0: Второй форум регионов России и Монголии откроется сегодня в Улан-Баторе. Он продлится 2 дня. Программа форума посвящена укреплению транспортной связанности России и Монголии, роли регионов в развитии евразийских транспортных коридоров и развитию евразийского туристического пространства. С докладами выступят главы субъектов России и аймаков Монголии. Пленарное заседание завершится церемонией обмена межрегиональными и коммерческими документами о сотрудничестве. Одновременно с форумом в Улан-Баторе пройдет первое заседание Совместного комитета по реализации временного торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом. КНДР провела учения с применением наступательных беспилотных летательных аппаратов, крылатых и тактических баллистических ракет, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Помимо этого, в учениях приняли участие подразделения из 5 артиллерийских и ракетных соединений с новейшими системами вооружения, включая разные наступательные беспилотники, стратегические крылатые ракеты и огнеметные РСЗО крупного калибра. Как отмечает агентство, все системы ударных вооружений со 100% точностью нанесли удар по мишени. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен заявил, что ожидает сложный процесс формирования правительства после прошедших в стране парламентских выборов. Согласно предварительным результатам государственного избирательного списка Швеции, правый блок во главе с партией Кристерсена может получить 174 места в парламенте, оппозиционный левоцентристский блок – на одно больше. Кристерсен добавил, что обсудит с лидерами других партий возможность создания функционирующей коалиции. По его словам, избиратели продемонстрировали, что 3 левые партии не смогли набрать большинство. Администрация президента США Дональда Трампа сообщила странам Персидского залива, что Вашингтон в рамках будущих переговоров с Тегераном хочет сосредоточиться на иранской ядерной программе. Во главе угла не будет стоять вопрос о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате его перекрытия цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Камчатского края продолжается в море и в труднодоступных районах региона, где уже проголосовали более 7 тысяч человек, сообщили РИА Новости в Краевой избирательной комиссии. Результаты досрочного голосования будут обнародованы в воскресенье. Основное же голосование пройдет в регионе с 18 по 20 сентября. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащему компании SpaceX будет в следующем году выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры NVIDIA Vera Rubin NVL-72. Ранее СМИ уже сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый! Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущий Олег Демидов.
3: Всем привет!
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ!
2: Сегодня у нас философская тема для обсуждения – та самая цифра 37. Как только произносишь цифру 37 касательно русской и не только русской литературы, в первую очередь русских и не только русских поэтов, сразу же тебе тут же начинают цитировать песню Владимира Семеновича Высоцкого и говорят: «Да-да-да, мы помним, мы слышали Высоцкого». Как это там, Леша, напомни?
4: С меня на цифры 37 момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло под эту цифру, Пушкин подгадал себе дуэль,
2: и Маяковский лег виском надуло.
4: Маяковский лег сердцем и даже не ложился.
2: Да-да-да. Вот, да. Я как-то однажды взял и написал по этому поводу раздраженный пост. Я говорю: ну, хватит уже в конце концов цитировать. Там дальше еще Есенин слазил в петлю в Англитере, совершенно дикарской.
4: Другой же в петлю слазил в Англитере.
2: Да-да-да.
5: Слазил, предполагает, что можно залезть и вылезть.
2: Слазил, да, ну как бы слазил, как на забор за яблоками, да, и Маяковский лег. Причем Есенин-то в 30 лет покончил жизнь самоубийством.
4: Нет, он оговаривает, он берет разные там даты, и это самое.
2: Да, понятно. Ну, в общем, да, в чем дело, сейчас скажешь мне, что тебе не нравится. Но мне кажется, что оно просто не это

0: Маяковский названный, великолепный фронтовой поэт, о котором мы часто говорим, Павел Шубин, Геннадий Шпаликов, великолепный сценарист и замечательный поэт. Кто-то из пушкинского ряда наверняка был. Я вот сейчас точно не вспомню, но, условно говоря, там Адаевский или Бестужев-Марлинский, кто-то там...
1: Бестужев-Марлинский.
0: Кто-то на этой цифре тоже споткнулся. Соответственно, Байрон, конечно же, ну и так далее. Сейчас, друзья мои, может кого-то вспомнят. И когда уже вот смотришь и начинаешь перечислять, понимаешь, что, боже мой, это действительно там треть русской поэзии прям утыкается в эту цифру и не в состоянии через нее перейти. Может быть, действительно в ней есть какая-то мистика. И вообще, есть ли вообще мистика в поэзии и в каком месте поэзия и математика, поэзия и цифра пересекается, вот об этом мы будем сегодня говорить, друзья.
1: Я вспоминаю. Собственно, вот что интересно, до того, как Владимир Семенович спел эти строки, да, я считаю стихотворение действительно слабым, с несколькими яркими строчками, безусловно, вот про это, про поэтов, которые ходят пятками по лезвию наше. Вот, все остальное, конечно, там критику с трудом выдерживает, но, тем не менее, Высоцкий стал законодателем этой моды. Я не припомню, а я свидетель, я уже в возрасте мамонта. Вот, я...
0: Тебе уже 2 раза по 37, наверное, скоро, Лёшечка.
1: Ну, нет, пока нет. Вот, пока нет. И, соответственно, как бы до этого вот этой вот цифровой манипуляции я не припомню. Ну, была, естественно, советская власть, которая вообще все эти игры в нумерологию не поощряла. А вот когда Высоцкий это исполнил, как-то в народе вот это начало работать. Начало работать, люди стали подсчитывать, люди стали вот эти бесконечные столбцы имен выстраивать, да. Потом подошел клуб 27, о котором мы тоже сегодня будем говорить. В общем, Владимир Семенович стал законодателем вот этой поэтической нумерологии. Понятно, что люди помнили и о Пушкине, и о Маяковском. Понятно, что как бы о ранней кончине Лермонтова очень много писали и говорили. Но, тем не менее, в нумерологию, вот в это вот придыхание, в это как бы вот, вот это в момент слетает хмель, этого я не припомню. Этого, мне кажется, не было. А вот с Высоцкого вот это вот как бы в нашем литературном, и не только литературном сообществе началось, и очень стало популярным у обывателя. Да? Обыватель вот смотрит на трагизм, драматизм литературы, вот через эти цифры и убеждается, что это действительно трагизм и драматизм. Да? Я не приветствую эту обывательскую метафизику, честно говоря, потому что это замена подлинного представления о Господнем замысле. Да? Вот замысле как судьбы, так и замысле литературы. Поэтому мне, честно говоря, чем дальше, тем больше эти игры не сильно нравятся. И как бы вот в очередной раз не упрекать, но как бы сказать Владимиру Семеновичу, что со снайперской точностью он опять угодил не туда. Вот.
0: Ну, сейчас Леша возьмет и закончит программу. Чего же мы будем тогда говорить? Если мы... Сейчас я сделаю поправочку. А мы сами ошиблись и сами сейчас исправим эту историю. Дело в том, что я оказался прав. Действительно, поэт Александр Иванович Адаевский, пушкинского времени поэт, тоже прожил 37 лет. А Бестужев-Марлинский прожил 39, но он в 37-м году погиб. И вот здесь, помимо еще возраста 37, еще есть и дата 37, потому что, соответственно, в 1937 году и в 1938 году тоже у нас подкосило ряд поэтов уже не 37-летнего возраста, но вот она, цифра 37, она срабатывает и так, она срабатывает как дата и срабатывает как личный возраст.
2: По поводу Высоцкого, что он такой популяризатор этой божественной арифметики, я ничего сказать не могу. Вам, мамонтам, виднее. Но,
0: скажем так,
2: серебряный век, золотой век, если так посмотреть, действительно ничего такого не вспоминается.
1: Не было, это нумерология, никто в нее не игрался.
0: Дело в том, что, я прошу прощения, сейчас Олег продолжит. Дело в том, что к тому моменту, когда был серебряный век, еще не случилось ни Шпаликова, ни Шубина, то есть там еще имен донабавилось, и поэтому Высоцкий уже имел основание спеть, потому что в серебряном веке, когда был серебряный век, там бы еще было меньше имен. Там был Пушкин, там был Байрон, там был Адаевский, а потом оно как бы уже насытилось до такой степени, эта дата, что позволило Высоцкому об этом говорить. Вот в чем дело.
2: Пока мы снимаем наши передачи, говорим о самых разных личностях, прекрасных поэтах, прозаиках, драматургах, критиках, музыкантах, художниках, киношниках и так далее, так далее. Я замечаю, что вот до смерти Сталина люди как будто жили в ином времени. Они за свои 37 лет, за свои 26-27 лет, за свои 40 лет успевали столько, сколько сегодняшний человек к своим 100, 120, 200 годам, если он доживет до этих лет, ничего просто не успеет сделать. Они в ином ритме жили.
0: Это правда.
2: Да. И...
0: Они просто взрослые становились уже в 14, 15, 16 лет, в том числе и наши поэтические классики в лице Пушкина, Лермонтова, Есенина оставили ряд шедевров совершенно, как это называется... Вообще был в молодом возрасте, совершенно юношеском.
2: И сегодня, наверное, вот стоит ориентироваться на них в том плане, что лет до

0: 30-37 необходимо сделать какое-то очень важное количество литературных дел. Ну, я так для себя определяю, написать какие-то важные книжки, статьи, стихи.
1: А у нас Дубинову как раз было недавно 37 лет, я понял, что он про себя просто говорит. Он до 37... Знаешь что, Олег, нет, мы многое успели до 37 лет. Это сейчас стало, согласно законодательству, детство у людей...
0: До 36.
1: Ровно до этой даты. То есть у нас Пушкин умер в детстве. Как бы и Маяковский, и Шпальников, и Шубин в детстве. Ну, как бы едва он закончил детство, тут они в детстве угодили на свои дуэли.
0: Это вообще бред.
2: Да. А хорошо, нет, ну, там официально признано, логично, значит, что молодой человек, сколько там, напомните мне, до 45, по-моему.
0: Ну, там что-то... Не-не, это хотя... собирается продлевать пока до 36.
1: Ну, вот, да. Видите, вот мы недаром эту дату мы подняли. Ну,
0: мистика,
1: да?
0: Мистика какая-то есть?
1: Мистику давай... превращают в пародию, просто в бред какой-то.
0: Давайте так, ну, вспомните свои 37. У тебя это, наверное, 2011-2012 год, у тебя 2007, да?
2: Да, да, да.
1: Я вполне мог погибнуть на дуэли, я написал уже ряд ключевых своих текстов. Конечно, хорошо, что я прожил дальше, но в сущности я не был явно в состоянии юношества.
0: Но что-то такое случилось?
2: У меня все ровно. Более того, я даже не особенно тогда литературой занимался. У меня пауза какая-то была, и у меня еще ни одной книжки не вышло. То есть я бы мог, конечно, вот как бы сгинуть достаточно бесславно. Господь мне продлил мои дни. Вот, и уже с тех пор 7 книжек вышло, и много чего написано, и много что сделано.
1: Ну, я понимаю, к чему идет Олег. Дело в том, что действительно, в наши дни, глядя на наших товарищей, друзей, поэтов, мы много с ними общаемся, мы живем сами в этой среде, конечно, цифра 37 уже непонятно, к кому применять. Она совершенно утратила свою эту трагическую актуальность, потому что все наши поэты, которые вокруг нас, они все заметно старше, они давно эту цифру перешли, она никак их не коснулась, никакого, насколько я знаю, никакого душевного там и телесного напряжения, не берите любую фамилию Вагинников, Караулов, все наши друзья и братья не испытывали на этой цифре. А другие поэты, они заметно моложе. Все фронтовое поколение, они моложе, и их точно не трагика этой цифры волнует, а там, ну, таких людей, как Амир Сабиров, допустим, волнует, как с войны вернуться, в которую они угодили в 19-20 лет. То есть это вот как раз происходит, может быть, процесс опять связанный с СВО, процесс соразмерного, стремительного, молодого, правильного взросления. Потому что о Сабирове и о ряде молодых поэтов фронтовых уже не скажешь, что они будут юношами до 35-36 лет. Я уже на Сабирова с некоторой опаской даже смотрю, в том смысле, что он совсем молодой парень, а он уже...
0: Быстро развивается.
1: Да, быстро развивается, получил премию «Слово», потому что война взросли. Вот плюс-минус те же самые события, на какую вот эпоху не оглянись, они характерны для всех тех людей, которые цифру 37 проходили. Потому что давайте вернемся к этим именам. Это Пушкин и Адаевский. Во-первых, юность – это война 1812 года, 13-14 год. Это примерно то же самое, что гражданская война для Шолохова там, и Гайдара, и еще кого-нибудь. То есть не участие, но наблюдение уже само по себе за этой огромной трагедией, нахождение внутри нее, оно сразу же взрослит. А следом там восстание декабристов, там, да, следом там польское восстание. И они вот этими колоссальными историческими событиями, они стремительно взрослели. То же самое, если берем мы Павла Шубина. Там, да, и еще, там еще были какие-то у нас персонажи, которые в 37 лет погибли или во время войны, или после войны.
0: Хармс.
1: Да-да. Тоже. Это, во-первых, 30-е годы сначала.
2: Да, Хармс. Ну и Веденский, два главных абориута, вот ушли в 37 лет.
1: Во, когда. Вот видите, это, во-первых, также революция, которая на фоне там детства, взросления, гражданская война, потом коллективизация, потом депрессия, потом Великая Отечественная война. И тут не приходится говорить о необходимости какого-то взросления. Послевоенное поколение, там несколько иная вещь, но тоже это военное детство, тот же самый Шпаликов там, и все остальное, тоже с этим связано напрямую. Она война их, даже если как Высоцкий ее застали совсем в детском возрасте, она их взрослила. А у нас другое. У нас действительно была, если уж что-то называть застоем, то как раз вот эти вот наши благие, сытые путинские нулевые десятые годы. Там, да, у нас не взрослели люди. У нас 20 лет, такое было, ну, не скажу, что прозябание, а такое вот как бы вот наполнили ванну пеной и вот так вот полеживали в ней 20 лет.
0: Отдельно взращивали инфантилов.
1: История ушла от нас на эти годы. Причем она происходила в каком-то там виде. Там, ну, достаточно сказать, что Донбасс начался в 2014 году, но он начался только для очень узкого количества людей, которые еще тогда в советское время умудрились вырасти и повзрослеть. А вот для молодой среды, я сплошь рядом это замечаю, что они вообще ничего про это не знали, не слышали, и про все остальные конфликты. То есть они когда взрослели, была Чечня, Северный Кавказ, Осетия, Абхазия, они не заметили этого, ну и так далее. Они просто прошли через эти 25 лет, через четверть века прошли, как будто ничего вокруг нет. Вот это вот само по себе поразительно, и в силу этого как бы и социология, она тоже не на пустом месте у нас. Придумывают вот эти вот вещи, связанные с максимально поздним взрослением человека. Я, кстати, сейчас я договорю эту мысль, пока далеко от нее не ушел, вижу вот в этом весьма, конечно же, вульгарном желании максимально продлить юность и подростковое состояние человека, вижу в этом некоторую затаенную опаску со стороны власти неких революционных событий, потому что всегда революции и в 17-м году, и прочие, а это дело студенчества, это дело молодых людей. А у нас желание острое, чтобы никаких студентов не было, чтобы люди прямо из детства перешли на пенсию. Вот у них детство, потом раз, и они уже пенсионеры, чтобы не было никогда много...
2: Пенсионеры тоже такие бойкие, знаешь, глянцевые, чтобы были при этом, чтобы красота сохранялась, сексуальность, но они пенсионеры.
1: Ну да, но они в детстве, а потом они начинают как бы...
2: Мутить общество, желания нет, как бы, а вот желание звездить, это нормально.
1: Вот, да, ну, я не думаю, что это, что я шучу, я думаю, что это, на самом деле, имеет некоторые логические основания.
0: Давайте я верну такую трагическую ноту, и пока мы говорим про современность, вспомню двух поэтесс, которые ушли буквально пару лет назад и споткнулись ровно на цифре 37. Первая поэтесса – это Инна Теплова из Калуги, долгое время писала стихи. Первый раз вышла замуж неудачно, муж постоянно пил, ушла от него, писала стихи, никуда не удавалось пробиться, ездила на всякие совещания молодых писателей, мало что замечали. В родной Калуге ей издали книжечку, книжечка не пользовалась спросом. Вышла второй раз замуж, как казалось, все хорошо. А началась специальная военная операция, тут ее заметили, тут начали приглашать на всевозможные концерты.
1: Но, можно сказать, что все-таки это поэт нашего круга, да, потому она была на наших фестивалях.
2: Да, мы ее подтягивали.
1: Да, и она замечательная, была замечательно красивая, очаровательная и очень талантливая женщина. И это потери, действительно, для русской поэзии.
0: И в 25-м году ничего не предполагало, ее убили. Сейчас уже об этом, наверное, можно говорить, да? И, наверное, можно прочитать какие-то ее стихи. Вот, например, «Метаморфозы». «Оранжерея надушная, безвременно моя, 7 метров, изумительно квадратных, и даже прозябать, по правде говоря, мне в этой комнате особенно приятно. Здесь я останусь, здесь врасту в паркет, зазеленеют пальцы и ключицы, и станут поглощать животворящий свет». И он мне наконец-то пригодится. Я не страшусь таких метаморфоз. Не петь, но пить и наполняться влагой в компании лилейников и роз. Великое, сомнительное благо. По-моему, вот в этих строчках вся скорбь поэтическая видна, да? И вторая поэтесса, которая тоже вот в 37-38 лет ушла, тоже из провинции, из Улан-Удэ, даже не из самого города Улан-Удэ, из деревни под Улан-Удэ, Елена Жамбалова. Не знаю, знали вы ее?
2: Знали. Нет, стихи знали. Это блистательный поэт. Блистательный
0: совершенно. Такие немного абсурдистские стихи, очень прикольные, в духе Лимонова, Щаповой даже, может быть, где-то, да?
2: И в то же время с отчетливо слышимым вот этим фольклорным бурятским...
0: Да. Она все время жила у себя в деревне, вышла замуж, нарожала 5 детей. К сожалению, пила периодически. Это заносило ее периодически. Были попытки суицида. И в какой-то момент, насколько я понимаю, не выдержало сердце. Вот опять споткнулась на этой цифре 37.
1: Нет, тут дело в том, что не опять, потому что вот мы все эти перечисляли даты, они всегда касались мужчин за самой Высоцкой эпохи. А тут, вот видите, у нас мужчины стали инфантилизироваться, короче, да, и покидать трагическое поле поэзии и цифры, и вдруг женщины
2: А я вот о чем подумал. Сейчас я реплику буквально там 2 слова. Я вот о чем подумал. Укрепление и расширение того, что сказал Захар о том, что спокойная эпоха сменилась достаточно жесткой нашей эпохой исторических катаклизмов, и снова эта цифра прибежала. Mm-hmm. Вот как бы, да, тут при всей моей скепсисе, тут есть о чем задуматься.
1: Есть о чем задуматься. Олег, сейчас договоришь, да? Есть сейчас задуматься еще и в силу того, что, дорогие друзья, что я еще заметил это в 2014 году, что начались эти события, которые сразу меня увлекли, события на Донбассе, события на Украине. Я тогда еще обратил внимание, что, на 3/4 поэзия, которая вступилась за право русского человека на голос, за Донбасс, за Крым. Это была женская поэзия. Я с удивлением озирался по сторонам и говорил, почему Юна Морец, почему Кекова, почему Аня Долгорева, почему
2: Марина
1: Аня Ревякина,
2: да, Марина, старшее поколение.
1: Надежда Кондакова. Ну, да. То есть там целая плеяда. Причем
2: разных взглядов, разных
1: взглядов. И всех возрастов. Вот начиная там, дай бог здоровья, 90 лет Юны Морец и до совсем молодых поэтесс, вот, да и в том числе и до Тепловой. Это вся, еще раз говорю, на тот момент, когда я составлял первую антологию «Я израненная земля», вообще было две трети просто женщин и девушек, и голоса были самые слышные. Да и по сей день, ну, там, если говорить, там люди старшего поколения, понятно, что есть Юрий Кублановский, но голос Морец звучит и чаще, и слышнее, и мощнее, как бы, и она пишет буквально каждые 2-3 дня очередное свое безжалостное такое.
2: «Я израненная земля», я до сих пор вспоминаю, вот выразительно уже вроде толстокожесть, должна быть, и прошло уже почти 10 лет. Но я вспоминаю два шокирующих момента. Это в целом лирика Долгоревой, вот эта донбасская, и шахтерская дочь Ревякиной, которая меня просто перевернула, и которая вообще вернула эпику в поэзию, которая так измельчала русская поэзия.
1: Да.
2: Больше, чем на лирическое стихотворение людей не хватало. Все, мысль коротенькая, да, чувство какое-то отрубленное, какое-то инвалидное.
1: Еще непонятно, почему, о чем
2: такое
1: это чувство.
2: Эпос, да, конечно.
1: Да, там еще была замечательная харьковская поэтесса. Это
0: Ириневская,
1: это редкий пример, когда тогда было за наших, а потом пораженная глубоко бомбежками Харькова, обстрелами Харькова, она не вынесла это, уехала в Европу и не поддерживает, конечно же, теперь российскую армию, а тогда она, ее стихи, напоминаю, вошли, она не испугалась отдать свои стихи в явно про донбасскую, про крымскую антологию. Было еще несколько поэтесс. Кто получил премию «Слово» в самую первую вот из старейших поэтесс? Знаменитая, она еще шестидесятниками была.
0: Но первое слово «Морец» точно.
2: Про «Морец», да.
1: И наряду с «Морец» еще одна поэтесса православного толка. Сейчас я вспомню.
0: Никекова?
1: Нет, Никекова.
2: Никекова была, а тоже великолепная совершенно подборка. Я Светлану Васильевну очень ценю, очень уважаю как поэта. И то, что она в Израиле... Меня так обрадовало, что она в израненной земле.
1: Продолжай про это, я сейчас...
0: К Лене Жамбаловой, да?
2: Да-да-да, давайте, почитаем.
0: Естественно, тоже приняла 22-й год с наших позиций. Она пыталась попасть к нам на литературную мастерскую, мы готовы были ее принять, но муж не отпускал. Муж ревнивый слишком. Она говорила, а могу я приехать с мужем? Он рукастый, может, там на хуторе что-то вот помочь, поделать, построить хутор.
2: Мы говорим, мы и на это были готовы.
0: Были готовы на это, но вот не срослось. Стихи. Вода железом и железом дышим, осенний ветер с речки, листья ржавы. Из дома в дом переселились мыши, тебе дорогу вдруг перебежали. И ты мне написал об этом вкратце, представила, ты топаешь с гитарой, перед тобой мышиная миграция, а над тобой луна младенцем старым. Я на крыльцо потом зачем-то вышла и думала о нашем белом свете и попросила, мыши мои, мыши, не убегайте от меня к соседям.
1: Очень хорошо.
0: Тоже полный абсурдизм и мышиная миграция. Тоже какая-то определенная тоска, которая чувствуется во всей этой женской поэзии, как конкретно у Жамбаловой, конкретно вот у людей, которые споткнулись на 37.
2: Я вот о чем еще хотел бы сказать. Смотрите, что происходит. Вот начинается какой-то разбег. То, о чем сказал Захар, то есть люди тихо себе спокойно, кто-то инфантильно, кто-то красиво стареют, и, в общем, об этом во всей этой нумерологии уже поэты не задумываются, да? Но существует, по-моему, даже в коммерческом уже изводе индустрия вот молодых смертей. Прежде всего, это касается, конечно, музыкантов. Пресловутый клуб 27, да?
1: Мы об этом будем во второй части программы говорить.
2: Ну я обозначу просто тему. Да, и совершенно понятно, как бы, что вот эта тенденция, то есть Высоцкий, когда сказал, нынешние как-то проскочили, он угадал, насколько спокойно доживут свои шестидесятники. То есть среди которых на 37 ушел Шпаликов, маргинал абсолютный, да, в виде шестидесятничества официального. А остальные, ну и причем это сразу было, в общем, видно. Да, видно было, что и Евтушенко побрет в Мафусаиловых годах. Правда, угадал на 1 апреля, на день дурака.
1: Жестоко, но что?
2: Ну, а что делать? Вот, Андрей Андреевич, было видно, что запрограммирован Вознесенский на достаточно долгую жизнь. В общем-то, как бы, наверное, казалось, что Белла Хата у нас со своими иногда пагубными пристрастиями как бы не протянет. Протянула себе спокойно вполне. Так что как-то вот у них все легло. Но на этом фоне начала рождаться вот эта индустрия совсем ранних уходов, да? Тут, пожалуй, наверное, открыл, грустно так признавать, но здесь мы тоже как бы открыли этот список Лермонтовым нашим. И я много читал современников и поразительная вещь Лермонтова. Да, Достоевский много размышлял о Лермонтове. Василий Васильевич Розанов, который замечательно поразивший меня вещь, сказал, что Гоголь и Лермонтов оставили так мало свидетельств своего пребывания здесь вместе с нами на земле, что казалось, будто где-то они еще в это время присутствуют, где-то там. То есть, да? То есть коротенькая жизнь, 26 лет Лермонтову, а он еще ухитрялся где-то параллельно там присутствовать. Значит, жизнь Лермонтова поразительным образом огромна. Но дальше уже пошли музыканты, вот, и пошло вот это вот огрубление, торговля ранней смерти, крайне неприятная такая история для меня, да? Как будто кто-то специально сидит, и вот это вот сидит, выщелкивает и счетами, и пальцами, и подсчитывает банкнот.
1: Да, сурово, да. Я напомню, просто мы не назвали имя поэтессы, прошу прощения у нее, замечательный поэт Олеся Николаева, конечно.
2: А, Олеся Николаева, конечно.
1: Да, лауреат первой премии «Слово», и классик, и тоже из тех людей, кто сразу поддержали Донбасс, ну и из старшего поколения, для которых вот эта цифра 37 тоже, по сути, ничего не означала, потому что и ее тоже, Олеся Николаева, и как бы поэтическая состоятельность, и имя она приобрела гораздо более поздние годы. Но здесь я все-таки еще раз продолжу мысль Алексея Колобродова касательно наших шестидесятников, потому что, на мой взгляд, вот эта вот их игра в русскую классику, в продолжатели, в прямых продолжателей русской классики, она, увы, вот именно самой формой их жизни, самим таким артистическим желанием вроде бы всерьез играть в Маяковского и Есенина, но жить не как Маяковский и Есенин, а жить как Игорь Северянин в лучшие годы, вот оно сыграло с ними дурную шутку. Вот, ну, как бы потому что трагического мифа, ни мифа Евтушенко, ни мифа Вознесенского, ни мифа Рождественского нет и никогда не будет. Вот в чем дело. Причем не обязательно в 37 лет умереть. Можно прожить как Чехов, можно прожить как Толстой, можно прожить как Тютчев, можно много лет прожить,
2: Нести эту драму.
1: Миф будет. А тут его нету, и его не высосишь из пальца. Прошу прощения, мы продолжим говорить после рекламы. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас.

В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Визит Путина в Индию и саммит БРИКС. Контекст. Форум, собравший лидеров 11 государств, совокупный ВВП которых перевалил за 40% от глобального, события для мировой политики знаковые. За 20 лет существования БРИКС превратился в лидирующий элемент формирующегося многополярного мира. У России с Индией особые отношения с богатой историей. Товарооборот между ними должен увеличиться до 100 миллиардов долларов. В перспективе появление зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Российский лидер в Нью-Дели проведет двусторонние встречи с руководством Индии, Малайзии, Эфиопии и других стран. Не исключены контакты с Си Цзиньпином на полях форума. Владимир Путин посетит выставку «Иннопром», выступит с речью о торгово-экономическом сотрудничестве стран объединения и примет участие в заседании в формате «БРИКС+.» Саммит проходит в непростых геополитических условиях. Запад пытается давить на некоторые страны объединения, перетягивать их на свою сторону. По-разному в государствах БРИКС, включающих в себя конфликтующие Иран и Саудовскую Аравию, относятся к событиям на Ближнем Востоке. И тем не менее у всех есть общие точки соприкосновения. Ключи Захара.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Клобродов.
3: О, здравствуйте.
1: Филологи и литературоведы. Сегодня мы говорим о той самой цифре 37 или о цифре 26, которой мы отчасти посвятим и вторую часть нашей программы. И вообще о трагике и трагическом мифе в русской литературе, в русской поэзии. Не только в русской, но в первую очередь в русской. Почему мы так любим русское слово, русскую поэтическую мысль? Почему нам это так дорого? Я для себя это сформулировал несколькими фразами. Ну так, несколько фраз это звучат несколько, может быть, даже вульгарно или там пацански. Но тем не менее я их произнесу. Потому что русский поэт отвечает за базар. Вот это вот я однажды для себя это понял и перешел сразу на прозу, чтобы
2: обезопасить
1: себя. Чуть дольше протянуть, потому что, ну, все понятно, человеческая смерть и трагична, и неизбежна, но русские поэты достигли неизъяснимой просто силы и мощи судьбы в том, что их смерть длится и длится. Она не просто когда-то состоялась, а мы просто каждый раз переживаем пушкинскую дуэль. Вот приходит это время, мы вновь читаем что-то об этом, мы вновь думаем об этом, мы вновь мечтаем, что пуля Дантеса мимо пролетит, а Пушкин, наоборот, в него попадет, там, ну и так далее. Дуэль Лермонтова, она переживается и переживается из поколения в поколение. Там смерть Бестужева-Марлинского, смерть Гумилева, она просто как будто вчера произошла. Это снова место противостояния и драки. Смерть Есенина, смерть Маяковского, там, да, и даже, так сказать, более тихие, не столь шумные, не столь трагические смерти, как смерть Бродского. Мы все хотим отправить его в больницу, чтобы он вылечил свое сердце и не столь рано оборвалась его жизнь. И даже смерть Тютчева, и даже смерть Фета, они тоже там имеют некоторую свою подоплеку, там не всем известную. Любое это событие, оно является фактом действующей русской литературы. Вот, и я говорил в прошлой части программы, кому-то, может быть, мои слова не слишком симпатичны, об этом, кстати, Алексей Клобродов тоже только что говорил, но я повторю еще раз эту мысль. Конечно же, я не люблю шестидесятников, честно говоря, я про это совершенно это не скрываю и часто это повторяю, в том числе и потому, что считаю, что очень простая эта мысль. Им дала советская власть, шестидесятникам дала невероятные, немыслимые во всей человеческой истории, во всей человеческой планетарной истории невероятный статус поэта. То есть это огромнейшие, не то что стотысячные, а миллионные тиражи, возможность бесконечно гастролировать по свету в статусе советского поэта. Это был настолько огромный статус, что с ними встречались президенты, они заводили или романы с суперзвездами, с актрисами, причем не только с российскими. То есть они звездили несколько десятилетий подряд. У них были прямые телефоны советских президентов. Они, если что, им что-то не нравилось, звонили и говорили: «Брежнев, выведи войска». «Нет, введи войска». «Нет, еще там что-нибудь». Ну, как правило, «выведи войска». Там, да?
2: Юрий Владимирович, я зайду сегодня на чай.
1: Да-да-да. Вот это. И они при этом они считали, что просто так оно и должно быть. Просто они настолько талантливые, настолько они офигенные, настолько они яркие, настолько они крутые. Вот они просто, вот был до этого Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, а тут пришли они. И они прямо несли вот это имя, статус и вот эту трагедию как бы жизни поэта. Хотя трагедия, это часто им предъявлял Лимонов, что никакой трагедии никого из них не было. Но действительно, не было никакой трагедии. Что ж так придумать? Никого, ни у Тушенко, ни у Вознесенского, ни у Рождественского никакой трагедии не было. Они сыто, уверенно прожили всю эту жизнь и потом плавно перешли в перестройку и достаточно плавно, слава богу, хоть они не подписали, кроме рождественского письмо расстрельное, раздавить гадину, ни Евтушенко, ни Вознесенский на это не пошли, но Евтушенко вложился в перестройку так, как мало кто. Может быть, там только какой-нибудь Солженицын и Войнович там с Аксеновым могли с ним сравниться, и то вряд ли. Перечитайте публицистику Евтушенко 80-х, 90-х годов, но это просто звериная, абсолютная 200-процентная ненависть к той стране, которая тебя целиком вылепила, просто сделала из себя реально суперзвезду.
2: Перестроечный журнал «Огонек» — это вот такой Евтушенко в бумаге.
1: Да, Евтушенко в бумаге, да-да. При этом там на станции «Зима» там, да, родился, у него там музей. В этом музее вот Евтушенко и Фидель Кастро, Евтушенко и Кеннеди, Евтушенко и африканский лидер, Евтушенко в 150 странах мира, Евтушенко Иисус Христос и Будда. И все. Откуда ты взялся такой? Ты реально, что ли, думаешь, что ты такой талантливый был, Евгений Александрович? Конечно, советская власть делала на тебя ставку. Ты должен был ей быть всегда обязан. А я помню, я читаю «Строфы века», вот эту Евтушенскую антологию, где он каждому поэту, буквально там допустим, там 600 поэтов, а он каждому написал предисловие, и в 550 предисловиях он пинает советскую власть обязательно, чтобы как она этого поэта обижала. А Глебу Горбовскому, замечательному поэту, ленинградскому из старобрядческой семьи, который не принял распада Советского Союза, у которого душа за это болела, который прямо отрицал демократов и демократию, он говорит: «Ты что, забыл, как советская власть пинала нас сапогами?» Написал в этом, не знаю, но это такое отсутствие вкуса. Кого пинало сапогами из вас двоих на советской власти, Ленин Александрович? Ну, ей-богу, ну кого? Но вот в этом смысле, возвращаясь к этим цифрам, понятно, что я читал биографию Вознесенского, и какие-то биографические вещи читаю и про Евтушенко, и про Рождественского, и про Ахмадулину. И дело в том, что советская власть в них так вложилась, что их, конечно, не задушишь, не сотрешь теперь. Ну, то есть, ну, они вот есть настолько, что когда людям рассказываешь, что Евтушенко не очень органичен сегодня в момент СВО со своими стихами, что мы к нему обращаемся и начинаем его распевать, в то время как Евтушенко, когда распадался Советский Союз, когда отделялась Украина, ничего по этому поводу не сообщил. А когда у нас была война в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии и далее, он не занимал патриотическую имперскую позицию. Ничего этого не было. Евтушенко не стоял на защите распавшихся наших территорий. Стояли другие люди. Но тем не менее, люди вот смотрят это и смотрят сквозь тебя. Они говорят: «Нет, мы все равно будем петь Евтушенко, потому что Евтушенко, вот как бы, он сказал про себя, что моя какая-то фамилия там Россия, Евтушенко псевдоним». Свиданием, вот, да. Это тоже удивительно по своей пошлости слова. Ну, так оно и в каком-то смысле так и стало. Все равно поэт... Евтушенко, конечно же, Евтушенко. Сразу после Есенина на «Е» у нас Евтушенко.
2: По свидетельству Анны Ревякина, я тут редактировал ее дневниковую прозу, когда, значит, уже все произошло, уже это там конец 10-х годов, она приезжает в Москву, уже известный поэт, вот они встречаются с Евгением Александровичем. Причем почтение вот многих наших девушек, поэтов к фигуре Евтушенко, мне тоже кажется такой комической какой-то.
1: Ну, девушки и женщины, я причем поражаюсь его огромности, потому что и Кудимова наша Марина, и Надежда Кондакова, это одно поколение, и Аня Ревякина, другое поколение. А можно
3: здесь никого.
1: Ну, да, такое ощущение, что можно дойти до Анны Ахматовой, и он тоже ее даже благословил. То есть он от 150 до 15 лет он всех успел вовремя заметить, типа, хвалили. Леночка Крюкова из Нижнего Новгорода, замечательный поэтесса. Да кого только... Ну, очень много. Вот он...
2: Ахматова что-то очень важное в нем угадала. Он, когда пришел к ней, так сказать, с поклоном, молодой еще, в красивом пиджаке, клетчатом, как обычно, или там полоску. И у него была в кармане блестящая авторучка. На что Анна Андреевна сказала, а это что? Он говорит, авторучка. Она говорит, а где ваша зубная щетка? Ну вот возвращаясь, по свидетельству Ревякиной, когда она ему рассказывала о бомбежках Донецка, да, о том, что творится на территориях, которые остались за Украиной, о том, как там, значит, обо всех этих детях погибших, о Горловской Мадонне и так далее. Евгений Александрович, это уже вот буквально там, значит, конец 10-х годов.
3: Ну, это 15-16-17-й,
2: да. А, ну да, где-то 15-16. Евгений Александрович сочувственно мычал.
1: Евгений Александрович находился в США, и как бы это диктовало ему его поведение, что само по себе, тоже вот, друзья мои, как хотите, обижайтесь, но это пошло само по себе, понимаете? Так биться за приход демократии в России, так ненавидеть.
2: И свалить себе
1: тихонечко. Ну, живи и наслаждайся, живи и наслаждайся. Вот ты получил вот ту территорию свободы небывалой. А в числе прочего, почему он съехал? Как бы? Ну, вы же знаете на этот ответ. Пока они жили в Советском Союзе, они получали невероятные, просто немыслимые для молодого нынешнего поколения поэтов деньги. Ну, то есть книжечка стихов могла стоить 4, 6, 8, 10, 15 тысяч рублей. В Советском Союзе это невероятные деньги. Они выходили у него ежегодно, а то и по две. А подборка стихов в журнале — это 600-800 тысяч рублей. Это можно просто полгода просто прожить. Евтушенко, кстати, вот я был в музее в Переделкино, он коллекционировал живопись мировых суперзвезд. У него там Пикассо, Шагал, Кандинский, при этом жил в Советском Союзе, где величайшие работали художники, соцреалисты от Пластова там до Гелия Коржева, не вызывали это у него никакого интереса. Он просто прошел мимо всей советской культуры, вот этому все броское, яркое, авангардистское. Там есть один только реалистический портрет, это его портрет Евтушенко. Вот там, где он похож на себя красивого, он его повесил. Все, что... Вот себя он кубиками не захотел, как бы изображенного, себя он правильного. Взял остальное, все плохой вкус, честно говоря, у Евгения Александровича и в живописи тоже. Простите, что на него бросаюсь, но это к вопросу о цифрах просто. Вот цифры в данном смысле сыграли в известном смысле против них. Сейчас скажут, а ты что там рассказываешь? Ты живой до сих пор? Я тоже живой, да. Я в этом смысле даже не пытаюсь соревноваться. Да. А вот кто эти цифры доиграл до конца, так это Борис Рыжий, который, кстати, тоже считал Евтушенко плохим поэтом, о чем в одном из своих стихов просто прямо и написал.
3: А что говорил Рыжий? Трагедия поэта в том, что он поэт.
1: Потому что он поэт настоящий.
3: Но это неприменимо к шестидесятникам. Почему-то к ним это не
2: вяжется. Добавлю, по-моему, я это уже озвучил, эту мысль о том, что вот это очень правильно сказано, что советская власть вложилась так, что вот остались имена, осталась какая-то легенда, а стихов не осталось. Песенки остались, которые как бы такая побочка осталась.
1: Ну, знаешь, ну нет, «Юнона Вось» осталась там, да.
2: Песенки.
1: Ну, песенки, да.
2: Я тебе говорю об этом именно, да.
1: Ну, может быть, да. Но, тем не менее, понимаешь, сила вложения советской власти такова, что вот как бы их не задушишь, не затрешь. Вот они просто вписаны в сознание.
2: Вот остались, да, остались люди, вот такие битвы прям, да?
1: Битлы, да.
2: Прямо остались. А если начать смотреть, там, ну, у Рождественского, да,
1: он... У Рождественского, кстати, удивительным образом, он тогда, он на тот момент советской власти, он все-таки чуть подотставал от Евтушенко и Вознесенского, они были популярнее его, а сейчас он почему-то всех превосходит.
2: Я потому что песни живут.
1: Смотрю, ну, у них тоже песни, у них тоже есть песни.
2: Поменьше.
1: Он просто как по продажам, что-то такое есть в его интонации, что-то такое там, да, такое есть, что очень подкупающее. Я, кстати, уж я ругал шестидесятников, все-таки скажу уж заодно, я приобрел себе трехтом Беллы Ахмадулиной, и, признаться, читаю ее с огромным удовольствием. Я просто подряд решил прочитать всю ее поэзию. Я читал его, естественно, кусками, урывками, книжечками, там еще когда начиная прям с детства. Но сейчас я читаю и вижу, это все-таки действительно большой поэт. И вот в Ахмадулиной я некоторую трагику судьбы и вижу. Она ее как-то вот как раз своими дурными привычками, как сказал Алексей, она ее как-то догнала. Вот у нее была большая щемящая нота истинной тоски. Вот не такой вот накрученный на себя, как бы, как шарик
2: Несколько
1: Петушенко.
2: Разбавленная несколько водянистостью, рыхловатостью, да, но подлинная, действительно.
1: Есть подлинная и ранние стихи. Да вот все, что она писала в 60-е годы. 50-е она начала, 50-е, 60-е. Вот я пока до 60-х дошел. Очень много по-настоящему сильных стихов. Я понимаю, почему она тогда такой шок, благой шок привела в всю читательскую публику, потому что, конечно, это было поразительно. Является девушка, такая мангуардынская девушка, которая великолепно владеет русским языком.
2: И... Итальянско-ордынская.
1: Итальянско-ордынская, да, что особенно, да.
2: Что-то такое очень средневековое.
1: Не-не, как и Мамаева войска, на самом деле.
2: Да, герцы и тюрки, да.
1: Да, и вот он, тюрки, да. Олег, да.
3: Борис Рыжий, вообще поколение тех людей, которые умерли в 20 с небольшим лет, а на Западе есть клуб 27, но он в первую очередь касается музыкантов, да.
2: Джим Моррисон.
3: Джимми Хендрикс, Роберт Джонсон, Эми Вайнхаус, Курт Кобейн, да. Дженис Джоплин и так далее.
1: Поразительно. Это мировая слава, необычайные музыкальные достижения прожили всего 26 лет. Это тоже невозможно проверить, да.
3: И при этом уходили на пике своей славы. Курт Кобейн застрелился из ружья. Зачем? Почему?
1: Я ненавижу себя и хочу умереть. А потом Олег часто задает вопрос, зачем, почему. Нет такого ни вопроса, ни ответа касательно самоубийства. Не зачем, ни почему. А просто потому, что жизнь невыносимая.
3: Анатолий Борисович Маренков, наш любимый, говорил, что только животное не задумывается о самоубийстве. Да? И что-то в этом, наверное, есть. Но вернемся.
1: Кстати, к... животное тоже совершает самоубийство.
2: Животное совершает.
3: 27, да? Если посмотреть на нашу рок-эстраду, тут и Башлачев, тут и Янка Дягилева тоже.
1: Рок-эстрада и Башлачев, это ужасные просто слова. Да. Рок, хорошо, рок.
3: Ну, Янка Дягилева тоже не рок-эстрада. Да.
2: Это андеграунд.
3: Андеграунду, к русской поэзии ближе, да? Тоже в 27 ушли.
2: 24.
1: 26 лет. Башлачев.
2: Янка 24.
3: А на 66-го года, в 91-м, 26.
2: Ну, она не дожила до 25.
1: Да, 25.
2: 24 года.
1: Пересчитаем, ладно.
3: Да, ну, так же есть.
2: Простите. Башлачев 27, классический 27. Башлачев прям он тоже не дожил.
1: Итак, все-таки, уходя от русской поэзии, задаю вопрос Олегу Демиду, уходя от мирового рока, возвращаясь к русской поэзии. Итак, кто 26
3: еще? Башлачев, Дягилева.
1: А классики?
2: Рыжий.
3: Лермонтов, Борис Рыжий.
1: От Лермонтова,
3: Александр Бардадым. Рольд, Мандельштам.
1: Так, ну, Иосиф, Рольд, Мандельштам. Ну, да. Цифра тоже весомая, тоже весомая.
3: Опять-таки, не всегда все это объяснимо. Есть люди, нет, которые игрались.
2: Я прям реплику. Там, вот о чем мы перечисляли этих звезд, да, там объяснимо. Объяснение очень простое вещество.
1: Да.
2: Вот. В русском случае, там, конечно, надо отдельно брать всегда, да, но такой решающей роли не было. Поэтому, действительно, загадка тут присутствует.
3: Дорогие друзья, у нас еще будет отдельная передача о Янке Дягилевой. Мы обо всем об этом конкретно еще поговорим. Вещества у наших нет, алкоголь
2: нет, присутствовали.
1: Так, давайте закроем эту тему, а то она закроет программу.
3: Уйдем тогда от клуба 27 и поговорим о тех людях, которые моделировали, игрались с этими числами, с этой трагикой судьбы. Вот был прекрасный Леонид Губанов, который тоже умер в 37 лет, родился в 46-м, умер в 83-м, да? И ничего как бы не предвещало, но это такой человек, который, с одной стороны, не мог жить в свое время, да и в любое другое время он не смог бы найти себе место. Парень, который не хотел учиться, но при этом занимался постоянно самообразованием, утопал в книжках. Но чтобы эти знания, почерпнутые из книжек, начали как-то работать, необходимо все-таки и начальное среднее образование, и высшее образование. Тогда можно о чем-то говорить. У него этого ничего не было. Он не смог так до конца окончить простую школу. Естественно, высшего образования не было. Окружение при этом было всякие философы, поэты, которые преподавали в МГУ, закончили МГУ исторические, филологические, искусствоведческие факультеты, все что угодно. Были живописцы современные, очень крутые, были музыканты современные, очень крутые, барды, правда, ну, тоже музыканты. И он, начитавшись всего и про Пушкина, и про Маяковского, и про Есенина, во-первых, делал жизнь с Есениным и Маяковского одновременно, с другой стороны, помешался на этой цифре 37. У него и первое опубликованное стихотворение, широко разошедшееся, это я подчеркну, художник, да, из журнала «Юность» 64-го года, когда ему было 17 лет. Оно, собственно, включает эту цифру 37, да? «Холст 37 на 37, такого же размера рамка, мы умираем не от рака и не от старости совсем. Когда изжогой мучит дело, нас тянут краски теплой плотью, уходим в ночь, от жены денег, на полнолуние полотен. Да, мазать мир, да, кровью вен, забыв болезни, сны, обеты, и умирать из века в век на голубых руках мольберта». Ему на тот момент 17 лет, он москвич, учится в 9 классе школы рабочей молодежи и работает в художественной мастерской. Такое предисловие было в журнале «Юность». Это не совсем так. Он бросил эту ШРМ, так и не окончил в художественной мастерской. Он не работает, а учится. Ну, значит, так надо было написать, чтобы была эта публикация. С публикацией ему помог как раз-таки тот же Евтушенко. Владимир Юрий Варшавер, первый муж «Юный морец», тоже вычитывал самотек, и им обоим попалась эта рукопись, и они пошли к Борису Полевому и уговорили его как-то все это опубликовать. Вообще цифра 37 у Губанова встречается часто. Он жил и в Москве, в районе Кунцево, на улице Красных Зорь, дом 37. Квартира не 37, но 116-117, как-то так, да. 37 он думал о такой поэме. У него была поэма «Марта», поэма «Полина», была поэма про Марину Мнишек, много всяких поэм, да. И вот он думал поэму о 37 как-то вписать. Ничего из этого не получилось, но получился сборник «Профиль на серебре», где собраны стихотворения с аллюзиями на известных поэтов и их стихотворения, которые ушли в 37. Да, то есть вот он моделировал все это и к 83 году полностью себя как-то изжил, не встроился в советскую жизнь, и до сих пор непонятно, что случилось. Он приехал в сентябре на дачу к родителям, 5-6 числа приехал с бутылками вина, мать на него наругалась, он обратно уехал к себе домой в Кунцево. И вот, видимо, 7 числа перепив, употреблив таблетки, сидя за столом за письменным, выписывая новые стихи, и умер. Сердечная недостаточность, еще чего-то.
1: Тоже вот напророчил.
3: Да, напророчил себе судьбу. И у него в стихах как раз-таки часто встречается, что он умрет в сентябре под косые желтые дожди и какие-то еще такие строчки. Напророчил, да, такое тоже бывает в русской поэзии.
2: Тем не менее, я все-таки думаю, что возвращаюсь, вернее, к своей первоначальной мысли о том, что как бы скорее нумерология вот эта вот, она работает не на литературу, а на какую-то вот это вот такая обывательская магия, такая замена реально божественного какого-то экзистенциального замысла. Поэтому я все-таки призываю оценивать даже таких людей, как Губанов, вот таких поэтов замечательных, оценивать все-таки по творческим достижениям, вот, а не по датам смерти, иначе как бы вот этот вот баланс между подлинным поэтом и каким-то, пусть даже самым интересным, там, самым ярким музыкантом, вот, она начинает стираться, и все это мешает нормальному, реальному восприятию. Вот, возвращаясь к своей первоначальной мысли, что давайте не будем увлекаться этой
3: нумерологией. А мне кажется, одно другому не мешает, и тут можно вспомнить, вот, опять-таки, Павла Николаевича Шубина, который тоже ушел в 37 лет, ничто вообще не предвещало, что у него будут проблемы с сердцем. Человек стальной воли, человек физически подготовленный, крепкий, прошедший всю Великую Отечественную войну, и военкором, и простым солдатом, где только не воевал, он на четырех фронтах, и под Ленинградом боролся, и на Волховском фронте боролся, и в Советской Карелии, и на Дальнем Востоке. Столько всего прошел, после войны занимался переводами, периодически пил, ну а кто не пил и не пьет, и так далее, так далее. И вот сердце не выдержало, просто вышел за сигаретами, присел на лавку, сердце остановилось. Как это назвать?
2: Да нет, ну все тут просто объясняется. Помимо того, что война, ну что такое, на сердце оставляет война. Тем более такой интенсивности, которую наблюдал Шубин, который, как мы уже не раз говорили, воевал в самых жестких, крутых и драматических заметках. Той же второй ударной, да, на Волховском фронте и так далее.
3: Но казалось, что у него есть какое-то такое вот.
2: Плюс был эпизод с судом, трибуналом фактически, да, это тоже как бы...
1: Когда его разжаловали из майоров рядовых. Я думаю, что, Олег, объяснение еще в том, что он очень мощно начал, он сложился как большой поэт в...
3: К 37-му году.
1: Войну достиг необычайных высот, и у него начало иссякать поэтическое чувство сразу после войны. Он писал все меньше и меньше, и все хуже и хуже. Он просто понял, что ему не хватает, что называется, того самого воздуха. Все. И он вот эти вот последние 5 лет жизни, мы же с тобой составляли его замечательное собрание сочинений, и я вижу, что все, там больше вершин, больше нету. И он понял, что его просто нет как поэта. Он переводчик, он муж своей молодой жены, но он видел, что он...
2: Он даже песенник уже.
1: Да, он не достигает этих вершин. Я думаю, что здесь объяснение. Вообще, близ завершения нашей программы, я хочу сказать, дорогие друзья, конечно, если российская русская поэзия, это весьма длинная, что называется, линейка, и там можно все цифры найти. Допустим, Николай Рубцов умер в 35 лет, замечательный поэт Полежаев умер в 33 года.
2: И какой... Багрицкого мы забыли, тоже те же самые 38.
1: Да. Вот. Ну и какую цифру не ткни,
3: 40,
1: в общем,
3: например.
1: 40, 41, 42, 45, вы везде найдете гроздь замечательных русских поэтов. Вот. Но, тем не менее, я последний пример приведу, который мы уже приводили не раз, это Борис Рыжий, который напрямую просто с этой логикой цифр играл. Он прям к ней шел. Он отыгрывал судьбу русского поэта на 200%. То есть вот он, во-первых, все написал, во-вторых, все, что он написал, в том числе и о своем возможном суициде, он взял это еще и воплотил, очень точно рассчитав и время, и место, и дату, и ту книжку упомянутого Полежаева. И на том стихотворении, там «Не сердцем выгрызли змеи», как-то там замечательные такие страшные стихи, на том стихотворении положив закладку. То есть все, он этот миф прям вот не просто продумал, а еще и сыграл до конца.
2: И способ, ну кто еще из поэтов мировых, в общем, давился на поясе от кимоно?
1: На поясе от кимоно еще, чуть ли не подогнув ноги, там какой-то изуверский совершенно способ, который он мог, как бы, Есенин цеплялся, как известно, за косяк, пытался остановить то, что совершил, Рыжий не цеплялся ни за что. Вот он взял и это доиграл до конца. Поэтому русская поэзия — это место высочайшего, невероятного, страшного напряжения, будь то цифра 26, 27, 33 или 42. И еще раз повторяю, вот именно за это мы любим. И в русской поэзии ставки абсолютные. Ставки абсолютные, ставки страшные. Ставки, которые, может быть, мы предполагаем, Господу Богу вызывают некоторые вопросы. Что же вы творите, дети мои? Думает он, но и именно Господь и наделил их тем самым невероятным даром, который разрывает их вот души на части, когда сама жизнь для поэта становится невыносимым, и там либо петля, либо дуэль, либо тюрьма, либо алкоголь, что-то такое, что разносит их вдрызг. Это неизбежно, потому что великая, несоразмерная человеку, человеческому сердцу сила им дарована Господом Богом. Вот такая у нас была тема, и такой был у нас разговор. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были мои товарищи Олег Демидов.
3: Всем пока.
1: Алексей Колобродов.
2: Всего доброго.
1: И был я, Захар Прилепин. До встречи.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа ночи, столько же в Санкт-Петербурге и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В ОБСЕ назвали угрозы российскому воздушному пространству со стороны Украины терроризмом. Турция солидарна с Россией в вопросе конкретных результатов в переговорах по Украине. Оппозиция лидирует на выборах в парламент Швеции с минимальным перевесом. Подробности далее. Угроза Киева российским самолетам в воздушном пространстве страны говорят о переходе к террористическим методам на государственном уровне и должны получить осуждение. Об этом заявил РИА Новости постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что российская сторона поднимет в организации тему угроз Владимира Зеленского лайнером в российском небе. Турция считает важным сохранить переговорный процесс по Украине, чтобы в итоге вывести стороны на конкретный результат, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Россия рассчитывает, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине возобновятся в обозримой перспективе. Кремль сохраняет свою открытость, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Оппозиционный левый блок лидирует на парламентских выборах в Швеции. У них 49,5% голосов, у правящего правого блока 49,1%, свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии. Явка, согласно предварительным данным, составила почти 80,5%. Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России. Австрия отказала главе организации по атомной энергии Ирана и вице-президенту страны Мохаммеду Эслами во въезде для выступления на генеральной конференции МАГАТЭ. Произошло это после давления со стороны Соединенных Штатов, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что Эслами уже вылетел из Тегерана. Как утверждают журналисты, чиновник должен был выступить в Вене в понедельник. Пакистан призвал развивать культурное сотрудничество с Россией и отметил готовность отправлять музыкальные коллективы, а также знакомить россиян с национальным искусством, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Термизи на полях Восточного экономического форума. На фоне этого Исламабад намерен отправлять музыкальные коллективы в Россию, подчеркнул дипломат. Отдельно Термизи отметил богатство литературы и поэзии, поклонником которых он является. Стартует третий этап всероссийского просветительского проекта «Лекторий Санпросвет», сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Лекции будут проходить в формате живого общения. Участники лектория в разных городах страны смогут получить самую актуальную информацию о профилактике и укреплении здоровья напрямую от экспертов, а также задать интересующие вопросы, сообщили в ведомстве. Немец Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона в финале открытого чемпионата США по теннису, который прошел на кортах Нью-Йорка. Встреча завершилась победой Зверева со счетом 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Он впервые в карьере выиграл US Open и завоевал второй титул на турнирах «Большого шлема». Ранее он стал победителем «Ролан-Гаррос» этого года. Еще больше информации для вас в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Радио «Спутник». Работаем в прямом эфире в студии Эдгард Запашный. И с большим удовольствием анонсирую, что сегодня этот час с нами будет Елизавета Серебрякова, фактически наш постоянный спикер, большой специалист в плане общения с нашими четвероногими друзьями, собаками, кинолог по своему образованию. Лиза, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И мой большой друг, мой коллега, человек, который тоже не однажды был в эфире, артист цирка, художественный руководитель собственного театра и достойный представитель великой династии самых главных дрессировщиков кошек не только в нашей стране, но и в мире. Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России. Дима, привет, доброе утро.
3: Эдгард, мне очень приятно за такое анонсирование. Ух, даже как-то и нечего сказать.
2: Ну а что, я же все правильно сказал, все по делу. Другое дело, что ты пришел сегодня не один. Дорогие друзья, подсоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Телеграм-канал «Радио Спутник», официальная группа ВКонтакте. Вы увидите, что нас четверо в этой студии. Дима, вот сейчас твоя очередь сказать, с кем ты пришел.
3: Но если обычно я прихожу либо в одиночестве, либо с кошками, да, то сегодня, так как я понимаю, что программа будет посвящена братьям нашим меньшим собакам, я пришел с нашим четвероногим артистом Йориком. Это полупудель, полудворянин. Ему в этом году исполнится уже 5 лет. Он очень активный. Он практически не знает усталости. Он очень любит, когда его гладят, когда с ним играют. И он также любит кошек, что немаловажно
2: вот об этом
3: при его профессии.
2: Обязательно мы об этом поговорим. Но, друзья,

0: будет относиться.
1: Пудели у нас относятся к девятой группе. Это собаки-компаньоны и тои. Угу. То есть это вот их группа, где они обосновались. Вот все... уехал у нас. Уехал. Все пудели, да.
0: Все пудели. Все то есть пудели. Карликовый, да. Большой, все, да, равно будут относиться.
1: Пудель делится на четыре категории. Да. То есть у нас по росту они. Это большой пудель. То есть стандартный, угу, так называемый королевский, угу, собственно, наш средний пудель, угу, есть миниатюрный пудель, то есть карликовый, и той пудель, угу, это совсем вот малыши. Есть еще неофициально еще вот эти признанные вот тикап-пудель, но ни одна организация кинологическая их официально не признает, потому что экстремально маленький размер – это большие проблемы со здоровьем, как правило. И гидроцефалия, и сердце, и дыхание. Поэтому официально вот эти модные совсем крохи, вот до 2 килограмм вот они могут быть там, они официально не признаны.
0: Дима, ну, вопрос, который витает у всех в воздухе, если люди сейчас подсоединились к самому началу нашей программы. Куклачёвы. Ну, это люди, которые напрямую ассоциируются у нас с кошками в стране. Вот как мы с братом напрямую ассоциируемся с тиграми, я часто на улице именно это слышу, хотя всю жизнь работаю точно так же и со львами. Ладно, не беру лошадей и других животных. Тигры и львы идут параллельно, но ассоциируемся мы только с тиграми. Вопрос к тебе. Куклачёвы, которые ассоциируются только с кошками, и ты это тоже прекрасно осознаешь, всю жизнь работают еще и с собаками, правильно?
2: Так и есть, хотя вот можно я добавлю, честно говоря, я изначально вас с братом всегда ассоциировал с лошадьми, потому угу, что у вас был шикарный номер жокеи,
0: да,
2: когда вы жонглировали на бегущей лошади, это очень сложно, и вот этот финал с флагом, вау-эффект. Для меня вы всегда были прежде всего лошадники.
0: Ну, а уже мы с детства потом, знакомы, да, да.
2: А уже потом это дрессировщики тигров, угу, ну и львов. То же самое и у нас. Так как спектакли, они многопластовые, соответственно, компаньонами с кошками должны быть еще какие-то звери. Естественно, самый ближайший зверь кошки – это собака. Угу. И всегда с папой рядом на манеже вместе с кошками были баллонки. То есть они его сопровождали на протяжении всей его цирковой карьеры, поэтому когда уже мы в театре стали делать, скажем, тематические спектакли, ну, и потихонечку переходить стали на собак. Причем собаки у нас тоже были разные. В основном всегда были подобранные, всегда были беспородные, всегда были найдены либо на улице, либо в приютах. То есть судьбы наших собак были совершенно разные, начиная от первого папиного пса-паштета, заканчивая... Ну, поэтому и называли так пиня, паштет и так далее. И вот сейчас то, что мы перешли на пуделей, наверное, это обосновано тем, что пудели, они очень быстро обучаемые. Угу. Второй момент, пудели, они, вот как Елизавета сказала, очень компаньонски ориентированы. То есть они моментально находят общий язык там, со всеми членами коллектива, не обязательно это будут кошки. Угу. А так как они у нас живут вместе с кошками, я уже до эфира рассказал, что вот у нас две собачки, Йорик и Жора, живут в одном вольере с Бруно и Мусей, то есть еще с ними живут две кошки. Uh-huh. Причем строит их самая маленькая Муся, она находит им правильные слова, чтобы они не хулиганили. Если взять темперамент, то почему я привел его, а не второго парня? Потому что вот этот, наверное, настолько энергетически заряженный пес, то есть я иногда удивляюсь его вот этим порывом, который не заканчивается. То есть я сижу иногда думаю, но когда же ты устанешь?
1: Хотя бы сам от себя.
2: Да, хотя вот это что, вот скажите, это специфика породы такая или это специфика его характера? Что такое?
1: Безусловно, специфика породы играет роль, то есть это действительно пудели, это активная у нас такая порода, но и темперамент личностный, но и все-таки с такими собаками нужно работать на то, чтобы они умели успокаиваться, потому что, как правило, такие собаки, у которых преобладает возбуждение над торможением, они вот как волчок все время, они не могут на месте усидеть, они от этого тоже страдают, то есть они не могут нормально отдохнуть, не высыпаются, отсюда нервная система тоже не заряжается как нужно, да, поэтому таких собак мы специально учим отдыхать. То есть выстраиваем их быт, тренировки так, чтобы они
2: смотрите,
1: тоже умели.
2: Смотрите, у него специфика. Если он сейчас сидит сам, его никто не трогает, он будет так спокойно сидеть. Как только ты до него дотронешься, он моментально начнет.
0: Я вот на это и обратил внимание, что до эфира вот мы с тобой общались, и пес жил своей жизнью. В начале эфира ты до него дотронулся, собака тут же переключилась.
1: Потому что, скорее всего, у него есть уже такой рефлекс. Если меня трогает, значит, я нужен, значит, мы уже работаем. Ага. Все остальное мы отдыхаем.

0: Fine.
1: Это то выработанная есть... ассоциация?
0: Я думаю, что именно в этой ситуации это, скорее всего, выработано.
1: Хорошо. Дима сказал, что собачка живет не одна, с другой собачкой, еще с двумя кошками. Вопрос очень простой. Лиза, собака и кошка – это друзья или кто?
0: Смотря какая собака и смотря какая кошка. Есть породы, которые лояльны к другим животным, и тогда мы можем с большей вероятностью сказать, что да, вот эту породу мы можем рекомендовать в семью с попугаем, с кошкой, с пожилыми людьми, с детьми и так далее. Есть, естественно, породы, которые не будут вам няньками, никому. Поэтому пудели – это действительно представители лояльных таких ребят к любой категории людей, к пожилым, к детям, к мелким животным, даже несмотря на то, что пудели изначально имеют корни все-таки подружейные собаки, но я подозреваю, что все-таки подружейные – это не равно убийство. То есть это не равно загнать, схватить, трепать. То есть подружение охотничье, и охотники же тоже очень разные есть, да, есть те, кто будет в нору залезать и там находить зверя и его доставать на поверхность, есть те, кто просто обозначает, есть те, кто гонит этого зверя и своим лаем показывает, где этот зверь, есть те, кто удерживает те же самые лайки медведя, да, лайка тоже соображает, что она против медведя ничего не может, поэтому она удерживает этого медведя до прихода охотника. А те же самые подружейные собаки, они тоже есть разных категорий. Но вот если говорить конкретно пудель, то подружейное само название. Собака стоит под ружьем в момент выстрела. То есть выстрел, и тогда только собака посылается на воду. То есть это в основном водная у нас, да, охота. Это утки, водная дичь и
1: подожди,
0: так далее.
1: Подожди, стоп, да. Секундочку. У меня никогда не ассоциировался пудель с охотой.
0: Да.
1: То есть пуделя используются в охоте?
0: Да. То есть само название
2: можно
0: даже.
2: Я тоже добавлю, да, вот само название пудель. Это ребят, которые любят плескаться в воде.
0: Да. Ага. Если с французского, то у них там утка переводится.
1: Это правда для меня открытие, честное слово.
0: Да.
1: Несмотря на то, что я как бы и не охотник, и большой любитель собак, почему-то до этого момента у меня никогда не пересекались два этих понятия. У меня в детстве были пуделя. И я почему-то думал, что это вот типичная такая домашняя декоративная собачка, добрая, компаньон, все дела. А охотник – это уже другие функции.
0: Да, то есть исторически пудель у нас происходит от барбеты, водяная собака. Угу. Откуда, собственно, у них вот такая шерсть кудрявая, очень плотный завиток. Это у нас и защита от холода, и защита от холода в воде в том числе, и воздушная подушка. То есть они немножечко с таким жилетиком.
1: То есть пудель может быть агрессивным?
0: Современный, скорее, нет, чем да. То есть все-таки у нас уже и подружейных стало настолько много, что все-таки потеряла актуальность именно эта порода в охоте. До сих пор, конечно, иногда используется. Раньше, между прочим, большие пудели использовались даже на защитно-караульной службе. Но это, конечно, скорее исключение, чем правило. Но все-таки раньше это была такая достаточно серьезная собака. Сейчас это уже компаньоны, это уже наши спутники жизни, особенно вот с детьми, с большой семьей, то есть у них прям сейчас это наш рядышком, кто и в пир, и в мир, как говорится.
1: Как контактируют между собой пуделя и кошки? Потому что я подозреваю, что сейчас люди, которые послушают нашу программу, и у которых есть кошка, и скажут, о, а почему бы мне не завести еще и собаку? Тем более, что в семьях очень часто бывает такое, мама любит кошек, папа любит собак, кто-то из них до этого победил, и в семье есть что-то одно. И точно так же наоборот. Сейчас скажет обладатель собаки, о, давайте все-таки кошку тоже заведем. Легко ли подружить между собой этих животных?
2: Ну вот в моем случае было все немножко по-другому. Мы его взяли маленьким щенком, то есть ему там месяца полтора-два всего было, когда он пришел в наш театр, и, естественно, он воспитывался вместе с кошками. Соответственно, его вот это вот обращение и понимание того, что кошка это как бы является одним из друзей, одним из тех, кто его окружает, ну, как-то прошло очень легко. То есть у него нет конфликта с животными, у него единственное, на сцене иногда бывает конфликт с Жориком, то есть потому что они...
1: Жорик это кто?
2: Это вторая собачка.
1: Понял.
2: А так как они работают синхронно вместе, то иногда у них происходят такие вещи, как лидерство. И почему-то это лидерство очень часто выражается именно на сцене. То есть, грубо говоря, они, есть такой трюк, когда катится такой цилиндр, где одно животное идет сверху, лапками его двигает, а другое животное вот так вот веревочкой внутри него бегает. И у них очень часто происходит конфликт, причем они сидят ровно перед выходом, то есть никаких у них нет эмоций. Поехал трюк, этот идет сверху, второй бегает снизу, и вот этот сверху начинает провоцировать нижнего. А так как Жорик, вторая собачка, он более, ну, скажем так, асоциальный, мы уже тоже с Елизаветой поговорили до эфира, то есть у них совершенно разные темпераменты. Если это такой вау-рубаха-парень, который моментально зажигается, то тот, наоборот, очень дистанцирован, да, живет в своем мире. И они, когда первый начинает его так вот подтрунивать, ну, как поддергивать, там, лаем, разными там такими выпадами и так далее, то второй изначально очень так с дистанции все это воспринимает. Но где-то там на середине трюка уже где-то там...
1: Не выдерживает.
2: Не выдерживает, и у них начинаются там... Я говорю, все, тихо, тихо. И этот останавливается быстрее, а второй, ну, потому что он его завел, да, он не может остановиться, и он продолжает там. В итоге мне иногда приходится просто брать одного в руки, и чтобы второй заканчивал тыл.
0: Борьба за аплодисменты.
2: Да, для зрителя это выглядит всегда на ура, потому что любое исключение из правил всегда воспринимается вау-эффект.
0: Живо.
2: Да, да, это то, что не запланировано. Они понимают, что здесь просто какое-то выяснение отношений там на своем уровне, ну, которое нам непонятно, и мне в том числе, потому что до выступления сидят спокойно, выход на сцену, у них начинается соперничество.
0: Потому что большой уровень драйва, очень высокий уровень эмоционального возбуждения во время выступления, поэтому там, где есть возбуждение, там есть выплеск эмоций, который, возможно, был бы по-другому выплеснут, когда собака спокойная. Это абсолютно нормально.
1: Хорошо. Разобрались с тем, что собака пришла в мир кошек. Да, все-таки там кошки уже доминируют, он маленький щенок, и ему пришлось принимать правила игры. А кошки-то как вы восприняли то, что к ним сюда вторгся, другой, чужак? Все равно это собака.
2: Кошки, кстати, восприняли очень по-разному. Но благо у меня же несколько комнат,
1: да,
2: то есть в которых живут животные, которые друг к другу подходят по характерам.
1: Угу.
2: То есть мы их подбираем именно так, потому что кошку подбирать, чтобы она жила друг с другом по породе или по возрасту, бесполезно.
1: Угу.
2: То есть только по характеру они подбирают, чтобы они спокойно друг с другом существовали, чтобы у них не было конфликтов, а если они и были, то они были такие очень кратковременные, ну, как бы так, все, спокойно сели. То он у нас менял место жительства раз 6.
1: Его выдворяли, да?
2: Да, да, то есть его, да, его очень сильно прессовали, то есть его не принимали животные, потому что они взрослые уже, и вот такой малыш приходит.
0: Он суетолог, потому что он раз-раз, это часто очень взрослых собак может раздражать. То есть
2: нет, кошек,
0: тем более, кошки вообще всегда за спокойствие, они не любят в свой мир какой-то вихрь вот этот, они могут говорить: успокойся уже.
2: Это все
0: уже
2: правильно.
0: Хватит.
2: И они его учили очень сильно, очень серьезно. Он 7 раз менял
1: квартиру.
2: Квартиру, да. И в итоге, когда уже нашли то место, в котором ему будет комфортно, его как бы приняли, к нему пришли еще 2 кота, которые один Бруно, он бенгал. Он чувствует себя собакой. Ну,
0: кота-пес,
2: вот реально, кота-пес.
0: Да.
2: То есть, когда мне говорят, там, как только это пес, я говорю, вот, это Бруно. И он с этими собаками очень хорошо уживается. То есть они практически не конфликтуют. То есть если что-то там происходит, они все в центре внимания, все там занимаются, там, допустим, тем, к чему это внимание направлено, но между собой у них нет никогда вот этих вот распри или там кто главный. А Муся, которая тоже живет с ними, она уже взрослая, ей лет, наверное, 14. Она такая маленькая, беленькая, ну, никогда не скажешь, что эта кошка может как-то проявить агрессию либо как-то показать свое «я» там или в каком-то вот этом небольшом прайде быть там лидером. Но по факту она является лидером. Ну, ты же знаешь, что у кошек кто выше, тот и лидер. Ну, вот особенно где сидит, там дерево или еще что-то, то вот на самом верху тот, соответственно, является лидером. Или кто находится как-то отдельно, да, ну, кто еще как бы сидит или как-то вообще в одиночестве, а там остальные где-то бегают. А он просто следит там за происходящим. Вот эта вот Муся, она как раз строит их всех.
0: По сути, Йорик не ужился только с кошками, которым нужно было спокойствие и предсказуемость, собственно.
2: Ну, да.
0: Которые кошки как кошки.
2: Да, кошки.
0: А он
2: кошки.
0: Ужился с котопсом.
2: Вот.
0: Как друзья.
1: Лиза, ну, я вот уверен, что владельцы собак, которые приходят к тебе на обучение, Ну, задают вопрос, а как подружить собаку с кошкой или что надо сделать для того, чтобы не конфликтовали? Вообще, каждую собаку можно подружить с кошкой или есть, которые не будут принимать?
0: Я бы сказала, что есть те, которые не будут принимать. Это у нас те, которые чаще всего охотничьи, чаще всего, опять-таки, охотничьи, которые в кровях было именно добыть это животное. Чаще всего это какие-то вот травильные, где у нас корни присутствуют, терьеры те же самые часто у них бывает выстреливают. Поэтому, опять-таки, тут очень важен темперамент конкретной собаки и конкретной кошки. Если вот, опять-таки, вот Йорик подружился с кошкой, но совсем немножко нетипичной кошкой, поэтому надо подбирать. Если уже случилось, как случилось, то знакомить нужно очень аккуратно, очень плавно. Кошки — это абсолютно другой мир. Им нужна предсказуемость, им нужны верхние этажи, чтобы чувствовать себя в безопасности. То есть им нужно освободить вот это место. Если кошка себя чувствует не в безопасности, она начинает нервничать, она начинает атаковать даже там, где собака, казалось бы, вообще ее не касается. Очень важно кошке предоставить место, где она будет питаться и ходить в туалет без участия собаки. То есть это абсолютно для кошек интимные моменты. Если кошка знает, что когда я спускаюсь, за мной бежит собака, даже просто поиграть, за мной бежит собака, она начинает терпеть голод, что вызывает болезни, терпеть ходить в туалет, что тоже вызывает у них и цистит, и так далее. Поэтому их надо знакомить крайне мягко. Буквально желательно вообще их поначалу изолировать, да, то есть чтобы они просто запахом поменялись. А потом через буквально щелочку либо решеточку понюхаться. Кошкам очень важно дать время, много времени наблюдать за собакой. То есть выделите ей, может быть, какие-то полочки, какие-то шкафы. Потому что собака справится, а кошка все-таки, да, кошка кошки рознь. Есть те, которые могут когти выпустить, а есть те, которые замрут и скажут просто не бей. Да, то есть все-таки кошек я склонна больше защищать в этих вот внутривидовых, междумедовых каких-то отношениях. Поэтому кошки, они более нежные. У них стресс, сразу болезнь какая-то. Они менее социальные, они очень тяжело переносят какие-то нововведения в жизни, какие-то новшества. Поэтому здесь, да, кошек мы бережем. Поэтому очень плавно вводим, только через какой-то позитив. Не даем собаке играть в кошку, то есть защищаем. Нагружаем собаку так, чтобы кошка ей была фактически безразлична. А не собака играет в кошку, и кошка вынуждена все время защищаться. Тогда, да, конфликты будут.
1: Дима, вот чтобы не создавать сегодня иллюзию для зрителей, что совсем можно справиться, потому что очень часто люди почему-то на положительный опыт опираются, а потом наступает момент разочарования. Какие сложности между взаимоотношениями собак и кошек, ну вот были на твоем примере, с чем вот прям, ну, не удалось справиться?
2: Ну, прежде всего, я бы хотел нашим радиослушателям дать один серьезный совет.
1: Да.
2: Во-первых, мы в ответе за того, кого приручили.
1: Угу.
2: И, во-вторых, я как человек, который находится внутри огромного прайда животных, я понимаю ту ответственность, которая ложится на нас с вами, когда мы берем себе домой пушистого друга, будь то собака или кошка. И я бы посоветовал не брать второе животное. Ну, то есть, если у вас есть кошка, пусть у вас кошка и живет.
1: Второе, другое или
2: другое? Второе, любое другое второе. Будь то кошка, будь то собака. То есть, старайтесь сфокусироваться на одном животном. Ведь мы прекрасно знаем, что, допустим, собака в доме или в квартире — это, скажем так, то существо, которое нас с вами строит. То есть вы должны с ней гулять 3 раза в день, как минимум, там, ее кормить, с ней играть и так далее.
1: Только заниматься, в этом,
2: да. Да, ну, заниматься. Только в этом случае собака будет с вами находиться, знаете, как на одном вот этом энергетическом уровне. Все другое, по моему мнению, это, знаете, как я иногда говорю, знаете, как часть мебели. То есть вот как вот многие берут себе домой там каких-то экзотических собак или экзотических кошек. Да,
0: просто.
2: Это именно игрушка, чтобы похвастаться или там запилить контент или еще что-то, показать, что у меня есть вот такое существо. Мне кажется, что для обычной среднестатистической семьи, где есть там мама, папа, ребенок, достаточно одного животного и сфокусироваться на нем максимально. Будь то кошка, будь то собака, будь то любой другой зверек, там, это может быть там, хомячок, крыса, кто угодно. Но когда вы сфокусированы на ком-то одном, ну, может быть, я слишком, я не знаю, консервативен, но я считаю, что как и собака, так и человек принимает вот то количество внимания и любви, которое он может принять. То есть, когда вас двое или трое, да, как в семье, да, вот нас трое, в итоге кто из нас любви от родителей получали вот по чуть-чуть. И мы всегда там друг на друга смотрим так чуть искоса, завидуя, что вот одному брату больше внимания осуществляли, а сестре меньше, да, а мне еще меньше и так далее. Поэтому я бы посоветовал сфокусироваться на одном животном. Если есть такая возможность, не заводить никого, кроме кого-то одного.
1: Есть легкое ощущение, что Лиза не совсем...
0: Очень, я уже тут...
1: Согласна.
2: Это же хорошо.
1: И у нас будет возможность сейчас, дорогие друзья, задуматься над словами заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева, проанализировать, совсем ли мы согласны или нет, и услышать вторую точку зрения, потому что здесь у нас в студии также находится кинолог Елизавета Серебрякова, которая, судя по всему, сейчас выскажет нам что-то другое, поэтому оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами. Это «Радио Спутник. Живая природа». Делаем небольшую паузу.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: «Допрос Вассермана». Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». «Допрос Вассермана». Только для пытливого ума. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
3: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Скорость биологического старения организма. Контекст.
7: Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу.
3: Живая природа с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем «Живая природа» с Эдгардом Запашным. В студии Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России, представитель легендарной династии, сын знаменитого народного артиста России Юрия Куклачева и кинолог Елизавета Серебрякова. Мы продолжаем. Мы остановились на том, что Дмитрий высказал свою позицию о том, что в семье лучше всего иметь ровно одно животное, будь то собака или кошка. Дима поделился своим мнением, сказал, что таким образом животному больше достанется внимания и любви. Мне показалось, что Лиза немножко скептически отнеслась к этим словам, поэтому мне хотелось бы теперь точку зрения кинолога услышать. Если человек заводит животного, остановиться ли на одном животном или животному нужен партнер, другое животное, неважно, точно такое же, другое ли, но тоже, чтобы зверушка вторая была. Третья,
0: ну,
1: пятая,
0: вот смотрите,
1: десятая.
0: Да, десятая и двадцатая, и потом еще и морская свинка, да. И потом еще попугай. Давайте исходить все-таки из того, что не зря мы придумали и создали селекционеры такое многообразие пород, темпераментов, размеров. Все исторически сложено настолько разнообразно, что ограничивать себя в выборе либо одно животное, либо вообще ничего, угу. Да, условно, я бы не стала так категорично в кои-то веки. Все-таки и кошки бывают очень разные, в том числе по породе. Есть вот действительно такие котопсы, которые компанейские, им нужно движение, им нужно общение. Есть кошки, которые вот мне бы полежать, оставьте меня в покое, мне не очень нравится, когда очень много тут движений или что-то нового. А есть кошки, которые вот действительно нравятся, и им одним скучно. Особенно если человек там много работает или, да, мало уделяет внимания. Вот такой, например, кошке, если грамотно подойти к знакомству с собакой, будет только абсолютно в удовольствие общения с другим животным. Опять-таки возвращаемся и к собакам. У собак тоже есть огромное многообразие пород, исторически сложенных абсолютно разных темпераментов. Когда одной собаке она единоличник, ей никого не надо, хозяин только мой, никто не подходите. Угу. Другая порода скажет: о, эта кошка, она шевелится, я хочу на нее охотиться, или я хочу ее пасти. То есть, что тоже кошке не очень понравится. А есть породы, которые абсолютно будут лояльно с ними играть, общаться вместе, как Широчка с Маширочкой, и гостей встречать, и в окно смотреть, и хулиганить. Все мы знаем эти ОПГ, когда кошка скидывает что-нибудь вкусненькое на кухне, и собака раз подъедает. Ну, это же не скучно, это классно.
1: Это взаимодействие,
0: да, это осознанное взаимодействие. Я с тобой вот так делюсь. Ты моя стая, ты мой прайд. Угу. Вот. И очень часто кошки, они хулиганят очень забавно. Я считаю, что если грамотно подойти к выбору пород и с одной и с другой стороны, не надо себя ограничивать.
1: Дорогие друзья, подсоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Нас в студии не трое, а четверо. У нас есть еще и полупудель, полудворянин, да, как мы рассказали, и собачка, между прочим, приняла это достойно. Еще раз повторим, кто с тобой пришел, Дима?
2: Это полупудель, полудворянин, наш цирковой театральный пес Йорик.
1: Йорик.
2: Ему 5 лет.
1: Ему 5 лет, отлично. Давайте поговорим все-таки чуть-чуть больше теперь про пуделей. Вот насколько это хорошая собака для содержания дома? Есть у меня легкое ощущение, что со времен Советского Союза пуделей в семьях стало как будто бы меньше. Из-за появившегося разнообразия, как уже сказала Елизавета, собак стало больше, информации про собак стало тоже больше. Если в советских семьях я очень часто встречал пуделей, то теперь на улице я пуделей вижу не так часто, очень много действительно разных собак, сильно не похожих на друг друга. Мне кажется, люди пытаются все-таки какую-то свою индивидуальность привнести. Пудель – это хорошо, это плохо. Расскажи про пуделей.
2: Ну, можно я не так категорично буду высказываться, потому что вот я, когда начал немножко читать про пуделей и с ними начал общаться, то я также общался и с кинологами, и мы сошлись во мнении, что вот основные две самые обучаемые породы – это первая бордер-колли, которая вот раз и моментально схватывает задачу, сигнал, трюк, там все, что нужно. И второй по активности – это пудель. Бордер-колли к нам не прижилась, потому что она все-таки достаточно громоздкая. Все-таки бордер-колли – это, допустим, 3 пуделя, как минимум. Вот. Но по качеству восприятия и по линии жизни, то есть пудель живет там 12, 13, 15 лет. И вот у нас пудели работают уже на протяжении там 20 лет. Причем мы сменили не так много пуделей. То есть у нас вот был до него один пес, и вот сейчас мы взяли еще 2. Он отработал 12 лет. Соответственно, сказать категорически, кто из них лучше, кто хуже, не могу. Но мне кажется, все-таки это дань моде. Вот прежде всего. То же самое, как с кошками происходит. Когда-то давно были очень популярные персы. Просто у всех домах были персы. Потом пришли экзоты. После там пришла русская голубая. Потом пришли сфинксы лысые. Потом одно, второе, дайте вот так вот, вот волнами, волнами, волнами. И несколько лет назад стали очень популярны вот эти полудикие, там, ацикеты, каракеты, сервалы и так далее. Там. У них даже название там настолько сложное и страшное, что...
0: Каракал.
2: Полупумы, да,
0: тоже, да,
2: каракал.
0: Вот оно название.
2: Видите? То же самое и с собаками. То есть была волна пуделей, потом пришла волна овчарок, потом пришла волна там шпицов. Потом там чихуахуа были тоже там несколько...
1: Йоркширы, да.
2: Йоркширы,
0: Йорики,
2: и все. То есть здесь насколько человеку удобнее и правильнее, ну, завести себе то или иное животное, мне сложно сказать. Я, честно говоря, вот советую всем брать животных из приюта. Может, это правильно, может, неправильно, но как вот, я думаю, что Елизавета со мной согласится, селекционное животное, как и кошка, так и собака, обладает всеми теми болячками генетическими, которые оно и принесло за время своей селекции. Поэтому многие там собаки несут вместе с собой и вот эти вот генетические заболевания, которые, ну, они уже есть, к сожалению. И там изначально, когда ветврач советует, там, допустим, кормить то или иное животное, он сразу ему составляет ту диету, даже если оно здорово. Но с учетом того, что...
1: У нее может быть.
2: Да, это может прийти. Поэтому для меня, честно говоря, лучше собака беспородная, которая тебе будет, кстати, как показывает практика, более благодарна, чем собака, выращенная рядом с тобой. Но тут тоже палка о двух концах, потому что я вижу, Елизавета тоже не согласна. Да.
0: Держусь.
2: И я с вами в этом смысле солидарен. Все зависит от того, сколько времени и сил вы уделяете своему животному. То есть, если вы к ней относитесь как вот игрушки или частью мебели, то, конечно, это один разговор. Если вы уделяете ему действительно свою жизнь, ну, частично, потому что жалко, конечно, что наши братья меньше живут меньше, чем мы.
0: Это их единственный недостаток.
2: Это, и он огромен, честно говоря, потому что для меня, вот я думаю, что для Эдгарда в том числе, любой уход животного, будь то по болезни, будь то по старости, это вот просто частичка своей души отваливается.
1: Да, 100%. Да. Лиза, я хотел бы продолжить все-таки отвечать на вот вопрос, поставленный про пуделей. Вот насколько это хорошая, удобная, неудобная собака? Плюсы, минусы? Давай немножко познакомим современных людей вот с породой пудель.
0: Давайте. Единственное, что я не могу не сказать, меня распирает. Да. Очень хочется развенчать все-таки этот миф, что беспородные собаки благодарны. У собак нет чувства благодарности.
1: Может быть, это личный опыт.
0: Да. Это раз. Ну, просто нас слушают разные люди, поэтому, мы будем немножко рациональны. А второй момент. Очень часто я слышу эту историю, что беспородные собаки, они не болеют. Ну, грубо говоря, они более здоровее. Тоже это большой миф. Ну, то есть можно у любого ветеринарного врача, просто их статистически меньше на сегодняшний день, поэтому, возможно, у нас создается такая картина. Если возвращаться, я просто не могла этого не сказать. А если возвращаться
2: к нашим... Заметьте, я вас не перебиваю.
0: Да. Спасибо.
2: Хотя хочу.
0: Вот, я тоже сидела, меня распирала. Да. Что касается наших дорогих пуделей, что хочется сказать? Во-первых, это собака, которая имеет живой, абсолютно активный, абсолютно интеллектуальный такой характер. То есть это просто реку нужно куда-то направлять. Если эту энергию и реку никуда не направлять, будут беды. Там, где есть пудель, там всегда есть интеллект. Не зря они у нас любят абсолютно выступать в цирке. Когда-то они даже у нас связь проводили, их натаскивали и на поиск трюфелей. Да, ну то есть это не каждая порода сможет, давайте так. Поэтому, когда мы говорим про интеллект, с такими собаками, по моей практике, одновременно и легко, и сложно, потому что они как быстро учатся хорошему, точно так же они быстро учатся плохому. Поэтому с пуделем необходимо давать ментальную нагрузку. Ему нужны какие-то задачки. То есть если вы с ним тренируетесь, ему нужно каждый раз чуточку усложнять. Каждый раз он должен чуточку скрипеть мозгом. Вот тогда это будет ему хорошо. Uh-huh. То есть вот тогда он будет на своем месте. Uh-huh. Из плюсов пуделей – долгожители. На сегодняшний день это правда большая редкость. То есть 12-15 лет, как сказал Дмитрий, это действительно так и есть. И то, что мы обговорили, что действительно тяжело животных терять, когда средняя продолжительность жизни там до 10 лет на сегодняшний день, у многих пород, это правда вырывает кусок сердца. Поэтому часто пудели еще выбираем мы за их здоровье. У них, правда, не так-то много генетических каких-то болячек к ним прилипло. Поэтому долгожители. Из хороших плюсов, если мы говорим про жизнь все-таки в городе, в многоквартирном доме, это лояльность к посторонним, к детям, к мелким животным, к незнакомцам. То есть это абсолютно не охранная собака. То есть...
2: Не нужен намордник, конечно.
0: И намордник в том числе. То есть это статистически такой компаньон. То есть и в пир, и в мир. Куда угодно, то есть и ручку сунешь, не откусит, то есть здесь предсказуемая городская...
2: сядет.
0: Да, и в такси сядет, и, может быть, даже порулит. Ну, он же умный у нас. Очень важный момент. Нет линьки. Угу. То есть люди, у которых аллергия именно на шерсть, я повторю, что если нет гипоаллергенных пород, бывает аллергия и на эпителий, и на слюну, и так далее, но если аллергия вычислилась именно на шерсть, то пудель – это то, что может вам подойти. То есть линьки фактически просто...
2: Нужно часто.
0: Но, вот туда же в минусы огромная статья расходов и времени – это уход за шерстью. Угу. Груминг. Если вы прям позвоните и скажете, у меня кудрявая дворняжка, будет один ценник. Если вы скажете пудель, это будет другой ценник. Хотя по размеру собака одна и та же.
1: Дороже будет?
0: Это дорого, да. Угу. Это постричь пуделя. Опять-таки, у них стрижек миллион. Но, в принципе, ухаживать... Вот его 2 дня не почешешь, волос тонкий, завиток. 2 дня не почешешь – колтуны. Колтуны начинает, если не ухаживать, стягивать кожу. Это начинаются болячки, начинаются экземы. То есть это не просто эстетика, это еще и про здоровье. То есть их нельзя не расчесывать, их нельзя не ухаживать за ними. Но возвращаемся к плюсам. У нас нет линьки. Они у нас живенькие, они у нас бодренькие. То есть с ними, правда, интересно. И даже с ними легко справиться. То есть эта собаку вполне вывезет новичок. Вот любой может взять ее, и если, опять-таки, уделять время, то есть это та порода, которая прощает ошибки. То есть это действительно лояльный, приятный компаньон. То есть не будет ничего суперкритичного, если новичок возьмет пуделя. Угу. То есть у меня и дети занимаются с пуделями, ну, то есть великолепно. Пудель найдет общий язык абсолютно с любым человеком, будь то женщина, мужчина, ребенок, пожилой и так далее.
2: Пудели agility тоже делают, да?
0: Все что угодно. И вот с пуделем можно фактически в любой вид спорта, ну, кроме защитного.
1: Угу.
0: Из-за небольших недостатков их нужно учить оставаться одних. Так как собака очень привязывается к своему хозяину, можно немножко... даже подсадить сердечко им, разорвать сердечко одиночеством. То есть их нужно учить тому, что остаться без меня, то есть они настолько прилипчивы в связке с хозяином, что их нужно учить тому, что остаться одному не равно, что я тебя покинул навсегда-навсегда.
1: Угу.
0: То есть это их такая особенность. Ну и, соответственно, ментальную нагрузку обеспечивать этому получеловеку, я бы сказала. Угу. То есть интеллигентный и интеллектуальный. Им обязательно нагрузка нужна. Без нагрузки у нас выскакивает сразу деструктивное поведение, в том числе и повышенная тревожность и лай. То есть если ничего с этой собакой не делать, не давать ей нагрузку, будет абсолютно брехучая, гавкучая, тревожная и так далее. Поэтому, как и всегда, да, силы мы направляем и время на воспитание и дрессировку.
1: Дим, ну вот, несмотря на то, что в студии у нас идет, ну, сегодня четвертым гостем собака, и, казалось бы, должны говорить только про собак, однако, ну, фамилия обязывает, меня время от времени спрашивают тебя о кошках. Как вы решаете вопрос питания в своем театре? Все-таки кошек у вас много, несколько десятков, правильно?
2: Две сотни.
1: Две сотни кошек. Вот как кормят Куклачевы своих артистов?
2: Вопрос, конечно, интересный. На него, к сожалению или к счастью, нет однозначного ответа. Нет, к сожалению или к счастью, одного какого-то магического корма, который бы взял и закрыл все вопросы кормления животных.
1: Uh-huh.
2: Потому что у нас в театре живут достаточно много пенсионеров, то есть это 15+, то есть кому 15 лет и больше. Есть основная рабочая труппа, это, допустим, там от года до 12-13 лет. И есть малыши, которым еще до года. Соответственно, вот так вот и распределяется их основное кормление. Помимо этого еще, естественно, есть диетчики, у которых там мочекаменники, почечники и так далее. Печеночники, сердечники, ну и можно перечислять. Вот на пальцах 2-3 рук даже не хватит перечисления тех диетических преференций, которые необходимо выполнять. Соответственно, мы стараемся найти, ну, естественно, максимально тот корм, который бы подходил всем. То есть это, естественно, сухой корм. Ну, можно я не буду называть производителя, но мы в итоге нашли тот семейный корм, который вот достаточно хорошо приходит в желудок каждому, то есть не вызывая никаких сложностей, а это всегда очень легко видно. Ты подходишь к лотку с наполнителем и видишь, кто как сходил в туалет. То есть это как раз, наверное, и есть качество корма изначально. Второй момент – это естественный корм, такой, как курица. Вот, кстати, Елизавета очень четко подметила, что, допустим, у Йорика есть аллергические высыпания на коже. Я, естественно, сказал, что так как он у нас выступает вместе с кошками, соответственно, подъедает натуральный корм. Это курица, вареная или сырая. То есть мы также кормим и подваренной курицей, и сырой. И вот этот парень, ну, естественно, он...
1: Время от времени перехватывает.
2: Просит, да, его артисты все любят и его подкармливают. Соответственно, это и вот эти вот слезки под глазами, ну, и аллергические реакции на ножках. В остальных случаях мы стараемся, опять же, вот наших диетчиков как бы тоже разграничивать, потому что, ну, стараемся кормить группами. То есть, грубо говоря, есть ребята, которые там уже пенсионеры, соответственно, тоже стараемся выбирать тот стабилизированный корм, который бы им хорошо подходил, потому что у многих проблемы с зубами, соответственно, уже сухой не подходит, стараемся кормить паучами или вот этими мокрыми баночками. Для малышей до года есть тоже корм, который именно для подрастающих кошек, он тоже очень хорошо устраивается. То есть методом проб и ошибок мы для себя выбрали именно те, скажем так, и наименование корма, и его вот это вот наполнение, чтобы животные чувствовали себя комфортно. С одной стороны, это удобно, с другой стороны, когда едем на гастроли, там мы с собой берем там 1, 2, 3 мешка. Но если у нас гастроли там 2-3 недели, а то иногда бывают и более, то там уже, конечно, есть проблема, потому что там в каком-нибудь там Иркутске найти там этот корм, который у нас приобретается через госзакупки, как и у вас в том числе, сотнями килограммов, достаточно сложно. То есть если, допустим, те же камушки для туалета можно там заменить на что-то другое, то здесь, конечно, уже как только ты чуть-чуть меняешь корм, моментально это вызывает несвоение.
0: Я так приятно была удивлена сейчас для меня, потому что ваш мир — это отдельный мир, я в нем не очень... сведуща. Мне так приятно была сейчас удивлена, что у вас пенсионеры все еще с вами.
2: Да,
0: то есть, что они...
1: А я хотел бы акцентировать внимание и хотел бы, чтобы Дима чуть-чуть расшифровал. Потому что есть такой миф, что дрессировщики в цирке это потребители, которые доработали, а потом от животных избавляются очень радикальным способом. Есть мифы, которые рассказывают, что мы их усыпляем, выбрасываем. А сколько лет кошка работает в театре, и сколько лет она потом просто с вами живет?
2: Это шикарный вопрос, очень правильный и очень, главное, злободневный, потому что постоянно есть, ну, вот такое мнение, что действительно животное отработало, и как уже как ненужный материал кому-то или отдается, или выкидывается, или, не дай бог, усыпляется. Здесь нужно понять прежде всего одну вещь нашим радиослушателям, что животное, которое находится с тобой на протяжении лет, это уже не просто животное, это часть тебя. И когда животное, ну, скажем так, устает, ну, потому что со временем ты понимаешь, что выход на сцену там для взрослого животного становится достаточно сложным. Причем есть у меня такая практика, что даже животных, которые не выступают, я все равно беру с собой на сцену. Почему? Потому что когда они живут вместе вот в одной комнате, там рабочие и уже старенькие, мы забираем рабочих, а эти остаются одни. И представляете, вот их глаза, то есть когда я увидел их глаза, когда...
0: А куда?
2: Как?
0: Это мой прайд.
2: Это необъяснимо, это нельзя, ну, знаете, как-то высказать, но ты понимаешь, что другого варианта, какой взять с собой...
1: То есть когда ты перестаешь его брать на сцену, вот этот перелом,
2: И все равно я его беру. И еще некоторое время я все равно уберу его на сцену, чтобы он просто находился в этой среде, вот в этом...
1: Процессе.
2: Во всем
0: чтобы
2: процессе.
0: Чтобы резко не прекращать, уважить.
2: А так у меня живут кошки, есть животные, которым 20-22 года, несколько животных, которые уже полностью слепы, несколько животных, которые полностью без зубов, то есть есть с проплешинами, ну прям реально старички.
0: Старички и пенсии.
2: Вот прям реально старички настоящие, которые уже вот они еле ходят. Причем тоже удивительный такой момент, что кошки не особо выделяют их. То есть они все равно являются вот такими же, ну, как и все остальные. То есть к ним нет какого-то почета или какого-то, знаете, как я уже старенький, значит, меня надо уважать. Уважение? Нет, у кошек этого нет. То есть будь то ты старый, будь то молодой, все равно у всех есть одно друг к другу отношение.
1: Сколько лет животное в театре будет находиться уже в нерабочем состоянии?
2: До конца.
1: Ну, нет, я имею в виду, во сколько лет животное стареет и дальше просто уже живет. Вот просто, чтобы объяснить зрителю, сколько лет вы еще посвящаете неработающему животному?
2: Обычно животное выступает до 12-14 лет. То есть вот после этого там еще есть разные трюки. Если это трюки движенческие, там нужно бегать, прыгать, какие-то делать там кульбиты, бегать не с головой там, или какие-то делать лазанья. Естественно, ну, ты визуально понимаешь. И это, опять же, делается не то, что там вот, все, ты старый, все, ты не работаешь. То есть это все визуально ты видно.
1: Нагрузка потихоньку.
2: Нагрузка, То есть ты понимаешь, что животному, ну, выходит там, если у нас один спектакль, то есть она хорошо его отрабатывает. Если второй, уже ему тяжело. И ты видишь, а животное само это показывает. Но это нельзя объяснить, это понятно при его движениях. Соответственно, ты потихонечку его начинаешь искать ему замену, его подготавливать, и уже кошка в таком уже в лайтовом режиме живет. Тем более, что у меня есть возможность в театре, чтобы кошка существовала и не чувствовала себя одиноко. У меня есть такие выставочные вольеры, когда зрители приходят и смотрят, как живут наши пушистые артисты.
1: Дорогие друзья, ну, если, так сказать, коротко, до 14 лет животное может проработать, а еще 10 лет может просто жить вместе с Куклачевыми в своей старости, получать удовольствие уже от достойной пенсии. Наш час пролетел очень и очень быстро. Я вас всех призываю приходить в театр Куклачевых, который находится на Кутузовском проспекте, и посмотреть не только качество работы и взаимодействия, но и как люди относятся к животным, потому что вы можете еще и получить возможность прийти к животным в гости, увидеть, в каком состоянии они живут, как за ними ухаживают. Все эти функции в театре Куклачева доступны. Я благодарю вас за то, что мы были с вами этот час, и хочу сказать спасибо большое прежде всего Елизавете Серебряковой, которая провела этот час вместе со мной. Кинолог, Лиза, спасибо тебе большое.
0: Спасибо и вам.
1: И, конечно, моему близкому другу Дмитрию Куклачеву за то, что в очередной раз был, причем был не один, а со своей собачкой. Вы можете посмотреть, как они сейчас вместе
0: прощаются.
1: Дим, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, дорогие друзья.
1: Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». День только начался, впереди самое-самое интересное.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Омске 8:00, в Хабаровске полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске... Российские легкоатлеты подали жалобу в ООН на отстранение от стартов. На границах России усиливают санитарный контроль из-за Эболы. 25-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» открывается сегодня. Подробности далее. Российские легкоатлеты направили письмо в ООН, Международный олимпийский комитет и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с призывом допустить их к участию в международных стартах, сообщила двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнорос. Письмо подписали 17 ведущих российских легкоатлетов. Напомню, МОК еще 7 июля отменил рекомендацию об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым правилам. Затем в пресс-службе Всероссийской Федерации Легкой Атлетики сообщили РИА Новости, что организация подала иск в КАС. Санитарный контроль на границах России усилен из-за рисков Эболы. Проверяются все, кто возвращается из неблагополучных стран, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова. По ее словам, если специалисты фиксируют у пересекающих границу повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, этих граждан госпитализируют. Она добавила, что специалисты из институтов Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать Уганде, которая граничит с Демократической Республикой Конго, где сейчас фиксируется вспышка Эболы в борьбе с лихорадкой. Кроме того, специалисты ведомства разработали необходимые тест-системы для диагностики лихорадки Эбола, включая и циркулирующий редкий штамм Биджимбуджо. Уникальная российская разработка также была передана африканским коллегам. Порядка 30 австралийцев уже приняли участие в конфликте на Украине как наемники ВСУ, рассказал РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. Из них примерно четверть погибли, один попал в плен, уточнил он. Напомню, в прошлом году Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил австралийца Оскара Дженкинса к 13 годам колонии строгого режима. Тот принял в Донбасс в составе 66-й механизированной бригады ВСУ. Активная фаза поисков двух человек, унесенных рекой во время циклона в Углегорском районе Сахалина, приостановлена, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По данным прокуратуры, 23 августа на базе отдыха на лесогорских термальных источниках речным потоком были смыты домики для отдыха. Из 11 туристов пропали двое – отдыхающий и один постоялец. Спасатели за время поисковых работ обнаружили 4 строения из 5, унесенных в реку, при этом людей в них не нашли. 25-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» открывается сегодня в Иркутске. Об этом сообщила РИА Новости замдиректора Иркутского областного кинофонда, программный директор фестиваля Елена Утробина. По ее словам, на конкурсный отбор кинофорума в этом году поступило 316 фильмов из 30 стран мира. В шорт-лист конкурса вошли 35 работ, среди которых фильмы режиссеров из России, Индии, Австрии, Аргентины, Японии, Южной Кореи, Колумбии и Германии. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и правительства Иркутской области. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке, его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, и у меня в гостях сегодня Даниил Бессонов.
3: Очень приятно. Всем
2: здравствуй,
3: привет.
2: Здравствуй, дорогой друг. Человек, широко известный в широких кругах.
3: И даже в узких, да.
2: И даже в узких. Эксперт в сфере информационной безопасности, и не только в военном деле. Широкий профиль. Эксперт широкого профиля. Да. Но так или иначе связанного с происходящими в нашем мире сложными военными и полувоенными событиями. Время у нас такое сейчас осеннее, да еще и выборное. как это, модным словом, электоральный цикл.
3: Электоральный, да.
2: Электоральный цикл. И для такого времени очень важна тема информационной как раз безопасности, или, как очень часто говорят, не совсем, мне кажется, это корректно, но гигиены информационной.
3: Да, да. Гигиена – это очень узкое понятие и непонятное для многих, поэтому лучше вот информационная безопасность. Хотя это тоже для многих непонятное такое явление, потому что многие путают с IT-безопасностью.
2: Вот давай попытаемся в простом режиме, детскими словами. Ну, да. Все вроде бы знают, но информация такая, которую нужно повторять людям.
3: Да, так всегда. На самом деле многие знают терминологию, все, но когда нет практики и опыта погружения в этот процесс непосредственно, как информация проявляется в материальном мире, то оказывается, что никто не понимает, что такое информация, что такое информационная безопасность. Вот начинаешь говорить, даже вот я иногда выступаю перед студентами, в том числе и факультеты там, журналистики и так далее, кто там учится там, на медийщиков, и мало кто понимает, что такое информация. Ну, то есть такие вот, как «Окей, Google», что такое информация? Информация — это... Не, на самом деле информация — это сведения и данные, которые мы получаем из окружающей среды и через органы чувств. И эти сведения и данные, ну, в первую очередь, через глаза, уши, там, все остальное, как бы, да. Но эти сведения и данные помогают нам ориентироваться, взаимодействовать и выживать в окружающей среде.
2: Вот и самое... в социуме, что самое важное, да?
3: Ну, да, это все как часть окружающей среды. Самое главное — выживать. И если кто-то думает, что он получает информацию, только сидя возле у экранов там, телевизора или слушая радио, или общаясь с кем-то, ну нет. Ты вот, находясь посреди пустыни,

0: Информация помогает тебе выживать. И вот если ты, особенно в эпоху информационных технологий, технологий коммуникаций, если ты получаешь информацию искаженной, значит, ты будешь действовать ошибочно зачастую, опираясь на эту информацию. А значит, ты не сможешь выжить, то есть ты можешь оказаться в опасности.
1: Искажение может быть с двух сторон. Во-первых, твое собственное восприятие искажает ее, либо тебе информацию намеренно...
0: Конечно. Ну, во-первых, через призму своих знаний, своего жизненного опыта мы оцениваем, да. Во-вторых, вот в современном мире ты получаешь огромный поток информации. То есть еще 100 лет назад, ну, наверное, мы сейчас за один день, вот активный житель планеты, в цивилизованной, развитой стране, да, вот, ну, пользователь интернета, у которого есть смартфон, ноутбук, планшет, неважно, любой цифровой гаджет, он... За день получают, наверное, больше информации, чем наши предки 100 лет назад за всю жизнь. Вот, то есть, ну, что ты видел за всю жизнь? Вот сиди, вот здесь у тебя дом, огород, там какое-то хозяйство, ограниченное количество людей. Вот, и это ты, в принципе, видишь всю жизнь. Ну, кто-то, может, там путешествовал, кто-то из одного села, там, деревню в другую
1: переезжал. Если средства массовой информации в виде священника.
0: И тогда, да, да, вот в том числе, да. Но и то не у всех такая возможность была, вот. А тут ты за день, по сути, ну, листая новостную ленту, прям кругосветное путешествие совершил, при этом заглянул чуть ли не в каждую спальню каждого жителя в каждой стране, понимаешь? А готов наш мозг? У нас мозг эволюционировал за 100 лет так, чтобы потреблять такой поток информации.
1: Он за 10 тысяч лет так не функционировал.
0: Вот именно, да. И получается у нас сплошной белый шум информационный. И вот из этого белого шума нам нужно, во-первых, научиться выделить ту информацию, которая тебе полезна, и которая тебе действительно поможет выжить, в первую очередь, всегда в первую очередь, самое главное, выжить в окружающей среде. Вот это самое главное. А потом уже взаимодействовать и достигать каких-то там своих целей, результатов и тому подобное. И из этого также исходит, что, по сути, человек — это биоробот, то есть который программируется информацией, которую он потребляет. И вот все наши мысли, все наши действия, все наши решения, они навеяны потребляемой нами информацией. Мы не свободны, вот нужно это понять. Все, о чем мы думаем, все, что мы делаем, это нам кто-то подсказал. И это не высшие силы, а создатели контента того или иного. Каждый может провести тренинг, вспомнить вчерашний день. С момента, как ты проснулся, до момента, как ты лег спать, что ты делал? Ну, к примеру, чистишь зубы, ты зубной пастой, щеткой или, к примеру, зубным порошком, пальцем, или просто корой дуба, да, и тому подобное. Но все эти решения минимальные. Вот понимаешь, ты, когда встаешь с кровати, ты одеваешь тапки или идешь босиком в ванную умываться? Зачем ты идешь умываться? А зачем ты пьешь кофе по утрам? Это точно твое решение? Или потому что ты где-то подсмотрел, кто-то подсказал, где-то увидел в кино, друзья так делают, общество, в котором ты живешь, и тому подобное. Живешь ты в городе, в деревне. Вот это все влияет на наше решение, на наши мысли. Все, о чем мы думаем, это информация, которую мы предварительно потребили. И тут вопрос: какие решения, точнее, какой процент решений мы принимаем на самом деле самостоятельно, а какой под влиянием информации?
1: Ну, говорят, 1-2%.
0: Ну, это очень оптимистично.
1: Очень сильно осмысленных
0: это
1: таких.
0: Это очень
1: прям,
0: оптимистично. Да. Это очень, наверное, умные такие осознанные люди, которые вот ведут осознанный образ жизни и так далее. Но хотя бы если задумываться об этом, то ты понимаешь, ты становишься более свободным. Ты становишься более осознанным. А значит, в большей безопасности от информационных угроз. Когда ты понимаешь вот детально, как это работает, ты понимаешь, как можно на тебя влиять, как тобой можно манипулировать. То есть, если злоумышленник имеет возможность доносить информацию к человеку, значит, он имеет возможность влиять на мысли, значит, на поступки, решения, действия и тому подобное.
1: А доносить можно, естественно, через каналы донесения
0: информации.
1: Как
0: угодно, неважно, да.
1: А они разные.
0: Даже через голубей.
1: Ну, как голубь, это тоже медиа в определенных условиях.
0: Я имею в виду голубиную почту, да. То есть неважно.
1: Вообще неважно, какие каналы. В современном мире вот это безумное количество каналов донесения информации – это угроза?
0: Скажем так.
1: Или возможность это назвать, или тоже вместе?
0: Во-первых, нужно понимать, что создатели контента, в первую очередь, это государство. Что это государство, твое государство и вражеское государство. Мы всегда живем в информационной войне, так или иначе. То есть любая война начинается, любая война информационная, информационная в первую очередь. Потому что сражения опираются на смыслы, которые в головах солдат, в головах целых народов. Если не будет смысла, не будет никаких сражений. Плюс нужно понимать, что вот информационная война,

0: Вот еще Сун Цзы об этом писал, да? Просто тогда не было таких технологий коммуникации. Тогда засылали на территорию противника лазутчиков, там, где он в таверне рассказывал, что вы знаете, что наш царь спит со своей сестрой, это неприемлемо.
1: Да. Кто тебя научил так говорить, да?
0: Да. Вот и тому подобное. А сейчас вообще как бы технологий коммуникации очень много. Вот. Единственное, нужно понимать, что есть технологии, которые более эффективны, есть, которые менее эффективны. Поэтому, да, но любая возможность, даже просто представь, ну вот самое элементарное. Вот не нравятся тебе соседи. Вот хочешь ты... Это я сейчас, кстати, вот что-то так придумал.
1: Думаю, это я не про своих соседей, да.
0: Как бы тогда не про своих соседей. Вот, я вообще хороший сосед, все вроде довольны, говорят, что я добрый, мне приятно это слышать. Ну вот хочешь ты соседа свести с ума или выжить, к примеру. Вот он плохой, ты хочешь... Друзья, это я сейчас говорю для того, чтобы вы не делали так против соседей, а чтобы вы понимали, что против вас так могут делать и могли защититься, да? Угу. Ну вот, к примеру, в первую очередь всегда это разведка. То есть тебе нужно собрать информацию о человеке, да, о твоем объекте, объекте твоих, не знаю, негативных целеустремлений и так далее. Ты там подслушиваешь. Ага. Во-первых, собираешь информацию, численность семьи, кто проживает дома, есть у него жена, дети и так далее. Какие у них проблемы, какие ссоры, на основании чего. Самое главное, это вот касается и людей, и целых социальных групп, целых народов, чего человек или общество больше всего хочет и чего больше всего боится. Вот это основы, и дальше уже идут там, дополнительные косвенные какие-то еще там желания, страхи и так далее. Вот это основы. Вот, ну, ты вот эти моменты изучаешь, да. Да, эти моменты. Потом просто даже в эпоху интернета, космических там спутников, космической связи, ты просто втихаря подкладываешь в почтовый ящик письма с какими-то там, например, ну, какими-то, не знаю, выдумываешь легенду, и, понимая, какие страхи, надежды и так далее, ты уже создаешь легенду и начинаешь манипулировать через письма. Тут анонимное письмо. Ну, вот человека задевает, на человека это влияет. Человек может вообще с ума сойти и так далее. Когда я все вижу, я знаю, я слежу за тобой и тому подобное, да? Вот, пожалуйста, просто, казалось бы, через письмо можно повлиять на человека, можно заставить его просто съехать.
1: Но если масштабировать это на общество, то, опять же, через каналы информации ты можешь обществу постоянно подбрасывать.
0: Чего угодно, да. При этом тут главная защита — научить общество этому пониманию информационной безопасности. Прошу не путать с кибербезом. То есть это не связано с установкой Windows, антивирусов и тому подобное. Uh-huh. Почему информационная безопасность? Ну, по крайней мере, в моей практике, потому что у меня теоретических знаний нет, поскольку нет профильного образования, дополнительного образования в сфере инфобеза, там, даже политологии и так далее. Я по образованию юрист, и второе образование у меня — это государственное муниципальное управление. Но у меня очень богатая практика, и в сфере вот именно информационно-психологических операций, противодействия как бы и так далее. Вот много-много лет в тяжелейших условиях удавалось достигать результаты. Поэтому как бы я хорошо вроде бы как поднатаскался в этой теме, но при этом иногда бывает, что я слишком просто какие-то ситуации описываю, и философы, ученые давно какие-то термины изобрели, а я там другими словами оперирую. Самое главное, наверное, знание — это очень важно, но понимание тенденции еще важнее, процессов. Просто знания помогают вот правильнее систематизировать свой опыт. Угу. Как бы, да?
1: На основе твоего опыта жизненного, какие самые простые инструменты воздействия на социальную группу сегодня? Негативного воздействия, естественно. Ну, может,
0: ты имеешь в виду конкретные информационные технологии, то есть технологии, например, коммуникации? Да, вот. Ну, конечно, в первую очередь, это интернет. Да, любые, на самом деле, любые. Интернет, телефонные звонки, письма, вбросить что-то в круг общения, чтобы до него дошло через друзей, тогда он точно поверит и так далее. Тут зависит от задачи, что ты хочешь и тому подобное. Вот, например, году в 23-м я в Ростов ездил, там студентам лекцию по инфобезу читал, там, ну, по инфоборству, что такое ИПСО, как бы и тому подобное. Ну и приводил некоторые примеры там с фронта, как это вот у военных происходит. Мне говорят, а можете вот просто пример привести, так, чтобы нам было понятно, вполне себе на своей шкуре, чтобы мы это все ощутили вот, по вашему рассказу. Я тогда придумал пример и постоянно им пользуюсь там, для того, чтобы объяснить вот молодежи, как это работает, что такое ИПСО в целом.
1: Вот, ИПСО расшифруй.
0: Информационно-психологическая операция. Да? Угу. Но в целом, допустим, информационно-психологическая операция — это такое что-то очень многоуровневое, многовекторное, поэтапное, как бы, да. Угу. Вот, но чаще всего мы неправильно называем ИПСО информационно-психологическую акцию. То есть это что-то одновременное, там, на конкретный результат здесь и сейчас. Угу. Операция — это более... То есть, ну, операция может состоять из нескольких акций. Как-то. Да. Вот, поэтому насчет ИПСО. Вот есть у тебя, вот, допустим, есть студенты, как бы, да, и есть вот там парень, парень очень умный, нравится ему девушка, но у девушки есть парень, который не умный, но сильный, к примеру, да? И вот умный парень понимает, что я сейчас, я бы хотел пообщаться с девушкой, постараться с ней подружиться, может, по итогу отбить ее, вот, чтобы она со мной встречалась, но парень ее, скорее всего, отобьет мне голову, поэтому надо что-то придумать, надо хотя бы на несколько дней его вывести из игры. А как это сделать? У меня со мной никто не дружит, потому что я там заучка там и так далее, да, меня все там обижают, но я очень умный. Я говорю, как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы этот парень, просто сидя за компьютером, сделал так, чтобы вот этот его оппонент, который сильный, оказался в опасности, пострадал и, может быть, там на пару дней или дома лечился, или в больнице,
1: так,
0: и так далее.
1: Так, так, так. Мы вот. Не призываем так делать еще
0: нет,
1: раз.
0: Нет, нет,
1: да?
0: Мы сейчас это все, что мы говорим, пример, да. Все, что мы говорим, это для того, чтобы вы знали, как на вас могут влиять. Как просто на пальцах. Потому что когда ты знаешь, как атакуют, как нападают, значит, будешь знать, как защищаются. Какие методы бывают. Дальше предлагаю, кстати, о методах поговорить.
1: Да-да-да.
0: Вот, так вот, насчет студентов. Я вот ребятам говорю, вам, ну, вот надо будет, ну, если там кто-то умный студент, ну, наверное, часов 5, если ты знаешь методику, знаешь принципы, как это работает. Говорю, я это, в принципе, сделаю часа там за полтора, наверное, на опыте просто. При этом еще буду пить кофе и, может быть, там одним глазом посмотреть какой-нибудь там сериал. И что значит нужно сделать? Нужно провести разведку объекта. То есть, есть у тебя оппонент, разведка. Каким образом? Через соцсети. Все ведут соцсети. Вот самое главное правило, я всегда это говорю, что твои личные данные – это нити, за которые можно потянуть. А любой цифровой гаджет, которым ты пользуешься, это двери в твое сознание. И вот если еще вот есть вот эта дверь, через которую злоумышленник может зайти, и у него в руках твои личные данные, то есть это нити, за которые можно потянуть, ну, ты как бы в руках, особенно если это профессионал, то все как бы. Поэтому минимум, вообще в интернете нужно минимум своих личных данных оставлять, минимум фотографий. И получается, проводишь разведку, смотришь, что он, чем он живет, какие его интересы, любимые книги, любимые фильмы, цитаты, хобби и так далее. Все, ты уже составляешь психологический портрет личности. Ты за 3 минуты, проведя разведку просто по соцсетям, в открытых источниках, да, ты понимаешь, кто твой оппонент, какие у него сильные и слабые стороны, и самое главное, какие у него якоря, то есть за что можно подцепить, да. Смотришь хобби, как правило, хобби. Если хобби не написано, изучаешь фотографии. Под фотографиями видно, что человек любит, к примеру, да? И тогда я пример привел, что он там занимается, допустим, коллекционированием монет, то есть он нумизмат. Вот, все, у тебя есть такая серьезная, не то что нить, трос, стальной трос, за который можно потянуть. Что ты делаешь дальше? Вот дальше он должен оказаться в опасности. Значит, нужно провести разведку локации, где находится твой оппонент, как бы, да? Ну, к примеру, город, район. Да, вот есть город, есть там, условно говоря, парк Пушкина. Ты проводишь разведку в открытых источниках, ну, Асинт, криминогенная обстановка в городе, где больше всего совершаются преступления, хулиганы и так далее. Находишь, к примеру, что вот есть парк Пушкина, и там каждое воскресенье в 8 вечера собираются хулиганы, бьют случайно прохожих, и полиция, понимаешь, не может и право на них найти. Все, дальше что тебе нужно? Дальше ты создаешь контент. Контент, которым будешь манипулировать на свой объект, на оппонента. Контент, к примеру, легенда. Я нумизмат, у меня крутейшая в Солнечной системе коллекция монет, и я по самым дешевым ценам хочу отдать, потому что я переезжаю в другой город, мне нужны бабки, короче, вот поэтому, к сожалению, я должен с ними расстаться. 20:00 в парке Пушкина возле памятника Пушкина, где собираются хулиганы, ты заранее это... Да. Вот буду продавать. Как доставить этот контент к твоему объекту, ну, оппоненту, да? Это дело техники. Через общих друзей, через рекламу в интернете, просто анонимно сообщение отправить, там, рассылку всем друзьям сделать, вроде бы, чтобы было неподозрительно, да, эта рассылка, и так далее. Какая вероятность того, что нумизмат клюнет на эту информацию?
1: Довольно высокая.
0: Высокая.
1: Высокая.
0: То есть, тем более, воскресенье.
1: Высокая, да.
0: Да, если у него нет каких-то более важных дел, вот, то он окажется там. Даже если вероятность 50 на 50, это уже большая вероятность, учитывая, что ты на это потратил там час времени своего. Поэтому, если вам попадается на глаза какая-то информация, которая вас заинтересует, вызовет в вас эмоции, вот в первую очередь эмоции – это звонок. Если вызывает информация эмоции, то большая вероятность, что вами пытаются манипулировать.
1: Если она еще вас на что-то толкает, при этом на действие
0: однозначно,
1: на какое-то,
0: да.
1: То тоже почти
0: однозначно. Бывает многовекторно. Бывает, что сначала вызывает эмоции, Потом подобная информация случайно появляется, а ты уже привык, что она у тебя эмоции вызывает, значит, она тебя интересует. Даже подсознательно ты где-то, если краем глаза увидишь что-то подобное, обратишь внимание, и следующее может вызывать, там, побуждать каким-то действием и так далее.
1: Здесь очень важно то, что схема, которую ты описал, она используется специальными службами, она используется различными мошенниками, она же используется фактически, немножко искаженном виде, различными политическими силами, которые заставляют тебя начать думать тем или иным способом.
0: Да, политические силы, на самом деле, пиар-менеджмент, это очень такая распиаренная штука, извините за каламбур или тавтологию, правильно. Но у нас очень мало пиарщиков толковых. Ты смотришь на политический пиар в нашей стране, и хочется уволить этих людей, которые занимаются этим пиаром. То есть, вот, знаешь, там, это как в 90-е. Если депутат на фоне березок, значит, патриот. Если на фоне семьи, значит, семейные ценности.
1: Значит, семейные.
0: А потом это перестало работать, да, появились другие. Ну, вот смотришь, одна шаблона, тупо и так далее. Большинство наших пиарщиков, да и в целом маркетологов, не понимают, что отталкиваться нужно в рекламе, в пиаре от информационного повода. То есть, если тебе нужно пропиарить человека или какой-то предмет, информационного повода подходящего нет, у тебя сроки, значит, создай информационный повод. Создай информационный повод, и каким-то образом он должен коснуться объекта твоего продвижения. А просто сказать, что вот, посмотрите, какой классный телефон, просто поверьте на слово, он классный. Ну, как-то неубедительно. А вот когда этот телефон, ну, к примеру, там, им можно... прорвало трубу, и ты прям телефоном, опа,
1: раз,
0: как
1: да.
0: бы, да.
1: И, как там, в подводной лодке практически.
0: Да, да, да, да. Ну, условно говоря, это очень грубо, как бы, да, чисто сходу, но вот как-то так. Или, к примеру, хочешь пропиарить кафе, я об этом задумался, я еще в армии был, ну, опять же, занимался информационным противоборством, и мне товарищ один такой, посоветуй, как мне там вот пропиарить, ну, условно говоря, там надо было технологию компьютерную, пропиарить. А, вот. Но я ему просто приводил пример про кафе. Пример кафе какой? Вот, допустим, открываешь кафе, и вот обычные маркетологи или там пиарщики, они что делают? Они какие-то информационные ресурсы раскрученные заказывают рекламу. Публикуйте, что открылось кафе. Заказывают несколько билбордов.
1: Дорогих, да.
0: Да, может быть так, чтобы попросить там Женю Попова или Олю Скобееву обратить внимание в эфире на 60 минут.
1: Точно, вряд ли.
0: Это я прикалываюсь, конечно. Же. Ну, условно говоря, да?
1: Да.
0: Вот так вот действует. Получается так, что люди тратят деньги, но это не работает, все привыкли к рекламе. Почему я привел в пример рекламу про березки и про семейные ценности в кругу семьи, да, для депутатов? Потому что у человека, у организма, у тела есть иммунитет к бактериям, да, то есть если там ты коснулся, ты уже потом как бы на тебя это не влияет. То же самое у нашей психики, то есть есть иммунитет. Если раньше тебя это цепляло, то со временем это перестает тебя цеплять. Вот. И когда одни
1: уже слеза не будет течь, когда ты будешь березки стотый раз видеть уже с этим
0: одни лицом. Одни и те же шаблоны прекращают работу и зачастую вызывают даже противоположную реакцию. И вот когда ты везде реклама, никто в это кафе не пойдет принципиально просто, которое ты открыл на углу где-то в центре или еще где-то. А вот если появляется информация, что, вот, допустим, какая-то девушка пишет в соцсетях пост, а у нее там 50 подписчиков, пост «Герой нашего города». Я шла мимо кафе «Виктория», условно говоря. На меня напал хулиган, но мне повезло, что официант или там бармен этого кафе в это время курил и заступился за меня. Вот это герой нашего города. Спасибо тебе, там, тайный незнакомец.
1: Личный пример и эмоциональная подача. Да.
0: А я... как тот, который занимается пиаром и посоветовал, вот, скажем так, это организовать, отправляю этот пост с канала, к примеру, ВКонтакте, где 50 подписчиков, все ее друзья, журналистам. И говорю, кто хочет эксклюзивное интервью этого? И уже не ты платишь там, информационному ресурсу за рекламу, информационный ресурс еще платит тебе, чтобы эксклюзивное интервью взять. Это нечестно, незаконно. Это пример, как это в принципе работает. Потому что на нас влияют иногда и нечестно, особенно противник. И нам создают многоуровневые, опасные информационные ловушки, чтобы мы в них попали. Опять же, у нас по телевизору говорят, вот... мошенники развели там бабушку Дусю, бабушка
1: на 14
0: Дуся...
1: миллионов рублей, да.
0: Даже не на 14 миллионов. Бабушка Дуся пошла там, подожгла Сбербанк какой-то, да, коктейля Молотова, потому что ей сказали, что сейчас всю ее пенсию там кто-то снимет прям...
1: В Сберкассе, да.
0: В Сберкассе, да, и надо, чтобы милиция приехала и тому подобное, да. И мы по телевизору что смотрим? Баб Дусю обманули мошенники, баб Дусе дали 15 лет. И тут такой вопрос, когнитивный диссонанс. Получается, изначально какие данные? Бабдусю обманули мошенники, значит, бабдуся потерпевшая. Кровавый путинский режим дал потерпевшему 15 лет.
1: Естественно, любой пиар в современных условиях черный, да?
0: Не-не-не, дело не в этом. Дело в том, что даже наши средства массовой информации тем, что неправильно дают информацию, создают когнитивный диссонанс, и потом начинаются какие-то революционные настроения, чтобы бабдусю потерпи, ее и так обманули. А теперь как на самом деле было? Не мошенники, а спецслужбы врага завербовали бабдусю, сделали из нее там биодрона, и отправили совершить теракт. Ну, казалось бы, ситуация одна, но квалификация разная. И у нас наши СМИ, не разобравшись, начинают там мошенники развели. Развели и завербовали — это разные вещи.
1: Мы вернемся к методам работы сразу после паузы. И не переключайтесь, друзья, будет интересно.
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Налог на неработающих родственников мигрантов. Контекст. Пребывающие в России иностранцы будут обязаны делать отчисления в бюджет согласно концепции государственной миграционной политики. В документе зафиксирована установка на снижение числа неработающих родственников мигрантов. По данным МВД, эта категория лиц уже сократилась на 20%. В частности, из-за ограничений при зачислении детей иностранных граждан и лиц без гражданства в российские школы. Они должны успешно пройти тест на знание русского языка и соответствовать ряду других критериев. Отсутствие свободных мест в учебном заведении, равно как неполный или недостоверный пакет документов, служат основанием для отказа. Правительство также одобрило поправки в закон, обязывающий работающих в нашей стране мигрантов обеспечивать семьи прожиточным минимумом. Среди других мер, направленных на регулирование миграционных процессов, повышение пошлины за гражданство и вид на жительство, новые требования к доходам приезжих. Власти субъектов Федерации получили право устанавливать собственные квоты и запрет на труд иностранцев в отдельных отраслях экономики, в том числе в пищевой промышленности, лесозаготовках, строительстве и торговле лекарствами. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
4: Снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорчиков, Даниил Бессонов. В студии про информационную... И Бабу Дусю рассказываем, да, про информационное противостояние в современном мире, в том числе вот прям на конкретных бытовых примерах. Начали уже про методы этой работы со всех сторон. Давай продолжим.
5: Да, ну, насчет методов, на самом деле, у противника... Противник не ограничен никакими моральными нормами и принципами, никакими нормативными нормами, рамками и так далее. Поэтому противник ограничен только своей фантазией и силами и средствами, которые он применяет для выполнения задач. Поэтому вариантов, как нанести нам урон внутри, причем через информацию, через информационно-психологическое воздействие, их просто тысячи, тысячи таких вариантов. Я хочу акцентировать внимание на то, что украинские спецслужбы работают в российском информационном поле и совершают, занимаются информационным терроризмом очень много лет, ну, наверное, с 2014 года. вот, когда начался противостояние и так далее. Начало специальной военной операции, одним из поводов было в том числе информационный терроризм со стороны Украины. Это один из казусов Белли. Точнее, ну, в целом. Один из вот факторов, да?
4: Да, запустивших.
5: На которые мало кто обращает на это внимание. Вот. А я напомню, что все мы слышали про такое движение или операцию. Ну, операция, условно, называется «Синий кит», да, по названию пабликов в соцсетях, когда детей доводили до самоубийства. 16-17 год. Этим занимались службы безопасности Украины. Там явно торчат их уши, как говорится, есть этому подтверждение. Что делали? Они связывались через соцсети с детьми, да, создавали там паблики, так или иначе напрямую писали, ВКонтакте там, и тому подобное. Связывались с детьми, начинали дружить, предлагали поиграть. Вот. Особенно, очень важно, еще раз хочу обратить внимание, когда особенно дети и подростки выставляют все свои данные в соцсетях, очень часто статусы. То есть, когда ребенок просто стабилен, счастлив, у него в семье все нормально, он уже, скажем так, не легкая добыча. Когда у ребенка какие-то проблемы, у него начинаются статусы грустные. Там поссорился с родителями, там какой-то статус, там жизнь, боль, тлен, безысходность,
4: картинка
5: неизбежность.
4: Картинка с плачущим котом там, да?
5: Да, там неразделенная любовь, проблемы в школе, буллинг. Да. Это все факторы. И когда у ребенка, вот какие есть факторы риска, что ребенком заинтересуются спецслужбы и постараются его использовать как биодрон, да, для совершения терактов или чему-то подобное. Это когда очень много личной информации в соцсетях, фантазии, графики, то есть легко составить портрет, ну, психологический портрет личности.
4: То, о чем мы вначале говорили, да.
5: Да, это вот это самый главный фактор, что все, ребенок легко доступный для манипулирования. Вот, дальше это вот, допустим, буллинг в школе, то есть уже дальше такие факторы негативные, которые влияют на его эмоции. Для того, чтобы человека манипулировать легко, когда ты знаешь его психотип, хоть немного есть о нем информации, нужно ввести в определенное там эмоциональное состояние или счастья, или горя, печали. Ага. Сделать человека счастливым и удерживать эту планку долго, ну, нереально. Нереально. Ну, допустим, только вот почему много ботов, вот, скажем так, аккаунты, которыми пользуются украинские спецслужбы, и зачастую это мужского пола, это женщины, девушки красивые.
4: С неразделенной любовью.
5: Там, неважно, главное, что там, ну, женская грудь, другие формы и так далее. То есть, и когда тебе смотришь аватарку, там она фотографии шлет, даже сгенерированные искусственным интеллектом, вот когда молодому парню, мужчине, вот девушкой рассказывают, как она будет ему счастье приносить, удовольствие и так далее, вот он там в эйфории находится, естественно, и легко поддается манипуляции. Вот. Но это, скажем так, очень узкое количество методов или людей, там, или задач, которые под это. Проще человека сделать несчастным, запугать, вызвать печаль, негатив, страдания и так далее, ну, душевные переживания, и удерживать это, и вот в этот период манипулировать. Или, допустим, дождаться, как подростки обычно, да, не сразу статус, неразделенная любовь, там что-то, все, это уже сигнал. То есть, если у подростка на странице все его данные, фотографии, там, чем он занимается, достаточно, да, для создания психологического портрета, дальше он активно постит там посты, статусы и так далее. Уже ты понимаешь, что происходит. Некоторые даже дневник ведут публичный. Я сегодня там вот это. А у меня вот вы знаете вот это. То же самое в инстаграмах, в тиктоках. Там жалуются, ой, там слезы. Все, это сигнал. Это просто сигнал. Вот, пожалуйста, используйте меня для любых своих как бы задач. Вот. И начинают как бы манипулировать. Особенно если там это дети или вообще такие ранние подростки. Появляется какой-то тайный друг, который начинает поддерживать, все понимать, выслушивать, даже иногда деньгами помогать может и так далее.
4: Да, это не просто так, не только в России, но и во многих других странах. На государственном уровне сейчас вводятся запреты,
5: конечно,
4: на соцсети для подростков.
5: Да, я бы также запретил. Единственное, во-первых, это давно нужно было делать. Понимаешь? Но вот сейчас, к примеру, запретить до 16 лет вот соцсети, вот так рубануть, это неправильно. То есть сейчас это вызвало бы больше негатива, чем позитива. Ну, нельзя так. Если мы сами подсадили молодежь на эти технологии, вот, то потом просто ломать их личности, это вызовет очень неспрогнозируемые последствия. Я бы, например, сделал так. Вот есть сейчас ребенок 7 лет, вот, допустим, да, там вот дети там до 7 или там до 8 лет, вот когда им запретить до 16 лет, 16-леткам, 15-леткам, уже нельзя запрещать. Они уже в этом. Их надо обучать, как правильно в этом себя как бы вести в виртуальном мире. Uh-huh. Потому что если сейчас запретить, так вот, до 16 лет запрет, и тут 13-летний такой, подожди, как бы, в смысле?
4: Я там уже 10 лет.
5: То есть мне 3 года, там у меня вся жизнь, да, а мне 3 года ждать, как бы, да, uh-huh. вот на 3 года паузу брать, а там весь мир, а там что, там каждый лайк — это комплимент. А для девчонок то же самое. Ну что такое лайк? Это комплимент, особенно от мальчика лайк под фотографией, это комплимент. Сколько самой красивой в мире и в Солнечной системе девочки или девушки на улице сделают комплиментов мужчины? Ну вот сколько за день?
4: И опять про эмоциональную привязку.
5: Сколько, да, сколько? Ну ладно, 3 смелых парня, может быть, найдется, скажут, что, о, красотка, можно с вами познакомиться или еще что-то. А там сотни, тысячи лайков в день. Под каждой фоткой.
4: Да, с учетом того, что социальная этика общественная, она наоборот говорит, что на улицах ничего этого нельзя делать.
5: Да, поэтому и люди, для людей, во-первых, пару лет назад, по-моему, замеряли, сколько времени проводит человек в интернете. Вот обычный активный человек вот в развитых странах по всему миру. И там очень большой процент, там что-то 64, по-моему, процента. То есть большую часть бодрствования, больше время бодрствования ты находишься в виртуальном мире. А твой мозг, поскольку там получает больше приятных ощущений, чем в реальном мире, он воспринимает тот мир реальным, более реальным, чем этот. Люди становятся несчастные, люди становятся тупые и нищие. По итогу.
4: Да, если вы хотите собственное состояние оценить, посмотрите свое экранное время, оно вас удивит, я уверен.
5: Да, да. И все, и получается, ну, это не только зависимость, это еще многие другие изменения идут. А вспомним начало нашего разговора, что человек — это биоробот, который программируется потребляемой информацией. Uh-huh. Вот из этого все и выходит. Потом насчет методов, если поподробнее. Допустим, бывает, чтобы было понятно, да, вот двойной капкан. Вот очень распространенный метод, когда СБУшники выдают себя за ФСБшников. Вот. И когда человек, совершая теракт в нашей стране, искренне верит, что выполняет задачу ФСБ. Когда несет бомбу, искренне верит, что там на самом деле какой-то подарок, сувенир для какого-то чиновника или для какого-то генерала, неважно.
4: Или журналиста.
5: А там прослушка стоит, как бы, да? Вот. И человек искренне верит, что ФСБ дала задачу, чтобы с коррупционером бороться. Вот там коррупционер, надо вот ему подари вот часы ему, к примеру. Там прослушка, но принеси их, подари. Вот, чтобы у него было, чтобы мы могли прослушивать. Ты родине, это миллиардер, он миллиарды украл, у тебя же в том числе. Ты родине поможешь, помоги. Человек несет и взрывается вместе с этой коробкой, как бы, да. Ну вот, или, к примеру, выводят человека там, ну, к примеру, там, чтобы ты отправил геоданные. Или мальчик девочке отправляет, да, геоданные, она обещает в гости приехать на выходных. Или, там, наоборот, девочка мальчику отправляет, чтобы он ей прислал цветы домой.
4: Ага.
5: Вот. А потом по видеосвязи выходят сотрудники СБУ или какого-нибудь там запрещенного террористического правого сектора. Говорят, все, мы знаем, где ты живешь. Все, завтра, значит, смотри, завтра мы в это же время тебе звоним, и ты соглашаешься с нами работать. Иначе беспилотник раздолбит твой дом в хлам. Даже если ты уедешь, останешься без квартиры, и умрут твои соседи. Вот и выбирай. Или ты будешь с нами нормально сотрудничать, ничего опасного, ничего смертельного и так далее. Или как бы у тебя будут проблемы. Все, думай, у тебя за время до завтра. Человек такой, так, что это было? Начинает пытаться понять, начинает переживать, кому звонить, с кем советоваться. Тут звонок. Российский номер, даже московский. Здравствуйте, вас беспокоит там Андрей Иванов, майор ФСБ. Мы перехватили ваш разговор с СБУ. Как вы можете это объяснить? Этот человек такой, как быстро работают наши спецслужбы. Да я честно, я мамой клянусь, там вообще все, ничего, как бы не это. Там, да, действительно звонит. Но я-то, это, во-первых, первый раз, во-вторых, ничего. Да ладно, ладно, я знаю. Но вы знаете, это большая удача. У вас есть возможность поработать на Россию, на свое государство. Вы готовы поработать и помочь России, вот, там, защититься там, это, от угроз? Ну, конечно, я же патриот, я как гражданин России, я здесь родился, я за ФСБ, я там вообще как бы лайки вам все время ставлю в вашем телеграм-канале. Ну, это хорошо, да, мы вам даже грамоту дадим. Ага. Ну, значит, смотрите, завтра они на вас выходят, соглашайтесь, но каждое задание, которое они вам дают, вы согласовываете с нами. Вот запишите мой номер, меня зовут там майор Иванов Сергей Дмитриевич, вот, пожалуйста, вот каждое задание. Да, все, есть, принял, добро. Тут на сочинении СБУшники такие: ну что, подумал? Да-да, все, я работаю. Ну хорошо, все, вон бери там бомбу, короче, вот, или там вот коктейль Молотова, сожги вон этот самый,
4: трансформаторную
5: какую-то
4: будку.
5: Фигню, да, короче, например, да, какую-то фигню. Угу. Ну или там заложи где-нибудь под машину, или подожги машину, неважно. Да, хорошо, но мне надо подумать, какая-то опасная штука. Я буквально 5 минут мне подумать, добро. Алло, товарищ майор ФСБ, тут мне это, предложили поджечь трансформаторную будку или военкомат. А, да, так просто не Путина убить? Нет. Слушай, ну это мелочи, соглашайся, под нашим контролем. Втирайся к ним в доверие. Потом, когда у тебя будет серьезное задание, там, убить президента или что-то там взорвать какое-то там наше здание ФСБ, мы это сразу предотвратим, благодаря тебе, понимаешь? Втирайся в доверие, давай, действуй. И чувак такой, да, без проблем, пошел. А, естественно, и в первом, и во втором случае это все СБУшники были. Просто человек как бы не знал. И вот такое бывает очень часто. То же самое, например, реклама, маркетинговое какое-нибудь объявление. Нам нужно, чтобы вы с точки А в точку Б проехали, сняли все на видеорегистратор всю дорогу. К примеру, бывают такие методы, когда молодежь нанимают легкие деньги и так далее. Как будто рекламное агентство ищет место, где установить билборд. И вот надо проехать из точки А в точку Б, записать это все на видеорегистратор, если есть машина, или на телефон, там, на велосипеде, на мопеде, неважно. Потом там на точке Б панорамную съемку сделать и тому подобное. И за это платят быстрые деньги, как бы, да. И потом оказывается, что это... Есть два варианта. Первый вариант — просто втянуть подростка и потом им манипулировать. Второй вариант — это добыть действительно материалы для беспилотников, которые обучить машинное зрение, да, ориентироваться на местности, чтобы на них не влияли системы радиоэлектронной борьбы.
4: Ага.
5: И также манипулировать и шантажировать потом подростка. Получается, кто-то соглашается на это, это делает, отправляет, думая, что это какая-то рекламная фирма, ищет место для борда, а оказывается, что нет. И потом говорят: смотри, мы СБУшники, ты нам вот это прислал. А вот видишь видео, как беспилотник поражает склад Wildberries, к примеру, или НПЗ. Вот видишь, где он летит, а помнишь, ты там ездил? А знаешь, ты нам помог. И вот это твоя вина.
4: Да.
5: А теперь у тебя есть два варианта. Ты с нами работаешь.
4: Либо в ГУЛАГ.
5: Либо в ГУЛАГ, да. Либо он это донецким оркам в МГБ, в подвал, понимаешь. Да. Это вот как у нас, когда
4: как поступить в такой ситуации должен нормальный человек?
5: Во-первых, сразу сообщить правоохранительные органы. Ну, ФСБ в данном случае. А неважно, там в полицию обратиться, его ФСБ все равно направят. То есть, если это подросток, ну, несовершеннолетний, сразу сказать родителям. Если совершеннолетний, тоже можно сказать родителям и ФСБ обратиться. Обязательно. Только так можно защититься от любых угроз. То есть тут момент какой? Нужно понимать, состав преступления, он состоит там из 4 основных, да, элемента. Это субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона. Если хоть какого-то элемента нет, значит нет состава преступления. И вот, допустим, в субъективную сторону входит вина, как бы, да, человека. То есть как человек относится к своему деянию. Вот. И если человек просто в принципе как бы сделал что-то, и потом остановился, когда начали манипулировать, да, и состава преступления нет, то есть нет вины, как бы, да, вот он там сфотографировал дорогу, отправил, ну что, законом запрещено дорогу фотографировать? Нет.
4: А умысла у него не было, да?
5: Да, то есть там умысел есть прямой, непрямой, ну и так далее, да. Если он вовремя остановился, когда даже просто заподозрил что-то не так. Вот то же самое, если вот когда люди знают, какое-то объявление вот такое им поступает, или они в чем-то подобном участвовали, сообщить сразу правоохранительные органы, что-то подозрительное. Лучше, вот вы даже не представляете, сколько предотвращено терактов и в целом преступлений благодаря бдительности людей, которым что-то подозрительное, увидели кого-то подозрительного. Где-то что-то вот это самое. Да. Много бывает действительно паранойи.
4: Тут какой-то, да, в составе пугается.
5: Да, а бывает так, что да, вот что-то подозрительное, вот мне предлагают что-то подозрительное, к примеру. Да, вот заявил, все, среагировали. А плюс, получается, как у спецслужб, у них полнота картины. То есть вот вся картина как бы есть, да, разведданные и тому подобное. И, может быть, ваша информация станет той недостающей части мозаики, для того, чтобы полную картину увидеть. Поэтому да, сразу. Ну, вот, противник, нужно понимать, методов очень много, как манипулировать людьми, как обмануть. Но когда ты только понял, что что-то не то, или тобой пытаются манипулировать, втянуть в какую-то вообще незаконную деятельность и так далее, сразу нужно сообщать. Конечно, будут очень убедительно говорить: тебе же хуже будет, не сообщай, там, никто не пострадает, ты вот сейчас ночью подожжешь военкомат, там никого не будет, даже дежурного. Но лучше так, чем мы сейчас тебя отправим в ФСБ. Ну, допустим, в 2022 году Да, по-моему, в 22-м году украинские спецслужбы проводили в России операцию, которая называется «Черный мост», когда они создавали подпольное движение в России из молодежи. А молодежь — это всегда анархисты, как бы, да. То есть, если ты в 16 лет не был революционером, у тебя нет сердца. Если в 40 лет ты не стал консерватором, у тебя нет мозгов, как бы, да.
4: Uh-huh.
5: Вот. Поэтому все вот в молодости такие: против системы, мы сами лучше знаем, и так далее. И вот пытались создать подпольное движение против власти и тому подобное. Главная задача была перегрузить ФСБ. То есть собрать кучу дебилов и сдать их ФСБ.
4: Понимаешь? Интересная была задача.
5: Да, ну вот украинские, они же мыслят многовекторно, комплексно. То есть зачем ФСБ давать возможность заниматься, проводить там контрразведывательные мероприятия или какие-то разведывательные или диверсионные мероприятия там на нашей территории, это как мыслят украинские службы, да? Мы сейчас их перегрузим. И какие задачи решаются? Перегрузить спецслужбу противника, дальше социальная напряженность. То есть, ну, ты представляешь, сколько подростков попадает под статью, а у каждого есть друзья, у каждого есть родственник и так далее, да? Uh-huh. И это, ну, социальная напряженность растет, да? Вот.
4: Если это медийно еще подсвечивать
5: плюс,
4: правильно, да?
5: Да, плюс ты еще правоохранительную систему, следственный комитет перегружаешь. Потому что надо, мне вместо реальных преступников, тут там, нашли вам, сделали из подростков подпольное какое-то движение, сказали им там просто: на заборе нарисуй граффити, вот мы придумали, что это будет символ подпольного движения за освобождение России, будет решетка. Нарисуй решетку на заборе. Все, ты нарисовал, все, уже состав какой-то есть, как бы. Вот дурачков. А самых активных выбирали для активных действий. То есть они там отбирали единицы, которые действительно они рассматривали как для активной работы, как бы, да, основную массу просто вот ФСБ сдавали, как бы, пачками, анонимно, и все. Но там, слава богу, там нормально подходили, разбирались, там, где действительно были какие-то упоротыши и нарушали закон, да. А основная масса, ну, опять же, насколько я знаю, из открытых источников информации и все такое, основная масса нормально проскочила, побороли эту движуху вражескую, но тем не менее. То же самое операция «Рейв» в Донецке еще проводилась еще до СВО, потом уже и в Россию перебросилась, когда создавали игры в реальность, то есть когда ты мог быть там эльфом, хочешь быть верховным эльфом, да?
4: Так.
5: Набираешь баллы, и там задания такие: перевести бабушку через дорогу и там сфотографировать или снять на видео, как ты это делаешь, сфотографировать супермаркет в своем районе, восход, закат, стадион рядом и так далее, да? Если это Донецк или Белгород, там предфронтовые зоны, сфотографируй автомобиль «Урал».
4: Угу.
5: «Урал» он всегда военный, как бы,
4: с такой,
5: да,
4: геопозиции на юг строго сфотографируй,
5: да,
4: фото,
5: не важно.
4: Да.
5: А потом,
4: да,
5: ну, в Донецке там, допустим, угу, бывало, там прилетели снаряды, ну, ты еще до СВО, прилетели снаряды там по Киевскому району или Куйбышевскому району, да? Они смотрят по игре, по анкетам, кто где живет в этом районе. Видят, там Вася живет. Так, Вась, задача такая: украинские ублюдки обстреляли твой район. Ты должен сфотографировать место обстрела, сфотографировать ближайшую воинскую часть, чтобы доказать, что это намеренный удар по жилому дому. Они пытались по воинской части попасть и промазали. И Вася такой: блин, так это же благая задача. Ну, конечно. Идет, фотографирует прилет и фотографирует воинскую часть за 5 километров. Сказать: вот, а воинская часть, вон она, вот 5 километров. Значит, это не промах, а намеренный удар по гражданскому дому. Ну, все. А это, оказывается, ну, квалифицируется это совсем иначе, да? Но Вася-то думал... Вот, и потом дальше уже с Васей начинают работать. И вот на пике программа «Рейв», был «Рейв Донбасс», «Рейв Москва», «Рейв Питер», вот на пике, по-моему, 25 тысяч участников. А там еще там тебе деньги платят, баллы, то есть ты сначала просто там эльф, а потом ты там верховный эльф, и, то есть конкуренция, соревновательность, uh-huh, вот это вот все. Потом там, когда ты повышаешь уровень, у тебя интересные задания, за которые тебе платят, там за кем-то проследить. И ты же такой думаешь, что это просто игра. Тебе присылают данные, фотку человека, проследи за ним, где он, пофотографируй. И вот какой-то малолетний дурак ходит там, фотографирует, следит за человеком, отправляет все. Думаешь, что это просто, ну, просто игра в реальность, да, там, квадроберы, эльфы, там, ну, все такое.
4: Все, что ты рассказываешь, знаешь, хочется отобрать у всех телефоны. Знаете, что, друзья?
5: Отключить электричество.
4: Да, вот вам голубь.
5: Голубь мира, но он уже мертвый.
4: Как-то с этим работаете. Ну и кроме, естественно, кроме украинского противника, у нас есть еще и более дальний игрок,
5: да,
4: вот, который, может быть, и более широкими смыслами действует, вообще пытаясь воздействовать на, в широком смысле, нашу информационную среду. Да, Россия постаралась закрыться от этих всех ресурсов, вроде запрещенных там «Голос Америки», «Радио Свобода» и так далее. Но эти люди уже работают не только с конкретным человеком, сколько с большими общественно-политическими группами, реальностями, регионами, да. Не просто так там создавались отделения по Поволжью, по Екатеринбургу, по Северу, по Кавказу, снимая и доставляя контент как раз внутрь российских социальных сетей. Вопрос на засыпку. Закрыться все равно не получится.
5: Нет.
4: Никак. Можно запрещать до бесконечности. Это путь, конечно, запрещать,
5: да, на самом деле это возможно. То есть закрыться можно. Так. Абсолютно. Будет темно, как... Не хочу дальше продолжать, как обычно говорят.
4: Да.
5: Но мы себя отбросим в средневековье, и нас потом просто тепленькими возьмут, все со всех сторон разорвут и так далее. Это вот то, что... То есть отключить электричество. Вот, тогда... Потому что сейчас Starlink, к примеру, технология, будет давать возможность смартфону напрямую со спутником подключаться. Я уверен, что это технология ближайших лет. Когда твой смартфон будет к спутнику подключаться в любой точке мира, да? Потому что у них там уже сколько там, 40 или 50 тысяч спутников.
4: На днях была статья, какие-то европейцы истерили, что русские придумали, как глушить Starlink.
5: Да, да. Ну, это... Не, на самом деле придумали, но это... Это нереально. Ну, для того, чтобы применять это против гражданских, чтобы всех запретить там. Да. Вот. А что значит отключить электричество? Ну, понятно, да, мы сейчас уйдем на 200 лет назад, да. Это вот пример я обычно какой привожу. Вот у тебя есть ребенок, да, там мальчик, девочка, неважно. Ну, к примеру, мальчик. Ему надо в школу ходить. Где ему безопаснее, дома или в школе? Ну, дома безопаснее ребенку, очевидно. В школе по дороге могут хулиганы побить, ограбить, под машину может попасть, собаки могут покусать, в школе могут булить, еще что-то, довести там, и он потом, ну, не дай бог, бывали же случаи, да, когда там доводили до суицида, как бы ребенок. То есть куча рисков. Ну, так а почему мы отпускаем все равно детей в школу, а не держим их дома? Потому что держать их дома, у них будущего не будет. Да путь в никуда, просто в никуда. Поэтому мы их подвергаем этому риску, отправляя в школу, но мы их инструктируем. Вот так же нужно и поступать с точки зрения информационной безопасности. Нужно научить своих людей распознавать угрозы, как действовать и тому подобное. Только так мы можем научить. По-другому не получится.
4: И заниматься этим постоянно, потому что да, всегда появляются новые люди, всегда появляются новые угрозы. Единственный метод защиты, как я понял, из того всего, о чем мы с тобой сегодня говорили, это включать голову вовремя.
5: Да, и еще очень важный момент — не общаться с незнакомцами. Это касается не только детей и взрослых. Если тебе пишет в мессенджере, в соцсетях, звонит, смс приходит, не знаю, глубинная почта, незнакомый человек, аноним или просто незнакомый, сразу в блокировку, сразу в бан. Все твои тебя всегда найдут, и всех своих ты знаешь. Незнакомец к каждому, профессионал к каждому подберет ключ. Только пустишь его вот в свой мозг, дашь возможность задать тебе вопрос, он заранее знает, чем тебя заинтересовать.
4: Где-то в одном, по-моему, фильме было или книге «Никогда не разговаривайте с незнакомцами». На этом мы точно закончим сегодня беседу с Даниилом Бессоновым на «Культурной симпатии». Друзья, а вы, да, не разговаривайте с незнакомцами, включайте голову и приходите через неделю на радио «Спутник» в «Культурную симпатию». Будет тоже интересно. Пока эта неделя будет продолжаться, подпишитесь на «Спутник», на меня подпишитесь в социальных сетях, на Даниила Бессонова обязательно тоже. Неофициальный Бессонов.
5: Неофициальный
4: канал.
5: Бессонов.
4: Прекрасный. Да. Пока-пока.
5: Пока, друзья. Спасибо.
0: Есть что сказать?
6: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов, и представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов – ожирения, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым.
6: здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно, но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, столько же в Нижнем Новгороде и Казани. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Второй форум регионов России и Монголии открывается в Улан-Баторе. Приднестровье не позволит нарушать миротворческий режим сил России. Трамп предложил двум ирландцам объединиться. Подробности далее. Второй форум регионов России и Монголии откроется сегодня в Улан-Баторе. Он продлится 2 дня. Программа форума посвящена укреплению транспортной связанности России и Монголии, роли регионов в развитии евразийских транспортных коридоров и развитию европейского туристического пространства. С докладами выступят главы субъектов России и аймаков Монголии. Пленарное заседание завершится церемонией обмена межрегиональными и коммерческими документами о сотрудничестве. Одновременно с форумом в монгольской столице пройдет первое заседание совместного комитета по реализации временного торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом. Режим повышенной готовности введен в Соболевском муниципальном округе Камчатки из-за угрозы подтопления населенных пунктов паводковыми водами, сообщает Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае. По данным спасателей, утром в понедельник уровень воды в реке Большая Воровская достиг 326 сантиметров. Это привело к размытию дорожного полотна и мостового переезда. В последующие дни прогнозируется дальнейший подъем уровня воды, что может ухудшить гидрологическую обстановку. Приднестровье не позволит демонтировать формат миротворческой операции России, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства республики Виталий Нягу. Напомню, в этом году исполнилось 34 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Американский президент Дональд Трамп выступил с новой инициативой о переделе мира. По его словам, необходимо провести референдум об объединении Ирландии и Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Ранее новый британский премьер Энди Бёрнам исключил такую возможность. На этом фоне лидер шотландской национальной партии Джон Суини заявил, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия намерены требовать проведения референдума о выходе из Соединенного Королевства, сообщила газета «The Telegraph». Президент Болгарии Ильяна Йотова выступила за работу над достижением мира на Украине, сообщает болгарское телеграфное агентство. В интервью телеканалу «Нова» она заявила, что финансовая, экономическая и социальная ситуация в Европе оставляют желать лучшего, отметив, что грядет тяжелая зима. Напомню, ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев в начале сентября назвал безрассудным осуществляемые европейскими странами поставки оружия Киеву для нанесения ударов по территории России. Решение о переносе встречи с участием стран Персидского залива было принято совместно Тегераном и Маскатом, сообщает иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источник в МИД республики. Встреча должна была состояться в оманском городе Салада сегодня при участии представителей Ирана, Ирака и ряда других стран Персидского залива. Планировалось обсуждение сделки по временному управлению судоходством в Ормузском проливе, сообщала газета Financial Times. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущий Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов. Здравствуйте, товарищ. Сегодня у нас философская тема для обсуждения. Та самая цифра 37. Как только произносишь цифру 37 касательно русской и не только русской литературы, в первую очередь русских и не только русских поэтов, сразу же тебе тут же начинают цитировать песню Владимира Семеновича Высоцкого и говорят: «Да-да-да, мы помним, мы слышали у Высоцкого». Как это там...
3: Алеша, напомни.
4: С меня на цифры 37 момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подумал, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль,
3: и Маяковский лег виском надуло.
4: Маяковский лег сердцем и даже не ложился.
3: Да-да-да.
4: Вот, да. Я как-то однажды взял и написал по этому поводу раздраженный пост. Я говорю, ну хватит уже в конце концов цитировать. Там, да. Там дальше еще Есенин слазил в петлю в Англитере, совершенно дикарской.
5: Другой же в петлю слазил в Англитере.
6: Да-да-да. Слазил, предполагает, что можно залезть и вылезть.
3: Слазил, да, ну как бы слазил, как на забор за яблоками, да, и Маяковский лег. Причем Есенин-то в 30 лет покончил жизнь самоубийством.
4: Нет, он оговаривает, он берет разные там даты, и это самое.
3: Да, да. Ну, в общем, да, в чем дело, сейчас скажут мне, что тебе не нравится. Но мне кажется, что оно просто не это стихотворение Высоцкого, она же песня, не очень дружит с русским языком, а тема-то поднята правильная, да, там действительно поэты ходят там босиком по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Но мои товарищи чуть более, может быть, скептично настроены, чем Владимир Семенович Высоцкий, и какие-то другие цифры, может быть, предполагают, в качестве трагических, в том числе цифра 26 есть у нас, скорее,
6: руководство. 26-27,
3: да. Но, тем не менее, говоря о цифре 37, сам-то Высоцкий прожил 42, да?
5: 42. 42. Недалеко ушел.
3: Ну, недалеко. 5 лет, что значит недалеко. А для поэта 5 лет – это далеко. Вот. Пушкин, соответственно, Маяковский названный, великолепный фронтовой поэт, о котором мы часто говорим, Павел Шубин, Геннадий Шпаликов, великолепный сценарист и замечательный поэт. Кто-то из пушкинского ряда наверняка был. Я вот сейчас точно не вспомню, но, условно говоря, там Адаевский или Бестужев-Марлинский, кто-то там...
5: Бестужев-Марлинский.
3: Кто-то на этой цифре тоже споткнулся. Соответственно, Байрон, конечно же, ну и так далее. Сейчас, друзья мои, может, кого-то вспомнят. И когда уже вот смотришь и начинаешь перечислять, понимаешь, что, боже мой, это действительно там треть русской поэзии прям утыкается в эту цифру и не в состоянии через нее перейти. Может быть, действительно в ней есть какая-то мистика. И вообще, есть ли вообще мистика в поэзии, и в каком месте поэзия, математика, поэзия, цифры пересекаются, вот об этом мы будем сегодня говорить, друзья.
4: Я вспоминаю, собственно, вот что интересно, до того, как Владимир Семенович спел эти строки, да, я считаю стихотворение действительно слабым, с несколькими яркими строчками, безусловно, вот про это, про поэтов, которые ходят пятками по лезвию ножа. Вот, все остальное, конечно, там критику с трудом выдерживает, но, тем не менее, Высоцкий стал законодателем этой моды. Я не припомню, а я свидетель, я уже в возрасте мамонта. Вот, я

0: законодателем вот этой поэтической нумерологии. Понятно, что люди помнили и о Пушкине, и о Маяковском. Понятно, что как бы о ранней кончине Лермонтова очень много писали и говорили. Но, тем не менее, в нумерологию, вот в это вот придыхание, в это как бы вот, вот это в момент слетает хмель, этого я не припомню. Этого, мне кажется, не было. А вот с Высоцкого вот это вот как бы в нашем литературном, и не только литературном сообществе началось и очень стало популярным у обывателя. Да? Обыватель вот смотрит на трагизм, драматизм литературы, вот через эти цифры и убеждается, что это действительно трагизм и драматизм. Да? Я не приветствую эту обывательскую метафизику, честно говоря, потому что это замена подлинного представления о Господнем замысле. Да? Вот замысле как судьбы, так и замысле литературы. Поэтому мне, честно говоря, чем дальше, тем больше эти игры не сильно нравятся. И как бы вот в очередной раз не упрекать, но как бы сказать Владимиру Семеновичу, что со снайперской точностью он опять угодил не туда. Вот
1: это. Ну, сейчас Леша возьмет и закончит программу. Сейчас уже мы будем тогда говорить. Если сейчас я сделаю поправочку. Мы сами ошиблись и сами сейчас исправим эту историю. Дело в том, что я оказался прав. Действительно, поэт Александр Иванович Адаевский, пушкинского времени поэт, тоже прожил 37 лет. А Бестужев-Марлинский прожил 39, но он в 37-м году погиб. И вот здесь, помимо еще возраста 37, еще есть еще и дата 37, потому что, соответственно, в 1937 году и в 38 году тоже у нас подкосило ряд поэтов уже не 37-летнего возраста, но вот она, цифра 37, она срабатывает и так, она срабатывает как дата и срабатывает как личный возраст.
2: По поводу Высоцкого, что он такой популяризатор этой божественной арифметики, я ничего сказать не могу, вам, мамонтам, виднее. Но, скажем так, Серебряный век, Золотой век, если так посмотреть, действительно ничего такого не вспоминается.
0: Не было этой нумерологии, никто в нее не играл.
1: Дело в том, что, я прошу прощения, сейчас Олег продолжу. Дело в том, что к тому моменту, когда был Серебряный век, еще не случилось ни Шпаликова, ни Шубина, то есть там еще имен донабавилось, и поэтому Высоцкий уже имел основание спеть, потому что в Серебряном веке, когда был Серебряный век, там бы еще было меньше имен. Там был Пушкин, там был Байрон, там был Адаевский, а потом оно как бы уже насытилось до такой степени, эта дата, что позволило Высоцкому об этом говорить. Вот в чем дело.
2: Пока мы снимаем наши передачи, говорим о самых разных личностях, прекрасных поэтах, прозаиках, драматургах, критиках, музыкантах, художниках, киношниках и так далее, так далее. Я замечаю, что вот до смерти Сталина люди как будто жили в ином времени. Они за свои 37 лет, за свои 26-27 лет, за свои 40 лет успевали столько, сколько сегодняшний человек к своим 100-120-200 годам, если он доживет до этих лет, ничего просто не успеет сделать. Они в ином ритме жили.
1: Это правда.
2: Да. И...
1: Ну, они просто взрослые становились уже в 14-15-16 лет, в том числе и наши поэтические классики в лице Пушкина, Лермонтова, Есенина оставили ряд шедевров совершенно, как это называется... В общем, в молодом возрасте, совершенно юношеском.
2: И сегодня, наверное, вот стоит ориентироваться на них в том плане, что лет до 30-37 необходимо сделать какое-то очень важное количество литературных дел. Ну, я так для себя определяю. Написать какие-то важные книжки, статьи, стихи.
1: А у нас Дебидову как раз было недавно 37 лет. Я понял, что он про себя просто говорит. Он до 37... Знаешь что, Олег? Нет, мы многое успели до 37 лет. Это сейчас стало, согласно законодательству, детство у людей... ровно до этой даты. То есть у нас Пушкин умер в детстве. Как бы и Маяковский, и Шпаликов, и Шубин в детстве. Ну, как бы, едва ему закончил детство, тут его они в детстве и угодили на своей дуэли.
2: Ну, это вообще бред.
0: Да. А хорошо, нет, там не официально, официально признано, логично, значит, что молодой человек, сколько там, напомните мне, до 45, по-моему.
2: Ну, там что-то... Не-не, это собираются продлевать пока до 36.
1: Ну, вот, да. Видите, вот мы недаром эту дату мы подняли.
2: Мистика,
1: да?
2: Мистика какая-то есть?
1: Мистику давай... превращают в пародию, просто в бред какой-то.
2: Давайте так, ну, вспомните свои 37. У тебя это, наверное, 2011-2012 год, у тебя 2007, да?
0: Да, да, да.
1: Я вполне мог погибнуть на дуэли, я написал уже ряд ключевых своих текстов. Конечно, хорошо, что я прожил дальше, но в сущности я не был явно в состоянии юношества.
2: Но что-то такое случилось?
0: У меня все ровно. Более того, я даже не особенно тогда литературой занимался. У меня пауза какая-то была, и у меня еще ни одной книжки не вышло. То есть я бы мог, конечно, вот как бы сгинуть достаточно бесславно. Господь мне продлил мои дни. Вот, и уже с тех пор 7 книжек вышло, и много чего написано, и много чего сделано.
1: Ну, я понимаю, к чему ведет Олег. Дело в том, что действительно действительно, в наши дни, глядя на наших товарищей, друзей, поэтов, мы много с ними общаемся, мы живем сами в этой среде, конечно, цифра 37 уже непонятно, к кому применять. Она совершенно утратила свою эту трагическую актуальность, потому что все наши поэты, которые вокруг

0: вокруг нас, они все заметно старше, они давно эту цифру перешли, она никак их не коснулась, никакого, ну, насколько я знаю, никакого душевного там телесного напряжения, не берите любую фамилию Вадейников, Караулов, все наши друзья и братья не испытывали на этой цифре. А другие поэты, они заметно моложе. Все фронтовое поколение, они моложе, и их точно не трагика этой цифры волнует, а там, ну, таких людей, как Амир Сабиров, допустим, волнует, как с войны вернуться, в которую они угодили в 19-20 лет. То есть это вот как раз происходит, может быть, процесс, опять связанный с СВО, процесс соразмерного, стремительного, молодого, правильного взросления. Потому что о Сабирове и о ряде молодых поэтов фронтовых уже не скажешь, что они будут юношами до 35-36 лет. Я уже на Сабирова с некоторой опаской даже смотрю, в том смысле, что он совсем молодой парень, а он уже...
1: быстро развивается.
0: Да, быстро развивается, получил премию «Слово», потому что война взрослит. Вот плюс-минус те же самые события, на какую вот эпоху не оглянись, они характерны для всех тех людей, которые цифру 37 проходили. Потому что давайте вернемся к этим именам. Это Пушкин и Адаевский. Во-первых, юность – это война 1812 года, 13-14 год. Это примерно то же самое, что гражданская война для Шолохова там, и Гайдара, и еще кого-нибудь. То есть не участие, но наблюдение уже само по себе за этой огромной трагедией, нахождение внутри нее, оно сразу же взрослит. А следом там восстание декабристов, там, да, следом там польское восстание. И они вот этими колоссальными историческими событиями, они стремительно взрослели. То же самое, если берем мы Павла Шубина, там, да, еще, там еще были какие-то у нас персонажи, которые в 37 лет погибли или во время войны, или после войны.
1: Хармс.
0: Да-да, тоже. Это, во-первых, 30-е годы сначала.
2: Да, Хармс, ну и Веденский, два главных абориута, вот, ушли в 37 лет.
0: Во, когда. Вот видите, это, во-первых, также революция, которая на фоне там детства, взросления, гражданская война, потом коллективизация, потом депрессия, потом Великая Отечественная война, и тут не приходится говорить о необходимости какого-то взросления. Послевоенное поколение, там несколько иная вещь, но тоже это военное детство, тот же самый Шпаликов там, и все остальное, тоже с этим связано напрямую. Она война их, даже если как Высоцкий ее застали совсем в детском возрасте, она их взрослила. А у нас другое. У нас действительно была, если уж что-то называть застоем, то как раз вот эти вот наши благие, сытые путинские нулевые десятые годы, там, да, у нас не взрослели люди. У нас 20 лет такое было, ну, не скажу, что прозябание, а такое вот как бы вот наполнили ванну пеной, и вот так вот полеживали в ней 20 лет.
1: Отдельно взращивали инфантилов.
0: История ушла от нас на эти годы. Причем она происходила в каком-то там виде. Там, ну, вот, достаточно сказать, что Донбасс начался в 2014 году. Но он начался только для очень узкого количества людей, которые еще тогда в советское время умудрились вырасти и повзрослеть. А вот для молодой среды, я сплошь рядом это замечаю, что они вообще ничего про это не знали, не слышали. И про все остальные конфликты. То есть они когда взрослели, была Чечня, Северный Кавказ, Осетия, Абхазии, они не заметили этого, ну и так далее. Они просто прошли через эти 25 лет, через четверть века прошли, как будто ничего вокруг нет. Вот это вот само по себе поразительно, и в силу этого как бы и социология, она тоже не на пустом месте у нас. Придумывают вот эти вот вещи, связанные с максимально поздним взрослением человека. Я, кстати, сейчас я договорю эту мысль, пока далеко от нее не ушел, вижу вот в этом весьма, конечно же, вульгарном желании максимально продлить юность и подростковое состояние человека, вижу в этом некоторую затаенную опаску со стороны власти неких революционных событий. Потому что всегда революции и в 17-м году, и прочие, а это дело студенчества, это дело молодых людей. А у нас желание острое, чтобы никаких студентов не было, чтобы люди прямо из детства перешли на пенсию. Вот у них детство, потом раз, и они уже пенсионеры. Чтобы не было никогда много...
2: Пенсионеры тоже такие бойкие, знаешь, глянцевые. Чтобы красота сохранялась, сексуальность, но они пенсионеры.
0: Ну да, но они в детстве здесь, а потом они начинают как бы...
2: Мутить общество, желания нет, как бы, а вот желание звездить, это нормально.
0: Вот, да, ну, я не думаю, что это... Что я шучу. Я думаю, что это, на самом деле, имеет некоторые социологические основания.
1: Давайте я верну такую трагическую ноту, и пока мы говорим про современность, вспомню двух поэтесс, которые ушли буквально пару лет назад и споткнулись ровно на цифре 37. Первая поэтесса – это Инна Теплова из Калуги, долгое время писала стихи. Первый раз вышла замуж неудачно, муж постоянно пил, ушла от него, писала стихи, никуда не удавалось пробиться, ездила на всякие совещания молодых писателей, мало что замечали. В родной Калуге ей издали книжечку, книжечка не пользовалась спросом. Вышла второй раз замуж, как казалось, все хорошо. А началась специальная военная операция, тут ее заметили, тут начали приглашать на всевозможные концерты.
0: Но можно сказать, что все-таки это поэт нашего круга. Да, там она была на наших фестивалях.
2: Да, мы ее подтягивали.
0: Да, и она замечательная, она была замечательно красивая, очаровательная и очень талантливая женщина. И это потеря, действительно, для русской поэзии.
1: И в 25-м году ничего не предполагало, ее убили. Сейчас уже об этом, наверное, можно говорить, да? И, наверное, можно прочитать какие-то ее стихи. Вот, например, «Метаморфозы». Оранжерея надушная, безвременно моя, 7 метров, изумительно квадратных. И даже прозябать, по правде говоря, мне в этой комнате особенно приятно. Здесь я останусь, здесь врасту в паркет, зазеленеют пальцы и ключицы, и станут поглощать животворящий свет, и он мне наконец-то пригодится. Я не страшусь таких метаморфоз, не петь, но пить, и наполняться влагой в компании лилейников и роз. Великое, сомнительное благо. По-моему, вот в этих строчках вся скорбь поэтическая видна, да? И вторая поэтесса, которая тоже вот в 37-38 лет ушла, тоже из провинции, из Улан-Удэ, даже не из самого города Улан-Удэ, из деревни под Улан-Удэ, Елена Жамбалова. Не знаю, знали вы ее?
2: Знали. Нет, стихи знали. Это блистательный поэт. Блистательный совершенно.
1: Такие немного абсурдистские стихи, очень прикольные, в духе Лимонова, Щаповой даже, может быть, где-то, да?
2: И в то же время с отчетливо слышимым вот этим фольклорным бурятским...
1: Да. Она все время жила у себя в деревне, вышла замуж, нарожала 5 детей. К сожалению, пила периодически. И это заносило ее периодически. Были попытки суицида. И в какой-то момент, насколько я понимаю, не выдержало сердце. Вот опять споткнулась на этой цифре 37.
0: Нет, тут дело в том, что не опять. Потому что вот мы все эти перечисляли даты, они всегда касались мужчин за самой Высоцкой эпохи. А тут, вот видите, у нас мужчины стали инфантилизироваться, короче, да, и покидать трагическое поле поэзии и цифры, и вдруг женщины
2: А я вот о чем
0: прихватили.
2: Подумал. Сейчас я реплику буквально там 2 слова. Я вот о чем подумал. Укрепление и расширение того, что сказал Захар о том, что спокойная эпоха сменилась достаточно жесткой нашей эпохой исторических катаклизмов, и снова эта цифра прибежала. Mm-hmm. Вот как бы, да, тут при всей моей скепсисе, тут есть о чем задуматься.
0: Есть о чем задуматься, Олег, сейчас договоришь, да, есть сейчас задуматься еще в силу того, что, дорогие друзья, что я еще заметил это в 2014 году, что начались эти события, которые сразу меня увлекли, события на Донбассе, события на Украине. Я тогда еще обратил внимание, что, не знаю, на 3/4 поэзия, которая вступилась за право русского человека на голос, за Донбасс, за Крым, это была женская поэзия. Я с удивлением озирался по сторонам и говорил, почему Юна Морец, почему Кекова, почему Аня Долгорева, почему
2: Марина
0: Аня Ревякина,
2: старшее поколение.
0: Надежда Кондакова. Да. Ну, то есть там целая плеяда. Причем
2: разных взглядов
0: и всех возрастов. Вот начиная там, дай бог здоровья, 90 лет Юны Морец и до совсем молодых поэтесс, вот и в том числе и до Тепловой. Это вся, еще раз говорю, на тот момент, когда я составлял первую антологию «Я израненная земля», вообще было 2/3 просто женщин и девушек, и их голоса были самые слышные. Да и по сей день, там, если говорить там, о людях старшего поколения, понятно, что есть Юрий Кублановский, но голос Морец звучит и чаще, и слышнее, и мощнее, как бы, и она пишет буквально каждые 2-3 дня очередное свое безжалостное
2: такое. «Я израненная земля», я до сих пор вспоминаю, вот выразительно уже вроде толстокожесть, да, должна быть, и прошло уже почти 10 лет. Но я вспоминаю 2 шокирующих момента. Это в целом лирика Долгоревой, вот эта донбасская, и «Шахтерская дочь Ревякиной», которая меня просто перевернула, и которая вообще вернула эпику в поэзию, которая так измельчала русская поэзия.
0: Да.
2: Больше, чем на лирическое стихотворение людей не хватало. Все, мысль коротенькая, да, чувство какое-то отрубленное, какое-то инвалидное.
0: Еще непонятно, почему, о чем
2: такое
0: это чувство.
2: Эпос, да, конечно.
0: Да, там еще была замечательная харьковская поэтесса.
1: Ирина Евса.
0: Да, Ирина Евская, это редкий пример, когда тогда было за наших, а потом пораженная глубоко бомбежками Харькова, обстрелами Харькова, она не вынесла это, уехала в Европу и не поддерживает, конечно же, теперь российскую армию, а тогда она, ее стихи, напоминаю, вошли, она не испугалась отдать свои стихи в явно про донбасскую, про крымскую антологию. Было еще несколько поэтесс. Кто получил премию «Слово» в самую первую, вот из старейших поэтесс? Знаменитый она еще шестидесятниками была.
1: Но первое слово Морец точно.
0: Про Морец, да. И наряду с Морец еще одна поэтесса православного толка. Сейчас я вспомню.
1: Никекова?
0: Нет, Никекова.
2: Никекова была, а тоже великолепная совершенно подборка. Я Светлану Васильевну очень ценю, очень уважаю как поэта. И то, что она в Израиле... Меня так обрадовало, что она в израненной земле.
0: Продолжай про это, я сейчас...
1: К Лене Жамбаловой, да?
2: Да-да-да, давай, почитаем.
1: Естественно, тоже приняла 22-й год с наших позиций. Она пыталась попасть к нам на литературную мастерскую, мы готовы были ее принять, но муж не отпускал, муж ревнивый слишком. Она говорила, а могу я приехать с мужем? Он рукастый, может, там на хуторе что-то вот помочь, поделать, построить хутор.
2: Мы говорим, по-моему, и на это были готовы.
1: Да, были готовы на это, но вот не срослось. Стихи. Вода железом и железом дышим, осенний ветер с речки, листья ржавы. Из дома в дом переселились мыши, тебе дорогу вдруг перебежали. И ты мне написал об этом вкратце, представила, ты топаешь с гитарой. Перед тобой мышиная миграция, а над тобой луна младенцем старым. Я на крыльцо потом зачем-то вышла и думала о нашем белом свете и попросила, мыши мои, мыши, не убегайте от меня к соседям.
2: Очень хорошо.
1: Тоже полный абсурдизм и мышиная миграция. Тоже какая-то определенная тоска, которая чувствуется во всей этой женской поэзии, как конкретно у Жамбаловой, конкретно вот у людей, которые спотыкнулись на 37.
2: Я вот о чем еще хотел бы сказать. Смотрите, что происходит. Вот начинается какой-то разбег. То, о чем сказал Захар, то есть люди тихо себе спокойно, кто-то инфантильно, кто-то красиво стареют. И, в общем, об этом во всей этой нумерологии уже поэты не задумываются, да? Но существует, по-моему, даже в коммерческом уже изводе индустрия вот молодых смертей. Прежде всего, это касается, конечно, музыкантов. Пресловутый клуб 27, да?
0: Мы об этом будем во второй части программы говорить.
2: Потому что я обозначу просто тему. Да, и совершенно понятно, как бы, что вот эта тенденция, то есть Высоцкий, когда сказал, нынешние как-то проскочили, он угадал, насколько спокойно доживут свое шестидесятники. То есть среди которых на 37 ушел Шпаликов, маргинал абсолютный в виде шестидесятничества официального. А остальные, и причем это сразу было, в общем, видно, да, видно было, что и Евтушенко побрет в Махусаевых годах, правда, угадал на 1 апреля, на день дурака.
0: Жестоко, но что?
2: Ну, а что делать? Вот, Андрей Андреевич, было видно, что запрограммирован Вознесенский на достаточно долгую жизнь. В общем-то, казалось, что Белла Ахата у нас со своими иногда пагубными пристрастиями как бы не протянет. Протянула себе спокойно вполне. Так что как-то вот у них все легло. Но на этом фоне начала рождаться вот эта индустрия совсем ранних уходов, да? Тут, пожалуй, наверное, открыл. Грустно так признавать, но здесь мы тоже как бы открыли этот список Лермонтовым нашим. И я много читал современников и поразительную вещь Лермонтова. Да, Достоевский много размышлял о Лермонтове. Василий Васильевич Розанов, который замечательно поразивший меня вещь, сказал, что Гоголь и Лермонтов оставили так мало свидетельств своего пребывания здесь вместе с нами на земле, что казалось, будто где-то они еще в это время присутствуют, где-то там. То есть, да? То есть коротенькая жизнь, 26 лет Лермонтову, а он еще ухитрялся где-то параллельно там присутствовать. Значит, жизнь Лермонтова поразительным образом огромна. Но дальше уже пошли музыканты, вот, и пошло вот это вот огрубление, торговля ранней смерти, крайне неприятная такая история для меня, да? Как будто кто-то специально сидит, и вот это вот сидит, выщелкивает и счетами, и пальцами, и подсчитывает банкнот.
0: Да, сурово, да. Я напомню, просто мы не назвали имя поэтессы, прошу прощения у нее, замечательный поэт Олеся Николаева,
2: конечно. Олеся Николаева, конечно.
0: Да, лауреат первой премии «Слово», и классик, и тоже из тех людей, кто сразу поддержали Донбасс, ну и из старшего поколения, для которых вот эта цифра 37 тоже, по сути, ничего не означала, потому что и ее тоже, Олеся Николаева, и как бы поэтическая состоятельность, и имя она приобрела гораздо более поздние годы. Но здесь я все-таки еще раз продолжу мысль Алексея Колобродова касательно наших шестидесятников, потому что, на мой взгляд, вот эта вот их игра в русскую классику, в продолжатели, в прямых продолжатели русской классики, она, увы, вот именно самой формой их жизни, самим таким артистическим желанием вроде бы всерьез играть в Маяковского и Есенина, но жить не как Маяковский и Есенин, а жить как Игорь Северянин в лучшие годы, вот оно сыграло с ними дурную шутку. Вот, ну, как бы потому что трагического мифа, не мифа Евтушенко, не мифа Вознесенского, не мифа Рождественского нет и никогда не будет. Вот в чем дело. Причем не обязательно в 37 лет умереть. Можно прожить как Чехов, можно прожить как Толстой, можно прожить как Тютчев, можно много лет прожить.
2: Унести эту драму.
0: Миф будет. А тут его нету, и его не высосишь из пальца. Прошу прощения, мы продолжим говорить после рекламы. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Эркюль Пуаро и капитан Гастингс. Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль. Радио «Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
2: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Ключи Захара.
3: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
5: Всем привет.
3: И Алексей Колобродов.
6: О, здравствуйте.
3: Филологи и литературоведы. Сегодня мы говорим о той самой цифре 37 или о цифре 26, которой мы отчасти посвятим и вторую часть нашей программы. И вообще о трагике и трагическом мифе в русской литературе, в русской поэзии. Не только в русской, но в первую очередь в русской. Почему мы так любим русское слово, русскую поэтическую мысль? Почему нам это так дорого? Я для себя это сформулировал несколькими фразами. Ну так, несколько фраз это звучат несколько, может быть, даже вульгарно или там пацански. Но тем не менее я их произнесу. Потому что русский поэт отвечает за базар. Вот это вот я однажды для себя это понял и перешел сразу на прозу, чтобы
5: обезопасить
3: себя. Чуть дольше протянуть, потому что, ну, все понятно, человеческая смерть и трагична, и неизбежна, но русские поэты достигли неизъяснимой просто силы и мощи судьбы в том, что их смерть длится и длится. Она не просто когда-то состоялась, а мы просто каждый раз переживаем пушкинскую дуэль. Вот приходит это время, мы вновь читаем что-то об этом, мы вновь думаем об этом, мы вновь мечтаем, что пуля Дантеса мимо пролетит, а Пушкин, наоборот, в него попадет, там, ну и так далее. Дуэль Лермонтова, она переживается и переживается из поколения в поколение. Там смерть Бестужева-Марлинского, смерть Гумилева, она просто как будто вчера произошла. Это снова место противостояния и драки. Смерть Есенина, смерть Маяковского, там, да, и даже, так сказать, более тихие, не столь шумные, не столь трагические смерти, как смерть Бродского. Мы все хотим отправить его в больницу, чтобы он вылечил свое сердце и не столь рано оборвалась его жизнь. И даже смерть Тютчева, и даже смерть Фета, они тоже там имеют некоторую свою подоплеку, там не всем известную. Любое это событие, оно является фактом действующей русской литературы. Вот, и я говорил в прошлой части программы, кому-то, может быть, мои слова не слишком симпатичны, об этом, кстати, Алексей Колобров тоже только что говорил, но я повторю еще раз эту мысль. Конечно же, я не люблю шестидесятников, честно говоря, я про это совершенно это не скрываю и часто это повторяю, в том числе и потому, что считаю, что очень простая эта мысль. Им дала советская власть, шестидесятникам дала невероятные, немыслимые во всей человеческой истории, во всей человеческой планетарной истории невероятный статус поэта. То есть это огромнейшие, не то что 100-тысячные, а миллионные тиражи. Возможность бесконечно гастролировать по свету в статусе советского поэта. Это был настолько огромный статус, что с ними встречались президенты, они заводили или романы с суперзвездами, с актрисами, причем не только с российскими. То есть они звездили несколько десятилетий подряд. У них были прямые телефоны советских президентов. Они, если что, им что-то не нравилось, звонили и говорили: «Брежнев, выведи войска». «Нет, введи войска». «Нет, еще там что-нибудь». Ну, как правило, «выведи войска». Там, да?
5: Юрий Владимирович, я зайду сегодня на чай.
3: Да-да-да. Вот это. И они при этом они считали, что просто так оно и должно быть. Просто они настолько талантливые, настолько они офигенные, настолько они яркие, настолько они крутые. Вот они просто, вот был до этого Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, а тут пришли они. И они прямо несли вот это имя, статус и вот эту трагедию как бы жизни поэта. Хотя трагедия, это часто им предъявлял Лимонов, что никакой трагедии никого из них не было. Ну, действительно, не было никакой трагедии. Что ж так придумать? Никого, ни Евтушенко, ни у Вознесенского, ни у Рождественского никакой трагедии не было. Они сыто, уверенно прожили всю эту жизнь и потом плавно перешли в перестройку и достаточно плавно, слава богу, хоть они не подписали, кроме рождественского письмо, расстрельное, раздавить гадину, ни Евтушенко, ни Вознесенский на это не пошли, но Евтушенко вложился в перестройку так, как мало кто. Может быть, там только какой-нибудь Солженицын и Войнович там с Аксеновым могли с ним сравниться, и то вряд ли. Перечитайте публицистику Евтушенко 80-х-90-х годов, но это просто звериная, абсолютная 200-процентная ненависть к той стране, которая тебя целиком вылепила, просто сделала из себя реальную суперзвезду.
5: Перестроечный журнал «Огонек» — это вот такой Евтушенко в бумаге.
3: Да, Евтушенко в бумаге, да, да. При этом там на станции «Зима» там, да, родился, у него там музей. В этом музее вот Евтушенко и Фидель Кастро, Евтушенко и Кеннеди, Евтушенко и африканский лидер, Евтушенко в 150 странах мира, Евтушенко Иисус Христос, и Будда, и все. Откуда ты взялся такой? Ты реально, что ли, думаешь, что такой талантливый был, Евгений Александрович? Конечно, советская власть делала на тебя ставку. Ты должен был ей быть всегда обязан. А я помню, я читаю «Строфы века», вот эту Евтушенскую антологию, где он каждому поэту, буквально там допустим, там 600 поэтов, а он каждому написал предисловие, и в 550 предисловиях он пинает советскую власть обязательно, чтобы как она этого поэта обижала. А Глебу Горбовскому, замечательному поэту, ленинградскому, из старобрядческой семьи, который не принял распада Советского Союза, у которого душа за это болела, который прямо отрицал демократов и демократию, он говорит: «Ты что, забыл, как советская власть пинала нас сапогами?» В этом, я не знаю, но это такое отсутствие вкуса. Кого пинало сапогами из вас двоих на советской власти, Ленин Александрович? Ну, ей-богу, ну кого? Но вот в этом смысле, возвращаясь к этим цифрам, понятно, что я читал биографию Вознесенского, и какие-то биографические вещи читаю и про Евтушенко, и про Рождественского, и про Ахмадулину. И дело в том, что советская власть в них так вложилась, что их, конечно, не задушишь, не задрешь теперь. Ну, то есть, ну, они вот есть настолько, что когда людям рассказываешь, что Евтушенко не очень органичен сегодня в момент СВО со своими стихами, что мы к нему обращаемся и начинаем его распевать, в то время как Евтушенко, когда распадался Советский Союз, когда отделялась Украина, ничего по этому поводу не сообщил. А когда у нас была война в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии и далее, он не занимал патриотическую имперскую позицию. Ничего этого не было. Евтушенко не стоял на защите распавшихся наших территорий. Стояли другие люди. Но тем не менее, люди вот смотрят это и смотрят сквозь тебя. Они говорят: «Нет, мы все равно будем петь Евтушенко, потому что Евтушенко, вот как бы, он сказал про себя, что моя какая-то фамилия там Россия, Евтушенко псевдоним». Вот, да, это тоже удивительно по своей
5: пошлости
3: слова. Ну, так оно и в каком смысле так и стало. Все равно, поэт, Евтушенко, конечно же, Евтушенко. Сразу после Есенина на «Е» у нас Евтушенко.
5: По свидетельству Анны Ревякина, я тут редактировал ее дневниковую прозу, когда, значит, уже все произошло, уже это там конец 10-х годов, она приезжает в Москву, уже известный поэт, и вот они встречаются с Евгением Александровичем. Причем почтение вот многих наших девушек, поэтов к фигуре Евтушенко мне тоже кажется такой комической какой-то.
3: Ну, девушки и женщины, я причем поражаюсь его огромности, потому что и Кудимова наша Марина, и Надежда Кондакова — это одно поколение, и Аня Ревякина — другое поколение. А можно
6: Алексей Николаев.
3: Ну, да, такое ощущение, что можно дойти до Анны Ахматовой, и он тоже, ее даже благословил. То есть он от 150 до 15 лет он всех успел вовремя заметить и похвалить. Леночка Крюкова из Нижнего Новгорода, замечательный поэтесса. Да кого только, ну, очень много. Вот он...
5: Ахматова что-то очень важное в нем угадала. Он, когда пришел к ней, так сказать, поклоном, молодой еще, в красивом пиджаке, клетчатом, как обычно, или там полоску. И у него была в кармане блестящая авторучка. На что Анна Андреевна сказала, а это что? Он говорит, авторучка. Она говорит, а где ваша зубная щетка? Ну вот возвращаясь, по свидетельству Ревякина, когда она ему рассказывала о бомбежках Донецка, да, о том, что творится на территориях, которые остались до Украины, о том, как там, значит, обо всех этих детях погибших, все, о Горловской Мадонне и так далее. Евгений Александрович, это уже вот буквально там, значит, конец 10-х годов.
6: Ну, это 15-й, 16-й, 17-й умер.
5: 17-й, да. А, ну да, где-то 15-й, 16-й. Евгений Александрович сочувственно мычал.
3: Евгений Александрович находился в США, и как бы это диктовало ему его поведение, что само по себе, тоже вот, друзья мои, как хотите, обижайтесь, но это пошло само по себе, понимаете, так биться за приход демократии в России, так ненавидеть.
5: И свалить себе и как бы, тихонечко.
3: Ну, ты, живи и наслаждайся, живи и наслаждайся. Вот ты получил ту территорию свободы небывалой. А в числе прочего, почему он съехал, как бы, ну, вы же знаете на этот ответ. Пока они жили в Советском Союзе, они получали невероятные, просто немыслимые для молодого нынешнего поколения поэтов деньги. Ну, то есть книжечка стихов могла стоить 4, 6, 8, 10, 15 тысяч рублей. В Советском Союзе это невероятные деньги. Они выходили у него ежегодно, а то и по две. А подборка стихов в журнале — это 600-800 тысяч рублей. Это можно просто полгода просто прожить. Евтушенко, кстати, вот я был в музее в Переделкино, он коллекционировал живопись мировых суперзвезд. Ну, у него там Пикассо, Шагал, Кандинский, он при этом жил в Советском Союзе, где величайшие работали художники, соцреалисты от Пластова там до Гелия Коржева, не вызывали это у него никакого интереса. Он просто прошел мимо всей советской культуры, вот этому все бродское, яркое, авангардистское. Там есть один только реалистический портрет, это его портрет Евтушенко. Вот там, где он похож на себя красивого, он его повесил. Все остальное. Вот себя он кубиками не захотел, как бы изображенного, себя он правильного. Взял остальное, все плохой вкус, честно говоря, у Евгения Александровича и в живописи тоже. Простите, что на него бросаюсь, но это к вопросу о цифрах просто. Вот цифры в данном смысле сыграли в известном смысле против них. Сейчас скажут, а ты что там рассказываешь? Ты живой до сих пор? Я тоже живой, да. Я в этом смысле даже не пытаюсь соревноваться. Да. А вот кто эти цифры доиграл до конца, так это Борис Рыжий, который, кстати, тоже считал Евтушенко плохим поэтом, о чем в одном из своих стихов просто прямо и написал.
6: А что говорил Рыжий? Трагедия поэта в том, что он поэт.
3: Потому что он поэт настоящий.
6: Но это неприменимо к шестидесятникам почему-то. К ним это не
5: вяжется. Добавлю, по-моему, я это уже озвучил, эту мысль о том, что вот это очень правильно сказано, что советская власть вложилась так, что вот остались имена, осталась какая-то легенда, а стихов-то не осталось. Остались песенки, которые как бы такая побочка осталась.
3: Ну, знаешь, ну нет, «Юнона Вось» осталась там, да.
5: Песенки.
3: Песенки, да.
5: Я тебе говорю об этом именно, да.
3: Ну, может быть, да. Но, тем не менее, понимаешь, сила вложения советской власти такова, что вот как бы их не задушишь, не затрешь. Вот они просто вписаны в сознание.
5: Вот остались, да, остались люди, вот такие битвы прям, да?
3: Битвы, да, да.
5: Прямо остались. А если начать смотреть, там, ну, у Рождественского, да,
3: он... У Рождественского, кстати, удивительным образом, он на тот момент советской власти, он все-таки чуть подотставал от Евтушенко и Вознесенского, они были популярнее его, а сейчас он почему-то всех превосходит. У них тоже песни, у них тоже есть песни.
5: Поменьше.
3: Он просто по продажам, что-то такое есть в его интонации, что-то такое там такое есть, что очень подкупающее. Я, кстати, уж я ругал шестидесятников, все-таки скажу уж заодно, я приобрел себе трехтомник Беллы Ахмадулиной и, признаться, читаю ее с огромным удовольствием. Я просто подряд решил прочитать всю ее поэзию, я читал его, естественно, кусками, урывками, книжечками, там еще, когда-то, начиная прям с детства. Но сейчас я читаю и вижу, это все-таки действительно большой поэт. И вот в Ахмадулиной я некоторую трагику судьбы и вижу. Она ее как-то вот как раз своими дурными привычками, как сказал Алексей, она ее как-то догнала. Вот у нее была большая щемящая нота истинной тоски. Вот не такой вот накрученный на себя, как бы, как шарфик Петушенко.
5: Несколько разбавленная, несколько водянистостью, рыхловатостью, да, но подлинная, действительно.
3: Есть подлинная, и ранние стихи, да вот все, что она писала 60-е годы, 50-е она начала, 50-е, 60-е, вот я пока до 60-х дошел, очень много по-настоящему сильных стихов. Я понимаю, почему она тогда такой шок, благой шок привела всю читательскую публику, потому что, конечно, это было поразительно. Является девушка, такая мангуардынская девушка, которая великолепно владеет русским языком.
5: Итальянская ордынская.
3: Итальянская ордынская, да, что особенно, да.
5: Что-то такое очень средневековое.
3: Не, как и Мамаева войска, на самом деле.
5: Да, генуэзцы и тюрки, да?
3: Да, и вот они, тюрки. Олег, да.
6: Борис Рыжий, вообще поколение тех людей, которые умерли в 20 с небольшим лет, на Западе есть клуб 27, но он в первую очередь касается музыкантов, да?
3: Джим Моррисон.
6: Джимми Хендрикс, Роберт Джонсон, Эми Вайнхаус, Курт Кобейн, да. Дженис Джоплин и так далее.
3: Поразительно. Это мировая слава, необычайные музыкальные достижения прожили всего 26 лет. Это тоже невозможно проверить. Да.
6: И при этом уходили на пике своей славы. Да, Курт Кобейн застрелился из ружья. Зачем? Почему?
3: Я ненавижу себя, я хочу умереть.
6: Понятно.
3: А потом Олег часто задает вопрос, зачем, почему? Нет такого ни вопроса, ни ответа касательно самоубийства. Ни зачем, ни почему. А просто потому, что жизнь невыносимая.
6: Анатолий Борисович Маренков, наш любимый, говорил, что только животное не задумывается о самоубийстве. Да, и что-то в этом, наверное, есть. Но вернемся.
3: Кстати, к этому. Животные тоже совершают самоубийство.
5: Животные совершают.
6: 27, это, да? Если посмотреть на нашу рок-эстраду, тут и Башлачев, тут и Янка Дягилева тоже.
3: Рок-эстрада и Башлачев, это ужасные просто слова. Да. Рок, хорошо, рок.
6: Ну, Янка Дягилева тоже не рок-эстрада. Да.
5: А это андеграунд.
6: Андеграунду, к русской поэзии ближе, да? Да. Тоже в 27 ушли.
5: 24.
3: 26 лет. Башлачев.
5: Янка 24.
6: А на 66-го года, в 91-м, 26.
5: Ну, она не дожила до 25.
3: Да, 24
5: года.
3: Пересчитаем, ладно, все хорошо.
6: Да, ну, так же
3: филологи, простите.
5: Башлачев 27, классический 27. Башлачев прям, он тоже не дожил.
3: Итак, все-таки, уходя от русской поэзии, задаю вопрос Олегу Демиду, уходя от мирового рока, возвращаясь к русской поэзии. Итак, кто 26
6: еще? Башлачев, Дягилева. Старые
3: классики.
5: Рыжий.
6: Лермонтов, Борис Рыжий.
3: От Лермонтова,
6: Александр Бардадым. Рольд, Мандельштам.
3: Так, ну, Иосиф, Рольд, Мандельштам. Ну, да. Цифра тоже весомая, тоже весомая.
6: Опять-таки, не всегда все это объяснимо. Есть люди, которые игрались.
5: Я прям реплику. Там, вот о чем мы перечисляли этих звезд, да, там объяснимо. Объяснение очень простое, вещество.
3: Да.
5: Вот, в русском случае, там, конечно, надо отдельно брать всегда, да, но такой решающей роли не было. Поэтому, действительно, загадка тут присутствует.
6: Дорогие друзья, у нас еще будет отдельная передача о Янке Дягилевой. Мы обо всем об этом конкретно еще поговорим. Вещества у наших нет, алкоголь
5: присутствует.
3: Так, давайте закроем эту тему, а то она закроет программу.
6: Уйдем тогда от клуба 27 и поговорим о тех людях, которые моделировали, игрались с этими числами, с этой трагикой судьбы. Вот был прекрасный Леонид Губанов, который тоже умер в 37 лет, родился в 46-м, умер в 83-м, да? И ничего как бы не предвещало, но это такой человек, который, с одной стороны, не мог жить в свое время, да и в любое другое время он не смог бы найти себе место. Парень, который не хотел учиться, но при этом занимался постоянно самообразованием, утопал в книжках. Но чтобы эти знания, почерпнутые из книжек, начали как-то работать, необходимо все-таки и начальное среднее образование, и высшее образование. Тогда можно о чем-то говорить. У него этого ничего не было. Он не смог так до конца окончить простую школу. Естественно, высшего образования не было. Окружение при этом было, всякие философы, поэты, которые преподавали в МГУ, закончили МГУ, исторические, филологические, искусствоведческие факультеты, все что угодно. Были живописцы современные, очень крутые, были музыканты современные, очень крутые, барды, правда, ну, тоже музыканты. И он, начитавшись всего и про Пушкина, и про Маяковского, и про Есенина, во-первых, делал жизнь с Есениным и Маяковского одновременно, с другой стороны, помешался на этой цифре 37. У него и первое опубликованное стихотворение, широко разошедшееся, это я подчеркну, художник, да, из журнала «Юность» 64-го года, когда ему было 17 лет. Оно, собственно, включает эту цифру 37, да? Холст 37 на 37, такого же размера рамка, мы умираем не от рака и не от старости совсем. Когда изжогой мучит дело, нас тянут краски теплой плотью, уходим в ночь, от жены денег, на полнолуние полотен. Да, мазать мир, да, кровью вен, забыв болезни, сны, обеты, и умирать из века в век на голубых руках мольберта. Ему на тот момент 17 лет, он москвич, учится в 9 классе школы рабочей молодежи и работает в художественной мастерской. Такое предисловие было в журнале «Юность». Это не совсем так, он бросил эту ШРМ, так и не окончил в художественной мастерской. Он не работает, а учится, Ну, значит, так надо было написать, что была эта публикация. И с публикацией ему помог как раз-таки тот же Евтушенко. Владимир Юрий Варшавер, первый муж «Юный морец», тоже вычитывал самотек, и им обоим попалась эта рукопись, и они пошли к Борису Полевому и уговорили его как-то все это опубликовать. Вообще цифра 37 у Губанова встречается часто. Он жил и в Москве, в районе Кунцево, на улице Красных Зорь, дом 37. Квартира не 37, но 116, 117, как-то так, да? 37 он думал о такой поэме. У него была поэма «Марта», поэма «Полина», была поэма про Марину Мнишек, много всяких поэм, да? И вот он думал поэму о 37 как-то вписать. Ничего из этого не получилось, но получился сборник «Профиль на серебре», где собраны стихотворения с аллюзиями на известных поэтов и их стихотворения, которые ушли в 37. Да, то есть вот он моделировал все это и к 83 году полностью себя как-то и жил, не встроился в советскую жизнь, и до сих пор непонятно, что случилось. Он приехал в сентябре на дачу к родителям, 5-6 числа приехал с бутылками вина, мать на него наругалась, он обратно уехал к себе домой в Кунцево. И вот, видимо, 7 числа перепив, употребив таблетки, сидя за столом за письменным, выписывая новые стихи, и умер. Сердечная недостаточность, еще чего-то.
3: Тоже вот напророчил.
6: Да, напророчил себе судьбу. И у него в стихах как раз-таки часто встречается, что он умрет в сентябре под косые желтые дожди и какие-то еще такие строчки. Напророчил, да, такое тоже бывает в русской поэзии.
5: Тем не менее, я все-таки думаю, что возвращаюсь, вернее, к своей первоначальной мысли о том, что как бы скорее нумерология вот эта вот, она работает не на литературу, а на какую-то вот это вот такая обывательская магия, такая замена реально божественного какого-то экзистенциального замысла. Поэтому я все-таки призываю оценивать даже таких людей, как Губанов, вот таких поэтов замечательных, оценивать все-таки по творческим достижениям, вот, а не по датам смерти, иначе как бы вот этот вот баланс между подлинным поэтом и каким-то, пусть даже самым интересным, там, самым ярким музыкантом, вот, она начинает стираться, и все это мешает нормальному, реальному восприятию. Вот, возвращаясь к своей первоначальной мысли, что давайте не будем увлекаться этой
6: нумерологией. А мне кажется, одно другому не мешает, и тут можно вспомнить, вот, опять-таки, Павла Николаевича Шубина, который тоже ушел в 37 лет, ничто вообще не предвещало, что у него будут проблемы с сердцем. Человек стальной воли, человек физически подготовленный, крепкий, прошедший всю Великую Отечественную войну, и военкором, и простым солдатом, где только не воевал, он на четырех фронтах, и под Ленинградом боролся, и на Волховском фронте боролся, и в Советской Карелии, и на Дальнем Востоке. Столько всего прошел, после войны занимался переводами, периодически пил, ну а кто не пил и не пьет, и так далее, так далее. И вот сердце не выдержало, просто вышел за сигаретами, присел на лавку, сердце остановилось. Как это назвать?
5: Да нет, ну все тут просто объясняется. Помимо того, что война, ну что такое на сердце оставляет война? Тем более такой интенсивности, которую наблюдал Шубин, который, как мы уже не раз говорили, воевал в самых жестких, крутых и драматических заметках. Той же второй ударной, да, на Волховском фронте и так далее.
6: Но казалось, что у него есть какой-то такой.
5: Ну, плюс был эпизод с судом, трибуналом, фактически. Да, это тоже как бы.
3: Да, его разжаловали из майоров рядовых. Я думаю, что, Олег, объяснение еще в том, что он очень мощно начал, он сложился как большой поэт в
6: 37-му году.
3: Войну достиг необычайных высот, и у него начало иссякать поэтическое чувство сразу после войны. Он писал все меньше и меньше, и все хуже и хуже. Он просто понял, что у него ему не хватает, что называется, того самого воздуха. Все. И он вот эти вот последние 5 лет жизни, мы же с тобой составляли его замечательное собрание сочинений, и я вижу, что все, там больше вершин, больше нету. И он понял, что его просто нет как поэта. Он переводчик, он муж своей молодой жены, но он видел, что он...
5: Он даже песенник уже.
3: Да, он не достигает этих вершин. Я думаю, что здесь объяснение. Вообще, близится завершение нашей программы. Я хочу сказать, дорогие друзья, конечно, если российская русская поэзия, это весьма длинная, что называется, линейка, и там можно все цифры найти. Допустим, Николай Рубцов умер в 35 лет, замечательный поэт Полежаев умер в 33 года.
5: И какой... А Багрицкого мы забыли, тоже те же самые 38.
3: Да. Вот. Ну и какую цифру не ткни,
6: 40,
3: в общем,
6: например.
3: 40, 41, 42, 45, вы везде найдете гроздь замечательных русских поэтов. Вот. Но, тем не менее, я последний пример приведу, который мы уже приводили не раз, это Борис Рыжий, который напрямую просто с этой этой логикой цифр играл. Он просто, он прям к ней шел. Он отыгрывал судьбу русского поэта на 200%. То есть вот он, во-первых, все написал. Во-вторых, все, что он написал, в том числе и о своем возможном суициде, он взял это еще и воплотил, очень точно рассчитав и время, и место, и дату, и ту книжку упомянутого Полежаева. И на том стихотворении, там «Не сердцем выгрызли змеи», как-то там замечательные такие страшные стихи, на том стихотворении положив закладку. То есть все, он этот миф прям вот не просто продумал, а еще и сыграл до конца.
5: И способ, ну кто еще из поэтов мировых, в общем, давился на поясе от кимоно?
3: На поясе от кимоно еще, или еще чуть ли не подогнув ноги, там какой-то изуверский совершенно способ, который он мог, как бы, Есенин цеплялся, как известно, за косяк, пытался остановить то, что совершил. А Рыжий не цеплялся ни за что. Вот он взял и это доиграл до конца. Поэтому русская поэзия — это место высочайшего, невероятного, страшного напряжения, будь то цифра 26, 27, 33 или 42. И еще раз повторяю, вот именно за это мы любим. И в русской поэзии ставки абсолютные. Ставки абсолютные, ставки страшные. Ставки, которые, может быть, мы предполагаем, Господу Бога вызывают некоторые вопросы. Что же вы творите, дети мои? Думает он, но и именно Господь и наделил их тем самым невероятным даром, который разрывает их вот души на части, когда сама жизнь для поэта становится невыносимым, и там либо петля, либо дуэль, либо тюрьма, либо алкоголь, что-то такое, что разносит их вдрызг. Это неизбежно, потому что великая, несоразмерная человеку, человеческому сердцу сила им дарована Господом Богом. Вот такая у нас была тема, и такой был у нас разговор. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были мои товарищи Олег Демидов.
6: Всем пока.
3: Алексей Колобродов.
5: Всего доброго.
3: И был я, Захар Прилепин. До встречи.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре 8 часов, полдень в Улан-Удэ. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Турция предлагает организовать переговоры по Украине в Стамбуле. Россия опережает своих противников по производству вооружений. Российская сторона завершила мероприятие для роста перевозок на границе с Монголией. Подробности далее. Анкара считает, что конфликт на Украине может быть урегулирован путем переговоров, а Стамбул остается подходящей площадкой для продолжения диалога, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Ранее официальный представитель партии «Справедливости и развития» Турции Амир Челик на фоне сообщения о возможности проведения встречи в Объединенных Арабских Эмиратах заявил, что правящая партия страны хочет провести переговоры по Украине в Стамбуле. При этом наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль-Нахаян на переговорах в субботу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС подтвердил готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Новейший российский высокоскоростной беспилотник «Дань-Т» можно запускать как с самолетов, так и с вертолетов, сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех». Там добавили, что инновационный дрон может адаптироваться и к иностранным летательным аппаратам, и для потенциальных зарубежных заказчиков эта опция наиболее интересная. Беспилотник «Дань-Т» был впервые представлен на международном авиационно-космическом салоне «Эль-Аламейн International Air Show 2026», который прошел в Египте с 8 по 10 сентября. Россия опережает своих противников по производству современных массовых бюджетных вооружений, пишет американская газета Wall Street Journal. Отмечается, что Москва обладает новым поколением инновационных реактивных вооружений, которые оснащены передовой электроникой, позволяющей точно находить цели и избегать перехвата. В частности, в пример приводятся новые малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль», а также беспилотники «Герань». А вот Украине, пишет издание, не хватает производственных ресурсов и возможностей для долгосрочного планирования. А США и их союзники по НАТО испытывают сложности с наращиванием производства жизненно важных вооружений. Российская сторона уже осуществила все необходимые мероприятия для увеличения объема перевозок на российском участке Улан-Удэ до пограничной с Монголией станции Наушки, заявил первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов. Он уточнил, что на эти цели российская сторона уже потратила около 40 миллионов долларов. Китайская сторона также наращивает производственные мощности. К 2030 году она увеличит возможности приема по станции Эрлянь как транзитных контейнерах поездов, так и поездов с экспортным грузом из Монголии, добавил Павлов. Заместитель гендиректора РЖД выступил на панельной сессии второго форума регионов России и Монголии, который проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Первый форум состоялся в Иркутске в прошлом году. Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Никаких серьезных изменений в экзамене не готовится, сообщил в интервью РИА Новости на полях Международного фестиваля молодежи глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что до конца сентября проводится общественно-профессиональное обсуждение демо-версий контрольных измерительных материалов ЕГЭ, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам могут быть внесены уточнения. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября. В Екатеринбурге. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Экспрессо.
0: Всем доброе утро. Понедельник, 14 сентября, 7 часов 4 минуты московское время. Очередная рабочая неделя вместе с «Экспрессо» на радио «Спутник». А сегодня у нас Игорь Пименов, я Константин Придыбайло и Дима Илюхин.
4: Всем здравствуйте, друзья. Всех рад слышать, видеть.
0: Доброе утро. Доброе утро. Ну, традиционный вопрос всем, кто так рано к нам приходит на «Экспрессо». Дим, встаешь частенько по утрам?
4: Никогда в жизни я просто не ложился.
0: То есть ты всегда не спишь?
4: Ну как, я сплю, когда могу. А могу я часто.
0: А, ну, значит, компенсируешь еще.
4: Да, я в неделю отсыпаться буду.
5: Ну, могу и не спать, да?
0: Могу и не спать, да. Ну, зависит все, конечно, от графика. Я думаю, что творческим людям, конечно, поспать всегда можно, везде. Есть самые необычные места, где ты спал, кстати?
4: Ой, я как человек, который часто гастролирую, где я только не спал в дороге. Я помню, меня что-то РЖД косякнуло. И я спал между вагонами в этом пространстве.
0: В тамбуре?
4: В тамбуре, да. Причем я такой, ну, ехать там полчаса, я сейчас постою, и нормально.
0: Какой ужас.
5: В аэропорту спал? Бывало?
4: Ни разу, кстати, вот в аэропорту. Я просто, ну, у меня сразу паника в аэропорту, потому что я вот человек, который за 5 часов до вылета выезжает, потому что я думаю, я не успею. Я даже когда вот уже по рукаву иду садиться в самолет, я такой, я не успею.
0: Это тревожник, конечно. Да, ужас какой.
5: Я просто сейчас прочитал тренд. Воруют в аэропорту, пока люди спят.
0: Да.
5: Массово просто везде, поэтому я больше спать не буду.
4: У меня вопрос, а что можно украсть в аэропорту?
5: Сумку.
4: Воду.
5: Сумку с паспортом, с деньгами, и все.
0: И добрый вечер. Телефон.
4: А куда ты уедешь с этим?
5: И здравствуйте, фильм «Терминал».
0: Нет, ну вообще это вряд ли у нас, потому что на Западе 100% воруют.
5: В Европе.
0: В Европе, да. Потому что вот ТикТок полон видосов, когда у нас, знаете, стоят такие стойки с зарядкой для телефона, и когда европейцы в наш аэропорт попадают, и там просто гора телефонов, все на проводках этих, а людей нет, то есть люди где-то там сидят поодаль. И там европейцы такой, вот посмотрите, что творится в России. Они оставляют телефон на зарядке и уходят. Вот так что да, вот так у нас происходит.
4: Ты мне, кстати, сказал про фильм «Терминал». Это знаешь, если у тебя украдут документы в терминале, это просто самый дешевый способ оказаться Томом Хэнксом. почувствовать себя чуть-чуть вот им.
5: Да.
0: А Том Хэнкс же еще же на острове, да, с волейбольным мячом разговаривал. Да.
4: С Вилсоном.
0: Да-да-да. Ну вот лучше все-таки в терминале застрять, чем на острове. Ладно, давайте отбивку и к новостям. Поехали. Ой, что в мире-то творится? Там у нас открылся фестиваль молодежи, между прочим. Владимир Путин там вчера выступил. Вы вот относите себя еще к молодежи или нет? Я был на этом фестивале в прошлом году, по-моему, да. И я уже почувствовал себя старым дедом.
4: Слушай, я считаю, что ты должен понимать, сколько тебе лет. Условно врываться в круг 20-летних людей не стоит. Но как будто... Ну, по отношению к своим родителям, я же молодой.
0: Вообще ребенок.
4: Я же понимаю, что такое скейт, пепси, тики-токи.
0: А 6-7, вот, знаешь?
4: Да, да, да, да, да. Ну, наслышан.
5: Одобряешь?
4: Да, ни в коем случае.
0: Мне понравилось высказывание, вчера слышал, что вот эти зумеры, которые, даже альфа, которые, вот этот 6-7, они просто не знают, что...

0: Да, вот, в общем, да, главное такое событие молодежное в России — это этот форум. А за границей у нас тоже много чего интересного происходит. Например, Трамп. Спасибо Трампу.
1: Снова Трамп.
2: Мне нравится, как ты от молодежи перешел к немолодежи. К очень сильно немолодежи.
0: Ну, есть такое, да. Тут Трамп, который поставляет нам новости. У них же день, а у нас утро. Он поставил очередную новость вчера поздно вечером. Он сказал, что Украина должна перестать бить по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку это грозит нехваткой дизельного топлива на всем мировом рынке. Как вам?
1: Ирана это не касается.
0: Как вам такой наскок Трампа на Зеленского?
2: Слушай, ну, как будто бы это утреннее настроение, к вечеру поменяется.
1: Интересно, что там скажут?
0: Зеленский?
1: Как прокомментируют, да.
0: А я не удивлюсь, если Зеленский наложит санкции на Трампа. Он же на Юлию Мендель наложил, это его бывшая пресс-секретарь.
2: А, да, которая интервью Карлсона дала?
0: Да, да. Причем они же знакомы с лохматых годов. Еще...
1: Сколько у них фотографий вместе, я увидел, оказывается.
0: Да, да.
1: Так... Рядышком, как...
2: Еще со времен ГВН в кожаных штанах.
0: Еще со времен рояля, наверное, этого они знакомы, понимаешь? Но в общем и целом, да, ну, она
2: давай
0: ушла.
2: Объективно, рояль был прайм-эра Зеленского.
0: Ну да, кстати, тоже такое.
2: Видите, я молодежь, я слова кидаю такие. 6-7, 6-7.
0: Она очень давно была близка с Зеленским. Она, кстати, в свое время, когда накладывали санкции на других людей, ну типа Коломойского, она говорила, это нормально, он не хороший человек, все правильно делает. А сейчас все, она вот уехала, уволилась, дала интервью Такеру Карлсону, сказала, что Зеленский, по сути, диктатор, и вообще все очень страшно на Украине. Раз, и он ее санкционировал вчера.
2: Давай честно, санкции, когда против тебя вводят Украину, это значит, ты не можешь приезжать в эту страну, правильно?
0: И там блокируют там какие-то имущества, счета, вот это
2: ну,
0: все.
2: Ну, как будто минусов я не вижу.
0: А ты под санкциями, нет?
2: Нет, еще никакие санкции, я просто состою на миротворце.
0: А, ну мы...
1: Да, есть на миротворце.
2: Я тоже.
1: Меня нету пока.
0: Давай внесем.
2: Сейчас я все исправлю. Сейчас, пожалуйста, 15 секунд. Контактик, да, я сейчас напрямую позвоню.
1: Я прочитал очень веселую новость, что 12-летнего мальчика из Ростовской области, вы видели, вчера занесли на миротворец, потому что он пересекал границу там возле Кукова, где-то возле Шах.
2: Ну, это всех вносят. Я же за это как раз.
1: 12-летний.
2: Я с 11 лет езжу. Не, реально, есть вот люди по 8 лет. Это же я уже часто рассказывал. Вообще, знаете, что на миротворце больше украинцев, чем россиян?
0: Серьезно?
2: Да, каждый желающий же может. Это как строится этот сайт, туда каждый желающий может что-то написать. Я же говорю, что у меня вот товарищ в 22-м году с Киева мне гадости писал, а мы с ним в одной команде КВН играли, еще вот в ДНР. Я говорю, Антош, я сейчас просто вот твою фотку с флагом ДНР отправлю, и с тобой уже будут другие люди общаться.
0: Отправил?
1: Антош?
2: Нет, конечно, я ж не крыса. Но это эфирная версия.
0: Скинь мне, я отправлю.
1: То есть там можно тоже в чат-бот написать.
2: Да. И роллы заказать еще можно.
0: Реально, на этот миротворец, экстремистский террористический сайт, запрещен в России, все мы прекрасно знаем. Туда, в принципе, можно, да, закинуть людей. Хочешь, тебя закинем?
1: Я не знаю, мне будут платить за это? Ну, если какие-то начисления есть, давайте.
0: Не, вообще, я много раз рассказывал историю. Я миротворцем пользуюсь для того, чтобы узнать, когда у людей день рождения. Ну вот общаешься с людьми, ну, например, там вот у меня там приятель...
1: Типа как ВКонтакте высвечивается скоро...
0: Он удалил страничку ВКонтакте, это несколько лет назад было. Он удалил страничку в ВК, и вот я помню, что у него день рождения вот рядом, вот где-то, значит, там в начале марта, там еще думаю, как узнать? ВКонтакте удалил, запрещенный ныне Инстаграм удалил, думаю, как узнать? Вспомнил, он на миротворце есть, я захожу на миротворец, пишу фамилия, имя... Мне выпадает анкета, день рождения, год, все там, все паспортные данные есть.
2: Может, прям для этого и создавалось.
0: Да, да. Ну, если бы там еще можно было бы логиниться и мессенджер создали.
2: Если бы там еще можно было бы открытки праздничные присылать, да, с медовым спасом и так далее, то вообще цены бы не было сайту.
0: Да, гифки там слать вот эти все.
1: ЖКХ оплачивать.
0: Через Дию и госуслуги объединить можно сразу. Я думаю, что миротворец, когда Украина немножко модифицируется, это будет такой градообразующий сайт, как госуслуги, но только...
2: И мне нравится, когда Украина модифицируется, как будто как у iOS новая обновление выйдет.
0: Да.
1: На Android перейдут.
2: Да, теперь иконки круглые.
0: Иконки, да. Там еще одна новость с Украины смешная, на мой взгляд. Там использовали склад и завод, где производят

0: прямом смысле унитазы, туда прилетел российский дрон, потому что...
1: Там... И вынес их оттуда. Да. Там же, по легенде, у нас такого нет. Поэтому у нас дроны их подцепляют, знаете, как автомат с игрушками, вот так. Оп, раз. И поехал.
0: Да, действительно, прилетело по крупнейшему производителю керамики и сантехники. По данным нашего Минобороны, склады этого предприятия использовались для хранения военного какого-то оборудования, помимо унитазов. Но, в принципе, мы знаем, что унитазы, да, стратегический украинский объект. Вывозили там, говорят.
2: Керсонит, да, по-моему?
0: Церсонит, да. Да, да.
2: У меня был когда-то такой.
1: Херсонит — это мэр Херсона.
2: Как скриптонит.
0: Хорошо, надо запомнить эту историю. Что еще у нас интересного? Кстати, вот буквально через, получается, 4 дня выборы у нас в Государственную Думу. Пойдете?
1: Конечно. Но не в Государственную Думу пойдем голосовать.
0: А онлайн или ножками?
1: Ножками, я старовер. Все, я не молодежь теперь.
0: Аналогично.
2: Слово «старовер», если используешь, конечно.
1: Разжаловать меня.
0: А ты, Игорь, пойдешь?
2: Да я на Камчатку улечу.
1: Так можно онлайн.
0: Смотри, ты можешь. А, у тебя прописка ростовская, московская?
2: Уже московская.
0: Уже московская. В Москве можно онлайн голосовать.
2: Да?
0: Да, это раз. А во-вторых, ты можешь на госуслугах зайти и сказать: меня не будет в Москве, и выбрать на Камчатке участок и прийти на Камчатку. И проголосовать одним из первых вообще.
2: За медведей.
0: За медведей.
1: Тем, там можно в единственном числе.
0: Ты можешь сделать так, ну, типа, открепиться от участка своего, вот по месту жительства в Москве, прикрепиться, или нет, или не в Москве, там, неважно. Это делается, твой, реально, в пару кликов.
2: Прикольно. А люди, которые за границей находятся, например, живут, они тоже могут проголосовать?
1: Посольство пойти.
0: Да, за границей можно проголосовать, в консульствах у нас прям... Это уже идет в некоторых даже местах голосования, досрочное голосование. Например, есть, ну, какие-то страны, где консульство в одном городе, а большое количество россиян в другом. И там консул собирается, берут бюллетени, едут в тот город досрочно. Вот, например, в понедельник сегодня в некоторых городах мира идут досрочные выборы в Госдуму у нас.
1: А досрочные, так, да, мне нравятся.
0: Да, а так в воскресенье во всех наших представительствах будут голосовать.
1: Прикольно. С учетом того, некоторые настроения людей, которые уехали из России и там голосуют, в принципе, выборы у них досрочные, потому что их голоса не считаются.
0: Не, на самом деле считаются. Я был наблюдателем на выборах в Минске, в посольстве, да, в Беларуси, сидел там, смотрел, как это было, там прикольные, там, то есть реально бюллетени, там посол, консул, все, приходят люди, голосуют. А потом бюллетени еще и гасятся специально, там отрезаются уголки такие. Ну,
2: это
0: вот
2: легендарные, куда кидать надо, да? В урну.
0: В урну кидают. Я видел, как считают. То есть все честно вообще. Прикольно, на самом деле. Ну, за рубежом прикольно голосовать.
2: Вот это другие ощущения, кинуть в урну, да, чем нажать на кнопку.
0: Согласен.
1: Мне нравится, как ты продавливаешь нам такие старые вещи. Типа, о, ребят, это прикольный ивент.
0: Да, да, да.
1: Это entertainment.
0: Ну, слушай, ну, нет души вот в этом. Ну, типа, нажал, проголосовал на кнопку. И то, какую кнопку, на плоский экран кликнул.
1: Слушай, ты так говоришь, нет души. Вот ты 100% машину только на механике советуешь.
0: Нет, у меня автомат, но права нужно всем сдавать на механику.
1: Надо на механике брать, чтобы чувствовалось.
0: Да-да, учиться надо на механике. Это, знаешь, вот многие девушки идут сразу на автомат учиться. А вдруг что? А вдруг за механику придется сесть? А она не умеет. Поэтому мне надо на механике. В общем, да, впереди выборы, много контента разного в социальных сетях про это. Но я пойду голосовать ножками. Вот вариантов других не вижу. Что еще интересного? У нас тут есть новость касательно работы. У нас сегодня понедельник, все едут на работу. Я когда читал...
2: Официальный хэштег понедельника написано «Работа».
0: Да, я порадовался. В Ханты-Мансийске мужчина, работающий в компании, которая занимается бурением нефтяных скважин, каждый день был вынужден появляться на телефонном совещании в 8:30. Однако официальный рабочий день у него стартовал с 9. Работник счел недопустимый такой созвон, такие вот ранние созвоны, и подал в суд. В итоге с работодателя взыскали 372 тысячи рублей за ранее неоплаченное рабочее время мужчин. То есть 8:30 созвон считается работой.
1: Я бы на месте работодателя просто его поскольку он на дистанционке, да, работает, по видеосвязи он должен выходить,
0: ну, да,
1: на совещание. Я бы его просто переселил бы в другой часовой пояс.
0: Это жестоко.
1: Чтобы он в 9.30, ну, типа, выходил.
2: Ну, он и так ханты-мансийский, пощади человека.
1: Нормально.
2: Ну, там и так холодно утром просыпаться.
1: Это да. Я был на крайнем севере, честно говоря. Я... Ну, так, нормально.
0: Просыпаться. Но
1: единственный момент, не знаю, как просыпаться, потому что у меня там был гастрольный тур 4 дня. Я выступал, меня сразу отвозили в поезд, сажали. Я ехал 16 часов, просыпался, кушал и опять выступал. Но меня забавно было, что я приезжаю в один город, спрашиваю, чем славится ваш регион, и мне мужик из зала говорит, комарами. Я говорю, что комары? И он такой, большие комары. Я говорю, насколько большие? И он такой, я комар.
0: Ужас какой. Что еще интересного у нас тут? Цены.
1: А, по поводу, кстати, созвонов. Можно я одну историю расскажу? У нас же эфирное время не резиновое, поэтому послушайте.
0: Давай.
1: Мне нужны рилсы, ребята, я пришел сюда за
0: рилсы. Давай, давай, пили, пили.
1: Вот. Вы вообще как к этим искусственным интеллектам относитесь? Блин, мне нравится, я спалился, что мне реально много лет. Потому что как вы, как вот вы... эти искусственные интеллекты в интернетах?
2: Искусственным. Даже много там.
0: Эти искусственные интеллекты, я пользуюсь.
1: В общем и целом, рассказываю. В Китае один ИИ вышел из-под контроля. Он создал аватары всего руководства одной компании, вышел с бухгалтером на видеосвязь, и вот эти аватары сказали, вот туда нам деньги переведи, и он так украл полмиллиона долларов. Искусственный интеллект, да.
0: А, подожди, искусственный интеллект на свой какой-то счет перевел?
1: Да, чтобы купить сервера, потому что когда его начинают удалять, он перекидывает себя на другие сервера.
0: А люди в этом точно не замешаны?
1: Нет, нет, нет.
0: И как его не поймали?
1: Кстати, этот искусственный интеллект из Днепропетровска.
2: Просто обновил железо себе. На самоокупаемость вышел.
0: Ну, вообще...
1: Просто я представляю, искусственный интеллект, да, встречаются такие, ну, сейчас хату в ипотеку возьму. Есть тут одна темка с китайцами.
0: У меня все деньги в крипте. Одолжи мне, пожалуйста, переведи на Сбер.
1: Братан, бабки все на Киви, прости.
0: Но вообще, я читал новость, пока ехал сегодня, что с такими темпами живых людей в интернете скоро может не остаться.
2: Да, к 2030 году.
1: Это ты по поводу блокировок интернета?
0: Нет, я по поводу в процентном соотношении людей, которые используют интернет, ну, читают что-то, там, делают, смотрят, выкладывают, и вот этих агентов, то есть и агентов станет в разы больше, что люди в интернете будут являться погрешностью.
2: То есть, когда в 2010-м мы переписывались ВКонтакте вот с девушками, как мы думали, с красивыми аватарками, это были боты, это только цветочки были. Вот сейчас будет все, уже с видео будет страница, и это будет не настоящая девушка.
1: Это, знаете, что напомнило мне? Вот этот вот, когда чат кто-то создают, кентов, и добавили одного человека, который, ну, недолюбливают его. И ты пишешь, кто добавил, говорит, ну, зачем ты это сделал? Вот так скоро ИИ будут ИИшком писать. Ну, зачем ты его добавил? Это же человек.
0: Это же кожаный мешок, удалите его. Он медленный, тупой.
2: Да, он нормальный, он спрашивает хорошие вопросы.
0: Надо чисто поржать добавили. Такое тоже бывает, когда в чат добавляют человека, ну, так, чисто поржать над ним. Но вообще стрёмно, мне кажется. Тут предлагают как раз-таки создатели искусственного интеллекта Claude затормозить производство ИИ. Потому что люди уже не могут его контролировать.
2: Там Трамп вроде сказал, мы не хотим тормозить, потому что у нас гонка с Китаем. Мы должны развиваться в этом. А как развиваться, если Китай уже переводит себе на счет искусственный интеллект?
1: Не Китай. Не Мне Китай? Кажется, этот, кстати, искусственный интеллект был американцем, потому что он у китайцев украл деньги.
2: А, думаешь? Ну, потратит-то он там все.
1: Мне нравится вот эта фраза, кстати, гонка с Китаем. Я предлагаю вообще Трампу устроить эти большие гонки, помните, которые на Гиев вел?
2: Которые на Первом канале шли?
1: Да. Чтоб Трамп вот так эти палочки вот так перебирал, вверх-вверх-вверх по лестнице. Или в костюме страуса бегал.
0: Кстати, касательно палочек, это сделал не искусственный интеллект, а живой суд на Украине арестовал палку, которой мужик избил ТЦКшника.
1: А палку?
0: Да. Это реально. Один из слитых документов из Национальной полиции Украины описывает инцидент, который произошел в феврале этого года. Мужик один избил ТЦКшников. ТЦКшники получили удары палкой по голове от некого Алексея Амельченко. которого пытались бусифицировать. В итоге его задержали.
1: Но Алексей Мельченко является сыном директора ТЦК этой области, поэтому арестовали не его, а Палку, да?
0: В общем, в результате наложили арест на изъятое в ходе осмотра место происшествия имущество. Деревянная палка длиной около 60 сантиметров, диаметром 3 сантиметра.
2: Даже не метр.
0: Даже не метр. Ну вот.
2: А как палку, в наручники заковали?
1: Шокером ударили.
2: Отдельная камера у нее.
0: Ее в этот пакетик, наверное.
1: Я представляю, палка сейчас, помните, как этот «Молчание ягнят»? Энтони Хопкинс в этом наморднике.
0: И на палку такую надели. А как татуировки на палке, кстати, выжигание можно?
1: Да, да, да.
0: Прикинь, у нее там просто...
2: А у сотрудников ТЦК не было оружия никакого? То есть, ну...
0: Не, они же не носят, они только перцовые баллончики могут использовать.
1: И автоматы. Ну куда это против палки?
0: Ну,
2: как говорится, мы играли во дворе в детстве, палка — это номер один.
0: Палка, во-первых, может быть автоматом, может быть базукой.
1: Можно... Следующее заявление, кстати, после палки будет на Донателло, потому что, по судям экспертизы, палка оказалась Донателлона.
0: Ну, в целом, да.
2: Ну, палка... Говорится, раз в год и палка.
0: Стреляет.
1: Бьет ТЦКшника.
0: ТЦКшники, видимо, испугались этой палки, и все. Ну, в целом...
1: Знаете, я просто как человек, который очень сильно любит историю, вот смотрите, украинцы же, они Черное море в древности выкопали без инструментов труда. Вы вообще представляете, что с палкой они могут сделать? Поэтому они вот это все от греха подальше, чтобы география не поменялась, они палку убрали.
0: Ну, это же украинский философ говорил, дай мне точку опоры, и я сдвину землю. Вот в целом палка есть, осталось только точку опоры им найти, и они сдвинут землю.
1: По поводу сдвинуть землю, я помню другого философа, который говорил, наши ученые ночью изменят гравитационное поле Земли, и твоя Америка окажется под водой.
0: Ну, кстати, по поводу ученых и Земли, тут же Трамп говорит, Луна-то американская, а я почитал, оказывается, Луна не имеет права принадлежать какой-то стране по международным нормам, а человеку, частному лицу, может. И Трамп может сказать, Луна не американская, Луна моя. И что будем делать?
1: Проводить референдум.
0: Об этом еще, кстати, поговорим после новостей и рекламы на Радио Спутник. Пока подпишитесь на Радио Спутник, подпишитесь на каналы Димы и Игоря, тоже найдите в соцсетях, подпишитесь. Вернемся.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Украинское командование перебросило в Харьковскую область элитные загранотряды из 138-го центра специального назначения военной полиции с операторами дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что волонтеры передали им комплектующие для беспилотников, которыми спецназ выявляет и уничтожает бегущих с позиций военнослужащих ВСУ. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что каждый месяц из ВСУ сбегает около 20 тысяч человек. Наконец, с прошлого года из украинской армии сбежали около 480 тысяч военных. Россия приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности, в том числе о киевском режиме, заявил РИА Новости постпред при организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что за полтора месяца, во время которых работа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе была на летней паузе, многое произошло, было много новых преступлений, которые совершил киевский режим и его покровители. Поляцкий пояснил, что Владимир Зеленский сознательно выбрал курс на обострение, и его западные спонсоры смаковали украинские удары по гражданским объектам в России. Подготовка к выборам в Госдуму в посольстве в Осло идет по плану, сообщили РИА Новости в депмиссии в Норвегии. Всего организовано 3 избирательных участка. Кроме посольства, проголосовать также можно будет в генконсульстве в Киркенесе и генконсульстве в Шпицбергене. Порядок на территориях, прилегающих к избирательным участкам, будут охранять местные силы правопорядка. Выборы депутатов Госдумы на территории Норвегии пройдут 20 сентября. Приднестровье не позволит демонтировать формат миротворческой операции России, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства республики Виталий Нягу. Напомню, в этом году исполнилось 34 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Таиланд пришел в БРИКС в качестве страны-партнера не для того, чтобы получить выгоду и уйти, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда на брифинге по итогам завершившегося саммита БРИКС. Он подчеркнул, что в объединении каждая страна-член или партнер не может вести только собственную дипломатию и исходить только из собственных интересов, поскольку каждой стране необходимо продвигать и общую повестку, иначе вступление в объединение было бы бессмысленным. Саммит БРИКС прошел в индийском Нью-Дели 12-13 сентября. По итогам встречи после продолжительных обсуждений и спорных формулировок страны-участницы БРИКС согласовали декларацию саммита. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
7: Продолжается «Экспрессо» в эфире «Радио «Спутник». Игорь Пименов, Дмитрий Илюхин и Константин Придыбайло в студии. Обсуждали мы тут за эфиром во время новостей разные фильмы, которые показывают, как искусственный интеллект сходит с ума, убивает людей, например. Страшно?
8: Нет.
9: Ну, таким голосом, конечно, страшно.
10: Какое разное у нас с тобой восприятие этого мира.
7: Ну, продолжая тему арестованной украинской палки, есть новость. Зеленский вошел в рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира.
10: Оу. Ну, что сказать.
7: Не украинцев даже.
9: Я думаю, он пропозировал этот рейтинг. Плюс 4 позиции.
7: Ну, вообще, есть ли рейтинг самых влиятельных украинцев мира, мне интересно?
10: Да, Зеленский туда, судя по всему, не входит.
7: Судя по всему, да, и по тем тенденциям, которые есть на Украине тоже. Ну, давайте к нашим новостям.
10: Кстати, вот, да. Вот этот рейтинг самых влиятельных евреев, вот, поговаривают, что Зеленского туда привел Коломойский, как и всегда.
7: Ну, как вообще, в принципе, привел его туда, где он сейчас сидит. В России тоже есть интересные новости, помимо Зеленского. У нас тут с 1 января 2027 года власти страны начнут мониторить формирование цен на некоторые продукты питания. Причем формирование цен будут мониторить вот буквально от исходников, от каких-то первых стадий появления этого продукта, даже детали этого продукта, составляющих продуктов, до финальной цены. Ну, например, и среди таких продуктов сливочное масло. То есть будут на всех отрезках создания сливочного масла мониторить. Вот молоко, сколько стоило молоко, например, в закупке? Столько-то. А почему столько-то? А почему вдруг оно там подорожало через день? И так далее. Очень такая интересная
9: история. То есть на хлеб с маслом теперь хватит точно.
7: Еще туда же входит сыр, рыба, подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, макарошки – и овощи разные, там, картошечка, свекла, лучок, морковь.
10: Но если рыба входит, то это, знаешь, не только на хлеб с маслом, но на хлеб с маслом и с икорочкой, чтобы хватало, да?
7: А с икорочкой вот цены зашкаливают.
10: Зашкаливают? Говорят.
7: Да, не урожай. Ну, точнее, как?
9: Икорочка взлетела в космос сейчас по цене.
7: Наверное, нельзя, да, говорить про икру, не урожай?
9: Не урожай.
7: Не уродилась.
10: Ну, про Кабачковую можно.
9: С демографией икры проблемы.
7: Да, да, да, да. Настя Веневитина тут тоже сказала, говорит, даже рыба рожать не хочет.
10: Ужас.
7: Ну, из уст Насти звучит, конечно, поприятнее, чем от меня. Но есть и грустные новости.
10: Ну, давай объективно, как будто бы все из уст Насти звучит поприятнее.
7: Есть грустная новость, я считаю, отчасти грустная новость. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В августе в среднем россияне пили 7,5 литров на человека.
9: Но это алкоголя. Же хорошая новость.
7: Ну, хорошая, а с другой стороны, грустная.
10: Костя просто как владелец маленькой крафтовой пивоварни. Немного грустит.
9: Мне кажется, хорошая новость.
7: Нет, конечно, для здоровья нации это круто. Вот москвичи в среднем пили 4 литра, 450, получается, миллилитров.
9: Это в сутки?
7: Не, в месяц. 4 литра.
10: 4 литра в сутки, да.
7: 4,5 литра. А петербуржцы выпили в августе почти 6 литров алкоголя.
10: Логично. На всех.
7: Да. Побольше выпивали в Новосибирске 7,7 литра, в Татарстане 9,8. Они что там?
9: Чак-чак запивали.
7: Они там айран или что считают за алкоголь, интересно. В Свердловской области больше всего 9,85.
9: Вот вообще неудивительно. Я впервые был в Екатеринбурге в 2015 году. Невероятно холодно. Вот я приехал, у меня все, и подштанники, и куртка, и варежки.
10: Июль.
9: Все, все. Но все равно холодно. Ну, южане, все понятно. Но я смотрю, местные ходят в рубашках, по сути. Ну, рубашка какая-то, накидка. Я говорю, ребята, как вы так ходите? Они говорят, так мы же выпиваем просто. На, выпей. Мы пьем, нам всегда типа...
10: Так мы же-то просто бухаем.
9: Только это обед был, он реально выпил, мы пошли гулять.
10: Ну, как европеец.
9: Блин, нормально. Я так не могу. Это...
10: Вот это вот знаменитая уральская сиеста.
7: Ну, слушайте, а европейцы, вот я, правда, давненько был в Европе еще до коронавируса, но ты идешь, обеденное время, выходят офисные работники, там, в Италии я был в частности, они прям из офисного здания выходят, идут в кафе и прям подвыпивают. Прям вот да, откровенно. Да, да. А потом идут дальше работать. И для них это норм.
10: Но они просто вот по чуть-чуть пьют.
7: Ну, там, бокал вина, например.
10: Да, да, да. Ну, да. Кстати, ты по поводу мороза сказал. Это вот я тоже, как человек с юга, я холод не воспринимаю. Я когда вот зимой полетел на Байкал, и мне вот, знаете, вот люди в Сибири говорили, ой, не переживай, у нас мороз не так ощущается. Вот знаете, как ощущается?
9: Не так, как в Советском Союзе. Сейчас, да, да, да. Нормально,
10: вот
9: тепло,
10: это вот ностальгия
9: всего минус
10: по морозу.
9: 40.
10: Да, да, да. И вот это, знаете, как ощущается минус 40?
7: На Байкале?
10: Да.
7: Я там почувствовал, как замерзают зубы.
10: Да, да, да, да. Как минус 40 это ощущается. У меня через 10 минут на улице, причем я там шапка, балаклава, у меня все равно замерзла голова. Просто лоб.
7: А я реально почувствовал, вы чувствовали, когда последний раз, как зубы замерзают?
10: Да.
7: Вот я на Байкале это вспомнил из далекого детства уральского как раз-таки.
9: Мне вчера вечером в Москве было прохладно.
7: Не, понимаешь, прохладно одно, когда ты вот прям чувствуешь, что у тебя зуб, он как ледышка. Это прям очень странное ощущение.
10: Вот у меня ноздри слиплись от мороза. Это вообще было странно.
7: Там на Байкале?
10: Да, да, да.
7: Да, есть такая тема.
9: Вот мне кажется, в зависимости от того, где мы выросли, ощущается все по-другому. Вот... Я тебя понимаю, нам, южанам, всегда холодно где-то. И алкоголь на нас по-другому действует. Я вспомнил сейчас просто история. Я отдыхал в студенческом пансионате на Черном море. Mm-hmm. Это было место, где были люди со всей России. И был парнишка с Ростова, который заприметил девочку из города Ачинск. Это Сибирь.
7: Mm-hmm.
9: И он начал ее, что делать, спаивать. Это была роковая ошибка, конечно.
7: Она его перепила?
9: Да, ему стало плохо, он выключился. А она вообще ни в какую. Просто и я помню, я подошел, говорю...
10: Но, в принципе, их планы совпадали, поэтому она его как котенка за холку взяла и понесла в номер.
9: Я говорю, ты вообще не пьянеешь? Она говорит, ну меня водки крестили, по сути. Мы... А в Ачинске там талка есть, вода. Вода, водка. И она вообще просто... Она говорит, ну а как, мы ее с детства пьем.
10: Отличная реклама Ачинска.
9: Да, я запомнил этот город такой, во.
7: А ты там был?
9: Нет.
7: Есть, я думаю...
9: Да, мне там хана была, мне кажется.
7: Мне кажется, самое время запланировать концерт там. К тебе придут.
9: Тур в Ачинск.
10: Вадим сказал, что они там с детства пьют, и я просто представляю, помните, вот в школах для многодетных были порции, и да. Вот у них там просто граненый стакан водки стоит.
7: Ужас какой. А вообще, я вот буквально вчера шел и видел детскую площадку. Издалека показалось, там сидят дети и, ну, что-то пьют в цветных банках. Я подруге говорю, смотри, они охота крепкая пьют, а там вот Туборг. Она такая, да ну ты что, какая охота крепкая, это энергетики. И я думаю, блин, на самом деле лучше бы они охоту крепкая пили, там хоть витамины есть, чем в этих энергетиках.
10: Слушай, ну ты как будто... Да, лучше бухайте, да, лучше бухайте.
7: Чем энергетики, лучше уже витамин B из пива.
9: Это правда, для организма это было бы менее вредно.
7: Да.
10: У меня есть забавная история про энергетики. У меня племянница очень долго просила, чтобы я ей купил Telegram премиум. И вот я покупаю его, и там можно выкладывать сторисы. И первый день, как я покупаю, она выходит вот со сторису. Всем привет, сегодня мы дегустируем энергетики. И... Я это отправляю просто своей сестре. Я просто из любимого дяди просто в крысу в одну секунду превратился.
7: Да, дядя-то так себе. Ну, вообще Минздрав предупреждает, алкоголь вредит.
9: Энергетики еще больше.
7: Согласен. Но вредит еще и слово острое. Тут жительница Пензы. Это не про слово, это про траву, про слово другое, там не в Пензе было. Оштрафовали в другом регионе.
9: С алкоголя на траву мы переходим.
7: Да-да-да, не, просто про траву это отдельная история. Тут дачница, я просто перепутал регионы.
10: Про траву это отдельная история, не в эфир.
7: Дачница, про слово-то острое. Может быть, она под воздействием была как раз-таки энергетиков. В общем, одна женщина в чате, вот в этом вот чате дачи, есть чаты дома, подъезда, она в чате СНТ назвала председателя товарищества садоводческого наглым карасем. Ее, это в Татарстане, не в Пензе, оштрафовали на 5000 рублей, посчитали это оскорблением.
10: Потому что он не карась, а сазан, да?
7: Ясь, понимаешь?
9: Отсылочку принял.
7: Вот, это ясь был. Как вам такое?
9: Ну, я бы не штрафовал ее. Это же это наглый очень карась. Изысканный мат. Да. Ну, это даже не мат. Это что это? Что это за обзывательство?
10: Возможно, карась. Они находятся в СНТ Озерное, и там карась — это как расизм, это как слово на букву Н.
9: Не богохульствует, да? Что за карась?
7: Это не расизм, это карасизм. Экспертом в этом споре выступил учитель русского языка одной местной школы, и она объяснила, что вот этот наглый карась имеет негативный окрас.
10: Я думал, карась имеет окрас дна водоема.
7: Ну вот блестященький такой, да? Так вот, этот негативный окрас оценивает председателя с СНТ с отрицательной стороны, является оскорблением чести и достоинства. А как назвать, например... Ну ты лещ вообще, ну чтоб круто было.
9: Ну она вряд ли преследовала цель, чтоб круто было.
7: Не, она преследовала оскорбить. А как можно сказать, какую рыбу подобрать, чтоб круто было? Ну ты форель, конечно, Игорь.
9: Пискарик.
7: Пискарик тоже оскорбление.
10: Не, я нашел просто еще хуже.
9: Щука.
10: Ну ты рыба-клоун, вот так вот.
7: А что за акцент появился какой-то?
10: Как будто клоун звучит круче с акцента.
7: Рыба-клоун. Эй, брат, ну ты...
9: Клоун. А кому 5000 она заплатила? Вот этому человеку?
7: Да, да, да. И штраф еще. Да. Я так понимаю.
10: Но меня вот эта комиссия, что они наняли преподавателя по русскому языку...
9: То есть сидела женщина, работала, к ней приходит. Да, да, слушайте, да. Нужен третейский судья.
7: Нужно проанализировать оскорбление. А по поводу Пензы. Там девушка получила штраф за то, что... Она не постригла траву, растущую за забором участка возле дороги. Вот все. 3000 рублей.
9: Ножницы затупились, ну чего вы.
7: Ну, вообще, есть такая история, что прилегающий к тебе участок земли между твоим забором и дорогой надо траву стричь.
10: Ну, вот я же всю жизнь живу в частном секторе, и у нас такие правила имеются, да.
7: Стригли, да?
10: Конечно, конечно.
9: Состригли трёшку.
10: Подстриги траву, либо тебя подстригут на 3000.
7: Да. Вот ее подстригли на 3000. Вот так вот. Грустно, конечно. Что еще из интересного?
10: Как ее зовут?
7: Девушка, они написаны, кстати, она блогер.
10: Девушка, если вас подстригли на 3000, я сегодня добрый, я проснулся в 6:15, пожалуйста, напишите мне, я вам переведу.
7: Опа.
10: Если у вас есть киви-кошелек, только в одном случае.
9: Сейчас тебе искусственный интеллект напишет сразу.
10: Сейчас она создала уже аватар этой девушки.
9: Да, пожалуйста.
7: Тем временем, про деньги, если уж говорить. В этом году россияне стали щедрее, чем в прошлом. На 18% больше оставляют чаевые, нежели в том году. Вы оставляете чаевые? Замерли.
9: Давай ты первый скажи.
7: Давайте, давайте на 3-4. И да или нет. Оставляйте чаевые. 3-4.
10: В регионах. В регионах всегда оставляют чаевые.
7: Почему? В Москве зажрались.
10: В Москве реально все дороже, и я такое считаю, ну, продукты везде стоят одинаково. У нас, тем более, новая комиссия появилась, которая за этим следит.
7: Да.
10: Вот, и оно в разы дороже, я такой, ну, вот так я решил.
9: Я просто боюсь, если я начну рассказывать, мы портал в ад откроем.
7: Ну, ты говоришь, говори.
9: Мы всегда с друзьями эту тему обсуждаем и ругаемся.
10: В фильме «Бешеные псы».
9: Я не оставляю никогда. Могу объяснить, почему. То есть вот у меня есть друг Карен, он оставляет всегда симпатичным девочкам.
10: Угу. Потому как будто бы ты после слова Карен мог не уточнять симпатичным девушкам.
7: А он еще визитку кладет или нет?
9: Нет, ну он такой, ну чего она старалась? Я всегда думаю, ну у нее есть работа. Есть очень много людей, у которых нет работы, и есть очень много людей, у которых есть проблемы по здоровью, которым нужнее эти деньги 100%. Угу. То есть у меня есть несколько там фондов, где дети нуждаются, и я туда... То есть эти деньги, которые я бы отдал там 200 рублей какой-то девочке или там 500, я лучше туда отправлю, это точно нужнее будет. Люди, которые работают в общепите, да, понятно, это не лучшая работа, но у них есть хотя бы работа.
7: Не, не зарплату
9: получают.
7: Есть
9: что покушать. Есть точно люди, которым сильно нужнее. Если ты вот такой добрый, мне кажется, лучше ты туда куда-то. Животные у нас есть всегда. Есть бабушки, которые просят денег, у них там нехватка по какой-то причине. Мне кажется, лучше туда отправлять. Поэтому я чаевые не отправляю. Не оставляю, не отдаю. И мы всегда из-за этого ругаемся с друзьями.
7: Антон пишет в комментариях. У официанта есть зарплата. Какие нафиг чаевые?
9: Вот.
7: Стрелянный воробей пишет. Мы дома питаемся здоровой пищей, по заведениям не ходим. Вот так вот. Но я иногда оставляю, иногда не оставляю. Оставляю, когда мне нравится работа официанта. Если официант просто принес приготовленную поваром еду, поставил на стол и ушел, ну за что ему платить?
10: А что тогда в твоем понимании входит?
7: Ну, я вот в регионах, когда...
10: Принес, но шел на руках, да?
7: Да. Да, или там сделал сайт, понимаешь? Ну, вот я тоже часто бываю в регионах, я прихожу в какие-то локальные заведения местные, я сажусь, и оно плюс-минус везде же одинаково. Я всегда спрашиваю, что у вас фирменное? И вот если официант говорит, да ничего, у нас просто, ну, вот пицца там, как пицца, пицца как пицца. Я говорю, блин, ну что-нибудь фирменное. Это, ну, как он не получит чаевые. А если официант скажет, вот
10: нет, знаете... Нет, ну ты тоже пришел в бистро, где официантов нет.
7: Повар мучил.
10: Да, да, да.
9: А если... Я пришел, спросил, что у вас тут?
7: А если официант там
10: рассказывает... Извини, пожалуйста, моя мама не растерялась бы, она приготовила этот фирменный салат. Вот это, знаете, что есть в обычной жизни нельзя, чипсы, сухарики, но в мамин фирменный салат, сухарики, бамс просто.
7: Да, в общем, я вот так спрашиваю, если официант прям, ну, что-то начинает советовать, рассказывать, там, вот это блюдо у нас там крутое, или вот это, или еще что-то.
9: А вот это лучше не берите.
7: Да, он заслуживает, такое тоже бывает. Было много раз, я говорю, вот можно это, и мне официант говорит, это не очень вкусно сегодня, возьмите вот то. А может наоборот, на самом деле.
9: Возьмите вот то, оно дороже.
7: Да, да, да, да. И в любом случае, если официант как-то, ну, проявляет себя, о чем-то там рассказывает, что-то советует, подсказывает, то, конечно, он скорее заслужит чаевые, нежели просто молча принес и все. Вот есть еще одна статистика интересная. Помимо того, что стали больше чаевых оставлять, стали ездить аккуратнее.
10: Сейчас, извини, пожалуйста, я в чате вижу, что меня москвичом назвали. Позиция москвичей.
7: Опа!
10: Да-да-да, я только вчера шоу-гэ перестал говорить, уже москвич, ничего себе! Меня аккредитировали.
7: Да-да-да. Так вот, в прошлом году штрафов выписали на 9% меньше, чем в 24-м, посчитали статистику, а с января по июль 26-го года количество нарушений снизилось еще почти на 1,5%. Но цифры гигантские, 104, почти с половиной миллиона штрафов за полгода заработали мы с вами, россияне, на ПДД. Нарушаете?
10: У меня нет прав.
7: О.
9: У меня нет прав.
7: Серьезно?
9: Да.
7: А я вот сюда ехал, как раз нарушил, прямо в одном месте. Я поздно на знак посмотрел. Был 60, а я ехал 80. придет.
9: Мне кажется, этих правил так много, что ну, вообще не мудрено. Ну, ты где-то да нарушишь.
7: Почему нарушают? Первая причина – невнимательность. Вторая причина
9: – утро.
7: Некоторые считают, что «надеюсь, не попадусь».
10: Да, да, третья причина – это фраза «ой, да тут камера выключена».
7: Да, камеры здесь нет точно. И еще одна из причин касательно Москвы – это сложная организация движения. Например, в Москве, в центре, действительно очень и очень сложно иногда разобраться. Тут провели опрос, как часто вы нарушаете ПДД. 47% говорят, честно, вообще не нарушаю. Вот мамой клянусь. 27% говорят, что 1-3 раза в год приходят штрафы. А на втором месте 16% опрошенных более 10 раз в год нарушают. Вот я думаю, это самые честные люди.
10: Слушай, я по поводу штрафов. Я недавно ездил в Беларусь на фестиваль пива. И мы в Беларуси очень странно устроена логика. Там платная трасса, но она бесплатна, нам вот так сказали.
7: Да, да, да. Она для россиян бесплатна.
10: Вот. Круто. Приятно. Вот. И там мы нарушали скорость часто. И у нас, когда мы нарушали на 10-15, я сейчас, друзья, если что, если вы планируете поездку в Беларусь, я не призываю так делать, но когда мы нарушали на 15-20 километров, нас штрафовали, но когда мы нарушили на 100, вообще камера не заметила.
7: Она просто не успела сфотографировать вас. Ну да, есть вот этот лимит погрешности в Беларуси, если в России считается 20-19, да, то в Беларуси 10, то есть до 10 можно. И при выезде из Беларуси, там, если ты едешь по трассе М1, то там такой большой стоит пункт ГАИ и огромный экран.
10: Да, где тебе говорят, вот ты иди сюда.
7: Номер машины высвечивается, да, ты, давай, мальчик, сверни.
10: С учетом того, что в Беларуси казино легальны, они нашу машину вот так как джекпот рассчитывали.
7: А давайте спросим наших слушателей, у нас 5 минут остается до конца эфира. Часто ли вы нарушаете ПДД и какая главная причина все-таки? Вот сложная организация движения, например, говорят, надежда, что не попадусь, и невнимательность. Это то, что вот в этой новости написано. А вы почему нарушаете? Плюс 7-495-95-95-91-2. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира «Радио Спутник». Не инвестиционные рекомендации, говорят, нарушают.
10: Слушай, ты когда вот так начал номер диктовать, я наконец-то ощутил, что я попал на радио.
7: Когда сейчас кто-нибудь позвонит, еще больше почувствуешь. Плюс 7-495-95-95-91-2. Звоните к нам в эфир, поделитесь, часто ли нарушаете. Я получил права вот буквально год назад, в августе прошлого года. И в первый месяц я получил штрафов штук 15, наверное. Вот прям, потому что я с непривычки. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Как у вас дела с ПДД?
8: Доброе утро, радиоведущие, радиослушатели. С ПДД, да более-менее, но когда спутник стал, ну, как бы, и приложение плохо работает, немножко штрафов стало больше. Допустим, запарковался, думал, оплатил, а платеж не прошел. Будьте любезны, 5000 за неоплаченную, ну, не, за неоплаченную, ну, парковку.
7: А почему, ну, это, и... это приложение радио-то почему виновато?
10: Я, извини, пожалуйста, Костя, я подумал, что это почему к тебе радио? Обращение. Будьте любезны, 5000, Константин.
7: А, да, ну, я так понял, что приложение «Радио Спутник» стало плохо работать. Или приложение парковок?
8: Нет. Ну, я не знаю, там сбой какой-то произошел. Я, может быть, в этот день глушили, не знаю. Но было такое. Ну, а так, в принципе, действительно, в последнее время намного меньше нарушаю, потому что несколько раз так уколешься и становишься следить больше за дорогой.
7: Да, спасибо, спасибо за звонок. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира.
9: Я читал, одна девушка в Москве где-то припарковалась, забыла оплатить, куда-то уехала на неделю там, ей пришел на две, там, и потом, да, там сумма прям.
10: Особенно если парковка в аэропорте.
7: Ну, там, вот, кстати, про аэропорт.
10: Там в ипотеку надо рассчитываться.
7: А тут, смотря на сколько едешь.
9: Там проще
10: оставить
9: машину.
10: Нет. Отдаешь и все.
7: Я скажу по своему опыту. Если лететь куда-то на 2-3 дня, то дешевле оставить в том же Шереметьево, нежели тратить на такси. Плюс-минус те деньги. А у нас еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире.
11: Доброе утро. Меня зовут Игорем. Мне сейчас 65 лет. А в свое время по молодости я работал администратором в ресторане. И вот вы говорили...
7: Про чаевые хотите сказать.
11: Да, да, да, про чаевые. Короче, фирменное блюдо в ресторане было мясо кабана в горшках. Ну, как правило, молодые люди вели девочек с собой. значит, мясо специфическое кабана. Короче, мужчина его ест нормально, ну, смотря как оно приготовлено, оно было приготовлено классно. А девочке как бы оно не очень шло. И вот, вот эти целые горшки с мясом кабана, она вот сверху два кусочка съест, вот, были забиты наши холодильники. Директор специально купил здоровенный холодильник двухкамерный. И вот все эти горшки были в этих холодильниках. Я как администратор сперва удивился, говорю, ребята, официантам, а что это такое? Они говорят, не переживай, все нормально. Короче, потом на следующий день это мясо кабана в горшках шло клиентам.
7: Вот то есть так
11: какие
7: вот.
11: Чаевые? Какие чаевые, ребята? Это копейки для официантов и для ресторана. Это вообще ни о чем.
7: Но вы сейчас оставляете чаевые?
10: А есть ощущение, что это Игорь из будущего звонит?
11: Я после того, как насмотрелся, работая в ресторане 2 года, я ни в какие рестораны и кафе не хожу, только дома.
10: Извините, все, Игорь, вы так рассказывали, я, знаете, что хотел просто перед этим спросить, до вот этой рецензии, а можете адрес ресторана сказать, я просто мясо кабана люблю.
11: Не, ребята, это военная тайна, там сейчас все работает, не хочу, как говорится, ну, не столько своих, но... оставлять без хлеба.
7: Игорь, спасибо большое. У нас, к сожалению, эфирное время заканчивается. Так бы еще поболтали. Очень интересно. Люблю людей, которые прям погружены были в ту или иную систему, структуру. Вот так вот. Что с чаевыми? Игорь, это ты машину времени изобрел?
9: Да. Хотя я бы мясо кабана попробовал. Интересно.
7: А я пробовал. Дим тоже.
10: Дима, если честно, я...
7: Все. У нас время, к сожалению. Дима Илюхин, Игорь Пименов, Константин Придебанов. Пока.
9: Пока-пока.
0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
12: Мне кажется, что ты...
13: Это проекция.
12: Но я хочу...
13: А это зацикленность на себе.
12: Нет, дело не в этом.
13: Вытеснение и отрицание.
12: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Симферополе и Цхинвале столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Председатель СПЧ рассказал, что ООН реагирует на доклады о киевских преступлениях. В Улан-Баторе открылся второй форум регионов России и Монголии. Встречу по вопросу судоходства в Ормузском проливе перенесли. Подробности далее. ООН периодически отвечает на доклады Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека о преступлениях в ИСУ против мирного населения, рассказал РИА Новости председатель Совета Валерий Фадеев. Он добавил, что с марта 2022 года организация регулярно направляет в международные правозащитные структуры материалы о преступлениях Киева. За все время Совет подготовил 26 бюллетеней на русском и английском языках с информацией о более чем 20 тысячах обстрелов мирных объектов, а также о пострадавших, ранее и погибших в ходе налетов граждан. По словам Фадеева, реакция на доклады по-прежнему остается сдержанной. Второй форум регионов России и Монголии открылся в Улан-Баторе. Программа форума посвящена укреплению транспортной связанности России и Монголии, роли регионов развития евразийских транспортных коридоров и развития евразийского туристического пространства. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Арверчук, а монгольскую сторону представит первый вице-премьер, министр экономики и развития Жадамбын Энхбаяр. Одновременно с форумом в Улан-Баторе пройдет первое заседание совместного комитета по реализации временного торгового соглашения с ЕАЭС. Форум пройдет 14-15 сентября. Встреча глав МИД стран Персидского залива и Ирана по вопросу судоходства в Ормузском проливе должна была состояться сегодня, но отложена на неопределенный срок, заявил министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди. Отмечается, что решение о переносе было принято совместно с Тегераном и Маскатом в интересах достижения консенсуса. Встреча должна была состояться в оманском городе Салала при участии представителей Ирана, Ирака и ряда других стран Персидского залива. Планировалось обсуждение сделки по временному управлению судоходством в Ормузе. Американский президент Дональд Трамп выступил с новой инициативой о переделе мира. По его словам, необходимо провести референдум об объединении Ирландии и Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Ранее новый британский премьер Энди Бёрнам исключил такую возможность. На этом фоне лидер шотландской национальной партии Джон Суини заявил, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия намерены требовать проведения референдума о выходе из Соединенного Королевства. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, с 2018 года выступающая за Казахстан, впервые в карьере поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщается на сайте организации. На прошедшей неделе Рыбакина впервые в карьере выиграла открытый чемпионат США в финале, одержав победу над белорусской теннисисткой, и стала первой в истории представительницей Казахстана, которой удалось возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации. Первой ракеткой России остается идущая пятой в мировом рейтинге 19-летней Мира Андреева, которая на открытом чемпионате США дошла до четвертьфинала, где проиграла четвертой ракетке мира американской теннисистке Кори Гауф. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Всех приветствую, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, «Стас, а как просто». Привет.
4: Привет.
3: Быстро, наверное, вкратце про выходные, что-нибудь интересное. Погода прям в московском регионе хорошая. У тебя выходные всегда рабочие. Что-то как-то сложилось. Как ощущения по восстановлению?
4: Да нет, просто работа, в основном там новости писал, ролики записывал, всякое там делал, разбирал
2: всякое интересное.
3: Я вот не помню. А, в пятницу уже меня не было. В связи с 11 сентября что-нибудь как-нибудь
2: четверть века. Не, я не успел выпустить. Да. Да про Бен Ладена я делаю, но я там просто новые нейронки в работу подключил. Я теперь прям скачиваю репортажи, да, то есть на английском языке. И генерирую себе субтитры. Ну, короче, вот все выходные я потратил на это, на то, чтобы более хорошие модели поставить. Причем там, знаешь, как получается? Я сперва все это скидываю, в DaVinci закидываю, автосапс запускаю, на пару часов оставляю. Он мне все это с английского на неплохой такой русский переводит. Я отсматриваю все эти репортажи там старые, ну, из архивов Associated Press или остальных, да. Вот. И так, сейчас... Вот, и после этого я, соответственно, уже нарезаю вот эти вот репортажи, какие вставки мне из них нужны, какие я посчитал значимыми, и потом уже нейронкой перевожу на идеальный русский, и только после этого уже озвучиваю. То есть вот этим, в принципе, я занимался в выходные, смотрел старые репортажи американской прессы про Бен Ладена и все остальное.
3: Мне, знаешь, мне вот эта тема, не то чтобы ее как-то пиарить, дополнительно педалировать, было и было, пусть сами разбираются, хотя дело, конечно, международного масштаба. Мне интересно с той точки зрения, что практически каждый год возникают какие-то новые видео, какие-то новые кадры, фото, которых до того особо нигде... Ну, может быть, ладно, они существовали, но их нигде не светят. Я понимаю, что, ну, вот это внимание со стороны, с другой стороны ты обращаешь по какому-то конкретному случаю, но вот действительно по каким-то англоязычным соцсетям, ну, вот я по своим интересам болтаюсь во всяких англоязычных сообществах. Ну, правда, очень многие удивляются. Вроде бы, казалось, прошла четверть века, много вылезает. И это вот в информационном смысле, что, оказывается, на самом деле про какое-то событие есть огромное количество всего, что еще на поверхность не вышло. А в полочку с репортажами...
2: Слушай, 11 сентября — это отдельная история, потому что очень много документов еще не рассекречено, и очень многое мы не знаем. А знаешь, я бы тут еще бы привел в пример убийство Кеннеди, когда там Оливер Стоун с трибуны Конгресса говорит, я требую там все это дело про Кеннеди рассекретить, мы до сих пор там очень много засекреченных данных. Причем, понимаешь, в чем дело? Сбор информации — это не то, что там вот папочка какая-то под грифом секретная, где написаны все вообще возможные секреты.
3: Да?
2: Это все-таки большое количество всяких, как бы тебе сказать-то, да, всяких сбор информации, которые вообще там к делу относятся не косвенно. Кто-то где-то что-то услышал, какая-то чушь, но слухи, они тоже собираются. Потому что это помогает понять там и общественное мнение, кто о чем, кто как думает и прочее. Вот, поэтому, но, когда это все попадает в руки обычных людей, начинаются постановки теории заговора, начинается придумывание какой-то клеветы для того, чтобы опорочить своих политических оппонентов, а мы с вами исходники информации не перепроверяем. То есть большинство вещей, которые там говорят, вот, рассекретили документы, в этих документах что-то написано. Так там написано это как мнение просто вот какого-нибудь там дебила, который тоже приобщили к делу, ну, для того, чтобы вот было понимание, понимаешь? А еще многие люди, я вот недавно разбирал один из кейсов Зодиака, да, вот этого вот убийца знаменитого, хотя в 69-м году, ну, точнее, с 20 декабря 1968-го, когда все это происходило, он не настолько хайповый был и все такое. Но там вот есть многие люди, которые показания давали абсолютно просто дебильные, слышали,

0: Так, это все знали, понятно было, что это будет, но это все равно произошло, потому что я склонен считать, что этот теракт специально допустили для того, чтобы был легитимный повод вторжения в Афганистан, и в Пакистане свои дела поделать, и Ирак с Ираном, Сирией и Ливией потом уничтожить, так что это все вполне закономерно. Кроме того, они же, этот, Джордж Буш прям объявлял, что это крестовый поход против мусульман.
1: Ну да.
0: Вот, то есть они эти рыцари креста и розы новые.
1: Я больше все-таки о том, какие видео, например, ну, условно говоря, домашние видео, как, извините, нехорошо получилось, ну, частные, которые вот откуда фотографии и видео появляются, и их, правда, становится больше. И вот в том смысле, что есть действительно, возможно, и видео, и фотосъемки, причем сделанные отдельными людьми, не связанными никак с событиями, мне кажется, у очень многих тех самых событий, значимых и прочего, и всего, что где, как бы, не происходило. Просто вопрос в том, когда оно станет, как-то оно выплывет, что ли, на поверхность, или как-то оно станет известным, или и вот в подобном ключе.
0: Слушай, да вопрос еще в пиаре, понимаешь? То есть,
1: в раскрутке, да.
0: Многие события, такие как 11 сентября, ну, конечно, это беспрецедентный по своему масштабу теракт, но не сказать, что совсем уж вообще ничего там близко достаточно к нему похожего не было. Да было, на самом деле, достаточное количество всякого бреда и у нас, на территории нашей страны, но поскольку Холливуд, это не наша стезя, не наша вотчина, то, конечно, и масштаба такого нет. А то бы Россия под эгидой... Да, в принципе-то, используя теракт в Крокусе, мы бы вообще могли вторгнуться абсолютно куда угодно, если бы действовали такими же методами, как американцы.
1: К сожалению, это так. Собственно, давай, наверное, к основным, к темкам, к повесткам. Сегодня много разного любопытного. Я надеюсь, пробежимся по всему, потому что там, ну, и в концовочке всякое разное есть. Но одно из ключевых событий, наверное, выходных, недели, месяца, к которому внимание точно было приковано, саммит БРИКС. Значит, страны собрались, и из ключевого, из интересного, вот сейчас тоже поделись мыслями о том, что привлекло внимание, что заприметилось, что запомнилось, помимо основного базового, это заявление Нарендры Моди, лидер Индии, прямым текстом, собственно, ну, озвучил, мне кажется, то, о чем многие, ну, как минимум, знаешь, так, мысль эту подпускали к себе, но старательно так обходили вдруг, а что и как. Говорит, пора от общих заявлений переходить к каким-то конкретным результатам. То есть есть, безусловно, определенные решения, есть определенные вот воздействия от вообще от появления БРИКС на мировую экономику, но каких-то вот... Дайте конкретный список того, что БРИКС сделал, благодаря чему вообще мир меняется. И мне кажется, Моди и про это тоже. Вот, ладно, в любом случае, что главное, на что обратишь внимание? Потому что там есть на что, как, за что зацепиться, я вопросик еще позадаю, но вот с фундаментального, да, с основного.
0: Если говорить о фундаменте, то БРИКС просто, ну, развивается, то есть требовать от него каких-то невероятных результатов сразу-то не стоит, потому что, во-первых... Ну да. Ну потому что люди
1: это
0: еще...
1: Это 18-й саммит БРИКС.
0: Ну и что? За 18 лет полностью перестроить всю мировую архитектуру, которая уже практически столетие. Нет, ну да, но у БРИКС это есть свои результаты. То есть результаты,
1: конечно,
0: они в
1: конечно,
0: чем?
1: Конечно. Я же с этого и начал, что определенный момент нужно просто как бы это, включить голову и посмотреть чуть дальше за ширму. Ну вот.
0: Так да, а что, есть у нас определенная статистика. Саммит БРИКС, точнее не саммит БРИКС, а само объединение БРИКС, каждый год увеличивают, во-первых, общий процент ВВП, который через них генерируется. И, кроме того, они увеличивают взаиморасчеты в национальных валютах.
1: Злую шутку этого... можно здесь?
0: Да, да, конечно.
1: Это не так, что у Китая и Люксембурга совместный ВВП крупнейший для двух любых стран в мире. Люксембург, зря, кстати, упомянул, но мне просто маленькая страна.
0: А может быть и так. Даже если и так, так какая разница-то? Потому что, во-первых, ВВП – это просто показатель, на который мы ориентируемся, потому что ничего лучше нет. Да. Но все-таки вспоминаем, как завыла Германия и сколько производства она потеряла без маленькой 3%, генерирующей 3% ВВП страны бензоколонки. И мы сразу понимаем, что как бы, ну, не всегда вот этот вот экономический показатель, вот ВВП, он отражает действительность. Это раз. Но Китай, да, конечно, Китай плюс и Индия. Но с другой стороны,
1: Индия.
0: У них...
1: Мне все нравится в последнее время.
0: Да.
1: Индия.
0: И, кстати, можно, да, вот так вот. Индия, потому что в Индии сейчас наблюдается достаточно большой технологический скачок.
1: Все факт. Они имею в виду просто вот Индия как искусственный интеллект, там придуманная страна.
0: Да, ну смотри, я считаю, что все совершенно нормально и закономерно, потому что у них и население-то на двоих сколько, у них больше. Да, а да. ВВП... Так что, ну, кто сколько людей имеет, тот столько как бы ВВП и, так сказать, генерирует.
1: Один из показателей.

0: действительно, по факту, безусловно, и расчеты во взаимно, как это сказать, в валютах друг друга.
1: Национальных валютах. Да-да-да.
0: И отказ от доллара. Это все есть, это все потихонечку продвигается.
1: Но не отказ, а постепенный уход, да, потому что отказаться
0: вообще,
1: от доллара,
0: конечно,
1: невозможно.
0: Конечно, конечно. Я именно слово такое использую.
1: Это, знаешь, как синдром отмены. Как синдром отмены у алкоголика. Ты, если резко бросаешь пить, ну, если ты уже запойный алкаш, а с этим долларом мы все запойные алкаши,
0: да,
1: все планеты дружно. Если ты отказываешься, то ты, ну, мгновенно прям вообще ничего для этого не делают, и ты можешь умереть. Наша цель как бы не умереть, а зажить. Поэтому мы такими вещами заниматься не будем резко.
0: Знаешь, вот про что именно спросить хочу, предложить, порассуждать. От Владимира Путина прозвучали, я не знаю, вот тоже не знаю, как это, призывы, идеи, инициативы реформировать вот эти всякие международные организации. Ты вот сказал, которые устроили там 100 лет, ну, наверное, чуть меньше, чем 100 лет, но вот эти все ВТО, МВФ, и я вот их две запомнил. То есть вот реалии-то меняются, и видно, кстати, по крайней мере, по действиям, по заявлениям МВФ, по их каким-то резолюциям и прочему, что, ну, вот они пытаются как-то, как минимум, вот сделать вид, что что-то по-новому, и пытаться что-то современным реалиям, к современным реалиям отнести. Это вот сейчас не рекламирую МВФ, но иногда обращаешь на это внимание. Вот насколько это возможно реально и вообще уместно?
1: Да, это не просто уместно, это необходимо, потому что у нас экономическое сотрудничество, его становится все больше, а там, где больше работы, там и больше казусов, недопониманий, как вот капиталисты разных стран, ну и, в принципе, страны между собой будут договариваться в какие-то спорные моменты, потому что спорные моменты, они всегда возникают, и нужен какой-то арбитр, какой-то такой третейский судья, который независимо все это дело рассудит. Другой-то вопрос в том, когда это будет устроено, не начнет ли одна страна, обладающая большей экономической мощью, пытаться всех остальных под себя вот так вот подогнать. Но это уже как бы, ну, нельзя заранее крест на этом ставить. Всегда будет вот кто-то сильный, который будет пытаться больше остальных получать. Но пока что Китай себя, ну, никакими интервенциями и никакими сволочными методами не запятнали. Будут ли они на нас давить? Да. Но, скорее всего, для этого они будут использовать исключительно экономические методы. И, скорее всего, да, действительно, мы в этом плане проиграем. Но лучше уж проиграть в честной борьбе, да, ну, я имею в виду экономической борьбе, чем проиграть из-за того, что тебе просто устроили войну где-нибудь на границе с каким-нибудь маленьким государством, а из-за этого ты стал неконкурентоспособен. Китай таким пока что в нашей истории не занимался, так что заранее на них ставить там крест и говорить, что они будут ничем не лучше США, нельзя. Вот, но, конечно, нужны независимые организации, которые все это дело будут обосновывать, которые будут говорить, кто прав, а кто виноват в конкретной ситуации. Банк развития БРИКС, вот знаменитый, он, конечно же, должен выдавать деньги разного рода компаниям на совместные проекты,
0: и
1: следить, как это все исполняется.
0: Даже.
1: Ну да, да, да, целым государством, потому что вот есть у кого-то ресурсы, эти ресурсы, а у нас есть технология. Но давайте мы с вами объединимся, вы получите ресурсы, мы за технологию. Мы вам там всякого понастроим, вы будете разбираться и прочее. Хотя при этом, вот видел вот этот смешной ролик, где кореец там в Думе Кореи сидит и учит русский язык.
0: Ну, да.
1: Я это, ну, это как бы прикольный ролик, но в целом есть статистика, которая говорит, что в Корее, в принципе, в Южной Корее стали русским языком интересоваться больше. Почему это? Да просто по одной простой причине. Потому что мы лучшие в энергетике, и они сейчас у нас идет речь о неких совместных проектах, в том числе и касающихся энергетики. Посмотрим, как
0: Извини,
1: на это отреагирует
0: ты про
1: США.
0: Человеческую Корею или про Южную?
1: Я про Южную, ага. Потому что про человеческую Корею это все и так понятно, братья навек. Я вот вчера в новостях шутил, но мне это так, знаешь, это мне всякие такие аналогии сердца греют. Россия граничит одновременно с 16 странами. И как бы граница с Южной Кореей у нас самая маленькая, это всего 16 километров, это туманная. Но при этом самая маленькая граница, самая большая дружба. Вот как-то так смешно получается.
0: Не смешно, вот. Парадокс, причем такой очень, очень, да, современный. Современный, ну, в смысле как полезности, важности.
1: Да, да, да. Поэтому Северной Корее вообще просто вечная любовь. И если бы там кто-то учил русский язык, я бы на это даже не обращал внимания, потому что я думаю, там многие прекрасно владеют русским языком. Это уже типа как данность. А вот когда наш, скажем так, ну уж, ну не враг, но уж точно не союзник Южная Корея, и там вот что-то такое при... Но опять же, я не говорю, что это вот прям вот все там поголовно, да, это есть
0: было.
1: Статистика.
0: Да.
1: Потому что на всех остальных рынках сейчас заработать у них перспективы не самые большие, так что они собираются работать в том числе и по вот этим с нами.
0: А вот тоже, не знаю, парадокс, не парадокс в этом смысле, как рассмотришь. С одной стороны, БРИКС предлагает эти свои альтернативные площадки, свои альтернативные структуры, при этом всегда заявляется приверженность принципам, законам, уставу ООН. То есть ООН у нас все равно главный. Хотя очевидно, что, ну, вот абсолютно по-человечески, что БРИКС — это та организация, где ООН — это классно, ООН мы уважаем, международные права, нормы и прочее, но мы все решим по-своему.
1: Ну, у нас
0: в хорошем смысле слова.
1: Насколько я понимаю, в принципе, я могу и, наверное, сказать, вот как мне кажется, российское государство считает, и я тоже так считаю, к самому уставу ООН и всем законам, да, ко всему этому, ну, нет вообще никаких претензий.
0: Да. Вопрос претензии в том, как его крутить, да.
1: Вопрос в том, что они не работают, да, и все видят, что оно как бы несправедливо, еще со времен бомбардировок Югославии, но это еще было такое, да, как бы там, ну прецедент, ну, произошло, ну, совершили какую-то ошибку, какой-то баг слетел у нас, операционная система, давайте-ка мы заново все это попытаемся переставить, переделать, починить. Uh-huh. Но вот с каждым годом становилось все больше и больше понятно, что это не работает в принципе. И в итоге мы просто пришли к тому, у нас сам-то устав ООН. Короче, я считаю, мы должны форкнуть ООН. Знаешь, есть такое понятие форк, когда операционная система развилась до какого-то момента, ты берешь, ее просто забираешь и говоришь, все, дальше мы сами. То есть всю базу ты оставляешь, потом по веяниям времени дорабатываешь, но, в принципе, как бы, ну, не ты это придумал, но оно классное, может быть, ты участвовал даже в разработке, но ты такой, типа, вот, все. И, соответственно, вот этот вот форк ООН, я считаю, это наш единственный вариант. Поэтому свой ООН с работающими законами ну, как говорил Бендер, поняли.
0: Ну, вполне нормально. Что-то я еще здесь хотел докинуть. А, вот БРИКС тоже наглядно показывает, что вот тот санкционный механизм, которым на протяжении... Ну, правда, это вот... Слушай, а когда международные санкции стали вот таким постоянным инструментом? 70-й, Иран, или все-таки пораньше можно накопить? Я просто боюсь, не соображу. Если кто-то в комментах подскажет, тоже будет здорово. Но вот долгое время считалось, что все вот эти международные санкции наложили, и дальше никак. Ну, БРИКС показывает,
1: да,
0: что жить можно.
1: Да, но там санкции, там, мне кажется, этого на самом деле это было всегда. То есть вот... Ну, никогда,
0: да,
1: этого не выпадало.
0: Я имел в виду вот именно в таком режиме, чтобы это демонстрировалось как какой-то вот универсальный костыль мирового сообщества, которым они взорвавшееся государство поставят на место.
1: Так а как тебе санкции против РСФСР? Там же еще такое было.
0: Это
1: причем
0: какого
1: еще
0: года
1: требовали...
0: ты имеешь в виду?
1: Слушай, я не скажу точно какого года, но типа в промежутке между 1917 и 1921.
0: Вот туда. Всё,
1: да,
0: но
1: там же очень смешная история.
0: Экономическая
1: есть.
0: Экономическая блокада,
1: короче,
0: да, начало, да, 20, даже, наверное, конец
1: 10-х. Да, я думаю, еще раньше было. Но, угу. Не, ну слушай, да, еще раньше точно было. Ну, короче, там же вообще очень смешно было, как большевики переиграли всю эту систему. Короче, на нас внесли санкции, сказали, вы национализировали наше предприятие, мы требуем компенсацию и поставили какую-то огромную сумму. А большевики сказали, окей, подняли какие-то старые документы времен Российской империи, выкатили сумму еще там в 10 раз больше и сказали, ну вы нам это, а мы вам тогда это отдадим. Ну и, соответственно, переиграли всю эту систему. Я забыл, как этот суд, ну, назывался, но там было очень интересно и очень тоже такая забавная экономическая драма. Ну, короче, санкции, они были всегда. На самом деле, все, что мы знаем сегодня, оно как бы было всегда, просто существовало в тех или иных этих. Там террористы, были ассасины, санкции назывались там еще как-то по-другому, но ничего не меняется. Мир на самом деле прежний, просто мы совершенствуемся с каждым там десятилетием, столетием, тридцатилетием, там разные периоды можно брать. Но в целом оно как бы все одинаково. Так что санкции это вот...
0: Ты знаешь, еще в завершении у нас как раз 4 минутки остается. Одним из пунктов, которые в определенных медиа сопровождали отчеты о данном саммите, о том, что внутри БРИКС не то чтобы не все так гладко, но помимо вот этих традиционных исторических разногласий, которые существовали, ну, как минимум, у Эмиратов с Ираном были вопросики. Как, ну, Индия с Китаем по понятным причинам все дальше. Плюс вот некоторые страны, которые активно изъявляют желание либо вступить в БРИКС, либо сотрудничать, либо сотрудничать с Банком развития, ну, тоже у них внутри вот это вот всякое есть. Вот этот момент, насколько важен, насколько сегодня значим, ну, понятно, понятно, чем больше участников, тем больше внутри будет больше вопросов, которые надо решать.
1: Вопрос в том, кто конфликтует. Когда самый большой, самый мощный участник БРИКС конфликтует с участником поменьше или с самым маленьким, то это уже проблема. А так, ну слушай, такие конфликты, они как бы бывают, они могут между собой хоть войну начать, но пока они состоят в объединении БРИКС, мы будем торговать там и с теми, и с другими, наверное, я предполагаю, да, но, понимаешь, вот как я понимаю БРИКС, я же там не его создатель, там не Владимир Путин, ничего, но прикол-то в том, что вы там можете сами между собой разбираться, мы будем вот просто заниматься именно торговлей, чтобы все было по закону, чин-чинарем, благородно и честно. И как мне кажется, даже если две страны начнут между собой там как-то воевать, ну, БРИКС вряд ли будет им диктовать, кто кого, какие страны кого должны поддерживать, потому что одно дело, когда есть вот Евросоюз, где из Брюсселя команду дают, и там вот единый центр, и совершенно непонятно, из кого он состоит, там, да, людей там не выбирают, за них не голосуют, они получают должности, занимаются коррупцией какой-то на международном масштабе, и им ничего за это нет. И другое дело, просто как бы более честная такая вот история, где все делается вот независимыми арбитрами. Это уже как бы другой вопрос. Но, конечно, если в рамках БРИКС начнется конфликт между Россией и Китаем, какой-то жесткий экономический, то все развалится. А так БРИКС это, как мне кажется, про более честную торговлю, когда политика, ну, на торговлю, понятное дело, она всегда влияет, но не так сильно.
0: Ну да. В этом плане, ну вот действительно, а есть какой-нибудь, я не знаю, лимит, представление, сколько там должно быть государств? Почему спрашиваю? Ну потому что это же старая тоже присказка о том, для чего Евросоюзу Молдавия, одна из самых бедных стран в мире в принципе, не говоря ни про Украину, ни про прочее, Молдавия здесь в этом смысле еще более яркая. Вот для БРИКСа какой-нибудь такой уровень есть? Нет, понятное дело, что это вопрос философский на очень долго, но просто раз уж саммит был, почему бы и нет?
1: Угу. Ну, действительно, это как бы на очень долго, так скажем.
0: Ну, тут так, вкратце, опять же, подумать. Потому что изначально это же 4 государства, потом 5, потом еще, вот сколько, 2 года назад, по-моему, да, расширили вот этот БРИКС плюс, опять же, саммит тоже проходил в таком формате. Потом кто-то, вот Аргентина, по-моему, самотвод там собралась брать и взяла, по-моему, да. Ну, ладно, бывает. It happens, как говорится. Но вот этот лимит, ну, я, да, оговорился, в этом смысле. Представление, понимание, кого брать, кого не брать, или все, кто хочет, айда к нам. Это же просто натурально тогда. Слушай, какое-то не, новое экономическое, все, вот его новый экономический ООН.
1: Не все, кто хочет, все-таки надо не допустить подсадных, засланных казачков Америки. Но в целом, да, конечно, все, кто хочет, я бы всех, в принципе, принимал, просто чтобы все было честно. Люди хотят справедливости, люди хотят законности, и мы тоже хотим. Давайте мы будем конкурировать, но будем конкурировать честно, без уничтожения стран, без вот этого вот всего. Хочется, чтобы все было открыто, честно, прозрачно. Вот вообще, знаешь, я бы БРИКС делал по модели сайта госзакупки.
0: Ну вот, да, ну чтобы все...
1: Да, а я вообще считаю, что госзакупки... Закупки – это, в принципе, лучшее, что было с Россией после 91-го года. Ну, не считая Владимира Путина, да, если вот так говорить.
0: Слушай,
1: но с точки зрения каких-то этих...
0: Полминутки остается. Вот прям вот от кого, раз уж сказал про засланных казачков, от кого подвоха ждешь? Есть кто-нибудь вот сейчас, кто максимально...
1: Ни от кого. Если мы будем достаточно сильны, и им это будет выгодно, то все будут молодцы.
0: Ну и хорошо.
1: Главное, Россия, Китай и Индия будут определять развитие планеты. Да. И мы, как страны, скажем так, колониальные, которые долго переживали колониальную зависимость, мы будем более справедливы, я считаю.
0: Давай небольшую перерыв
1: сделаем. А там уже от законов зависит.
0: Реклам новости, а дальше обязательно продолжим.
2: Стас разберется. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
11: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Около полусотни дронов уничтожено в Ростовской области в ходе отражения ночной воздушной атаки, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет. Губернатор подчеркнул, что удары отражены в 3 городах и 17 районах. Повреждены несколько домов, автомобиль, линия электропередач, обесточено 30 частных домов. Слюсарь добавил, что информация о последствиях будет уточняться. Всего над Россией, по информации Минобороны, сбито 399 вражеских беспилотников. России удалось активизировать деловые контакты с Монголией, заявил вице-премьер Алексей Аверчук. Он добавил, что проведение форумов регионов двух стран необходимо продолжать и отметил, что Москва уделяет этому большое внимание. Второй форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе. В работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов двух стран. Турция считает необходимым проводить переговоры по Украине в спокойной обстановке и не допускать действий, способных сорвать процесс и спровоцировать новую эскалацию, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Ранее говорилось, что Анкара готова предоставить Стамбул в качестве переговорной площадки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия, США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Страны могли бы договориться об общих принципах регулирования искусственного интеллекта для его контроля, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, тогда у всех будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие. При этом Медведев добавил, что этого не выйдет из-за жадности корпораций и ненасытности человеческих страстей. Иностранные абитуриенты подали уже более 100 тысяч заявлений в российские вузы, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Он отметил, что это еще не итоговые цифры, поскольку прием иностранных студентов продлится до конца сентября. По словам Могилевского, большая часть приезжает из Китая, Индии, стран СНГ, Юго-Восточной Азии. Также растет количество студентов из Африки и Латинской Америки. Агентство национальной безопасности США готовится к масштабной внутренней реформе как минимум за последнее десятилетие, пишет газета Washington Post. Отмечается, что план предусматривает создание в структуре агентства 5 отдельных ведомств, ответственных за искусственный интеллект, отношения с Китаем, кибербезопасность, военные действия и глобальную разведку. В каждом ведомстве будет назначен отдельный руководитель, отмечает издание. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
12: Стас разберется.
0: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник», Алексей Красильников. Темки, которые связаны с высказываниями, заявлениями Дональда Трампа. который своими словами подсвечивает разные мировые ситуации. Для начала, вот я не знаю, насколько ожиданно, неожиданно, я не знаю, насколько к этому прислушается, но Зеленскому он говорит, прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, по топливной инфраструктуре. И сразу, ну, сложно куда-то уйти в сторону от того, что не только во всем мире ситуация с топливом не очень хорошая. В Америке это сваливало президентские администрации, кризисы 70-х, поэтому любой президент в первую очередь думает про бензин. Вот еще сколько? 3-4 года назад зимой была какая-то такая ситуация, очень сложная. Бензины в пакетах в Америке развозили, я прям помню, в целлофановых пакетах. Там что-то произошло, я не помню точно, какие-то стихийные бедствия происходили. Но здесь исторические рекорды на дизель, то есть в Америке самой с топливом не очень хорошо. Такие призывы в отношении действий воздушных террористов по поводу российской топливной инфраструктуры. Как-то это можно в одно сложить? К чему все это? И, ну, правда, насколько это будет услышано?
1: Слушай, мне вот просто вспоминается ситуация один в один. Помнишь, когда в Иране все шло, типа, к мирному, был меморандум о намерениях?
0: Который из 40, там было 39 завершений
1: войны. А вот сейчас ты вспомнишь, какой. И вроде все подписали, делегации встретились и прочее. И тут, соответственно, Израиль такой,
0: ты, видимо, про эту, про то, что было опубликовано в соцсетях, да?
1: Я про то, что они, да, я опубликовал на соцсетях.
0: Они не подписали эти бумаги, оно было согласовано. Да,
1: да,
0: я имею в виду,
1: да,
0: что делегации не встретились, вот о чем речь.
1: Да, но прикол-то в том, что не встретились в том числе и потому, что Израиль типа не прекратил удары. Угу. США им сказали прекратить удары, а они не прекратили. А вот и помяните мое слово. С Украиной будет один в один, потому что это, как всегда, США такие, да-да-да, мы миротворцы, а сами там тебе протягивают правую руку, а в левой за пазухой у них вот так вот ножичек уже готовый к удару. Сейчас ты подойдешь, сблизишься, чтобы им руку протянуть, и они тебе бахнут. Нет, это не значит, что как бы не надо стремиться, все равно все это потихонечку подготавливает к миру, тем более у нас есть в том числе и заявление Эштона Кушнера, да, о том, что он говорит, ну вот, ребятки, там, в принципе, все, кроме территориального вопроса, что Украина должна вывести войска с территории Донбасса и близлежащих, в остальном все мирное соглашение, оно уже готово.
0: Но это Кушнеру, Кушнеру просто перевели, наконец-то, требования, не требования, а условия, которые Россия высказывала еще несколько лет назад. Он, наконец-то, прочитал.
1: Еще с 2022 года, да. Точнее, не с 2022, 2022 мы присоединять еще, ну, не факт, что кого-то собирались, но потом пришло осознание, что это единственный способ обезопасить Донбасс. Как бы там ни было, да. Факт в том, что, ну, я думаю, глобально это не поменяет. Ну, то есть я, с одной стороны, я склонен к тому, что все идет к миру, но так легко сейчас Украина не сдастся, и они пытаются переждать, да, они пытаются переждать эту зиму, они переходят к более явным террористическим методам, например, таким, как уничтожение и атаки по российским гражданским самолетам. А что это, если не терроризм? Ну да ладно. Ну и, соответственно, они ждут денег. Да, вот это вот то, чего они ждут. Пока сейчас вот вроде Зеленский, наверное, думает, что как-то экономика сможет рассчитаться, и им еще отправят и денег, и патриотов, и всего остального, но надеюсь, что этого не будет. А Россия, ну что, продолжает действовать, как и действовала, и, в принципе, все как Путин, там, делегация Мединского периода Стамбульских соглашений 22-го года еще говорила, то есть получается примерно все то же самое. Вот. Но, нет, заявление, тем не менее, это не значит, что я вот прям вот все делю это на ноль и такой, нет, это не важно. Нет, это важно. Мы постепенно как бы приближаемся к миру. Конечно, многие этим миром потом разочаруются, потому что никуда Украина не пропадет и останется в ЧВК Украина будет или УГИЛ, там называть можно
0: вопрос,
1: абсолютно
0: да, вопрос
1: как
0: угодно. Каких объемов, в каких ситуациях, да-да-да.
1: Но факт в том, что они будут все делать, и в принципе-то, да, я думаю, что там вот как у Израиля по книжке написанной 2000 с чем-то лет назад есть священное право, ну, как они считают, я, разумеется, в ироничном ключе говорю, также и украинцы будут теперь биться за возвращение этих территорий, ну, оставшейся часть Украины, да, и они будут мечтать о возвращении вот этих вот территорий, потому что так вот им предначертано, и плевать, что там эта территория им Советский Союз дал, которую они ненавидят, что декоммунизация не приедет. Но, с другой стороны, можно хотя бы однозначно сказать, что с точки зрения декоммунизации они все-таки преуспели. То есть в этом плане Украина абсолютно полностью победила.
0: Саму себя. победила в этом смысле.
1: Да,
0: я,
1: да.
0: Знаешь, что здесь хотел сказать? Вот можно тоже чуточку эту ниточку-то размотать. Удары по российской инфраструктуре топливной. Россия запрещает или ограничивает, не запрещает, ограничивает экспорт топлива. Топлива, наверное, углеводородов, так сказать, точнее будет. Хотя и топливо тоже, это просто помельче. Удары по Ирану. Иран, собственно, блокирует Армуз. Все это приводит к тому, что цены на нефть, например, растут. Это растет, тащит за собой и цены на бензин в тех же самых США. Я вот специально посмотрел, с июля до вот сейчас цены на нефть, это же Брент, выросли... Выросли, ну, фактически на 50%. Было 72, mm-hmm. стало 100, ну, вот 101 на пике. Ну, понятно, чуть меньше 50. Это не так много, как было в апреле на пике конфликта с Ираном, войны и ударов по Ирану. Но, тем не менее, это вот очень хорошо как раз-таки к промежуточным этим самым американским выборам, про которые все так с умным видом говорят, все, кому не лень. Мне лень. Поэтому я предложу поговорить тебе. Трампу это нужно сейчас решать, вот срочно, потому что начало ноября, 2, по-моему, ноября там эти выборы, и у него есть реальная угроза много потерять, потому что высокие цены на бензин, они очень-очень избирателя американского напрягают.
1: Да, но с другой стороны, он может и до 2 ноября, в принципе, продержать нас в этом подвешенном состоянии, где он будет обещать, вот не сегодня, так завтра, дайте мне еще чуть-чуть времени для того, чтобы я заставил Зеленского подписать это соглашение, он нас будет держать до этого, а потом, когда выборы пройдет, уже как бы сгорел сарай, гори и хата, и ничего он делать не будет, и будет все продолжаться в том же ключе, в каком и продолжалось без него, да? Понимаете, Трамп, вот давайте вспомним подключенное подписанное соглашение между Азербайджаном и Арменией,
0: да.
1: над которым работали много-много лет, а в итоге Трамп просто пришел, снял сливки.
0: Да.
1: Да, подготовлено это было еще, причем и Владимиром Путиным, и всеми остальными, кто пытался урегулировать этот конфликт. А Трамп просто пришел и снял сливки, и ничего ему, по сути, в этом плане не нужно. Вот.
0: Есть все-таки, мне кажется, небольшая разница. Опять же, сложно об этом судить, находясь в другой стране, но вот за ценами на нефть, которые тащат за собой и другие цены,
1: слушай,
0: американский избиратель реагирует сразу. Две администрации свалило. Не забудь, это 70-е годы. Это не так давно было по историческим меркам.
1: Договори.
0: Я хотел сказать, что пришлось. Необходимо было, чтобы возник вот этот феномен, который всех безумно радовал в свое время и который безумно потом бесить всех стал, раздражать и с ненавистью вспоминаться потом, для того, чтобы эту ситуацию как-то разрешить.
1: Понимаешь, во-первых, все-таки вот эти вот слова «прекратить бить по этим целям» там и все остальное, они все-таки немножечко вырезаны из контекста, и прикол-то в том, что Трамп дословно говорит, что не стоит бить по топливу, есть множество других целей, да, то есть мы говорили об этом с господином Зеленским, есть множество других целей, не стоит бить по топливу, то есть как будто бы без этого людьми это заявление читается как «Трамп запретил бить по России».
0: Запретил, опять же, да-да-да, призвал, опять же, разные слова.
1: Да, я говорю о том, как это воспринимается многими людьми, да, но на самом деле это не так. Вот. Тем более, вот то, о чем никто не говорит, это о том, что 2 месяца назад этот же Трамп в Анкаре об ударах России говорил следующее. Это эскалация, но эскалация, которая может привести к прекращению конфликта. Также вспоминаем высказывание Марко Рубио, который говорил, что одна из тенденций, которая меняет ситуацию, это в этой войне, в том числе и НПЗ. Да? Например, Марко Рубио тот же самый об ударе по Омскому МПЗ говорил, это бьет по людям, которые ездят на машинах и создает очереди на заправках. Так что это очень и очень хорошо. Но по дизелю, да, потому что цена дизеля в США действительно вышла на новый рекорд, и поэтому... Как бы ты там бей, Россиюшку-то источай, наноси там 1000 порезов, чтобы она истекала кровью, но дизель не трогай, именно дизель.
0: Вот. Ну, все же знают, что дизель, он отдельно везде хранится, вот максимально удаленно от всех других видов топлива.
1: Я думаю, тут подразумевается, что вы бейте по складам Wildberries, бейте по Озону, захватывайте самолеты российские, ну, точнее, уничтожайте,
0: а я согласен.
1: Захватите как угодно.
0: Неиронично.
1: А вот это уже... Ну да, да, то есть вот это вот. Я просто призываю вас к тому, что коннотация этой новости не «Трампуша наш за Россию»,
0: да,
1: а
0: нет, конечно.
1: «Нам не мешай».
0: Нет, конечно. Знаешь, это из серии, когда действия негативного толка могут вызвать что-то позитивное хоть чуть-чуть, вот ты на это обратишь внимание.
1: Угу.
0: Так и здесь.
1: Нет, это селективное мышление. Мы просто вырезали из контекста ту фразу, которая нам говорит, ну скоро уже все закончится, и мы полностью игнорируем при этом. Да, мы полностью игнорируем при этом, что Трамп, он такой же враг, что по всем нашим НПЗ они, может быть, бить пока что и не будут, но они будут заниматься другими вещами. То есть они будут захватывать наши самолеты, бить по складам Wildberries, но опять же Wildberries сейчас придумали свою систему, как от этого уходить. Вот. Но тут вот забавно, что... Извините, пожалуйста.
0: Все нормально, без чиха, эфир не эфир, все в порядке. Будь здоров.
1: Да. Но это кондиционер уже, видишь, похолодало, пора, наверное, кондиционер выключать. Дело в том, что дизель $6 – это цена для фермеров за 7 недель до выборов Конгресса США была. То есть вот приходишь там, за 6 долларов покупаешь
0: дизель. Это сейчас 7 недель до выборов.
1: Да. Хотя до этого она была 3,5-5. Вот, это тому, что она подорожала. Сейчас дизель стоит 6. Так что ничего хорошего в этом нет. Хотя и при Байдене был рекорд 5,58.
0: Но так и помнишь, какие были заголовки, картинки и прочее?
1: Вскрытие неприкосновенного резерва, да.
0: Я больше про другое, я больше про вот эти паникерские и прочие всякие разговоры, потому что бензин в пакетах, я очень хорошо запомнил, что его в пакетах можно возить. Бензин.
1: Да, да. А еще знаешь, что было в 2024 году, тоже получается при Байдене? Также еще и администрация Байдена призывала Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.
0: Это в начале, в первой половине, по-моему, года где-то было.
1: Это было 22.03.
0: Ну да. Собственно, на пике. У них зимой, в конце зимы этот самый пик, кризис, не пик, я не помню. По-моему, как раз вот тогда это и было. Про фотографии. Кстати, Трамп на этом играл в своей предвыборной кампании. Показывал как раз-таки эти фотографии, сколько стоит бензин, и рассказывал. Вы будете вот за этого голосовать? Или все-таки наш?
1: Угу. Так что в этом плане Зеленский сыграл на стороне Трампа, чему он, наверное, не очень рад потом был.
0: Кто, вот, Зеленский или Трамп?
1: Да, Зеленский был не очень рад, учитывая, чем потом все это закончилось. Но здесь еще смешная тема, которая заключается в том, что тогда Зеленский-то Байдену сказал, что он недоволен этими требованиями, а потом как бы вот Трамп, по сути, делает то же самое, но тут уже Зеленский молчит, потому что в Белом доме его научили, что надо молчать на эту тему.
0: Ладно, давай к другому еще заявлению Трампа перейдем. Я не знаю, заявление, оговорка или присказка. Вообще, я не знаю, в случае с Трампом ты, правда, начинаешь уже по 10 раз думать, это так было предусмотрено, это он от себя вкинул или это было какой-то импровизацией, если
1: да,
0: это уместно.
1: Слушай, да. Обрати внимание, как показывает вот эта история про Байдена, которую я тебе вспомнил, на самом деле это... Он действует так, как вот система предусмотрена, и ничем не отличается. Он просто перед тем, как нанести нормальный удар 10 раз куда-то там вот в сторону такую вертушку, маятник запустит, но бьет он все равно примерно так же, как Байден, и в этом плане маразматик от шоумена вообще ничем не отличается.
0: Одинаковое все, никаких особых обольщений не должно быть, но, по крайней мере, если руководство России считает более договороспособным Трампа, ну, это... По крайней мере, какие-то контакты есть, какие-то каналы связи есть, а дальше уже всякие слова, которыми кого называют, это слова. Короче говоря, вот а как можно Трампа оценивать с точки зрения того, что, говорит, была у них пресс-конференция совместная с премьером Ирландии, и он говорит, Ирландия должна объединиться. Верю, говорит, что вот эта Ирландия, которая республика, и Ирландия, которая Северная Ирландия, рано или поздно должны. Тут столько разного всего и по религиозному, и по территориальному принципу. И тот факт, что Северная Ирландия в составе Великобритании, а Ирландия не в составе Великобритании, зато в составе Евросоюза. И столько разных вот этих моментов. А тут же уже и в Шотландии с Уэльсом тоже вспомнили свою ежегодную забаву, ну, там, может быть, ежедвухлетнюю забаву. А давайте мы снова выйдем из состава Великобритании. Регулярно к этому возвращаются, регулярно проводят всякие опросы, референдумы. Ничего никогда не получается. Но слушай, ну не референдумы, ладно, опросы. И законопроекты принимаются. По факту ничего нигде никак. Но слушай, правда, тема-то прикольная.
1: Слушай, ну я тебе так скажу. Это сепаратизм, да? Но это хороший сепаратизм. Мы за этот сепаратизм, мы этот сепаратизм одобряем. Свободу Ирландии, свободу Каталонии, свободу Канаду, Канаде, свободу Техасу.
0: Квебеку, ну, еще Канада свободу от Канады. Лишняя. Нормально, нормально.
1: И, да, да. Короче, смотрите, вот я объясняю вам логику. Да? Единственный человек на радио, на телевидении, который вам честно объяснит. Сепаратизм на Донбассе в 2014 году – это сепаратизм хороший. Сепаратизм в Каталонии – это сепаратизм хороший. Сепаратизм в Татарстане – это сепаратизм плохой. Мы должны это с вами помнить, потому что есть вот определенные люди, которые наши враги, и вот когда у них сепаратизм, то это хорошо, мы должны таких людей поддерживать. Когда у нас сепаратизм, это плохо, потому что это делает нас слабее. Я сейчас, ну, вот без иронии просто говорю, потому что весь мир делится на полюсы. В общем, я считаю, что сепаратизм в колониальных странах, это хорошее и правильное движение, которое надо поддерживать. Сепаратизм в странах,
0: в колонизирующих, которые... вот как раз-таки в бывших колониальных, наверное, это
1: да,
0: плохо.
1: Это хорошо. Не, наоборот, получается, мы неправильно сказали. Сепаратизм в странах, которые были колонизированы, это хорошо. А вот в... Да, а вот... Подожди.
0: Наоборот.
1: Это плохо, вот,
0: да,
1: это плохо.
0: Я
1: да.
0: тебе говорю.
1: А в колонизирующих это хорошо, вот, потому да, что... Да. Да, потому что тогда эти страны, они перестанут быть колонизаторами.
0: Да, да, уделите внимание больше внутренним вопросам. Да.
1: С другой стороны, если ты... Мир устроен так, что если ты не колонизатор, то ты колонизируемый. Поэтому... Но зато ты хороший.
0: Для
1: так
0: кого?
1: Так что вот... Слушай, ну, в принципе,
0: для
1: если
0: истории...
1: ты никого не колонизируешь, ну... Слушай, для истории. Ну, тогда можно и самому там сволочью становиться.
0: Ну, я к тому, что снова возвращаясь к вот этому тезису, что вопрос в том, как тебя назовут потом в этой условной известной энциклопедии. Потому что про разные
1: не
0: страны
1: важно.
0: Говорят.
1: Слушай,
0: разные.
1: Да не важно, не
0: абсолютно,
1: важно.
0: Абсолютно
1: это,
0: с тобой да. согласен. Не
1: если
0: важно.
1: Так посмотреть, абсолютно любой человек, да, там вот про Ленина сколько спорит, там террорист или не террорист, угу. да. Так это нынешний режим определяет. Если у нас побеждает капитализм, конечно, Ленин террорист. Если у нас побеждает социализм, то Ленин это герой, а Колчак и Деникин террористы. Понимаешь, это все вот просто определение. Ты прав. Вот как вот в энциклопедии напишут. Но наша цель, чтобы энциклопедия, в которой будут писать, была, ну, так сказать, социалистическая. А правда ты ни от кого не жди, да? Потому что правда, она действительно будет у каждого своя в зависимости от его там философских убеждений. Я это понял, я вот начал, знаешь, что замечать? Люди, которые любят котиков, пьют чай. Люди, которые любят собак больше, чем котиков, пьют кофе. И вот это вот работает практически всегда. И вот как
0: Серьезно?
1: Будто бы у нас вот... Ну, а ты кого любишь?
0: У меня дома две кошки, но я кофе с молоком. Это моя тема, только так. Лята или рэф. Я ломаю систему в этом смысле. Хотя на работе чай, на работе... Ну, просто не, потому, что здесь держать молоко, сливки немножечко проблемы.
1: Нет, а я лучше буду черный кофе. Я у вас был, у вас кофемашина есть. Я черный кофе пил. Чай я вообще не пью. Я как бы конченый собачник, да. То есть я кошек, конечно, тоже люблю. У меня как бы есть кошка, да. Вот. Но я как бы все равно собачник. То есть кошка как бы она такая прикольная. Но чтобы я там подошел, там вот и с утра просыпаюсь, у меня бас мой маленький бежит. И я ему такой... А он сытся еще, знаешь. Ты он это... А это вот про моих, он маленький еще, и он, короче, видит тебя и начинает и ссать прям на тебя.
0: О, это ужасно.
1: Это ужасно, да. Но при этом он тебя так рад видеть, вот прям вот искренне. И слово щенячье, словосочетание щенячий восторг приобретает для тебя совершенно новые краски.
0: Давай от щенячьего восторга через британских кошек к британскому сепаратизму, да.
1: Я скажу вот просто однозначно, да, выражу общероссийское мнение. Уэльс будет свободным.
0: Уэльс именно.
1: Ну и это так я. Ирландия будет свободна.
0: Ирландия так свободна. Северная Ирландия.
1: Нет, Северная Ирландия, да. Лондон. Лондон тоже будет однажды свободен. Прочь колониальную зависимость. Сепары вперед.
0: Ну, ты знаешь, шутки шутками, но вот правда...
1: Какие это... шутки? Я тебе серьезно говорю.
0: Я тоже максимально серьезно. Ну, это вот, возможно, ситуация, где капля точит камень. Потихонечку, с каждым разом, везде оно как-то обостряется, оно как-то поближе. Учитывая, что вот эта шотландская политическая сила Никола Стёрджен у меня вспоминается, даже имя лидера, правда, по-моему, она уже ушла, надо проверить, кстати. Вот потихонечку они это проводят, и вроде бы всем понятно, что отделяться от Англии, ну, им, наверное, все-таки было бы невыгодно, но при этом вот манит Евросоюз какими-то плюшками, я так понимаю, и не просто и же за Шотландию идет. Ну вот да, за Шотландию же драка идет не просто так, никому эти горы не нужны.
1: Это работает, пока плюшки есть.
0: А у Евросоюза же есть.
1: Постепенно кончаются, плюшек-то становится все меньше и меньше. Раньше просто закидывают деньгами.
0: Раньше, Господи, просто сказать можно было, у нас есть плюшки, все. Но сейчас все, есть преференции, отсутствие пошлин, единое пространство. Многих это привлекает, правда?
1: Господи, это, по-моему, в Blue Mountain State была серия, где они друг друга начали просто деньгами закидывать, да, чтобы просто там это просто... Кидают тебе пачку денег, все, отстань там. Как же теперь вспомнить?
0: Да ладно, если что есть, то подскажут. Если не подскажут, то значит не так важно.
1: Ну, нет, это очень важно. Ну, я ладно, тебе об этом
0: хорошо.
1: Думаю.
0: Но в любом случае ситуация-то как раз вот и, ну как сказать, тут чисто какая-то человеческая, что ли, не знаю, корпоративная, дипломатическая. Президент страны говорит... Ребят, я надеюсь, что вот часть другой страны, значит, воссоединится вот с исторической, так сказать, историческим соседом от вас. Ну, я не знаю, это вот, ну, давай говорить прямо, значит, президент Белоруссии приезжает в Мексику и говорит, ну, мы понимаем, что Мексика и Техас рано или поздно должны же воссоединиться. Нью-Мексико должно воссоединиться. Луизиана должна вернуться к Парижу, конечно.
1: С другой
0: Флориду
1: стороны...
0: верните испанцам.
1: Слушай, с другой стороны, я считаю, что, возможно, есть смысл просто, чтобы, ну, там, все были довольны, просто Техас отдать Канаде.
0: Техас отдать? Зачем? Неудобно же.
1: Ну, да, но все-таки, ну, с
0: Аляска,
1: другой стороны,
0: Америка,
1: в Мексику
0: а
1: они возвращаются.
0: Техас. Ну, да.
1: Нет, с там... другой стороны, вот возвращаются, ну, а как бы, а зачем это все?
0: Там понятно, что сначала ведь Техас вышел из состава Мексики, а потом уже присоединялся к Америке, там отдельно вот это... Война абсолютно позорная, которой они гордятся до невозможности. Но да ладно, я больше хотел обратить внимание вот на сам уровень подобных дискуссий. Ну или я не знаю, где, кто, как еще, про что так можно сказать, чтобы страны... Про Германию с Францией. Опять же, приезжает президент, я не знаю, кого, Си Цзиньпинь приезжает и говорит, ребят, Эльзас и Лотарингия, ну, должны воссоединиться с Германией. Эльзас, да, с Германией. Ну должны, это немецкие территории.
1: Угу. И Польша там должна часть территории.
0: Польшу всю нужно срочно раздать. И, кстати, ну, тут и украинский вопрос тоже можно
1: вообще
0: упомянуть.
1: На самом деле справедливо по поводу Польши. Я думаю, что надо... Я думаю, знаешь как, часть Украины отдаем Польше, а потом Польшу себе забираем. Тем более, что это Российская империя изначально.
0: Как в анекдоте про Чебурашку, да. Ты понесешь, я понесу сумку, а ты понесешь меня. Так и здесь.
1: Ну, наверное, пора все-таки.
0: Украина получает эту часть, а Польша потом дальше тоже.
1: Да, да. Поэтому я считаю, что Польша будет Россией.
0: Ну, то есть нужно воспринимать... А почему только Польша? Финляндия?
1: Ну, пока для начала надо. Ну, Финляндия, слушайте, мы им там отдали территории по итогу Советско-финской войны.
0: Туркестан, вот это вот вся история.
1: Надо... Ну, главное, чтобы не Курдистан. Тем более Польша — это уже практически Курвастан.
0: А чем
1: поэтому...
0: тебе Курдистан плох?
1: Ну, я не знаю, что-то...
0: Все территории, на которых проживают курды, мне кажется, вполне себе туда тоже можно...
1: Не, слушай, если Курдистан без рабочей партии забрать, тогда, в принципе, я готов.
0: А чем тебя рабочая партия Курдистана не устраивает? Она террористическая для турков. А так это политическая сила, которая движет народ... к обретению исторической родины.
1: Да, но мне в принципе не нравятся люди с автоматами. Вот вообще, вот в принципе, там, как бы, если они не государственные, да, то есть, как бы, сотрудников полиции с автоматами я как бы люблю. Не, ну я вообще, я тебе это про любую страну, как бы, скажу, потому что мне не нравятся вооруженные люди, которые умеют воевать и воевали не в составе регулярной армии любой страны,
0: а которые бились за освобождение и бьются, и продолжают отстаивать свое право на самоопределение.
1: А если захотят в Россию, то автоматы надо убрать.
0: Естественно, за другое. Блад, пошутили. Через пару минут можно нам еще и позвонить, тоже пошутить.
2: Разберется. Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году.
12: инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 9 утра в российской столице, полдень в Бишкеке, в Саратове 10 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на двух направлениях. 5 человек пострадали в Сочи в результате атаки украинских боевиков. Россия и Монголия подпишут обновленное межправительственное соглашение о работе российско-монгольских школ. Подробности далее. Российские воздушно-космические силы уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. Уточняется, что сосредоточение личного состава и управление дронами противника были обнаружены в селах Федоровка и Земляное. По целям российские войска нанесли авиаудары с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также двух авиационных ракет «Элмур-Х-39», добавили в Минобороны. 5 человек, в том числе ребенок, пострадали в Сочи из-за падения обломков беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Уточняется, что одного взрослого госпитализировали, а остальным медпомощь была оказана амбулаторно. По данным штаба Кубани, из-за атаки беспилотников повреждены 3 частных дома. Кроме того, фрагменты дронов упали по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. На местах падения обломков работают оперативные и спецслужбы. Аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. 2 мужчин пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Курск, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, раненых госпитализировали в результате падения обломков. Есть последствия на земле. Предварительно повреждено остекление в квартирах 3 многоквартирных домов и 8 частных домов, в административном здании, детском саду, лагере «Олимпиец», добавил глава региона. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Кравченко сообщил, что обвиняет Кривоноса в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для того, чтобы избежать ответственности в суде. Россия и Монголия в скором времени подпишут обновленное межправительственное соглашение о работе российско-монгольских школ, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра просвещения Андрей Корнеев. По его словам, стороны сейчас урегулируют ряд аспектов функционирования таких школ и в дальнейшем будут расширять их сеть. Кроме того, Корнеев добавил, что Москва признательна Монголии за включение русского языка в образовательную программу страны и за то, что школы могут выбирать его для обучения. Корнеев отметил, что Россия готова помогать стране с учебниками, педагогами и повышением квалификации учителей. Второй форум регионов России и Монголии проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. В работе принимают участие более 220 человек из 14 регионов 2 государств. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео материалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Наш телефон 95-95-912. Телефон московский 495. По любасу все выходные и еще и кусок пятницы хотели что-то узнать. знать, что-то спросить, можно сделать, позвонив нам прямо сейчас, в ближайший час. Знаешь, для начала все-таки еще политическую тоже темку.
7: Слушай, ну давай про Англию я все-таки чуть-чуть закончу, про Великобританию точнее, да, потому что, ну, шутки шутками,
6: давай,
7: понятное дело,
6: развал
7: никто...
6: капиталистической, буржуинской Великобритании, да.
7: Да, но это как бы мечта, по факту-то ничего не будет, никто ни с кем не разойдется, да, и вот эти вот все прогнозы о том, что Британия готовится к распаду, это пишут буквально каждый два года, вот,
6: да,
7: то
6: чаще.
7: Же самое и
6: каждый
7: про Каталонию.
6: Я же говорю, абсолютно серьезно, каждый год вносят законопроекты, рассматривают, принимают, голосуют, проводят опросы, потом, когда доходит дело, естественно, никто никак не против, но тут я тебе знаю, что скажу, в 15-м году они тоже так думали, пацаны, сейчас соберемся, скажем, что с Евросоюзом мы жить хотим, а потом здесь дождь, там русская пропаганда, тут еще кто-то упал, тут там еще Кэмерон что-то не то сказал. И что-то раз вышли.
7: Да. Да, тем более, что вот эти вот данные предварительных опросов, они, когда вот 52% за независимость, да, они как бы работают, но это если выбросить тех, кто не определился. Вот, тем более, что Бёрнам в Шотландии, ну, достаточно популярен.
6: Какая же классная фамилия.
7: Да-да-да, он в Шотландии по-прежнему достаточно популярен, и он, несмотря на то, что у него там не самые большие проценты, он все равно популярнее любого местного политика. И все эти разговоры – это меморандум, а не референдум. Да? Просто они созвучны, люди
6: сейчас,
7: постоянно путают.
6: Сейчас меморандум. Сейчас принять законопроект, который пройдет на стадию закона, и тогда они примут референдум. А референдум, между прочим, если мы говорим про Северную Ирландию, предусмотрен договоренностями, которые были всего-то недавно достигнуты. Потому что Великобритания, как бы Лондон, воевал с ирландскими сепаратистами. Как вот теперь их можно сказать-то правильнее. Но достаточно жестко. Ну, слушайте, Ирландская республиканская армия – это тяжелая история.
7: Да, но вот я нашел на самом деле новость от Коммерсанта от 2016 года, когда обещают второй референдум. Угу. Но, увы.
6: Вот. Нет, а Трамп... они регулярно все проводят, регулярно все опрашивают. Да, это без вопросов, да. Но вот. А с Бёрном вообще, правда, интересный момент. У него, но нет ощущения, что у него популярность высока, потому что у него негативный исторический подобрик.
7: Я говорю про Шотландию.
6: Да-да-да.
7: Про Шотландию, да.
6: Он в Шотландии один из популярных политиков, один из самых, потому что всех остальных они уже в гробу видали, а этот еще, а вдруг...
7: Пока не успел зашквариться, да, но тем не менее. А потом, когда зашкварится, они его опять снимут на другого, и тут уже опять все снова. Они вообще будут каждый раз ему нового подставлять. Он, знаешь, как этот, как Нуб Сейбот. И каждый раз какую-то оболочку двоякую выкидывает.
6: А,
7: они
6: в этом
7: такие,
6: смысле, все, у него
7: да. Ну, я не про него, а про премьер-министра, в принципе, там, Великобритании, да, то есть они каждый раз его будут менять, но этот еще не зашкварился. Вот, так что, понятное дело, что сейчас никто не выйдет, а все вот эти вот рассказы Трампа, ну, это не политика. Это не политика, это просто торг, да, то есть мы же с вами помним, когда у Соединенных Штатов возникли проблемы с Ираном, то Соединенные Штаты сказали: Европа, помогай! А Европа такая: не буду. И, соответственно, США не получили помощи от Великобритании. И я думаю, что вот это вот вопрос торга, когда Америка просто пытается Великобританию вот такими вот своими действиями сказать: ах, это что, против кого, против нас? А смотрите, мы тоже можем тут против вас и повысказываться, и всякое погрозить. Тем более мы помним, что уже грозили Фолклендами, да? Ну и все.
6: Хорошо, давай тогда к другому политику. Ну, во-первых, кстати, насчет популярности и непопулярности тоже нужно прекрасно понимать, что все эти рейтинги ничего не стоят. Политик должен иметь максимальный рейтинг ровно один день, там, в 4 года, в 5 лет, в 6 лет. Это в день выборов. Все остальное время хоть уделайтесь этими своими рейтингами, опросами и всем остальным прочим. И вот как раз-таки у французского президента, которому уже года 3 плевать на все эти опросы, у него рейтинг популярности до минимальных уровней опустился. Рейтинг одобрения, согласно опросу достаточно авторитетной конторы Ipsos, 16%. То есть деятельность президента, согласно этому опросу, одобряет только каждый восьмой француз.

0: У них заморские территории есть. Я понимаю, что сейчас шуточно с меморандумов и референдумов опять зайти можно. Но вот такая у нас страна.
1: Смотри, вот скажу кратко, если не вдаваться в нюансы, что делить есть, но пока недостаточно слаба Франция. Да, она слабее, слабеет с каждым годом. Но недостаточно она пока слаба для того, чтобы было что делить, и для того, чтобы все пары стали достаточно сильны.
0: Но в любом случае разговор про другое. Разговор еще и про французскую политическую какую-то систему. Там прям в традициях. Там это вот в, не знаю, в крови, в менталитете принято так говорить про какие-то определенные народы. Вот это во Франции. Выйти на улицу, пожечь там покрышек, пожечь машин, еще что-нибудь заявить, потом перевешать кучу людей, перерезать кучу людей. Классно же. Нет?
1: Ну, кому-то, наверное, классно, а вот тем, у кого машины страдают, не классно. У нас такой культуры, как мне кажется, все-таки нет, потому что Советский Союз чинно свободно, хотя были и свои прецеденты, да, например, Новочеркасск и прочее, но в целом как бы более-менее себя всегда чувствовали нормально.
0: Нет, такой системности
1: не было. Ну, просто, понимаешь, я заранее парирую, потому что я скажу сейчас, что вот у нас нет такой культуры, а мне сразу Новочеркасск вспомнят, да, а я сразу заранее парирую. И он чуть ли там не единственный, да, поэтому
0: бывало
1: этого
0: разное.
1: Было мало.
0: Бывало разное, но это просто ярко и громко факты.
1: Стабильной вот такой вот культуры протестов у нас нет. У нас ее пытались внедрить, но все, кто внедрился, да, они как бы уехали. Поэтому...
0: У нас звонок есть, сразу подсказывают. 95-95-91-2, телефон Московский 495, не забывайте. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Вячеслав, надеюсь, это вы.
2: Нет. Это Ольга из Саратова. Здравствуйте.
0: Ольга из Саратова.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Я надеюсь, вы мне хоть немножко рады.
1: Рады, конечно.
2: У меня вопрос такой, Стас, к вам прежде всего. Я по поводу рабовладельческого строя и рабовладения как способа ведения экономики. Вот. Она марксисто-ленинским учением признается малоэффективной, непрогрессивной, тормозящим развитие там техники и всего остального. Вот. Но если вспомнить историю, то рабовладение почему-то как-то вот не ушло окончательно. Та же Америка очень использовала рабский труд и как бы разбогатела на этом. Наше крепостное право фактически было рабовладением. И если взять политику Европы относительно третьих стран, то там тоже фактически был рабский труд. Вот. И когда Гитлер воевал с нами, он же планировал всех россиян, всех славян превратить в рабов, и наших пленных активно использовали опять-таки в качестве рабов, работающих там в Германии. Вот почему, как вы думаете, вот эта модель рабского труда, она не уходит окончательно, и может быть она действительно эффективна наряду с остальными вот как бы способами, как составляющей экономики, как вы считаете?
1: Ну, спасибо за вопрос, интересно порассуждать на эту тему. Ну, смотрите, раб, он нужен для выполнения такой работы, когда его жизнь, в принципе, ничего не стоит, да, то есть всякие там опасные...
0: Извини, пожалуйста, сразу просто... А ты в курсе, нет, видел, нет, последние годы прям очень популярно доказывают теорию, что в Египте, в древнем пирамиде никакие не рабы строили. Была прям эта оплачиваемая категория высококлассных, высокостатусных строителей. И более того, подводится даже как раз-таки к тому, что вот рабской силы бы это никогда не построили. Это вот к тому, что даже вот такие вот, как сказать, постулаты про популярность и эффективность рабского труда в древние времена, вот их рушат.
1: Да, но я на самом деле, вот как бы, понимаете, эффективность – это вот такая вот сложная вещь, потому что, сейчас я объясню, есть же у нас и короткий этап, и длинный этап, и если мы с вами говорим о коротком этапе, то, ну, а что, круто, да, вот сейчас вот что надо сделать в шахте по-хорошему, ну, чтобы какой-нибудь, чтобы шахтер, это был не тот, кто в шахту лезет, да, а вот человек, который сидит около входа в шахту, управляет роботом, да, которого он, если что, починить может, то есть высокоинтеллектуальный человек. Нам надо, чтобы чел ходил там не вручную пожары тушил, рискуя своей жизнью, а чтобы он управлял беспилотником, беспилотник летит, там по чуть-чуть всякого сбрасывает, летит прямо к очагу пожара и прочее. Но все это дорого, это требует подготовки на стадии образования, то есть прежде чем чел начнет таким заниматься, ты его должен выучить, ты ему такой, братан, давай ты вот это, обучись там, получи практику и прочее. Это очень большие вложения. И намного дешевле получается пойти и просто захватить какую-нибудь территорию, всех людей там

0: взять и отправить их на золотые прииски, чтобы они чем-то занимались там, да, то есть чтобы они все то же самое делали, рискуя своей жизнью, и получали за это денег не очень много, и получается, что это намного выгоднее, чем обеспечивать достойные условия труда и все остальное. Но проблема в том, что ты в конечном итоге таким образом приходишь к деградации собственной системы, потому что в остальных странах, которые подобным путем не идут, растет технология, да, там улучшаются, ну, в принципе, вся технологическая база улучшается, она становится намного лучше, а ты при этом остаешься на том уровне, когда ты дешевую рабскую силу используешь. И потом ты проигрываешь. Почему? Потому что за счет тех стран, которые шли на поводу технического прогресса, все это дешевеет.
1: Стас, то есть, смотри, на секундочку, я тебя буквально не то что поправлю, но вот тот аргумент у Ольги прозвучал. Это не абсолютная, как это сказать, единственная система, которая должна существовать, вот эта рабская сила, а именно как часть.
0: Ну, это
1: часть,
0: как предположение.
1: Вот именно у Ольги это прозвучало. Мне, кстати, за это хочется тоже зацепиться, что помимо всего прочего, прогресс, технологии, остальное, но при этом арабская сила... Будьте любезны, тоже очень привлекательно.
0: Ну вот даже я не считаю, что это привлекательно, потому что она привлекательна только на определенном этапе. То есть смотри, мы начинаем с тобой как бы с рабской силы, вот у нас есть вот эти вот рабы, которые работают, а следовательно, нам и технологию развивать не надо. Вот мы, вот две страны. Одна идет по долгому пути, начинает взращивать кадр и идти на стороне технологического прогресса, а вторая говорит, ой, какой бред, зачем нам это нужно, мы лучше сейчас вот этих вот рабов наберем, которые будут за копейки работать. И в итоге на начальном этапе вот эта вот страна с рабами, она на самом деле выигрывает. Она намного эффективнее, намного быстрее. Но прогресс развивается, все становится дешевле. И в какой-то момент она уже, вот эта вот страна, которая выбрала дешевый способ рабской силы, она уже не может посоревноваться финансово. Да, финансово становится выгоднее как раз технологический прогресс. Но эта страна, она уже отстала, потому что она не вкладывает в развитие. Здесь абсолютно та же самая методика работает, что и с образованием. Если нам с тобой по 18 лет, ты пойдешь учиться и будешь там на копейки жить, а я учиться не пойду и пойду работать. Но к 40 годам я по-прежнему буду курьером или продавцом, а ты уже будешь каким-нибудь крутым хирургом. Вначале ты мне проигрывал. Я жил лучше, чем ты, пока ты там на копейки перебивался дошиком с каким-нибудь чаем Гринфилд. Я как бы кайфовал, по ресторанам с бабом ходил и вообще, как бы, ну, жил в свое удовольствие. Да, жил в свое удовольствие. А потом уже ты как бы стал хирургом и можешь там по 2-3 миллиона в месяц зарабатывать, работая 3-4 дня в неделю, просто проводя операции. А я остался на том же уровне. Вот абсолютно одинаково работает. Так что я не считаю, что рабский труд, в принципе, эффективен. В период индустриализации, да, ну, можно так... использовать людей для того, чтобы подвести страну, но это не должно быть как бы, ну, типа и так норм, да? Всегда надо думать о завтрашнем дне и работать себе в минус, чтобы завтра как бы жить лучше, но на этом, конечно, все тоже не останавливается.
1: Вопрос в том, что завтрашний, вот о завтрашнем дне, это может быть завтрашний день, а может быть и завтрашнее дно. В любом случае, еще один звонок у нас есть. Есть. Доброе утро. 959-5912 это наш телефон, но вы уже его знаете, вы по нему дозвонились. Представьтесь, пожалуйста, и вперед.
2: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
1: Здрасте,
0: Вячеслав!
2: У меня такой вопрос. Начальник, собственно говоря, Антропик вчера или позавчера заявил, что стоит замедлять искусственный интеллект ради безопасности. Чему, кстати, поддержал и Сэм Альтман, то есть OpenAI, и Илон Маск. И, собственно говоря, вопрос. Это замедление искусственного интеллекта действительно связано с безопасностью, потому что уже были случаи, так сказать, когда искусственный интеллект чуть-чуть вырывался, так сказать, из источницы. Или это больше связано с тем, что, ну, как бы не происходит той какой-то безумной отдачи искусственного интеллекта, а деньги как бы вложены, ну, и нужно как-то это оправдать. Может, скажет, вот у нас, знаете, нету прорыва в ближайшую, там, через 5 лет. Не потому что искусственный интеллект это какие-то, ну, не пузыри, а потому что вот мы вот его тормознули и защищаем, соответственно, людей. Вот, спасибо.
1: Спасибо огромное. Я здесь просто напомню, новость была буквально пару недель назад о том, что если сложить все инвестиции суммарно, которые вброшены в искусственный интеллект, и отдачу, реальную отдачу тоже вот в деньгах посчитать, там такой убыток, какой-то нереальный убыток, понятное дело, что по всему миру размазанный вроде будет и не таким, а миллиардами в долларах исчисляется. возможно, миллиардом, я просто помню слово миллиард, но только NVIDIA, по-моему, на нем что-то получает сейчас зарабатывает, поэтому этот аргумент тоже важный, но в целом у нас, правда, у нас даже тем было заявлено, как бы, с одной стороны, идет вовлечение продуктов искусственного интеллекта во все сферы, вплоть до оборонки, с другой стороны, выясняется, что и уязвимостей много, и с ума, условно говоря, сходить искусственный интеллект может, и для шпионажа, и для слежки, и для всего прочего искусственный интеллект тоже активно используют. То есть вроде вот как-то не получается сложить 2 и 2.
0: Да, но, понимаете, вот все эти сообщения и предупреждения, они не имеют никакого смысла. Просто потому, что, как бы там ни было, у Anthropic уже контракт с Пентагоном на 200 миллионов долларов. Все. Уже как бы неважно. Тормозите, не тормозите. Технологию, которая попала в руки военным, уже не удержать. Все. Это как, ну, у США есть ядерка, слушайте, давайте не будем разрабатывать ядерку, чтобы в мире не было плохо. Эта гонка уже идет, контракт с Anthropic на 200 миллионов, это только начало, и, в принципе, ну, Клодом и я, вот, кстати, пользуюсь, но это не первая уже волна, да, то есть о регулировании искусственного интеллекта говорят достаточно давно. Короче, хотите знать, что будет дальше, прочитайте историю ядерного оружия, вот, будет примерно то же самое, потому что это оно как бы и есть. Тем более, что уже в июле этого месяца, то есть сейчас стоит на самом деле продолжение истории, мы присоединяемся чуть ли не на последнем акте, потому что уже в июле петицию о регулировании темпов развития искусственного интеллекта подписало 1200 сотрудников ИИ компаний.
1: Ой, то есть
0: главный научный
1: сотрудник
0: OpenAI и прочее.
1: Не серьезно.
0: Я говорю о том, что не, вообще не серьезно в принципе вот эти вот заявления делать главам разных компаний, потому что все да. Искусственный интеллект у Пентагона. Угу. Все, вот он есть, это все, это в мире запущено, вы подписываете, не подписываете, да даже если серьезный документ сейчас какой-нибудь подпишут, это ничего не изменит. Потому что помимо Пентагона у нас есть ЦРУ, и ЦРУ начнет это просто втихаря делать. Да, вот. Но как бы есть на самом деле... Международная тенденция, вот, например, в сентябре, как раз-таки в этом месяце, по-моему, в конце, там, в 20-х числах сентября, Китай с США будут встречаться по поводу передовых моделей и регулирования развития искусственного интеллекта, что это должно быть, так как вот они говорят, это должна быть симфония сотрудничества и прочее. Но... Нет, нет, этого не будет. Если мы даже с ядерным оружием, которое является реальной угрозой, не можем разобраться и ДСНВ подписать, опять же, который саботируется Соединенными Штатами, да, то есть мы не можем начать вооружаться, так что, какая вообще разница?
1: Есть все, мне кажется, такая разница, что по поводу и оружия, и ядерного оружия, и любого другого, не менее страшного, все-таки решение принимает человек. А искусственный интеллект, есть опасения, что человека
0: принимает
1: не спросит
0: система.
1: Вообще никак.
0: Нет, такого опасения-то на самом деле нет, во всяком
1: это
0: случае,
1: ключевое.
0: В более продвинутых
1: что?
0: Моделей. Ну, я не знаю, у меня нет такого опасения, потому что, слушайте, попробуйте вот тот же Клод, самая передовая модель. Я сейчас столько кредитов на это трачу, вы просто не представляете, сколько денег вбахиваю. Ну, я ради контента. Для перевода там и прочее, но дело заключается в том, что все вот эти вот клоды и прочее, он мне даже в DaVinci нормально там расставить без 10 тысяч разрешений, которые он спрашивает каждый раз, не может.
1: Пока
0: он не
1: что?
0: Может взять под управление мой компьютер.
1: Фраза. Космическая фраза. Это пока что не может. На текущий момент. Собственно, и призывы-то звучат именно потому, чтобы не доразвились эти системы до той стадии, когда это будет вот так вот по щелчку пальцев. Ядерное оружие тоже сначала в руках носили эти самые радиоактивные элементы. Все это было сначала. И бомбы, ну, бомбы в смысле просто существовали как бомбы. Не было ракет, не было средств доставки. Потом в итоге это сгрузилось. Сначала вообще камнями друг друга по голове били. Кто ж знал, что это все разовьется до бактериологического, химического и вообще какого-то раз другого оружия. Поэтому, может быть, вот тут и нужно на ранней стадии это все дело прекратить. Ну, приостановить, зарегулировать, вот так точнее. Хотя твой аргумент про то, что Пентагон уже 200 миллиардов вбахнул, это вот
0: миллионов,
1: убивает
0: миллионов.
1: Все. Да, прошу прощения, ты сказал миллиардов. Я еще удивился.
0: 200 миллиардов это слишком. Да, я сказал миллиардов, да?
1: Ну, мне показалось,
0: извините,
1: ты так сказал,
0: миллионов.
1: Я еще подумал, сумка
0: 200 миллионов,
1: какая.
0: Конечно.
1: Миллионов
0: не,
1: это вообще.
0: 200 миллионов.
1: Прям ерунда.
0: Ну, это первый контракт. Слушай, ну,
1: такое-то, да. Первый
0: и
1: контракт.
0: И это будет еще больше. Прикол-то как бы в том, что, ну, неважно, да, хотим мы этого или нет, его не остановить уже. Ну, то есть здесь то, что ты говоришь, оно имеет право на существование. По уму, наверное, стоило бы сделать так, но, слушайте...
1: Я не верю, кстати, в это, что будут ограничивать. Я просто тоже... говорю о том, что вот исторически... Ну, были какие-то моменты. Ну, слушай, ладно, нет, были все-таки эти истории, хотя я уверен, что и бактериологическое, и химическое, и все другие запрещенные, как это, конвенциально виды вооружений тоже тихонечко, втихаря развивают, просто не публично это как-то делают. Но вроде как удавалось запретить, по крайней мере, вот так вот использование условных огнеметов.
0: Ну, да, да, ну... Как бы вот, что, мы с этим ничего не сделаем, так что просто терпим, карлики, а что вы как бы предлагаете? Вот есть как бы данность, с ней живите, вот так вот оно все будет.
1: Ну да, просто вот этот самый случай с искусственным интеллектом, я все-таки, наверное, до следующей половины дотяну, потому что там темка очень в этом плане интересная и привлекательная. Это вот, да, с одной стороны, должна, может, и прямо сейчас помогать, с другой стороны, угроз как-то кажется еще больше. Давай тогда две минутки остается.
0: Как и с любой технологией,
1: Леш. Ну... Абсолютный факт. Либо это помощь, но по большей части эти будут использовать для того, чтобы соседу дать по голове. Две минутки есть. Сумерки, говорят, рвут... Ну как рвут? В десятки по прокату в России. Понятно, цифры небольшие, но «Сумерки» — фильм 20-летней давности. Есть какое-нибудь объяснение? Даже книги стали чаще покупать, хотя, мне кажется, это одно другое подталкивает.
0: Слушай, я эти книги, кстати, к своему стыду все прочитал в молодости. И «Затмение», и «Новолуние», и все остальное.
1: А ты ходил вот сейчас на перевыпуск, как называется, перепрокат?
0: Вот сейчас вот не ходил, но мы дома пересматриваем. Потому что, слушайте, я не знаю, как это работает. У нас есть какое-то коллективное бессознательное, которое у нас... Ну, короче, «Сумерки» — это реально осенний фильм. Как вот «Дожди», мы включаем «Сумерки» и смотрим. Я еще смотрю очень эпическое кино, которое пародия на «Сумерки». Мне очень нравится, особенно когда там Джей падает, и ему начинают приписывать реальные поведения собаки. Он такой: «Белла, я люблю... О! Кошка!» И убегает.
1: Но это что? Это ностальгическое? Это вот поколенческое?
0: Это ностальгическое.
1: То есть вот поколение оно есть, да? И люди смотрят не фильм, а люди вспоминают, как им было хорошо, когда им было 15 лет.
0: Да, я думаю, еще вот эта вот мрачная атмосфера. Кто-то ходит просто поугарать, потому что «Сумерки» угорать, там только потом стали обращать внимание на лицо этого... Кто Эдварда Каллина-то играл, господи? Ну, «Микки 17» еще. Ну, «Бэтмен»-то.
1: Ну, понятно. Ну, подожди,
0: Роберт
1: ты про Паттисон?
0: Паттисона?
1: Я думал, ты про другого этого.
0: Не-не, я забыл. Роберт Паттисон, он там иногда такие мины корчит, а это на монтаже еще не подрезали, но он дико кринжует с того, что там вообще в кадре происходит. И это дополнительный такой вот слой уже постмета-ироничный. Ты такой смотришь, ха-ха-ха, как ему по приколу все это.
1: Ну, а ты знаешь, это что же аргумент для того, чтобы человека привести в кинотеатр, продать ему билет? И, по крайней мере, вот у меня знакомые, опять же, коллеги рассказывали, мы вчера эту тему немножечко обсудили, именно вот в таком смысле, что на фильм плевать, на содержание плевать, а вот именно с точки зрения меты это посмотреть и высмеять, это хорошо. Еще один перерыв, пара минут, реклам, новости, обязательно вернемся, продолжим.
3: Стас разберется. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 399 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены и подавлены над 11 регионами и Черным морем. По информации врио-губернатора Белгородской области Александра Шуваева, этот регион ВСУ атаковали 90 раз. Пострадали 4 мирных жителя, среди которых ребенок. 2 человека госпитализированы. Всего под удар попали 13 округов региона, добавил Шуваев. Российские артиллеристы южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов боевиков ВСУ на Краматорском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны. Наши бойцы обнаружили хранилище противника в районе жилой застройки в ходе воздушной разведки. После этого координаты позиции немедленно поступили артиллерийским расчетам, а те, в свою очередь, нанесли по цели точный огневой удар, подытожили в военном ведомстве. Новейший российский беспилотник «Даньте» летит к цели полностью автономно и достигает ее даже при плотном противодействии РЭБ и ПВО, сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех». Отмечается, что система управления беспилотника позволяет вести полет в режиме так называемого следования рельефу местности. То есть он может лететь низко и огибать препятствия в виде холмов, лесов и строений. При этом дрон является крайне сложной целью для противника, поскольку выполнен с элементами малой заметности и у него низкая площадь рассеяния электромагнитного сигнала. Беспилотник «Даньте» впервые был представлен на международном авиационно-космическом салоне «Эль Аламейн Интернешнл Эйр Шоу 2026», который прошел в Египте с 8 по 10 сентября. Позиции Украины Владимира Зеленского терпят сокрушительное поражение, в то время как позиции России постоянно укрепляются, считает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Он отметил, что Зеленский теряет очки прежде всего на американском треке. По словам Медведчука, в этом нет ничего удивительного, ведь вместо соблюдения протокола и серьезной работы над условиями мира, шайка Зеленского устроила цирк. ГАЗ – одна из крупных тем переговоров России и Монголии. Улан-Батор совершает масштабный переход на газовое топливо, заявил РИА Новости мэр города на втором форуме регионов двух стран. По его словам, основное внимание сейчас уделяется более широкому обсуждению вопросов, связанных с газом. Они будут обсуждаться также в рамках межправительственных переговоров и соглашений. По данным мэрии, Улан-Батора для газификации города используется сжиженный газ из России. Второй форум регионов двух стран проходит в монгольской столице 14-15 сентября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
9: Разберется?
10: Разберется.
11: Разберется.
10: Разберется.
1: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Наш телефон 95-95-912. Позвоните, расскажите, поделитесь, задайте вопрос. А я тебе хочу предложить следующую тему.
0: Подожди, да. Перед тем, как ты это сделаешь, я сейчас слушал новости про СПГ. И знаешь что?
1: Так.
0: Российская СПГ – это жижа какая-то.
1: Почему только российский? Тогда любая
0: да
1: жижа.
0: Просто, да просто, не, ну понимаю. Ты понял.
1: Как почему я только российский? Раз...
0: Да, потому что это сразу что привлекает внимание.
1: Российского именно СПГ, которого...
0: Нет, это не недооценка. Он же жиженый, а значит жижа какая-то. И типа, ну это игра слов просто.
1: Да не, я понимаю, просто он же жиженый, по идее, здесь. Я думал, ты можешь какой-нибудь... из фильмов какое-нибудь прозвище или какой-нибудь мем, который я не догоняю.
0: Не, тогда, слушай, жижа, это когда... Да-да-да, новости какие-то. Ну, просто, понимаешь, когда конкретику говоришь, типа, какой-то такой окрас, это сразу... Я вчера такой мем смешной видел, господи. Чел поет. I hate Chinese food. I hate Russian food. I hate Jewish. Thank you for listening to our first song.
1: Ну, слушай, ну это даже не смешно. Ну это, слушай, это...
0: Это очень смешно.
1: Нет, это просто реально. Это, ну, господи, я лет 15 назад такое услышал еще, что если ты хочешь вот проверить, грубо говоря, можно такое говорить или нельзя такое говорить, попробуй это сказать про Израиль. Получится, это в мировом масштабе, в нашем тоже определенные, скажем так, регионы упомяни. Вот будешь ты так шутить в этом регионе? Подумай, стоит об этом ли. А так, да, я ненавижу китайское, я ненавижу... Какое там русское, да? А потом да на еврейское это... спасибо, мы закончили. Да, это прям универсально.
0: Нет, ты не понял шутку.
1: Ну, подожди, ну-ка.
0: Он поет I hate
1: я
0: Chinese
1: китайскую, да.
0: Food. Да, он поет все-все-все, потом I hate ну. Jewish. То есть я ненавижу просто евреев, а не еду.
1: Нет, подожди, я это понял, что он начинает забивать, я ненавижу еврейское, а потом прерывается, а все, стоп, больше у нас ничего нет.
0: Нет, он прерывается просто на том, что типа, я ненавижу просто евреев. Да, да, да, да,
1: спасибо,
0: да,
1: классно, здорово.
0: Это смешно.
1: Вообще
0: это
1: классно, 26-й год 21 века, нормально вот так публично. Но это спасибо большое Нетаньяху, это спасибо большое израильскому государству, которое сделало все, чтобы вот развернуть какой-то общественный мир.
0: Да,
1: вообще,
0: но
1: это
0: сама-то
1: я,
0: шутка
1: это
0: смешная.
1: Да,
0: не, ну, я скажу так. Я не ненавижу евреев, я к евреев люблю, отношусь к ним хорошо, я ненавижу сионистов. Не каждый сионист еврей.
1: Факт, да. Здесь абсолютно, да, в это, с этой точки зрения
0: ой,
1: вообще хорошо.
0: Ой, не каждый еврей сионист, извините.
1: И не каждый сионист еврей, все факт.
0: Ну, вот это вот не встречал. Знаешь? А, хотя нет, ну, просто евреи, это же как будто бы больше секта, а не национальность сейчас.
1: Это тоже хороший вопрос.
0: Ну,
1: да.
0: Это сложно, да. Но так же, как и против хохлов, мы ничего, ладно, шучу. А против украинцев мы ничего не имеем, мы ненавидим конкретно укронацистов и желаем им проиграть.
1: Ну да, да, это так. С другой стороны, украинский — это часть большого русского мира, поэтому украинское, в принципе, вот так. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко как-то по-другому. Хотя, ну, да, это старая история, что антропологически евреи и арабы, ну, прям совсем очень-очень близко. Ну, даже, да. И в языковом плане тоже.
0: И, слушай, ну, все люди, в принципе,
1: я не могу
0: близко.
1: Удержаться. Я не могу удержаться. Прям я держал это в себе практически полторы недели. На ВЭФе, в Восточно-Коммерческий форум, очень смешно президент Индонезии здоровался, прощался. Ну, смешно, в смысле, вот на слух. Он говорил «Шалом, Шалфей». Вот прям вот так. Шалом, Шалфей. И меня это так порвало.
0: Надо запомнить.
1: Это
0: да,
1: очень
0: да,
1: здорово.
0: Да.
1: Настолько классно. Я говорю, вот эти выступления, что индонезийского, что монгольского лидеров на ВЭФе, это вот полторы недели назад уже было, но я прям не могу. У меня вот эти вот отдельные словечки, это прекрасно. Ладно, тема классная вообще. Я на самом деле к этой теме подошел со стороны своего любимого американского футбола. Шучу, естественно, но да, я смотрю этот вид спорта. А есть еще сообщение новое со стороны концерта Канье Веста. Значит, что у нас происходило? Оказывается, некий человек через соцсети выдавал себя за представителя «Газпром-арены», рассказывал про концерт Канье Веста, по-моему, даже выдавал какие-то... Нет, просто передавал всякие сведения. Я так... Мне казалось, что он что-то там еще продавал, типа какие-то проходки или прочее, но, видимо, все-таки нет. Но я сюда докину еще свою вот эту историю, потому что 26-й год, 21 век, третье тысячелетие. В Штатах какой-то мужик говорит, несколько лет рассказывал, я игрок вот этой национальной футбольной лиги. Вот, посмотрите, у меня есть шлем, он за команду из Сан-Франциско 49ers играет. Он обманул людей на $1.5 миллиона инвестиций и всяких вложений. Он набрал кучу всяких подписчиков, он набрал кучу всяких, как это называется, по бартеру, да? Типа, я вот вам дам билеты на американский футбол, а вы мне сделаете там прическу или пригласите, или откройте ресторан. Откройте и закройте для меня и моей тусовки ресторан. На $1.5 миллиона. Понятно, не такая огромная сумма с точки зрения мошенничества, но тут интересно, что было. Он создал свой этот образ, он не скрывался. Это прям дети лейтенанта Шмидта, только 21 век. Создал себе страницу в соцсетях, рассказывает, видосики запиливал. Причем видосы, откровенно, если ты хоть чуть-чуть понимаешь в американском футболе, ты понимаешь, что это, ну, это не ерунда. Но в конечном счете вот это искусственный интеллект и поисковики, они ситуацию отразили обратно. Если кто-то хотел уточнить, а является ли вот этот Дейджен Лав, это его имя-фамилия, на самом деле игроком по американскому футболу? И ему выдаются, да, вот его соцсети, вот его видео, вот его фотографии, вот его отчеты. Короче говоря, 21 век, опять же, казалось бы, проверить можно что угодно, убедиться можно в чем угодно, но при этом обмануть, оказывается, ну вот так.
0: Еще
1: вот.
0: Легче легкого, да.
1: Восхитительная история. Слушай, с точки зрения вот техники, с точки зрения мошенничества, порицаем.
0: Но даже всякие бренды обманывают, когда создаются фейковые инфлюенсеры. Это просто вопрос, ну, так сказать, непрофессионализма, потому что многие люди, они работой занимаются, знаешь, тяп-ляп. Ну, они вот просто вот что-то типа надо делать, и вот они вроде бы делают, у них есть там расписание, когда они должны приходить на работу, но они не вникают в метрики во все это, не смотрят, там, накрученные просмотры или не накрученные. Есть же классный документальный фильм про инфлюенсеров, которые там буквально годами просто создают себе фейковые аккаунт, делают постановочные фото а-ля в самолете, как будто бы лакшери жизнь, и потом просто накручивают подписчиков, просмотры, комментарии, и просто ждут, пока разные бренды выйдут с ними на связь в Инстаграме и предложат им на халяву всякое там разное, да, ходить в тренажерный зал на халяву, батончики всякие там протеиновые, непротеиновые, но это на самом деле огромный рынок, ну и как бы, если так подумать, никто работать не хочет, и люди объясняют себе, что подобные бонусы, которые они получили, это за их хитрость, за их продуманность, за
1: так
0: те...
1: Понимаешь ли, в чем дело? Вот, ну, по крайней мере, мне так кажется, может быть, наивно, но сейчас у тебя столько возможностей проверить, убедиться, посмотреть. Мы же, в конце концов, не раз даже проверяем, есть реальная аудитория или накрученные боты, есть, ну, реальные просмотры или все-таки вот те циферки, которые вам накрутит сервис, где этот видос выкладываете. Ну, это же просто, это же база, это же очевидно, это же на поверхности. Нет, никому этого не надо. Вообще никому.
0: Да, касательно этого случая, это, конечно же, вот глупость. Да? То есть просто, если говорить в целом, ситуация сложнее. Касательно случая с «Газпромом», ну, конечно, там все кроется одним тезисом, что вот этот парень, он рассказывал, что у него никто даже документов не попросил ни разу предоставить. Да, ну, потому что люди выдают желаемое там за действительное, они просто через одно место делают свою работу. И это тоже данная система, потому что нам важно не качество выдаваемой информации, нам важно только одно, нам важно выдать как можно быстрее сенсацию, получить клики, лайки и просмотры, а потом продать рекламу на этой раскрученной странице. Все. Поэтому, ну, в этом нет ничего удивительного. Я как бы по этому поводу не переживаю, потому что абсолютно каждая система, она существует ровно до тех пор, пока ее не пытаются взломать. То есть большинство, вот знаешь, вот это все люди врут, но это не страшно, потому что никто никого не слушает. Да, все системы существуют, и нам кажется, что все надежно и все хорошо, но как только начинают какие-нибудь, допустим, пользователи Reddit объединяться и какую-нибудь ерунду делать там с ЦРУ, то и их, так сказать, системы безопасности и все остальное, что у них есть, очень и очень сильно страдают. Просто потому, что против лома нет приема, тобой просто не заинтересовались. Я вот это скажу по своему опыту. Я десятилетия там на YouTube делал вещи там абсолютно, можно сказать, противозаконные, потому что, как показал недавний суд, например, Наталья Стрелец против там какой-то блогерши, которая сделала несколько вставок из ее интервью, я совершенно спокойно высказывался на любые темы, просто потому что мне это позволяли, и на меня всем было плевать. Никто на меня там в суды не подавал и прочее. А оказалось, что и засудить человека это легче легкого. И любая система, она окажется вот вилами по воде. И, в принципе-то, и создатели новостного контента регулярно совершают ошибки, потому что как только ты начинаешь... Ну вот я вам скажу так, в моей жизни было, наверное, 0,1% случаев, когда я после новости лез читать первоисточник, и не оказывалось, что новость чушь собачья. Вот реально, это 0,1% буквально. То есть 9 из 10 журналистов, на самом деле, по моей оценке, совершают ошибку, перебирают информацию, додумывают и прочее, прочее, прочее. Мы живем в таком мире, но не стоит переживать по этому поводу, потому что это было всегда. Просто мы с вами живем в полной уверенности, что да нет, но мы как бы владеем реальной информацией, да, это вот, и когда мы видим, что какой-то там журналист, или в данном случае вся российская там журналистика, писавшая про концерт Канье Веста, лжанула, мы такие, ну, лохи. Но мы не понимаем, что лохи на самом деле мы, что нас обманывают постоянно, везде и всегда, и вся вот эта вот информация, вся информационка и журналистика, она на 95% состоит из лжи. Так что париться по этому поводу не страшно. Врут все.
1: Я здесь немножечко за журналистику вступился, потому что это, ну, это не ложь, это не профессионализм, это не опытность, это доверчивость. Но вот когда какой-нибудь редактор, который молоденький студентик, который работает за еду, которому срочно нужно получить комментарий, и он получает комментарий вот у этого человека про Канье Вест, который в Телеграме себя позиционировал как представитель «Газпром-арены», это правда, ты абсолютно правильно сказал вначале, быстро получил и какую-то, ну, худо-бедно выглядящую, как похожая на реальную информацию. Это дискредитирует действительно журналистику ужасно, но это не журналистские действия, это действия именно вот этих вот временщиков, которые сегодня он работает в этом в Телеграме, да, завтра он пойдет, я не знаю, что, не знаю, головные уборы продавать, или я не знаю, что делать.
0: То есть это дело-то не в этом. Да. А дело в том, что редакции в том числе вынуждены брать непрофессионалов и таких вот временщиков, которые там за еду работают ради того, чтобы потом сказать, вот я работал-то в таком-то издании. А вынуждены они это делать, потому что если они будут брать нормальных журналистов, то они просто проиграют эту конкуренцию.
1: Нет, не факт. Нет. Да. Каждого человека, которого ты берешь, его можно базовым определенным понятием научить.
0: То есть и он уйдет от тебя, потому что ты ему платишь маленькие деньги.
1: Конечно, ты возьмешь следующего и базовые вещи ему объяснишь. Непроверенную информацию не трогать.
0: Но ты тратишь на это деньги и ресурсы, пока остальные зарабатывают деньги.
1: Ну какие деньги? Нет. Ну слушай, это мы опять возвращаемся к рабскому труду. Какой бы прогрессивной ни была ситуация, к рабскому труду все равно вернуться.
0: Да, которая работает примерно одинаково всегда и везде. Понимаешь, она такой будет. Ты просто тогда проиграешь конкуренцию, ты будешь заниматься...
1: Не проиграешь. Нет, абсолютно нет. Это все происходит и в спорте, и в культуре, и в новостях. Есть вот эти вот, условно говоря, какие-то конторы, организации, извините, спортивные хоккейные клубы, фабрики талантов, которые находят молодых, чуть его раскрутили, затем выпускают. Наоборот, они платят меньше денег. Да, у них через год сменится состав, так они и новых найдут.
0: Слушай, ну тогда к журналистам... Надо подходить так же, как к спортклубам. То есть тоже вот продавать из издания в издание, но если ты журналиста обучил, прикольно. То он становится так твоим этим, да, то есть как футбол-менеджер.
1: Так подожди, в этом-то все скандалы-то большие происходят, когда, допустим, ведущий популярного ток-шоу, который как раз-таки вот себе поднял по какую-нибудь эту узнаваемость, переходит на другой канал или к другому продюсеру, или какое-нибудь другое агентство.
0: Но деньги-то за это получает не телеканал, то есть это не как со спортивным клубом работает.
1: О том речь, но с другой стороны спортивный клуб, когда спортсмен уходит свободным агентом, тоже ничего не получает. И это очень большие тоже скандальные истории бывают.
0: Бывает разное. Но, короче, я как бы тебе говорю про систему. Хотелось бы другую систему, ну да, но тут все зависит именно от человека. Он должен подобрать под себя категорию СМИ, которым он доверяет, и, исходя из этого, уже как бы делать определенные выводы. Потому что вот эта вот история, ну, как бы нет ничего нового под солнцем. Большинство людей, ну, для них эта профессия, они к ней серьезно не относятся.
1: Ну, ты понимаешь, что вот мне кажется, вся прелесть тех, собственно, 12 стульев, весь гений 12 стульев, кстати, нет, это золотой теленок, да, прошу прощения, что вот ты смеешься над, смотрите, выдал себя за ребенка лейтенанта Шмидта, и ты думаешь, ну, я-то на такое точно не приду, ну, как вообще такое возможно? Ага. И ты, правда, определенную атмосферу даже тех лет вот воспринимаешь, что действительно человек с улицы мог зайти к начальнику района, к мэру и сказать, ну что ж, вы про моего отца наверняка все слышали, да? Пересказать банальную историю, которая в брошюре указывается, пустить про человека, который трендовый на тот момент, и ему поверят.
0: Это, прошло, знаешь, как лет. История в очереди. Двое людей стоят, один другого толкает, и этот ему говорит, ты офигел? Ты знаешь, чей я сын? Он такой, чей? Божий, приходи на службу в воскресенье.
1: Ну, это есть такая тоже, ты знаешь, кто мой отец, кто? Вот я тоже интересуюсь, просто давно хочу узнать, и поэтому хожу спрашиваю.
0: Да. Ну, короче, это совершенно нормально. Просто не стоит всю информацию как-то воспринимать вот так вот и помнить, что мы на самом деле читаем по большей части человеческую интерпретацию, взгляды и прочее. То есть на самом деле мы всегда вот все все будем рассматривать через соус своих мировоззренческих парадигм, да, своих ощущений. Вот как вот мы видим мир, так мы каждую новость, если она будет подана без какого-то контекста, мы так ее и рассматриваем.
1: Хорошо.
0: Большинство новостей, но это чушь собачья на самом деле.
1: Не только если про новости. За кого бы ты себя выдал? Вот придумать тебе легенду, историю, все, гиммик, образ. Слушай, мой любимый рестлинг, когда есть человек, человек, и есть образ, который он исполняет. А большая часть думает, что Дэйв Батиста это вот тот, ну сейчас-то ладно, он актер, да. Что Джон Сина это вот этот, которого ты не можешь увидеть.
0: Та-та-та-та.
1: Морпех. Да. Ты знаешь историю этой песни? Ну ладно, это долго. Нет. Восхитительная песня, восхитительная аранжировка. Она, ну это обычно, как обычно бывает, рэпер, продюсер, автор песни берет, сэмплирует какую-то композицию. Это очень красивая песня в исходе, в изначальном варианте. Ну, неважно, в общем, вот кого бы ты себя выдал?
0: За, не знаю. Слушай, ну я на самом деле тебе так скажу, я-то себя выдавал неоднократно. Я же тебе рассказывал, когда я на Буденновском работал, я же, по-моему, даже фотки скидывал. У меня была такая одежда, я приходил как бы нормально одетый, а у меня была одежда, очки такие с диоптриями. И, короче, такая поношенная одежда и обязательно ботинки с дыркой на ноге. Я вот в них работал, я переодевался. Сейчас я тебе даже фотку покажу.
1: Но это чтобы вызвать что? Чтобы вызвать, как это, сочувствие?
0: Ну, во-первых, людям в очках внимание? Люди больше доверяют. Нет, факты, не привлечь внимание. Люди, да. Люди как бы больше доверяли. То есть люди, когда они покупают, во-первых, им нужно, чтобы они на тебе могли, так сказать, ну, самоутвердиться. То
1: Конечно.
0: Есть когда человек находится рядом с тобой. Поэтому одежда – это вот такой вот первый маркер. И я всегда вот так вот достаточно... Ну, у меня был комплект одежды, прям такой вот, поношенный еще со школьных времен. То есть я ее даже не покупал. И я вот ее носил. Сейчас я тебе найду фотку, скину,
1: мне так,
0: угорнешь.
1: Знаешь, это в тему, не в тему, но мне очень нравилось это сравнение, уточнение. Знакомая относительно недавно рассказала, что на экзамен к мужчине-преподавателю нужно приходить прямо вот при параде максимальном. На экзамен к женщине-преподавателю нужно приходить в максимально ущербном виде. Это к разговору о том, что вот на фоне некрасивой девушки, женщины, выглядящей некрасиво, даже преподавательница будет
0: снисходительно. Это вообще факт. Это вот у женщин на эту тему как бы бзик и прикол. Но это же как скетч из этого, когда чел у бомжа идет такой в малиновом пиджаке, дорогой, в переходе покупает у него за какие-то 100 баксов там бомжатский этот пиджак, его, ну, типа там бомжатскую одежду, выходит и показывается надпись. И видно, что он идет в налоговую.
1: Ну да. Ну да. Тогда что, 3 минутки с небольшим до конца. Про, ух, слушай, да, тема, значит, связана с этим интересом людей к своему прошлому, к своим предкам. И, к прочему, оказывается, достаточно неплохой рынок вот у этого самого составления генеалогического дерева.
0: Жаль, что он по большей части ложный.
1: Но это правда. И по большей части платят вот за мишуру, за внешнее. То есть, чтобы тебе сделали красивую книжечку, чтобы тебе сделали красивую картиночку. А чтобы залезть вот действительно во все архивные исторические документы, ну, во-первых, это и подороже, а во-вторых, я так понимаю, многим лучше, вот как бы, чтобы мне герб нарисовали и сказали
0: да
1: мне,
0: я думаю, проблема даже в другом,
1: граф Орлов.
0: Что документов этих просто нет, ну как ты найдешь? Я вот не представляю, чтобы о каких-то моих предках были какие-то документы. Не, ну я бы заплатил, не даже не то, что герб, там, граф и прочее, мне просто интересно.
1: Ну если, я не помню, как это называется, но вот правда эти метрические книги, учетные, если они сохранились, естественно, чисто физически, они могли изгореть, они могли в войну куда-нибудь деться, они могли быть подтасованы и прочее. Оно ж правда ведется учетами.
0: Творе подтасовка.
1: Потасовка, да.
0: Не, ну, понятное дело. Я бы заплатил, конечно, за такое. Это интересно.
1: А почему? Не интересовался? Не пытался составить что-то подобное? Нет, реально есть люди,
0: думаю,
1: которые копают в архивы. Абсолютно точно. Как минимум, ну, до конца 18 века залезть, ну, достаточно, относительно просто, потому что документ все-таки побольше сохранилось. Вот туда, ну, дальше,
0: слушай,
1: уже проблемы.
0: Если такие есть, пишите, если это не совсем дорого. Я бы, конечно, угарнул бы. По приколу.
1: Так а что пишите?
0: Хотя, с другой стороны, может, лучше не знать, может, у меня там какие-нибудь педофилы в роду были, я бы не хотел тогда знать.
1: А вот эти всякие, ну, насчет педофилов, ладно, ладно, а, кстати, тоже какой-нибудь преступник вдруг у тебя окажется в этом самом. А вот эти генетические паспорта...
0: Преступно красивый только если.
9: Ну, естественно.
0: Ой, да, не, ну генетические паспорта — это чушь. Может быть, ему можно как-то составить, но в то, что там просто по слюне... Да извините меня, ребятки, мне там чтобы эти анализы там каких-нибудь гормонов и витаминов получить, это мне приходится там в больницу ехать и, ну, или вызывать на дом, да, и ко мне там люди приезжают и там кровь как бы берут. А то, что они по слюне какие-то там генетические маркеры и прочее найдут, ну, я, если честно, в это не верю. Вот эти все генотесты и прочее, это чушь. Да меня смущает то, что мне кажется, ну, это так, ну, не может работать. Ну, неужели это так просто? По слюне что-то там можно найти?
1: Нет,
0: мне кажется, это чушь собачья.
1: Слюна как биоматериал, из него берется вот эта информация.
0: Да, ну, чтобы
1: ДНК
0: прям генетические маркеры и прочее. Ну, я не знаю, мне кажется, это чушь. Я вот, ну, я не верю.
1: Так для того, чтобы клонировать существо, в принципе, достаточно как раз-таки... любого этого, как правильно сказать, биологического материала, да любого. Фрагмент тела, кусок кожи, волос, точно, волос же, по нему сравнивают.
0: Ну, ДНК, я говорю, я в это не верю.
1: Ладно, наверное, все, уже пора прощаться, время подходит.
0: Не,
1: под конец.
0: Надо это посмотреть, да, время под конец, потому что я вот во все эти тесты, ну, не, ну, конечно, может быть, я ошибаюсь, не интересовался темой, но просто не интересовался, потому что мне это заранее кажется чушью.
1: Ну, это
0: то,
1: вопрос доверия, да, вопрос
0: доверия. Ставлю крест, да, но...
1: Это не чуваку из интернета доверять, который себя выдает за пресс-службу «Газпром-арены»,
0: да,
1: и
0: да,
1: не за
0: да.
1: вот этого мужичка, который рассказывал, как он играет в команде «Сан-Франциско». Ладно, всем по огромное спасибо, кто смотрел, кто слушал, всем огромное спасибо, кто дозвонил, писал комментарий. Стас, вообще, как обычно, все классно, все здорово. Услышимся, увидимся завтра в это же время, на этом же месте.
3: Стас разберется.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми. А извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутюб. Смотрите, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 10 утра, в Челябинске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили локомотивы для перевозки военных грузов по территории Украины. Европейские СМИ ведут кампанию по дискредитации выборов в Госдуму. Россия будет работать в G20 для построения многополярного мира. Подробности далее. Российские войска поразили локомотивы и железнодорожные эшелоны, которые использовались для перевозки военных грузов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны. Отмечается, что удары были нанесены с помощью беспилотников «Герань-4». Кроме того, ракетами «Элмур-Х-39» и бомбами «ФАП-500» уничтожены пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Кадры ударов уже в МАКС-канале «Радио Спутник». 2 человека пострадали в результате атаки ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что над регионом сбито 208 украинских беспилотников различного типа. 125 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона. Зафиксировано повреждение 3 многоквартирных и 8 частных домов, 6 автомобилей, административного здания, детского сада, детского лагеря «Олимпиец». Губернатор отметил, что погибших нет. СМИ более чем 10 недружественных стран Европы ведут скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих думских выборов в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. По его словам, подобными информационными вбросами зарубежную аудиторию готовят к заранее спланированным официальным заявлениям об отказе в признании результатов волеизлияния россиян под предлогом мнимых массовых нарушений. Пискарев добавил, что материалы о якобы нелегитимности предстоящих российских выборов в Брюсселе будут использовать для обоснования новых санкций. Владимир Зеленский воюет против всех, кто не согласен с его версией событий, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она указала на отсутствие права на независимое мнение, свободу слова, а также выражение мнений для тех граждан Украины, которые хотят мира. Ранее Зеленский ввел санкции против юридических и физических лиц, в том числе против Мендель. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что расценивают заявление подавшего в отставку генпрокурора Руслана Кравченко как продолжение системной атаки на антикоррупционные органы страны. Как сообщает НАБУ, эта атака началась не сегодня. В сообщении говорится, что ее активная фаза началась летом прошлого года, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генпрокурора Украины. Ранее Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ в подделке официальных документов, эффективном усыновлении, а также приближенному к руководителю САП. Россия вместе с партнерами будет продолжать работу в группе 20 для построения многополярного мира, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он отметил, что для Москвы важно продолжение в двадцатке равноправного диалога и учет там интересов стран глобального юга и востока. При этом G20 должна концентрироваться на экономических задачах, добавил дипломат. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Принять. Да, давайте звонки попросим. Доброе утро, дорогие друзья. «Изолента Лайф» начинает свой эфир понедельника. Петр Лидов, Борис Солдатов сегодня с вами.
3: Доброе утро, друзья.
2: Да, доброе утро, Борис. Доброе утро, уважаемые наши слушатели и зрители, все, кто смотрит нас в интернете. Мы очень рады вас приветствовать. Сегодня у нас, как мы все знаем, уже 14 сентября. Еще только вот недавно мы календарь переворачивали 3 сентября. Уже прошло 2 недели сентября. Ну да ладно, не будем унывать. Понедельник, день тяжелый, но хороший, тем не менее. Звоните нам, если у вас есть что обсудить в начале этой рабочей недели. Пожалуйста, 495-95-95-912. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своими сообщениями. соображениями. Вот. Ну, а мы пока поговорим о насущном. Напомню, что можно задавать нам вопросы в изоленте плюс. Вот, там есть вопрос. Ну, давайте начнем с Григория Л. По традиции, не дня. Я уже с Григорием Л сроднился просто. Ни дня не проходит. Петр Борис спрашивает Григорий Л. Григорий, доброе утро. Хороший знак, доброе что утро. У нас о выборах мало говорят, но призывают голосовать. Я о том, что очень тихая предвыборная кампания у всех партий, но громкая агитация идти на выборы. Вот такой вот вопрос. Есть у вас мнение на этот счет, Борис?
3: По поводу тихой агитации, ну, не сказал бы, что уж она прям совсем тихая. Она и видна на и баннерах, и вот там в почтовые ящики я получаю. Ну, то есть какие-то такие традиционные вещи есть, и они заметны, и включаешь телевизор, постоянные предвыборные ролики. У нас тут был Игорь Виттель в эфире дорогой редакции. Он сказал, что он... получает ролики там от своих друзей, да, вот эти вот предвыборные, и все время у него такое соревнование, кто смешнее агитационный ролик придумает. Вот когда смотришь все эти истории, во-первых, они все похожи друг на друга, и хочется, конечно, больше креатива. Тихой-то агитации нет, а вот то, что они все одинаковые, то, что они все как-то вот... ну, во-первых, и предвыборный год всегда был замечательный, все там агитируют в течение года, там, за что голосовать, инициативы вот эти вот все наши любимые, веселые. Но я бы не сказал, что агитация тихая. Она не сильно, наверное, агрессивная, как в прошлые года. Но я, например, замечаю то, что и по телевизору идет, и там газетные какие-то истории активируются, и баннеры. Ну, то есть сказать о том, что там она проходит как-то незамеченным, нет, я не могу, потому что я живу тут в районе, у меня 2 или 3 школы, постоянно агитации, постоянные плакаты. Нет, наверное, волонтеров в таком вот огромном количестве, да, там как в президентские выборы, там, когда вот это вот была, когда большие агитации происходят. Но вполне себе кампания идет. Я, правда, могу сказать только за Москву. Я не знаю, что происходит в регионах, там, последнее время или там как-то еще, но агитация идет, мы видим это, я так, по крайней мере, точно. Петра не слышно?
2: Да, это я отключил звук случайно. Да, я хочу сказать, что, на мой взгляд, ну, действительно, у нас есть события, скажем так, более важные, чем выборы. В обычной жизни, конечно, выборы бы занимали информационную повестку, но, мне кажется, и людям, и политикам, и партиям, понятно, что они всю свою предвыборную работу, они строят, ну, как бы не то чтобы в соответствии, но с оглядкой, конечно, на ход спецоперации, и это главная новость, наверное, поэтому немножко уходит на второй план. Ну и, наверное, странно было бы в этот период там вести какую-то такую уж прямо, знаете, активную, как бы это сказать, бескомпромиссную кампанию. Вот, поэтому мне например, не кажется, ну, может, это и хорошо. Опять же, понимаете, выборы, политическая система страны, ее все-таки определяет народ. И если бы у народа был вот запрос, да, на, скажем, какую-то более активную, яркую предвыборную кампанию в текущих условиях, я думаю, что этот запрос был бы реализован безо всяких проблем. И я уверен, что когда спецоперация закончится нашей победой, то мы вернемся к более такому, ну, скажем, яркому предвыборному марафону, предвыборной борьбе. Это, мне кажется, неизбежно. Вот, так что вот так вот. Напомню, друзья, можете позвонить, там 495-95-91-2. Еще один вопрос, Сергей Ящук. Вопрос Петру. 13 сентября 2023 года родилась героиня Зоя Космодемьянская. А вчера как-то особо нигде... Не вспоминали. Забывают? Да нет, не забывают, конечно. Во-первых, я не припоминаю, чтобы как-то день рождения Зои Космодемьянской активно праздновали в былые времена. Может быть, юбилеи какие-то. Но я вам скажу, совершенно фантастический музей сделан в Петрищево. Я там был, он просто потрясающий. И, конечно, говорить, что забывают, но это одна из главных героинь вообще в нашей истории, практически... Ну, практически святая, можно так сказать. Поэтому нет, конечно, я думаю, что это не связано ни с каким забвением. Звонок у нас, давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Петр. У меня вопрос по патриотическому воспитанию молодежи.

0: дослушали мы вопрос. Вот, дети не играют в войну. Не знаю, может быть, это связано действительно с тем, что технологии другие.
1: Вот про 90-е годы сейчас слушательница сказала. Я дитя 90-х, и мы вполне себе в 90-е годы...
0: Давайте вернем звонок.
1: Да, да.
0: Слушаем вас, да.
2: Да, извините. А, так вот, мама 46-го года рождения, начало 50-х, как дети играли, подмосковные детки, которые живут в Подмосковье, в войнушке, грубо говоря. Они рыли окопы, это поселок Белоомут, между Маховым, кстати, и Белоомутом. И делали такие подземные проходы. Вот, и там они играли в войнушку. И вот в один прекрасный момент случился пожар, верховой пожар. Это очень быстрый, когда верхушки деревьев горят. Вот, и дети оказались в кольце, в огненном. Вот. И вот эти вот проходы, они спасли жизнь. Ребятки там на четвереньках выбрались из этого кольца огня. Ну, это... про то, как вот, ну, они же серьезно относились, они играли, они к войне готовились. Угу. В результате даже в мирной жизни им это спасло жизнь. Все, спасибо, это тема для размышления, а не вопрос.
0: Ну, да, да, понятно, слушайте, потрясающая история. Ну, то, что я не знаю, не добавить, не убавить, насчет игр в войну, я, честно говоря, не знаю, играют сейчас дети или нет. Действительно, компьютерные игры у них, и, кстати, некоторые мастера компьютерных игр очень лихо управляют и поступают в беспилотные войска, когда подрастают, поэтому, может быть, просто времена поменялись. Ну, сама история, да, потрясающая, конечно. Борис, скажете что-нибудь, нет, по этому поводу?
1: Да, скажу, вот, слушайте, сказал, что дети 90-х сейчас не играют в войну. Я говорю, что я дитя 90-х, это абсолютно точно. Мы бегали также в войнушку улица на улицу. У нас две было игры. Мы либо играли в футбол улица на улицу, либо играли в войнушку. То есть, как бы, ну, до такого не было, что мы там что-то поджигали, рыли окопы. Так, такая войнушка была похожа больше на игру в прятки. Вот. Но сказать о том, что там кто-то не играет... сейчас нынешние дети, конечно, да. То есть... это компьютеры, это погонять на великах, на самокатах и так далее. Ну вот Илья К. пишет, что мой бегает с пистолетом, но ему 5. То есть поэтому бывает, бывает. И, да, то есть смотря какие дети, смотря какая компания, смотря какие, собственно говоря, интересы. То есть тут, мне кажется, что игры, они, собственно говоря, не изменились. То есть ты либо в онлайне, либо все равно как-то... игры прошлого, они все равно остались с нашими детьми.
0: Это правда. Так, ну что, давайте еще пару вопросов. Тут есть легкий и более такой тяжелый. Ну, давайте с легкого начнем. Григорий Эл опять спрашивает. Петр Борис, а вы уже подготовились к зиме? И что вы заранее подготавливаете?
1: У меня самая главная дилемма сейчас – это прикупить зимнюю резину, потому что да, после предыдущего сезона, после снежной зимы и после поездок, а я активно пользуюсь личным транспортом, пришла в негодность, и сейчас ты понимаешь, что разброс цен, который кусается... меня настиг, и, соответственно, как бы вот это самая главная будет покупка, которую предстоит сделать, но жду того момента, когда... Есть же у автомобилистов примета, я не знаю, знаете ли у Петра или нет, если когда нужно менять резину. Как только в квартирах дали тепло, все, как только в квартирах дают тепло, все, можно сразу идти, то есть теплых дней уже не будет, и сразу можно, в принципе, менять резину. Ровно так же зимнее меняется на летнее. Тепло выключается, и, соответственно, как бы уже разрешено. Вот это самая главная, наверное, будет покупка, самая главная подготовка. Ну, что касается украшений там под Новый год, это еще рано, конечно. Вот, хотя мы там с супругой задумываемся уже и смеемся, когда будем доставать все эти украшения, елки и так далее. Вот, но из главных покупок это, конечно, обуть машину. У вас как, Петр?
0: Да, то же самое. У меня нету зимней резины. Вернее, она была, но она пришла в негодность, уже старая была, и поэтому надо будет покупать новую. Так что это, вот, наверное, главное. А так я особенно как-то к зиме не готовлюсь, честно говоря. Припасы никакие. Я кота лечу. Вот, мы лечим кота, поэтому вот это, наверное, главная задача. Так, еще был вопрос по поводу поляков, тоже более такой политически, так сказать, заряженный, сейчас мы его найдем. Вопрос веду

0: предыдущем, Сергей Ищук, ваше мнение о заявлении поляков, слова Сикорского о быстрой победе над Россией. Они реально хотят попробовать. Слышали вы, что сказал господин Сикорский?
1: Да, я слышал, что у них подавляющая сила, значит, в воздушном пространстве. Ну, как сказать, тут, кроме как с улыбкой, наверное, вряд ли можно как-то, наверное, реагировать на эту новость, потому что там и Германия, и Англия, и Польша периодически бросаются вот такими вот громкими заявлениями. Я думаю, что и различные политологи тоже на эту тему неоднократно выскажутся, то также с улыбкой. Но мне кажется, что просто как какой-то вброс очередной, да, как какой-то такой, как какая-то тема, на которую можно улыбнуться. И я лично такие новости пролистываю, но потому что каждый день, там, каждую неделю периодически наши западные, так скажем, в кавычках, друзья такие темы нам подбрасывают. Ну, как на это реагировать? Какое подавляющее большинство?
0: Преимущество. Ну да, ну, во-первых, господин Сикорский, понятно, что он ярый русофоб, он известен своими заявлениями. Во-вторых, если вот чуть серьезнее посмотреть на это, то, конечно, это политическое заявление, в первую очередь, не имеющее никакого отношения к реальности. Ну, во-первых, он говорит о нападении России на Польшу. В случае нападения России на Польшу, ну, понятно, что Россия на Польшу нападать не собирается, если только та сама не нападет на Россию там, каким-то тем или иным образом, о которых говорили наш президент и министр иностранных дел. Это первое. Второе, что касается подавляющего превосходства, на сегодняшний день Россия, ну, наверное, в мире наиболее продвинутая страна, которая в боевых условиях испытывает все существующие виды и противовоздушной обороны, и авиации, и ракет, и дронов, и реактивных дронов, и фабов, и так далее, и тому подобное. Более того, Россия гораздо эффективнее, чем, например, Запад. Весь Запад коллективный, который обеспечивает ПВО в небе над Украиной, защищает свое небо. И, в общем-то, на что способны западные наши оппоненты, мы наблюдаем сейчас на Украине. Вот можно посмотреть, как там их ПВО в кавычках справляется. Вот. Что касается российской ПВО, как она работает, это тоже видно. И равных, мне кажется, нам в мире на сегодняшний день нет. Для этого не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что в боевых условиях ни у какой Польши, ни у какой Германии, ни у кого нет возможности просто даже протестировать то, что сейчас каждый день применяют наши специалисты. Более того, не просто применяют, а обновляют, усовершенствуют, принимают решения оперативно. И кроме этого еще и обеспечивают масштабнейшее в мире производство средств и ПВО, и воздушного наступления, и воздушной войны, ну и так далее. Поэтому о чем говорит Сикорский, ну, как бы, наверное, для своих избирателей он там что-то может рассказывать на эту тему. Плюс последний аргумент, который тоже есть, что Россия вообще-то ядерная держава, одна из двух крупнейших в мире, которая может уничтожить не только любую страну противника, но и вообще весь земной шар. Поэтому не очень понятно, к чему он, собственно, клонит. Ну да ладно, в общем, оставим это на его совести. Звонок у нас еще один, послушаем. Давайте, вы в эфире, здрасте.
2: Здравствуйте, Петр, здравствуйте, Борис. Меня зовут Марианна, я вам звоню из Дании. Хотела поделиться своей историей. На днях. На днях вы, Петр, рассказывали про историю, которая с вами случилась. С девушкой вы были в ресторане, и был там один агрессивно настроенный человек. Мой муж ездил в Германию и заметил двух мужчин крепкого телосложения. Он так рассказывал, интересно, что они были такие накачанные. И они там, в общем, проявляли друг другу такие какие-то вот нежности. А он из Кавказской республики, и у него сразу возникла какая-то такая вот позыв такой, возник подойти к ним и поговорить по-мужски. Потом он подумал, что сейчас у всех телефоны, и кто-то его снимет, и если он не рассчитает силы, и они, в общем, его, так сказать, побьют, а не он их, то он потом себе никогда в жизни этого не простит. И вот он подумал.
0: Да, обидно будет.
2: Решил. Да, и решил не связываться. Поэтому я считаю, что да, лучше, конечно, не вступать в такого рода взаимодействие с такими людьми агрессивными. Лучше уйти. А то потом никогда себя и не простишь. Все.
0: Да, это правда. Ну, что ж, ну, забавная история, в общем, понятно. Но если это тем более происходит, вы сказали, в Германии, если я не ошибаюсь, то понятно, что там, ну, наверное, как-то тоже со своим уставом в чужой монастырь, наверное, не надо ходить, даже если очень хочется что-то людям объяснить. Вот, ну и, наверное, действительно бывают ситуации, когда лучше, вернее, наверное, в большинстве ситуаций лучше не связываться, быть умнее и спокойно проявить выдержку. Даже если вот, ну, много роликов на эту тему в интернетах, когда люди устраивают, значит, вот, какой-то мордобой, там кто-то что-то выясняет с кем-то. Очень, кстати, много сейчас таких, когда человек, в отношении которого проявляют агрессию, просто спокойно ведет себя не агрессивно и, в общем, одерживает победу, не вступая в этот поединок, просто победу, ну, скажем так, разума над какой-то грубой силой. Так что, да, тут надо вас поддержать. Вот, хорошо. Двигаемся мы потихоньку к завершению первого получаса. Напомним, что вопросы вы можете задавать, мы в интернете на них будем отвечать. Значит, ну, давайте еще есть тут... Тут много комментариев, во что кто играл. Угу. Сергей Ящук, ну давайте легенький вопрос, понедельник, не будем тяжестями. По играм. Вспомнил, что мы в 90-е всегда играли в карты. Тысяча, козел, дурак, сека, бура. А вы играли? Я играл в карты, да. Но я играл в
1: карты. Я тоже играл
0: в свое время.
1: Ну, нет, да. Бура, дурак, это прям вот в карты.
0: В да, дурака, да, где-то на каком-то пляжном отдыхе с родителями вот бывало. Но это как-то так. А вот в таком уже взрослом возрасте вот преферанс у нас был популярен, но я быстро охладел достаточно. Вот пулю расписать. Вот, это было интересно, а потом как-то ушло это все. Не знаю, да, хорошо это или плохо. Никогда я не играл, кстати, в карты на деньги. Ну, есть преферанс там и считать какие-то...
1: Аналогичная история. Никогда не было денежных каких-то вот игр, даже там с друзьями в детстве. Ну, в детстве у нас была одна история. Если мы играли в карты, то это там в 90-е годы была очень и очень популярная тема с вкладышами «Турбо», потому что там и машинки, и вот вся вот эта вот история, когда ты играешь, ты знаешь, что ты можешь выиграть. Это вот была такая вот у нас валюта. Я думаю, что все мальчишки 90-х меня поймут. Вот это вот были деньги 90-х годов на мальчишек моего, так скажем, поколения, моего круга. Да, карты были, и не могу сказать, что... Не могу сказать ничего плохого про этого. Про эту историю.
0: Mm-hmm. Индряша пишет. Летом обсуждали, что возможно пригласить какого-то автоэксперта обсудить подготовку к зиме. Есть ли вероятность, что с такой ситуацией с бензином зимняя резина нам не понадобится, и антикор я сделал зря? Нет, я не думаю, что у нас есть такая большая проблема. Да, есть очереди на заправках, безусловно, но я вам скажу, что движение транспорта, ну, во всяком случае, я не знаю, где вы находитесь, но в московском регионе автомобили ездят и к зиме готовятся. Так что я не думаю, что даже если у нас будут сложности, которые объективный характер носят в различных регионах, есть и цена бензина там кое-где высокая, и где-то его не хватает, но я думаю, что все будет преодолено, и, конечно же, радикальной какой-то такой проблемы, такой, что невозможно будет вообще ездить на автомобиле, мне кажется, мы с ней не должны столкнуться, хотя, ну, посмотрим. Идет специальная военная операция, понятно, что противник наносит удары в том числе и по энергетике, в том числе и по нефтеперерабатывающим заводам, вот, и, очевидно, это будет продолжаться, ну, посмотрим, вот, есть некоторая надежда, вот, что переговоры продолжатся, например, в октябре были заявления на этот счет о возможности трехсторонних переговоров, так что будем смотреть, что там дальше будет, вот, но пока решается на линии фронта, да, об этом
1: нам... Да, вот, кстати, по поводу бензина, у меня есть один знакомый, знакомый, который... Я, говорит, для себя решил эту проблему. Я говорю, каким образом? Ну, вот когда я понимаю, что около моего дома, он живет там в ближайшем Подмосковье, там в районе Химок, и я, говорит, понимаю, что если около моего дома нет, собственно говоря, бензина на заправочных станциях, я выезжаю на платную трассу, плачу там какие-то денежки, и на платной трассе, а на Санкт-Петербург-Москва, вот эта скоростная трасса, есть абсолютно всегда...
0: Уходим мы сейчас на новости и рекламу, Борис. Да, к сожалению, прерву вас.

0: В эфире радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. ВСУ безвозвратно потеряли не менее роты в Харьковском котле за несколько суток, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что раненых гораздо меньше по причине отсутствия эвакуации. Марочко также отметил, что логистика и доставка медикаментов, находящимся в окружении украинским военным, осложняется тем, что осуществляется только по воздуху. Франция застала врасплох Евросоюз, вмешавшись в ситуацию с продлением индивидуальных антироссийских санкций, срок которых истекает во вторник, пишет газета «Политико». Ранее европейские СМИ сообщали, что Словакия добивается исключения санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Телеканал «Euronews» сообщил 11 сентября, что Франция вслед за Словакией выступила с инициативой по исключению из санкционных списков Усманова. Индивидуальные санкции Евросоюза последний раз были продлены в марте. Страны блока должны договориться о продолжение их действия до 15 сентября. Поставки оружия Украине способствуют военной эскалации и повышают риск начала Третьей мировой войны, заявил экс-премьер Италии, лидер оппозиционного движения «Пяти звезд» Джузеппе Конте. По его словам, партия не может поддержать программу, предусматривающую продолжение внешней политики нынешнего премьер-министра Джорджа Мелони. Конте в течение длительного времени подвергает резкой критике политику правительства Италии, направленную на военную поддержку Украины, и выступает против новых поставок оружия Киеву. При этом лидер движения «Пяти звезд» неоднократно заявлял о необходимости дипломатического урегулирования конфликта и выступал за активизацию мирных переговоров. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что покинул страну. По его словам, он находится в заграничной командировке. В ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. Ранее Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и эффективном усыновлении, а также приближенному к руководителю САП Александру Клименко. Поставки российского газа в Армению временно приостановят с 15 по 25 сентября, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения». Причина в планово-профилактических работах и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказье на территории России. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
4: Друзья, всем доброе утро. Продолжаем. На «Изоленте живьем» Петр Лидов, Борис Солдатов. К нам присоединяется независимый репортер на Донбассе Павел Кукушкин. Павел, здравствуйте.
5: Да, доброе утро, Борис, Петр и всем зрителям «Изоленты Лайф» и радиослушателям «Радио Спутник».
6: Да, Пашка, давай начнем, может быть, с какого-то общего обзора. Мы вступаем вот в новую рабочую неделю. С чем мы вступаем в нее с точки зрения положения дел на линии боевого соприкосновения? На какие участки фронта надо особое внимание обратить? Что бы ты отметил?
5: Ну да, прежде всего замечу, что, да, как ты сказал, мы вступаем в рабочую неделю, а на фронте нет понятия рабочих и выходных, да, то есть там, что называется, каждый день рабочий, не только день, но и ночь. А обратить внимание стоит да на все направления, на самом деле, везде наши парни проламывают оборону противника, где-то с большим успехом, где-то не так сильно сейчас это заметно, где-то сдерживают, наоборот, контрнаступление, попытки контрнаступов, так называемых, от ВСУшников. Но это все в общую копилку идет, поскольку сразу замечу, что те направления, где сейчас идут контратаки ВСУшников, туда подтягивают они свежие силы, потому что не справляются непосредственно уже находящимися там. Поэтому, конечно, мы тем самым оттягиваем на себя свежие силы на этих направлениях, и на соседних участках парням гораздо легче продвигаться. То есть те участки фронта, которые сейчас сдерживают контратаки, это тоже очень-очень серьезное подспорье общему нашему наступлению. Ну а по поводу конкретики, можно отметить сейчас, вот последние дни, это серьезное продвижение группировки «Днепр» непосредственно в Орехове. То есть мы уже зашли в этот город, вопреки всем антикризам киевского режима, который кричит везде, что нет, это не так. На самом деле наши штурмовые группы уже в самом городе, уже продвигаются и к центральной его части, в районе Преображенки, это с северо-востока поселок, примыкающий к Орехову, также идут бои. То есть мы на самом деле находимся сейчас, ну скажем так, в финальной фазе освобождения важнейшего логистического и укрепрайона ВСУшников Запорожья, это города Орехов. Также идет там полуохват северо-запада. Мы в направлении Юрковки очень активно движемся. Напомню, Юрковка и Таврийская – это два практически вплотную примыкающих друг к другу села, которые находятся на единственной на данный момент трассе, которая связывает Ореховский гарнизон ВСУшников со Запорожьем, да, со столицей нашей области, которая пока еще находится под оккупацией ВСУшников. Поэтому вот это очень хорошие новости. С обрушением вот этого гарнизона у нас открывается оперативный простор для движения с юга и юго-востока непосредственно к Запорожью. Это, конечно, очень-очень радует. Ну и параллельно с этим, то, о чем я говорил, группировка «Восток» находится на правом фланге от Орехова с востока, сдерживает сейчас как раз попытки контратак. Там ВСУшники пытаются на стыке Запорожской и Днепропетровской областей пытаются контратаковать. В районе Любицкого идут бои, то есть село переходит из рук в руки, оно тоже стоит еще на одной трассе, но эта трасса нами уже блокирована, трасса, которая идет на северо-восток, на Николаевку в Днепропетровской области. В общем, там такие ожесточенные бои, но опять же повторюсь, в том числе благодаря тому, что парни сдерживают серьезный напор, вот наша группировка «Восток» от ВСУшников на этом участке, группировке «Днепр» удается сейчас продвигаться в самом Орехове и завершать полуохват с северо-запада. Если севернее посмотреть, это уже зона ответственности группировки «Центр». Там продолжаются бои за Доброполье. Напомню, Доброполье – это юго-западные ворота к Краматорску. То есть, освободив этот город, мы имеем возможность заходить уже в тыл Краматорскому гарнизону ВСУшников, перерезая трассу, которая идет из Краматорска на юго-запад через Павлоград на Днепропетровск. То есть, обрезав эту логистическую нить, мы очень серьезно осложним положение гарнизона ВСУшников в Краматорске. Ну и правый фланг от группировки «Центр» у нас тут работает группировка «Юг», которая давит на Дружковку. Напомню, Дружковка – это город, который прикрывает Краматорск с юга. И освободив Дружковку, мы уже вплотную подходим к Краматорску, вот к южным границам. Вот сейчас бои идут за этот город. Бойцы группировки «Юг» в Алексеево-Дружковке. Это крупный поселок городского типа, который вплотную примыкает уже к Дружковке. Вот там идут бои. И параллельно с этим, с востоком мы поджимаем, освободив Ижевку, тоже вот эту клешню полуохвата с восточной части углубляем. И севернее наши парни добровольческого корпуса продвигаются тоже к Краматорску с западного берега канала «Северский Донец-Донбасс». Там вот линия Васютинская, Першамарьевка, дальше Никаноровка, Реховатка. Это та линия, где противник сейчас активно пытается сопротивляться, пытаясь не допустить нас к восточным окраинам Краматорска. Напомню, мы продвигаемся по высотам. Краматорск лежит в низине относительно этих высот. Конечно, борьба за эти высоты – это очень важно, поскольку это прежде всего увеличение радиогоризонта для работы наших операторов БПЛА. Мы все сейчас знаем, что основной вид вооружения как у противника, так и у нас – это разного рода беспилотники. И, конечно, вот борьба за высоты для того, чтобы, скажем так, контролировать сигнал и дальность и точность полета, то есть чем устойчивее сигнал, тем точнее работа, и дальше могут летать наши операторы. Вот сейчас за это идет борьба. Только вернулся с позиции дикой дивизии Донбасса, наша легендарная пятнашка, которая в составе добровольческого корпуса вместе с другими подразделениями сейчас воюют на этом направлении. А кому интересно, заходите на мой канал, вот «Ты там был» называется, либо в Телеграме, либо в Максе, либо в ВКонтакте, где кому удобно. Я вот там уже начал выкладывать свои свежие репортажи о поездке и о героических буднях. Я прям не боюсь этого слова, там кто-то может подумать, что это излишняя патетика. Нет, реально, ребята героически, каждый день рискуя своими жизнями, там просто находиться, это огромный риск для жизни. А ребята там воюют, продвигаются, осуществляют логистику, подвозы, эвакуацию раненых. То есть и для них это прям рутинная работа такая. Они не считают это каким-то героизмом особым. Они просто делают свою работу. Ни за наградой, ни за какую-то похвалу. Они просто вот, я когда с ними разговариваю, Ну, у меня такая работа, да. Так как вот мы вспоминаем фильм, есть такая профессия — родину защищать, да, старый фильм «Офицеры». Вот ребята к этому так относятся, буднично, так по-деловому, с юмором. Тоже, кстати, у меня в репортажах это будет. Без юмора там никуда. В общем, кому интересно, смотрите. Вот репортажи, большую серию сейчас выпускаю о боевых буднях непосредственно на передке бойцов дикой дивизии Донбасса. Ну и а дальше, продолжая сводку, севернее у нас группировка «Запад» действует. Это как раз вот еще один участок фронта, где наши парни сдерживают попытки контрнаступления ВСУшников, поскольку туда Тропатый кинул основную часть своих свежих сил, в том числе вот эти все переименованные, там они называются у Белецкого террориста и бандита, запрещенного в России, да, у него там 3-й армейский корпус это называется, у Редиса это называется тоже террорист и бандит, да, называется 1-й корпус Нацгвардии, но по сути это все азовцы, это все эти садисты и убийцы из нацбатов, запрещенных в России, которые просто переименованы для благозвучия, скажем так, поскольку все больше вопросов к ним возникает, в том числе и на Западе, потому что просачивается туда информация об их нацистской сущности, о тех преступлениях против мирных граждан, которые они делают. Конечно же, вот, но эти переименования ничего, скажем так, погода им не сделают. Вот. Но, тем не менее, их туда перебросили, да, и они пытаются контратаковать в районе Красного Лимана, севернее, там выступ в районе линии Ставки, Дробышева, Яровая и с севера Редкодуб. Вот туда сейчас давят, в полосу ответственности наших бойцов 20-й и 25-х армий группировки «Запад». Но держатся парни, держат этот выступ. И опять же повторюсь, благодаря тому, что они там на зубах, что называется, держат эту оборону, да, эти подкрепления свежие, да, идейных нациков не кидают на другие направления. И таким образом они берут этот огонь, оттягивают на себя и облегчают задачи по продвижению на соседних участках. Поэтому очень, скажем так, ну, я даже слов не могу подобрать. Говорить здесь спасибо — это такая банальщина, да, но просто нужно верить в то, что наши парни там выстоят, и дальше враг будет отброшен. Это вот кратко так о таких основных направлениях. Да, но еще нужно сказать обязательно о котле в Харьковской области, на северо-востоке Харьковской области, где в котел попали там порядка 2000 ВСУшников. Там, ну, там разнородная такая, скажем так, публика, начиная с пограничников, которые там стояли, я имею в виду украинских пограничников, заканчивая штурмовыми батальонами, которые Дропатый бросил на спасение вот их из котла, но ничего не вышло. Как обычно, слишком поздно туда были подброшены свежие силы, и вот этот котел захлопнулся, стенки его утолщаются, то есть мы вот эту южную стенку этого котла, которую захлопнули, мы ее утолщаем, то есть двигаемся параллельно и на юг, и на север, сжимая этот котел, уменьшая его, скажем так, внутреннюю часть. Соответственно, ВСУшников там уже не 2000, а гораздо меньше, понятно, потому что они имеют свойство заканчиваться, если не сдаются. Ну и дальше уже выбор будет за ними. То есть из этого котла их уже не выпустят. Слишком, скажем так, толстые стенки у него. И, соответственно, либо они будут принимать решение сдаваться, либо будут уничтожены, как это было и в прошлых котлах. Вот такая вот ситуация на данный момент на фронтах. В принципе, опять же повторюсь, несмотря на то, что противник отчаянно сопротивляется, отчаянно, нигде нет легкой прогулки, наши парни все равно движутся вперед.
6: Спасибо, отличный обзор. Есть вопрос, мне понравился, интересный, в чате нашем в Рутюбе. Сергей Стрелков спрашивает: пересекаетесь ли вы на фронте с коллегами-военкорами и существует ли в том или ином виде братство военных корреспондентов?
5: Да, хороший вопрос. Его, ну, не часто, но периодически задают. И я очень ему радуюсь, когда есть возможность, что называется, про своих братьев-военкоров сказать пару приятных слов. Ну, что приятных, правду сказать. Да, приходится. Достаточно часто мы видимся, мы соприкасаемся на разных направлениях, и они приезжают там. То есть мы достаточно активно общаемся. Не обязательно видимся даже, мы переписываемся, там, перезваниваемся, делимся информацией. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать, в братстве военкоров нет такого понятия «твое-мое». Да? То есть мы всегда делимся своими материалами. Нету вот этого, это мой эксклюзив, никому не отдам, да, или там, сколько вы мне заплатите. Вообще вот ни разу не подымался такой вопрос, с кем бы я ни общался, там, будь то легендарный, там, не знаю, Семен Пегов, или там Александр Сладков, или да, Саша Коц, мой хороший друг, да, или да кто угодно, либо какой-нибудь там не очень такой известный там Павел Кукушкин, да, не, на самом деле нету никакой иерархии, нету никакого вот этого вот, там, я легендарнее, чем ты, да, или там я более там авторитетный, ты нет. То есть действительно братство. Вот у Семы Пегова очень хорошая есть такая его креатура. Это батальон «Донбасс-Палас». Он делает такой мерчендайз. Я объясню, что это значит. Это в свое время в гостинице «Донбасс-Палас», абсолютно разрушенный, несмотря на ее статус, чтобы понимали, да. То есть это в центре города, по ней прилеты были. Но это такой прям... четырехзвездочный, а может быть и пятизвездочный раньше был отель. И вот в этом Донбасс-Паласе собирались разного рода публика, в том числе военкоры. И, ну, чтобы обсудить какие-то свои дела там и так далее. И вот в какой-то момент, скажем так, в плане стёба, Семён придумал вот эту вот формулировку «батальон Донбасс-Палас». Это вот только для тех, кто, что называется, кто там был, кто находился в дорогущем, там, не помню, 4-5-звездочном отеле, неважно, во время обстрелов. То есть это такой достаточно сюрреалистическая картина. Вот. И, в общем, с такой легким налетом самоиронии вот этот батальон «Донбасс-Палас» существует, в который входят не только военкоры, но и военкоры, те, кто, что называется, застал это время. Это еще ну, было, когда Донецк был под массированными обстрелами. Это об отношении друг к другу и вот о братстве военкоров, которое существует. Это не какие-то громкие слова. Это действительно так. У меня есть истории... совместные с Сашей Коцом и Сашей Еремом, где, когда мы по Курскому приграничью вместе лазили, попадали в передряги, о которых сейчас вспоминаем с юмором. Это, кстати, у меня есть на канале, в Телеграме. Можно набрать в поисковике «Коц», да, и там вылезет там «Коц», «Курск», и вылезет несколько репортажей совместных, как мы в августе 24-го, когда противник только вторгся, когда небо, когда была такая чересполосица, не было никакой линии фронта, и мы, конечно, на свой страх и риск там лазили. И вот Саша Коц, что называется, я тогда понял, чем легендарный военкор отличается от нелегендарного, скажем так, что это не пустые слова, а это просто опыт серьезный, который у Саши в огромном объеме, и он, во-первых, сам служил в десантуре, он десантник, срочку служил. Ну, во-первых, он с Сахалина, это тоже говорит о характере человека, да, человек вырос, родился на Сахалине. Человек отслужил в ВДВ, и человек прошел огромное количество конфликтов, был ранен во время агрессии грузин в Осетию, да, то есть обладает колоссальным опытом. И, конечно, мне работать с такими людьми очень приятно было. Ну и с Семеном Пеговым тоже полазили мы очень много и по Донбассу. Да, со многими. Мне посчастливилось работать с Женей Поддубным. Он сейчас уже после серьезного ранения ушел, скажем так, на административную работу. Он заместитель директора ВГТРК. Но, кстати, при этом я недавно с ним виделся, абсолютно не поменялся. Такой же простой, нормальный русский мужик, без какого-либо пафоса, налета бронзовости. Да, вот. Мне посчастливилось вот и с таким человеком поработать. Поэтому на самом деле братство военкоров есть, оно существует, это не пустые слова, есть взаимопомощь, поддержка всегда и во всем. И я горжусь, что вот у меня есть возможность работать, общаться и дружить с такими мужиками.
6: Паш, еще один вопрос тебе здесь Григорий Л. задает, тоже интересный. Мне всегда интересны вопросы такие, знаешь, немножко про быт бойцов. Спрашивают, наши бойцы во время отдыха смотрят ли фильмы или сериалы об СВО? Не сталкивался ли ты с их оценками, например, этих фильмов?
5: Смотрят, да, смотрят. Бойцы такие же люди, как и все. Они следят за новостями, они смотрят новостные программы, они смотрят эфиры «Изоленты», они смотрят. Я их заставляю, что называется.
6: С участием Павла Кукушкина особенно.
5: Но тем не менее, конечно, бойцы следят за событиями в мире, и в том числе смотрят и кино, и сериалы, когда у них есть такая возможность, когда они находятся не на БЗ, у них там есть стабильная связь, и, конечно, дают оценку свою фильмам, которые выходят. Вот недавно я общался с ребятами, которые посмотрели фильм «Малыш», да, и который снят по реальным событиям, и сценарий писали люди, которые принимали участие в боевых действиях, и это видно, да, и бойцы оценили, хотя я слышал нападки на этот фильм, о том, что якобы вот такого не было, и что это такое, но там, может быть, были какие-то такие моменты, ну, условно, там бойца пятнашки показали негра, но в этом, как сказать, которого в пятнашке у нас нету, да, не было этого негра, но это понятно, это такая, как это сказать, это творческое усиление, да, гипербола, которая дает понять зрителю, что интернациональная бригада, в ней воюют абсолютно разные национальности, и для усиления, ну, они взяли негра. А на самом деле, ну, как политкорректно говорить африканца, да, ну, не знаю, я Марка Твена...
6: Просто африканца.
5: Да, Марка Твена читал в детстве, у него он негров неграми называл, у нас ничего в этом... здесь тоже,
6: да, кстати, нет, очень важный негативный момент.
5: Негр – это по-испански черный, да, и никакого отношения к нигеру оскорбительному не имеет. Это, опять же, та же самая подмена понятий, которую нам пытаются вот с помощью западной повесточки, что называется, продвинуть. Так вот, несмотря на какие-то вот эти такую гиперболизацию, которая, естественно, в художественных фильмах присутствует, тем не менее, это правдивая история, и причем реально правдивая история, по реальным событиям снятая. Поэтому, да, ребята смотрят, ребята делают свою оценку, и вот на примере этого фильма говорю, что он многим зашел. Хотя я слышал критические высказывания, но это уже начинается, скажем так, условно, когда хоккеист смотрит про хоккей, он видит вещи, которые обычный зритель не видит, а, ну, условно, что да, так клюшки не ставят, например, на скамейке запасных, да, или, там, не знаю, краги кладут там не слева, а справа, я сейчас условно говорю, да, ну, это детали, которые на самом деле сути не меняют, да, и действительно, на примере этого фильма, да, действительно, я считаю, что он удался.
6: Да, ну, Павел, слушай, у меня с кино всегда тогда были, прошу прощения.
7: Ничего, Павел, минуту, я к вам... Да, вот какой вопрос. У меня есть знакомый товарищ, который отслужил там и в армии, и все, и у него было в горячих точках, и он хочет очень военкорское братство. Куда ему стучаться, что делать, и, может быть, подскажете?
5: Но ему нужно просто аккредитоваться. Он журналист, да, сам? По образованию.
7: Да, он журналист, он всю жизнь работал в медиа, да.
5: Ну, он же,
7: куда стучаться.
5: Относится к какому-то средству массовой информации, я так понимаю.
7: Нет, он сейчас не относится ни к чему, потому что, я говорю, он отработал по контракту полгода.
5: В любом случае ему нужно, чтобы работать, ему нужно получить аккредитацию Министерства обороны. Для того, чтобы получить аккредитацию, он должен представлять какое-то средство массовой информации. Да? Поэтому надо начать с этого. Он приходит в какой-то СМИ и говорит, здравствуйте, я хочу работать у вас.
6: Уходим мы с радио на новости и рекламу.

Страна героев. Алексей Шутов. Гвардии майор Алексей Шутов, начальник медицинской службы 98-й гвардейской воздушно-десантной свирской краснознаменной ордена Кутузова второй степени дивизии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Этот человек спас много жизней и заслужил огромный авторитет среди товарищей. В первые же дни спецоперации воздушно-десантное соединение, в котором проходит службу гвардии майор, оказалось в окружении. За первые сутки тяжелейших боев начальник медслужбы организовал эвакуацию в тыл с помощью вертолетов санитарной авиации более 100 раненых военнослужащих и сослуживцев, и бойцов соседних воинских подразделений. Всем им была оказана своевременная и профессиональная медицинская помощь. В один из дней передовые российские соединения наткнулись на укрепленные позиции непримиримых украинских радикалов. Наши воины понесли потери. Военные медики под руководством Алексея Шутова оказывали им оперативную помощь, несмотря на массированные обстрелы. Начальник медицинской службы лично возглавил группу и организовал вынос контуженных и раненых с поля боя. Бойцов спасали прямо на дороге, а потом успешно вывезли их санитарным авиатранспортом. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Утра в Москве, в Ереване полдень, в Якутске 5 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили здание телекоммуникационной компании для ВСУ. Количество пострадавших в Севастополе в результате атаки киевских боевиков увеличилось. В России прошло несколько тысяч мероприятий по подготовке наблюдателей за выборами в Госдуму. Подробности далее. Вооруженные силы России поразили здание телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, предоставлявшей услуги для связи ВСУ, сообщили в Минобороны. Высокоточный удар нанесла отдельная бригада войск беспилотных систем «Варяг» с помощью «Герани». Также были поражены локомотивы и железнодорожные эшелоны, которые использовались для перевозки военных грузов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, добавили в Минобороны. Российские войска продолжают охватывать Дружковку. На Дружковско-Краматорском направлении в ДНР сообщил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что здесь разворачиваются бои непосредственно уже на окраинах, за которые зацепились наши подразделения. Также глава ДНР отметил, что продолжается освобождение населенного пункта Алексеева-Дружковка. 4 человека, по уточненным данным, пострадали в Севастополе в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он сообщал, что ранены 2 человека. Всего наши военные, ПВО, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 27 вражеских беспилотников в Севастополе. Все пострадавшие госпитализированы. Более 2600 мероприятий по подготовке наблюдателей за выборами в Госдуму прошло в России с начала лета, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков. Он также выразил уверенность, что в канун подготовки к дням голосования обучающие мероприятия продолжатся в регионах. Песков отметил, что система обучения таких специалистов в текущем году была расширена. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Кабмин дополнительно выделит более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В правительстве уточнили, что финансирование получат регионы, где такая поддержка наиболее востребована. Среди них республики Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия и также Краснодарский, Пермский и Приморские края, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и другие. Страны могли бы договориться об общих принципах регулирования искусственного интеллекта для его контроля, но этого не выйдет из-за жадности корпораций, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он указал, что страхи, вызванные стремительным развитием ИИ, оправданы, но перспективы того, что искусственный интеллект погубит человечество, туманно. Медведев назвал главным риском ситуацию, когда использующий искусственный интеллект программный продукт причинит колоссальный ущерб производству или транспортному узлу. Экстренное предупреждение объявили на Кубани, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС по краю со ссылкой на данные гидрометцентра. Так, с 14 по 16 сентября ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. В центре напомнили жителям и гостям региона, что в связи с непогодой необходимо быть внимательными и осторожными. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Мы продолжаем наш радиоэфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Борис Солдатов. Сегодня ведем изоленту живьем. Кира Сазонова к нам присоединяется. Кира Львовна, здравствуйте.
3: Доброе утро. Я так понимаю, что я присоединилась на рассказе про кота. Это интересно.
2: Да, вы присоединились, но особо там рассказывать нечего, все-таки время там требуется. Но растет смышленый очень кот, все нормально у него. Я должен сейчас сделать ремарку о том, что вот мы упомянули организацию АЗОВ. Это террористическая организация, запрещенная в России. В предыдущем получасе мы говорили об этом. Так что вот теперь со спокойной душой можем переходить к вопросам, связанным с международным правом, так как с нами доктор юридических наук, юрист-международник и политолог Кира Львовна Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте еще раз.
2: Еще раз, да. Слушайте, ну так как я с вами общаюсь по четвергам регулярно, может быть, у Бориса есть какие-нибудь насущные вопросы, связанные с международным правом, или мы можем сразу перейти, там есть у слушателей ряд вопросов, как Борис решит.
4: Давайте, может быть, слушателей, потому что и я Киру вижу, ну, то есть общаемся мы с ней впервые, всегда интересно послушать, и всегда интересно ее мнение. Если у слушателей есть вопросы, пожалуйста, здесь, а я уже тогда, как только вопрос у меня какие-то появятся, я присоединюсь уже.
2: Ну, да, давайте я тогда задам, может быть, такой важный вопрос большой. Мы с вами являемся свидетелями вот на протяжении последних дней, недель, даже целой череды таких встреч, которые, ну, можно так сказать, оформляют взаимоотношения того, что называется глобальным большинством наших партнеров Китая, Индии и так далее в рамках различных организаций. А вот с точки зрения, и понятно, куда, так сказать, движется планета в рамках создания некого экономического центра силы, валютного, возможно, и так далее. А вот с точки зрения международного права, вот эти все процессы, они находят какое-то отражение или в деятельности международных организаций, или нет? Потому что вот я, например, слышал такую ремарку, не помню от кого, по-моему, даже от Сергея Викторовича Лаврова, что вот, например, в валютном фонде международном по-прежнему, значит, США сохраняют большинство, вот, не давая крупным странам, которые действительно уже играют существенную роль в экономике, ну, каким-то образом там голосовать и принимать какие-то решения. Вот что можете сказать по этому поводу?
3: Дело в том, что любое право очень инерционно и очень ретроспективно. Эта консервативность не является чем-то плохим. Это связано с тем, что любое право заточено на стабильность. То есть я в данном случае даже сейчас не только про международное, я в том числе и про различные сферы национального права. То есть нельзя сказать, что вот прям во всех странах стремительно меняются конституции, уголовные кодексы. Это не так. То есть любое право, оно про то, чтобы длиться как можно дольше, и только какие-то, ну, действительно серьезные общественные изменения приводят к изменению вот этих вот основополагающих текстов. В международном праве есть специфика, она заключается в том, что оно создается самими участниками, то есть государства должны согласовать свои воли для того, чтобы что-то поменялось. В этом смысле мы видим, что у нас весь массив международного права на, наверное, 90% – это массив, созданный в годы Холодной войны. Кстати, к вопросу о холодной войне, о каком-то противостоянии, совершенно ровным счетом никак это отрицательно не влияет на право. То есть, наоборот, когда есть такие вот заклятые соперники, они очень как бы легко идут на согласование сфер влияния, на раздел сфер влияния, и с удовольствием все это дело закрепляют в письменном формате. Это, собственно, и является международным правом. В этом плане, да, мы живем на комплексе сегодня текстов, которые появились в, ну, условно, в конце 40-х и вплоть до 70-х годов. Да, были, конечно, там прорывные конвенции, типа конвенции по морскому праву там 82-го года, там конвенция против пыток. Ну, то есть 80-е еще были довольно активными международно-правовыми годами в плане именно таких вот прорывных текстов. Ну, что касается 21 века, то в основном мы уже едем вот на вот этих вот старых дрожжах. И, естественно, ну, многие эксперты приходят к выводу о том, что с изменением международных отношений, потому что все-таки идут не просто годы, идут десятилетия, и у нас в Ялтинско-Потсдамской системе международного права, равно как и Организация Объединенных Наций, уже более 80 лет, это, в общем, ну, такой достаточно солидный срок. Но дело в том, что поскольку сами государства создают вот эту правовую рамку, то, особенно это касается области безопасности, конечно же, наиболее, наверное, такой важной, то до той поры, пока государства не решат заново, кто же из них сильнее и кто же, получает в руки вот эту окровавленную эстафетную палочку и вместе с ней право определять международное право, у нас ничего меняться не будет. Поэтому в этом смысле мы все живем вот на вот этих вот текстах, которым уже кому-то 80, каким-то там 60 лет и так далее, и кардинально это все может обнулиться и поменяться, ну, то есть просто-напросто появятся новые тексты, эти уйдут в прошлое, мы их будем уже изучать как часть истории, только после какого-то крупного передела. Это то, что касается договоров в области разоружения и вообще в целом расклада сил, скажем так. Но есть ведь и другие сферы, связанные с научно-техническим прогрессом. И мы тоже видим, как они появлялись на нашем...

0: юристами, равно как и атомное право. Поэтому вот сейчас мы все с нетерпением ждем, каким у нас будет международное право, связанное с регулированием искусственного интеллекта. Кто-то его там уже окрестил международное ИИ-право, то есть все то, что связано с деятельностью нейросетей. Ну вот поживем, увидим. Мы видим, что сейчас уже, в общем-то, появляются какие-никакие международные платформы для регулирования, и даже в рамках Организации Объединенных Наций там есть целый комитет, который приглашает ученых для того, чтобы сначала хоть как-то подобраться к этой сфере, потому что регулирование не сама цель. Хочется действительно как-то, чтобы всем было удобнее, всем было проще, лучше и так далее. Ну вот сейчас у нас пока такая ветшающая, стареющая Ялтинско-Потсдамская система в области, связанной с контролем над вооружениями и вообще в целом в праве международной безопасности. И вот есть вот такие вот новые интересные перспективные сферы, которые заточены на научно-технический прогресс.
1: Тут как раз тема вопроса от Григория Л. Возможно ли замедлить развитие искусственного интеллекта с учетом того, что Anthropic с Пентагоном уже заключили контракт? Имеется в виду, что да, вот эти международные организации есть, но люди-то работают, и военные уже что-то создают, и черт его знает, что они там делают. Реально ли есть какие-то механизмы, которые способны на них повлиять? Или это маловероятно?
0: Тут очень важно целеполагание, потому что мы слушаем про замедление искусственного интеллекта, про необходимость, во всяком случае, этого замедления от того же Илона Маска, от людей, которые работают с искусственным интеллектом, уже более последних 8, наверное, лет, может быть, 7-8. При этом все только повторяется. Это тоже объективный факт, и мы видим, что не только Anthropic заключает контракты с Пентагоном. Первой компанией частной, которая это сделала, был Palantir, который, собственно, на этом и поднялся, и из достаточно такой, в общем-то, рядовой компании, которая занималась предоставлением софта вот этого всего, они действительно рванули уже в область стратегического целеполагания. Алекс Карп пишет манифесты чуть ли не каждые полгода и вообще как-то пытается форматировать картину мира. В основном, когда мы слышим все вот эти вот истории, и вот выступали сейчас действительно выходные и глава OpenAI Сэм Альтман, и выступал Дарио Амодеи, который возглавляет Anthropic, они, кстати, в таких очень сейчас не очень хороших отношениях, и вообще, собственно, они все конкуренты. И это тоже очень важно понимать, что это невероятно конкурентная среда, и сейчас вот тот, кто совершит некий значимый прорыв, он получит возможность определять правила этой среды. То есть так работает право всегда. Поэтому вот сейчас, конечно, возможно, даже несколько искусственно все пытаются друг друга замедлить, говоря, в общем-то, объективно справедливые вещи про то, что морально-этические аспекты искусственного интеллекта пока еще далеки вообще не то что от согласования. Мы даже их пока не успели осмыслить. То есть, когда нам тот же самый Амодей рассказывает про то, что в течение года искусственный интеллект может вырваться из-под контроля и вообще парализовать весь интернет, нам кажется, это какие-то сказки, это просто не может быть, то есть это настолько уже развитая самодостаточная среда, что это просто невозможно. Но мы же, опять же, помним, как в конце 2019 года представить себе, что весь мир такой глобализованный, такой свободный, такой открытый, сидит на карантине, как миленький, и никто никуда не ездит, и все читают лекции в дистанции, проходят курсы личностного роста в том же интернете и ходят с QR-кодами выгуливать собаку. Мы бы тоже в это никогда не поверили, но, тем не менее, это все была суровая реальность, в которой жил, повторюсь, весь мир. Поэтому кто его знает, что там будет в ближайшие годы? Все ждут прорыва.
2: Возможно. Трамп вчера выступил категорически против замедления развития искусственного интеллекта, иначе США проиграет гонки Китаю. Такое было у него заявление.
0: Более того, если вспомнить, Алекс Карп, он CEO Palantir, а вообще деньги на этот проект давал в свое время тот самый великий ужасный Питер Тиль, который вообще инвестирует мягко говоря, весьма любопытные такие интересные стартапы, плавучих автономных городов, города автономного в Гренландии, исключительно для ученых-айтишников. Такой интересный персонаж. И Питер Тиль отреагировал в свое время очень жестко на энциклику Папы Римского тоже о необходимости контроля над искусственным интеллектом, необходимости его замедления, как раз-таки словами, что похоже...

0: Папа Римский работает на коммунистов. То есть это абсолютно та же самая мысль, что у Дональда Трампа. То есть если не мы, то Китай или кто-то там другой, Индия, Россия, сделают то, что должно нам принадлежать. То есть это тоже как бы очень такая характерная история, я бы сказала.
1: Ну да, вполне возможно. Но тем не менее, да, интересная тема. Не знаю, насколько все это действительно как материализуется в какие-то, ну не знаю, знаете, какие-то высокие отношения, как говорится. Будут ли люди, которые занимаются большим бизнесом и военными заказами, наступать на горло собственным доходом таким образом в интересах гуманистических интересах человечества? Ну, не знаю. А есть какие-то успешные, вот, может быть, ну, вы упоминали в наших предыдущих беседах вот, взаимодействие в космосе. Может быть, космос может быть моделью такой вот системы, которая работает. Или там, в принципе, то же самое, те, кто, так сказать, работает в космосе, те друг с другом договариваются, а всех остальных там просят подождать.
0: Не то, что просят подождать, а всем остальным просто и не надо. То есть, если у вас нет космической программы, если вы в это не инвестируете, то это просто сфера, которая где-то есть, и она вас не касается. Ну, возможно, вас касается что-то другое, это совершенно нормально. То есть, совершенно ведь не обязательно хвататься за все и сразу. И только, на самом деле, очень крупные, ресурсные, богатые государства могут себе позволить и одновременно космическую программу, и атомную, и высокие технологии, и развитие искусственного интеллекта. То есть, ну, это ведь колоссальная аккумуляция сил, средств, людей, ресурсов и так далее. То есть там тот же самый европейский опыт показывает, что отдельно французская космическая программа там, или итальянская, ну, просто-напросто нерентабельна. Именно поэтому у них есть Европейское космическое агентство, которое, так сказать, распределяет более или менее нагрузку, то есть там кто-то на экваторе предоставляет космодромы, кто-то, значит, там тренировочный центр космонавтов у себя размещает, ну и как-то вот совместно вот это все реализует. Это я уж молчу про то, что при этом Европейское космическое агентство находится в очень плотной связке с той же НАСА, то есть с американским космическим агентством. Поэтому, ну, объективно, не все сферы существуют для всех. Именно поэтому, если есть там к чему-то интерес, то очень важно оказаться в числе первых, в числе лидеров, потому что только это дает возможность на сферу повлиять. В противном случае, когда ты уже там третий, десятый в очереди, вы просто присоединяетесь к уже как бы существующему раскладу сил на той поляне, которая определена не вами, и, ну, просто, скажем так, живете в тех условиях, которые уже предложены. Опять же, речь идет о том, что это не прорыв, а просто вот еще очередная страна получила, в общем-то, уже ординарную к этому моменту технологию. Но здесь надо сказать, что все развивается настолько быстро, и действительно люди грешат тем, что порой из момента, в котором они находятся, очень сложно вообще предугадать развитие каких-то сюжетов, потому что есть такая известная цитата конца 70-х главы IBM, который говорил про то, что значит, совершенно невозможно себе представить, что кто-то захочет иметь компьютер у себя дома, потому что, ну, это настолько вообще большой, тяжелый, как бы профессиональный агрегат. И мы видим с вами, что там и 50 лет не прошло, у всех там не то, что компьютер у себя дома имеют люди, а люди имеют компьютер у себя просто в кармане, и он называется смартфон. Точно так же, когда Резерфорда за несколько лет до Хиросимы и Нагасаки спрашивали про перспективы ядерного оружия, он говорил о том, что, слушайте, ну перспективы туманные, ну, может быть, вот где-то в горизонте там 150-200 лет будут какие-то значимые прорывы. А прорыв произошел там через, по-моему, 8 лет с момента этого интервью. То есть при том, что я сейчас цитирую людей, которые не просто там наблюдатели с улицы, а люди, которые были погружены ту или иную среду, то есть там в компьютерную, в ядерку и прочее-прочее. Поэтому действительно прорыв, он просто вот происходит и меняет все. И вот кто не готов был к этим изменениям, тот, соответственно, ну, проигрывает, скажем прямо. Отстает, во всяком случае.
1: Кира Лёвна, еще одна тема хотел с вами уточнить, вы наверняка следите. Как там выборы нового генсека ООН? Там определились хотя бы кандидаты какие-то или пока это все неопределенность сплошная?
0: Вы знаете, это интересная очень тема, поскольку была вот сейчас заключительная декларация БРИКС, И в ней очень много внимания уделяли как раз Организации Объединенных Наций. Ну, то есть, во-первых, выступил на правах председателя Нарендра Моди, и он сказал, что, конечно, ООН в нынешнем виде, она не соответствует интересам, ну, той же Индии, в частности, той же Бразилии, других уважаемых стран-членов БРИКС, и вот все остальные пообещали действительно помочь в вот этом более широком представительстве, в реформе, соответственно, Совета Безопасности. Ну и, в частности, упомянули то, что а еще вот у нас год выборный, выбирает генерального секретаря. И, значит, была там такая любопытная фраза относительно того, что, а вот вы знаете, никогда не было женщины на посту генсека. И я задумалась, потому что, ну, сначала, в начале 2026 года одним из лидеров гонки была Мишель Бачелет, которая много работала в системе ООН, дама такая уважаемая из Чили, но она снялась. И вот сейчас я наблюдаю вот за женщинами в этой гонке, там, по-моему, министр иностранных дел Гайаны, бывшая, естественно, значит, тоже дама министра иностранных дел, по-моему, Эквадора. Ну вот за ними будем следить. Также много обсуждалась кандидатура Гросси. Тоже, я так понимаю, кому-то нравится, кому-то не нравится, но пока это все еще на уровне кулуарных дискуссий. То есть я просто напомню нашим слушателям, почему там Гайана, Эквадор, Аргентина, почему там не звучат другие регионы. Они не могут звучать, потому что каждые выборы генсека связаны с выборами из конкретного региона, которые ротируются. И совершенно точно мы не знаем, кто будет генсеком, но мы знаем, что он будет из Латинской Америки. Если брать профессиональную составляющую, то, как правило, это либо экс-министра иностранных дел, это прям вот популярная такая очень должность, откуда люди потом стартуют до генсека, либо это люди, которые уже работали на каких-то значимых должностях в структуре Организации Объединенных Наций, то есть вот тот же самый Антонио Гутерриш, который на минуточку 10 лет отрубил на этом посту, он как раз был в комиссариате по делам беженцев и вообще занимался вот этой всей проблемой, связанной с беженцами. Поэтому пока мы ждем, но до конца декабря 2026 года все должен согласовать не просто Совбез, а все уже должны утвердить на Генеральной Ассамблее. Поэтому то, что до конца года мы уже узнаем, так сказать, имя будущего генерального секретаря на ближайшие 5 лет минимум, с правом, естественно, переизбрать, это стопроцентный факт. Мы за этим будем следить обязательно.
1: А есть какая-то позиция, например, России? Ну, не знаю, вот ходит слух, что Россия может, например, заблокировать... И имеет ли право вето член Совбеза? То есть заблокировать Гросси, например, если там будет недовольным.
0: Поскольку это все как бы кулуарные дискуссии до определенного момента, то, конечно, даже не обязательно применять право вето, что называется, вот де юре, можно просто сказать, что нет, нам не нравится. То есть в этом и сложность. Вы должны выбрать человека из конкретного региона, но который при этом устроит Россию, США, Францию, Великобританию, Китай и плюс еще минимум 4 участников Совбеза, которые там находятся в настоящий момент. То есть формат голосования уже итогового совбезного – это минимум 9 голосов, при 5 совпадающих голосах большой пятерки, то есть чтобы никто ничего не заветировал. Ну и, в общем-то, потом уже это выносится на Генеральную Ассамблею, и там уже большинство, ну, как правило, Генассамблея, она достаточно спокойно к этому относится, идет в фарватере того, что нарешает Совбез, и вот пока мы видим, что идут вот эти кулуарные дискуссии, очень много как-то в этом году, я смотрю, снимается людей, то есть как бы вступили в эту драку, и потом появляется на сайте ООН сообщение, что там самоотзыв, отозвана кандидатура, то есть, ну, вот, видимо, это связано с тем, что, может быть, так мягко показывают, что вот именно эта кандидатура не прошла, согласование неформальное, а может быть, этот человек сам отказался и просто вот как-то все это трезво взвесил, эту ношу, и решил, что да ну его, зачем это надо, то есть тут очень много всяких разных подводных камней.
1: Кира Леон, спасибо большое вам. Кира Сазонова была у нас в эфире, доктор юридических наук, юрист-международник, политолог, автор ведущая программы «Обсудим». В четверг мы обязательно еще и обсудим международные дела вместе с Кирой Леоной.
2: запуск сети 5G в России. Контекст. 50 городов до Нового года получат доступ к высокоскоростному интернету нового поколения. Крупнейшие мобильные операторы обеспечат необходимые технические условия для подключения к сети. Она уже работает в 16 крупных населенных пунктах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Самару. Сервисами могут пользоваться более 10 миллионов обладателей устройств на платформе Android. С 2027 года предусмотрен постепенный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 года. В правительстве отмечают, что объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. По этой причине развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на связь наиболее высокая. Эта технология нужна не только гражданам, но и экономике в целом. Сети пятого поколения могут применяться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. В разных странах идут работы над технологией 6G. Ее внедрение позволит достичь гигантских скоростей передачи данных.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские подразделения ведут бои в южной и северной частях Доброполья. В ДНР сообщил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что этот город является одним из ключевых населенных пунктов, хабом для славяно-краматорской агломерации. В прошлую пятницу Минобороны России сообщила об освобождении силами группировки войск «Центр» населенного пункта Новогришино в ДНР. Это, по словам Пушилина, и позволило вооруженным силам России подойти к городу с северной стороны. Новые российские зенитные комплексы ТКБ-1167 и «Цитадель» закрывают ниши средств ПВО, для которых до этого не существовало, сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех». Уточняется, что комплексы оснащены радиолокационными станциями и тепловизорами, поэтому могут обнаруживать дроны любого размера в любое время суток. Кроме того, они полностью апробированы в реальном бою и подтвердили все свои качества. В «Ростехе» также добавили, что «Цитадель» применяет снаряды с программируемым подрывом. Такие боеприпасы взрываются в небе шрапнелью в нужной точке траектории рассчитанной системы управления огнем. Киевский режим не в состоянии серьезно оценить обстановку и продолжает играть комедию, считает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Он добавил, что Зеленский до сих пор не понимает, что большая политика – это не съемки сериала и нельзя заставить всех играть по своему сценарию. Медведчук также добавил, что, по его мнению, реакция Вашингтона на поведение украинской делегации на переговорах в Киеве 6 сентября была отрицательной. Там решили, что с Зеленским говорить ни о чем. Кто выбрал евроценности, тот стал обслугой Евросоюза, заявила РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала ликвидацию завода «Рибир» в Латвии в связи с потерей российских рынков сбыта из-за санкций. Напомню, предприятие, производящее электроинструменты, лишилось главного рынка сбыта из-за санкций, в том числе против Белоруссии, в связи с чем предприятие будет ликвидировано до конца года. При этом попытки найти новые экспортные направления не увенчались успехом. Возможности общественного транспорта в России должны расширяться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава российского Кабмина отметил востребованность общественного транспорта для миллионов жителей. Кроме того, премьер напомнил, что президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в августе этого года дал ряд поручений, указав на необходимость усиления эффективности работы общественного транспорта. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
5: Буду слышать.
6: Доброе утро еще раз всем. Здравствуйте. Петр Лидов, Борис Солдатов, Радио «Спутник», Изолента «Живьем». И к нам присоединяется Мурат Садыкзаде. Здравствуйте, Мурат. Рады вас слышать, видеть. Мурат, что сейчас на Ближнем Востоке? К вам, как эксперту, хотелось бы узнать, уточнить. Скажите, пожалуйста, какая у нас сейчас ситуация?
7: Ближнего Востока. Там ситуация, что есть определенно несколько фронтов деятельности. Mm-hmm. Один из них, конечно, связан с событиями в Йемене сегодня, да, потому что мы с вами наблюдаем ситуацию именно связанную с Мацар Аллах, то есть всем известные шииты, которые активно продвигаются. И сейчас как бы стоит вопрос о возможности начала войны между движением Ансар Аллах и саудовскими, просаудовскими силами самой Саудовской Аравии. Да, потому что на самом деле это не что-то новое. Я напомню, что в свое время еще 16-го года была коалиция, которая активно, скажем так, противодействовала движению хуситов. Но она, по сути, распалась частично, потому что из-за внутренних своих каких-то сложностей, и из-за того, что, по сути, коалиция не смогла ничего предпринять действительно решительного против, скажем так, движения Ансар Аллах. Сейчас как бы эта ситуация возобновляется, потому что в контексте происходящих событий приостановлены поставки и отгрузка нефти из Янбу через инфраструктурный трубопровод, нефтепровод Восток-Запад. Поэтому в этом контексте как бы это одна часть. С другой стороны, продолжается дискуссия относительно Ормузского пролива, Персидского залива, который тоже находится в состоянии двойной блокировки. С одной стороны, со стороны Ирана, с другой стороны, со стороны Соединенных Штатов Америки. В этом контексте на этой неделе должны были состояться переговоры и первые встречи между представителями рабочих групп официальных ведомств Ирана и ряда стран залива, которые должны были обсудить возможности варианта урегулированной ситуации, чтобы хотя бы страны могли так или иначе, скажем так, пользоваться этой артерией, которая жизненно необходима. Потому что все это идет на уровне определенной, знаете, такой перехода ситуации в региональную плоскость. Почему? Потому что как раз-таки вчера состоялась встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с представителями эмиратской делегации, которые присутствовали на саммите БРИКС в Нью-Дели, в индийской столице. То есть есть определенный, как бы, с одной стороны, позитивный месседж в сторону, скажем так, некоторой нормализации потенциальной. Но вот опять же, сегодня мы уже слышали, что эта встреча перенесена, и пока точных дат нету. С другой стороны, оманские силы заявили, представители заявили о том, что скоро будет восстановлено движение для гражданских судов по Персидскому заливу, по Ормузскому проливу и так далее. То есть тут есть определенные. Но со стороны как бы Бабли-Мандебского пролива, который сейчас контролирует движение Ансар Аллах, которые взяли в первую очередь дополнительно два острова, один из которых достаточно важен, да, это остров Маюн, или более известный как Перим, он важен с точки зрения, что через него происходит такой раздел на две такие акватории Бабль-Мандебского пролива, на две судоходные части. И через него гораздо легче, удобнее там, тем же артиллерийским огнем мешать проходу судов. Да? А я напомню, что Бабль-Мандебский пролив – это, по сути, сегодня одна из важнейших артерий для всего мирового сообщения и мировой торговли. И, соответственно, с этой точки зрения, как бы, ситуация становится очень тяжелой, потому что пока что хуситы заявили, что они объявляют блокаду, то есть они уже объявили, да, но ужесточают блокаду в отношении саудовских, как бы, танкеров, но потенциально, я думаю, что все равно это приведет к тому, что те же страховщики, да, то есть те же компании логистические, не увеличат цены, это дополнительная нагрузка и так на инфляцию, на мировую торговлю, потому что все равно риски большие. Там, где могут ударить по Саудовскому суду, может случайно, допустим, или не случайно прилететь по какому-нибудь другому. Поэтому с этой точки зрения как бы ситуация ухудшается. А что касается американцев, американцы, по сути, взяли определенную такую тактическую паузу, потому что сейчас все активнее находится, скажем так, начинается предвыборная гонка для промежуточных выборов, что ближневосточная ситуация не улучшается, потому что достигнуть каких-либо договоренностей не получается. Иран действительно в жестком формате отвечает на любые провокации, авантюры со стороны Соединенных Штатов Америки, попытки там какие-то удары наносить. А никто из региональных игроков так и не подключился к полноценному, скажем так, антииранскому блоку. И как бы в этой ситуации, по сути, состояние ни войны, ни мира, именно горячей, да, как горячей войны, оно потенциально все еще как бы потихонечку конфликт расширяется, на мой взгляд, потому что произойдет определенное объединение вот этих двух фронтов. Сейчас мы судим как бы по проливам, Баб-эль-Мандебу и Армузскому. Но тут надо понимать, что вопрос стоит в том, что все больше и больше участников становятся жертвами как бы всего этого конфликта. Потому что, ну, во-первых, очередь, это очень идет сильная просадка для экономики, роста социального благосостояния стран залива, монархии залива, которые традиционно были очень важны и интересны для инвесторов и в целом не только для западного мира, да, но и для нашей с вами страны, потому что я напомню, что сейчас основное сосредоточение российского бизнеса в регионе находится именно в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, в Катаре, которые, безусловно, будут страдать экономически от того, что ситуация происходит, а потенциально это, возможно, еще возобновление там новых конфликтов в том же Йемене и в Йемене, безусловно, потому что там вот эта история, связанная с хуситами, это не просто внешний проект, да, то есть это не просто только против блокад со стороны Саудовской Аравии, это еще внутренняя война, внутренняя, это продолжение внутренней гражданской войны, когда движение Ансар-Аллах подобными, скажем так, действиями пытается расширить контроль, ну, то есть внутренний контроль. И самая важная вещь, которую сегодня многих, наверное, удивили, в Сирии начались протесты. Еще вчера, и не где-нибудь, а в провинции Идлиб, против текущих властей в лице Ахмеда Шара, да, то есть его правительства, потому что в Ираке, в Сирии, в Иране, кстати, резко начали, государство начало увеличивать акцизы на топливо, потому что ситуация дефицитная. В регионе сохраняется жесткий дефицит нефти, некоторых, скажем так, того же дизеля, бензина разных сортов. Из-за этого в Сирии, допустим, подняли цены почти на 40%, и население вышло на улицы. Некоторые даже заявили о том, что ну, надо возвращать ваш раз. То есть вот настолько все это, скажем так, формирует картину, что, честно говоря, у меня все еще как бы пессимистично. Вы знаете, я очень часто в последнее время, особенно с вами, когда с вашими коллегами обсуждал на изоленте, я часто приходил к тому мнению, что я все-таки больше пессимистичен относительно будущего ближневосточных процессов, потому что ситуация еще больше накаляет.
8: Скажите, пожалуйста, всегда возникает вопрос, вот вы как эксперт, а откуда получать правдивую информацию? Ну, потому что мы видим, там, не знаю, информационное агентство РНА одно сообщает, Соединенные Штаты, там, Трамп вообще, так сказать, свою линию гнет. На что ориентироваться? На цены на нефть или есть какой-то объективный один источник? Вот как вы, например, смотрите, кто там чего на самом деле заблокировал? Только по заявлениям хуситов и их противников или как? Вот обычному человеку как узнать, где правда?
7: Смотрите, значит, относительно того, что происходит, мы смотрим с вами на цены на них. Да? Сегодня Brent, по-моему, сейчас уже около 109. Вчера было около 107. Я думаю, что в дальнейшем будет расти. Почему нет вот этих цен, о которых говорят? Да? То есть сначала что говорили? Вот если Армузский пролив будет закрыт, цены будут под 140-150. Во-первых, надо понимать, что рынок нефти за последние полтора года, наверное, он очень сильно адаптировался на вот эти новости о скачках и там так далее, да, о кризисах. Кроме того, у многих стран после 28 февраля те же азиатские страны, тот же Китай, на самом деле, выпустил очень много резервов своей нефти, да, и поэтому с этой точки зрения получается хоть так или иначе чуть сдерживать. Но даже 108 за Brent, это не маленькая цена. Давно уже таких цен не было, то есть какие-то пики кризисов были там, но они держались недолго. Последние две недели цены держатся порядка диапазоне от 95 до вот сегодня 109, это пиковое, 109-108 пиковое значение. Я думаю, что оно дальше будет расти. А есть подтвержденная информация относительно того, что вот этот трубопровод, нефтепровод, прошу прощения, который восток-запад, получается, из Востока Саудовская Аравия перевозит из восточных месторождений, да, ЕНПЗ перевозит уже готовые нефтепродукты, нефть сырую в том числе, да, в западную часть для дальнейшей отправки в Европу и так далее. Она тоже перестала работать. Она перестала работать не просто из-за блокады, но из-за ситуации, что еще были нанесены удары беспилотниками. Это тоже все подтверждается, как бы Саудовцы заявляют о том, что сейчас временно прекращены поставки. Это, безусловно, сейчас как бы не влияет прям очень сильно, то есть новости об этом влияют, но резкого дефицита нефти на текущем этапе мы не видим, потому что все продается, много нефти продается в фьючерсах. То есть то, что мы сейчас потребляем, оно было куплено еще, допустим, 2 месяца назад. Да? Но в целом это закладывает определенные риски. Вот как мы определяем, что действительно, что не действительно. Там по иранской истории. Да? То есть иранцы говорят, что американцы никак не могут за блокаду. Потому что это же все равно мы понимаем, что обе стороны ведут определенную информационную пропаганду тоже. Да? Никто не будет признавать о каких-то слабостях для себя. Но как мы это видим? Если в Иране все достаточно хорошо, то почему тогда, с экономической точки зрения, опять же скажу, да, почему тогда правительство вводит, ну, то есть отменяет ряд субсидий на важнейшие товары, да, то есть та же история с увеличением цен на бензин и так далее. А проблемы с поставками электроэнергии для населения, для промышленности, сейчас в Тегеране с этим не этот. И кроме того, в Иране, на самом деле, если слушать именно внутреннюю риторику, тот же президент Пезешкян, он очень часто говорит достаточно критичные вещи. 2 недели назад он заявлял о том, что, ну, вот в Иране большая проблема, потому что у нас разбомбили большую часть нефтехранилищ в Тегеране. И, соответственно, у нас сейчас с этим есть определенные проблемы. Что касается ситуации, связанной там с экономическим, есть видеокадры, которые показывают, что сейчас, допустим, из-за активного давления США на Пакистан, большая часть границ, именно переходов, сейчас их закрывают, потихонечку создают сложности, чтобы не раздражать тех же американцев. Да? То есть определенная часть блокады. В чем проблема там того, что почему американцы неправы, когда говорят, что все их под контролем? Если их все под контролем, то можно зайти в живом режиме, там немногие там рискуют отключать свои транспондеры. Да, можно увидеть, что, по сути, сейчас по Армузскому проливу прохода нету. В лучшем случае в день там пройдут с выключенными как бы опознавательными знаками 2-3 судна, и то с большими рисками. Все еще идет перестрелки. Да? То есть сейчас в современную эпоху там вести какую-то пропаганду, и не, чтобы человек не мог найти как бы истинную информацию, это сложно. Но обязательно нужно сравнивать обе стороны, таким образом получать информацию. Как бы, и когда мы говорим про Ближний Восток, все-таки тут очень нужно, наверное, еще владение информацией из соцсетей и умение верифицировать все это, потому что, опять же, надо понимать, что очень много разных групп политических, да, то есть элиты, и каждый из них ведет еще внутри своей страны определенную пропаганду, каждый из них пытается преследовать свои цели. Чтобы этого всего избежать, не попасть как бы на какие-то бессмысленные там пропагандистские истории, конечно, в этом смысле приходится изучать разные стороны конфликта.
8: Да, прошу прощения, забыл микрофон. Да, Борис, тоже включайтесь в разговор. Интересно, очень исчерпывающая информация. Спасибо, Мурат. Один вопрос короткий задам. Ну, Трамп уже, с одной стороны, он сказал, что вопрос с Ираном будет решаться уже после выборов, потом вроде говорил до выборов и так далее. С вашей точки зрения, насколько все-таки иранская проблема может сыграть, ну, скажем, против него на выборах? Или американскому населению, в общем, это уже надоело порядком, и, ну, новостной фон не более того?
7: Петр, смотрите, здесь как бы несколько нюансов. Ну, во-первых, надо понимать, что Трамп нарушил свои предвыборные обещания. Трамп говорил о миротворчестве, но он начал войну. Согласно рейтингам, которые показывали там внутри США, ну, последний, я помню, где-то месяц назад, там достаточно, скажем так, мало указаний относительно того, что вообще эта война так или иначе популярна. То есть это одна из самых непопулярных войн в США, она не поддерживается даже республиканцами. Это первое. Во-вторых, надо понимать, что любая война, она связана с определенными издержками. Для американцев эту издержку создали иранцы, закрыв Ормузский пролив, пошатнув мировые цены на энергоресурсы и тем самым создав инфляцию. Сегодня, вот Трамп, по-моему, вчера заявлял, что он, конечно, ну, то есть, как все происходит, да, опять же, тут не только фактор иранской войны, тут, в общем, глобальные, в общем, процессы. Из-за того, что делает режим Зеленского в отношении, там, российских НПЗ, энергоинфраструктуры и так далее, сейчас идет переустройство мирового рынка дизеля. В США дизель очень сильно увеличился. Вчера Трамп заявил, что вот эта ситуация из-за того, что Зеленский как бы вот нарушил все эти, активно наносит удары по российским НПЗ и так далее, якобы это из-за этого. Но там те же внутриамериканские СМИ и ряд аналитических центров расписали по-другому, что на самом деле-то большую часть дизеля американцы покупали из, скажем так, ну, основа сырье было именно ближневосточная нефть. И как бы из-за этого, из-за того, что цена в целом растет на нее, из-за того, что риски, дефициты, никто не знает, что будет дальше, это растет. Все это получается, что Трамп обещал, что будет все хорошо, американцы будут великими, экономика будет развиваться, все будут хорошие зарплаты получать. И второе, что он не будет делать войн, да, то есть он миротворец, он не будет на ненужные войны. Оба этих обещания, они не выполнены. Повлияет ли это на внутреннюю историю? Повлияет. Из-за войны с Ираном там еще возникла проблема внутри движения МАГА, да, вот это «Make America, сделаем Америку великой снова». Тот же Такер Карлсон и его аудитория, ряд других информационных, ну, скажем так, обеспеченных большой аудиторией людей, они же ведь тоже начали вести определенную, скажем так, негативную окраску в отношении того же Трампа, и, а это определенный электорат. То есть для тех же самых американских избирателей, которых слушали. Поэтому я думаю, что это, безусловно, повлияет. А то, что вы сказали, Трамп очень умную, смешную историю рассказал. Он тут неделю назад, когда выступал, он заявил, что иранцы, они проиграют, и мы достигнем соглашения хорошего на наших условиях, но это все произойдет после выборов. Ну, то есть, ребят, ну вы за нас сейчас проголосуйте, пожалуйста, потом мы там все решим, но ничего этого не будет. Иранцы это поняли, а если нам, допустим, достаточно выгодное положение, что когда у власти находится сейчас Дональд Трамп и республиканцы, потому что у них более умеренная позиция относительно Украины, то для иранцев это демократы. Особенно для реформаторов власти в Иране, они считают, что с демократами легче договориться, потому что в свое время с Обамой получилось договориться, а Обама был представителем демократической партии. Как бы здесь вот такие есть нюансы. Иранцы будут давить по максимуму, потому что у них просыпаются амбиции тоже в регионе, они пытаются максимально продвинуть и свою повестку. А посмотрите, как достаточно сейчас нет активных действий со стороны того же Нетаньяху, да, который тоже, кстати, готовится к выборам в израильский парламентный сет. И он, по многим данным сейчас, которые есть, если не будет как бы каких-то решительных вопросов, связанных с безопасностью, то его партия, вообще коалиция крайне правых партий во главе с Ликуд может потерять места. Поэтому с этой точки зрения очень патовая ситуация связана с этими электоральными циклами. С одной стороны, Трампу, наоборот, нужно доэскалация решения конфликта, чтобы выиграть, ну, хоть хотя бы занять хорошие позиции в рамках выбора, то есть улучшить и так не очень хорошие показатели. А вот для Нетаньяху, наоборот, нужна эскалация, которая покажет, что именно такой лидер нужен Израилю, потому что, вот видите, нас окружают недруги, постоянная война, а всякие Беннеты, Лапиды и так далее, они вряд ли вам будут серьезными, они не смогут решить вот эти вопросы безопасности, потому что действительно внутри Израиля есть общее понимание, что самый жесткий в планах там, военного противодействия и обеспечения безопасности Израиля, это, конечно же, Нетаньяху вообще крайне правый. Вот если коротко, я бы это так озвучил.
8: Вы упомянули Израиль, а если можно, какой-то среднесрочный прогноз, как вообще у Израиля перспективы, с вашей точки зрения, вообще у государства, они побеждают или они, так сказать, уравновесили ситуацию?
7: Давайте, если мы говорим с точки зрения государства Израиля, сейчас активно по соцсетям, особенно по арабским, циркулирует заявление в свое время ныне покойного Ахмада Ясин, это основатель движения «Хамас», в котором он говорит, что в 2027 году будут проблемы с государством Израиля, оно может вообще исчезнуть как государство.
9: Понятное дело, что здесь как бы это просто часть пропаганды со стороны как бы тоже арабской, да. То есть мы здесь не разделяем. Есть две стороны, которые конфликтуют. Мы не на чьей-либо стороне, но конкретно я как бы пытаюсь анализировать максимально объективно все, что происходит. Но почему это так связано? Посмотрите, что происходит в регионе. На самом деле, те же Эмираты, которые вчера сели за стол снова переговоров в очередной раз, хотя месяц назад ввели, опять же, экономическую блокаду, полностью закрыли все экономические связи с Ираном, сейчас опять договариваются за обновление отношений. Саудовская Аравия, несмотря на то, что вот сейчас вот такая ситуация, она все еще не готова к вовлечению к войне. В регионе нет тех сил, которые готовы как бы активно прям взаимодействовать с тем же Израилем в поддержке. При этом Израиль все больше становится, скажем так, непопулярным в важных европейских столицах. Во-первых, уже в прошлом году прошла волна признания государства Палестины. Это очень большой удар по отношениям Израиля и Европы. А в Америке тоже ситуация такая, что если как бы все больше Конгресс, обе палаты, скажем так, займут демократы, они не особо будут солидарны с израильскими моментами, да, то есть тем, что делает сейчас государство. Может быть, ухудшены отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом, да, то есть Западным Иерусалимом. Это тоже остается под вопросом. А, да, там есть какие-то успехи. Вот недавно в Словении открыли посольство, официально как бы вот все развиваются отношения. Но, опять же, это временная мера, потому что в Словении просто власти снова крайне правые политики. И мы видим определенную тенденцию в современных мировых как бы отношениях, что сегодня не только из принципов национальных интересов, но есть определенные вещи, которые соединяют. Если у власти находятся правые, они охотнее общаются с правыми. Допустим, у Нетаньяху замечательные отношения с Хавьером Милеем, это президент Аргентины. Да? У него хорошие отношения с премьер-министром Нарендрой Моди. Что Милей, что Моди, они относятся к политикам крайне правого толка. Поэтому, если коротко, я бы сказал таким образом, что у Израиля действительно большие сложности, особенно в вопросах безопасности, в вопросах восстановления своей репутации, потому что после 7 октября 2023 года, как бы это ни звучало парадоксально, но у арабов позиции гораздо сильно выросли, да, то есть у тех же палестинцев. Их международное общество больше начало как бы сожалеть, скажем так, да, то есть с позитивом относиться. А вот у Израиля наоборот, у него полностью...
8: Мурат, вынужден вас прервать, заканчивается у нас время. Большое спасибо вам за исчерпывающий комментарий, замечательно. Мурат Садык-Зады был...

0: Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Казани, в Калининграде на час меньше. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили автозаправку в Киеве, используемую в интересах ВСУ. В Молдавии призвали выразить протест Польши за снос обелиска на могилах советских солдат. Глава Миноборнауки заявила о необходимости изменить всю парадигму высшего образования. Подробности далее. Вооруженные силы России поразили в Киеве автозаправку, используемую в интересах командования ВСУ, сообщили в Минобороны. Высокоточный удар нанесла отдельная бригада войск беспилотных систем «Варяг». Ранее «Геранями» военные поразили здание телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины. Эта компания предоставляла услуги для связи ВСУ, добавили в Минобороны. Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе, сообщила Минобороны Республики. Эта инициатива была выдвинута еще в марте французским лидером Эммануэлем Макроном. В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Макрон заявлял, что к доктрине Франции присоединятся 8 европейских стран – Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Глава Молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович призвал власти Молдавии выразить протест Польши по поводу разрушения в городе Бытоми обелиска на могилах советских солдат, освобождавших Европу от нацизма. Ранее посольство России в Польше сообщило, что польские власти снесли без уведомления российской стороны этот обелиск. На нем похоронены более 6 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. По поводу данного происшествия, которое посольство России охарактеризовало как очередной акт государственного вандализма, польским властям заявлен решительный протест с требованием немедленно привести памятник в надлежащее состояние и не допускать подобного в будущем. Около 27 тысяч единиц нового транспорта планируется поставить в регионы России за 2026-2030 годы, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что это позволит выйти на показатель обновленного транспорта порядка 85%. Также вице-премьер подчеркнул, что правительство держит заданный темп в этом направлении и продолжает работу с учетом решений, принятых на заседании Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в стране. Необходимо изменить всю парадигму высшего образования в связи с развитием технологий искусственного интеллекта, сообщил в рамках Международного фестиваля молодежи глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он добавил, что искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на котором и будут базироваться все процессы, которые происходят в системе высшего образования. Также Фальков отметил, что технологии ИИ сегодня кардинально трансформируют рынок труда. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В Екатеринбурге участие принимают 10 тысяч человек из 191 страны. Ученые Института прикладной геофизики не исключают возможность сильных вспышек класса М на Солнце 14 и 15 сентября. Уточняется, что возможна неустойчивость геомагнитного поля, а радиационная обстановка останется невозмущенной. Кроме того, ожидается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: 12 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, я Александр Кузьмак. Программа «Эскалация» Александра Дугина в прямом эфире «Радио Спутник». Александр Гельевич Дугин, философ, политолог у нас в прямом эфире, как и всегда в это время. Александр Гельевич, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: События, которые произошли в Нью-Дели, безусловно, вот мы неоднократно и многократно говорим о тектонических сдвигах вообще в мире, которые проходят и происходят. И вот, пожалуй, вот те слова, которые произнесли главы трех государств, население и влияние которых это половина человечества в арифметическом выражении, ну и во всех остальных, и в экономике, они, безусловно, все это хорошо известно. Но слова Нарендры Моди моде о том, что настало время перейти к... настало время, я сейчас точно процитирую, преобразовать наше единство и консенсус внутри БРИКС в осязаемые результаты на мировой арене, имея в виду изменение глобальной системы управления, реформирование системы глобального управления, наверное, можно считать, ну, неким уже фактом, результатом, скажем так, пусть и промежуточным происходящего. Я вот так сформулировал вопрос, вот такой в двух частях. С одной стороны, на ваш взгляд, от моди, наверное, меньше, чем от Владимира Путина или даже Си Цзиньпина ожидали столь четкого высказывания на эту тему о системе, о реформировании системы глобального управления. И при этом Владимир Владимирович Путин сказал о том, что Россия настоятельно выступает за то, чтобы ООН по-прежнему носила центральное, имела центральное значение, играла центральную роль в мировой геополитике. Вот исходя из вот этих двух фактов, как бы вы оценили произошедшее на саммите БРИКС, как теперь относиться к БРИКС, как к объединению с точки зрения роли в вообще в мире?
3: Я развиваю теорию многополярного мира и отслеживаю процессы его становления на протяжении 30 лет. Уже как осознанный ученый, интеллектуал. У меня на эту тему посвящено много книг, в том числе учебников от теории многополярного мира, которая переведена на все уже просто языки, и много других и более новых работ. Я читаю курсы ГИМО по теории многополярного мира, а начинал еще в МГУ, еще там лет 15, почти 20 назад. То есть для меня это просто такая раскрытая книга, то, что происходит. И с точки зрения теории легко ведь увидеть, откуда происходят те или иные тенденции, как они развиваются и куда они направлены. То есть для меня видна и конечная точка, до которой мы еще не доехали, и начальная, с которой мы стартовали, от однополярного мира, пиком которого, безусловно, были 90-е годы прошлого столетия, когда Запад чувствовал себя единоличным мировым игроком, гегемоном, это и называется глобализация, когда был только Запад и его окрестности, и больше ничего, после конца Советского Союза, который представлял альтернативный полюс. И вот с этого момента, после конца краха Советского Союза, стала складываться однополярная модель, а после прихода к власти Владимира Путина в России, Россия стала выходить из этой конструкции и двигаться в сторону многополярного мира. Уже какие-то определенные намеки Евгений Максимович Примаков уже увидел это в конце 90-х годов, что очень важно. Это важно видеть геополитическое будущее. Ну и, соответственно, эта многополярность, особенно в связи с подъемом Китая, с упорством нашей страны, постепенно стала вырисовываться. Вот на самом деле она уже очень хорошо теоретически описана. То есть то, к чему мы движемся, не то, что легко себе можно представить, а вообще прекрасно с теоретической точки зрения видно, по крайней мере, тем, кто этим занимается. Возникает новый многополярный мир. Он многополярный, а не однополярный. Значит, претензии Запада на универсальность кладется конец. Все, эта претензия отвергается. И каждое государство цивилизации, каждый полюс, из которых стоит многополярный мир, высказывает свои соображения относительно миропорядка, ценностей, традиций, отношений, кто прав, кто виноват, предлагает свои сценарии, все рассматривают это, ну, если угодно, коллективно, но очень ограниченное количество игроков, очень ограниченное. Так вот, это процесс, и можно уже увидеть то, чего еще никто не видит, я думаю. То есть то, как этот многополярный мир сложится, и какие у него проблемы возникнут, какие противоречия, какие юридические формы он примет. И вот тут я бы хотел обратить внимание, что ООН отражает вообще предыдущий порядок, Ялтинский мир. После Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, сложилась такая двухполярная система, плюс неприсоединившаяся. Это отражено в структуре Совета Безопасности ООН. По сути дела, это двухполярный мир. Его нет уже под 40 лет. Поэтому и он – это фактически институт международный, отражающий предшествующее положение дел. Запад после краха Советского Союза, самоубийства нашего геополитического, попытался построить однополярную систему мирового права. Вместо ООН, обратите внимание, вместо ООН, где есть Запад, его сателлиты, ближний круг, средний, колеблющийся и, наконец, мировая периферия. Это так называемая Лига демократии, форум демократий. Собственно, это и пытались Этим и пытался Запад заменить ООН. Но подъем многополярного мира, который двигается в совершенно другом направлении, ставит на повестке дня иную международную архитектуру, многополярную. И я думаю, что мы сейчас пытаемся вот этот забытый, атрофированный, рудиментный, как фантомная боль мира, в котором, которого больше нет, двуполярного мира, которого больше нет, мы пытаемся он как структуру, отражающую вот эту инерцию, запоздалая система международного оформления реального положения дел, мы пытаемся уже на новый лад перекроить. И не на двухполярный, и не на однополярный, а вот на многополярный. Можно сказать, что мы идем к созданию новой мировой системы международного права, многополярной, но хотим использовать для этого ООН. Запад же не уверен, может ли он, и сейчас явно, что не хватает потенциала, построить строго иерархическую однополярную модель международного

в институт многополярного мира или нет, или появится новая модель на основании БРИКС, расширяющегося БРИКС, куда будут включаться и все больше и больше и больше стран и цивилизаций, может быть, пойдет по этому пути. Вот это непредсказуемо. То есть, как мы на практике воплотим многополярность и какие формы приобретет та международная система права, которая будет построена на многополярном основе, неизвестно. Но мы туда движемся. И вот этот саммит в Нью-Дели, саммит БРИКС, это еще один шаг вот в этом направлении. Мне прекрасно понятна траектория. И здесь есть несколько удивительных вещей, о чем вы сказали. Первое. Сегодня полноценная многополярность зависит, знаете, от перышка, которое можно положить на одну сторону и на другую. И поэтому очень много даже таких, ну, не самых первых, не самых главных факторов могут играть определяющее значение. Один из факторов этого саммита БРИКС – это было успешное сопротивление Ирана американо-израильской агрессии, геноциду, который осуществляет эта ось Запада, и тот факт, что Иран выстоял, и тот факт, что прямо буквально накануне этого саммита йеменские шииты, хуситы, Ансар Аллах, они не любят, когда их хуситами называют, аль-Хуси это их лидер, они говорят, называйте нас Ансар Аллах. Вот это Ансар Аллах движение захватывает юго-западную территорию Йемена, начинает контролировать весь Баб-Аль-Мандебский пролив, и это меняет геополитическую карту. Соответственно, Иран и Ансар Аллах это два фактора, которые точно добавляют очень значительный, хотя и локальный, но очень значительный вес на сторону многополярного мира. И тут, конечно, позиция Моди. Вот с чего вы начали, вы совершенно правы. Дело в том, что Моди – это, безусловно, Индия. Бхарат, как они называют, Бхарат. Бхарат – они теперь не Индия, они Бхарат, как старое традиционное название. Вот Бхарат представляет собой, безусловно, государство-цивилизацию, которая является, вот, если угодно, золотой акцией. Потому что если Индия становится на сторону России и Китая, а значит Ирана и исламских стран, и Африки свободной, и будущей Латинской Америки, воплощенной вот в независимом курсе Лулы и Бразилия, которая часть БРИКС, важнейшая часть, у нее начинается БРИКС с Б, с Бразилии. Если Индия на этой стороне, то мы победили. Вот тогда многополярный мир есть. Тогда мы победим на Украине. Или наоборот, мы победим на Украине, иранцы и Ансар Аллах выстоят. И тогда Индия уже будет вынуждена, увидев, кто победитель. Потому что они, Индия, именно Индия, они балансируют между антиколониальной традицией, ненавистью к Западу, безусловно, они, ну, когда вас покоряют, над вами издеваются в течение столетий, устраивают геноцид местного населения, вы явно не очень любите тех, кто это все осуществил. Если вы становитесь свободными, независимыми и сильными, вот и мысль о том, что как бы развернуть всю эту ситуацию в обратном направлении, вам в голову не прийти просто не может. Любому народу придет. Это одно. Ну и плюс идея с независимой индийской цивилизацией, особой ментальности Индии, особой традиции. Это совершенно не западный мир, там просто другая вселенная, индуистская, хиндутва, что называется, дхарма. И вот это с одной стороны. И поэтому очень, плюс Россия, которая дружественная, у нас с Индией вообще никаких противоречий нет. Я вот недавно беседовал с бывшим главой Генштаба Индии, он приезжал сюда, мы говорим, ну у нас вот вообще все прекрасно. Мы вот с Китаем, но с Китаем не так, и с исламским миром не так. То есть Индия в значительной степени конкурирует с Китаем в региональном контексте, есть проблемы пограничные в Гималаях, и есть большая угроза подъема ислама, особенно радикального. Это сближает Индию с Израилем. Оппозиция Китая сближает Индию с Америкой, и поэтому Моди сейчас находится в таком промежуточном положении. Может примкнуть к многополярности, и тогда все. Вот если вот мы дальше все пойдет вот уже необратимо. Это как бы камень с горы, его просто трудно сбросить. Но когда вы уже сбросили, там все дальше пойдет ускоренным образом. Либо, наоборот, Индия будет, ну, как бы балансировать. То есть шаг сюда, шаг сюда. В общем-то, мы видели то и другое. Сейчас Моди на этом саммите выступил как активный сторонник многополярного мира, как стратег. Он предложил экономическую систему единую в БРИКС, а это прямая пощечина западной гегемонии.

0: кулуарного империализма. И, в принципе, в кулуарах уже стали говорить о возможности создания военного союза БРИКС. Прямо военного пакта. Потому что либо однополярный мир, либо многополярный. И если однополярный мир без войны не хочет принимать вот это требование глобального юга, глобального востока, Азии, ну, если он упирается, если он грозит войнами всем тем, кто хочет построить новый мир, в конце концов, надо признать это как угрозу и готовиться к симметричному ответу. Это, по сути дела, подготовка к Третьей мировой войне, и если мы будем к ней по-настоящему готовы, все наши страны, они это действительно могучие силы экономически, демографически, финансово, стратегически, в ядерном смысле, так может это Третьей войны и не избежать. Но если мы будем наоборот говорить, нет-нет, главное избежать Третьей мировой войны, они скажут, смотрите, эти ребята трусоваты, эти ребята нерешительны, они боятся столкнуться с нами. Вот это мы их используем, мы будем внушать им, что все будет хорошо, сами будем наращивать свою военную мощь. И когда мы достигнем перевеса, более весомого, ну сейчас какой перевес, когда с Ираном не способны справиться. А вот если мы достигнем перевеса, вот тогда мы на них и нападем. Если же мы продемонстрируем, что наша мощь не меньше, чем у них. И если мы готовы к военной, к мировой войне против однополярного мира, представим это, изобразим это, если угодно, проведем совместные учения, заключим военные договора, я думаю, что это лучший способ избежать Третьей мировой войны.
1: А если посмотреть на, продолжая эту тему, если посмотреть на эту ситуацию как раз с точки зрения баланса, который, у меня сразу два вопроса здесь тоже в одном, баланса, который сейчас может быть есть, а может быть пока нет, или качнулся уже в сторону вот этого нарастающего союза внутри БРИКС с одной стороны и западного мира с другой. Мы видим вот такой вот, мы потом перейдем к теме распада Великобритании возможного, но если говорить про распады союзов в западном, в глобалистской части мира, мы видим большие проблемы внутри Евросоюза, мы видим приход к власти правых партий и так далее. То есть нет единой, а самое главное, личностной единой системы управления. Мы не видим больших лидеров на Западе и видим их на Востоке. Очевидно, может ли это стать решающим фактором? Вот и это первый вопрос. И к нему же, он такой промежуточный, можно ли сказать, что вот это выступление Моди, а за ним и выступление Владимира Путина и Си Цзиньпина, это точка бифуркации? То есть как бы мы как бы перешли через этот пик, скажем так.
0: Значит, первый ответ. Я думаю, что вы совершенно правы, и это тоже усиливает позиции многополярного лагеря. Это разрозненность Запада. На Западе существует 5 полюсов. Америка Трампа, Израиль Нетаньяху, Евросоюз с ее либеральным руководством, Британия, которая тоже вот такая глобалистская, и, собственно, глобалисты в самой Америке. И если мы внимательно посмотрим, то даже вот в этих полюсах тоже нет никакого единства. Ну, Трамп же не вся Америка, у него есть серьезная оппозиция. А у глобалистов есть оппозиция со стороны популистов. А Израиль очень близок к США, но совсем не близок Евросоюзу. То есть даже внутри этих полюсов сейчас нет никакого единства. То есть Запад разделен на 5 таких фрагментов, 5 зон, и эти зоны внутри себя тоже разделены. И это, конечно, уникальный случай. А у нас, как вы совершенно справедливо заметили, у нас, в общем-то, 3 империи, и Моди, конечно, это демократия, но они уже тоже думают, я вот с индусской делегацией очень высокопоставлен, практически так и главный интеллектуал, я говорю, хорошо, вот вы говорите об освобождении индийского ума, вернее, Моди говорит, да, деколонизация индийского ума, это его слова, Нарендра Моди. А вот как вы думаете, либеральная демократия, которая оставлена вам колонизаторами, относится к истинно индийской ценности, основанной на дхарме, на варнах? Я говорю, слушайте, у нас как-то мы вот уже много этапов прошли, но вот такого противоречия мы еще не рассматриваем. Я говорю, рассмотрите там, смотрите, у нас все хорошо, у нас все централизовано, и поэтому мы так сильны. Вот стоит только начать спорить, какие-то партийные дискуссии, позиции, этот считает так, там еще и шпионы, потом полудурки включаются, какие-то люди заинтересованы в своих собственных частных интересах, и все закончится, не будет политики. Пока политика определяется в нашей стране Путиным, в Китае Си Цзиньпином, а в Индии Нарендрой Моди, вот у нас есть шанс и внутри страны укрепиться, и
1: Ой, к сожалению, пропала связь. Давайте мы сейчас ее восстановим. Да, на, как всегда, да, на очень-очень важном месте, как раз к разговору о шансах, которые даются в данном случае сейчас странам глобального юга и странам, входящим в БРИКС, для того, чтобы окончательно переломить, даже не переломить ситуацию, а просто чтобы эти весы перевесили, скажем так, исходя из тех событий, которые мы сейчас видим. Вот пока мы подключаемся к Александру Гельчу. Еще раз, да, у нас пока связь пропала, я не зря намекнул на то, что будем говорить про Великобританию, потому что даже сама Великобритания сейчас совершенно неожиданно, но для многих, во всяком случае, внутри, ну, то есть, конечно, никакой неожиданности в этом нет, но, тем не менее, внутри Великобритании пошли вот эти с новой силой деструктивные центробежные процессы, которые ведут к немыслимому с точки зрения, ну, обывателя, скажем так, к распаду Великобритании на 4 отдельно взятых государств. Об этом пока, конечно, речи не идет, но Дональд Трамп уже призывает Северную Ирландию присоединиться к Ирландии, которая является независимым государством. Шотландия — это отдельная история взаимоотношений с Великобританией, как с британской короной. И я думаю, что все смотрели фильм «Храброе сердце» в свое время и знают историю взаимоотношений Шотландии и Англии. Там, в общем, взаимная ревность и взаимная, ну, если не ненависть, то вот я, поскольку был и в Шотландии, и в Англии, могу сказать точно, что оно именно так и происходит. Ну и возвращаясь к разговору, да, Александр Гельч снова с нами. Я пока не вижу, да, но сейчас вижу. Да, продолжайте, пожалуйста.
0: Так вот, речь идет о том, что именно наличие единовластия в наших странах, в странах многополярного мира, и дает нам шанс по-настоящему проводить стратегию, долгосрочную стратегию. Вообще, самый главный принцип истинной демократии – это полная несменяемость высшей власти. Среднюю можно менять, а вот высшую нельзя. Запад с этим сталкивается. Никаких... Этим он старается компенсировать от наличия deep state, таких теневых олигархических структур. Они, действуя в тени, быстро разлагаются, превращаются в такие клубы Эпштейна и деградируют. Они непрозрачны, это тайные общества. А у нас это совершенно открытая, прямая власть, и она подотчетная истории, подотчетного общества. Так вот, очень важно, что действительно сейчас Запад расколот, а мы едины. Надо укреплять это единство, и надо устанавливать в наших обществах те традиционные формы правления, которые вытекают из наших традиционных ценностей и цивилизационных основ. Вот это первое. Второе, вы задали очень интересный вопрос относительно...
1: Про точку бифуркации, да.
0: Про точку бифуркации. А вот это самое главное, на мой взгляд. Она будет пройдена только тогда, когда мы достаточно далеко уйдем от нее. Мы повернемся назад и скажем, вот это была точка бифуркации. Именно этот саммит, или предыдущий, или последующий, или начало специальной операции, или ее конец, или тайваньский кризис, или захват Бапен-Аль-Мандебского пролива Ансар-Аллах. То есть мы сейчас, когда эти события происходят, не можем сказать, это уже многополярный мир или еще нет. И вот должно пройти какое-то время. Хочется сказать, да, вот мы перешли критическую точку, да, но они что-то придумают и опять нас отбросят назад. И это вполне может произойти. Поэтому я бы был бы здесь предельно осторожен. Мы должны лучше бы на теорию, которой я занимаюсь, обратили внимание, потому что там вся вот эта железнодорожная линия вплоть до конечной станции. И вот если мы будем все это видеть, а сегодня не говорить, работает, не работает, едем, не едем, перевели стрелки, не перевели. Даже если сейчас не перевели, давайте завтра переведем. Даже если завтра не получится, давайте послезавтра. Нам нужно стратегическое мышление при построительстве многополярного мира. Оно нужно китайцам, оно нужно индусам, оно нужно нам. И я бы обратил на это внимание. То есть, может
1: Александр
0: быть, уже
1: простите,
0: прошли,
1: что перебиваю, а прервемся, быть, нет, но новости. Да, у нас сейчас новости, сейчас прервемся на новости, продолжим. Тема крайне объемная, мы ее продолжим сразу после новостей. Оставайтесь с нами.
2: Эскалация Александра Дугина.

знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике. Происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
9: Вам удобно?
10: Ну да.
9: Лампа не слишком светит в лицо?
10: Нет.
9: Камера не смущает?
10: Вовсе нет.
9: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Расчеты беспилотных систем южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Краматорском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. Ранее артиллеристы здесь же ликвидировали склад боеприпасов противника. В Минобороны добавили, что расчеты беспилотных систем южной группировки продолжают выполнять задачи по огневой поддержке наступающих подразделений и поражению объектов украинских войск. Бегство экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко к западной крыше показывает суть киевской демократии, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле. Накануне он заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и эффективном усыновлении, а также приближенному к руководителю САП Александру Клименко. Западные кураторы Киева детально информированы о тотальной коррупции в руководстве Украины и со временем законно конфискуют миллиарды, которые Зеленский и его окружение вывели за рубеж, пытаясь защититься от расследований антикоррупционных органов, заявил РИА Новости участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Спиридон Киленкаров. По его словам, конфискация коснется всех высокопоставленных украинских чиновников, которые участвовали в коррупционных схемах на фоне боевых действий, а воровство колоссальных бюджетов энергетики вызывает вызовет растущее раздражение как в украинском обществе, так и у западных спонсоров. На международном фестивале молодежи презентовали культурную программу, передает корреспондент РИА Новости. Так, на площадке Екатеринбург-Экспо состоялась пресс-конференция, посвященная данной теме. На встрече замминистра культуры Сергей Першин рассказал, что к этому вопросу подошли особенно внимательно, поскольку было важно показать все многообразие российской культуры и с точки зрения народности, национальности, традиций, и с точки зрения направлений, которые традиционно в нашей стране очень развиты и имеют большой успех в мире. Это театральное искусство, академическое искусство во всех его направлениях и изобразительное искусство, отметил Першин. В то же время замминистра добавил, что при составлении программы стояла задача сделать ее международной. Фестиваль проходит с 11 по 17 сентября. Участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
2: 12.33. Прямой эфир. Радио «Спутник», Александр Кузьмак. Продолжаем наш прямой эфирный разговор с Александром Гелевичем Дугиным, философом, политологом в программе «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гелевич, еще раз добрый день.
3: Добрый день.
2: Хотел бы вот еще какой аспект затронуть, поскольку мы будем говорить сегодня и о проблемах, которые уже в смысле существования, таких экзистенциальных проблемах испытывает Великобритания. Но вот перед тем, как к ним перейти, вы говорили о том, что происходит вот этот вот раскол, который существует в западном мире между разными вот этими вершинами власти, он существует, и он, наверное, нарастает, а главное, что он действительно, как факт, его можно сейчас в данном случае констатировать. Я вот о чем хотел сказать. Вот, знаете, я тут недавно, относительно недавно, много наслушался и насмотрелся Чарли Кёрка. И, насмотревшись на него, я увидел, насколько велика эрозия морали в западном обществе, причем в самых, о какой бы вершине мы ни говорили. Может ли это быть ключевым фактором вот этого распада западного мира и слабости нынешней западного мира? Даже не экономика, а именно то, что опереться не на что, поскольку такие битвы, которые происходят между Чарли Кёрком и им подобными, ну теперь уже, и сторонниками глобалистов по всему миру, они говорят о том, что там не то, что согласия нет, там война назревает, им тут не до войны с БРИКС.
3: Знаете, вот тут это, конечно, вопрос очень интересный, философский. То есть, с одной стороны, кажется, что падение нравов, морали, вырождение, дегенерация, идиотизм, разврат, просто такая откровенная патология, которая царит в западном обществе. И, к большому сожалению, трамписты, пришедшие к власти, не создали нравственной альтернативы этого. То есть, фактически, наследие Чарли Кёрка, оно было предано, потому что трамписты стали вести себя приблизительно так же, как их оппоненты. Вот в чем трагедия, на мой взгляд. Но я хотел бы обратить внимание, Запад, безусловно, находится в ужасающем состоянии. Они потеряют человеческое достоинство. Это просто жадные, агрессивные, индивидуалистические вырожденцы, монстры. Там идиотократия. Даже фильм был, где президент вот в будущем, когда общество поглупеет, он говорит, я вам дам по 5 тысяч долларов, и вы голосуете за меня. Буквально эта идиотократия, она на Западе сегодня наступает. Не будем показывать пальцем, кто вот в роли такого главного героя выступает. Поэтому Чарли Кёрк, который был сторонником американских консерваторов, мага, Make America Great Again, очень влиятельным человеком, очень хорошим, добрым и искренним. Он был, кстати, сторонником настоящего мира и многополярного мира, и сторонником восстановления отношений с Россией. Вообще его позиция, вот если бы он, то, если бы он был, то много могло бы быть иным. Он действительно был и нравственным в каком-то смысле камертоном. А вот его убрали, и все посыпалось. И даже его сторонники, его ближайшие, его жена, его близкие друзья, все обнаружили какой-то совершенно другой лик. Поэтому вы правы, это очень важный момент. Но я хотел сказать другое. Вы знаете, вот кто-то заметил в свое время, что на самом деле добродетель, нравственность, чистота, искренность, милосердие, они не производят силы. А сила берется, если брать вот образ Twin Peaks Дэвида Линча, вот сила берется из темной лоджи, Black Lodge, из черной ложи. То есть вот чем первертнее, чем извращеннее, чем более гнилые души оказываются у власти, как вот в цивилизации Эпштейна, да тем больше они сильны. Вот это страшный парадокс, что дьявол силен. И чем ближе люди приближаются к нему, тем у них больше сил. А чем люди ближе к Богу, тем больше у них ограничений. Этого они не могут сделать, потому что это безнравственно. Это нельзя, потому что это в ущерб кому-то. Это может привести к дурным последствиям. И получается, что нравственное разложение, вырождение общества, олигофрения, которая просто царит на Западе, вот это полное извращение, эти парады. Вы, наверное, видели сейчас все в ужасе от той политической демонстрации, которую в Германии сторонники зеленых, левых устроили против АФД. Это были, ну вот такое, как будто распахнулись двери таких клубов для извращенцев
2: портал.
3: И портал для извращенцев, они выползли, это полулюди, полулошади, полусобаки, квадроберы, извращенцы всех форм, которые представить себе невозможно. И они сказали, нам не нужно АФД в Германии, потому что они плохие. На самом деле выросли черти фактически. Это демонстрация, уже трудно сказать, одержимых или самих чертей. И тем не менее, вот это не значит, что они слабые. Вот это мой парадоксальный вывод, что на самом деле дьявол силен, и для того, чтобы бороться с ним, нам надо, мы не можем обратиться к тем же инструментам, которые он использует, которыми он нас давит, гасит, окружает, разлагает. Мы не можем использовать симметрично его оружие. Мы должны стоять в истине, мы должны стоять в благочестии, в чистоте, в духе, потому что мы воюем за Бога. И если мы откажемся от этой нашей этики воинов света, настоящих воинов света, то мы проиграем тогда уже тотально. Вот это будет их победа, если они заставят нас использовать те же подлые и дьявольские, сатанинские ухищрения, которые используют сплошь и рядом сами. Поэтому у нас есть нравственные ограничения той войны, которую мы ведем, глобальной войны за многополярный мир, за традиционные ценности. Мы не можем использовать их средства, и поэтому их безусловное нравственное вырождение не следует считать признаком слабости.
2: Ну что же, а теперь о конкретике происходящего в Великобритании. Понятно, что с одной стороны хочется, конечно, позлорадствовать, а с другой стороны мы же знаем, что эти исторически, в особенности Шотландия, ну и, в общем, и Северная Ирландия, наверное, в некоторой степени Ольстер, имеют вот эти центробежные инстинкты, вот эти, скажем так, о разрыве отношений или о независимости от Англии, британской короны. На ваш взгляд, насколько реалистичны вот эти устремления руководителей Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, поскольку они теперь объединены общей идеей, готовы даже общую пресс-конференцию давать, что вот с точки зрения посмотреть, вот, может быть, даже и в ближайшее будущее, что ждет Великобританию как государство в ближайшее время?
3: Вот смотрите, когда мы говорим Англия, Великобритания, United Kingdom, Объединенное Королевство, мы вообще, строго говоря, мы подразумеваем одно, а строго говоря, это разные вещи. Англия – это часть территории вот этого самого главного британского острова. На севере значительная часть – это Шотландия, а на западе значительная часть – это Уэльс. И Уэльс там, и в Шотландии, и в Уэльсе доминируют кельты, то есть те, которые назывались раньше бритами. Вот англосаксы – это что такое? Англосаксы – это два германских племени, а бриты – это кельтские племена, населявшие всю эту территорию, пока германские англосаксы и юты туда не пришли. И вот это остаточное местное автохтонное население бритов, то есть кельтов, это шотландцы и уэльсцы, это два отдельных народа, отдельных сущностей внутри вот этого острова. Поэтому Great Britain, Великобритания, объединяет Англию, Шотландию и Уэльс. Это три блока, три страны, три народа. Там, ну, если угодно, между германцами и кельтами это очень большая разница. Разные языки, вообще все разное. Но это еще не все. Еще есть Ульстер – это северная часть Ирландии. Просто оккупированная англосаксами территория, которая вообще никакого отношения, собственно, к англам не имеет. Это колония, если угодно, близлежащая колония. Вместе с Великобританией они образуют United Kingdom. Собственно говоря, еще есть Ирландия, независимая, Южная Ирландия, можно сказать, которая вообще не относится ни к Великобритании, ни к Англии и ни к Объединенному Королевству. То есть здесь мы имеем дело с четырьмя блоками. И если между ними все идет хорошо, а все это вместе образует Британские острова. Вот туда еще Аркнейские острова там входят. Ну, это же Мэн-остров, это не так принципиально. То есть вообще здесь несколько политических институтов есть, несколько зон. Так вот, сейчас по всем этим разломам, линиям разлома, начинаются центробежные процессы. Англия которая, как правило, хитростью, подлостью, насилием над Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией, Ольстером, на самом деле начинает слабеть. Она звереет, она становится фанатичной, она наводняет себя саму бешеным количеством нелегальных мигрантов, поддерживает экстремистские мусульманские движения, лишь бы только разложить самих англичан. То есть вот Англия – это анти-Англия. Она свое население ненавидит, по крайней мере, глава руководство. Поэтому там уже миллионы выходят на площади против английского руководства, а оно как было там, так и есть. Шотландцы, видя, что происходит с Англией, и уэльсы, начинают вспоминать, что они кельты, и что с чего мы им надо терпеть эту совершенно разложившуюся вырожденческую, агрессивную, тем не менее, русофобскую глобалистскую элиту, абсолютно уже окончательно потерявшую человеческий облик и задействованную в сетях Эпштейна. Ирландия хочет вспомнить то, что она вынесла от Англии, и я думаю, по большому счету, проститься с этой колониальной нашлепкой на севере острова. Это все Ирландия, там ирландцы и колонисты британцы. Вон их оттуда на самом деле. И можно объединить Ирландию или создать какую-то такую федеративную модель, но чем больше теряет авторитет вот эта центростремительная интегрирующая сила в лице Лондона, она правила деньгами, политикой, силой, хитростью, культурой, много было задействовано. Принцип сейчас, она проходит такой этап вырождения последнего. И это чувствуют все те части, которые были объединены Лондоном. Лондон слабеет, а, соответственно, центр слабеет, периферия усиливается. А линии разлома там намного больше. Они говорят о колонизации России. Но на самом деле колонизация британских островов, вот деколонизация британских островов, вот что стоит на повестке дня. И линии разлома и проектов деколонизации британских островов, это самое большое объединение, их не один, их много. Можно деколонизировать саму так называемую Великобританию, вернуть ее к трем государствам, к Шотландии, Уэльсу и Англии. Можно деколонизировать Северную Ирландию, можно и пойти и дальше. То есть на самом деле Британия крайне уязвима, а никакой национальной идеи нет, кроме больше мигрантов. Многие уже магистратуры, вот именно английские, там одни мусульмане, там фотографии печатают. Нет, я не против мусульмане, прекрасные люди, но на самом деле они несут с собой совершенно другие чуждые вот этим прекрасному зеленому острову когда-то, на котором паслись овечки и ходили йоумены и фермеры. На самом деле они совершенно превращают это в что-то другое. И они и свою традицию искажают, потому что это не какие-то носители ислама из своих, со своими странами, своими обычаями. Это просто вот некая такая масса иммигрантов, которые ненавидят тех, кто их привезли. Это чудовищное самоистребление. Вот что происходит сегодня в Англии. И поэтому, ну, если бы мы были циниками, мы бы сказали, так им и надо, и пусть
2: они... Какое-то историческое
3: рушат.
2: Наказание в этом есть, вот, да, имея в виду, да. Индию, да, Пакистан и так далее.
3: Они должны расплатиться за свое извращенное правление миром, по сути дела. Британская империя ничего, кроме зла, человечеству не принесла. Это ужасная история британского империализма. Она полна геноцидом, полна насилием, полна несправедливостью, подлостью, ложью. И вообще Британию хочется, как бы, чтобы ее не было. И это естественное чувство у значительной части человечества. Но мы гуманные русские люди. В общем-то, если подумать о той старой доброй Англии, которая существовала когда-то давным-давно.
2: Викторианская?
3: Да еще раньше. Да вот до Генриха VIII, да еще где-то с Шекспировской, даже еще даже глубже, там, более Чосеровской. Вот такой Англии короля Артура, Англии, которая, может, никогда вот, не существовала.
2: Айвенга, да, Робин Гуд.
3: Да, это вот... Это уже Робин Гуд, это мрачный персонаж, лучше его не брать. А вот Айвенга, да, и вот такая романтическая старая Англия. И там и тоже были и проблемы, но там был какой-то стиль, там был дух, там была культура. И постепенно эта небольшая, компактная, кстати, очень маленькая географически территория Англии, она вот постепенно стала чуть ли не образцом для всего человечества. И вот это было абсолютно никуда. То есть в себя Англия потеряла свою собственную атмосферу, свое обаяние и превратилась в такой вложный, отвратительный, навязанный всем глобалистский образец, от которого плохо всем. И я думаю, что, в общем-то, такую оставить Англию как музей, может быть, освободив ее от излишних таких наростов, напластований, может быть, вот это было бы самым правильным моментом. То есть, установив внешнее управление над ней для того, чтобы какие-то еще они не выбрали каких-то мерзавцев, которые новые волны мигрантов пригласят. Вот как-то у меня есть очень хорошие знакомые, там, кстати, друзья Чарли Кирка. А Джон Мэппин такой, у него жена русская, он владелец огромного замка Камелот, как раз замка короля Артура. И представитель такой очень глубокой британской аристократии. И еще есть целый ряд прекрасных людей Англии. Вот они смотрят на эту Англию, которая сейчас есть, они говорят, ее бы надо уничтожить. Они сами ее ненавидят больше, чем все остальное человечество. Но они любят ту идеальную Англию, Англию Честертона, Англию традиции, Англию Толкина, Англию...
2: Конан Дойля.
3: Да, и Диккенса, то есть вот именно там Англию, когда она еще была чем-то человеческим, она уже давно что-то не человеческое, бескультурное глубоко. И тем не менее, мне кажется, мы обеднеем, если мы снесем ее, сотрем с лица земли. Вот в какой-то музейной, добродушной форме, мне кажется, Англию надо оставить.
2: Вот только музей британский пусть отдаст все экспонаты, которые он наворовал со всего мира, а так музей пусть остается.
3: Прекрасно. Главное установить над Англией внешнее управление. Сами они собой управляться не могут, миром тем более. Ну, как бы мы это видим, что их имперский проект полностью захлебнулся. Он несостоятелен. Их претензии на универсализм, не их науки, ни их культуры, ни их политики, демократии, либерализма. Все это очень локально. Вот можно оставить именно как музей такой, вот музей демократии какой-то исторической, с декларацией прав человека, вернуть вообще в 11 век, 12. Вот очень прекрасно. Самый расцвет был, пик. И на самом деле, мне кажется, вот как в такой евромузей мы могли бы даже ездить и без виз, особенно нам, русским, безвизовый доступ, чтобы посмотреть, все ли у них в порядке, и не оскользнули ли они на какой-то опять...
2: И футбол оставим еще.
3: Да, пусть играют.
2: Да. Александр Гельч, теперь о современности, от истории к современности, потому что еще одну тему хотел бы затронуть, тему искусственного интеллекта, и здесь тоже любопытно два факта. С одной стороны, сам Альтман и Илон Маск, которые выступают теперь, ну, с некой, я бы сказал, такой тоже угрожающими тезисами о том, что ИИ надо замедлять, потому что человечество может пострадать от него и так далее. А с другой стороны, Си Цзиньпин, который совсем буквально-таки недавно заявил о том, что Китай готов предоставить в открытый доступ свои технологии искусственного интеллекта, всем желающим, что называется, да, и без паролей, и, так сказать, наоборот, готов сотрудничать в этой области, понимая, что это два полюса одной и той же проблемы, и эти новости пришли, ну, практически одновременно. Хочется спросить, на чьей мы стороне в этой связи?
3: Я думаю, что у нас должна быть своя сторона. Ведь проблема искусственного интеллекта – это проблема, в первую очередь, интеллекта. И на самом деле от того, как мы интерпретируем, что такое интеллект, кто является его носителем, каковы его природа, его особенности, вот и в этой сфере и следует искать ответы. Потому что для западных разработчиков акцент ставится не на интеллект, а на слово искусственное. Artificial там главное у них, A, а не I. И это A, это триумф техники, это триумф то, что они считают прогрессом, и это фатально. Пока это будет все artificial, пока это все будет чисто техноцентрично, поэтому они будут разгоняться, и попытки удержать это то, что Шпенглер в свое время назвал очень интересным термином раскрепощенная техника, entfesselte Technik. Так вот, artificial intelligence, AI, искусственный интеллект, это раскрепощение техники. И поэтому. И смысл искусственного интеллекта именно в этом раскрепощении технического, который заменяет собой естественное, человеческое. Поэтому они одной рукой, эти все гиганты ИИ, они разгоняют эту, раскрепощают технику, artificial. А с другой стороны, поскольку у них еще есть достаточный интеллект в этой идиотократии, у них все-таки, они говорят, нет, нет, что мы делаем? Вот что делает наша правая рука? А правая рука бьет по левой руке, не мешая. Я уже наштамповал миллиард агентов. Они сейчас смогут получить доступ к ядерному оружию Соединенных Штатов Америки. Так было. Опыт такой был продемонстрирован президенту Трампу, компанией Клод и программой, такой системой Фейбл, который вскрыл коды Пентагона за 15 минут. Соответственно, Фейблом может пользоваться любой человек абсолютно. Ну, теперь представьте себе, чем это грозит. И одновременно Artificials, вот это ставка на технику, ставка на прогресс, на технологии, на будущее, на развитие, она заставляет отбросить эти опасения о том, что кто-то может что-то захватить. Да ладно, неважно, там, и дальше пошли. Это шизофрения западной цивилизации. Вот с чем мы имеем дело. Она, с одной стороны, еще немного intelligence, но все больше и больше artificial. И вот эта идея смены естественного искусственным, так это тренд на самом деле всей эпохи нового времени. И мы хотим это остановить, мы хотим это затормозить, так не бывает. Мы должны пересмотреть всю историю современного Запада. Мы должны поставить под вопрос природу интеллекта, природу ума. Кто является носителем ума? Только мы ли люди? Наша традиция, например, христианская, считает, что истоком ума является логос, слово Божие, ум. Логос – это еще и ум. И поэтому наш интеллект, он не просто естественный, он сверхъестественный, если угодно. Он божественный, он ангелический, но он может быть и дьявольским. И вот эта проблематика ума в феноменологии, у Гегеля, в традиционной философии, в том числе в нашей русской религиозной философии, все это огромная проблема. Если мы будем так говорить, кто здесь прав, Си Цзиньпинь, Илон Маск, Алтман, мы никуда не придем. Тем более, что у нас искусственного интеллекта толком нет. И как бы с естественным там не всегда хорошо. Поэтому вопрос об интеллекте, вопрос о философии, вот вопрос, с помощью которого, вот подход, вернее, вот область, с помощью которого можно серьезные вызовы осмыслять. А мы считаем, что все время надо выбрать вот из этих уже готовых каких-то симулякров, каких-то AI-слоб. Нам искусственный интеллект свой AI-слоб подсовывает, а мы из него выбираем. Надо глубже думать, надо серьезнее думать такими проблемами, тогда мы найдем свою подлинную, правильную позицию, соответствующую нашим интересам и нашим ценностям.
2: Ну да, поскольку здесь, я так понимаю, что еще и экономическая составляющая играет роль, поскольку, да, и Китай, и США являются в этом смысле прямыми экономическими конкурентами в области искусственного интеллекта. Александр Гильевич, спасибо большое. Время наше, к сожалению, истекло. Все, что успели обсудить, успели. Это была программа «Эскалация» Александра Дугина. До новой встречи через неделю. Большое вам спасибо. Оставайтесь на Радио Спутник.
1: «Эскалация» Александра Дугина.

Страна героев. Иван Ахтырский. Передвижение и прикрытие колонны войск в зоне боевых действий – сложнейшая задача. В любой момент она может быть обнаружена противником. На младшего сержанта Ивана Ахтырского возложили задачу по сопровождению наступающих российских военных и техники. Двигаясь по маршруту, он обнаружил украинских радикалов до зубов вооруженных минометами и автоматическим оружием. Командир группы оперативно принял решение идти на прорыв. Иван рассчитывал вывести боевых товарищей из зоны досягаемости огня, пользуясь неожиданностью и высокой скоростью. Но этого было мало. Он отдал приказ перестроить машины охранения во фланг и открыть шквальный огонь по ВСУшникам. Ахтырский лично в числе первых вступил в тяжелый бой с врагом, нанося ему урон в живой силе из пулемета. Противника удалось сковать, лишить возможности на ответные действия. Тому пришлось не атаковать, а укрываться. Колонна благополучно проскочила опасную зону. Попытки врага преследовать российских военных ни к чему не привели. Иван с сослуживцами перестроились в конец колонны и вели прицельный огонь. Смелость и грамотные действия младшего сержанта Ахтырского позволили группе наших военных прибыть в район назначения без потерь. Страна героев.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, в Ереване 14 часов, в Улан-Удэ 6 вечера. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска освободили 3 новых населенных пункта. Президент Финляндии заявил, что страна не будет размещать у себя ядерное оружие. В Тюмени стартовал международный промышленный энергетический форум. Подробности далее. Россия только приветствует любой призыв к киевскому режиму о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что каждая страна может внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его гибкости. Песков также назвал большим заблуждением утверждение на Западе, что у Украины был потенциал противостоять России. Подразделения группировки войск Днепр освободили Новоандреевку в Запорожской области, сообщила Минобороны. Кроме того, российская армия освободила Широкое и Шевченко в Харьковской области, а также ведет активные бои за освобождение Малой Волчьей. В то же время силы и средства Черноморского флота уничтожили морской дрон ВСУ в Черном море. Также наши бойцы поразили цех сборки безэкипажных катеров противника, добавили в Минобороны. На атомные объекты почти ежедневно совершаются атаки. И раньше это было немыслимо, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Об этом он сказал на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Лихачев добавил, что российские АЭС, в частности, регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии должно не только фиксировать удары по Запорожской АЭС, но и назвать виновников этих преступлений. Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, заявил президент Александр Стуб. Ранее Минобороны республики сообщила, что Хельсинки присоединились к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе. При этом глава финского министерства Антти Хякинен заявил, что участие в этой инициативе не подразумевает обязательств, как при коллективной обороне НАТО. Более 30 человек отравились после посещения кафе в Казани, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Отмечается, что всего зафиксировано 33 случая кишечной инфекции. У 22 заболевших обнаружены сальмонеллы. Встречу по Ормузскому проливу в Омане, запланированная на сегодня, попросила не проводить Саудовская Аравия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что на встрече планировалось обсудить обеспечение безопасности на Ближнем Востоке без деструктивного вмешательства извне. Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди ранее заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран Персидского залива и Ирана по вопросу судоходства в Ормузе отложена на неопределенный срок в интересах достижения консенсуса. Международный промышленно-энергетический форум TNF-2026 официально открылся в Тюмени, заявил губернатор Александр Мор. Участие примут около 18 тысяч человек. В этом году форум впервые проводится в статусе международного мероприятия. Ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. И впервые, по словам организаторов, на одной площадке соберутся представители 18 вертикально интегрированных нефтяных компаний. Промышленно-энергетический форум продлится в Тюмени до 17 сентября. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 13 часов 4 минуты. Время на «Радио Спутник» смотреть на события с дневного ракурса. И делать это будут Александр Кузьмак и Лиса Хабалова, которую я категорически приветствую в этой студии.
4: Привет, Александр Кузьмак. Всем здравствуйте. Очень приятно выходить в понедельник, ты знаешь, на работу и осознавать, что нас слушают, что нас слышат, что нам будут писать.
3: Мы то ли дело во вторник, да, да, вот в понедельник самое оно.
4: Но я соскучилась, почему бы нет?
3: Да, согласен. Тогда, ну, собственно, по старой доброй традиции, когда мы с тобой вместе в эфире ведем дневной ракурс, я отвечаю за то, чем этот день знаменателен с точки зрения истории. Но сегодня, пожалуй, что вот говоря о днях рождения и вообще о каких-то исторических датах, есть только одна дата, которую, конечно, стоит упомянуть. Сегодня день рождения Дмитрия Анатольевича Медведева, которого мы, естественно, с ним, с этим днем рождения и поздравляем. Но сегодня еще одно интересное событие, вернее, это не событие, сегодня день так называемого Семёна Летопроводца. Это вот так вот называется. Это я сейчас залез на территорию Алёши Тимофеева, но тем не менее, поскольку...
4: Почему бы нет? Да. Все очень любят эти истории.
3: Все очень любят Алёшу Тимофеева, я согласен. Вот, нет, я просто к тому, что этот день, он интересен как некий Рубикон, по народным приметам, он означает вот это, в данном случае его вот это вот качество Рубикона, его роль Рубикона состоит в том, что сегодня, по сегодняшнему дню можно определить, какое будет бабье лето, какая будет зима. Понятно, что народные приметы на то они и народные, но все-таки, тем не менее, если сегодня ясный день, то, соответственно, бабье лето будет, увы, дождливое. А если сегодня день такой пасмурный, то бабье лето будет сухое. И еще сегодня принято смотреть за гусями. Ну да, если вы вдруг увидите, что гуси летят на юг, естественно, это плохо, потому что это говорит о том, что скоро зима, она будет ранняя. А если вы сегодня за весь день, вот гуляя по Москве или по какому-то другому региону России, вы не увидите летящие стаи гусей, то это хорошо. Поэтому не смотрите в небо, вот, и не ищите там гусей, вот, потому что если их нет, это означает, что бабье лето будет теплое, а зима будет позднее, а не раннее.
4: Про бабье лето информация немножечко огорчила, потому что сегодня у нас, как назло, получается солнечный день в Москве, и это означает, и судя по всему, да, по всем поверьям, что бабье лето будет холодным. Вы нам расскажите, пожалуйста, наши дорогие радиослушатели, а у вас какая погода? Из какого региона?
3: Да, может, вам
4: слушайте
3: больше
4: нас.
3: Повезло.
4: Да, может быть, вам больше повезло. Сегодня у вас
3: дождь.
4: Да, и вы сначала думали, вот как неприятно. А гуси летают? Задаются вопросом наши слушатели.
3: Дикие гуси, конечно, летают. Вы что, сказку про Нильса не читали? Конечно, еще как летают. Ну, по полной программе. И далеко летают. Так что... Нет, не домашние гуси, которые вот пасутся. Ну, в смысле, гуляют где-то вот...
4: И вот нет, нам шеф-редактор наш пишет, бабье лето на минималках установилось в Москве, заявил синоптик Евгений Чешковец. И в течение всей рабочей недели в городе будет относительно сухо и тепло до плюс 21 градуса.
3: А потом жди морозов, да, сразу после этого.
4: Хотя бы немножечко еще порадуемся. Я как представитель женского пола, соответственно, который всегда ходит с сумочками, и в этой сумке столько всего. Вот я сегодня наконец-то достала из нее зонтик, и мне стало немножечко легче таскать эту сумку.
3: Угу. Я просто подумал о том, в чем разница между женщиной и представителем женского пола.
4: Ну, вы не носите в большинстве случаев, мне кажется, сумок таких огромных.
3: Да, согласен. Ну что, а теперь к новостям. Новости сегодня разные. И начнем с новости опять об успешной деятельности Федеральной службы безопасности, которая задержала аж 111 нелегальных оружейников в 43 регионах России. Эта тема, она периодически всплывает в нашем эфире. Мы ее, ну, даже я вот помню, что в эфире, который я вел, она так или иначе появляется о том, что в регионах России работают нелегальные оружейники. То есть те, кто переделывают в подпольных мастерских, переделывают оружие. И, конечно, незаконный оборот оружия — это очень тяжелое преступление. И ФСБ, которая работает по изъятию огнестрельного оружия, и не только просто огнестрельного оружия, там даже до гранатометов дошло, и там и гранаты, и взрывчатка, огромные арсеналы изымаются. И это, конечно, очень хорошо, безусловно. И в очередной раз хочется сказать большое спасибо людям, которые занимаются нашей безопасностью.
4: Да, и ты знаешь, я обратила внимание на масштаб всех тех операций, от этой операции, потому что операции прошли в 43 регионах России, то есть задействованы были 43 региона России, и МВД с Росгвардией пресекла деятельность 111 человек. То есть такие серьезные цифры, и 43 региона, ну, на самом деле, вот это меня очень удивило.
3: Под оружейниками, я бы сказал, не человек даже, а 111, как бы так сказать, субъектов. То есть это, может быть, и не один человек, это может быть целая артель подпольная, это не прям вот конкретный, а человек один, их там много.
4: Да, в итоге 37 подпольных мастерских прекратили свою работу, там переделывали оружие, и операции проводились в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Севастополе, Крыму, то есть тут можно перечислять много времени. Это
3: понятно. И большое спасибо еще раз. Идем дальше. Интересная новость, ну как, эта новость тоже ожидаемая, когда мы говорим о выборах, которые предстоят в России, и по выборам в Государственную Думу, естественно, что, ну, во-первых, будут предприниматься разнообразные попытки помешать, разнообразные попытки навредить, но отдельным пунктом стоит работа недружественных нам средств массовой информации. И вот когда мы говорим о СМИ, то здесь отдельным пунктом, что и заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, речь идет о синхронизации действий СМИ иностранных, которые будут, и уже сейчас это делают, тиражировать не просто ложные тезисы, они это будут делать синхронно, то есть одно и то же. Ну вот, какие тезисы, в общем, всем понятно, их даже бессмысленно перечислять о том, что в России выборы проходят как-то не так, что они проводятся там где-то, ну, даже не буду фантазировать на эту тему, все известно. Честно говоря, не хочется даже этого делать. Но так или иначе, это спланированные кампании, они происходят, наверное, всякий раз, когда в России проходят крупные выборы, а тем более выборы в Госдуму. Конечно, в общем, мы видим, что Запад не дремлет, но справедливости ради мы видим и то, что с этими людьми и с этими СМИ тоже работают. Ну, то есть эти действия так или иначе пресекаются.
4: Да, я согласна. Очень плохо, что все эти действия представляют собой действительно прямое вмешательство в наши внутренние дела. И хочется напомнить о том, что наш президент, президент России Владимир Путин, назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября 2026 года. То есть уже совсем скоро, ну, 6 дней осталось до голосования. 3 дня будет длиться голосование.
3: С 18 по 20,
4: да, по 20 сентября.

0: У школьников 3 дня бывали
1: А
0: выходные, они
1: почему?
0: радовались. Слушай, ну тут потому что выбор проводится и в школах, в том числе, потому
1: Вот.
0: что учителя заняты,
1: Потому что школы
0: работают,
1: закрывали,
0: да.
1: и в это время в школах ты заходишь в школу, ну, я думаю, что и ты тоже наверняка с этим сталкивался, заходишь в школу, там по указателям проходишь, в буфете всякие плюшки раздают, это
0: Вот про
1: всегда было.
0: плюшки, кстати, не помню такого ничего.
1: Ну вот,
0: Не
1: я
0: застала.
1: поэтому всегда любил, да и не только я, всегда люди любили ходить голосовать очно, потому что ты приходишь, а там у тебя всякие бутерброды, чаек наливают, это вот всегда было, и всякую
0: Я, знаешь,
1: выпечку раздают.
0: запомнила, что всегда много людей, но всегда все проходит довольно слаженно. Есть указатели. Представляешь, еще какая работа ведется оперативная, что вроде школьники учатся, но нужно еще и указатели наклеить, там поставить все эти пункты, где нужно голосовать. Но очень все сложно. В общем, министр просвещения Сергей Кравцов говорит о том, что школы продолжат образование, обучать детей там, где это возможно, а там, где это невозможно, уроки пройдут в обычном режиме. Ой, то есть
1: Ну, в обычном
0: внеклассные
1: режиме.
0: мероприятия, да, пройдут у школьников там, где нет возможности проводить школьные занятия. Я, кстати, знаю, что у некоторых школьников действительно будут внеклассные мероприятия, они там куда-то поедут, будут отдыхать.
1: Походы
0: Да.
1: всякие. Да, я знаю, у меня, у брата родного, собственно, сын идет в поход. Да. Ну, то есть, ну
0: Представь,
1: и не
0: все
1: только, да.
0: школьники встретятся где-нибудь в поле, школьники Москвы и не только.
1: Ну и прекрасно, но это же хорошо, они же школьники. Им, в общем, даже в этом смысле немного завидуешь. Теперь об искусственном интеллекте мы сегодня в разных эфирах говорим, да и все время говорим об искусственном интеллекте, поскольку всякий раз, когда о нем речь заходит, заходит речь о его о контроле над ним. То есть в данном случае речь идет о регламенте. Что такое регламент? Это так или иначе политика в отношении искусственного интеллекта. Политика в этом отношении, она должна быть единой. Просто для того, чтобы мы все играли по одним и тем же правилам. Но, как выясняется, а это исследование провел Институт статистических исследований и экономики знаний Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Этот социологический опрос проводился в основном летом 26-го года, и выяснилось, что из 424 организаций только 14% утвердили регламенты и концепции относительно искусственного интеллекта.
0: Да.
1: Некоторые этого не сделали, а некоторые вообще не захотели отвечать на вопрос, но, видимо, по понятной причине.
0: Но видишь, здесь, наверное, важно, что уже обратили внимание на то, что нужен какой-то четкий регламент, на то, что 72% организаций не готовы, у них нет никаких документов о том, как работать с искусственным интеллектом. Но я уверена, наверняка этим займутся, потому что не должно все-таки быть так, что технологии бегут впереди правил, надо как-то это контролировать, особенно в вузах, когда есть различного рода ситуации, о которых мы тоже немало говорили, о том, что там, ну, там.
1: Ну что, я, конечно, хотел еще сказать, еще очень-очень коротко скажу о том, что вот новость пришла о том, что троицу Андрея Рублева отправили на проверку сохранности из-за поломки климатической камеры, но я думаю, что на этом, собственно, сама по себе новость и заканчивается. Профилактика, безусловно, для одной из выдающихся главных икон вообще Русской Православной Церкви, это, безусловно, ну, это благо, это хорошо. Ну, а теперь, собственно, переходим еще к одной важной теме этого получаса. По традиции в это время Михаил Онуфриенко, военно-политический обозреватель, с нами. Он же уже с нами, Михаил? Да.
2: Да, добрый день.
1: Да, добрый день. Ну и что же это за версия упрощенная для Патриота, о которой говорит Трамп? У меня такое ощущение, что он вот эти вот макаронные изделия кому-то развешивает на уши, но, может быть, я ошибаюсь. Для тех, кто не знает, Трамп заявил, что Украина может получить лицензию на ракеты для Патриот, упрощенную, причем, как он сказал, сильно упрощенную версию. Это что такое?
2: Это ничего. Это можно подумать, что...
1: Рогатка?
2: Ну да. Ну, я напомню, что изначально Трамп сказал, что нет, не было и не будет. Напомню, что лицензия на неупрощенную версию, которую они передали Германии много лет назад, до сих пор не дала результата, не выпущена ни одной ракеты за несколько лет. И предполагается, что может быть в следующем году. Поэтому передать лицензию даже на упрощенную, допустим, самую первую версию, которую они разрабатывали изначально, которая уже давно не выпускается, а лицензия, это понятно. А оборудование, на котором вы это будете все делать? Кто будет строить завод по производству Патриот? И где вы его собираетесь строить? И за какие деньги вы это собираетесь строить?
1: И когда вы
2: То
1: его
2: есть это ни о
1: построите?
2: чем. Да когда вы его построите?

0: это просто белый шум, действительно, вот те макаронные изделия, которые развешиваются по кастрюлям, ну и те радуются.
1: Ну и вот пошли, наконец, те новости, которых, я думаю, что любой человек, который следит за специальной военной операцией, ждал с нетерпением. Рейтерс заявляет, на Украине не способны финансировать оборонный бюджет. То есть то, что называется картина Репина, та самая, приплыли, да? То есть вот мы пришли к той точке, когда денег на оборону Украины нет.
0: Знаете, это, по-моему, то, о чем мы говорим на протяжении многих лет, но теперь до этого дошло и до Reuters. На самом деле, если внимательно прочитать то, о чем они пишут, на чем основываются, там вообще бред собачий. Речь идет о том, что за 8 месяцев этого года весь бюджет по всем статьям киевского режима получил, по-моему, 39 миллиардов долларов. А потрачено на вооружение, причем только в денежном выражении, 42. Друзья мои, это не оборонный бюджет. Это значит, что всех денег, полученных из всех источников киевского режима, не хватает, он меньше, чем потрачено на войну. Друзья мои, это не расходы на оборону. Это просто, что вы, как мы говорили много лет назад, живете исключительно за счет западных инвестиций. То есть вы раньше просто рисовали картинку, что все деньги, полученные доходы бюджета, вы отправляете на оборону, а Запад вам оплачивает зарплаты учителей, пенсии пенсионеров, выплаты инвалидов и так далее, и так далее. А теперь, ой, не хватает. Да, не хватает. Вон в августе уже Зеленский заявил, мне нужно еще 27 миллиардов. И срочно дайте 10. В Европе, конечно, обалдели, я понимаю их. Ну, вот Канаду привлекают. Канадцы тоже хитрые. Они выплаченные Киеву деньги говорят, а мы теперь войдем в ваш кредит за 90 миллиардов. Давайте вы наши деньги там тоже посчитаете, и мы будем вместе с вами.
1: Европейцы, и вы будете, и нам должны тоже. Да,
0: да, но, Канаде теперь тоже должны. Они просто подарили, а должны. И вроде как в пику американцам, с которыми канадцы в контрах теперь по торговым проблемам. В общем, там идут такие примитивные финансовые игры с перекладыванием денег из одного кармана в другой. Причем все понимают, что Киев никому никогда не заплатит. Даже если доживет.
1: У меня просто при этом возникает сразу... То есть следующий этап, по идее, должен быть ну, таким очевидным, когда деньги кончатся в принципе. То есть когда мы уже не будем говорить о том, что не хватает денег там на социальные выплаты, на пенсионеров, на зарплаты, на госслужащих и так далее, а их просто их перестанет быть, скажем так, потому что своей экономики нет. Ну да.
0: Ну, вы понимаете... А будут жить не за свои, как за чужие, как жили, только в большей степени. Но это вассал, нищающий вассал, но вассал нужный, потому что он воюет с тем, с кем надо воевать. Пока человеческий материал есть, есть кого посылать на фронт, загонять в окопы, будут за это платить. В конечном итоге эти 90 миллиардов разбросанные, да хоть 150 миллиардов по всем этим 50 государствам, которые против нас реально воюют и сбрасываются деньгами, ну это капля в море.
2: Ну, я просто вас очень внимательно слушаю.
1: Мужчины разговаривают,
2: да, Лиса. Да, мужчины разговаривают, и да. Я как не лезу, вот слушаю, о чем разговариваете. Но здесь, на самом-то деле, вы знаете, я когда готовила все эти темы, я обратила внимание на то, что все одно и то же происходит. Ну, вот если так посмотреть, Украина, как обычно, говорит о том, что... Ну, а что значит чисто женский взгляд? Ну, будто бы не так. Вот смотри, Украина больше не может финансировать оборону за счет внутренних ресурсов. Вот здесь, опять же, у меня, исходя из всего, что говорят наши эксперты постоянно, у меня сразу складывается вопрос. Так, они это для чего-то говорят? Вот Reuters об этом пишет.
1: Вопрос, да.
2: И наверняка не просто так они об этом пишут.
1: А для чего они говорят о том, что у нас нет денег?
2: Ну,
1: просто чтобы
2: странно.
1: Дали еще?
2: Да, вот что интересно, в предыдущем заявлении при этом Зеленский говорил о том, что мы России покажем, а Россия наносит нам удары, мы там вот за все отомстим. Но при этом вот я смотрю следующий материал, и там говорится о том, что они говорят о том, что они больше не могут финансировать свою оборону.
0: Ну, да, почему глава киевского режима говорит, понятно, дайте денег. У него эта тема, сколько лет существует, столько и есть. А вот британская Reuters, возможно, пишет об этом именно исходя из того, что нужно новому правительству некогда Великой Британии притормозить и поменьше давать денег неплатежеспособным клиентам. В конце концов, Британия не входит в ЕС. До сих пор, вот до присоединения Канады, она является единственным государством, которое входит в вот эту 90-миллиардную программу помощи. киевскому режиму. Возможно, речь именно об этом, что а чего мы тут такие рыжие, ЕС тянет и пусть тянет. Нам-то зачем? Они все равно не бросят, Соединенные Штаты на них надавят. А нам лучше постоять в сторонке и громко поговорить.
1: Тогда, да, давайте по вот эти 3 минуты, которые у нас остались, уделим войне Зеленского с НАБУ. Почему именно ей? Потому что об этом сейчас очень много пишут. И вот с моей точки зрения, поправьте меня, Михаил, если я не прав, вот эта война, это, по сути дела, это может стать приговором для вот этого самозванца именно по той причине, что просто информационная кампания вокруг этой войны может быть не в его пользу.
0: Ну, учитывая, что времени у нас мало, я бы обратил внимание просто на то, чтобы люди сами покопались. Генеральный прокурор, против которого было очень много возбуждено дел, вокруг которого, возбуждает дела против главы НАБУ и приближенного к САПу.
2: Михаил, вы с нами?
1: Да, у Михаила просто там одновременно вернулся Михаил к нам. Да, вернулся. Да. Продолжайте.
0: После чего подает в отставку. То есть дела он возбуждает, тут же подает в отставку и уезжает за границу. Понимаете, насколько это все интересно?
1: Ну, просто бежит, то есть, по сути дела.
0: Да, он просто возбудил дела, сбежал, и теперь, а дальше разгребайте без меня. Вот что хотите, то и делайте. То есть очень интересное только начало завязки сюжета, и понятно, что на БУ и САП никто сожрать не даст, там, простите, руководство принадлежит англоамериканцам. Поэтому да, у Зеленского здесь очень тяжелая ситуация. Ему либо надо отмежеваться от генпрокурора, сказать, нет-нет, это он сам все сделал, гадость мне напоследок, и я тут ни при чем, либо разгребать очередной скандалище, который может его похоронить реально. Потому вот, что мы же понимаем, что глава киевского режима – фигура заменяемая.
1: Вот сейчас все больше и больше от экспертов по Украине, и вы, кстати, тоже об этом говорили, так или иначе, в разных интерпретациях, но звучит одно и то же. Вот это Зеленский сказал, что мы там в декабре готовы встречаться, хочу встретиться с Путиным в декабре, да, и с Трампом тоже. А многие говорят, да он не, может и не дожить до декабря, причем, ну, не в физическом даже смысле, а в смысле, как даже самоназванный президент Украины. Судя по тому, что происходит такое, действительно, вероятность этого растет.
0: Безусловно, растет, тем более, что мы же видим на самом деле, что для Запада фигура Зеленского неинтересна от слова совсем. Он токсичен. Его сейчас заменить, и появятся формальные основания для того, чтобы он, как глава государства, новый, шел на переговоры, не имея этого отрицательного бэкграунда и всего прочего. То есть плюсы и минусы, видимо, сейчас взвешиваются. Я не исключаю того, что генпрокурор действовал не с подачи Зеленского, а как раз с подачи тех же англичан, которые хотят поставить своего товарища вместо Зеленского, будь это Усик или Залужный, неважно. Важно то, что повод прекрасный. Конфликт, коррупция, генпрокурор, возбудивший дела, вынужден бежать, чтобы избежать преследования со стороны Зеленского. То есть раскручивать можно в любую сторону. И вот очень интересно будет наблюдать, как это дальше повернется.
1: Спасибо большое, Михаил. Михаил Нуфриенко, военно-политический обозреватель, был в нашем эфире. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. Оставайтесь на радио «Спутник».
3: Дневной ракурс.

0: Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы слушаете «Радио Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов в первую очередь для насыщения внутреннего рынка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается, и связано это главным образом с ситуацией в Персидском заливе. Песков добавил, что вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится по мере того, как будет насыщен внутренний рынок, и тогда Россия сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки. Крыша детского сада загорелась в Севастополе в результате отражения атаки дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что пожар оперативно локализован. По словам Развожаева, на момент инцидента все дети находились в укрытии. Сейчас проводится полная эвакуация воспитанников и персонала. Ведется тщательная проверка всех помещений. Подразделения группировки войск «Север» пресекли попытку выхода подразделения ВСУ из окружения в районе населенного пункта «Черное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Так, за сутки здесь противник потерял до 60 военных. В Минобороны добавили, что наши бойцы продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. 23 человека находятся в больнице после отравления в кафе «Нанки-Баб» в Казани, сообщает Минздрав Татарстана. Отмечается, что состояние пациентов средней и легкой степени тяжести. Всего было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции. 22 заболевших выявили сальмонеллы. В кафе выявлены многочисленные нарушения. Снято с реализации 44 килограмма продукции. Кафе опечатано, материалы переданы в суд. Возбуждено уголовное дело. Госкорпорация «Росатом» находится в шаге от физического пуска первого энергоблока АЭС «Акую» в Турции, заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев. Он добавил, что организация выполняет все взятые на себя контрактные обязательства вне зависимости от политической конъюнктуры и незаконного санкционного давления. Ранее глава турецкого Минэнерго сообщал, что запуск первого энергоблока АЭС «Акую» планируется к концу этого года. Сотрудничество с Россией неизменно остается одним из приоритетных направлений для Монголии, заявил первый вице-премьер, министр экономики и развития страны на втором форуме регионов двух государств в Улан-Баторе. По его словам, со времени установления дипломатических отношений между двумя странами сложилось взаимовыгодное сотрудничество практически во всех сферах, особенно в торговле, инвестициях, строительстве, машиностроении, медицине, спорте, туризме, науке и технике. Министр также напомнил, что в этом году Россия и Монголия отмечают 105-летие установления дипломатических отношений. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Дневной ракурс.
3: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Лиса Хабалова. И в ближайшие полчаса мы с вами будем обсуждать очень интересные темы. Начнем с того, что правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер Михаил Мишустин подчеркнул: фильмы, музыка, книги, дизайн, программирование, народные промыслы – это все уже один из самых быстрорастущих секторов. Цифры приводятся очень серьезные, интересные. Давайте обсудим вместе с экспертом, как это изменит страну. Александр Разуваев, экономист, с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Александр Юрьевич, расскажите, пожалуйста, что включает в себя креативная экономика и почему она сейчас находится в приоритете у государства?
4: Ну, это все, что связано с мозгами и творчеством. Это то, что мы называем блогерами. Это фильмы. Это различные, как было сказано, народные промыслы. Это интеллектуальные продукты. Я думаю, что аналитика по макроэкономике и по акциям тоже сюда входит. Соответственно, это то, что делают люди. Вообще, если такая экономика имеет нормальный процент ВВП, можно сказать, что это экономика 21 века. У нас, к сожалению, есть люди, которые считают, что главное это там производство чугуна и стали, но на самом деле нет. Умная экономика, там больше маржинальность, и, соответственно, люди просто более умные, образованные, ну и творческие. А россияне, в общем, сами по себе, как только интернет появился, показали очень хорошую динамику в плане вот интереса ко всем этим сервисам. Наверное, у каждого человека сейчас есть свой блог, где он не только там постит котиков, но и какие-то свои мысли, какие-то интересные видео и так далее.
3: На самом деле удивительно слышать, что в перечне есть блогеры, и блогеры как-то способствуют улучшению нашего там ВВП, грубо говоря, потому что еще интересный вопрос, насколько амбициозна вот эта цель увеличить ВВП с 4,2% до 7,7% к 2036 году?
4: Ну, за 10 лет почему нет? Что касается заработка, ну, большинство блогеров, конечно, монетизируют свою популярность и так далее. А вот у многих, если не почти у всех, есть платные каналы, и они очень грамотно дают рекламу в открытом доступе, но если ты хочешь реально что-то там почитать или послушать, то это, конечно, платный канал. И у нас почему-то так считается, что блогер — это как такой человек, там, подросток какой-то что-то там говорит, да нет. Очень много уважаемых людей, экономистов, политологов, инвестиционных аналитиков, брокеров, айтишников, конечно, имеют свой блог, там можно найти что-нибудь интересное. Ну, по крайней мере, я вот, они дублируются, каналы в Максе и в Телеграме. Читаю всегда, вот утро я начинаю с двух блогов. Один такая макроэкономика инвестиций, это брокерская фирма известная. А второй – это война. Но это человек, который еще про Чечню писал. Там участвовал. Я его лично знаю, я ему доверяю.
3: Александр Юрьевич, хочется понять, как-то эта стратегия поможет людям творческих профессий, то есть там, музыкантам, дизайнерам, кинематографистам, режиссерам?
4: Ну, я надеюсь, что да. По той простой причине, что у нас все-таки, наверное, везде, где была господдержка, или почти везде, был достигнут какой-то результат. А самое главное, поменяется мнение. У нас вот участие людей до сих пор, главное, это промышленное производство, все остальное неважно. Но так было в СССР, именно поэтому Союз и рухнул. Господин Лукашенко правильно сказал когда-то, если бы сняли цензуру на рок-музыку и не было бы дефицита элементарных товаров, наверное, Союз бы так и остался. Кстати, вот финансовая компания, где я работал, это была не моя идея, раз в неделю к нам приходили известные там политологи, экономисты, час эфира. Потом все это шло на YouTube и на сайт. А у меня аналитическая служба выдавала 3 видео в день для Вести финансов, не отходя от кассы. Это как бы вот ну, так. Там, отдыхаешь, идешь в студию, что-то там говоришь и так далее. И это очень хорошо работало. И на самом деле у нас было очень большое число просмотров, потому что мы работали не только, что мы даем контент, потому что, в принципе, все брокеры, они примерно одно и то же говорят. Вот, но люди яркие у меня там, специально мы так брали на работу, блондинка и брюнетка была красивая. Количество просмотров сразу вверх пошло. Это настоящее шоу. И я считаю, что да, наша жизнь в значительной степени будет проходить в интернете. Хотя вот лично я не очень люблю смотреть фильмы в интернете. И вот я считаю, если фильм тебе интересен, надо сходить посмотреть на большом экране. Чтобы вот, ну действительно, если пушка стреляет, она должна стрелять, а не так. А вот, ну и как бы сам вот поход там в кино. Но тогда мы умная нация. Вот если кто хочет, может там ну, посмотреть через Яндекс, через Google. Я когда писал статью, называется «Русский значит умный». Вот то же самое. Россия же она разная. И там, я не знаю, кавказцы, они брутальные и смелые ребята. Вот, а мы русские, мы какие? Вот я считаю, что русский значит умный. Это очень важный момент. А ум – это ну, не умение считать в уме, а это именно прежде всего творчество.
3: Александр Юрьевич, хочется еще спросить, как вы думаете, как-то эта стратегия может сказаться на регионах? Могут ли там появиться новые рабочие места?
4: Да, конечно. Потому что, ну, условно говоря, если в регионе нет нефти, нет смысла ее там, ну, добывать, да, ну нет вот ее. А креативная индустрия может быть где угодно. Для этого, в принципе, может быть вообще нужен только компьютер и соответствующая аппаратура. Вот у меня знакомый, близкий друг мой, он запустил видеоблог, ну, просто от нечего делать, он сам говорил. Но его эфиры заметили. И сейчас он сотрудничает с одним федеральным телеканалом, но он делает то, что он хочет, и они берут, они за это платят. Но такой человек мог быть не в Москве, а где угодно, в Тюмени, в Сургуте, в Нижневартовске, в Грозном и так далее. Поэтому я считаю, что это, конечно, очень интересная история.
3: Последний вопрос к вам задам. Как вы думаете, что нужно делать, что должно произойти для того, чтобы через 10 лет мы увидели реальный результат? Здесь слушателей тоже заинтересовала очень эта тема. Многие спрашивают, чем можно, кроме блогерства, заняться в этой сфере, чтобы был какой-то дополнительный доход, чтобы они приносили пользу. Но вот тогда обобщу и в целом просто спрошу, что нужно делать для того, чтобы был через 10 лет, вот как планируется, какой-то действительно серьезный результат, по вашему мнению?
4: Скажем так. Мы великая суверенная страна, а не Литва там или Польша. У нас должно в IT-секторе пройти импортозамещение, реальное. То есть все наши площадки именно для пользователей, вот насколько удобно, они должны быть не хуже западных. Потому что, я так могу сказать, у моих там знакомых, они там все патриоты России и так далее, но у них был шок, когда вырубили Facebook, хотя они говорили, вообще цензура, да. Вот наши соцсети, наши платформы должны быть не хуже. И это вообще вектор на современную умную экономику. Не могу не похвалить Банк России, вот, ну просто новости.
3: У нас сентябрь, с вами буквально 15 секундочка осталось. Александр Юрьевич.
4: Цифровой рубль – это тоже шаг в этом направлении.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться с нами. Экономист Александр Разуваев был с нами на связи. И мы переходим к следующей теме. Премьер-министр Канады Марк Карни заявляет о планах начать переговоры об альянсе с Евросоюзом. И можно говорить о том, что это достаточно серьезный сигнал на фоне охлаждения отношений Оттавы с Вашингтоном. И очень хочется узнать, что стоит за всеми этими действиями. У нас с нами на связи политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, что вообще стоит за этим альянсом, о каких вообще переговорах у них идет речь, что планируется там, может быть, экономический, политический, военный альянс?
5: Ну, понятно, что таким образом складывается политическая конъюнктура, это проблема в отношениях между Канадой и Соединенными Штатами, заставляет Канаду искать нового экономического партнера. Ну, потому что на фоне вот этих вот противоречий, которые у премьера возникли с Трампом, и вообще в целом у Канады возникли с Трампом, естественно, и экономика страдает, очень много санкций фактически наложено на Канаду, там пошлины какие-то вообще фантастические. И поэтому Канада ищет других экономических партнеров. Такого понятия, как ассоциированное членство, о чем многие говорят, конечно, формально в документах Евросоюза нет. Просто речь идет о большей интеграции экономической между ЕС и Канадой. Канада, во-первых, хочет продавать в Европу газ в обход Соединенных Штатов самостоятельно. А Канаде нужны трансатлантические каналы связи. Канаде нужны дата-центры. Канаде нужны некоторые материалы для производства там, аккумуляторов, например, это вот конкретная вещь, они эти ископаемые есть у тех же европейцев. То есть им нужна понятная экономика. Соединенными Штатами сейчас эту понятную экономику выстроить не получается.
3: А насколько вообще реален такой альянс? И насколько реален, и отсюда же хочется задать вопрос, есть ли какие-то препятствия?
5: Ну, реальность зависит от желания, наверное, потому что с кем только таких де-факто или там де-юра, здесь даже я не буду уточнять, документов об ассоциированном членстве у Евросоюза не заключено, да, с кем-то это получается полная анархия и вакханалия, а с кем-то какие-то экономические более-менее связи, даже с, там, с африканскими государствами существуют такие договоренности. Почему с Канадой не иметь, да? С Канадой Европа, ну, является большинство европейских стран являются членами одного общего трансатлантического партнерства под названием НАТО, да, скажем, почему, если они в военной сфере сотрудничают, они не могут в экономической. А препятствие, это, я думаю, американцы, опять же, Трамп может, например, в своей традиции на тех, кто заключит какие-то особые связи с Канадой, так как у него есть претензии к Канаде, наложить определенные санкции. И европейцы, в принципе, мне кажется, если и пойдут сейчас на вот эти договоренности, а переговоры уже идут, не, тихо, не публично, со всеми ведущими странами, канадский премьер ведет переговор. Так вот, если европейцы пойдут на это, то только очень осторожно. Пока Трамп в Белом доме, ничего прогнозировать нельзя.
3: Вот скажите, еще хочется понять, как далеко может зайти вот этот экономический конфликт с США? Это
5: ну,
3: может...
5: С Канадой?
3: Как... Да.
5: Ну, с Канадой, мне кажется, он может зайти до тех пор, пока это не будет вредить Соединенным Штатам. Соединенные Штаты, как мы заметили, по их действиям, даже, ну, не знаю, по принципиальным вопросам, вроде конфликта с Ираном, когда явно уже не получается, и когда явно это боком выходит Соединенным Штатам, Соединенные Штаты находят, ну, скажем так, отмазки, и начинают идти на попятную. Ну, вот они вот обвинили, например, в отсутствии там топлива Украину, но не свои безобразия в Армузском проливе. Да? У них уже Зеленский виноват. Замечательно. То есть назначить виновного им несложно. Если вот эти отношения с Канадой будут критически важны для Соединенных Штатов, ну, не знаю, там вопросы есть тоже по нефти, вопросы того же газа существуют и так далее. Я думаю, что Трамп найдет объяснение тому, что он отменяет там какие-то санкции или еще что-то. Если Канада не является для него существенным экономическим партнером, он будет до последнего давить, потому что, ну, так он видит внешнюю политику Соединенных Штатов.
3: Игорь Владимирович, еще обратил внимание на то, что есть внутреннее политическое сопротивление. Инициатива Марка Карни столкнулась с жесткой критикой внутри самой Канады, и лидеры некоторых оппозиций, они резко заявляют о том, что премьер якобы оторван от реальности. Вот что вы думаете по этому поводу? Он действительно оторван от реальности, оппозиция права? Или нет?
5: Нет, ну в данном случае он ищет выход из ситуации. В данном случае оппозиция просто свои очки таким образом зарабатывает. Она считает, например, что Карни не смог договориться с Трампом и довел ситуацию до вот полного конфликта. Но с Трампом договориться, мы сами с вами понимаем, не так просто. Вот. Но они находят это, вот, находят виновного, то есть для того, чтобы просто себе очки заработать определенные. Все-таки Евросоюз находится в кризисе, и тоже это важный аргумент. Понятнее, конечно, когда у тебя главный партнер, вот буквально через границу, и там даже нет пограничной практически стражи, да, или твой главный партнер за Атлантическим океаном где-то. Понятно, что это выбор такой, знаете, не очень очевидный. Но а что ему остается, если Трамп с Карни просто разговаривать не хочет, называет его главой, там, губернатором нового американского штата 51-го? Естественно, он ищет себе других собеседников, назовем это так.
3: Ну вот, из беседы с вами все, в принципе, вполне логично тогда получается. Последний вопросик вам задам, Игорь Владимирович. Есть ли здесь какой-то интерес, возможно, для России или, может быть, наоборот? Что вот эта ситуация значит для России, если вдруг все-таки этот альянс состоится?
5: Ну, знаете, я бы не стал бы вообще обращать внимание на все эти склоки на Западе, вот, чтобы, знаете, потирать руки по поводу каких-то их проблем, там радоваться их скандалам, пауками в банке их всегда называть. Нам, конечно, нужен понятный прогнозируемый Евросоюз и понятные прогнозируемые Соединенные Штаты. Да и Канада тоже нужна понятная и прогнозируемая. Поэтому в целом, так стратегически, нам бы, чтобы они договорились для нас лучше. Но на данном этапе, чем они больше ругаются, тем быстрее, скорее всего, закончится конфликт на Украине, им некогда будет заниматься помощью Украине, будут разбираться сами с собой. Поэтому на тактическом отрезке, на таком коротком отрезке времени, нам выгодно все эти склоки.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное за такой интересный, понятный, простой, развернутый комментарий. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме.
0: Дневной ракурс.
3: Тема, на самом деле, очень интересная для многих людей, потому что сейчас огромное количество молодежи даже сталкивается с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и, в принципе, многие стали чувствовать себя хуже. Так вот, здесь история в том, что ученые пересмотрели возраст появления сердечно-сосудистых заболеваний, и, оказывается, они мучили людей задолго до нашей эры. Вы представляете себе такое? И еще в древних цивилизациях. Так что здесь можно сказать о том, что это меняет наше представление о болезнях сердца, и можно говорить о том, что эта болезнь сердца стали действительно моложе. Хочется узнать все детали у нашего эксперта, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, реабилитолог Мария Чайковская с нами на связи. Мария, здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, насколько это сенсационное обнаружение заявления ученых?
6: Знаете, не столь сенсационное, если мы говорим о том, что в недавнем опубликованном исследовании на Европейском конгрессе кардиологов было сказано о том, что у каждого 13-го человека в возрасте от 19 до 29 лет, оказывается, выявляют признаки атеросклеротических бляшек.
3: А вот насколько это опасно?
6: Это следующий вопрос, на который это исследование ответа не дает. Но мы с вами знаем о том, что атеросклеротическая бляшка – это, в общем-то, вероятность развития инфаркта инсульта. Без нее инфаркт или инсульт случиться практически не может. Да? Казуистика редкая, без бляшек. Есть бляшка, может случиться инфаркт инсульт. Конечно, риски повышены.
3: Да-да. А, Мария, скажите, пожалуйста, как-то можно себя от этого обезопасить? Потому что я посмотрела статистику, на самом деле, это касается даже 20-летних детей. Вот у меня, например, такая выявилась недавно. Стоит ли теперь очень сильно бояться? Можно как-то это контролировать? Может быть, как-то можно себя там, я не знаю, обезопасить, заняться спортом, что-то исключить из питания?
6: Знаете, слово «бояться» неправильное. Я вообще не люблю это понятие в разговоре врача и пациента, его быть не должно, и, естественно, в концепции подхода к своему здоровью тоже. Но нужно разумно относиться к своему здоровью. Если у нас уже есть слабое место, есть конкретная бляшка, которая может послужить поводом для развития того или иного сердечно-сосудистого события, это большой повод пересмотреть свой образ жизни. В некоторых случаях, кстати, начать прием таблеток. Но в первую очередь пересмотреть образ жизни. Вот это главная причина, почему у молодых, да, почему раньше это было 60-70, а сейчас это 30 лет. Потому что факторы риска, они начинают воздействовать уже с детского возраста. Сколько сахара мы едим, сколько простых углеводов, мало двигаемся и так далее. Да, пассивное курение, плохое качество воздуха. И так далее. Поэтому, если говорить очень коротко, самый вообще лучший совет в подобной ситуации – пересмотреть свою жизнь, то, как мы живем, обсудить с врачом, что мне сделать, какой фактор риска может быть ведущим. Я как раз сегодня консультировала, мы выяснили с пациентом, что самый ведущий в его случае фактор, да, воздействующий на прогресс бляшек – это воспаление. Значит, нам нужно работать с тем, чтобы этого воспаления не было. У каждого свой какой-то набор вот этих вот характеристик, которые больше всего запускают. Но то, что мы все можем сделать, это работа с образом жизни. Да? Достаточная физическая активность. Очень важно, естественно, следить за питанием. Потому что тот базис, который мы с вами закладываем в 30-40 лет, а еще лучше в 20 до этого, да, чем раньше, тем будет он прочнее, он будет для нас играть потом всю жизнь, включая пищевые привычки, которые формируются у наших детей, которые мы формируем у них, да, своим питанием. Работа со стрессом – важнейший, недооцененный до недавнего времени фактор риска, который не хуже, не, да, сравним по своей силе с курением. Ну, отказ от курения уже даже никто, мне кажется, не обсуждает. Это настолько очевидно,
3: Мария, у нас
6: что...
3: вот секундочки остаются, но слушателей так заинтересовала эта тема, хочется успеть задать их вопросы. Григорий Л, наш постоянный слушатель, спасибо вам большое, Григорий Л. Вижу ваше сообщение. И вот один из ваших вопросов. Есть ли у нас современные технологии лечения этой проблемы? Один из таких вопросов, который здесь повторяется сейчас. У нас буквально с вами 30 секундочек осталось.
6: Когда мы говорим про современные технологии, на самом деле в основном люди хотят волшебные таблетки. Давайте мы сейчас уколем что-то, выпьем там и так далее. Ничего более волшебного, чем здоровый образ жизни, вообще не существует. Потому что это база, почему все заболели, и это единственная причина, почему все могут перестать болеть.
3: Но идти с этим к кардиологу, и вы говорите, пересматривать образ жизни, то есть это надо вместе с кардиологом, правильно я вас поняла?
6: Да, нужно выявить слабые места, на которые надо в первую очередь обратить внимание. Естественно, начать с того, чтобы сдать анализы, да, полную развернутую липидограмму, а может быть, даже еще чуть более
3: Мария,
6: развернутую.
3: спасибо. Простите, последние секундочки. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, реабилитолог Мария Чайковская была с нами на связи. Слушайте радио «Спутник». Не переключайтесь.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах. Рядом с рубежом обороны врага Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми. А извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. В Севастополе в результате атаки БПЛА ВСУ загорелась крыша детсада. 23 человека находятся в больнице после отравления в кафе в Казани. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск Днепр освободили Новоандреевку в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ за сутки на этом направлении потеряли до 40 военных, 26 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Юрковка и Балабина Запорожской области. Крыша детсада загорелась в Севастополе в результате отражения атаки БПЛА. Пожар локализован. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на момент инцидента все дети находились в укрытии. Сейчас проводится полная эвакуация воспитанников и персонала. Ведется тщательная проверка всех помещений. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС со стороны ВСУ, отметив, что с конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек. Он подчеркнул, что киевский режим наносит удары не только по самой станции и ее инфраструктуре в городе-спутнике ЗАЭС. Целями украинских ударов стали жилые дома, медицинские центры, детские сады, школы, магазины, пожарные части, остановки общественного транспорта. Также глава госкорпорации напомнил, что среди погибших главный инженер ЗАЭС и также свыше 100 человека были ранены. Объем российских нефтепродуктов, выпавший с мирового рынка на фоне запрета экспорта, значительный и способен влиять на мировые рынки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия пошла на введение запрета на экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка. Напомню, в стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер. В начале августа российские власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС. 23 человека находятся в больнице после отравления в кафе «Нанкебаб» в Казани. По данным регионального Минздрава, эти пациенты поступили с симптомами острого кишечного отравления. Сейчас их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, с 12-13 сентября после употребления в кафе пищи зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции. В заведении выявлены многочисленные нарушения. Сняты с реализации 44 килограмма продукции. Заведение опечатано, материалы переданы в суд. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости возобновить работу агентства с Ираном для прояснения вопросов, связанных с ядерной иранской программой страны. Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами не смог прибыть в Вену для участия в генконференции МАГАТЭ. Австрия отозвала ранее выданную ему въездную визу в Москве. Назвали это нарушением обязательств Австрии как страны пребывания штаб-квартиры агентства. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: 14 часов 4 минуты, московское время. Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. Прямой эфир «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Александровной Геворкян, востоковедом, политологом. Карина Александровна, добро пожаловать.
3: И я вас усиленно приветствую.
2: Еще некоторое время назад, несколько месяцев назад, когда, уже много месяцев назад, когда начался конфликт, от горячей фазы конфликта США и Ирана, говорили, вот Иран сейчас перекроет Ормузский пролив, а если потом еще и хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, говорили об этом как о некой перспективе. И вот, пожалуйста, полгода прошло, И мы видим то, что видим. Мы видим, как хуситы перекрыли Бабельмандебский пролив. Мир в панике. Наступление хуситов. Газопровод или нефтепровод?
3: Нефтепровод
2: как бы перестал функционировать. И ситуация...
3: И Саудовская Аравия,
2: да,
3: уточняется, да.
2: Запасной такой путь. И ситуация еще более, так сказать, она эскалирована до предела. Ну и первый вопрос. Я открою маленькую тему.
3: Чем сердце успокоится?
2: Да, чем сердце теперь успокоится? Вообще он успокоится?
3: Знаете, я вот вам до эфира сказала, что у меня тут есть ряд предположений и сомнений. Сегодня должно было бы состояться совещание региональных стран в Омане относительно эксплуатации Ормузского пролива. До этого оно позиционировалось как соглашение между Тегераном и Маскатом. И вот стало ясно, что там должны были бы присутствовать и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия. Сейчас народ скажет: Карина Александровна, что у вас с головой? Тут про хуситов спросили, а вы про это. Рассказываю. Значит, Саудовская Аравия и Эмираты на территории несчастного Йемена воюют между собой. Это раз. Саудовская Аравия дистанцируется от Израиля. Эмираты, в принципе, с Израилем поддерживают достаточно близкие отношения и подписали соглашение Авраама, как вы помните, наверное. Там разные несколько позиций, и между ними существует борьба. Что, в общем, надо сказать, довольно грамотно использовали те же хуситы при своем наступлении. Конечно, друзья, полностью верифицировать то, что там произошло на земле, я, разумеется, не могу. Я только сопоставляю источники. Но как бы то ни было, понятно, что хуситы вышли к побережью. И здесь это вопрос не только позиции, скажем, проиранских сил на этом побережье. Здесь вопрос связан с тем, что многие уже забыли, что именно... И больше Саудовская Аравия обеспечивала блокаду хуситов, что, в общем, создавало большие проблемы для населения, в том числе проблемы, связанные с продовольствием и голодом. Все уже забыли, да, что и ООН отправлял туда гуманитарную помощь и так далее. То есть народ там страдал. Поэтому у хуситов и свои собственные соображения, по которым для них было важно открыть для себя путь к побережью и к портам на этом побережье. Взяли они еще и острова в узком месте Бабель-Мандебского пролива. Мне сегодня прислали очень забавное видео. Я не знаю, с какого фильма. Там Евстигнеев и еще один известный актер, простите, фамилию забыла. Вот, и Евстигнеев спрашивает: вот ты мне скажи, что такое Бабель-Мандебский пролив? Какой-то старый советский фильм.
2: Что-то знакомое, да. Может быть, нам слушатели подскажут.
3: Да, а тут говорит: я моряк. Да, говорит, да, ты моряк, а я бухгалтер. Ты мне объясни, что такое Бабель-Мандебский пролив. И моряк отвечает: знаешь, говорит, самое гиблое место на Земле. Ну, это так, это, чтобы вы посмеялись. Можете найти, наверное, в интернете где-нибудь этот отрывок. Он сейчас, по-моему, будет распространяться. Вот. Что еще? Вот эти переговоры в Маскате отложены. А есть сообщение о том, что наследный принц Саудовской Аравии обращался за помощью к Трампу. Трамп ему отказал, правда, послал помощников. И по моим данным, из моих источников, некая военная помощь, то есть самолеты военно-транспортные в Саудовской Аравии, американские, приземлились. Вот. А с другой стороны, там присутствует более 5000 пакистанских военных. Но об этом я много писала на своем канале. Все время упоминала, что Турция и Пакистан, которые подписали с Саудовской Аравией так называемые Мекканские соглашения в отношении, ну, как бы это сказать, ближневосточного или как ближне-средневосточного НАТО, вот, они как-то так умыли ручки, надо сказать. И МИДы их заявили, что типа не наше дело. Это я так упрощенно говорю. Тогда бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, якобы обратился к Израилю. Вот здесь я бы хотела это дело прокомментировать. То, что у Эр-Рияда какие-то контакты, пусть опосредованные, прямые, разные, существуют и с Тель-Авивом, я не сомневаюсь. А то, что, несомненно, какие-то консультации проводятся, я тоже не сомневаюсь. Но не могу себе представить, что бин Сальман вот так вот прямо обратился за помощью. Мне кажется, это ложь. То есть не совсем так. Вот просто кто-то слил эту информацию, усилил ее, как бы в своем осмыслении, да, дал ее и так далее. И вот теперь очень интересно, когда будут, на какую дату будут назначены соглашения в Омане, это будет касаться и Баб-эль-Мандебского пролива. И еще одна деталь, которую бы я хотела подчеркнуть. Дело в том, что сами хуситы, насколько мне известно, хотели бы на безопасности прохода зарабатывать.
2: Это же вентиль, по сути.
3: Как я понимаю, да, они, конечно... Те суда, которые под флагом Израиля, или грузы, которые будут идти в Израиль, пропускать вроде бы не собираются, хотя кто его знает. Но в любом случае это вопрос, связанный со страховкой. Пока страхованием занимаются Ллойд и разные другие сити в Лондоне. Я прошу прощения, тут сразу вспомнилось про то, что там происходит на этих островах.
2: Это, да, пожалуйста, да,
3: что сегодня там, да, Ирландия, Уэльс, да, Шотландия и Северная Ирландия там собираются, да, заявить о том, что... Ну, не Ирландия, само собой, угу, там просто присутствует в качестве поддержки. Вот, о том, что они хотят провести референдум о независимости. И в этом смысле знаменитая фраза про англичанку, которая гадит, тут как-то дальше перестает быть насыщенной.

0: пятая, третья, четвертая, пятая сила, а провокация под чужим флагом для того, чтобы создать проблемы и тому же, той же администрации Трампа и многим-многим-многим другим, я думаю, она, невзирая на все эти события на островах, она будет продолжать этим заниматься. И еще, мы как-то игнорируем фактор Китая. Но по некоторым источникам у хуситов существует какое-то, не знаю, негласное соглашение, или гласное, или тайное, или еще какое-то, о том, чтобы Китайская Народная Республика, вернее, частные компании, частные субъекты Китайской Народной Республики поставляли бы соответствующую спутниковую и иную информацию хуситам. И я не исключаю, что это было.
1: Таким образом, получается,
0: как-то
1: что...
0: Как-то я путанно все рассказала, но я надеюсь... Вы меня сейчас понимаете, что эту ситуацию упростить до того, что вот хуситы, извините, что перебила, иранские прокси, и вот действуют по указке Ирана, при том, что Иран заявил, иранское руководство уже заявило, что оно не имеет никакого отношения к ударам по... вот этому нефтепроводу Саудовской Аравии.
1: Здесь сразу несколько вопросов, конечно, возникает, и я, наверное, с последнего начну. Даже если, вернее, не просто без даже, а если Иран не имеет отношения к вот этой военной деятельности хуситов, о которой говорилось давно как о вероятном сценарии...
0: Нет, в основном имеет. И советники иранские, там они даже не скрывают,
1: что они там есть. Ну, я имею в виду, не было прямого указания. Да, вот они же об
0: этом сейчас
1: говорят.
0: Но не было прямого указания, связанного с ударами по территории самой Саудовской Аравии.
1: А, вот о чем хотел спросить. Да, если представить, что Иран вот именно к этой части эскалации прямого отношения не имеет, но при этом говорилось о том, что такой вариант вероятен, что хуситы попробуют и успешно установят контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, получается как бы два уровня разговора. Один уровень локальный, на котором хуситы решают, как вы сказали, свои проблемы, зарабатывают на проливе, открывают калитку, закрывают калитку, кто-то, кто проходит, платит, кто не проходит, тот не проходит. С другой стороны, с точки зрения общей геополитики, мир лишился там какого-то невероятного количества объемов нефти и газа, да, то есть ресурсов, которые проходят через эти проливы. А это удар по всей мировой экономике, вне зависимости от... И тогда получается, что хуситы, локальные проблемы, бог бы с ними. Но кто-то их к этому
0: наускал. А что реально
1: науськал.
0: Проходит? Смотрите, да. Лишается Европа.
1: Да.
0: Китай в свое время, еще до нападения коалиции Эпштейна на Иран, хорошо запасся. Очень. Это не значит, что этих запасов навечно хватит, но, тем не менее, у Китая не подгорает в этом смысле.
1: Ну и Россия.
0: Чуть-чуть подгорает, да. или не чуть-чуть, у Индии. Это правда. Чтобы вы понимали, друзья, зарабатывают и на Армузе, и на Баб-эль-Мандебе вот те самые страховые британские компании, Сити, Глобалисты и траля-ля. Вот. Им это вот прямо бальзам на душу. Честно вам скажу. Я, чтобы вы понимали, какая они там третья сила. Вот. И они-то и будут играть в самые разные игры для того, чтобы с теми же хуситами договариваться о том режиме, который они установят. Вот, те пока... Они и раньше, хуситы, на тех участках, где они могли это сделать и препятствовать прохождению судов, они брали за это плату и им платили. Вот так.
1: Из черной кассы, назовем это так.
0: Да, теперь на этом же фоне Израиль усилил свою дипломатию в направлении Эфиопии, вот, у которой свои дрязги с Сомали. Вот, все это там же, посмотрите. И Израиль поднял вопрос о том, что выход Эфиопии к Красному морю категорически необходим, иначе это, прямо скажем, безобразие, потому что существует в согласии с международным правом, нельзя препятствовать стране, которая не имеет выходов к портам, нельзя препятствовать и создавать ей сложности для товарообмена. Да. Ну, да. Это существует. Тут Израиль опять

0: опирается на международное право, надо сказать. Ну и Эфиопия всякий раз тоже поднимала этот вопрос. Вот как будет эта вся, вот эта вот вся картинка вертеться?
1: Дико интересно. То есть, и вот тут хочется связать и перейти к другой теме, связав все то, что происходит в Бабельмандебском проливе с саммитом БРИКС. Потому что там Иран, потому что там Эфиопия, потому что там Нью-Делийская декларация, потому что там новый глобальный мировой порядок, и там главный, как даже глобалисты утверждают многие сейчас, во всяком случае их издания, новый мировой центр силы. Уже, не новый, но я имею в виду, что
0: Это очень интересно, то, что утверждают глобалисты, я с последнего начну. А глобалистам, конечно, очень важна Индия, которая была инициатором движения неприсоединения, в свое время очень модного и влиятельного, я скажу. Кстати, некоторые страны, имевшие отношение к социалистическому содружеству, как Югославия, например, входили в это движение. И оно было вполне серьезным, и для Индии это был один из инструментов международного.
1: Но это в условиях двухполярного мира. Да?
0: В этих условиях у движения неприсоединения было пространство для маневра, и Индия играла немаловажную роль. Учитывая то, что все-таки основные возможности по ШОС, такой организации, у Китая и у России, то в данном случае у Индии появляется шанс возродить движение неприсоединения. И мне вот представляется, что что-то подобное будет происходить. Воленс, Ноленс, хочет этого Моди или нет. Вот, условно говоря.
1: Моди-то стремится пожать руки Путину и Си.
0: И разумеется. И более того, понятно, что противоречие между Индией и Китаем, поскольку страны это огромные и очень серьезные, прежние противоречия отходят на задний план в нынешних условиях. Поэтому поведение Моди столь приветливое, понятно. Оно и искренне вполне, и он рад был действительно, что оба эти лидера приехали. Для него это, конечно, серьезная и большая честь. Но у него появляется и возможность какое-то новое слово сказать на международной арене. Но вот здесь у меня возникают некоторые сомнения, которые связаны не с Индией, не с ее перспективами, а как раз с ролью Бразилии. Потому что, учитывая то, что происходит, я сейчас вообще перепрыгну на тему, по сути, условно говоря, США, Трампа отводится роль главного в западном полушарии.
1: К чему Трамп вербально стремится.
0: И снижается роль США в восточном полушарии. Вот. Причем именно в, как это, по-разному, Афроевразия, Еврофразия, по-разному, да, такой неустоявшаяся терминология. Вот. Но, как я понимаю, именно Китай, Индия и Россия, им примкнувший к ним Иран, который явно совершенно показал возможности свои, которые выше просто региональной державы с 92 миллионами населения. То есть он занимает такую геостратегическую позицию, что стал ключом и замковым камнем в этой евроафразийской системе. Вот что интересно. Поэтому у Ирана особая геостратегическая роль, в том числе связанная с континентальными коммуникациями. А сейчас Соединенные Штаты, наложив такие жесткие санкции на Иран, они подстегивают упомянутые мною державы развивать континентальные коммуникации, и они строятся. В том числе сам Иран, не дожидаясь, когда будет создан этот 3ПП на территории Армении, уже строит эти самые тоннели, пробивает иранская компания, вот, в том числе для того, чтобы диверсифицировать все эти маршруты север-юг и иметь возможность через Армению и Грузию выхода к Черному морю, отсюда интересное заявление властей Грузии, которое последовало за заявлением МИДа Китая о том, что им по барабану эти санкции американские в отношении Ирана. И тут же почему-то то же самое заявила Грузия. Вот я просто объясняю. Поэтому США сами подстегивают развитие континентальных коммуникаций. Это очень интересно, если вспомнить Маккиндера, я имею в виду географическая ось истории его работа, да, и он, где он разделяет державы на талассократию и телурократию. Талассократия — это власть властей моря. Вот возьмите, там Британская империя, да, теперь США — это власть властей моря. Угу. Ну, условно, мы понимаем, да.
1: Морские державы.
0: У США,
1: да,
0: на самом деле, может быть, и своя телурократия, соответственно, в восточном полушарии, они тоже будут развивать эти коммуникации. Так вот, где-то перегрета эта морская составляющая, и маятник пошел в сторону телурократии, то есть власть властей континентальных.
1: Земли.
0: Да, и это выгодно Китаю, который с точки зрения морской, конечно, не очень удобное положение занимает. Тут важно, значит, если Китаю там перекрывают Малакский пролив, Тайваньский пролив и так далее. Ну, то есть вот эта зависимость от этих морских калиток для Китая очень высока, и поэтому развитие наземных коммуникаций и севморпути, хотя это морской путь, понятно, да, вот для Китая важно для того, чтобы тоже диверсифицировать свои возможности.
1: А нет у вас, вот, может быть, было ощущение, что Китай, Индия, Россия, где-то Иран, где-то Эфиопия, ну, не знаю, как насчет Бразилии, ну, вот во всяком случае, вышеупомянутые страны, что такой сценарий развития событий был заложен в сценарии развития БРИКС. То есть то, что мы сейчас имеем в связи с развитием БРИКС, подразумевал вариант такого конфликта на Ближнем Востоке. Ну, потому что все эти коммуникации начали строиться до того, как горячая фаза конфликта случилась.
0: Ну, знаете, вследствие того, не значит,
1: можно
0: по причине того.
1: Ну, конечно.
0: Ну, естественно,
1: что геостратегически
0: допустимо.
1: Просчитали эту ситуацию.
0: Допустимо, я думаю. Но мне почему так не кажется, и я так немножечко скептически к вашему предположению отношусь, потому что изначально, если вспомнить идею БРИКС, то это, в общем, британская идея. Вот.
1: Повисла пауза.
0: Нет, ну это так. Ну, народ, просто покопайтесь в интернете, и вы поймете, что это так. Вот. Я не говорю о том, что британцы там прям сидят по самые уши. Нет, я не это имею в виду совершенно. Вот. Но дело в том, что мы уже сейчас видим обострение конфликта Лондон-Вашингтон, да, и вот он. Трамп-то поддерживает эти инициативы, да, распада Великобритании на Мелкобританию, да, да, поддерживает.
1: Да, Ирландию поддержал.
0: Я о том и говорю. Говорит, что Ирландия должна быть
1: единой,
0: целостной.
1: Да.
0: Вот. Вот, собственно, вам и вся картинка, да. Вот. И понятно, что где-то для британцев, для тех, кто с этой стороны замысливал этот проект, а это так и было. Это не значит, что у них эту идею не отняли, и, да, и дальше все развивалось само по себе. Но, тем не менее, какая-то там частица, вот как бы это сказать, этого алгоритма британского-то, в общем, сохраняется. Именно поэтому я выразила сомнение относительно того, что активным членом БРИКС останется Бразилия. Я не говорю, что она выйдет из БРИКС. Но вот это первое «Б» может как-то так превратиться в РИКС.
1: Да. Ну, тогда, а может быть, просто Британия, как это у Джека Лондона было, слишком большой кусок закваски? Может быть, она просто сама не смогла это все проживать?
0: А это вопрос не, как бы это сказать, не национальных британских властей, а глобалистских. Вот этого километра квадрата, условно, конечно, я все упрощенно сейчас говорю, которому вообще глубоко, извините за выражение, плевать на ту самую Мелкобританию. Вот, потому что то, что там происходит, и то, с чем сталкивается народ, это ужас-ужас. Уже.
1: Так, мы с удовольствием на эту тему так, поговорим, но
0: кто-то
1: уже
0: даже
1: после
0: написал,
1: новостей.
0: Что там давайте там ваше то самое, а у вас будет Великопакистане.
1: После новостей продолжим. Кринель Александр Геворгян в студии Радио Спутник. Оставайтесь с нами.
2: Прямой эфир с Кринель Геворгян. Знать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях: скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Центр» улучшили позиции по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР и Днепропетровской области. По данным Минобороны, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 460 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Житель Крыма арестован за публичное оправдание терроризма и поддержку украинского националистического батальона «Азов», который признан в Российской Федерации террористической организацией и запрещен. По данным Крымского управления ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Решением суда он заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Высшее образование в России нужно перестроить из-за стремительного развития искусственного интеллекта. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, нейросети должны рассматриваться как инфраструктура, на которой и будут базироваться все образовательные процессы. Фальков также отметил, что более 70% исследовательских и студенческих работ на всех уровнях образования к 2030 году будут создаваться с помощью цифровых ассистентов. Киев получит 841 миллион долларов от Всемирного банка под гарантией правительства Канады. По словам украинского премьер-министра Сергея Корецкого, средства будут направлены на возмещение бюджетных расходов на выплату пенсий. Политик назвал эти деньги очень важной своевременной поддержкой в условиях дефицита украинского бюджета и разбалансирования государственных финансов. Ранее на Украине сообщали, что предстоящая зима может стать сложнее прошлой, поэтому правительство вводит режим жесткой экономии бюджетных средств, не закрепленных за военными нуждами. Более 85 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома после эскалации конфликта с начала июля. По данным Международной организации по миграции, ситуация обостряется с каждым часом, а дороги становятся все менее доступными из-за продолжающихся боевых действий, а перебои со связью в пострадавших районах сохраняются, что затрудняет доступ к людям и оценку их потребностей. Напомню, хуситы с июля почти ежедневно обстреливают юг Саудовской Аравии. В Москве видят угрозы существенной эскалации обстановки в Йемене, указав на необходимость стабилизировать ситуацию в этой стране. Курьер, администратор социальных сетей, SMM-менеджеры, специалист по нейросетям стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для студентов в России. По данным аналитиков, так в Улан-Удэ ищут курьера на велосипеде с окладом до 160 тысяч рублей. Администратору социальных сетей в Новосибирске обещают зарплату до 155 тысяч рублей. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: 14.33. Продолжаем прямой эфир с Кариной Александровной Геворгян на волнах радио «Спутник». И начиная вторую часть нашего эфира, нашей программы...
0: Нашего марлезонского балета.
1: Нашего марлезонского, да. Хотя он, может, уже и не марлезонский, да, совсем.
0: Да.
1: Хотя там он у них, да, как-то балет заканчивается. Хотелось бы вернуться к Ирану в связи с очень такими боевыми высказываниями лидера Ирана Масуда Пезешкиана, который в том числе, я просто сейчас объясню вопрос, как так интерпретирую, призвал воевать США с иранской армией, а не с мирным населением. Чем дальше вот в этот лес этого конфликта, тем жестче высказывания Ирана, они становятся более агрессивными, они становятся уже не такими, приходите, мы тогда вот, мы дадим вам отпор, мы никого не боимся и так далее. А теперь Иран говорит, иди сюда, ну то есть уже вот так, просто прям вот, вот это так выглядит, мы будем решать, мы готовы, нет, ты иди. Ну то есть высказывания становятся все более жесткими, я бы сказал, такими диктующими, то есть Иран говорит, мы не то что вас не боимся, мы, нам мало того, что мы сейчас делаем, мы еще будем, и мы, то есть позиция становится такой наступательной, агрессивно-наступательной в риторическом вот,
0: значит,
1: вербальном поле.
0: Иранцы в лице достаточно авторитетных людей уже заявляют, что ядерное оружие нужно будет 24 часа, только пусть фетву отменят. А при этом господин Нетаньяху крутит... Уже, да, и на это, очень интересно, Трамп сказал, что если бы у них было ядерное оружие, то мы бы сказали, да, господа, давайте как-то договариваться. Значит, тут Нетаньяху крутят всю ту же, да-да, Трамп это сказал. Вот. А Нетаньяху теперь крутят не ядерную тему, что через 2 недели, потому что иранцы, ну, все, просто этот козырь у него из рук вынули. Он с 80-х годов это все, шарманку эту крутил, что через 2 недели у них будет ядерное оружие. Вот при том, что у иранцев не было носителей тогда. Ну, это ладно. А как они бомбу бы доставили? Самолетов соответствующих нет. И это самое... В общем, ладно. А, но теперь Нетаньяху продолжает крутить то, на что он поймал Трампа, что только ткни, режим рассыплется. Значит, в самом Иране своя драматургия, потому что Пезешкиан, он реформатор, он из стана реформаторов, Рухани, там, Джавад Зариф и так далее. Их в Иране всякие патриоты, не говорю турбопатриоты, ругают почем зря в парламенте. То есть картинка, что в Иране все строем ходят, да, в общем-то, совсем не соответствует действительности. Вот, и явно совершенно Пезешкиан этим заявлением хочет добиться симпатии мирного населения, потому что его рейтинг падает все-таки. Ибо даже те, кто его поддерживал, понимают, что ситуация такова, что сейчас на кону стоит все. Или пан, или пропал, да, то есть у Ирана появляется возможность как минимум все-таки серьезно зарабатывать. И надо сказать, что на экспорте нефти отмечено, что, в общем, ну, для, конечно, это не спасает такую большую страну, но и тоже цифры немалые за эти последние годы, вот месяцы, которые прошли. Все-таки иранская нефть поступала по разным каналам своим заказчикам. Вот. А он пытается внутри как бы вот повысить свой рейтинг и симпатии к себе, потому что, да, но все это более-менее понятно. Но теперь после этого заявления как-то Трамп, это самое, у которого своих проблем хватает, включая Канаду, да, у него же почти такая холодная война с Канадой сейчас идет. А ему есть чем заняться, у него выборы на носу, иранцы все очень так красиво рассчитывают. Вот, плюс ко всему, ему очень хочется, как я понимаю, там свои проценты получать, в том числе и из Армуза, из Баб-эль-Мандеба. Вот, и в этом смысле он не случайно Оману пригрозил бомбовыми ударами, непонятно за что. Вот. То есть он тоже хочет там... И, может быть, ему даже что-то достанется. Потому что иранцы скажут, едь отсюда, вот, получите там свою долю, потому что у вас Диего Гарсия, база в Индийском океане. Ладно уж, получите. Вот. Но больше не суйтесь. Вот. И не мешайте тут.
1: Получается просто парадоксальная картина. Пока не было этого заявления Трампа. Трамп перед этим, ну, при этом говорил... Вот у вас нет ядерного оружия, и мы не дадим вам его получить, будем вас бомбить. Теперь он говорит, а вот если у вас есть ядерное оружие, то мы вас не будем бомбить.
0: Да, конечно. Теперь он, значит, ну для того, чтобы как-то смягчить вот то свое заявление, не, ну вполне логично. Он говорит, слушайте, иранцы, а что? Ну это на публику он работает. Давайте мы вам будем обогащенный уран поставлять. Стоп.
1: Ну приехали, да.
0: Как это так? Ты сам-то у России покупаешь. Так иранцы уже на это, на эти грабли наступали, потому что ты же отменил СВПД, да? Угу. Иранцы сказали, да погодите, мы России валютой за это дело платим. Вы отменили это дело, у нас нету или не будет валюты. И нам чего, блоки, что ли, останавливают? Вы совсем с ума сошли, с глузду съехали? Вот, и стали обогащать уран. Это был их аргумент достаточно трезвый, между прочим.
1: Логично,
0: ну,
1: да,
0: понятно,
1: все.
0: Что и лукавства в этом было немало, да? Вот, поэтому они центрифуги не останавливали, обогащали и прочее. Вот, а дальше сказали, обогащали и будем обогащать. А дальше я все время задаю вопрос. Байден покупал тяжелую воду у иранцев. Ну, это же сопутствующая это часть этой... системы, да,
1: для реактора.
0: Мирного атома, да, в Иране. А сейчас покупает, а у кого Соединенные Штаты покупают? А вот это у меня большой вопрос. Почему-то молчание полное по этому вопросу. Поэтому вот, понимаете, одно дело, как моя дочь говорит, сказал-мазал, понимаете, а другое дело реальная ситуация.
1: Таким образом, мы получаем такую странную ситуацию, при которой Трампа все устраивает из того, что происходит сейчас, в данный момент. Уж коль скоро он отказал Саудовской Аравии, кому или Эмиратам, по поддержке
0: Саудовской Аравии, да.
1: Отказал в поддержке в конфликте с хуситами, сказав, что нет. Вот. И с Ираном он вроде как теперь даже готов о чем-то разговаривать, но к статус-кво достигнут, Баб-эль-Мандебский пролив не функционирует, то есть бесконтролен, с точки, ну, я имею в виду относительно США бесконтролен, про Армуз и говорить нечего. И как бы все, а я пошел Канадой заниматься.
0: Не, ну время от времени, это же не дружба, вы понимаете, ну, время от времени они друг друга там... А, извините, друг друга какашками бросаются, да, то есть то ударят по одному, да, судну, то по-другому и так далее. То там кажется, что вот уже будет эскалация, причем интересно, что на эскалацию как раз идут иранцы в этой ситуации больше. Но и они вовремя притормаживают и так далее. То есть, ну, все, понимаете.
1: А не-то нехто что делать.
0: А
1: что делать Нетаньяху в этой ситуации?
0: А вот смотрите, сколько времени уже ни Израиль не бьет по Ирану, ни Иран не бьет по Израилю. Это не значит, что они там великие друзья. Да, я не договорила, что, сказав про Нетаньяху и про его шарманку, что он все время говорит, что вот чуть-чуть ткни, режим вот прямо вот он падет. Здрасте, приехали. Он и раньше это говорил, он на это Трампа ловил, да? И это был главный аргумент.
1: Вы же
0: сейчас
1: пробовали.
0: Народ выйдет, да, и все снесет.
1: Всех убили.
0: Он сейчас опять это говорит, что еще чуть-чуть поднажать, и все дело падет. Я думаю, что для иранцев, у которых нет общей границы с Израилем, сейчас важно ослабить позиции Израиля вблизи своих границ. А это Ирак и постсоветский Азербайджан, где есть израильские объекты, мягко говоря, несмотря на то, что вот Алиев даже в суд подал на «Нью-Йорк Таймс» и «CNN» за то, что они опубликовали данные о том, что есть израильские базы на территории постсоветского Азербайджана. Ну,
1: а с экономической точки зрения, каково в данный момент Израилю в первую очередь? Я имею в виду с точки зрения поставок нефти, газа и всего остального. Все же это дорожает, так или иначе, все же это подконтрольно.
0: Ну, что касается газа, то Израиль сам поставляет газ, между прочим, Египту. Вот так что с газом,
1: скажем,
0: может, и не
1: порядке.
0: Так все плохо. А вот что касается нефти, то 60% обеспечивает нефтепровод Баку-Джейхан. Вот, поэтому я как-то слабо пока верю в драку реальную между Турцией и Израилем. И Турция на этом зарабатывает, Азербайджан, естественно, зарабатывает. Это азербайджанская нефть.
1: Но поползновения были такой драки.
0: Вот понимаете, если кто-то, пока неизвестно кто, создаст проблемы этому нефтепроводу, вот тогда можно о чем-то говорить. Но пока, как мне представляется, у Израиля таких проблем нет. Потому что... Ну, уже де-факто порт Эйлат, да, там на Красном море, он не работает. Он обанкрочен, он не работает. Вот. А вот то, что Израиль укрепляет свои позиции в Восточном Средиземноморье своим договором с Грецией и Кипром, это факт.
1: А это тот самый шельф, про который говорили?
0: Ну, конечно.
1: Левиафан?
0: А Турции это очень больно, потому что... И Эрдогана там нет, и он настаивает, чтобы его включили. Может быть, я не исключаю, что у него будет возможность договориться. Поэтому пока он ждет и хочет договориться. Поэтому он там называет Нетаньяху Гитлером, а Нетаньяху его называет Гитлером.
1: Но при этом статус-кво не меняется. Вот, да.
0: Кто так обзывается, тот сам так называется. Да.
1: Понятно. А, тогда... Еще там еще одна страна, которая там присутствует, ну, в каком-то смысле ее квазигосударством теперь называют, я Сирию имею в виду. Да и я так понимаю, что не она одна страдает от повышения цен на энергоносители. Я уж про Европу молчу в этом смысле. Получается, что есть стороны в этом конфликте, чем дальше вот я слушаю у вас, ощущение, что есть те стороны, у которых все есть, и они готовы хоть обзываться, хоть все что угодно делать, но выстраивать свои отношения.
0: Ой, Александр, вот дайте я признаюсь, я не знаю. Мне кажется, что в Сирии какая-то проблема с НПЗ,
1: а не
0: с самой нефтью должна быть. Но я могу ошибаться, поэтому, к сожалению, честно и ответственно ответить на этот вопрос я не могу, извините за тавтологию. Вот. Потому что там как раз дефицит-то дизеля и бензина. Вот. Видимо, как-то поставки с НПЗ не осуществляют.
1: Мне просто хочется, Карина Александровна, вот всякий раз, когда мне...
0: Да, кстати, бунтуют те христиане и алавиты, сидят тихо, то есть бунтуют как раз лояльная Ашара часть общества, да.
1: Мне все время хочется найти мегаинтересантов вот в разговоре с вами, вот этой ситуации, тех, кто контролирует ее, то есть тех, кто сидит на этом высоком холме и холмах.
0: Это конспирология называется.
1: Ну, хотя бы просто понять, как вот эта ситуация, как она разыгрывается. Ее же кто-то разыгрывает, она же не стихийно развивается.
0: Там много субъектов, вы поймите.
1: Ну, да.
0: И они то, вот это как химический процесс.
1: Такие многосторонние шахматы.
0: Да, они то объединяются, то воюют друг с другом, понимаете? А там вот идет такой вот химический процесс образования новых сущностей, распада сущностей и так далее. То курды были против Ашара, а сейчас там идут какие-то... Это не единственный пример во всем макрорегионе Ближнего и Среднего Востока, я это хочу сказать. Ну просто даже на этом примере. Это все временные союзы. Потому что динамика-то общемировой турбулентности повышается. И если был у нас доминант, да, после распада Советского Союза, то сейчас понятно, что ну, он едет с ярмарки, этот доминант. Понятно, что чего хотят от этого доминанта с его мощью все-таки США как государство, территория, со всем своим комплексом. Это очень серьезно, да, это... Не абы что. Вот. Ну, понятно, что мне с самого начала было понятно, что глобалисты хотели бы эту мощь использовать как частную военную кампанию для контроля над коммуникациями во всем мире и прежде всего в Восточном полушарии. Это понятно. И понятно, что Трамп этого не хотел. Он сказал, кого рожна, я с вами должен тут делиться, все мне мое, понимаете? Вот. Не получается. Ни у тех не получается толком, ни у этих не получается. И динамика турбулентности нарастает. А в этих условиях начинаются, как бы это сказать, поминки непослушания. Знаете, есть праздник непослушания. То есть хороним старый мировой порядок, да, вот старую систему взаимодействия. А новая, ну вот все это промежуточный переходный период.
1: Ну вот, если, может быть, чуть, простите за такую формулировку, можно ли здесь вообще так проще это объяснить? Вот выдвигает Иран условия США. Угу. Вот Иран, как мы уже сказали, призывает США, то есть иду на вы, воюете с нашей армией, а не с мирным населением. То есть ведет себя вполне себе жестко.
0: Да, они, кстати, объявили как бы такую гражданскую мобилизацию.
1: США-то, то есть мы понимаем, что для США они неприемлемы, США их, наверное, не примет. А значит, ситуация патовая, Ормузский пролив закрыт, и в ближайшее время, как это говорили раньше, да, пива нет и не будет. Ну, то есть нефти нет и не будет. И все, и оно из него не выйдет, из этого пролива. И США это вроде как устраивает сейчас, судя по словам Трампа. И Иран это устраивает, потому что он контролирует эту область. То есть ситуация каким-то образом замораживается вот уже в новом, вот таком вот в такой новой реальности.
0: Ненадолго. А не может быть заморожен просто.
1: Не удалось мне.
0: Понимаете, это все вот днями происходит. И все время эта вот бедная лодка, того и гляди, перевернется, да, она вот так вот качается страшно на этих высоких волнах, да. Вот, стабильности нет, да. Понимаете, цитирую из другого советского фильма, известного, да. Вот, или как мне понравился один автор западный, как раз написал, это постструктуралистская неопределенность, он назвал это.
1: В смысле, старой структуры нет, а новой не возникла?
0: Конечно, да.
1: Имею в виду это. А, сразу хочется спросить, ну кто-то же ее разрушил? Вот прям у меня сразу вопрос. Кому-то же надо было ее разрушить, эту структуру.
0: Да
1: и
0: нет,
1: ввергнуть эту ситуацию.
0: Это объективные процессы.
1: А, просто.
0: А когда объективные процессы становятся понятными активным и субъектным людям, тем более обладающим доступ к рычагам власти, они начинают этим пользоваться. Поэтому, опять же, тут тавтология. Поэтому совершенно понятно сейчас, что идет. Борьба за реальные активы. У нас же виртуальность была, и финансовая система, 90% этих долларов ничем же не были обеспечены. Вот. Одно только доверие. Все строилось на доверии. Но сейчас эта система-то летит в тартарары, причем всем невыгодно, чтобы она летела стремительно. Вот.
1: А теперь вам нефть перекрыли, и вы вспомнили, что она... Как же Путин говорил, да, бумажками будете топить, да?
0: Ну, конечно, ну, да. Или за дровами в Сибирь ходить, да.
1: Да. Ну и, наконец, поскольку это уже слова руководителя пресс-службы нашего президента Дмитрия Пескова о риске мегаэскалации в районе Бабуль-Мандебского пролива, я сейчас с дипломатического языка, если перевести на обычный вопрос... О какой мегаэскалации говорит Дмитрий Песков? Раз. И второе, а Россия в этой ситуации, поскольку Пезешкян все-таки был на саммите БРИКС, а не в Вашингтоне, и не в Тель-Авиве, и не в Лондоне, значит, какое место вот в этой конфигурации занимает на сегодня Россия?
0: Я отошлю вас к заявлению Ушакова относительно того, что переговоры, связанные с Украиной, могут пройти в Абу-Даби, и наследный принц уже подтвердил, что они готовы принять эти переговоры. У нас хорошие отношения со всеми странами Аравийского полуострова, это правда. Вот. Но тут, я не знаю, можно трактовать эти слова Пескова как то, что, ребята, понимаете, что мы лучший арбитр в этой ситуации.
1: А, вот арбитр, ключевое слово.
0: Мы, конечно, правда, лучший арбитр в этой ситуации. И мы можем выступить этим арбитром для того, чтобы, в общем-то, вы же... Я трактую это так. Это не столько, с моей точки зрения, мегаэскалация, сколько, ребята, пока частично как-то удается все-таки контролировать эти процессы, пусть и очень опасные. Но в любой момент эта ситуация может сорваться в штопор, и тогда не пойми, что будет. Давайте как-то это не допустим.
1: Я думаю, мы готовы быть арбитром.
0: Да, да. В данном случае, мне кажется, может, он этого не имел в виду, может, это я так хочу прочесть, да, его намеки. Вот. Но вот мне так представляется. И действительно, в реальности мы очень удобный арбитр.
1: У нас 30 секунд осталось. Я вот сказал, то мне самому нравится метафора про шахматы, в которых 18 цветов. Я только понял, что я никогда не смог быть востоковедом. Потому что играть в шахматы с 18 цветами, я не понимаю. Правда, как в этой ситуации, которая вечно находится в ситуации неопределенности, понять, кто в какой последовательности ходит?
0: Нет, понимаете, вот если строго.
1: Да.
0: За одним столом. Вот там разные столы играют в шахматы, за другим в покер, там кто-то в бридж, кто-то в го.
1: В нарды, да.
0: Да, и так далее. Все играют в какие-то разные игры. Вот, поэтому... А потом начинается перетасовка, да, участников соревнований. Вот, получается совсем ерунда. Но тенденции, они были объективными.
1: Спасибо большое, Карина Александровна. Я вспомнил, попьем чай и пересаживаемся, как было у Льюиса Кэрролла. Да? Спасибо огромное. Это был прямой эфир с Кариной Геворгян. Оставайтесь на радио «Спутник». Ну, а мы скоро продолжим.
2: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

0: Страна героев. Алексей Шутов. Гвардии майор Алексей Шутов, начальник медицинской службы 98-й гвардейской воздушно-десантной свирской краснознаменной ордена Кутузова второй степени дивизии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Этот человек спас много жизней и заслужил огромный авторитет среди товарищей. В первые же дни спецоперации воздушно-десантное соединение, в котором проходит службу гвардии майор, оказалось в окружении. За первые сутки тяжелейших боев начальник медслужбы организовал эвакуацию в тыл с помощью вертолетов санитарной авиации более 100 раненых военнослужащих и сослуживцев, и бойцов соседей. Воинских подразделений. Всем им была оказана своевременная и профессиональная медицинская помощь. В один из дней передовые российские соединения наткнулись на укрепленные позиции непримиримых украинских радикалов. Наши воины понесли потери. Военные медики под руководством Алексея Шутова оказывали им оперативную помощь, несмотря на массированные обстрелы. Начальник медицинской службы лично возглавил группу и организовал вынос контуженных и раненых с поля боя. Бойцов спасали прямо на дороге, а потом успешно вывезли их санитарным авиатранспортом. Страна героев.
1: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В эфире «Радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Финляндия рассмотрит участие в учениях в рамках инициативы по ядерному сдерживанию. На Камчатке рассказали о задачах по развитию края на ближайшие 10 лет. Теперь подробнее. Подразделения российской группировки войск «Север» освободили населенный пункт Шевченково в Харьковской области. По данным Минобороны, бойцы группировки также продолжили поражать живую силу и технику противника в Сумской области. В результате украинские формирования за сутки потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортеры М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев встретился в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также ситуацию в Энергодаре. Кроме того, глава госкорпорации обратил внимание руководителя агентства к ударам ВСУ по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской станции. В свою очередь, Гросси заявил, что готов проработать вариант оказания содействия со стороны МАГАТЭ в доставке этого топлива на ЗАЭС. Более 116 тысяч наблюдателей на участках было подготовлено системой общественных палат к предстоящим выборам в Госдуму. В Координационном совете подчеркнули, что системой общественного контроля будет охвачен каждый избирательный участок, работающий в дни голосования. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Президент страны Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием. Финляндия в рамках присоединения к инициативе Франции по ядерному сдерживанию рассмотрит вопрос об участии в планировании и учениях. Об этом заявил президент республики Александр Стуб. Напомню, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что страна вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. К инициативе, помимо Финляндии, также присоединились 9 европейских стран. Новое уголовное дело по статье о шпионаже заведено против агента Киева, готовившего подрыв автомобиля новгородского ветерана спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по региону. По версии следствия, в 24-м году проживающий в Великом Новгороде гражданин Украины поджег автомобиль новгородского активиста, который занимается отправкой гуманитарной помощи в зону спецоперации. Также он поджег автомобиль супруги участника СВО, а в прошлом году приобрел самодельное взрывное устройство для совершения взрыва автомобиля. Или ветераны СВО. По решению суда с момента задержания обвиняемый заключен под стражу. Власти Камчатского края в ближайшие 10 лет в рамках реализации стратегии развития Дальнего Востока и Арктики должны создавать условия для комфортной жизни и учебы в регионе, обеспечивать транспортную доступность края и развивать экономику. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов. Он добавил также, что необходимо развивать благоустройство городов и создание таких условий, чтобы добиваться того, чтобы самые лучшие выпускники школ и вузов региона оставались в крае. Все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Микрофон ведущий Денис Воробьев, Лисо Хабалова. Лисо, большой тебе привет.
3: Привет, и у нас всем здравствуйте.
2: Потрясающий гость в нашей студии сегодня, которому мы всегда здесь рады, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев. Здравствуйте.
4: Добрый день, дорогие друзья.
2: Ох, что ж, тем у нас огромнейшее множество. Я думаю, мы все успеем сегодня
3: благо
2: обсудить.
3: Благо у нас есть на это час.
2: Да, это прекрасно. И первое, с чего начнем, Романовы «Преданность и предательство». Уже в кино с 24 сентября, если я не ошибаюсь. И сразу такой вопрос, если позволите. Призываем смотреть всех. Это я к чему? Сейчас объясню свой вопрос. Вы в интервью коллегам-журналистам говорили, что вы переосмыслили роль Распутина? С какими знаниями пришли к этой роли и с каким пониманием вышли после съемок? Так вот, для понимания этой картины, для ее осмысления зрителю, да, вот каким нужно быть, насколько подготовленным к ней? Или наоборот, это действительно история, которую должны посмотреть все?
4: Благодарю. Действительно, должны посмотреть все и чувствовать свою причастность к нашей российской истории. Дело в том, что в 2017 году, спустя 100 лет, наш историк, сценарист Козлов Сергей Сергеевич получил данные английской разведки СИС спустя 100 лет, перевел их и обнаружил совершенно новое понимание и осмысление того, что с нами происходило в начале прошлого века. Здесь открывается судьба дома Юсуповых. Это Феликс, который был отправлен учиться в Англию, к которому приставлен английский агент Райнер. Феликс пишет маме, что я встретил невероятного друга. Таких друзей я никогда не встречал. Мама, я невероятно счастлив. Через какое-то время он пишет, можно мы с его друзьями вместе приедем в Петербург. Они приехали, значит, глава английской разведки Хор. Их было 5 человек. Они, собственно, и утвердили штаб английской разведки в Петербурге. Дом Юсуповых мечтал занять престол императорский, поэтому для этого, как оппозиционеры, все для этого делали. Англичане в инструкции, как провести революцию в России, указали на личности, которые могут омрачить личность самого царя. Императора Николая II. Они принялись за членов семьи, друзей, подруг Елизаветы Федоровны, и самый интересный, привлекательный был приближенный к царской семье, это был Григорий Ефимович Распутин. Мы знаем о нем с точки зрения только революционеров, оппозиционеров. Они переписали историю, они очернили умышленно, основываясь даже на тех приближенных, которые были в царской семье. Дело в том, что Григория Ефимовича, он был ходоком, и из Тюменской области, села Покровское, он пешком ходил в Киево-Печерскую лавру, пуповину православия русского, то место, где князь Владимир крестил Русь, он ходил не один раз в Киево-Печерскую лавру, получая благословение. Он доходил и на Афон. То есть, когда я начинал подготовку к этой роли, я начал себя спрашивать о походке этого человека, потому что мнения о походке довольно разнились. И мне посчастливилось. Клиника, которая помогает мне ставить медицинские диагнозы моим персонажам. Mm-hmm. Почему? Потому что категорически нельзя играть полностью здорового человека. У нас у каждого есть своя медицинская карта с самого детства. И наше внутреннее здоровье имеет влияние на наше внешнее проявление и внешность. Клиника познакомила меня с нетрадиционным направлением медицины, это целители. И она сказала, что она ставит диагноз по тому, как человек заходит в кабинет, присаживается, по цвету кожи лица. Она mm-hmm. определяет самочувствие внутренних органов по походки, по скелету, по плечам. Ну, то есть, это все говорит ей о каком-либо состоянии человека. Это невероятное счастье. Также мне повезло в самом начале своего пути приближения к Григорию Ефимовичу. Я посетил его квартиру на Гороховой улице на 2-м этаже, и там встретил 2 историков исторических наук, Курочкина и Кукурузова. Они написали, они 25 лет прослужили верно дому Юсуповых, но в какой-то момент чувство несправедливости по отношению к Распутину их возмутило. То есть это некое предательство перед семьей Юсуповых вообще начинать думать о Распутине. А я вам скажу, когда я сам пришел во дворец к Юсупову и попросил проводить меня в подвал, где происходило убийство Распутина, mm-hmm. то сотрудник музея начинала сразу меня максимально отговаривать. Зачем вы на это тратите время? Зачем вы вообще все это пересмысливаете? Это необразованный сибирский мужик, ничего не стоящий вообще для никакого изучения. Вы просто попросту тратите. Я такую преграду встретил не от нее, ее, но еще и от других сотрудниц. В итоге меня провели, я получил огромную пользу от посещения, от понимания, как он полз, по каким лестницам, в какие двери, где он искал выход, как он выбегал во двор. Ну и я почувствовал. Вы понимаете, первое впечатление. Я только спустился в подвал, и там уже находится восковая фигура Распутина. Вы понимаете, какая пошлость веет от этой восковой куклы? Это какой-то меркантильный, хитренький, ищущий выгоду мужик, неотесанный. Но, понимаете, скульптуру нужно было чуть больше уделить внимания для изучения его скелета. Но не было у него богатырских плечей. Ну, не было.
2: Сложный образ сформировался сегодня в большинстве своем.
4: Сложно, но это большое удовольствие иметь такую поддержку. То есть Григорий Ефимович был верующим человеком. Угу. Он каждый день свой посвящал любви к Богу. В православии говорится о том, что Бог всегда на первом месте, семья на втором и так далее, и так далее. Звучит такая духовная мудрость: если Бог на своем месте, то все остальное будет тоже на своем месте. Григорий Ефимович за свою жизнь написал несколько книг, и все они о познании любви к Богу. Ну, то есть вот у меня дома теперь книга «Вериги любви» и «Житие опытного странника». Писала Вырубова. Ее

это такая любовь, которая, как мы видим, на протяжении жизни Григорий Ефимович из паломнических таких походов возвращался, и семья жила, и жена, и трое детей были, так сказать, в семейном положении. Это не говорило о том, что он уходил от семьи, да, семья его продолжала ждать. Он шел за духовным подвигом. И таким образом я смотрел интервью советского времени пожилого человека, который рассказывал о своем дедушке, который был современником Распутина. Он говорил, в селе Покровском многие лечили друг друга. Мы, говорит, только об этих своих способностях узнали, когда прокладывали железную дорогу, и поток людей пошел. Только тогда мы стали понимать, что у нас есть какие-то способности. А моя профессионал из клиники сказала, что таких людей очень много в человечестве, они до сих пор есть. Это у этих людей от ладоней идет очень большой жар. С этими людьми жарко спать. Эти люди, когда обнимают, где их ладони, становится жарко. Такие люди, как Григорий Ефимович, при своем невероятном желании оказать помощь, исцелить, помочь, энергия от ладоней еще больше усиливалась, и жар был настолько таким, что мне пояснили, как современное направление в медицине – теплотерапия. То есть в то время очень часто были болевые ощущения от мышечных спазм, от суставных болей, а тепло – это то лечение, необходимое для успокоения и хорошего самочувствия. Это так и происходило. Единственное, я не берусь, естественно, оправдывать никаких чудес, которые Григорий Ефимович на себя возлагал, принимал и совершал, не сам, а призывая Господа Бога. С царевичем Алексеем он его даже не трогал, никаким образом не сотрясал. Он стоял или у ног у кровати, или на коленях у него посреди кровати. То есть это была жаркая молитва, умоление такой силы. Господи, если ты, я живу, я дышу тобой, если ты со мной. И это такой силы молитва, в которой призывается таким образом Господь, что исцеление само собой начинает происходить. Не может земля выдержать без духовности. А когда сильная духовность приходит, она меняет все. Вообще современники начала прошлого века Распутина говорили о том, что появление в Петербурге Распутина, искренне верующего человека, задавало такой раздражитель. А ныне священнослужители соответствуют такому духовному подвигу, такому уровню духовно богатой жизни из паломнических походов, из личных. Ведь в этих походах иногда Распутин возлагал на себя обет не прикасаться к телу. Полгода нельзя касаться тела. Вот такой подвиг. И он, совершая его, он вывел какую-то невероятную пользу из этого обеда. Ну, после этого, понимаете, открывается пророческий. Дочь Распутина, Марфа, говорила о том, что папа практически каждый день говорил людям, что их ждет. Если видел, если знал. И говорит, иногда, говорит, в толпе подойдет, говорит, к человеку неожиданно, говорит, будь аккуратен, осторожен, там тебя ждет то и это. И он его знать не знал, откуда он что. Вы понимаете, он видел уже опасность и предупреждал человека, потому что Господь ему шептал в борьбе с тем антихристом, который среди нас живет. Григорий Ефимович – человек, который хотел стать монахом, настолько сильна любовь к Богу, и уже, собственно, так сказать, окормлялся в монастыре, куда приехали дочери Черногории, дочери царя Черногории, которые были в переписке.

0: переписки с настоятелем монастыря. И у них возникли какие-то болевые ощущения. Настоятель предложил помощь от послушника Григория. Тот пришел, помолился, так сказать, излечил. И они поняли ощущение чуда, что да, действительно, а что вы можете? Он говорит, я все могу. Он говорит, а вы можете мальчика вылечить? Он говорит, ну, если Господь благословит, конечно, я это сделаю. Они написали Елизавете Федоровне. Елизавета Федоровна сказала, конечно, привозите Григория сюда. Он когда, как только он приехал, он пошел к мальчику, и у мальчика остановилась кровь. В эти секунды первые его нахождения в царском селе, ну, все обомлели. Ну, как это? Ну, то есть, понятно, вся медицина стала говорить против. Он шарлатан, он что-то колдует. Не надо их, это не официально, это не подтверждено никакой наукой. Не надо доверять. Но в то же время это же происходит, это же произошло. Что, кто прав? Здесь очень сильно выступил священник, который много лет служил семье Романовых, Элеодор, по-моему, верой и правдой. Ну и, конечно, возмутился, потому что Григорий Ефимович мало того, что все время молился, он еще и литургию причитывал, ну как бы и с этим дружил, так и семья и попросила, а вы, Григорий, можете служить? Послужите нам. А у него и голос был красивый, и рассказчик он был, все пишут, талантливейший рассказчик. Когда начинал рассказывать, люди просто замирали, глоточек чая не делали, вот слушали его и слушали. А он все время рассказывал о этом постижении любви к Богу. И вот этот священник начал противиться тому, что появился Григорий, и зачем он не семинарист, без образования, без, так сказать, благословения вести службу у самого императора это делает. Ну, император в какой-то момент попросил его послужить тогда, успокоиться, послужить в другом месте. Ну, конечно, ничего человеческого его не оставило. Он поехал к тому настоятелю монастыря спрашивать, так он действительно чудотворец. А тот сказал, он же был свидетелем всего, что происходило. Сказал, не знаю. Я спросил историков, а каким образом это может быть? А они говорят, ну, Дмитрий, возможно, человеческое, меркантильное. Вот я тебя познакомил с самим царем-батюшкой, а ты мне что за это?
1: Ну, я говорю, а что? Ну, так он же всю жизнь помнит, что он одного монаха посоветовал, так его в царское село взяли. А где дары? А где благодарности? А где это? Возможно, говорит, меркантильный, просто вопрос от него ничего. Ну и я не знаю, может он или не может. Понимаете, да, какая тонкая материя. Вот. Но самое важное, значит, по инструкции английской разведки были набраны, их было довольно много, потому что до сих пор в интернете 5 или 7 фотографий двойников Распутина, а сколько их было десятков в то время, то есть какова была цель? За короткое время создать впечатление, что Распутин гулящий, пьющий бабник. Каждый вечер в каком-либо трактире отправляется бородатый, волосатый, хоть чем-то похожий на Распутина, а в то время фотографии редкость, газета не каждый, ну и, собственно, так вот прямо знать четко лицо Распутина не так уж и примечали, поэтому, появившись в трактире, вот такой волосатый, бородатый мужик, который говорил «Я, Григорий Распутин, всех угощаю!» Вот такой вот бандит заходил, ну, какой-то продажный, какой-то нехороший человек. Вот, ему давали большую сумму денег, закрывали дверь трактира, выйти было нельзя, пока не пропьешь. Ну и что эти двойники там творили, какое там мракобесие это все происходило, а по городу день за днем шел слух о том, что там Григорий Ефимович гулял, пил, там Григорий Ефимович что-то такое, какие-то мракобесия устраивал. Вот таким образом они очень скоро и создали впечатление. Мало того, они в то время уже оппозиция хорошая была, нехорошая в Госдуме, оппозиция к императору. И они пригласили журналистов и пригласили двойника Распутина. И он давал ответы. Марфа Дочка Распутина, Матрона, пишет: папа, наутро, получив газету, выбежал на улицу и срывал у каждого, у кого видел газету, говоря: не я это писал, не я это говорил, не я это, не читайте, не я это. Не...» То есть это, говорит, было похоже на какую-то выходку сумасшедшего, который сказал и сам теперь жалеет. А на самом деле он был очень удивлен тому, что в газете вышло его интервью.
2: Задав вопрос, у нас вот минута до перерыва, но успею спросить. У вас огромное множество было ролей за вашу деятельность, за ваш путь профессиональный. И вы говорите, насколько Григорий Распутин был невероятным рассказчиком, и как вы о нем сейчас нам рассказываете, так насколько именно эта роль была сложна лично для вас, чтобы вжиться в этот образ, понять его, и вот действительно потом рассказывать нам, журналистам, не только.
1: Да, роль, собственно, как и другие 70 или 60 киноролей, особенность такова. Еще ни одному прообразу своей роли я не молился. А святой Григорий, он и при жизни уже имел жизнь святого, и убит был крестом в руке, первый выстрел, он взял крест, повернулся, и был выстрел. И в 90-е годы к патриарху Алексию II приходила инициативная группа по поводу того, чтобы канонизировать личность Григория Ефимовича, на что тогда Алексий II ответил, что, возможно, народ сегодня еще не готов к этой вести.
2: Вот к этому, я думаю, мы вернемся уже после перерыва. Это очень важная мысль. Спасибо вам за это. Друзья, далее новости. Оставайтесь с нами.

0: Выборы в Конгресс США. Контекст. Предстоящее голосование для правящей партии критически значимо. Ее рейтинги на фоне событий на Ближнем Востоке падают. Доверие к Дональду Трампу тоже. В этих условиях республиканская партия решила мобилизовать избирателей. Это показал ее съезд, прошедший в Далласе. Дональд Трамп призвал сограждан голосовать так, словно они выбирают его лично. И пообещал по $5000 каждому американцу, который в бюллетене поставит галочку напротив представителя республиканской партии. В противном случае, по мнению президента, Америка станет коммунистической, а ее жители – обездоленными. Страна потеряет границы и перспективы. Политическая картина в США сейчас напоминает лоскутное одеяло. Демократы ведь тоже потеряли доверие после проигрыша на президентских выборах. Некоторые члены этой партии выступают на стороне Трампа, а ряд его однопартийцев, напротив, дистанцируется от главы государства. В своем выступлении на съезде он обошел тему Украины, а вот Ирану пообещал всыпать по первое число. Выборы республиканцам надо выигрывать, кровь из носу. Если они потеряют контроль даже над нижней палатой парламента, все инициативы Трампа будут превращаться в бесконечную волокиту и борьбу.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
4: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Айкак. Просто в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российская группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированием ВСУ в ДНР и Харьковской области. По данным Минобороны, противник потерял до 215 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки. Более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией было нанесено за последние 4,5 месяца по Запорожской АЭС и Энергодару. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ситуации на площадке станции и в ее городе-спутнике из-за непрекращающихся атак ВСУ. В свою очередь, руководитель агентства подтвердил приверженность взаимодействию с Россией по обеспечению безопасности за АЭС и готовность к продолжению диалога по этим вопросам. Страны Персидского залива в ходе конфликта с Ираном осознали, что Соединенные Штаты перестали быть надежным гарантом безопасности. Журнал «Тайм» отмечает, что эти страны не ожидали, что Вашингтон, невзирая на их возражения, решится развязать в регионе конфликт, с последствиями которого потом не сможет или не захочет справиться. Напомню, из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив и ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Банк России продолжит работать над продвижением использования карт МИР за рубежом и внедрением альтернативных схем расчетов, предоставляющих возможность оплаты товаров и услуг россиянам за границей. Кроме того, ЦБ продолжит работу над дальнейшим развитием использования системы быстрых платежей для трансграничных переводов. Напомню, доля карты МИР в объеме операций в России составляет 75%. Выпущенные до введения санкций карты Visa и MasterCard продолжают работать. Минтранс завершит создание законодательной базы для использования беспилотных грузовиков и без водителя в кабине к 2028 году. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Савельев. Он отметил, что парк автономных грузовиков в стране насчитывает 121 машину, а их общий пробег превысил 20 миллионов километров. К 2030 году их количество планируется довести до 4000 штук. Все билеты раскупили на первые рейсы нового двухэтажного поезда «Огни Саратова». Об этом сообщает генеральный директор федеральной пассажирской компании Дмитрий Пегов. Фирменный поезд будет курсировать ежедневно, и всего в его составе 14 двухэтажных вагонов. Ранее уточнялось, что место в купе в новом поезде будет стоить дешевле, чем плацкартное место в обычном вагоне. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: В 15:33 в Москве вы слушаете «Радио Спутник». И сейчас в это время должен был быть информационный час, но... Мне кажется, намного интереснее все у нас проходит.
7: Однозначно.
4: Уже, да, в ближайшие полчаса мы разговаривали с Дмитрием Дюжевым, российским актером театра и кино, и нам предстоит еще полчаса интереснейшей беседы. Я Ля Сухобалова, Денис Воробьев. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
8: Добрый день.
4: Мы уже немножечко поговорили с вами об исторической драме «Романовы. Преданности и предательства». Хочется сейчас поговорить о том, как в целом строится российский кинематограф. Как вы оцениваете его состояние на сегодняшний день?
8: На сегодняшний день это одна из самых счастливых пор в киноиндустрии. С 22-го года, с начала специальной военной операции, был ограничен иностранный прокат в наших кинотеатрах, и встал вопрос о российском кино. Чему оно учит, чему вдохновляет, вообще про какие судьбы сегодня пишут сценаристы, снимают режиссеры. Владимир Владимирович дал такую счастливую пору для нас, кинематографистов. С 22-го года мы финансируемся практически безвозвратно. То есть детско-юношеское кино, производители получают государственные деньги, которые... Ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров, с частным кино. Это кто во что гораст, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. У продюсеров была очень похожая задача. У многих они говорили: сделай как у Гайдая, сделай как у Германа. Германа никто не приводил, конечно, в пример гениального нашего Алексея, которого на сегодняшний день пересняли «Трудно быть богом». Гениальнейшая картина Алексея Германа, и смотрите только ее сначала обязательно, вот, а потом уже все остальное. Mm-hmm. Вот, я очень сильно рекомендую увидеть этот высочайший коэффициент таланта Алексея Германа в картине «Трудно быть богом». На сегодняшний день мы понимаем, что война, и мы все каждый день относим и спрашиваем себя, какую пользу ты сегодня принес для фронта, для своих парней, за своих людей, за своих защитников, своих героев, да, что ты сделаешь здесь и что делают они за тебя там. Это, я думаю, каждого на сегодняшний день. Поэтому понятно, что много финансирования не может быть. Благодаря этой новой направлению в развитии кинематографа появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий. Вот, и это теперь называются компании-мейджоры, такие большие, ответственные, образованные люди, которые на сегодняшний день берут на себя ответственность за нынешнее поколение вдохновение. Но наше искусство, оно по восприятию в психологии зрительского понимание, осмысление, оно очень шатко. Каждый зритель может сказать, это бездарно, и не докажешь обратного. И мы говорим, что мы снимаем талантливое кино, а потом нам говорят, да нет, это не талантливо. Или наоборот, зритель говорит, о, это талантливое кино. А ты смотришь и понимаешь, что сюжет сказки настолько испортили, что называется названием любимой сказки, а ты приходишь в кинотеатр и видишь совершенно какую-то незнакомую, непохожую тебе историю. Но извините, я когда беру ответственность играть роль, я принимаю эту ответственность перед моим зрителем. Моя задача никогда не обмануть зрителя, если так в жизни не происходит, но максимально надо постараться сделать, чтобы этого не происходило в фантазийном мире искусственно созданного пространства кинематографического. Все-таки кинематограф – это образность, это второй, третий план существования – это большое искусство, и нам этому очень учили у Владимира Ивановича Хотиненко. Он, это широкий экран зрителя. Вы, режиссеры, вы берете на себя ответственность посадить человека, зрителя, в темный зал, окружить его звуком. И у зрителя есть возможность смотреть только на это широкое полотно. Здесь начинает работать все. И мы затрачиваем очень много сил для того, чтобы наполнить этот кадр вторым рядом, третьим рядом. Герой вообще может стоять спиной на крупном плане и молчать, а мы, зрители, будем абсолютно понимать все, что происходит. Это режиссура. На сегодняшний день я снялся в вертикальном сериале. «Точка входа» называется. Это формат, до которого больше 10 лет назад педагоги говорили, только не докатитесь до телефонов. Ведь весь наш талант, весь наш опыт, все наши труды и системы, созданные, рушатся, потому что это самодеятельность. Это просто жвачка для потребителя. В этот момент зритель не погружается, не осмысляет. Это просто такая вот жвачка. Пожуй, чуть-чуть почувствуй вкус, потом он быстро проходит и выплевывай резинку. Да? Это абсолютное сравнение по 15 минут серии для переменки. Чтобы на переменках ты мог быстро успеть одну серию посмотреть. Поэтому там где-то по 30 серий вот такой. Талантливо написано, роль интересная. Вот таким двойным дном, что называется. Вот, пригодилась моя борода. Так что сценарий, работа мне очень понравились. Но вот я удивился этому новому формату, но, с другой стороны, понял, что и представители театра, когда появилась фотокамера с движением пленки, и называли ее как-то «синема», «синема», «камера», фото была, стала «синема». И вот этот период, он тоже был таким очень сложным, осудительным. Братья, кто изобрели, создали первую...
7: Люмьер.
8: Люмьер, да. Первую камеру, просто там что-то такое, патент на серийность произведения этих вот фотокамер с движением пленки, синема камера, они продали патент за $1500, потому что никому не надо было. Ну, просто это было изобретение ради шутки. Ну, себя поснимать, посмотреть, какой ты в движении, ну, собственно, и успокоиться на этом. Потому что ни один театр, ни один театральный режиссер, драматург не воспринимал это всерьез, какую-то современную игрушку, но насколько оно выросло. Потом, когда мы снимали сериал «Бригада», тогда оператор Юрий Райский, в то время уже появлялись цифровые камеры, но он был категорически против. Он говорил, что на пленку кинематографическую, помимо того, что полиэтилен, на него накладывается желатин. Компания «Кодек» желатин берет только от костей коров Аргентины, которые круглый год кушают сочную траву. И поэтому полезный коэффициент для желатина, живого костного материала, который помещается на кинопленку, он живой, в нем есть ДНК. А значит, когда приоткрывается... объектив для этого мгновенного впечатления той среды, чтобы она замерла в истории, да, вот, оно, попадая на желатин, оно и энергия сохраняется на уровне ДНК, и поэтому, когда прокручивается в кинотеатре, эта энергия изливается в зал, и зрители чувствуют фибрами души, что происходило там, значит, что происходит за экраном, внутри кадра.
7: Действительно, но раз уж мы с вами про современные форматы говорим, я не могу не спросить.
4: Опередил меня, даже знаю, что ты будешь спрашивать.
7: Да, про искусственный интеллект. Потому что сегодня, знаете, как это удобно? Вот Кристофер Нолан свою «Одиссею» снял, и тоже много консервативных там было подходов, но многим не понравилось. Выходит Илон Маск, говорит, да я за год с помощью своей модели искусственного интеллекта сделаю лучше, круче и интереснее. Вот, казалось бы, когда вот каждый сам себе, извините, режиссер и сценарист, когда столько появляется технических возможностей, приходится подстраиваться под зрителя, режиссеру, или все-таки наоборот, задавать эту высокую планку, культуру прививать? Пожалуйста.
4: А можно я дополню еще? Есть ли что-то, что в актерской игре искусственный интеллект, машина, она никогда не сможет воспроизвести?
8: Это вечный вопрос о том, кино развлекает, театр для развлечения или все-таки это вдохновение? И настоящие таланты говорили о том, что за развлечением мы вдохновляем, вразумляем зрителя. И увидев, как там Щепкин говорил, там школа, храм искусства, то есть как священное действие, к которому ты должен принести себя, чтобы отдать свое внимание, свою душу этому произведению и измениться, получить опыт многолетних наблюдений нас, человечества, в этой выжимке наблюдений и получить концентрацию очень полезную. Как же нам жить, чтобы было хорошо? Как же стать счастливым? Как же не ошибиться и не жить на собственных ошибках, а только на ошибках, которые пронаблюдали сценаристы, режиссеры, актеры, как ежедневный процесс наблюдения человечества. Действительно, в трудные времена коммерция преобладает, поэтому в этот момент люди думают о том, как бы выжить из зрителя деньги, поэтому идут на поводу у зрителя. Что нравится? Вот это. Снимаем быстренько, показываем побольше денежек, с людей соберем. Люди, не чувствуйте себя зрителями дойными коровами. Умоляю, умоляю, загляните, потратьте 3 минутки своего дня перед походом в кинотеатр. Загляните, что за режиссер? Он с какими вообще мыслями живет? Вы к нему придете на сеанс 3 часа, он вас огорошит своим мышлением, но это вам полезно? Это вам нужно? Или вы выберете иного философа и мыслителя, режиссера, который, вы понимаете, что не одну уже картину он такую снимает, которая вдохновляет, после которой выходишь и хочется жить, который хорошо уроки киношколы воспринимал про ответственность режиссера перед своим зрителем? Да, это вечный вопрос. А в времена, когда покой, мир и продолжение человечества, mm-hmm. растет деторождаемость, в эти времена начинаем думать. И тогда понимаем, что да, развлечений достаточно, а теперь еще можно добавить и вот это вразумление. То есть не допусти чужой ошибки в своей жизни. Мы тебе покажем ее с разных сторон, как люди к этому относятся, что потом с человеком происходит, если он так поступает. То есть это абсолютно школа жизни. Кино тоже имеет такую миссию, только будьте аккуратны, будьте осторожны. Значит, в «Бригаде» оператор Юрий Райский настоял все-таки на том, mm-hmm. чтобы мы сериал «Бригада» снимали на кинокамеру. Это формат пленки не 35 миллиметров, а 16+ мини-кинокамера. И, собственно, мы работали тогда под стрекот камеры. Это тоже особенная была атмосфера, когда ты в этот момент можешь бежать, ты можешь думать, ты можешь спать в кадре. В кадре вся съемочная группа, 100 человек, замирает на этом стрекоте камеры. И как только камера стоп, остановилась, все вдыхают, все возвращаются в жизнь, вся съемочная группа начинает действовать. Вот. А в тот момент замирают. Сейчас нет этого. Это, наверное, сравнимо с искусственным интеллектом. И действительно, это катастрофа. Без научить бездействовать юное поколение, заставить их не думать, не запоминать. У меня уже даже не хватает аргументов иногда с нашим молодым поколением доказать, что, а если в какой-то момент все выключится, что ты знаешь, что ты заполнил, и они отвечают, этого никогда не произойдет, Господи. Ты приводишь пример, что на улице опасно, что на улице все равно продолжает жить криминальный мир, и ты слышишь ответ, да это в ваше время происходило, сейчас уже такого нет. Да ты открой криминальную статистику и посмотри туда, сколько гибелей, сколько смертей, сколько убийств, и так, воровства и так далее. Вот, понимаешь, а искусственный интеллект, возможно, говорит, вы живете в счастливое время, безопасно, mm-hmm. ходите, не следите, можете забывать вещи, вам их вернут. Да, как правило, это так, но никогда нельзя расслабляться и ответственность себя вести на улице, ответственность принимать и за других людей. Может быть, от вашего одного звоночка вы спасете кому-то жизнь и не пройдете безразлично, и не дадите кому-то, кого-то оставить в горе.
7: То есть сейчас вас, я вот такой уточняющий вопрос. Вас оскорбит, если режиссер или команда тех, кто вот с искусственным интеллектом работает, подойдут и скажут, давайте мы сделаем вот такого вечного Дмитрия Дюжева в виде вот такого аватара, который будет применяться в новых кинокартинах, вы будете получать с этого доход. Хотя это тоже сегодня, знаете, очень дискуссионный вопрос.
8: Да, благодарю, уже есть такие предложения. Второй раз
7: вот уже?
8: Да, уже предлагают. Ну, первый раз это какие-то совсем была продюсер такая немножко с рыночным мышлением, которая, да я сейчас многих оцифровываю, ты не хочешь, я тебя тоже. То есть, в смысле, это так легко и просто вы думаете? Ну да, а что такого? Я просто тебя оцифрую, все, и у меня будет. В банке уже ты будешь. Угу. Нет, дорогая, это не так глупо, как ты думаешь. А второе предложение было более осмысленным, с каким-то действительно будущим банком образов и так далее. Здесь вопрос, ну, внешность, да, сохраняется, Мы же работаем не внешностью, мы работаем нутром. Станиславский писал в своей системе: «Получи сначала зерно роли, вдохновение, замысел, который начнет тебя будоражить, который не даст тебе спать, который будет круглосуточным твоим желанием. А как же твой персонаж живет? А как же он дышит? А как же он? А где же они в мире? Где они в жизни? А как они себя ведут? А когда они одни? Или когда они в семье? А когда они на работе? А когда экстремальная ситуация? Я должен все про него знать, как он принимает пищу, что он читал, какую музыку он слушает. Мне все это важно про моего персонажа. И я не являюсь персонажем. Я не Космос. Я не отец Иов. Я не Распутин. Я не Петр Первый. Я Дима Дюжев. С детства из Астрахани рожденный. Собственно, очень родители воспитали очень стараться. Без этого не бывает успеха. Когда все отдыхают, знай, что если ты тоже, то будешь как все. Поэтому, когда все отдыхают, ты работай, ты старайся. Не получается, еще постарайся. Сделай 100 раз. Ну, повтори 100 раз. Точно будешь делать неплохо. 1000 раз повторишь, ну, будешь мастером этого делать. Ну, это как все элементарно. Ну, просто, очень просто. Ну, я не знаю, слона она на велосипеде научает, там, медведя, понимаешь. Ну, это все уже доказано, изучено.
7: Гениально и просто.
8: Я да. Вот по поводу искусственного интеллекта, mm-hmm. понимаете, при всей трагедии того, что сейчас по телевизору идет реклама того, что молодой человек обращается к юной аудитории и говорит, показывая программу искусственного интеллекта, и говоря: «Я сдал! Ну что?» И говорит уже искусственному интеллекту: «Займемся следующим экзаменом». То есть он вообще ничего не учит? Он ничего не знает, он просто присутствовал на этих лекциях, а потом понимает, что, ну, лучше меня все равно искусственный интеллект напишет. Ну, я ему задаю параметры, он мне пишет, я это пишу. Ну, то есть, это уже реклама по телевизору. Не учись. Возьми программу, с программы все списывай. Ну, это мы что, враги сами себе? Мы себя хотим уничтожить? Я что, хочу, чтобы мои дети перестали запоминать, думать, повторять много раз для того, чтобы правила запомнить, чтобы это правило потом всю жизнь нести? Этому нас школа призывала, институт. Я до сих пор несу уроки, которые нам давал Марк Анатольевич Захаров. Mm-hmm. Я учился у Захарова, учился у Кузнецовой. Там. Это школа, которую нам давали, которую мы запоминали, которую мы в разных направлениях, в разных гранях, в разных видах изучали. Что-то свое из этого выбрали, поняли, проверили, практиковали. И на сегодняшний день, ну, чуть ли уже не хочется написать свою систему актерскую, которая будет основана на помощи науки психологии. То есть я хотел бы раскрыть актера в момент его игры. Mm-hmm. Что ему мешает хорошо играть? Почему иногда при всей старательности актер играет, но он не соответствует нужной органике, и зритель ему не верит? В чем проблема? Я хочу изучить эту проблему, и наука психологии нам хочет
7: это помочь. И это важнейшая созидательная мысль. Я благодарю вас и за эфир, и за действительно сейчас прекраснейшие беседы. Дмитрий Дюжев, Лиса Хабалова, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
8: Хорошего дня.

0: Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Суд дал 20 лет фигуранту, планировавшему диверсию в Ростовской области. Водители 8 пассажиров получили травмы в ДТП с автобусом в Симферополе. Турки считают Россию более дружественной страной, чем главных союзников по НАТО. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированием ВСУ в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, противник потерял до 170 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу производства Соединенных Штатов и 21 автомобиль. Ростовский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, планировавшего диверсию на объекте транспортной инфраструктуры по заданию украинской спецслужбы. По данным следствия, в январе 2024 года фигурант начал переписываться с представителями спецслужб Украины, от которых получило задание совершить на территории Ростовской области диверсию. Для реализации задания осужденный изучил местность, подготовил орудие совершения преступления. После этого он прибыл к месту совершения планируемой диверсии, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Российский проект венгерской АЭС «Пакш-2» позволяет справиться с мелководьем на Дунае даже большим, чем было нынешним летом. По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, с учетом сделанных российскими разработчиками и строителями заделов, а также с учетом практического опыта строительства «Росатома», более безопасной и более экономической станции по стоимости электроэнергии в Венгрии никто построить не сможет. Глава госкорпорации также добавил, что бетонирование фундамента здания реактора первого блока венгерской станции практически завершается. Водители 8 пассажиров получили травмы в ДТП с автобусом в Симферополе. Ранее в пресс-службе регионального МВД сообщили, что утром в понедельник маршрутный автобус въехал в здание большого магазина. В салоне находились 16 человек. У 8 пациентов диагностированы травмы легкой степени тяжести, и им оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях. Предварительно водителю автобуса стало плохо. Информация о состоянии его здоровья уточняется. Семьи в Новгородской области при рождении четвертого и последующего ребенка со следующего года получат 1 миллион рублей на жизненно необходимые цели. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дронов. Кроме того, регион полностью компенсирует семьям с 5 и более детьми стоимость жилищно-коммунальных услуг. Дронов в понедельник ранее провел встречу в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, помимо прочего, стороны обсудили работу особой экономической зоны в области. Доля жителей Турции, считающих Россию дружественной страной, более чем вдвое превышает процент тех, кто симпатизирует Соединенным Штатам, главному союзнику Анкары по блоку НАТО. В итоге Россия в рейтинге сохранила 7-е место по доле турецких респондентов, которые считают страну дружественной. Впереди находятся Азербайджан, Япония, Китай, Италия, Германия и Иран. Среди врагов республики лидируют Израиль и Соединенные Штаты. Также более половины опрошенных сочли недруга Грецию и Францию. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В российской столице. Здравствуйте. Прямой эфир «Радио Спутник» продолжается. Александр Кузьмак в студии. Михаил Геннадьевич Делягин, экономист, депутат Государственной Думы в нашей студии. Также в это время, как всегда по традиции, рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте.
2: Я начну с конца, потому что вопрос к вам сейчас будет как раз как представителю законодательной власти. Тема самокатов, она, с одной стороны, ну, как бы так аккуратно эфирно выразиться, надоела. Надоела в том смысле, что люди гибнут, ДТП количество растет.
3: Я сразу оговорюсь, понимаете, мы знаем тех, кто погиб.
2: Да.
3: Мы знаем число тех, кто покалечился или хотя бы получил телесные повреждения. Но мы понятия не имеем о количестве испуганных людей.
2: Это
3: и не только детей.
2: Конечно.
3: Потому что, ну, скажем, вот... Я ни разу не попадал в аварию с самокатом. Но вот так, чтобы я из-под него выпрыгивал в последний момент, ну, было раз в 10.
2: Вот у меня вот какой вопрос. Существует ли теоретически в мире законодателей наших вообще в принципе способ что-то с этим сделать, как это раз и навсегда?
3: Да ничего сложного здесь нет.
2: Запретить?
3: Есть ничего, нет. Знаете, запретить тоже можно сделать. Мы в свое время запретили беспилотники практически в нашей стране. Помните, когда для использования беспилотника, он уже был тогда игрушкой, весом, по-моему, больше 450 чем-то граммов, нужно было получать какую-то непонятную лицензию, непонятно как, непонятно где, и люди бросили их, перестали их использовать, перестали в них играть, и в результате мы получили, в общем, совершенно катастрофические последствия. И я, когда свой законопроект вносил по поводу электросамокатов в Комитет по транспорту в Думе, мне председатель так прям, такой истинный единорос, сказал, что вот мы замечательно отрегулировали беспилотники, мы этим гордимся. Я был в легком шоке, потому что мне это казалось катастрофой. Это уже в ходе военных действий говорилось. Вот. Ну, точно так же отрегулируем и самокаты. Ну, до сих пор регулируют. В чем проблема? Первое. Нужно очень четко разделить электрический мопед... Вот самокат.
2: Мопед — это для курьеров.
3: Электрический мопед, то, что для курьеров. Как вы сидите, как в велосипеде. Значит, это средство передвижения, пожалуйста, по асфальту. Пожалуйста. Выделенная полоса сбоку или нет выделенной полосы.
2: По проезжей части вы имеете?
3: По проезжей части, да, по проезжей части. Если есть полоса для велосипедов, пожалуйста, выделенная. Если полосы нет, только по проезжей части. Это само собой разумеется. Электросамокат – это другая тема, это вопрос об ответственности. Обратите внимание, как намного меньше их стало на улицах при всех проблемах.
2: Меньше.
3: Почему? А потому что они просто стали дороже. С другой стороны, стали штрафовать, если там они стали дороже, соответственно, стали, значит, ездить вдвоем, втроем, соответственно, стали штрафовать. При этом ввели правило, что, так сказать, сообщивший об этом получает долю штрафа. Некоторые зарабатывают на этом в Москве. Соответственно, возникли риски. И с электросамокатом это вопрос об ответственности. Меня, скажем, все разы пугали именно электромопеды. Электросамокат – вопрос об ответственности. Потому что есть прокатные электросамокаты, там есть номер, вы регистрируетесь. То есть, если вы чего-то сотворили с этим электросамокатом, вас найти не стоит ничего.
2: Да.
3: И вы понесете наказание, и вы это знаете. А вот если я купил себе частный свой собственный электросамокат, на нем катаюсь, развлекаюсь. Но дальше классическая история. Человек приехал в бар в субботу вечером на электросамокате в 7 часов, вышел из этого бара пол первого ночи, сломал этот электросамокат, первую проходившую мимо него девушку, и спокойно ушел лапками. И все у него хорошо, его никто не найдет. Я предложил простейшую вещь – регистрацию электросамокатов. Вы покупаете электросамокат, на него ставится номер. Без номера нельзя. С номером полностью идентификация.
2: Ну, как ВИН у машины.
3: Как
2: даже,
3: ВИН у машины, как номер у машины.
2: Ну, да.
3: Значит, что может быть проще? Причем, пока все шло, пока шло это обсуждение, все, значит, кто предоставляет самокат в аренду, это сделали. Просто в порядке инициативы, потому что никому не хочется, чтобы на него показывали пальцы. Но на уровне государства в трех соснах эта бюрократия продолжает бессмысленные блуждания. Причем там периодически кого-то посадили, естественно, не за это, а за, так сказать, дела в других сферах. И это производит впечатление такого бюрократического маразма, тяжелого бюрократического маразма, когда нужно согласовать позиции всех, никому это особенно не интересно, и начинаются выдумывания. А вот, а как мы привяжем номер к ВИНу? Откуда возьмется ВИН? Ребят, вы номер к раме привинтите, чтобы отодрать было нельзя, вы снимете 80% проблем. Да, можно будет переставить другой номер и все остальное, но это уже будет совсем нарушение.
2: Это ЧП уже, да.
3: Какие проблемы? Сделайте то, что напрашивается уже долгие-долгие-долгие годы. И вот, значит, такие вот представители «Единой России», нам нужно согласовать с Минтранспортом. А, это значит, вы говорите, что можно через госуслуги, значит, нужно согласовать с Минцифры, а они не согласуются, никто это делать не хочет. А МВД говорит, что... Причем МВД говорит абсолютно разумные вещи, вот единственное, кого здесь можно поддерживать всецело, с моей точки зрения, как это ни странно может звучать для кого-то. И вот все это в таком бессмысленном бюрократическом круговороте. То есть, ну, если не работать, то ничего и не получится. Если ничего не делать, то ничего и не будет. А запретить электросамокаты, ну, слушайте, ну, пожалуйста, вот это самое, Дурова запретили, и что? И как? Хорошо
2: вдруг
3: получилось,
2: откуда
3: да?
2: Не возьмись, ничего и не
3: хорошо
2: делалось.
3: Хорошо получилось. Да. Довольны?
2: Да. То есть, фактически, речь идет о том, чтобы просто навести даже не порядок, да, а ну, просто процедуру некую выполнить.
3: Ввести нормальную процедуру, которую я покупаю, пожалуйста, я могу покупать
2: сразу.
3: С уже привинченным номером в магазине. Если кто-то ввозит, значит, найти вам жестяной номер, себестоимость этого жестяного номера ничтожная, пожалуйста, сами привинтите. Дайте набор, сделай сам, никаких проблем.
2: А что делать, как вы считаете, нужно ли при этом что-то делать с электросамокатами на пешеходных, в пешеходных зонах? Ну, потому что мы же понимаем, что большинство этих любителей электросамокатов, даже арендованных, они очень любят кататься по тротуарам, да, и там-то они и пугают жителей.
3: Значит, по тротуарам очень просто. Я кого-то испугал. Человек меня сфотографировал с номером.
2: Ну да.
3: Пожалуйста, бриться. Простите, я очень хорошо помню... Как за то, что водитель не пропускает пешехода на пешеходном переходе, ввели штраф в 2000 рублей. Ну, я сначала посмеялся, потому что производил впечатление, что жизнь пешехода оценили в те самые 2000 рублей. Вы знаете, все, процесс закончился. В течение недели получили первые штрафы, и на этом все кончилось. Сейчас, вот реально, я сегодня ездил довольно далеко, значит, водитель подъезжает к переходу, человек только подходит к переходу, он уже встает и его пропускает.
2: Такая вежливость.
3: Это вежливость. А пройдет время, и уже можно будет отменять штраф, потому что это уже всех будет на подкорочке. Знаете, есть славный город Сургут, где когда-то очень давно ввели штраф в 100 рублей за переход улицы на красный свет. И реально контролировали этот процесс, наверное, с месяц. То есть вы переходите улицу на красный свет... Из-за дерева выходит, появляется добрый тогда еще милиционер, да. Радостно вас обнимает, говорит, дорогой товарищ, 100 рублей тогда. Не, ну 100 рублей тогда были, как сейчас, наверное, 1000.
2: Ну да.
3: Ну, может быть, 500. 500, наверное, скорее. Но все равно это была сумма небольшая.
2: Неприятно даже 100 отдавать.
3: Но неприятно. И вы знаете, я приехал в Сургут года через 3 после этого. Году, наверное, в 7-м или в 8-м. Или в 6-м даже. Не помню. В общем... Люди, там, значит, переход чуть не внутри двора, стоит светофор, и люди стоят. Я говорю, подождите, ребята, там пусто,
2: никого.
3: Там пусто, никого нету, что вы стоите? Пойдемте. Говорит, ну ты москвич-то иди. Типа ты богатый, тебе не жалко.
2: Да, ну то есть все-таки...
3: То есть это просто вы вводите правила, и если это правило не является абсурдным, если оно... Любое правило затрудняет жизнь людей, ну согласитесь.
2: Ну, конечно.
3: Как какой-то какой-то чиновник смеет мне запрещать разворачиваться через двойную сплошную, когда у меня душа поет, да? Что за ограничение подавления прав человека? Отрицание моих свобод. Но тем не менее,

0: которая решена на некоторых пятачках, и люди, которые в этих пятачках сидят, им кажется, что она решена везде. Но это неправильно.
1: Теперь вторая тема. Здесь оттолкнемся от высказывания нашего президента о новой системе целевого набора иностранцев для трудоустройства в России. Мы много говорим о том, что да, незаконных мигрантов надо высылать, нелегальных, да, нужно, так сказать, там, правильно, неправильно, верно ли это, действенны ли меры или не действенны. Мы это много раз обсуждали. А вот что касается законных трудовых мигрантов, которые легально находятся в России, то вот как раз президент об этом говорит, необходимо думать об обеспечении их законных прав, исходя из новой системы целевого набора.
0: Простите, пожалуйста, а какие у них законные права?
1: Ну, как проживание здесь, работа здесь и так далее. То есть вот это, наверное, вот это все.
0: Ну,
1: вот
0: вы это, знаете, рабочее. Все должно быть очень просто, как сказал президент. Организационный набор, организованный набор. Как это при советской власти было, оргнабор. Угу. Да, вот есть предприятие, им нужно столько-то человек. Этих людей завозят, они живут у работодателя. Работодатель за них отвечает. То есть если кто-нибудь из этих приглашенных работников чем-нибудь сотворит, отвечать, конечно, будет он как физлицо, но отвечать будет работодатель за него. То есть он ему лекцию про законы прочитает, и про правила, и про все остальное. Или потеряет болезненные для себя деньги. И дальше возвращает обратно. Как Сергей Михайлович Миронов говорит, лидер «Справедливой России», приехал, поработал, попрощался. Ну, Владимир Владимирович Путин употребил другое слово, другие три слова, но смысл тот же самый. Все в порядке, все нормально. А вот если я приезжаю сам поработать, я бизнесом позаниматься, ИП-шку создать на ровном месте, а с какой стати, простите? У нас есть рынок труда, должны предоставляться рабочие места прежде всего гражданам нашей страны. Как, кстати, в Швеции было до этого миграционного залива ее, там все 90-е годы и все нулевые годы. Пожалуйста. И, кстати, и сейчас, если вы в Швеции захотите приехать поработать, вам нужно будет доказать вашему работодателю, что швед эту работу выполнять не может. А если вы действительно уникальный специалист, то, пожалуйста, оргнабор неквалифицированной рабочей силы или высококвалифицированной, это уже по другим правилам. Чем больше, тем лучше.
1: А вот сейчас тут, поскольку у нас есть реакция на нашу программу со стороны наших слушателей, вот интересное сообщение пришло. Тут я два даже зачитаю. Опять народ не тот, пишут, когда говорят о самокатах и всем прочем. И сбивать пешеходов стали больше, так как они вообще по сторонам не смотрят, как будто бессмертные и так далее, и так далее.
0: То есть... Нет, я прекрасно понимаю чувство, например, водителя, когда вот идет по пешеходному переходу, уткнувшись вот так вот в смартфон, чудо
1: причем
0: какое-нибудь.
1: Даже на него
0: причем
1: заходит
0: оно даже
1: на
0: не видит, да. Оно даже не видит, что уже красный свет. Ну что далеко ходить? Я сам наступил на проезжающую мимо меня машину. Я без смартфона, но я-то задумался, это было там лет 20 назад. Реально ехала машина, заезжала во двор, я наступил ей на колесо. Знаете, я чувствовал водителя, когда на него падает человек. Да, и что
1: неприятно.
0: Он про меня подумал. Рад был очень вежливый человек. Но это нормальная ситуация. Потому что если я, ну, как бы виноват тот, у кого больше скорость, больше технические средства.
1: И где произошло?
0: Ну, и где произошло, само собой. Вот еще раз, электросамокаты только по велодорожке. Дальше будут проблемы электромопедов и обычных велосипедов. Это будет тот еще цирк. Вот. Или по проезжей части. И электромопеды, и водители машины тоже будет сыр, который мало никому не покажется, смею вас заверить. Это все придется прописывать. По тротуару, пожалуйста, на электросамокате, на обычном самокате, пожалуйста, но у вас скорость выше, чем у пешехода, поэтому ситуацию контролируйте вы. Ситуация, когда злая бабушка вас не пропускает, есть такие ситуации на самом деле. Есть такие ситуации. Вот я хожу быстро. И вот реальная ситуация, широкий Собянинский тротуар, и идет, значит, 5 человек, выстроившись в ряд, и попробуйте их обойти.
1: Ну да. Михаил Геннадьевич, к макротемам просят нас перейти. У нас есть некоторое количество макротем, и все-таки все, что касается немножко... А теперь об экономике.
0: А начальник все с пьяну про Сталина.
1: Да.
0: Все хватает баранку рукой. И, конечно же, нас с ним доставили санитары в приемный покой.
1: Вот, одну тему обсудили.

0: Это действительно, то есть вот эта новость последних буквально дня сегодняшнего об увеличении суммы перевода через СБП между юрлицами. Был миллион, да, теперь будет больше.
1: Я вот, простите, не понимаю, а перевод через СБП вообще юрлицам зачем? Вот физлицам я понимаю.
0: Удобно.
1: Потому что это удобно. Это очень часто это оплата товаров и услуг. Вы приходите к продавцу, он говорит, знаете, у меня кассовый аппарат вот прям только что разбился, вот на ваших глазах, налоги очень высокие, поэтому, пожалуйста, переводом по СБП или наличными.
0: Ну, то есть QR-код, вот это все.
1: А, да, а вот юристами, юридические лица, а зачем юридическим лицам это? Чтобы не платить банку за транзакцию? Ну, вообще говоря, у нас небольшая, по-моему, плата за транзакцию, вполне терпимо, не то, что там в замечательной Европе. То есть я не очень понимаю, зачем это вообще нужно.
0: Скорость та же?
1: Ну, в принципе, у нас старые нормы еще советские, что перевод в городе Москве до 3 суток, но в реальности, если деньги не проходят там за 2 часа, все начинают истерить, созваниваться, и, так сказать, возникают подозрения, что кто-то кого-то обманывает. Поэтому в реальности все идет быстро. Все идет быстро. Вот. Но если признать, что у юридических лиц тоже есть такое право, я допускаю, что там есть какая-то логика, просто которую я не понимаю и не принимаю. Все-таки это для физлиц придумано. Ну, тогда, да, действительно, потому что у нас цены растут, обороты растут. Это в части, так сказать, подавления и разрушения малого бизнеса. Планку снижают вместо того, чтобы ее повышать. Но во всех остальных сферах, да, инфляцию учитывают. Штрафы растут в соответствии с инфляцией. Тоже я ругаюсь, что, значит, мы предпринимателям штрафы повышаем, а чиновникам мы не повышаем. Чем я как говорю, дорогие друзья, так давайте же повысим штрафы чиновникам, чтобы на них не злились, что если там злоупотребление, ну, мелкое злоупотребление, там нарушение, волокита, ну, административное правонарушение, которое наказывается штрафом, так давайте чиновникам тоже штрафы проиндексируем, не одним только предпринимателям. Нет, нет, нет, вы не понимаете, это другое.
0: Окей. Ну и в завершении у нас вот 4 минуты о международной политике. Банк России продолжит работу с заблокированными активами с использованием созданных инструментов и механизмов, сообщается
1: на
0: сайте.
1: Мы пахали.
0: Да, я и трактор в этой имею в виду, да. У меня вопрос: а что мы по-прежнему, то есть существует теоретическая или практическая надежда эти активы получить рано или поздно?
1: Значит, давайте сразу разделить государственные активы и активы частных лиц, которые тоже заморожены. Включая активы совсем маленькие людей, которые просто вложились в западные ценные бумаги.
0: Я так понимаю, это частные активы.
1: В части государственных активов ситуация мертвая. И надо сказать, что Банк России бесконечно нам в Думе это рассказывал, и Минфин тоже, как они, значит, защищают наши права и борются за возвращение этих средств. Но все это строго секретно, поэтому мы сказать ничего не можем. Хотя у нас у всех, у депутатов есть допуск, я здесь не могу сказать, но если бы мне сказали, я бы к ним более, я не бы что-то делал, я бы более, так сказать, нормально бы к ним относился. Но, значит, все, что сделали, по-моему, они, типа, в этом году подали в московский суд. И московский суд принял решение, которое, естественно, нигде на Западе не признается, что замороженные на Западе активы заморожены незаконно. Потрясающая новость, не прошло и 5 лет. То есть вот такая эффективность. В части частных. Там действительно идет работа, потому что что-то заморожено у нас.
0: В ответ.
1: Да, и проводится размен. То есть вот у нас заморожено, у наших заморожено там. И если удается выделить суммы, когда, скажем, у наших заморожено там, а те, кто замораживал, у них заморожено здесь и примерно одинаково, то это все проводится зачет. Там выплачиваются их людям из наших денег, здесь выплачиваются нашим людям из их денег, как я это понимаю. И вот здесь примерно половина примерно замороженных счетов не по сумме, а по количеству людей. Она у нас действительно возвращена, потому что огромное количество людей жаловалось, сейчас жалуются сильно меньше. Не только потому, что отчаялись, но и потому, что небольшие суммы возвращают. Но это очень медленная работа, и это касается маленьких вкладов, а не больших. Может быть, где-то касается больших, но если людям везет с большими деньгами, они об этом молчат. Да, ну, можно вспомнить же, как МММ она же и после своего официального закрытия, там, 20 какого-то июля 1994 года возвращала очень большие вклады, но ни один из тех, кому большие деньги были возвращены, в этом не признался.
0: Ну, короче, естественно, конечно.
1: Чтобы не злить всех постоянно.
0: Конечно. Вот. А вообще есть шанс, на ваш взгляд, так уж в завершение, когда-нибудь, с учетом позиции Бельгии, изменения геополитической ситуации?
1: Позиция Бельгии предельно проста. Это моя корова, и доить ее буду я. Потому что деньги, которые заморожены, они кормят ее финансовую систему. Это ресурс, который можно вкладывать.
0: А вы у меня их отбираете. Да,
1: а можно вкладывать и прибыль забирать себе. Ну хорошо, русскую долю прибыли отдадим бандеровцам, а остальное отдадим себе. Это ресурс, это просто подарок, это дар Божий, это заморозка для Бельгии. Поэтому добром не отдадут. Но и уже начали разворовывать, просто используют как залоговый ресурс, а потом все-таки придется отдавать. Но в реальности, если мы скажем, пригрозим чем-то серьезным, ну, например, скажем, отменим вашу интеллектуальную собственность просто на территории Российской Федерации. То есть это экономический аналог применения ядерного оружия, никаких жертв, никаких экологических последствий, разрушительный эффект как бы не больше. Потому что мы автоматически превращаемся в центр, мировой центр программного и компьютерного творчества для всех. Первые, кто придут, конечно, будут китайцы, но это уже детали.
0: Так они уже так и сделали.
1: Не-не-не, они все равно их сдерживают, их ограничивают. Слабенько, но ограничивают. А здесь... Вот. Но для этого нужно проявить решимость в защите национальных интересов России, а не кого-то другого.
0: Михаил Геннадьевич, большое спасибо. Михаил Делягин, оставайтесь на радио «Спутник». До следующей встречи.
1: Спасибо вам. Счастливо. Всегда к вашим услугам.
0: Спасибо.
1: Счастливо.
0: Счастливо.

«Узнать за 90 секунд». Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Мирный житель погиб. Еще один получил ранение в результате атаки ВСУ в Белгородской области. В оперштабе уточнили, что в Грайворонском округе в селе Новостроевка 1 FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина скончался от полученных травм на месте. В Шебекино в результате взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Бойцы самообороны доставили ее в местную больницу. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. По данным Минобороны, противник потерял до 290 военнослужащих, бронетранспортер, 6 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Поддержка Украины среди жителей Евросоюза в последние месяцы резко снижается. Одной из основных причин этого стала распространенная в стране коррупция. Об этом заявили в Европарламенте. Украинские власти неоднократно оказывались в центре скандала вокруг антикоррупционных органов после попытки ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной Украины. Соответствующие изменения впоследствии были отменены после протестов в стране и критики со стороны западных партнеров. 7 тысяч контейнеров с товарами Кубы, большинство из которых содержат продукты питания, медикаменты и медицинское оборудование, остаются задержанными в различных портах мира из-за блокады со стороны Соединенных Штатов. Кубинский МИД заявил, что единственная цель недопущения их прибытия на остров состоит в том, чтобы усилить коллективное наказание, которому американское правительство подвергает кубинский народ. Напомню, США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 1960-х годов. В последние годы Вашингтон расширил санкционное давление, ужесточение ограничений стало одной из главных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» назвала Москву страной технологических чудес, заявив, что жизнь в городе стала проще и безопаснее благодаря мощной цифровой инфраструктуре. Там уточнили, что жители города могут использовать лицо для оплаты практически всего, например, проезда в метро или даже для оформления покупки квартиры. Роботы снуют по тротуарам, доставляя продукты за 15 минут, а в этом году планируется начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Как подчеркивает газета, в основе многих современных удобств лежит мощная цифровая инфраструктура, разработанная городскими властями, которая сделала жизнь не только проще, но и безопаснее. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: В студии я, Лиса Хабалова, и в ближайшие полчаса мы с вами будем обсуждать очень интересные темы. Начнем с того, что правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер Михаил Мишустин подчеркнул: фильмы, музыка, книги, дизайн, программирование, народные промыслы – это все уже один из самых быстрорастущих секторов. Цифры приводятся очень серьезные, интересные. Давайте обсудим вместе с экспертом, как это изменит страну. Александр Разуваев, экономист, с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Александр Юрьевич, расскажите, пожалуйста, что включает в себя креативная экономика и почему она сейчас находится в приоритете у государства?
4: Ну, это все, что связано с мозгами и творчеством. Это то, что мы называем блогерами. Это фильмы. Это различные, как было сказано, народные промыслы. Это интеллектуальные продукты. Я думаю, что аналитика по макроэкономике и по акциям тоже сюда входит. Соответственно, это то, что делают люди. Вообще, если такая экономика имеет нормальный процент ВВП, можно сказать, что это экономика 21 века. У нас, к сожалению, есть люди, которые считают, что главное это там производство чугуна и стали, но на самом деле нет. Умная экономика, там больше маржинальность, и, соответственно, люди просто более умные, образованные, ну и творческие. А россияне, в общем, сами по себе, как только интернет появился, показали очень хорошую динамику в плане вот интереса ко всем этим сервисам. Наверное, у каждого человека сейчас есть свой блог, где он не только там постит котиков, но и какие-то свои мысли, какие-то интересные видео и так далее.
3: На самом деле удивительно слышать, что в перечне есть блогеры, и блогеры как-то способствуют улучшению нашего там ВВП, грубо говоря, потому что еще интересный вопрос, насколько амбициозна вот эта цель увеличить ВВП с 4,2% до 7,7% к 2036 году?
4: Ну, за 10 лет почему нет? Что касается заработка, ну, большинство блогеров, конечно, монетизируют свою популярность и так далее. А вот у многих, если не почти у всех, есть платные каналы, и они очень грамотно дают рекламу в открытом доступе, но если ты хочешь реально что-то там почитать или послушать, то это, конечно, платный канал. И у нас почему-то так считается, что блогер – это как такой человек, там, подросток какой-то что-то там говорит, да нет. Очень много уважаемых людей, экономистов, политологов, инвестиционных аналитиков, брокеров, айтишников, конечно, имеют свой блог, там можно найти что-нибудь интересное. Ну, по крайней мере, я вот, они дублируются, каналы в Максе и в Телеграме, читаю всегда, вот утро я начинаю с двух блогов. Один такая макроэкономика инвестиций, это брокерская фирма известная. А второй – это война. Но это человек, который еще про Чечню писал и там участвовал. Я его лично знаю, я ему доверяю.
3: Александр Юрьевич, хочется понять, как-то эта стратегия поможет людям творческих профессий, то есть там, музыкантам, дизайнерам, кинематографистам, режиссерам?
4: Ну, я надеюсь, что да, по той простой причине, что у нас все-таки, наверное, везде, где была господдержка, или почти везде, был достигнут какой-то результат. А самое главное, поменяется мнение. У нас вот участие людей до сих пор, главное, это промышленное производство, все остальное неважно. Но так было в СССР, именно поэтому Союз и рухнул. Господин Лукашенко правильно сказал когда-то, если бы сняли цензуру на рок-музыку и не было бы дефицита элементарных товаров, наверное, Союз бы так и остался. Кстати, вот финансовая компания, где я работал, это была не моя идея. Раз в неделю к нам приходили известные там политологи, экономисты, час эфира. Потом все это шло на YouTube и на сайт. А у меня аналитическая служба выдавала 3 видео в день для Вести финансов. Не отходя от кассы, это как бы вот ну, так. там, отдыхаешь, идешь в студию, что-то там говоришь и так далее. И это очень хорошо работало. И на самом деле у нас было очень большое число просмотров, потому что мы работали не только, что мы даем контент, потому что, в принципе, все брокеры, они примерно одно и то же говорят. Вот, но люди яркие, у меня там специально мы так брали на работу, блондинка, брюнетка была красивая, количество просмотров сразу вверх пошло. Это настоящее шоу, и я считаю, что да, наша жизнь в значительной степени будет проходить в интернете. Хотя вот лично я не очень люблю смотреть фильмы в интернете. Вот я считаю, если фильм тебе интересен, надо сходить посмотреть на большом экране, чтобы вот, ну, действительно, если пушка стреляет, она должна стрелять, а не так. А вот, ну и как бы сам вот поход там в кино. Но тогда мы умная нация. Вот если кто хочет, может там, ну, посмотреть через Яндекс, через Google. Я когда писал статью, называется «Русский значит умный». Угу. Вот то же самое. Россия же она разная. И там, я не знаю, кавказцы, они брутальные и смелые ребята. Вот, а мы русские, мы какие? Вот я считаю, что русский значит умный. Это очень важный момент. А ум – это, ну, не умение считать в уме, а это именно прежде всего творчество.
3: Александр Юрьевич, хочется еще спросить, как вы думаете, как-то эта стратегия может сказаться на регионах? Могут ли там появиться новые рабочие места?
4: Да, конечно. Потому что, ну, условно говоря, если в регионе нет нефти, нет смысла ее там, ну, добывать, да, ну, нет вот ее. А креативная индустрия может быть где угодно. Для этого, в принципе, может быть вообще нужен только компьютер и соответствующая аппаратура. Вот у меня знакомый, близкий друг мой, он запустил видеоблог, ну, просто от нечего делать, он сам говорил. Но его эфиры заметили, и сейчас он сотрудничает с одним федеральным телеканалом, но он делает то, что он хочет, и они берут, они за это платят. Но такой человек мог быть не в Москве, а где угодно, в Тюмени, в Сургуте, в Нижневартовске, в Грозном и так далее. Поэтому я считаю, что это, конечно, очень интересная история.
3: Последний вопрос к вам задам. Как вы думаете, что нужно делать, что должно произойти для того, чтобы через 10 лет мы увидели реальный результат? Здесь слушателей тоже заинтересовала очень эта тема. Многие спрашивают, чем можно, кроме блогерства, заняться в этой сфере, чтобы был какой-то дополнительный доход, чтобы они приносили пользу. Но вот тогда обобщу и в целом просто спрошу, что нужно делать для того, чтобы был через 10 лет, вот как планируется, какой-то действительно серьезный результат, по вашему мнению?
4: Скажем так. Мы великая суверенная страна, а не Литва там, или Польша. У нас должно в IT-секторе пройти импортозамещение, реальное. То есть все наши площадки, именно для пользователей, вот насколько удобно, они должны быть не хуже западных. Потому что, я так могу сказать, у моих там знакомых, они там все патриоты России и так далее. Но у них был шок, когда вырубили Facebook. Хотя они говорили, вообще цензура, да. Вот наши соцсети, наши платформы должны быть не хуже. И это вообще вектор на современную умную экономику. Не могу не похвалить Банк России. Ну, просто новости.
3: У нас с вами буквально 15 секундочек осталось, Александр Юрьевич.
4: Цифровой рубль – это тоже шаг в этом направлении.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться с нами. Экономист Александр Разуваев был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме. Премьер-министр Канады Марк Карни заявляет о планах начать переговоры об альянсе с Евросоюзом. И можно говорить о том, что это достаточно серьезный сигнал на фоне охлаждения отношений Оттавы с Вашингтоном. И очень хочется узнать, что стоит за всеми этими действиями. У нас с нами на связи политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, что вообще стоит за этим альянсом, о каких вообще переговорах у них идет речь, что планируется, там, может быть, экономический, политический, военный альянс?
5: Ну, понятно, что таким образом складывается Политическая конъюнктура, это проблема в отношениях между Канадой и Соединенными Штатами, заставляет Канаду искать нового экономического партнера. Ну, потому что на фоне вот этих вот противоречий, которые у премьера возникли с Трампом, и вообще в целом у Канады возникли с Трампом, естественно, и экономика страдает. Очень много санкций фактически наложено на Канаду, там пошлины какие-то вообще фантастические. И поэтому Канада ищет других экономических партнеров. Такого понятия, как ассоциированное членство, о чем многие говорят, конечно, формально в документах Евросоюза нет. Просто речь идет о большей интеграции экономической между ЕС и Канадой. Канада, во-первых, хочет продавать в Европу газ в обход Соединенных Штатов самостоятельно. А Канаде нужны трансатлантические каналы связи. Канаде нужны дата-центры. Канаде нужны некоторые материалы для производства там, аккумуляторов, например, это вот конкретная вещь, они эти ископаемые есть у тех же европейцев. То есть им нужна понятная экономика. Соединенными Штатами сейчас эту понятную экономику выстроить не получается.
3: А насколько вообще реален такой альянс? И насколько реален, и отсюда же хочется задать вопрос, есть ли какие-то препятствия?
5: Ну, реальность зависит от желания, наверное, потому что с кем только таких де-факто или там де-юра, здесь даже я не буду уточнять, документов об ассоциированном членстве у Евросоюза не заключено, да, с кем-то это получается полная анархия и вакханалия, а с кем-то какие-то экономические более-менее связи, даже с африканскими государствами существуют такие договоренности. Почему с Канадой не иметь, да? С Канадой Европа, является большинство европейских стран являются членами одного общего трансатлантического партнерства под названием НАТО, да, скажем. Почему, если они в военной сфере сотрудничают, они не могут в экономической? А препятствия, это, я думаю, американцы, опять же, Трамп может, например, в своей традиции на тех, кто заключит какие-то особые связи с Канадой, так как у него есть претензии к Канаде, наложить определенные санкции. И европейцы, в принципе, мне кажется, если и пойдут сейчас на вот эти договоренности, а переговоры уже идут, тихо, не публично, со всеми ведущими странами, канадский премьер ведет переговор. Так вот, если европейцы пойдут на это, то только очень осторожно. Пока Трамп в Белом доме, ничего прогнозировать нельзя.
3: Вот скажите, еще хочется понять, как далеко может зайти вот этот экономический конфликт с США?
5: Это может... С Канадой?
3: Да.
5: Ну, с Канадой, мне кажется, он может зайти до тех пор, пока это не будет вредить Соединенным Штатам. Соединенные Штаты, как мы заметили, по их действиям, даже, ну, не знаю, по принципиальным вопросам, вроде конфликта с Ираном, когда явно уже не получается, и когда явно это боком выходит Соединенным Штатам, Соединенные Штаты находят, ну, скажем так, отмазки, и начинают идти на попятную. Ну, вот они вот обвинили, например, в отсутствии там топлива Украину, но не свои безобразия в Армузском проливе. Да? У них уже Зеленский виноват. Замечательно. То есть назначить виновного им несложно. Если вот эти отношения с Канадой будут критически важны для Соединенных Штатов, ну, не знаю, там вопросы есть тоже по нефти, вопросы того же газа существуют и так далее. Я думаю, что Трамп найдет объяснение тому, что он отменяет там какие-то санкции или еще что-то. Если Канада не является для него существенным экономическим партнером, он будет до последнего давить, потому что, ну, так он видит внешнюю политику Соединенных Штатов.
3: Игорь Владимирович, еще обратил внимание на то, что есть внутреннее политическое сопротивление. Инициатива Марка Карни столкнулась с жесткой критикой внутри самой Канады, и лидеры некоторых оппозиций, они резко заявляют о том, что премьер якобы оторван от реальности. Вот что вы думаете по этому поводу? Он действительно оторван от реальности? Оппозиция права или нет?
5: Нет, ну в данном случае он ищет выход из ситуации. В данном случае оппозиция просто свои очки таким образом зарабатывает. Она считает, например, что Карни не смог договориться с Трампом и довел ситуацию до вот полного конфликта. Но с Трампом договориться, мы сами с вами понимаем, не так просто. Вот. Но они находят это, вот находят виновного, то есть для того, чтобы просто себе очки заработать определенные. Все-таки Евросоюз находится в кризисе и тоже это важный аргумент. Понятнее, конечно, когда у тебя главный партнер вот буквально через границу, и там даже нет пограничной практически стражи, да, или твой главный партнер за Атлантическим океаном где-то. Понятно, что это выбор такой, знаете, не очень очевидный. Ну а что ему остается, если Трамп с Карни просто разговаривать не хочет, называет его главой, там, губернатором нового американского штата 51-го? Естественно, он ищет себе других собеседников, назовем это так.
3: Ну вот, из беседы с вами все, в принципе, вполне логично тогда получается. Последний вопрос к вам задам, Игорь Владимирович. Есть ли здесь какой-то интерес, возможно, для России или, может быть, наоборот? Что вот эта ситуация значит для России, если вдруг все-таки этот альянс состоится?
5: Ну, знаете, я бы не стал бы вообще обращать внимание на все эти склоки на Западе, вот чтобы, знаете, потирать руки по поводу каких-то их проблем, там радоваться их скандалам, пауками в банке их всегда называть. Нам, конечно, нужен понятный, прогнозируемый Евросоюз и понятные, прогнозируемые Соединенные Штаты. Да и Канада тоже нужна понятная и прогнозируемая. Поэтому в целом, так стратегически, нам бы, чтобы они договорились для нас лучше. Но на данном этапе, чем они больше ругаются, тем быстрее, скорее всего, закончится конфликт на Украине, и мне, когда будет заниматься помощью Украине, будут разбираться сами с собой. Поэтому на тактическом отрезке, на таком коротком отрезке времени, нам выгодно на все эти склоки.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное за такой интересный, понятный, простой, развернутый комментарий. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме.
0: Дневной ракурс.
3: Тема, на самом деле, очень интересная для многих людей, потому что сейчас огромное количество молодежи даже сталкивается с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и, в принципе, многие стали чувствовать себя хуже. Так вот, здесь история в том, что ученые пересмотрели возраст появления сердечно-сосудистых заболеваний. Оказывается, они мучили людей задолго до нашей эры. Вы представляете себе такое? И еще в древних цивилизациях. Так что здесь можно сказать о том, что это меняет наше представление о болезнях сердца, и можно говорить о том, что эта болезнь сердца стали действительно моложе. Хочется узнать все детали у нашего эксперта, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, реабилитолог Мария Чайковская с нами на связи. Мария, здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, насколько это сенсационное обнаружение заявления ученых?
6: Знаете, не столь сенсационное, если мы говорим о том, что в недавнем опубликованном исследовании на Европейском конгрессе кардиологов было сказано о том, что у каждого 13-го человека в возрасте от 19 до 29 лет, оказывается, выявляют признаки атеросклеротических бляшек.
3: А вот насколько это опасно?
6: Это следующий вопрос, на который это исследование ответа не дает. Но мы с вами знаем о том, что атеросклеротическая бляшка – это, в общем-то, вероятность развития инфаркта, инсульта. Без нее инфаркт или инсульт случиться, ну, практически не может. Да? Казуистика редкая, без бляшек. Есть бляшка, может случиться инфаркт, инсульт. Конечно, риски повышены.
3: Да-да. А, Мария, скажите, пожалуйста, как-то можно себя от этого обезопасить? Потому что я посмотрела статистику, на самом деле, ну, это касается даже 20-летних детей. Вот у меня, например, такая выявилась недавно. Стоит ли теперь очень сильно бояться? Можно как-то это контролировать? Может быть, как-то можно себя там, я не знаю, обезопасить, заняться спортом, что-то исключить из питания?
6: Знаете, слово бояться неправильное. Я вообще не люблю это понятие. В разговоре врача и пациента его быть не должно. И, естественно, в концепции подхода к своему здоровью тоже. Но нужно разумно относиться к своему здоровью. Если у нас уже есть слабое место, есть конкретная, да, бляшка, которая может послужить поводом для развития того или иного сердечно-сосудистого события, это большой повод пересмотреть свой образ жизни. В некоторых случаях, кстати, начать прием таблеток. Но в первую очередь пересмотреть образ жизни. Вот это главная причина, почему у молодых, да, почему раньше это было 60-70, а сейчас это 30 лет. Потому что факторы риска, они начинают воздействовать уже с детского возраста. Сколько сахара мы едим, сколько простых углеводов, мало двигаемся и так далее. Да, пассивное курение, плохое качество воздуха. И так далее. Поэтому, если говорить очень коротко, самый вообще лучший совет в подобной ситуации – пересмотреть свою жизнь, то, как мы живем. Обсудить с врачом, что мне сделать, какой фактор риска может быть ведущим. Я как раз сегодня консультировала, мы выяснили с пациентом, что самый ведущий в его случае фактор, да, воздействующий на прогресс бляшек – это воспаление. Значит, нам нужно работать с тем, чтобы этого воспаления не было. У каждого свой какой-то набор вот этих вот характеристик, которые больше всего запускают. Но то, что мы все можем сделать, это работа с образом жизни, да? Достаточная физическая активность. Очень важно, естественно, следить за питанием, потому что тот базис, который мы с вами закладываем в 30-40 лет, а еще лучше в 20 до этого, да, чем раньше, тем будет он прочнее, он будет для нас играть потом всю жизнь, включая пищевые привычки, которые формируются у наших детей, которые мы формируем у них, да, своим питанием. Работа со стрессом – важнейший, недооцененный до недавнего времени фактор риска, который не хуже, да, сравним по своей силе с курением. Ну, отказ от курения уже даже никто, мне кажется, не обсуждает. Это настолько очевидно,
3: Мария,
6: что
3: у нас вот секундочки остаются, но слушатели так заинтересовала эта тема, хочется успеть задать их вопросы. Григорий Л, наш постоянный слушатель, спасибо вам большое, Григорий Л. Вижу ваше сообщение. И вот один из ваших вопросов. Есть ли у нас современные технологии лечения этой проблемы? Один из таких вопросов, который здесь повторяется сейчас. У нас буквально с вами 30 секундочек осталось.
6: Когда мы говорим про современные технологии, на самом деле в основном люди хотят волшебные таблетки. Давайте мы сейчас уколем что-то, выпьем там и так далее. Ничего более волшебного, чем здоровый образ жизни, вообще не существует. Потому что это база, почему все заболели, и это единственная причина, почему все могут перестать болеть.
3: Но идти с этим к кардиологу, и вы говорите, пересматривать образ жизни, то есть это надо вместе с кардиологом, правильно я вас поняла?
6: Да, нужно выявить слабые места, на которые надо в первую очередь обратить внимание. Естественно, начать с того, чтобы сдать анализы, да, полную развернутую липидограмму, а может быть даже еще чуть более.
3: Мария, спасибо. Простите, последние секундочки. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, реабилитолог Мария Чайковская была с нами на связи. Слушайте радио «Спутник», не переключайтесь.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем, да, самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Будущее наступает.
10: Будущее за антропоморфными роботами.
11: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
12: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
13: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
14: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
15: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
16: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
17: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
17: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
18: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 70 человек пострадали в ДНР от атак ВСУ за неделю. 15 погибли. Австрия нарушила обязательства перед МАГАТЭ за отзывы визы представителю Ирана. Война Киева обходится ЕС в миллиарды в ущерб решению собственных проблем. Теперь подробнее. Семьдесят девять человек, в том числе трое детей, получили ранения. Еще 15 человек, среди которых один ребенок, погибли на территории ДНР в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова. Она добавила, что общее количество жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны киевского режима, составляет более 17 000 человек, в том числе более 1000 детей. Австрия грубо нарушила свои обязательства перед МАГАТЭ, когда отозвала уже выданную визу вице-президенту Ирана, главе организации по атомной энергии страны Мохаммаду Исламе, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, страны коллективного Запада развернули настоящую кампанию визового беспредела для сведения счетов с неугодными ими странами. Теперь он подчеркнул, что такие конфронтационные шаги очевидным образом лишь усугубляют и без того непростую ситуацию во взаимодействии Тегерана с МАГАТЭ, сложившуюся в результате американо-израильской агрессии в отношении ядерных объектов Ирана, находящихся под гарантиями агентства. Украинский конфликт обходится странам Евросоюза в миллиарды евро, в то время как многие внутренние проблемы объединения остаются без должного внимания из-за ограниченности финансовых ресурсов. По мнению депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера, эта ситуация наряду с коррупционными скандалами на Украине влияет на отношение европейского общества к дальнейшей поддержке Киева. Евросоюз планирует нарастить инвестиции в оборону арктического региона. Об этом заявил глава Евросовета Антонио Кошта. О наращивании своего военного присутствия в Арктике арктические страны НАТО объявили в мае. В российском МИДе заявляли, что Альянс разворачивает свои программы по милитаризации региона и превращает Арктику в конфликтное пространство. Через Ормузский пролив ежедневно провозят до 10 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. По словам главы американского Минэнерго Криса Райта, эта цифра будет расти в ближайшие недели. Он добавил, что если добавить к этому объемы нефти, поставляемые по трубопроводам в обход пролива, то общий итог поставок из стран региона составляет 13-15 миллионов баррелей в день. Ормузский пролив – это один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. До обострения через эту акваторию ежедневно проходил около 25 миллионов баррелей нефти. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал 5 товарных знаков в России. Теперь компания может заниматься продажей хирургических роботов, протезов конечностей, массажных приборов, офисных принадлежностей, надувных подушек, граблей для гольф-полей, а также предоставлять онлайновые незагружаемые файлы и виртуальные товары. Южнокорейский автопроизводитель в конце 23-го года сообщила о решении продать автомобильный завод в Петербурге. Сделка была закрыта в начале 2024 года. Однако Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение 2 лет после продажи. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
19: 4 минуты 6 понедельник, 14 сентября, 26 год. Всем здравствуйте, Алёша Тимофеев, Генри Игоревич Сардарян.
20: Я тоже.
19: Я вот не люблю, когда так. У нас повернули монитор градусов на 23.
20: А ты любишь, когда на 25 ровно?
19: Я люблю, чтобы без
20: давай,
19: изменений.
20: Давай, чтобы у Лёхи не было сейчас нервного срыва, он пока будет с вами здороваться.
19: А ты посадим. Пойдешь? О, ничего себе, посмотрите. Но можно общий план включить? У нас нет. Спасибо большое. Я думаю, Генри Тигранович, дорогой, пожалуйста, не надо. Потому что это выставляли, наверное, под фортепиано часы. Вот в чем дело, под вот это. Потом кто-то будет поправлять на 23 градуса обратно.
20: Играть.
19: Я просто не люблю этих, знаешь, каких-то резких изменений. Ну, стояло нормально, на 23 градуса надо было повернуть, наклонить. Ну, что это?
20: Ну, за эти 5-6 лет, да, это одно из самых резких изменений, которые было в твоей жизни, ты поэтому сейчас переживаешь.
19: Это правда. Так. Ну, как выходные, как все это?
20: Нормально, ничего, вполне себе стандартно, все хорошо, жаловаться не на что.
19: На это да, жаловаться не на что, и хвастаться тоже нечем, да, как это. Ну, так там что-то нам надо Украину какую-то обсудить.
20: А, да?
19: Да.
20: Что-то случилось?
19: Ну, в смысле, Кравченко, генпрокурор, уехал... Ну, под покровом ночной темноты.
20: Сначала обвинил НАБУ в коррупции.
19: Нет, минуточку. Сначала уехал,
20: обвинил. Ну, и точнее, вышла сначала новость о том, что он обвинил,
19: да.
20: А потом вышла новость, что он уехал. А, видимо, события, да, были наоборот.
19: Совершенно верно. Значит, генпрокурор ночью смеркалось. Значит, да, генпрокурор взволнованный. Внутренне, но спокойно и наружно. Сел в машину, значит, и на служебном авто выехал за пределы страны, после чего начал обвинять НАБУ. А мы знаем, да, там есть вот эта генпрокуратура одна, есть специальная прокуратура другая, есть НАБУ. И он обвиняет, и обвинения, честно говоря, какие-то, ну, не то что странные. Короче говоря, он обвиняет главу национального вот этого антикоррупционного бюро в том, что тот откосил от мобилизации фиктивным...
20: Ребенком.
19: Фиктивным, ну, в смысле, фиктивным усыновлением.
20: Ну, типа того, да.
19: Да.
20: Вот. Нет, там, знаешь что, там на самом деле обвинение строится у него на том, что тот дал какие-то 90 тысяч гривен, и так как ему грозила, значит, тюрьма, то он мог попасть под амнистию, только если у него был бы несовершеннолетний ребенок, и он попытался найти женщину с несовершеннолетним ребенком для фиктивного, значит, брака, усыновления и всего прочего. Вот какая-то такая схема.
19: Неправомерные выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении для уклонения от суда. Да. Вот как это, да. Но что тут есть, что комментировать? Но мы просто... Нет, тут можно подвязать. Мы помним ГУР и... С кем они там стрелялись-то в Киеве?
20: С СМБ местным.
19: Да, значит, теперь...
20: С СБУ,
19: точнее. С СБУ, да. Теперь Набугин, прокуратура. Ну, что-то...
20: Ну, мы точно, абсолютно точно знаем, что у них сейчас идет... внутриполитическая борьба, потому что НАБУ — это инструмент именно внутриполитической борьбы, который просто руководствуется кураторами, людьми, которые находятся вне Украины. Коллеги там спорят, одни говорят, это штаб-квартира ФБР, другие — ЦРУ, еще что-то. Ну, по факту мы понимаем, что у НАБУ, на Зеленского и на каждого из его соратников папка есть примерно с первой недели их пребывания в должностях. И вот первой недели вполне достаточно для того, чтобы каждого из них с этих должностей снять. И в нужный момент они папку достают. Иногда они ее приоткрывают, иногда, когда человек не понимает, очевидно, открывают уже на полную. И используется это все исключительно в политических целях. Почему в политических? Потому что целью этих коррупционных расследований и всего прочего является снятие либо назначение на политические должности тех или иных лиц. Вот так было с Ермаком, так было с Миндичем. В настоящий момент уже появилась информация, что начато предварительное расследование в отношении террориста-экстремиста Буданова, и, который тоже возглавляет офис президента Украины. Все исключительно в политических целях. Прокурор, который уезжает из Украины и оттуда что-то пишет про НАБУ, тоже это делает не потому, что он борец за справедливость и все прочее. Понятно, что события, произошедшие в каком-то 2008 или 2009 году, ну, это как бы повод для того, чтобы попытаться выдать себя непримиримым борцом, значит, с НАБУ и со всем прочим. Ну, действительно, ничего общего с этим не имеет. Он, видимо, должен был стать очередным объектом в этой череде расследований НАБУ, решил таким образом защититься лично. Другой вопрос, что мы-то можем, конечно, на это внимание не обращать, но за последние несколько месяцев эта череда вот этих домино, вот таких падающих, которые друг за другом, то, значит, он снимает Федорова. Федоров говорит, нет, вы должны снять Сырского. Он в итоге снимает и Сырского тоже. Назначать новых людей на эти должности. Прокурор убегает из страны. Ну, в принципе, вполне
19: себе... Но говорит, на самом деле, тут надо сказать, что говорит, что типа рабочая командировка у него. Рабочая командировка. Но...
20: Ну, я, если честно, прочел, сегодня еще был комментарий, если не ошибаюсь, как раз офиса Зеленского, который сказал, что обвинение в адрес НАБУ — это сумасшествие. Я читал такой комментарий. То есть явно как какое-то есть рассогласование между ними.
19: Сам Кравченко говорит, да, называет свой отъезд официальной командировкой, цель которой – проинформировать международных партнеров об узурпации власти.
20: Очень рабочая. В принципе, с этой целью наши военные находятся в рабочей командировке на территории Украины, они тоже в настоящий момент в командировке.
19: И неконтролируемом влиянии, подожди, не пойму. Неконтролируемое влияние антикоррупционных органов Украины. То ли выходные, хотя и выходные ничего не этот. Я не пойму, что это значит.
20: Ну, то есть влияние есть, но оно какое-то неконтролируемое. Вот он хочет, чтобы влияние было, но мог его контролировать, скажем, Зеленский. Или он, как прокурор. А тут вообще никто это влияние не контролирует.
19: Но какая-то кривая формулировка, нет?
20: Прокурор там не очень прямой, судя по всему, потому что взял, свалил. Говорит, я куда поехал? Я поехал в командировку. А я в командировку поехал, чтобы рассказать об узурпации. Вы понимаете, что значит узурпация власти?
19: Да, захват власти.
20: Это захват власти – это уголовное преступление, вообще карается страшным образом. И, может быть, он так дойдет до того, кто вообще в целом власть в этой стране узурпировал. Даже если он хочет остановиться только на НАБУ, когда прокурор Он действующий прокурор еще. Он говорит про узурпацию власти. Ты что поехал за границу? У тебя получается в стране тихчайшее преступление против конституционного строя произошло. Да. Ты вместо того, чтобы прямо сейчас арестовать всех виновных в этом, поехал за границу и говоришь, вы знаете, у меня в стране захватили власть.
19: Проинформировать международных партнеров. Проинформировать международных партнеров об узурпации власти.
20: Вы слышали? Это... На Украине узурпировали власть.
19: Информируют. Тук-тук-тук, да. Ну, такая, да. Значит, Зеленский осудил действия Кравченко, заявив, что у того есть только один путь увольнения. Внес в Верховную Раду, оперативно внес в Верховную Раду представление о немедленном отстранении и увольнении генпрокурора. В окружении Зеленского действия Кравченко назвали несогласованными. Несогласованными, да. Ну, такое любопытное. Ну, посмотрим.
20: Ну, это вообще генпрокурор – это одна из 5-6 важнейших должностей для любого главы государства. Из таких, в зависимости, ключевых, важных должностей. Если этот человек... несогласованно уезжает, говорит, что власть в стране захватили, что, значит, какое-то неконтролируемое влияние. Но это правда говорит об агонии политического режима, потому что он не может существовать в условиях, когда что министров обороны вот так вот чехарда идет, то глав офиса президента одного за другим задерживают за коррупцию, и президент только, очевидно, не в курсе, да? В этой ситуации. А затем в конце еще и генпрокурор говорит, что в стране захватили власть. Это уже бакханалия какая-то политическая.
19: Ну, что-то там такое, да. Так, ну ладно, будем наблюдать, как говорится, посмотрим, куда это все кривое выведет. И потом, слушай, ну, со стороны, глазами Запада, как бы тоже давай посмотрим на ситуацию. Ну, вот он поехал информировать, значит, партнеров. Я думаю, что часть партнеров, конечно же, в курсе всего, что происходит. Точно совершенно. Вот даже, может быть, в большей степени, чем сам генпрокурор.
20: Она же это все и организовала.
19: Совершенно... Может быть, и не организовала, но так все под контролем. Все руки на в этих теплых, так сказать,
20: местах.
19: Местах, да. Но они должны же тоже как-то... Ну, то есть, если это обращение направлено к ним, очевидно, что это политический скандал. Понятно, что Украина по-прежнему остается, может быть, не в самом там центре информационного внимания, но так или и, там, не на периферии точно, значит, вот где-то посерединке между центром и периферией. Значит,

0: ВСУ с должности или во всех иных случаях. А здесь они появились. И сразу же все публичные лица, представляющие Европейский Союз, посчитали необходимым выступить и сказать, что это очень плохо, они выступают против этого, он должен, значит, от этого отступить. Забыв про то, что там есть какой-то вроде как суверенитет, за который они говорят, все должны умирать, потому что именно за это, за независимость и свободу борются украинцы, оказывается, что они даже не могут решить, какой орган государственной власти в стране должен быть, какой нет. Даже это не им решать. Вот. И относительно других стран ровно то же самое. Больше даже нет вот этой попытки сыграть в блюстителя демократии, прав человека, свободы и всего прочего. Есть четко у них такой четкий тезис, что главная задача – это противостояние России в этом, это именно у европейцев. В этом противостоянии все, что помогает противостоянию России, это хорошо. Все, что никоим образом с этим не соотносится, это не важно. А все, что мешает противостоянию России, должно быть уничтожено на корню. Поэтому он здесь приедет, скажет, что вы знаете, НАБУ, у них вот такой влияние. Они послушают, скажут «да». И, скорее всего, даже никакой реакции не последует.
1: Но смотри, они, во-первых, так сказать, все-таки дали разрешение на въезд. Это ж, ну...
0: Ну, конечно, я думаю, генпрокурор-то тоже для них человек не чужой.
1: Не чужой совершенно.
0: Нынешних условиях.
1: Да, именно поэтому я и говорю, что...
0: Ну вот он приедет, ему скажут, ну все.
1: Смотри, как... дальше. Ну. Зеленский моментально снимает. Мы знаем, что часть украинского, вот это дурацкое слово, политикума находится на Западе. В том числе и как ее секретарша, против которой санкции там Зеленский вел.
0: Это какая именно? Их там уже нет. Там есть эта госпожа Мудрая, в отношении которой возбуждено тоже дело. Есть его, вот это вот, которая все время комментирует.
1: Комментирует, но тоже в отношении нее там что-то это. Но я к тому, что там тоже собирается, так сказать, вполне себе...
0: Мендель, по-моему.
1: Мендель, Юлия Мендель, да. Мендель, да. Ну, я к тому, что там собирается тоже некая... Ну, некое, хорошо, можно сказать, там представители, бывшие экс-представители власти, которые по-прежнему, конечно, имеют какой-то политический вес. Угу. И могут в какой-то момент...
0: Мне кажется просто, что...
1: Или
0: за,
1: не могут.
0: За, не, спроси у Ленина. Это все зависит от политического момента, и учитывая, что в действительности это не... пропаганда, не попытка внушить какие-то, значит, тезисы насильно населению. Ну, в действительности, вот если есть пример управляемый извне страны, вот государство, в котором ключевые решения принимаются субъектом, который находится вне этого государства, это Украина, потому что ни органы государственной власти поменять не могут, ни принять решение о войне или мире, ни распоряжаться собственными ресурсами, ничего, ни один из этих вопросов не относится к суверенным каким-то органам, которые находились бы на территории Украины. И в этих условиях могут начинаться расследования в отношении одних, других, третьих, но учитывая, что все они в той или иной степени являются агентурой различных западных спецслужб, их главная задача – доехать. Потому что в тот момент, когда доехали, да, может быть, на должность человека больше не вернут, и, может быть, не все имущество удастся спасти, но статус политического беженца и возможности для какого-то проживания они ему гарантируют, обеспечивают. И я думаю, в этом только единственная задача и есть. Кто этого не понял в свое время и не стал сотрудничать с этими организациями, очевидно, попадает под раздачу, никто за них не вступается. А вот кто себя в должной степени проявил перед западными кураторами, им сегодня кидают вот эти спасательные круги, успевают оттуда вытащить. Потому что есть, видимо, уровень внутриполитической борьбы, когда речь идет о том, кто будет главой государства, который не может проходить без непосредственного участия западных спецслужб и вот этих центров принятия решений. А есть уровень вопроса, вот кто будет генпрокурором, в конечном счете, конечно, решаться будет по согласованию, но вот снять или нет этого генпрокурора, это не вопрос, который для них является настолько чрезвычайно важным прям.
1: Ну ладно, значит, остаемся с многоточием, продолжаем следить. Идем дальше. Итоги. Итоги саммита БРИКС предлагаю обсудить. Значит, это был у нас 18-й саммит БРИКС в Нью-Дели. Но если коротко, ключевые итоги и решения. Реформа глобального управления. Мы помним эту историю. Мы помним, с тобой даже, так сказать, формулировки давали, расшифровывали, что значит это самое глобальное управление. о реформировании которого, на реформировании, простите, которого

0: настаивает Си Цзиньпин. У него своя программа там и прочее, прочее. Значит, участники выступили за незамедлительное расширение присутствия развивающихся стран или стран с развивающейся экономикой, чтобы, так сказать, никого не обижать, Азии, Африки, Латинской Америки, в Совбезе ООН и за реформирование ВТО и Бреттон-Вудских институтов. МВФ, что там у нас еще?
1: Банк реконструкции и развития. Да, глобальная вот
0: инфраструктура. Да. Значит, дальше. Финансовая независимость. Подтвержден курс на углубление расчетов нацвалютах, развитие альтернативных каналов платежей независимой трансграничной инфраструктуры без привязки к доллару. В декларации подчеркнута приоритетность мирного урегулирования конфликтов. Индия успешно выступила посредником для снижения напряженности между там, странами Ближнего Востока. Одобрена инициатива в сфере продовольственной безопасности, зерновая биржа. Короче, что самое главное?
1: Самое главное, что они встретились. Си Цзиньпинь приехал, хотя давно его там, с 2019 года, но не совершал визиты в Индию. И не так давно был визит и Моди тоже, хотя у них очень напряженные отношения с 2020 года. Есть общение, это хорошо. Была принята окончательная декларация. Она достаточно безболезненная, такая. Там нет вообще никакого упоминания Украины, СВО и всего прочего, это тоже хорошо. И остальные упоминания, которые есть, достаточно такие дружественные, нормальные. Это, я думаю, пока что максимум. Я не хочу, то есть, создать впечатление, что вот, наконец-то, прорыв страны. Да. Я не считаю, при всем огромнейшем уважении, я считаю, это чрезвычайно важно. Прекрасно, что есть такой формат, и что Россия одна из основоположниц этого формата. Это прекрасно. Но я уже не говорю про оставшиеся страны, там, про Египет и всех прочих. Элементарно, вот Бразилия, ой, Россия, Индия и Китай. У нас очень разный взгляд на Запад. Он очень сильно отличается. В случае с нами мы говорим, мы по этим правилам вашим больше никогда играть не будем. Нам необходимо сесть, выработать принципиально новые правила. Вы должны нас воспринимать по-другому. И мы требуем изменения всей архитектуры безопасности. Китайцы говорят, нас эти правила очень сильно устраивают. Все прекрасно. Пожалуйста, соблюдайте те правила, которые вы сами обозначили. Мы хотим играть по этим правилам и выигрывать. Примерно с момента первого пришествия Дональда Трампа Китай себя позиционирует как главного защитника свободы торговли, глобализации и всего прочего. Он говорит, вот то, что было до Трампа,
0: по которым я начал играть.
1: Мы говорим, это ужасные правила, необходимо с этим всем бороться, это плохо. У Индии вообще дилеммы нет с Западом. Индия с нами в прекрасных взаимоотношениях. Индия нас очень уважает, создает самые различные возможности, но Индия при этом с Западом, у нее нет даже той степени конфликтности, которая есть у Китая. Это совершенно максимум, что их может не устраивать, когда им говорят, вот там санкции, не торгуйте с этой страной. Индия говорит, ну я хочу перечислять свои деньги, значит, буду их перечислять, что значит не торгуй. Ну это все. Плюс к этому, наше участие на этой платформе, оно еще чем отличается? Индия для Китая очень важна, это крупнейший потребительский рынок, фантастический рынок для их товаров. Китай очень важен для Индии, это фантастический уровень технологий, который туда импортируется постоянно, в большом объеме, и не только технологии, товары и все прочее. Каков вес России здесь? Геополитически огромный. Как страна, которая сегодня единственная находится на острие борьбы против этой однополярной модели мира, тоже мы и Иран, больше никого в реальности в настоящий момент нет. Тоже очень важно. Но вот их взаимоотношения сопоставить с нашими, я думаю, все-таки нереалистично. В Индии, я вчера в передаче приводил эти данные, в Индии в прошлом году смартфонов было продано, как в России население. 145 миллионов смартфонов было продано в прошлом году. На мой взгляд, феноменальная цифра.
0: По-моему, немного.
1: 145 миллионов
0: конечно.
1: В год?
0: Но в год.
1: Мне кажется, это огромное.
0: Не, но при полуторамиллиардном населении 145 так, миллионов.
1: Это тебе и говорит о рынке. 10%. Но это в нашем случае 15 миллионов телефонов каждый год, если бы обновлялись. Это вот примерно. Но там в абсолютных цифрах 145 миллионов. На мой взгляд, огромная цифра. Товарооборот там по электронике, по этим вещам в таком количестве нулей исчисляется, что страшно их называть. Разный вес у всех, разный характер взаимоотношений. Что для меня в этом вопросе принципиально важно, мы это как-то обсуждали, мы когда про глобальное управление, да, говорим, реформа ООН, Да, очень хорошо. Все согласились, что, наверное, уже несправедливо, когда обделены. А какие страны будут туда входить? Уже решено? Не могут сойтись никак вокруг этого. Почему?
0: Развивающие страны Азии, Африки и Латинской Америки.
1: Какие? Их много разных, да?
0: Да.
1: Вот те пять, которые в настоящий момент в Совбезе постоянное место имеют, это страны-победительницы Второй мировой войны. Несмотря на то, что там есть Франция. Вот почему и как должны туда входить другие страны, тоже какой-то принцип должен быть. Вокруг него очень сложно договориться. Более того, положа руку на сердце, ни одна из стран, членов Совбеза ООН, просто так размывать свой статус страны, которая может наложить вето там и все прочее, она не в состоянии и не хочет, чтобы как там ни говорилось. Поэтому, конечно, мы за то, чтобы более справедливое представительство было и все прочее, но принципы для этого пока не выработаны. Это второе. Третье, что очень важно здесь, Леха, я считаю, это то, что для любой международной организации и архитектуры новой нужно целеполагание, нужно понять, а зачем? Вот мы отказываемся от ООН, он нас не устраивает, он не работает, потому что ООН, состоящий в том числе из России, США, Франции, Китая, Гватемалы, Гваделупы и всех остальных, не справляется. Давайте создадим не ООН, а НОО, и туда войдут все те же самые страны, которые были там. Что от этого принципиально поменяется? Главная проблема в том, что наш баланс во взаимоотношениях, он еще не установился в такой степени, чтобы мы могли какую-то хотя бы международную организацию, инфраструктуру использовать эффективно.
0: Значит, смотри, здесь еще такая ключевая вещь в рамках вот этих вот итогов БРИКСа. Это согласованное создание новой инвестиционной платформы. Вот я предлагаю 2 минуты после новостей тогда потратим на это. Главный-то вопрос. А деньги будут поступать в Россию или нет? Вот эти, так сказать, инвестиционные деньги, которые будут собираться под объединение наднациональное, они могут попасть в Россию или нет? Потому что сейчас, так сказать, не попадают. Угу. А это ключевая вещь. Все, это тоже, что касается конкретики, да, конкретного БРИКС. Давайте в новости, реклама, и будем продолжать. Не переключайтесь.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. НАТО, несмотря на активизацию усилий США по урегулированию конфликта на Украине, призывает страны Альянса наращивать военную поддержку Киева. Это заявление прозвучало на фоне нового оживления посреднических усилий США после приезда американских представителей в Москву в начале сентября, которые затем отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Украина, по данным Рейтер, готовится к возможному возобновлению трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в октябре в качестве возможных площадок для дальнейших контактов. В том числе Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Швейцария. Парламент Украины еще не принял закон о восстановлении прав закарпатских венгров. Об этом сообщили в венгерском медиа. В начале июня премьер-министр страны Петр Мадьяр сообщил, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом Венгрия, по словам Мадьяра, по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, основанного на заслугах. Военные Российской Федерации, КНР и Монголии провели учения по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности в приграничных районах. Стороны, помимо прочего, отработали действия по совместному планированию, поиску, нанесению ударов и задержанию, а также передаче подозреваемых, используя разнообразные беспилотные интеллектуальные средства для массового создания надежного барьера для обеспечения безопасности границы. Отмечается, что это еще больше укрепит способность 3 стран совместно реагировать на чрезвычайные ситуации, поддерживать мир и стабильность в приграничных районах. Жители Приднестровья хотят иметь твердые социальные гарантии России, поэтому стараются получить российское гражданство. А заместитель председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики Виталий Нягу заявил, что десятки тысяч жителей мгновенно встали в очередь на российское гражданство и уже получают первые паспорта. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. В соответствии с ним жители республики смогут подать документы в упрощенном порядке. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди путешественников на осенние поездки в Узбекистан, бронируют преимущественно классические маршруты по городам и короткие сити-туры. Отмечается, что в Узбекистан летают как местные авиакомпании, так и российские. Так, стоимость экскурсионов туров на 5 дней без учета транспортных расходов обойдется почти от 77 тысяч рублей на двоих за неделю, от 101 тысячи на 10 дней почти от 154 тысяч рублей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мир. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
5: Так, продолжаем 17.33. Алеша Тимофеев, Генри Сардарян в студии. Про БРИКС мы говорим, про итоги. Там Россия выдвинула инициативу в качестве одного из итогов 18-го саммита БРИКС. Значит, Россия предложила создать на базе вот этой структуры общую инвестиционную платформу с использованием цифровых активов для привлечения долгосрочных капиталов в экономике стран-участниц и их партнеров, причем там не только страны, но не только страны, но и частные инвесторы. Значит, я напомню, что БРИКС, он как бы банк БРИКС, он инвестирует в Россию. Ну, новый банк развития, НБР. Банк профинансировал в России ряд инфраструктурных региональных инициатив, включая выделение 205 миллионов евро. Такие копейки. Но хочется, чтобы больше.
6: Тут инфо-цыгане налогов не платят на большие суммы.
5: Совершенно верно, да. Хочется, чтобы было больше. И вот новые инициативы, цифровые и прочее. А от чего будет зависеть вот эти инициативы, инвестиции пойдут или не пойдут в Россию?
6: Во-первых, мне, конечно, наверное, для этого лучше позвать экономиста, но на мой такой дилетантский взгляд, мне кажется, в первую очередь это будет зависеть от предсказуемости нашего будущего, когда люди... Это не обязательно значит, что жить как вчера. Это может быть совершенно иная картина будущего, но картина, при которой понятно, чего ты ждешь, во что ты вкладываешься. Должны быть условия созданы для того, чтобы человек был заинтересован вкладывать эти деньги в производство, еще во что-то, потому что в нашем случае в настоящий момент сложно вкладывать нашим собственным гражданам, куда там иностранным. Условия какие? С такими ставками, с значит, этой системой? Ну, объективные
5: тут
6: причины.
5: Немножко я, значит, про другое. Значит, вот смотри. Вот собрались все и говорят, мы, значит, до основания, а затем, старый мир разрушен, до основания, а затем, многополярность, все прочее. Они не вкладывают инвестиции, почему из НБР не идут в Россию? Ну, из-за боязни санкций, все ж просто. Да. Вот они строят новую, вот как-то очень аккуратно.
6: Да. Я, в принципе, мне кажется, да, очевидно вполне, и не просто из-за боязни санкций, а из-за того, что с той стороны, с политической точки зрения, есть очень понятная картина будущего. Она может нас раздражать, может нам не нравиться. Там есть Европейский Союз. Он говорит, вот эти 27 стран-членов Европейского Союза, у них единая внешняя политика. Мы вам сейчас говорим, будет там Орбан или в Словакии Фицо будет. Это ни на что не повлияет. Вот сейчас они там не дают продлить один из режимов санкций в отношении физлиц, потому что Фицо против и просит снять санкции в отношении ряда бизнесменов. Снимут, проголосуют, заставят, сделают. Они говорят, вот мы будем существовать таким образом. Любой из этих инвесторов, он понимает, что с той стороны у него вот есть такое предложение, единый рынок, значит, единое политическое управление в лице Еврокомиссии и в целом этой евробюрократии. Правила, которые не сильно будут внутри меняться. Ну и очевидная конфронтация с Россией, у которой вот мы сами внутри страны все время для себя решаем, а вот как мы будем, а будем ли туда возвращаться, или мы не будем туда возвращаться, будем что-то новое строить. Вот на мой взгляд, я исхожу из того, что если вы создаете такие невыносимые тяжелые условия для нас, ну логично же, что мы должны, значит, против вас бороться. Как мы можем против вас бороться, если мы сами вас легитимируем? Вот 1000 раз мы эту тему обсуждали. Мне кажется, вот ни разу я не говорил, прекращайте дипломатические взаимоотношения с какой бы то ни было из стран. Почему? Потому что я очень хорошо понимаю, что это канал связи. Очень хорошо понимаю, что страны эти никуда не денутся. И сегодня будет одно правительство, завтра другое. Нам нужны рабочие каналы связи. Вопросов нет. Европейский Союз вам зачем нужен? Вот зачем, чем занято в настоящий момент представительство Европейского Союза на стране? Оно что делает? Какая у него роль вообще в нашем государстве? Организация говорит, мы все ресурсы стран-членов должны аккумулировать, мобилизовать и направить против России. Мы должны 500 миллиардов вложить в ВПК для того, чтобы использовать против России. Я ни разу еще не слышал, чтобы они деньги собирали против Алжира, Марокко или...
5: Но справедливости ради надо сказать. Но, слушай, хочется выразить надежду, что поменяется ситуация.
6: В Евросоюзе не поменяется, старик. Ну, не в европейских знаю. Странах почему? Железно.
5: В Евросоюзе
6: нет. Я просто могу объяснить, почему. Потому что в этом смысл Евросоюза как структуры. Это глобалистская леволиберальная структура, которая создана именно для того, чтобы выполнять роль, о которой говорил в свое время Генри Киссинджер, человек с очень крутым именем и большим послужным списком. Он говорил, кому мне позвонить, если я хочу поговорить с Европой. Вот для этих целей была создана такая наднациональная структура, что тебе достаточно позвонить Урсуле, задать те вопросы, которые тебя интересуют, а она дальше сама должна разбираться вроде как со странами-членами. Если во главе Европейского Союза встанет ультраправый популист, или просто ультраправый, или просто популист, как угодно, это очень быстро перестанет быть Европейским Союзом и развалится само по себе. Потому что ни один ультраправый не может мириться с тем, что внешнюю политику моей страны будет определять кто-то другой, режим работы границ будет определять кто-то другой, что у меня деньги будут забирать, отдавать в Восточную Европу, там что-то финансировать. Они сразу же начнут ставить эти вопросы один за другим, и как только эти вопросы будут ставиться, автоматом начнет рассыпаться вся эта конструкция. Поэтому она действует способна до тех пор, пока там находятся левые либералы.
5: Неужели они против там общих границ? Я думаю, да, что...
6: Любой правый, он приходит на какой теме? Антимигрантской.
5: Да.
6: В Германию, насколько я вот себе представляю географическую карту, она не сильно поменялась, доплыть на лодке очень тяжело. Да. Приходится доплывать до Лампедузы чаще всего, либо до южных берегов Испании. Там, значит, выбрасываться на берег, садиться на поезд, на поезде добираться до границы, которой нет, и оттуда уже постепенно рассасываться. Я очень хорошо помню цифры десятилетней где-то давности, когда Маттео Сальвини показывал, что, вот, говорит, в прошлом году к нам в страну прибыло энное количество людей, для простоты, скажем, 500 тысяч. Из 500 тысяч 300 пропадает сразу, они даже не знают, куда они делись.
5: Но про мигранта вообще нет никаких речей. На автобане из Германии во Францию, например, да, долететь, так сказать, без препятствий. Я думаю, что ни один бюргер.
6: Вот теперь смотри, классный вопрос. Если ты задашь вопрос немцу, тебе сейчас в нынешних условиях лучше на автобане долететь до Франции, без проверок, без всего, или гарантировать для себя, что больше нелегальных мигрантов не будет. Если до тех пор, пока они отвечали положительно на первую версию, на выборах побеждали более-менее предсказуемые мейнстримовые партии. Потому что они обеспечивали вот это вот без проблем пролететь по автобану, образование, которое для всей Европы одинаковое, Эрасмус и все прочее. Ровно в тот момент, когда начала побеждать АДГ, когда начали побеждать правые набирать голоса, это начало значить, что уже плевать на ваши автобаны, плевать на все эти радости жизни, которые дает единое пространство. Лучше закроемся, но не будем сталкиваться с вот этой массой. Я тебе вот не только из цифр, еще счет. У меня за последний месяц 6 моих друзей, знакомых, коллег, которые кто по работе, кто просто по отдыху, решили поехать в Европу, и причем в города, которые они очень любят, и там по каким-то причинам, вот из-за того, что летать тяжело, еще что-то, не были уже лет 5. Вот они сейчас были в Барселоне, те ужастики, которые они мне рассказывали, причем это люди, которые такие, ой, блин, как плохо, вот жалко, они улетели, и у меня было впечатление, что они больше жизни туда не полетят, потому что они говорят, и тогда-то мигрантов было много, но сейчас такое ощущение, что кроме них нет в принципе никого в городе, то есть где бы ты ни шел, на какой бы улице ни был, у тебя ощущение, что ты попал в страну третьего мира, и тебя сейчас либо застрелят, либо ограбят, либо еще что-то, и это чисто эмпирическое ощущение человека, который приехал, а что говорите человек, который там живет?
5: Я думаю просто, что с моей точки зрения, это большая натяжка увязывать, безусловно, слушай, миграционный кризис, ну что тут, мы невидимые кадры, или не понимаем, или не можем себя представить там на их месте, да, конечно, да, но я думаю, что одно с другим увязывать...
6: С другим это что с чем?
5: Но имеется в виду, например, отсутствие границ в Европейском Союзе для европейцев и миграционный кризис, миграционная
6: проблема. Смотри, старик, вот живет немец, он мог бы прийти к своему правительству и сказать, сукины дети, у меня во двор невозможно выйти, там у меня сборная там, Африки, я не знаю кого, я не могу больше вообще своего ребенка отпустить во двор. Ему первый ответ, который следует, говорит, ты думаешь, они к нам приехали? Они приехали в Италию, в Испанию, вот куда они могли доплыть? Они доплыли, а мы не имеем права закрыть с ними границу. Рано или поздно эта логическая цепочка приводит к тому, что я буду обвинять своего правительства, правительство, когда оно будет в состоянии закрыть границу. До тех пор, пока оно границу закрыть не может, я ничего не могу с этим поделать, понимаешь?
5: Может быть, я
6: вот Сальвини в свое время как договорился.
5: Я думаю, что я тебе скажу, для них все равно общеевропейская, это, конечно, ценность. Общеевропейская.
6: Безусловно.
5: И там целый будет набор объединяющих всех вещей, при том, что миграционный кризис тоже, как бы, миграционная повестка тоже, ну, ценность минус для всех.
6: Ценность 100%, просто, знаешь, какая ценность? Это вот, как в пирамиде Маслоу, они не могут ценить то, что на третьем уровне, если у них не обеспечен первый. Безопасность — это то, взамен на что человек откажется от чего угодно. Если человек не уверен, что его не пристрелят, не убьют, там еще что-то, он в жизни не будет думать о том, интересно, смогу ли я получить докторскую степень по философии в этот момент. Это не то, что его беспокоит будет. Его в первую очередь беспокоит безопасность, возможность выжить, там все прочее. Вот сегодня дошло до... Они голосуют за АДГ, они голосуют за правых не потому, что у них блестящие экономические планы, феноменальные прорывы в социальной политике, и потому что это люди вот прямо яркие харизматики будущего. По одной единственной причине. Потому что ни одна из других партий не обещает фактически разрушить европейскую интеграцию в том виде, в котором она существовала последние десятилетия. Вот кто сегодня выходит с тезисом, что я уничтожу Евросоюз в том виде, в котором вы к нему привыкли, тот набирает популярность. Кто выходит и говорит, ничего, мы справимся, мы же европейцы, мы этих людей интегрируем, ассимилируем, все, его дальше не слушают. И именно поэтому все поле политическое в этих странах разделилось на одну партию, которая резко справа, и все остальные. Вот у них нет больше никого рядом. Именно по этой причине, потому что все остальные, они пытаются мыслить в рамках того, что все равно Евросоюз никуда не денется, надо быть внутри. И поэтому они не получают поддержки. А кто выступает с резкой критикой, именно на их стороне вот этот рост популярности. Он, может быть, встанет. Может быть, эта цифра не превзойдет, я не знаю, 45%, и вот так вечно будет 45%. Может быть, мне сложно сказать, но на то не похоже, если честно.
5: Так, у нас две еще таких больших, два блока. Ну, давай, с чего? Ну, давай, значит, Трамп опять вроде перекрасил волосы. Я под кепкой, я его видел последний раз в кепке, в беленькой причем.
6: В боулинге вы были.
5: В боулинге?
6: В боулинге. Ты так сказал, я его последний раз видел в кепке.
5: В беленькой кепочке стоял.
6: Трамп в Ленинграде, да, он заезжал. На шашлыки приезжал к себе.
5: Да, как этот, господи, Стас Михайлов, так сказать, вот посюда. Ну, нет, Стас Михайлов, конечно, гораздо более изящный с его, так сказать, пестрыми рубашками в огурцах.
6: Но, кстати, Трамп именно так и просил его писать, он говорит, можно мне образ как Стаса Михайлова, пожалуйста.
5: Только без огурцов. Только без огурцов, да. Значит, расстегнутая до пупа белая рубашка, белая бейсболка, и волосы, выбивающиеся из-под этой бейсболки, вроде бы вот того цвета, которые были до каштанова. Значит, говорит, ему бы дико подошло слово «соляра». Соляра, понимаешь, да. Но он говорил про дизельное топливо и про то, что Украина наносит. Значит, вот все, он говорит, все неплохо, но если бы Украина не наносила, значит, по дизелю удары по российскому, вот, было бы лучше. А Кушнер при этом, зять, говорит, что практически все согласовано для... Большая часть соглашения по Украине...
6: Ну да, кроме одного такого вопроса, как территории, все остальное говорит согласие. Я, во-первых, вчера предложил, чтобы Кушнеру не было обидно, потому что его уже который год называют «зять Трампа», «зять Трампа», «зять Трампа», «зять Трампа». Должности нет, функции нет у человека. Просто «зять Трампа». Я теперь буду называть Трампа тестем Кушнера. Буду говорить «тесть Джареда Кушнера», «Дональд Трамп». Ну, то, что он там говорит, не бейте по дизелю, это там на что-то влияет. Ну, мы можем по той же самой логике, я не знаю, какой-нибудь организации, с которой в конфликте находятся американцы, сказать, то, что вы уничтожаете их корабли, допустим, это очень хорошо, желательно, чтобы вы не били вот по этому району, потому что там у нас просто свой какой-то интерес. Но этим самым Трамп дает понять, что... Это, понимаешь, вопрос в том, с чем сравнивать. Если сравнивать с победными реляциями и боевыми криками администрации при Байдене, каждый раз, когда упоминалась Украина, там говорили про Украину, они говорили, что Украина имеет право на все, она подверглась агрессии, это страшные русские, и поэтому мы все вместе, все демократии мира. Сейчас обсуждение на уровне, ну, дизель меня интересует, остальное меня не интересует. Ну, можете, делайте, не можете, не делайте. Как-то вот очень отстраненно себя они ведут. А вот то, что касается согласовано все, кроме территорий. Я боюсь, что это тот вопрос, в котором, если бы не было согласовано ничего, кроме территорий, это было бы все еще очень близкое к подписанию соглашения. То есть можно было бы его подписать за сутки. Вот вопрос территории согласовали, а оставшиеся еще 30 вопросов можно было бы за сутки согласовать, можно было бы не согласовывая подписать, и это в рабочем порядке постепенно регулировалось бы одно за другим. А вот в ситуации, когда не согласована тема территории, все остальное бессмысленно. Ну вот нет темы территории, хорошо, мы будем останавливать боевые действия, нет. Нет темы территории, кто-то будет снимать санкции с нас, не будет никто санкции снимать. Нет темы территории, возобновятся нормальные переговоры, диалог там с какими-то новыми украинскими властями, выборы пройдут. Вот нет темы территории, говорят, но при этом желательно провести выборы. Очень хорошо, но какой территории? Где эти выборы должны пройти? В каком случае они легитимны, в каком нет? С чем могут выступать кандидаты? Они что, все собираются воевать за эти территории или они собираются отдавать? Это абсолютно бредовая ситуация, в которой понятно, что можно еще 50 новых инициатив дать. Самый главный вопрос – территориальный. По территориальному вопросу нет никакой возможности договориться по трем причинам. Первая причина очень субъективная, очень связанная с конкретной личностью. Эта проблема в том, что там Зеленский. У Зеленского, даже если он внутри души хотел бы отдать и эти территории, и Одессу, и Николаев, и просто вот остаться за рамками этого, вот то, что остается на том берегу, он не может этого сделать. Для него это невозможно
5: осуществить. Это ни для какого политика это невозможно.
6: Нет, вот я тебе скажу. Для Залужного вообще без проблем. Я тебе говорю, он уже несколько раз выступил с вещами, которые, если бы произнес Зеленский, его бы посадили на кол и водили бы по различным городам Западной Украины как пугало. В случае с Залужным у него рейтинг только растет от этого. Это нормальная политическая ситуация. Почему? Потому что Залужный, он военный, он не вызывает никаких сомнений в том, что он этому делу предан, он все, что мог, сделал, но он сейчас честно говорит, что я вам, как военный, говорю, лучше отказаться. Ничего с ним не случится. Если это будет условный Порошенко, Тимошенко, кто угодно, кто-то из них, у них нет шанса выйти к населению и сказать, я сейчас прихожу, чтобы отдать вот эти территории, но зато на этом завершить конфликт. Им скажут, что ты кто, ты где был, у нас парни погибали. Ты не можешь главкому сказать, у нас парни погибали. Ну, вот так устроена эта система. Я думаю, именно поэтому...
5: Я думаю, что ты, что это можно говорить, пока ты не действующий политик. Как только ты вступаешь в должность, значит, вступаешь в полномочия, ты не... Ну, просто это, так сказать, ни один из политиков не хочет, не захочет войти в историю, как человек, который отдал территорию.
6: Хотеть никто не хочет, но ты можешь войти в историю как человек, который остановил жутко кровопролитную войну, начал процесс восстановления государства. Это раз. Во-вторых, не стоит...
5: Порошенко террорист, надо сказать. Да. Спасибо большое. Да.
6: Да. Во-вторых, не стоит переоценивать суверенность всех этих процессов. Понятно, что в тот момент, когда будет достигнут консенсус между Россией, США, и США смогут обеспечить воплощение этого решения со стороны Европейского Союза и стран Европейского Союза, и в том числе, а также Великобритании. В этот момент начнутся внутриполитические процессы на Украине. Если кто-то не будет понимать сигналов, кто-то будет слишком сильно возражать, будет доставаться одна папка на БУ, вторая, третья, пока не поймут. Но решение это будет вырабатываться на этом уровне. Почему оно сегодня не вырабатывается? Потому что у американцев нет ощущения, что в случае, если не принять наши условия, последствия могут быть ужасающими. Они так не думают. Они думают, что если мы не примем, это неприятно, но ничего страшного. А для европейцев это вообще еще и выгодно в настоящий момент. Это вот первое. То есть решение на их уровне должно быть. Дальше реализовывать они будут его уже самостоятельно. Я говорю, что с чисто политтехнологической точки зрения Зеленский не может после того, как проходил в свитшоте все это время, не брился и... значит, из разных бункеров записывал видос, он не может выйти и сказать, ну, вы знаете, был вариант отказаться у меня от двух территорий в 2022 году, ну, я погубил там больше миллиона человек и отдам 4. Ему скажут, ты идиот, а ты зачем вообще это все делал? А любой другой человек, который не ассоциируется с переговорным процессом, который не принимал политическое решение продолжать военные действия, он может выйти и сказать, я бы их отстал еще в 22-м, но я старый солдат, я выполнял поручения, и поэтому сделать не могу. Такой типаж спокойно с этим может справиться. Второй момент, помимо субъективного, почему невозможно об этих вещах всех в настоящий момент договориться, он связан как раз с тем, что я сейчас говорил, что у наших западных противников, у них нет в настоящий момент убежденности в том, что за ответом «нет» стоит прямо жутчайшая эскалация, которая может за собой повести худшие последствия. Самое страшное, что может быть, ну, через полгода или через год Украина потеряет остаток Донбасса, допустим. Не сильно это важно для британцев или американцев. Это полгода военных действий, в которые будет затянута Россия, это полгода концентрации ресурсов, полгода в любом случае и потерь, и многих других вещей. Это их вполне устраивает. Более того, скажу, когда Украина потеряет Харьковскую область, им тоже на это по барабану. И Сумскую область, им тоже на это по барабану. Вот что может быть их не сильно так тревожит, что может быть их сильно потревожит.
7: Ну,
6: это
7: понятно,
6: доступ к Черному морю, да, там это все понятно. Вот все остальное для один регион сюда, один туда, это
7: давай
6: второстепенно.
7: Про британцев 3 минуты у нас осталось.
6: Уэльс, Северная Ирландия,
7: Шотландия. Совершенно верно.
6: Значит, они могут забрать наши жизни, но им не забрать нашей свободы, крикнул Уильям Уоллес.
7: Да,
6: Да. Настал этот день.
7: Лидеры трех кельтских автономий Великобритании, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, сегодня подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании и праве на самоопределение. Что важно? Значит, во-первых, ну нет юридической силы, ну меморандум, да, значит, дальше, это не регионы подписали, а подписали партии, политические
6: пришедшие
7: партии.
6: Пришедшие к власти.
7: Значит, для проведения референдумов на этих территориях необходимо лондонское согласие. Даст согласие Лондон?
6: Лондон уже сказал, что нет. Нас это тоже вполне устраивает. Складывается ситуация, в которой в регионах люди проголосовали за партии, которые, будем откровенны, в первую очередь хотят сделать эти территории частью Европейского Союза. Да. Это главная тема для них.
7: Вот это тоже к разговору, кстати, о том, хотят ли европейцы сохранить.
6: Какие-то хотят, какие-то не хотят. Да. Но это факт, как бы. Вот, скажем, итальянцы не сильно хотят в экономическом, финансовом плане, но есть какие-то гуманитарные ништяки, за которые хотят. Эти регионы изначально, вот, скажем, англичане не хотели быть частью Европейского Союза, а шотландцы хотели. Да, у шотландцев наоборот было. Тут как бы они могут рядом жить и хотеть разного. Значит, эти регионы в первую очередь ставят вопрос о членстве в Европейском Союзе. Северная Ирландия говорит об объединении с Ирландией, и она так станет. А Шотландия и Уэльс как новые члены планируют. Мы понимаем, есть народная воля. Люди сказали, мы хотим референдум. Есть целый ряд соглашений различных, в том числе, значит, Страстной Пятницы и других, которые прямо диктуют, что, допустим, в Северной Ирландии референдум должен быть проведен, если большинство населения за выход из состава Великобритании. Это уже, как бы, ты не можешь против этого попереть. Поэтому, я думаю, сейчас будут попытки торга. Да, Уэльс будет приезжать, говорит, слушайте, я готов оттуда соскочить, если вы мне сейчас дадите преференции по торговле, по таким вещам, чуть больше налогов оставите, тогда, возможно, я от этого откажусь. И Бёрнам пойдет им навстречу. Потом приедут северные ирландцы, скажут, а мы хотим вот это. И тут вопрос в том, что либо рано или поздно Бёрнам не сможет уступать и скажет, я не могу пойти на эти условия, вы разрушаете вообще конструкцию финансовую, фискальную, все. И как только он это сделает, возникнет противоречие. Либо если он окажется конченным идиотом, и он просто начнет жестко выступать против, то у нас будет ситуация, когда в регионах большинство населения выступает против членства в Соединенном Королевстве, центральная власть борется с ними, это очень близко к гражданской войне будет. А если еще и учитывать, что Трамп так симпатизирует и сказал, что я хочу видеть Ирландию единой, дай вам Бог здоровья, то вот это очень-очень хорошее пространство, на котором было бы неплохо помочь,
7: отвлекутся
6: поддержать.
7: Отвлекутся британцы сейчас на...
6: Безусловно, это сейчас будет одна из топовых тем там.
7: Угу. Все, друзья, говорим спасибо Генри Тигранчу, до следующего понедельника. Лёха. Чао, какао.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

Запуск сети 5G в России. Контекст. 50 городов до Нового года получат доступ к высокоскоростному интернету нового поколения. Крупнейшие мобильные операторы обеспечат необходимые технические условия для подключения к сети. Она уже работает в 16 крупных населенных пунктах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Самару. Сервисами могут пользоваться более 10 миллионов обладателей устройств на платформе Android. С 2027 года предусмотрен постепенный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 года. В правительстве отмечают, что объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. По этой причине развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на связь наиболее высокая. Эта технология нужна не только гражданам, но и экономике в целом. Сети пятого поколения могут применяться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. В разных странах идут работы над технологией 6G. Ее внедрение позволит достичь гигантских скоростей передачи данных. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове, Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Просьбы Киева о новых средствах возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Центробанк продолжит внедрять искусственный интеллект в финансовые услуги. В России за 8 месяцев отремонтировали более 13 тысяч домов. Теперь подробнее. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс располагает различными вариантами противодействия России, однако отказался раскрыть их, отметив, что часть возможных мер останется секретной. Рютте также добавил, что НАТО продолжит поддерживать Украину, и этой поддержки, по его словам, будет больше, а не меньше. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Альянса у своих западных границ, и в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Просьбы Киева о выделении новых средств возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Об этом сообщает американская газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на европейского дипломата. Ранее Владимир Зеленский признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать денег, часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Ранее Евросоюз согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Евро на 26-27 годы, из которых около 60 миллиардов предназначено для военных нужд. Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования Украинского национального антикоррупционного бюро. А ранее в понедельник Кравченко сообщил, что покинул страну. По его словам, это было необходимо, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов. НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. Уточняется, что участники схемы получали от колл-центров за невмешательство в их работу средства, которые потом легализовывали через покупку недвижимости, ценностей, а также под видом дохода близких к ним лиц. Банк России планирует продолжить содействовать внедрению искусственного интеллекта в качестве одного из инструментов повышения качества финансовых услуг. Там пояснили, что использование цифрового ассистента для подбора финансовых продуктов с учетом индивидуальных потребностей пользователей и формирования персонализированных рекомендаций может упростить восприятие информации, в том числе о рисках, связанных с приобретением финансовой услуги потребителей. В России за 8 месяцев текущего года завершился капитальный ремонт более 13 тысяч многоквартирных домов. В сообщении Фонда развития территорий говорится, что в них проживает порядка 1 миллиона 900 тысяч человек. Общая площадь обновленного жилого фонда составляет около 50 миллионов квадратных метров. В этих домах выполнено почти 29 тысяч различных видов строительно-монтажных работ. Среди регионов по количеству отремонтированных домов лидируют Москва, Волгоградская и Самарской области, а также Санкт-Петербург и Подмосковье. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Так, ну что, продолжаем вечер на «Радио Спутник». Еще раз меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. 4 минуты 7-го, понедельник, 14 сентября, 26-й год новой эры. Нашей для кого-то, наверное. Ну что, мы рады приветствовать не первый раз в гостях священника отца Владислава Берегового. Отец Владислав, салют, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Я в вашей студии, вашим зрителям, наушникам и микрофоном.
2: Спасибо большое. Да, и микрофоном, это микрофоном понадобится. Так. Значит, что мы хотели обсудить и начать? Ну, вы знаете наверняка, да, появилась сначала информация по поводу Нет, давайте с общего. Значит, Троица...
3: Давайте поздравим вас с Новым годом, между прочим. Сегодня церковное новолетие, индикт, есть такое умное слово церковнославянское. И сегодня на какой-то 7335 год, я уже не помню какой, но самое главное, что сегодня. От сотворения мира, во как.
2: 7335. Вот как с этим быть, батюшка? Вот как с этим быть, значит? Ну, а с археологией куда мы будем девать?
3: Вот, я уже подготовился, вот у меня тут гирлянда, да. Шарики, вот, еще один шарик. Так что отмечаем, празднуем.
2: Археологию куда будем девать?
3: Конечно же, арбузово-тыквенный смузи, куда же без него.
2: Да. Я говорю, археологию вот в этом смысле куда девать? Ну вот 7335 от Рождества Христова. При том, что мы говорим, и мы с вами, кстати, в прошлый раз, когда беседовали, говорили, что мы не в состоянии понять, да, потому что, да, написано, Господь там за 7 дней сотворил небо и землю. Но мы не знаем, что это за день был, да, сколько он длился и прочее, прочее. Мы нам просто так, так сказать, перевели, чтобы нам было, так сказать, удобно считать и понятно. Но при этом все равно 7335. Ну, а археология говорит, ну, чуть-чуть больше.
3: Там, опять.
2: Человечество чуть больше. Что нам с этим делать?
3: А что с этим делать? С этим ничего делать особо не надо, потому что откуда берется эта цифра? Ну, посчитали, сколько приблизительно лет жил Адам, Енох, Тим, Хам, Иофет и все-все-все потомки Адама. От Адама до Христа, ну и получилось приблизительно 5000 лет. Ну и замечательно, вот так и считаем. Вот. Это летописная цифра. Угу. Цифра жизни людей. Не просто на планете, а которые так или иначе интересны для изучения и для нашего спасения. А все вот эти истории с диплодоками, динозаврами, трилобитами, аммонитами, всякими всевозможными палеозийскими и юрскими периодами, и эрами, и миллиардами, это уж другая история. Потому что Библия — это не учебник по палеонтологии, не по истории, не по географии, не по геологии. Он не об этом. Поэтому... С одной стороны, история спасения человечества, а с другой стороны, собственно, история планеты Земля и как она формировалась со всеми этими гондванами и с ними. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
2: Хорошо, но с одной стороны. Но с другой стороны, мы, значит, всех, ну, знаем, там и денисовских людей находили там в пещерах на нашей территории и прочее, прочее. А с этим вот как быть? Как это объясняет церковь и религия?
3: Ну, даже Дарвин говорил о том, что не о том, что человек от обезьяны произошел, а о том, что обезьяна и человек — общий предок. Ну, всякое может быть. Все эти гомо-сапиенсы, мы ничего против не имеем. Археологических раскопок, в том числе по отношению к людям. Надо сказать, что человек, вышедший из рая, он не только был духовно искажен, ну и телесно, естественно, когда ты попадаешь в рабство сатане, то ничего хорошего тебя не ждет. Собственно, зачем Бог стал человеком? Для того, чтобы, умерев, сойдя в ад, как Бог и человек, вытащить все человечество из рабства сатаны. Вот. И дать возможность человеку после смерти не автоматически в ад попадать, угу. всем до единого, а иметь какой-нибудь все-таки выбор, все-таки ж не зря у нас создавался свободой воли. Ведь когда ты попадаешь безоговорочно в ад, вне зависимости от того, как ты живешь, ну какая же тут свобода. Но, тем не менее, слава богу, вот эту проблему, которую создал нам Адам, решил, теперь как бы сам действительно несет каждый человек свою ответственность. Ну, а то, что человечество было, человеческая природа, конечно, извращена и максимально там унижена в каком-то смысле, все-таки в раю мы были немножко другими, ну, вот такой очевидный факт. Ну, были немножко похожи на животных. Если почитать вообще историю древнего мира, да даже библейскую историю, ну, это очевидно, что человек был скорее на животное похож давно-давно, там, 3-4 тысячи лет назад, нежели на человека. Ведь если бы, я уже закончу...
2: Это очень... Мне кажется, интересный на самом деле разговор, да, вот для того, чтобы понять и разрешить вот эти противоречия, потому что в конечном счете, по гамбургскому счету, конечно, это мы сейчас опять можем прийти там к противоречиям или противопоставлению, да, там науки и религии.
3: Так, куда пропали?
2: Нет, мы вас, я вас слышу и вижу.
3: Так, что хотел важно сказать. Так, вот прямо из головы вылетело. Вот, что Бог же любит человека. Если бы была возможность спасти Адама и в его лице все человечество сразу же после того, как он вышел из рая, то он сразу же как-то Господь это бы и придумал бы. То есть вот эта вся история человечества нужна была для того, чтобы Адам и Ева, потомки, чтобы человечество смогло воспринять слова Бога и его действия свободно, без какого-либо насилия, потому что если уж ты создаешь некоторое свободное существо, то предполагается, что это существо без принуждения, в том числе чудом, принимает тебя добровольно. Это понадобилось, чтобы философы древнегреческие появились, да Сократики, Платон, там и же с ними, и все те, которые научили человечество быть хотя бы людьми. Вот. И чтобы человечество научилось размышлять по законам логики. И тогда уже Бог вот становится человеком тогда, когда уже появляется, во-первых, такая девушка, uh-huh. которая может воплотить Бога, а во-вторых, люди наконец-то могут, услышав заповеди Божии, их по-настоящему соблюдать. Вот.
2: Ох, да, но до соблюдения как будто бы еще не это мы.
3: Намного лучше, на самом деле. Нам кажется, мир катится к чертям, но на самом деле мы сейчас намного лучше, чем каких-то 2000 лет назад.
2: Это да, в этом нет сомнений. Ладно, давайте про что поговорим. Вот с общего тоже начнем. Значит, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, батюшка, икона Рублева должна находиться в музее или в храме?
3: Где писали, для храма или для музея?
2: Но что-то...
3: Где писал директор Третьяковской галереи или монах? Святой или Петровский?
2: Но так...
3: Хотя, может быть, Петровский тоже святой, кто его знает. Да, но...
2: Хитренький вы, хитренький, отец Владислав. Значит, какие-то статуэтки, вот я посмотрел там культурные, например, культурные останки на территории России, датируемые там 50 тысяч лет. Значит, какая-то там лошадка, например, вырезанная. Она же тоже для дома, кто-то ее вырезал, для дома в качестве амулета, да, или просто, чтобы носить с собой. Но она попала в музей. Как достояние, как нечто красивое, что должны увидеть все люди. И в этом смысле, как достояние человечества. И в этом смысле, конечно, икона Рублева это тоже достояние человечества, безусловно.
3: Ну, одно дело, когда человек потерял какую-то вещь, и нет наследников на эту вещь. Если придет какой-нибудь неандерталец или какой-нибудь еще доисторический человек, скажет, это Насе мое, то, наверное, надо будет отдать ему эту игрушку, сказать, хорошо, да, только документы предъявите, заявленные, заверенные какого-нибудь первобытного нотариуса. Да? Как uh-huh. предъявите, так мы и отдадим. Здесь, в общем-то, как говорится, все вот на виду. Вот наша история, вот наш храм, вот наша икона, которая была экспроприирована вместе с храмом. Хорошо, что не сожгли. Спасибо, что отреставрировали. Спасибо, что сохранили. Нижайший поклон всем нашим музейщикам. Как знать, чтобы... Кто знает, что бы оно было бы, если бы не они. Вообще, в конце концов, мы знаем, какую огромную работу проводили верующие реставраторы, музейщики, которые не давали на растерзание те церковные ценности, которые представляли еще историческую ценность. Ведь мы знаем, что, ну, в конце концов, мы потеряли огромное количество древнейших икон, древнейших храмов, я уже молчу про людей. И Синайский кодекс, между прочим, на который скидывался весь туманный Альбион несколько месяцев, чтобы суметь его выкупить у большевиков. Но это другая история. Что, вот как с иконой. Мы что, правопреемники, живо вроде бы как. И храм, в котором она стояла, стоит, и окошечко-то пустое, и почему бы действительно не восстановить историческую справедливость, при этом с нашей стороны, как я понимаю, обещана максимально аккуратная, скажем так, эксплуатация. И когда, как я понимаю, возник какой-нибудь вопрос, ведь никто не запрещает сотрудникам Третьяковской галереи, научным сотрудникам следить за состоянием иконы, то сразу же мгновенно этот вопрос решается. Поэтому, мне кажется, вот эта новость из пальца высосана. Если не каждый день мониторят, смотрят, как там этот ковчег, как поддерживается ли там температурный режим, а не нарушается ли там световая атмосфера, не снимают ли вдруг окошко, не целуют ли икону прямо в лике. Там же есть ответственные люди, которые за этим смотрят. И когда возник какой-нибудь вопрос, а сейчас, к примеру, возник, его сразу оперативно решают. И, как мне кажется, обращать внимание на технические моменты, связанные с сохранением иконы как исторической ценности, имеет такой же смысл, как после каждого заседания Центробанка, чтобы

0: которой хранится или должна была храниться икона, она не работала. Что может привести, так сказать, к, ну, к плохим последствиям для, для самой иконы. И следить-то за этим, по идее, должна РПЦ. А как раз Третьяковка проверяет, соответствуют ли условия хранения тем нормам, которые позволят сохранить эту ценность человечеству.
1: Ну, слушать-то комментировать не могу, это раз. Во-вторых, то, что проверяют, это уже хорошо. То, что следят все, кто хочет, чтобы эта святыня сохранилась не только для наших детей и внуков, но и правнуков, тоже замечательно. Я как бы не вижу, на самом деле, предмета дискуссии. Вот. Главное, что есть две стороны, которые любят эту икону, хотят, чтобы она сохранилась для потомков, и тесно соработничают друг с другом. И нет никакого конфликта, на самом деле. Но работаем,
0: так,
1: братья.
0: Так бывает, например, когда родители при разводе делят ребенка. Вроде все любят и хотят, чтобы ребенок был счастлив, все заинтересованы в этом. Но, к сожалению, так сказать, суды и прочее, для того, чтобы выяснить, а с кем он будет жить, а на чем обеспечение там, и прочее. Вот, мне кажется, действительно схожие аналогии. Все хотят, чтобы действительно это сохранилось.
1: Ну, может быть, аналогия была бы правоприемлемой, вообще приемлема бы, и когда эта вся история только начиналась, и дискуссия была яркая, острая, жесткая, я бы даже сказал. А сейчас что? Ну, уже как есть, так есть, мы говорим о том, что происходит. А происходит штатный момент работы.
0: Ну, тут штатный момент, но если выяснится вдруг, я не знаю, как это может подтвердиться или нет, если выяснится, например, ну, давайте предположим, что инструментов, технологий и ресурсов у музейного сообщества для сохранения иконы, больше, чем у РПЦ. Вы бы, лично вы, не с точки зрения Русской Православной Церкви, так сказать, да, и одного из, а вот как священник, как человек, вы бы передали ее, например, на музейное хранение, если бы точно понимали, что в музее она лучше сохранится для потомков, наших внуков, правнуков и так далее.
1: А у меня нет традиции обсуждать вопросы, которые могут никогда и не произойти, потому что зачем говорить о том, о чем чего может и не быть. А, тем более это будет выглядеть для слушателей и зрителей так, как будто это уже практически произошло. Ведь раз об этом говорят, значит, наверное, не зря же об этом говорят. Но надо просто привыкнуть всем нам, что если в СМИ что-то о чем-то говорят, это не значит, что об этом вообще стоило говорить, и это может вообще когда-либо произойти. В какой-нибудь гипотетической мультивселенной может и произойдет. Но вам тогда, ребята, на Человека-паука и Доктора Стрэнджа, а не на радио «Спутник».
0: Ну, батюшка, ну, я понимаю, с 18-й стороны, все-таки, важнее, где она находится, или чтобы она сохранилась? Вот так вот, давайте.
1: В данной ситуации все происходит так, что она находится в правильном месте, в нужной сохранности. Бинго, пазл сложился.
0: Потому что некоторые СМИ и там со ссылкой на источники, не связанные между собой, пишут, что содержится, значит, сломанной климатической камерой. Вот откуда же здесь сыр-борт. Нам же тоже. Но нам надо просто прямо говорить и отвечать. Не юлить там, да, а мне кажется, прямо отвечать, чтобы было понятно.
1: Прямо отвечать можно только на официальную информацию. А у нас получается, по некоторым источникам, где-то в правительственный источник нам рассказал, или какой-нибудь другой еще источник, или по достоверной информации, ну, конечно, без каких-либо отсылок. Поэтому обсуждать то, что не имеет никаких оснований, в принципе, я не сильно люблю. А то, что если что-то зависит от механизмов, которые можно починить, то значит, это чинится, и все работает, как и прежде, даже лучше. Ведь я уж уверяю, я убежден, что через 5-10 лет какие-то новые технологии будут, где-то придумывают такие капсулы, которым всем капсулам капсула, которые не ломаются десятилетиями, которые выдержали, и все возможные нагрузки даже в космос слетали. Ну, куда-то поменяют на новую совершенную капсулу, а через 30 лет на другую капсулу. Поэтому как бы, это нормально, это не будет говорить о том, что что-то не то происходит, что та была хуже. Согласно тем технологиям, она была на пике технологий. Сейчас другая. Поломалась, починили. Не чинится, не ломается.
0: Вы меня, батюшка, простите, ради бога.

0: да, вот за эти сослагательные наклонения, значит, я ничего личного, что называется, да, только в рамках вот как бы профессионального общения. Значит, но все-таки еще одно, я позволю себе с вашего разрешения. Вот сотрудники Третьяковки сейчас проверяют состояние иконы. Проверяют. Если
1: но
0: вы...
1: Кому же проверять, это не мне же?
0: А?
1: Ну, кому же проверять? Не мне что проверять.
0: Ну, верно, да. Значит, нет, Третьяковка подтвердила изъятие Троицы для проверки. Если выяснится, например, вот эти сотрудники Третьяковки, что сохранность иконы нарушается или была нарушена, что тогда?
1: А, ну тогда будем говорить о том, что дальше делать. А пока так не сказали, то об этом говорить смысла нет никакого, потому что а вдруг не скажут. А если не скажут, то зачем говорить о том, что может никогда не совершиться?
0: Ладно, я понял. Короче говоря, вот судя по вашим ответам, это очень чувствительный и политический вопрос для Русской Православной Церкви. Вот какой вывод могут сделать слушатели из нашей с вами беседы.
1: Ой, слушайте, я много бесед провожу в последние годы, и я понимаю, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и из твоих слов могут сделать что угодно, и омлет, и статую свободы, и шутку воспринять совершенно серьезно, серьезную вещь могут воспринять как иронию, а то, что ты говоришь максимально выверено, вывернуть так, что просто... диву будешь даваться. Поэтому уж если говорить, то говорить о том, что свершилось, и комментировать то, что действительно имеет какую-то основу. А думать о том, что будет, ах, если бы, не жизнь была бы, а песня бы. Вы знаете, да, если бы ДКБ, да, во рту росли грибы. Оно у нас, наш разговор, в принципе, вот вокруг...
0: Не, ну я вам вполне безобидный там и конкретный задавал, даже без сослагательных этих наклонений, что для вас важнее, например, да, сохранность или место. Вы тоже и тут, так сказать.
1: А вы меня ставите, а вы видите, вы ставите меня перед выбором, который не надо выбирать. То есть для меня важно, чтобы в том месте, где икона находится, она была сохранена.
0: Угу. Ну да.
1: А вы предлагаете какой-то третий вариант, который мне совершенно не устраивает.
0: Ну да, так хотелось бы, но мы же понимаем,
1: что... Ну так оно и будет, я вас уверяю.
0: Хорошо, будем надеяться, да. Ну давайте теперь без слагательного, а то, что, так сказать, случилось. Случились у нас несколько крестных ходов. Во-первых, по Москве. В Москве разные оценки, от 100 до 200 тысяч человек вышли на улицу и прошлись крестным ходом.
1: Ну, я и побольше слышал.
0: Ну, хорошо, пусть будет больше. Но это много, вот с вашей точки зрения?
1: Ну, что такое много? Да, по сравнению с чем? Я считаю, что любое количество человек – это много, если их больше двух.
0: Угу.
1: Но это дело совершенству. И, может быть, я хотел бы, чтобы все улицы города были заполнены. Но мало ли что хочу, потому что это же необходимо как-то их защитить от вражеских дронов.
0: Да.
1: А знаете, неприятелей у нас очень-очень много. Я все лето, весной и осенью, участвую постоянно в каких-то мероприятиях, и буквально там за день, за два приходится что-то перформатировать, отменять, менять, потому что звонят ребята, говорят, слушайте, знаете, есть опасность некоторая, да? И она не голословная. Давайте как-то уменьшим количество людей, давайте как переведем в другую плоскость, давайте там не будем об этом говорить там, на афишах. Поэтому мы живем в военное время. И то вообще то, что город позволил прийти всем, кто мог прийти, вообще это очень круто и здорово. И слава богу, что все сработали оперативно, четко, профессионально. Все живы, все здоровы и все счастливы. Потому что все, кто был, они еще, как говорят, даже на Пасху только радость не ощущали. Видно даже по видео, как едет эскалатор 200 метров, там все поют символ веры, Христос воскресе, вся электричка, метро, все станции. Это, конечно, с каждым годом, я думаю, будет все больше людей. Совершенно какое-то сакральное, переживаемое вот, торжество нашей веры.
0: Принято говорить, что вера такая вещь интимная. Вот так принято говорить, что это же твои
1: личные... Это так говорят те, кто хотят заткнуть, те, кто хотят о вере своей говорить.
0: Не говорят так, что вера, но это же отношения твои персональные, это с Господом или нет? Вот тут разъясните нам.
1: Ну, сейчас попробуем этот торт разделить на ингредиенты. Потому что одно дело, когда я в клете сердца своего молюсь, созерцаю нетварный свет, пытаюсь славить Господа Бога, отложив всякое земное попечение, и это действительно внутренне, сокровенно. А другое дело, вот радость от обретения смысла жизни, радость от обретения Бога, которого ты не знал, которого ты не чтил, которого ты не любил, которому ты не стремился и не понимал, куда жить. И эта радость, она не может молчать. Она так или иначе предполагает жизнь как миссию. И естественно, что церковь, которая миссионерская по природе своей, у каждого из нас вообще стоит вот задача исполнить одну из заповедей Спасителя, сказанной в Евангелии от Матфея: «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что заповедовал вам, крестя их в имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть это над каждым человеком вообще есть такая миссия. С одной стороны, есть внутренние отношения с Богом, которых я никому, кроме как духовнику, не говорю, а другое дело есть радость обретения веры, о которой я благовествую, к месту и не к месту, как писал апостол Павел, и говорил он: «Горе мне, если я не благовествую». А крестный ход — это форма некоторой миссии, свидетельства.
0: Вот давайте, батюшка, что... давайте тут поставим многоточие. Сейчас просто нужно прерваться на выпуск новостей и рекламу. Крестный ход — это миссия. Это миссия. Вот тут давайте остановимся и скоро продолжим. Не переключайтесь.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в понедельник нанесли удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражено морское судно типа «Сухогруз», доставившее грузы. Кроме того, Россия продолжила наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из Европы. Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел совещание по ситуации на топливном рынке. Уточняется, что власти в ручном режиме организовали работу по обеспечению поставок топлива в ряд регионов, где фиксируются локальные перебои. Речь идет об обеспечении поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, а также Пермский и Краснодарский края. Кроме того, рассмотрены ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Водитель грузовика в Карелии наехал на микроавтобус, стоящий на светофоре. Пострадали 7 человек, в том числе 4 детей. Уточняется, что ДТП произошло на 353-м километре автодороги Р-21. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются. Жители Евросоюза не готовы мириться с угрозой своему образу жизни из-за масштабной финансовой поддержки коррумпированных властей в Киеве. По словам депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера, финансовые возможности европейских стран не безграничны, тогда как конфликт на Украине уже обходится им в миллиарды евро. Этот комментарий прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Министр иностранных дел КНР Ван И и его французский коллега Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре в понедельник обсудили кризисы на Украине и на Ближнем Востоке. Центральное телевидение Китая сообщает, что Ван И представил принципиальную позицию страны, отметив, что инициативы председателя КНР Си Цзиньпина из 4 пунктов по построению новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке приносят общественную пользу, способствуя миру и стабильности в регионе, а также играет конструктивную роль. Поставки кофе из России в Киргизию за первое полугодие выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным киргизской статслужбы, Киргизия импортировала из России кофе на 3 400 000 долларов. Другими крупными поставщиками напитка стали Казахстан, Бразилия и Колумбия. В то же время Киргизия за год сократила из России импорт чая. Лидером по поставкам этого напитка в республику остается Казахстан. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
0: Так, мы продолжаем прямой эфир 18.33. Меня зовут Алеша Тимофеев. В очередной раз с радостью представляю вам нашего гостя, священник, отец Владислав Береговой с нами на связи. Батюшка, еще раз здравствуйте.
1: Привет, что у вас и всех наших зрителей, нет, слушателей, нет, и тех других.
0: И зрителей, и слушателей. Если есть слушатели и зрители, дорогие, если есть вопросы, комментарии, ну, пожеланий не надо, вопросы и комментарии, давайте телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте, там, где идет наша трансляция, и Рутюб. Есть возможность задать вопрос, пожалуйста, мы переадресуем эти вопросы. Батюшки, итак, мы говорили про крестный ход, который состоялся и в Москве, и в Питере. Разные оценки. В Москве от 100, даже больше, чем до 200 тысяч, а может быть, еще больше. Значит, разные оценки. В Питере вроде бы 90, но тоже, так сказать, все разнятся в оценках. Значит, про что это? О чем это? Что, в чем как бы символизм? Батюшка говорит, что... Это я, так сказать, предыдущую часть коротко пересказываю. Это, в том числе это миссионерство, да, это миссия.
1: Да, нам важно показать о том, что мы есть, ребята, мы есть, нас много, мы классные, мы не унылые, мы не в черных платках, мы не о том, чтобы все запастились до смерти и 48 часов стали на богослужении, бросив всякое земное попечение. Смотрите, мы разные, мы интересные. Вот дети, вот подростки, вот участники СВО, вот бабушки, вот там русская община, а вот вам, братья чернорусы, студенты, множество наших семинарий. Да-да-да, есть и такие. И нам здорово, нам хорошо вместе, нам хорошо с Богом. И нам не стыдно свидетельствовать об этом, что, во-первых, Бог есть, что это не какой-нибудь Заратустра или Харе Кришна, это Христос. И смотрите, как нам хорошо с Ним. Вот. В первую очередь, это свидетельство веры на самом деле. И просто такая классная совместная молитва. Потому что, в первую очередь, конечно, это некоторый телесный подвиг. Потому что пройти там, каким-нибудь великокорецким крестным ходом несколько суток, или 17 километров, как сейчас был буквально несколько дней назад, крестный ход в Листве. Между прочим, в этом году исполнилось 80 лет со дня явления Христа в Листве. Слышали об этом?
0: Да.
1: Может, и даже. Тоже здоровенный крестный ход был. Это Калмыкия благословенная. Вот брат наш калмык, очень, между прочим, даже православный, не только буддист. Вот. И каждый год теперь этот ход будет ходить. 15-17 километров, потому что там один из людей, через которого этот крестный ход организован, столько километров ходил в храм от дома своего по воскресным дням. Ну да ладно, короче говоря, крестный ход – это торжество православия. Вот.
0: Тогда, ну ладно, я не знаю, тут-то там... У меня работа такая цепляться, но имеется в виду. Ну, то, что православие, значит, 200 тысяч человек, даже если это больше, значит. Ну, в Москве, агломерации там московской, ну, больше 20 миллионов. Вот это число, которое вышло, все-таки, так сказать, можно ли там, я не знаю, ставить вопрос, а почему не было больше, например, людей? Понятно, вы уже сказали про вопросы безопасности, это по-настоящему важный и, может быть, один из ключевых действительно вещей. А еще какие критерии могут повлиять на количество людей, пришедших на крестный ход?
1: Да какие угодно. Кто-то заболел, кто-то беременный, кто-то кормящий, кто-то не может так много пройти, кто-то понимает, что без воды я не выдержу так много, или без еды, или еще без чего-нибудь. Кому-то далеко ехать. Трансляцию быть, что смотрят больше, чем нас на самом ходе бывает. Я тоже, допустим, служу не каждый день. Да, но это не значит, что вот раз батюшки нет во вторник или в среду в храме, то все уже конец православию. Вот, батюшки сегодня в храме нет, храм пуст. Потому действительно, ну, не все могут. Я, допустим, приехал вчера в Волгоград. Ребята, кто хочет встретиться, приезжайте. Ну, человек 50 написали, я на дачу уехал, а я в Москву уехал, а я заболела, да как же так, вот батюшка, вот единственный первый раз там за 5 лет приехал, я не могу прийти развиртуализироваться. Какой же кошмар. Поэтому, ну, люди живые, ну, действительно, не все могут прийти, даже если бы сильно хотели. Вот я хотел бы сегодня дома спать, а нет, надо было на регистратуру топать. Ну вот, а кто-то не пришел, потому что заболел и счастлив, дома полежал. Ну, у всех обстоятельства, ну, масло масляное, вода мокрая, трава зеленая.
0: Ну, понятно,
1: если
0: да.
1: Если кто-то не пришел, то просто не пришел.
0: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь и как вы понимаете девиз или слоган, не знаю, кому как будет удобнее. «Мы русские, с нами Бог».
1: Ну, а с кем еще?
0: Ну, евреи говорят с ними еще, честно говоря, там. Но я думаю, что армяне, может быть, не говорят, но думают примерно в этих же категориях. Да, ну, а ваше вот отношение?
1: Ну, а мы единственные, кто не заблуждается в этом убеждении.
0: Серьезно?
1: Ну, а что, вы сомневаетесь?
0: Ну, мне кажется, Бог со всеми, честно говоря. Ну что, ну так сказать, а Бог не с калмыками, что ли, или что, или не с татарами, даже с этой, ну не знаю.
1: Как. Нет, ну смотрите, там, Бог с русскими, татары, если с русскими, то Бог и с ними.
0: Ага.
1: Что тут непонятно. Ну, на самом деле, шутки шутками, прибаутки прибаутками, но Бог с теми, кто хочет с ним быть. Uh-huh. Он не может быть с тем, кто с ним быть не хочет, потому что он никого не заставляет, создав человека со свободной волей, соответственно, с возможностью выбора, в том числе выбора безбожия. И даже чудом не принуждает к вере, потому что это тоже некоторое насилие. Вера, она вот как раз должна быть основана на абсолютной любви, на абсолютном доверии. Вот. Поэтому тот, кто откликается на его призыв, с тем он и есть. А кто не откликается, ну, будет чуть попозже, когда откликнется.
0: А как вы отвечаете на вопрос? Я думаю, что вам его задают регулярно. А хороший, ну, в смысле, вам с морально-этической точки зрения атеист попадает в рай или нет?
1: Так он же ему не нужен.
0: А? Не,
1: его
0: ну, так...
1: ценности рая нет.
0: А, значит, он попадает в ад. Или нет?
1: Ну, так и ада для него нет. У него на повестке дня вообще такой вопрос не стоит. Зачем нам переживать о людях, которые не думают о загробной жизни, куда же они там попадут? Почему мы должны переживать за тех, кто вообще не переживает? Это как бы у психолога, я уверяю, есть какой-то диагноз на эту тему. А, да, знаю, мессианский синдром, да. Когда пытаешься спасать тех, кто спасаться не собирается.
0: Ну да. Ну, такое, как бы, это просто, с моей точки зрения, вот важный тоже, любопытный такой, такой вопрос. Вот попадает ли... Ну, хорошо, но это же мы не про жизнь уже говорим, а про жизнь вечную. Мы не про бренную, про ту, которую сейчас он проживает. Этот хороший человек, атеист. А уже потом. Ну и, конечно, мы... А почему мы не должны за него переживать? Он хороший, он делал добрые дела, может быть, помогал и верующим там, и еще кому-то. Чего же нам не переживать за него, если он хороший человек? Почему нам должно быть безразлично?
1: Ну, если бы можно было спастись добрыми делами, то Иоанн Креститель не попал бы в ад, как мне кажется, да? Авраам, Моисей, все пророки Ветхого Завета, они тоже бы в ад не попали. Уж особенно Моисей. Ну нет, да? Есть даже притча. Притча разная интересная. Даже слова есть и Иакова. Да, извините, Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа, братьев его. Так вот, когда он услышал, что его любимый сын умер, он так и говорит: все, сниду сына к моему сету его ад. Да, это, извините, отец всех 12 колен Израиля. Кстати, знаете, что будет, если 6 клеверей сядут за одним столом?
0: Ой, что-то у нас какой-то...
1: Да-да.
0: Какая завода у нас пошла? Прям религиозно-мистическая такая. Я думаю, что некоторые люди испытали сейчас какие-то переживания. Не-не-не, друзья, это техника. Техника иногда шалит. Поэтому мы иногда проводим профилактику. Там спиртиком протираем всякие проводочки, что там, лампочки и прочее-прочее. Вроде бы все наладили, батюшка. Да. Что вы? Да.
1: Да, это, наверное, знак о том, что не надо в эфире радио «Спутник» рассказывать анекдоты про евреев.
0: Да, нет, мы все-таки, так сказать, несмотря на знаки, давайте, да?
1: Да-да-да. Катя не верила ни в какие знаки, да, но, тем не менее, за штраф все равно пришлось оплатить.
0: Да.
1: Ну, анекдот очень коротенький. Что будет, если 6 евреев сядут за одним столом? 12 колен Израилев.
0: Вот, да. Смешно.
1: Так вот, короче говоря, да, очень смешно, вот, особенно тем, кто в теме, а кто не в теме, вообще не понимает, о чем речь. Вот. Но для приличия можно посмеяться, даже если не смешно. Едем дальше. Короче говоря, если бы вопрос был в добрых делах, ну тогда бы зачем Богу становиться человеком? Вот зачем? Если все добренькие, все хорошие, праведный Иов ни одного греха не совершил, вот вообще ни одного, он как бы возмущался, что-то страдает, я все делаю правильно, греха не совершил. Ну, в общем, было очень много таких мощных аскетических праведников в Ветхом Завете, даже вот без Божьей благодати, вот на своем только лишь дерзновении, силе воли. Почему они все в аду? А потому что спастись можно только через крещение, причащение и Христа. Именно Христос, как Бога-человек, восстановил связь между Богом и людьми. И спастись можно по-настоящему только через Христа и никак иначе. Вот. Ну, а дальше возвращаемся к тому, с чего мы начали. Бог стал человеком для того, чтобы сойти в ад и разрушить его как место постоянного обитания всех тех, кто умирал до Христа, и вывести оттуда всех тех, кто хотел. Тут тоже никакого детерминизма нет. И если раньше для каждого человека ад — это был нормой жизни после смерти, то теперь это некоторая опция. К чему ты стремишься, то этот вектор движения будет тебя направлять и дальше. Или в преисподнюю, или в Царство Божие. И если человек ко Христу не шел, не стремился, не любил, может, даже боролся, ну, как бы, и бесы веруют и трепещут, пишет апостол Иаков. То есть зачем ему Христос, который ему никогда не нужен был? То есть, у меня вопрос, да? Вот. Не будет тот... ли рай для него атом? Вот, понимаете? Вот, я, вот это очень важный момент. Вот, для людей, безбожников, негодяев, которые там сидят в каких-нибудь офисах, так называемых, в колл-центрах, и бедных наших бабушек раздевают, и людей на преступления толкают. Вот, они же, столкнувшись когда-нибудь с ними, столкнувшись лицом к лицу с Богом, они не смогут просто эти муки совести выдержать. Они скажут, где спрятаться от этой Божьей любви, которая меня попаляет. Ну вот есть прохладное местечко, да, но там Бога нет. Спасибо, спасибо, дайте, покажите быстрее, где здесь Бога нет. Да? Ну а почему здесь, кстати, нет? Он что, не всемогущий? Нет, он просто сознательно оградил свою вот силу, свое всемогущество, себя самого вот от тех, кто его терпеть не может. Просто ненавидел при жизни, ненавидит после смерти. Вот. Ой, спасибо, спасибо, все, мы пошли. кто-то скажет, это ж без Бога ж быть в вечности, когда смерти нет, а ты живешь там всегда. Это ж просто ж, это ж ужасные муки. Ну, для праведников, для тех, кто Христа любил и любит, ну, это очевидно. Но для них как бы нет, потом всех отправляю. Клайву, Степлзу, Льюису, великому английскому писателю.
0: А вот смотрите.
1: Его идеальные книжки «Расторжение брака», где описывается психология грешника. Почему он хочет быть в аду, а не в раю.
0: А обратная история, когда ну какой-нибудь просто жуткий злодей, Гитлер, значит, только не покончился.
1: Другой,
0: хорошо, не знаю, жуткий какой-то, но покаялся, типа покаялся, раскаялся, и, может быть, даже искренне, а он попадет в рай. Жуткий кто просто злодей.
1: Будешь в теме евангельских историй. Кто первый в раю?
0: В смысле, когда то есть, в Эдеме или когда в Христа распяли, вы про, про разбойника?
1: Который не Эдем, он закрыт навсегда, да. Вот
0: да.
1: После,
0: ну, разбойник, вы про разбойника, да.
1: Да. Причем разбойник, который заслужил смертную казнь, это не просто мелкий жулик, который по карманам динарии и лепт тырил, а это рецидивист, который жизнь отнимал. И вот здесь мы видим чистосердечное покаяние, более того, без возможности реализации плодов покаяния. Тем не менее, Господь видит намерение сердечное и вот, возможность исполнения желаемого при сохранении жизни, ему пообещал Царство Божие сегодня же. Да? В конце концов, у нас есть притча о мытаре фарисее, о благочестивейшем, да, исполнившем все дни на заповеди. Yeah. Человеку, который говорит, спасибо тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь, я тебе десятину даю, я там все заповеди исполняю, я красавчик, а вот этот вот это чмо. Вот, спасибо, что я не такой, как вот, вот это оно. А тот стоял как бы такой весь скукоженненький, глаза даже к небу боялся поднять, говорит, Господи, прости меня грешного. Вот, все. И тот ушел более оправданным. Ну, короче, вообще оправданным, в отличие от праведника, которого добрых дел было полный кузовок. А вот того, как бы... Но покаяние — это штука, которая все лечит. Поэтому я не хочу сейчас говорить о фамилиях, о именах, о конкретных людях. И опять предполагать о том, что может быть вот с Николаем Васильевичем, да, или там Сигизмундом Александровичем. Вот. Но я знаю, что Бог пришел спасти не мнимых праведников, а настоящих грешников.
0: Да,
1: вот. И поэтому для места для покаяния остается всегда.
0: Да.
1: И ну, вопрос только, знаете, вот я просто вот важную вещь скажу. Есть такой стереотип, я думаю, слушай, так елки-палки, я буду жить как хочу, вот все, разврат, декаданс, злодействовать буду злодейски, а потом перед смертью покаюсь. Ну, во-первых, вот те, кто вот так рассуждает, я ни один священник не видел никогда. По одной простой причине. Во-первых, человек смертен и смертен внезапно. Ты просто не успеваешь. А дьявол на тобой смеется, звонит, понимает, что ты все равно к смерти идешь таким образом в жизни, и все равно придешь к нему без покаяния. А во-вторых, человек, который в грехе живет долго, он вступает в такой некоторый внутренний когнитивный диссонанс. Совесть говорит, и вообще какое-то вот внутреннее христианское мировоззрение, внутри которого мы выросли все там, со школы, ведь русская литература — это вся христианская литература. Русская культура, она основана на христианстве, она им дышит, она ищет Бога, она говорит о Боге, даже когда ни слова о Боге не говорит. Вот. И тебе совесть говорит, слушай, брат, не надо так, вот что-то не то. Говоришь, не-не-не, это как бы все нормально, все правильно, да, вот выгодно как минимум, ну, пусть неправедно, но вот разочек, другой, третий. А клубочек становится еще шире и шире и шире, больше и больше, и ты в конечном итоге становишься неспособным жить иначе. Ты оправдываешь себя всю свою подлинненькую, гаденькую жизнь. Ведь просто не возникает покаяния. Для меня, вот закончу, очень показательный пример, вот я прямо вот кайфанул, простите, от фильма Мартина Скорсезе, имя которого забыл.
0: Ну какой, последний. Таксист там, что какой?
1: Не последний, с Робертом Де Ниро, Аль Пачино, про киллера. 4 часа идет практически. Netflix снял.
0: Где? Ирландец. Ирландец, да-да-да. Где вот. Де Ниро молодой с помощью ИИ, да.
1: Ну да, да-да-да. Вот. Ну, во-первых, надо любить Мартина Скорсезе, как минимум, вот, быть немножко не зумбером, потому что там фильм очень такой непростой, но и быть как минимум христианином для того, чтобы понять, что он хотел сказать. Вот. Он просто филигранно показал отсутствие покаяния в такой ситуации, когда даже невозможно не покаяться. Да? Это просто фантастически, красиво, если честно. Да. Вот. Ты остаешься тем, кем ты есть, тебе нечем каяться, тебе некуда жить. То у тебя просто нет этого органа, который мог бы даже задуматься о том, что ты делаешь что-то не так. Часть системы. Система выше совести, система выше каких-либо нравственных идеалов. И
0: вот знаете, в этой дискуссии, конечно, неизбежно возникнет у обывателя, типа меня, вопрос. Про справедливость там, или даже не про справедливость. Ладно, вот справедливо ли это, что, значит, раскаявшийся грешник... Да, совершенно верно.
1: Делает...
0: Да, а тут и даже несправедливо. Всегда можно сказать о милосердии, да, милосердие выше справедливости. Там. Мы это помним. Но разве это...
1: Я перебью. Маленькую фразу скажу. Это очень важно сказать. Вот, мы постоянно думаем о том, как Бог будет нас судить. Добрые дела, злые дела, и что-нибудь еще в таком духе, чисто юридическом. Вот. Но слава Богу, что Бог будет судить нас несправедливо, а по милосердию. Вот он и прокурор, и адвокат одновременно. Вот.
0: Хорошо. Так, давайте несколько еще у нас есть. Несколько есть еще у нас. Про этот поговорим, телефон доверия для детей. Значит, фонд поддержки детей опубликовал материал о работе детского телефона доверия. Значит, это телефон доверия для детей. Там не будет определяться номер, в смысле, чтобы была сохранена, анонимность и прочее, прочее. Вот главная ценность службы в сохранении доверия детей к разговору. Ребенок в кризисной ситуации должен быть уверен. Его выслушают без осуждения и нравоучений. На этом сделал акцент Елена Федюнина. Задача консультанта – снять напряжение, установить контакты и помочь найти выход. Как вы к подобного рода инициативам относитесь?
1: Я просто стоя рукоплещу. Всегда это нужно было. Надо прямо сейчас и давно нужно было. Тем более на местах, всегда, честно говоря, уже кое-как реализовывалось разные молодежные организации в рамках своей деятельности. Телефоны доверия создавали, то же самое движение первых, в конце концов, я точно хорошо знаю, они давно это практикуют. А то, что теперь это стало повсеместным, это здорово и замечательно. Другое дело, у нас нет культуры общения с психологом, и у подростка может возникнуть вопрос, я что, с ума схожу, что с психологом общаться? Если еще кто-то узнает, подумает, что я там, в дурке, что ли, будут потом унижать все время, обзываться. Поэтому действительно должно быть максимально и анонимно. А то, что у нас нет культуры общения с психотерапевтами, тоже большая проблема. Мне вспоминается анекдот, когда встречаются два друга, один другому говорит: слушай, ты знаешь, я вообще в дурке лежал несколько месяцев. Говорит: как? Ты же самый адекватный из всех моих друзей. Потому что я пролечился. Угу. Так что я бы хотел всех призвать не бояться психотерапевтов, психиатров, хороших кризисных психологов и, в конце концов, батюшек, которые делают тоже очень правильные вещи и умеют работать не только с душой, но и с головой. Не все, но, тем не менее, умеют.
0: Самое главное, с вашей точки зрения, причина все-таки... смотрите, что такое там телефон этот доверие? Да? Это он не нашел, этот маленький человек, он не нашел поддержки ни дома, в семье.
1: А у нас больше половины отцов нет. Где ты ее найдешь? А мама там затюкана, запитана, она выполняет две функции. Она не имеет права выполнять две функции, но вынуждена. Вот. И воспитывают его по-женски. Нельзя так. Да. То есть, хочешь, психика будет уже немножечко там не такая. А бывает отец самодур, там пьяница. Бывает просто все работают во благо ребенка, и ребенка не видит. И ребенок только с гаджетами, со своими
0: анимешками. Смотрите, у нас есть школа, у нас есть... там у него же не только там мама, но бабушки, дедушки, там еще надеюсь, да, там понятно, что каждый...
1: А дедушку уже никого нет, уже давно-давно. Этот институт пропал еще в моем детстве.
0: Есть школа, в каждой школе есть этот самый школьный психолог там и прочее, прочее. И все равно...
1: Все равно же узнают, ехать к школьному психологу. То есть это страшно-страшно ходить к тому, кто, если может кто-то заметить, куда ты идешь.
0: То есть вам понятно, почему. Ну, слушайте, ну...
1: Да, это очень круто, очень здорово. Ну, дети сейчас максимально одиноки, им никто не дает любви, внимания, общения, обнимашек. Друг другом они как-то особо не контактируют, если честно. Вот. Они все в своих соцсетях, и это вызывает только вот лавинность одиночества и бессмыслия жизни. С учителями сложные отношения, очень сложные. С друг с другом просто практически нулевые. Поэтому если есть... И не хочется жить совершенно. То есть я постоянно сталкиваюсь с тем, что подростки как-то, которые не при делах, которые там...
0: А там интерес просто... Вот это тоже мы хотели об этом поговорить, но у нас минута остается. Значит, про вот эту историю там с смартфонами, гаджетами и прочее-прочее. А с моей точки зрения очень очевидный ответ там. Да? У меня трое, например, мальчиков, там, сыновей уже. Взрослый один, 19 лет в этом году будет, а младшему 10. И я понимаю, почему им в гаджетах интересно. Там лучше, там интереснее. Там лучше, чем, так сказать, в окружающем мире там, войны, кровопролитие, насилие. А там как-то им вот с этим-то что нам делать, батюшка?
1: Быть с ними, просто быть. Потому что 10 минут, проведенные, час проведенных с родителями, это лучше, чем 10 дней в самых крутых гаджетах, в каких-нибудь самых продвинутых играх. Просто надо с ними быть. Вот это
0: а что это значит? Это давайте еще у нас полминуты. А что значит,
1: Отложить. Отложить телефоны, отложить гаджеты и просто на рыбалку сходить. Просто поговорить, пообщаться, поспрашивать его, чем он действительно живет, а не как дела, что там в школе было. Да? Поговорить о смысле жизни, в конце концов, о любви, рассказать истории своей жизни, вот, бабушек, родителей. Просто не менторить, не назидать, не бубнить, не душнить, а просто показать, что что для тебя ребенок имеет огромную, колоссальную ценность, вот, самую важную в жизни. Нет никого роднее и не будет.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам большое, священник. Отец Владислав Береговой был с нами на прямой связи. Надеюсь, еще не раз услышимся в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
2: Знать за 90 секунд. В Японии сохранились редчайшие специалисты – ловцы жемчуга. Дело это опасное. Нырять приходится на десятки метров. На глубине могут и хищники напасть, и ядовитые морские обитатели оставить ожог при прикосновении. К тому же резкие перепады давления при погружении и всплытии нередко приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к кислородному голоданию или нарушению слуха. Уникальная особенность Японии в том, что эти отважные люди – женщины. Их называют ама – морские девы. Профессия существует более 3000 лет. Ныряльщицы воспеты в эпосе и поэмах. Исторически мужчины уходили ловить рыбу в открытое море, а женщины оставались ближе к берегу, добывали моллюсков, водоросли, а потом и жемчуг. Считалось, что представительницы прекрасного пола лучше переносят холод глубоководных течений. Впрочем, к науке эта точка зрения отношения не имела. Если муж или отец погибал, ама становилась главной кормилицей и могла, получив привилегированное положение, выбирать себе нового мужа. В 1950-х годах в Японии работало более 17 тысяч профессиональных ныряльщиц. Сейчас их всего несколько сотен, да и тем по 70-80 лет. Они свято хранят традиции, а молодежь стремится в мегаполисы. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Нижнем Новгороде 19.00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В ЕС опасаются, что просьбы Киева о деньгах могут быть завышены для оказания давления. Пекин запретит использование, владение и хранение беспилотников. Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% парка трамваев. Теперь подробнее. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в мелкооптовом сегменте. В сообщении по итогам совещания также говорится, что Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. В Евросоюзе опасаются, что просьбы Киева о выделении новых средств могут быть завышенными и представлять собой тактику оказания давления на блок. Об этом сообщает американская газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на европейского дипломата. Издание отмечает, что европейские политики ожидали некоторого расхождения с бюджетными прогнозами, но не предполагали такого огромного дефицита так быстро. Как отмечается в публикации, в Европе возникают серьезные вопросы касательно того, как именно была рассчитана сумма в 27 миллиардов долларов, которую озвучил ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Алары Атуну, который представил главе российского МИДа свою предвыборную программу. Сергей Лавров, в свою очередь, довел до его сведения требования, которые Москва предъявляет к претендентам на пост генерального секретаря ООН. Власти Пекина запретят использование, владение и хранение беспилотных летательных аппаратов, а также их компонентов по всему городу с 15 ноября. По данным газеты China Daily, владельцы дронов должны избавиться от устройств. Им предлагается продать аппараты компаниям, занимающимся выкупом техники или сертифицированными властями, либо передать их на переработку в назначенные пункты утилизации. При этом организации, занимающиеся борьбой с терроризмом, обеспечением общественного порядка, экстренным спасением и ликвидацией последствий стихийных бедствий или участвующие в проведении крупных мероприятий, образовательной деятельности, научных исследованиях и производстве смогут осуществлять полеты в соответствии с нормативными актами. До 80% трамвайного парка Москвы и Санкт-Петербурга планируется перевести на автономную технологию управления к 2030 году. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Мероприятие проходит с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч человек из 191 страны. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. С 14 по 18 сентября город в четвертый раз принимает финал чемпионата, который станет соревновательной площадкой более чем для 400 курсантов. В этом году финал впервые полностью посвящен транспортной отрасли. Соревнования соберут более 15 тысяч участников из 89 субъектов России и 30 стран. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Так, 4 минуты 8, понедельник, 14 сентября, 26 год в очередной раз. Напоминаю я вам. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем добрый вечер. По традиции, как вы знаете, каждый понедельник в это время к разговору, к эфиру присоединяется эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграммы Макс-канала «Колонель Кассат» Борис Рожин. Мы не можем ему сейчас... Смешно. Я кухню приоткрываю, мне, не знаю, в уши, в наушники говорят из аппарата. Подожди. подожди. Ну, я подожду, да. Так, я пока слышу, Борь, но не вижу. Это все слушатели и зрители или только я? А вот теперь вижу. Борь, салют, привет.
3: Всех приветствую. Приветствую. Технические неполадки были.
2: Ага. Так, ну все наладили, все хорошо, все работает. И если есть вопросы, друзья, давайте, вы все знаете, да, Телеграм, Рутюб, ВКонтакте под трансляцией. Там идет прямая трансляция, во-первых. Во-вторых, есть возможность написать, задать вопрос, прокомментировать. Давайте, присоединяйтесь. Так, мы буквально несколько минут назад стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Это пост в True Social написал Трамп. По словам Трампа, Украина согласилась прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, а Россия взяла на себя аналогичные обязательства. А помните, хочется спросить мне, еще в прошлом году зимой я говорил, так что ж плохого-то в энергетическом перемирии? Но люди не страдают по обе стороны, так сказать, это ж хорошо. А помню я, что Борис Александрович, наш уважаемый, многолюбимый, говорил, нет, это не очень хорошо. А теперь?
3: Ну, и у меня позиция не изменилась. Ну, как бы люди продолжат умирать, в том числе и гражданские, в том числе благодаря усилиям США. Они это делают каждый день. Это никак не меняется. Это раз. Второй момент. Трамп у себя в соцсетях много каких сделок заключил, много чего контролирует. Ну, и Армузский пролив он контролирует, и сделку с Ираном он заключил, и победил он Иран. То есть, опять же, к любым заявлениям Трампа в соцсетях надо, во-первых, относиться... мягко, давайте скажем так, скептически. То есть вот когда будут какие-то заявления у нас официальные, да, тогда уже можно будет, что какие-то решения приняты. Это второй момент. Относительно энергетического перемирия, видно, кому оно сейчас было больше нужно. Оно нужно Украине, которая прямо угрожала отключение части энергосистемы в течение зимы, потому что они не вывозят текущий этап беспилотной войны, где мы сейчас превосходим противника, и мы действительно вот этой зимой могли очень много чего в плане энергетики вынести, тем более соответствующий приказ Путин в августе публично отдавал, я напоминаю, именно нанести комплексные удары, вот примерно такой же комплексности, который сейчас наносится по логистике и складам. Вот все видят отличие обычных ударов, которые наносились в прошлые годы, от комплексного подхода, когда просто идет последовательно вынос по списку всего. Это то же самое, очевидно, вот давалась команда готовиться к выносу украинской энергии. А почему? С одной стороны, Украина клянчила уже достаточно давно вот это энергетическое перемирие, потому что изначально они-то хотели как принудить Россию за 40 дней к какому-то там миру такими ударами по инфраструктуре. Сейчас всем понятно, что эта стратегия провалилась, а ответные меры они не вывозят. И второй момент, текущая ситуация на рынке с топливом, где в США наблюдается рекордный рост цен на дистопливо и бензин, вынуждает Трампа искать способы как-то сбить или хотя бы вербально вот этой игрой на котировках. То есть, с одной стороны, он заявляет, что вот сейчас прекратятся удары по энергетике. Несколько дней назад, вчера или позавчера, он заявлял, что Украина должна перестать бить по производству дистоплива в России. Также он там постоянно прогревал всех, что вот скоро-скоро мы заключим сделку с Ираном. Сейчас всем понятно, что не заключим. Венесуэла в силу особенностей производства топлива не спасает. Соответственно, ему надо каким-то образом за оставшееся время до выборов сбить цену на топливо. То есть понятно, почему это нужно Трампу, понятно, почему это нужно Украине, совсем понятно, зачем это нужно нам. Потому что очевидно, что Украине нужно перемирие, чтобы хотя бы там 3-4 месяца не били по энергетике, а как потеплеет, сразу начнут лупить снова и по НПЗ, и по всему, когда и к тому времени они смогут подыскать какие-то способы борьбы, попытаться, по крайней мере, с реактивными дронами, в то же время нарастить свое производство реактивных дронов, чтобы более эффективно бить по нашим НПЗ, ТЭС, нефтебазам и так далее. У нас сейчас преимущество перемирия сейчас, с моей точки зрения, субъективной, оно невыгодно России. То есть, для России толк будет, перемирие
2: Борь,
3: не будет. Моя точка зрения не менялась и не меняется. Я считаю, что оно невыгодно.
2: Я бы все-таки каждый раз при слове перемирия добавлял вот это вот прилагательное там энергетическое, да, потому что это, ну, ну, это важно. И мы помним действительно в прошлом году ситуацию в приграничье, зимой имеется в виду, не в прошлом году, а этой зимой. Впереди еще одна зима. Ты сам знаешь прекрасно, как, например, обстоят дела там с бензином, с топливом в Крыму. Но что ж плохого-то в том, что, так сказать, появится бензин и будет стоить чуть дешевле? Я надеюсь, что будет стоить чуть дешевле, что АЗС не оставят эти цены.
3: Кто вам сказал, что прекратятся удары по тем же фурам на трассе Новороссии? Они, конечно же, не прекратятся. Это раз. Удары по заправкам не прекратятся. То есть, если кто-то думает, что прекратятся, это большая иллюзия. Удары прекратятся, ну, будут продолжаться. То есть в этом плане Трамп же прямо сказал, что вы перенацеливаете удары на что-то другое. То есть не значит, что прекращаете удары. Нет, они просто вот эту массу дронов перенаправят на другие объекты, которые...
2: Ну да, это правда.
3: В ту плоскость эскалации, которая это выгодно им, а не нам. А нам выгодно переводить уничтожение их энергетики, уничтожение их логистики. То есть зачем? То есть по сути мы отдаем свой козырь, при этом война не прекращается, и мы мало что получаем. При этом у нас как гибли мирные жители, так и продолжат гибнуть. Те, кто думает, что этого не будет, но это люди...
2: Но мирные жители гибнут с обеих сторон, то что говорить, значит? И удары, конечно, наносятся, значит, я вот только с этой логикой, да, что да, наверное,
3: мы
2: будут...
3: Мы же специально не бьем по мирным жителям, противник сознательно атакует гражданских.
2: Перенаправлены. А давай попробуем предугадать. А куда могут быть перенаправлены эти удары, значит, на сэкономленных, на энергетической инфраструктуре дронах? Вот они куда?
3: На те же склады Озон, Вайлдберрис, ДНС и так далее. Это раз. Административные здания, мосты, всякие объекты, там, МТС, там, ЦОДы. Ну, масса вариантов есть, куда можно перенаправить дополнительные удары, то есть, которые, конечно же, будут. При этом поддержанные по возможности удары крылатых и баллистических ракет, которые они будут производить, либо их будут передавать с Европы. Поэтому, ну... Да какая уж тут забота о людях, да, на фоне продолжающегося.
2: Но если хотя бы один нас спасем, то есть уже будет неплохо. Или людей в нашем приграничье, еще раз, которые страдали, значит, без газа, там...
3: А что, удары по Шебекино прекратятся, да, по Белгороду прекратятся удары или по Брянску, он там в Белгородской области каждый день там по FPV дронами просто по машинам с гражданскими бьют, просто убивают женщин, детей каждый день.
2: Так, ну ждем, короче говоря, справедливо тоже Борис отметил, что, так сказать, Трамп только написал. Официальной реакции ни со стороны Киева, ни со стороны Москвы не было. Мы ее ждем, эту официальную реакцию, чтобы подтвердить или опровергнуть слова Трампа. Так, идем дальше. В НАТО, тут что-то мы давно, Марк Рютте, не слышали, генсека НАТО, ну как давно, ну что, каких-то таких интересных заявлений. Так-то он говорит что-то каждый день наверняка. А здесь говорит, что Североатлантический альянс разработал целый ряд вариантов действий для противодействия. Действий для противодействия России. Однако подчеркнул, что часть этих мер останется засекреченной. Значит, прямая цитата. У нас есть все варианты ответа. Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем именно они заключаются. Значит, по его словам, одни шаги будут публичными, а другие не публичными. А что это за непубличные? Что это за секретики, так сказать? Есть ли необходимость, не то слово. Короче говоря, можем ли мы рассуждать там о каком-то секретном оружии НАТО?
3: Ну, у них часть мер, которые они предпринимают, естественно, они не секрет, что, ну, что под этим мерой подразумевается, то, что есть сейчас, это неанонсированные поставки различного оружия, партий там боеприпасов, ракет, дронов, помимо тех, которые объявляются публично, это раз. Это задействованы территории Украины, регуляров и нерегуляров стран НАТО, специалистов по кибервойне, это осуществление кибероперации против нашей сетевой инфраструктуры, которые идут постоянно. недавно. Это, ну, различные там, помимо, ну, всякие пропагандистские кампании влияния, различные подготовки, осуществление терактов руками Украины, ну, масса того, что делается. Это также организация различных провокаций на границе с Финляндией, Польшей. Опять же, они даже не скрывают для чего. Они хотят, чтобы вот этой рост там напряженности на Балтике, в Северо-Западной Европе, вынудить Россию перебрасывать больше войск на Северо-Запад и как минимум тем помочь Украине, чтобы меньше войск Россия направляла на Украину. То есть это они, это вот кто там, Туск вчера об этом прямо открыто так и говорил, что надо еще сильнее угрожать России, чтобы она держала здесь больше войск. Ну и само собой они отыгрывают различные варианты эскалационных сценариев, связанных с конвенциональной и неконвенциональной войной в северо-западной Европе, в северо-восточной Европе, которая подразумевает какие-то атаки на Калининград, которые, ну, собственно, там они отрабатывали ядерные удары по Калининграду, потому что они почему-то уверены, что в случае войны Россия не применит ядерное оружие. Это очень такая опасная иллюзия у них. Но, тем не менее, это сподвигает их идти все дальше и дальше в своих агрессивных заявлениях. Обусловлено все вот это их публичная агрессия тем, как разворачиваются события на Украине, где ситуация разворачивается, прямо скажем, не в пользу Украины. Поэтому сейчас они, как они считают, им очень важно усилить давление на Россию, чтобы как-то помочь Украине, как они считают.

0: военно-воздушных сил на территории союзников. Кто сейчас участвует в проекте? Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Нидерланды, Польша. И вот теперь Финляндия. Финляндия присоединяется к этой инициативе. Давай разбираться. Да, ядерная французская инициатива по ядерному сдерживанию. Понятно, что для России, наверное, возникают какие-то новые дополнительные угрозы и вызовы в связи с тем, что соседняя страна присоединяется к этой инициативе. Что делать?
1: Ну, опять же, я помню, в свое время размещение американского ядерного оружия в Турции привело к Карибскому кризису и к угрозе ядерной войны. Сейчас американское оружие частично находится на территории Турции на авиабазе Инжерлик. Также часть его вывозилась в свое время на территорию Румынии. Также сейчас есть вероятность, что ядерное оружие противника может быть развернуто на территории других приграничных к нам стран, то есть ситуация становится еще более критической, чем в 1962 году, потому что подлетное время ядерных ракет резко сокращается. Понятно, что там не будет большого количества, но, допустим, даже если там появится 10-15 ядерных боеголовок, размещенных на воздушных носителях, это более чем серьезная угроза, потому что они могут нанести критические ущерб нашим жизненным центрам. Понятное дело, ну, что мы можем сейчас делать, когда разрушены все элементы ядерного все элементы договоров, которые ранее ограничивали подобные шаги. Ну, только укреплять как бы нашу ядерную триаду и деятельно доводить до противника, что любое военное столкновение сразу приведет к ядерной войне, где, ну, это единственный, кстати, где у нас есть серьезное преимущество перед НАТО, если не брать США, где мы имеем очень серьезный перевес над европейской частью НАТО по количеству ядерных блоков и их носителей. Ну, то есть, как бы в ядерной войне, ну, у нас, как бы, да, мы европейскую часть НАТО гарантированно можем уничтожить, но надо ли нам такое, учитывая, что и мы получим очень серьезный урон.
0: Ну вот смотри, справедливо ты, конечно, вспомнил и Карибский кризис, который, кстати, который завершился подписанием договоров после этой ситуации. Значит, можно еще вспомнить 80-е годы, там евроракеты, першинги, пионеры и прочее, прочее, прочее. Когда тоже вроде бы эскалация, а потом раз, и ДРСМД появились, и появился договор и прочее. И в Карибском кризисе, и в 80-е годы, понятно, что, так сказать, холодная война и, к сожалению, там развал Советского Союза, трагедия, все так. Но вот эта история, она же ведь привела к появлению как раз новых договоров, которые позволили деэскалировать ситуацию и привести к прозрачности.
1: Ну как, им было выгодно, потому что они-то хотели победить Советский Союз без ядерной войны, поэтому они своей цели добились привести конфликт в удобное им русло, где сняты риски прямой ядерной войны, но при этом они могли реализовывать свою стратегию, направленную на уничтожение Советского Блока и СССР. Своей цели они добились, поэтому, конечно же, им эти соглашения были выгодны. Как только переформатирование текущего поздневашингтонского мироустройства, и когда начался подъем стран глобального юга, когда Россия заявила о своих претензиях на реальный суверенитет, внезапно все эти выгодные, казалось бы, договоры, внезапно американцы сами же стали отменять. То есть это к вопросу, тогда были выгодны, потом они перестали быть выгодны, и они от них легко избавились, потому что они рассматривали...
0: Но 30 лет продержались, уже не получилось. Плохо. Ну а что? Ну что плохого-то? Ну 30-ку-то продержались, Борь.
1: Ну правильно, пока они действовали в условиях американской гегемонии, которые закрепляли текущую американскую гегемонию, да, они им выгодны, конечно. А как только выгода исчезла, ну вот, это, собственно, судьба всех таких договоров, потому они смотрят на любые договоренности с нами исключительно с точки зрения своей личной...
0: Вот смотри, личной... и значит, выгоды. Еще одно ключевое различие. и тогда в Карибский кризис

0: и в 80-е годы. Советская пропаганда. Да, мы помним, ядерному взрыву нет-нет-нет. Но мы помним это все. Значит, какой-нибудь телемост, там, я не помню, Ленинград-Бостон, значит, с... кто там-то был? Рой Медведев там был Левада-старший, там был Ролан Быков, а с их стороны кто-то тоже. Короче говоря, начиналась антиядерная риторика. И в Карибский кризис, вот в рамках пропаганды. Сейчас ее нет. Сейчас как будто бы наоборот, ядерная пропаганда начинается с обеих сторон. То есть возникает угроза, а мы говорим, да, класс, угроза, мы будем вам угрожать еще больше, чем вы нам. И как будто бы в этом нет ни, ну, как бы ни конца, ни края, что ли. Почему, во-первых, нет, вот с той точки зрения, антиядерной пропаганды ни у них, ни у нас? И, во-вторых, а к чему может привести вот отсутствие такой точки зрения, такого взгляда на ситуацию?
1: Ну, во-первых, есть, ну, какая вот, допустим, у нас может быть ядерная пропаганда, если ядерное оружие, это, по сути, единственное, что еще удерживает НАТО от нападения на Россию. Уберите из уравнения ядерное оружие, мы бы уже сейчас по самую макушку бы находились в горячей войне с НАТО. То есть только ядерное оружие удерживает. Ни договора, там, ни то, что какого там не размеры вооруженных сил, а только ядерное оружие. Это вопрос о том, вредно ли или не вредно ядерное оружие. То есть, вот ядерное оружие во многих моментах действительно является гарантом мира, потому что она удерживает некоторых агрессоров от некоторых необдуманных шагов. Нет всех, потому что научились, как можно воевать даже против ядерных держав, не переходя от конвенциональной войны к неконвенциональной. То есть можно, допустим, было... Вот, наносят же удары по ядерному государству России? Наносят. Наносят ли... Наносили США удары по Пакистану? Наносили. Наносят ли Иран удары по ядерному государству Израиль наносят. То есть видим, как ядерное оружие не является абсолютной гарантией, потому что есть способы обойти и это. Но во многих моментах является. Поэтому, конечно же, в текущих реалиях, когда нет международного права в привычном понимании, когда любые договора очень легко нарушаются, и когда границы государств плывут и перекраиваются, конечно, о каком ядерном разоружении в такой период может идти речь. Вот когда появится некий уже некое понимание, что дальше эскалация проведет уже только к ядерной войне, там уже стороны будут заинтересованы договариваться, вот как договорились после Карибского кризиса. Вот как, ну, один из способов выйти на некие договоренности — это новый условный Карибский кризис и выход на некие договоренности, некие новые правила игры. Но без кризиса о каких договоренностях США никакого желания заключать такие договора не испытывают. Китайцы недавно вот прямо отказались. Мы будем штамповать сколько надо нам ядерных боеголовок и ракет. Потому что, во-первых, они хотят ликвидировать диспропорцию. А во-вторых, ну, кто сейчас в здравом уме доверяет США? То есть они вот там этих иранских переговорщиков убивали и рассказывали, как это отлично. Ну, о каком доверии такому контрагенту может быть идти речь в текущих реалиях? Вы доверяете человеку, который готов при случае вас убить, если это вам покажется выгодным?
0: Но тут доверяй, но проверяй, и очевидно, что доверие будет выстраиваться ну, на фундаменте силы, как бы, да, а в доверии между сильным и слабым меньше, чем доверие между сильным и сильным.
1: Конечно, опять же, как говорится, США уникальная, исключительная страна, Россия уникальная, но не исключительная. Вот их логика. Соответственно, при таком подходе, о каком они априори не воспринимают Россию как равноправного партнера, они Китай даже таким, ну, пытаются не считать, ну, как и Россию. То есть обстоятельства, да, мир меняется, они вынуждены что-то признавать, но, конечно же, они хотели бы вернуть прежнее доминирующее положение, где они стоят над всеми. Ну, так здесь становится с каждым годом действовать все сложнее. И в какой-то момент, когда вот этот предел их силы будет достигнут, они будут вынуждены договорами фиксировать новое положение дел. Это возникнет после целой серии войн, массового кровопускания, многих ужасов, которые мы видим и которые еще предстоит увидеть в ближайшие годы. Без крови, без войн они свою гегемонию не уступят. Поэтому войн будет становиться только больше. Это борьба за сферы влияния в прекрасном новом мире. Поэтому и Ближний Восток полыхает, и Украина, и уже собрали все дрова для того, чтобы Юго-Восточную Азию пожечь там с бигфордовым шнуром на Тайване. То есть это как бы тоже мы, скорее всего, увидим относительно скоро.
0: Слушай, а вот если вернуться к тому, что инициатива французская, усиливает ли присоединение вот разных стран к этой инициативе саму Францию, или политическое влияние, или вес, значит, Пятой Республики?
1: Франция, таким образом, безусловно, они ведут еще свою игру, то есть они пытаются за счет вот этого ядерного зонтика, потому что ну, в Евросоюзе, по сути, только одна страна имеет свое собственное ядерное оружие, это Франция. Британия не член Евросоюза, соответственно, в самом блоке только Франция может предоставить формальный ядерный зонтик. Соответственно, когда появляются новые страны, где могут быть размещены истребители, ну, бомбардировщики с ракетами и атомными бомбами, ну, то есть это, условно, страны Скандинавии, и, допустим, Прибалтика. То есть, условно, это укрепляет позиции Франции как некого такого силового гаранта.
0: Реклама, новости, и будем продолжать.
2: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удар по российским энергетическим объектам. Россия, по его словам, согласилась сделать то же самое. Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке. Несколько дополнительных установок на ряде НПЗ в России введены в эксплуатацию, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. Об этом сообщает правительство. Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел совещание по ситуации на топливном рынке. На нем был рассмотрен текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузка производственной инфраструктуры, а также имеющиеся запасы топлива. Подчеркивается, что все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках Северного завоза поставляются в регионы в соответствии с установленными сроками и без перебоев. Минпромторг России объявил проведение дополнительного отбора российских компаний, обрабатывающей промышленности, на возмещение затрат по роботизации производства. В сообщении ведомства говорится, что подать заявку можно до 15 сентября текущего года на сайте Государственной информационной системы промышленности. В рамках данной меры поддержки государство компенсирует до 20% расходов на внедрение роботизированных систем. Украинские антикоррупционные органы мало известны на Западе, при этом существуют вопросы относительно их нейтральности и независимости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Артайзер напомнил, что деятельность этих структур всего несколько месяцев назад уже становилась предметом острых политических споров на Украине. Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Напомню, подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. Китайские ученые стали главными зарубежными соавторами российских исследователей по итогам 2024 года. Аналитики уточнили, что всего российские ученые подготовили с иностранными партнерами 19299 публикаций. Из них на Китай пришлось 4160 работ, или почти 22%. Помимо Китая, российские исследователи чаще стали сотрудничать с учеными из Индии, Ирана, Египта, Турции, Вьетнама, стран Персидского залива, Белоруссии и Казахстана. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
0: Так, 19.33. Продолжаем. Борис Рожин, автор телеграм-макс-канала «Клан Элька». Садмизу, Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Мы начали с новости о Трампе, который заявил, что достиг сделки по энергетическому перемирию между Россией и Украиной. Но и об этом написал Трамп в True Social. Значит, вот пришло не подтверждение, а заявление Зеленского. Зеленский: если партнеры готовы обеспечить реальное стремление России не наносить удары по нашей электросети, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов. Мы ожидаем от партнеров конкретных предложений. Вот, Зеленский.
1: Ну, ключевое слово «если», то есть, так опять же, к вопросу о договоренностях, то есть, все, что там заявляет Трамп, надо, особенно в вопросах энергетики, нефти, надо смело там делить на 10, потому что, ну, и опять же, есть вопрос о том, что кто-то еще никаких гарантий не предоставлено, и кто-то что-то хочет. То есть, пока мы видим желание Трампа как-то сбить цены на топливо и желание кокаинового фюрера как-то пройти через зиму в ожидании выполнения приказа Путина, который дал в августе приказ начать системно выносить украинскую энергетику. Ну вот, посмотрим.
0: Ну да, ждем. Ну, наверное, уже завтра будет или про подтверждение, или опровержение. Что-то будет. Так, ну что, про Польшу давай тоже поговорим. Значит, Дональд Туск, это премьер-министр Польши, допускает эскалацию конфликта с Россией. Они что-то вообще там в выходные, что-то тоже они там еще что-то сказали, что мы сильны там. Ну, в общем, поляки...
1: Получили сигнал уже после ударов по Западной Украине, по этим переходам, там, поездам, заправкам. Там же Сибиг истерил, что вот Европа как-то должна ответить вот, на эти варварские удары, что-то сделайте, там, введите еще большие санкции, выгоните всех россиян из Европы. Ну вот, как бы в ответ на эту истерику, вот новая порция, там, и Рюты снова выпал, и Туск там, что вот он там Россию будет побеждать. И, ну, эти прибалтийские лимитрофы, там целой тоже серии подобного там также отметились. То есть, ну, вот эта реакция. То есть, им очень не понравились эти удары. И они боятся, что они, это будет не разовая какая-то акция, да, а что они станут повторяться постоянно. И тогда начнет рушиться логистика уже на Запад. Не рушится, но начинать испытывать серьезные проблемы, повышая издержки не только для Украины, но и для Европы. Кто-то же должен все это оплачивать. А многие вещи там оплачивают, а не Украина. То есть, они же вот сейчас прямо клянча, дайте нам еще 27 миллиардов. Мы за полгода сожгли годовой военный бюджет, нам нужно еще, помимо того, что вы нам обещали. А они те деньги с трудом согласовывали, а надо еще в этом году. А в следующем еще 80-90 миллиардов. То есть кто это будет финансировать? Результаты на выборах вот в Германии очень наглядно показывают последствия вот этой политики для многих правительств. Там следующая весна будет очень интересная в Европе.
0: А нам известно, говорит Туск, мы можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивной активности России. И, к сожалению, мы не можем исключить, что эта эскалация затронет и нашу территорию. Возможно, и худшие сценарии. А может затронуть территорию Польши?
1: Ну, вряд ли Россия будет целенаправленно бить по Польше. Там, скорее, вероятно, какие-то провокации, типа, набрали там каких-то там упавших гербер, снова там обстреляли Польшу в расчете на что-то. То есть, какой-то провокация в стиле Глявица, ну, вполне возможно, опять же, чтобы интенсивнее втянуть Европу в войну. И они вот этими заявлениями, они заранее готовят почву. То есть, виновный заранее назначен, это Россия. То есть, они постоянно говорят, что Россия нападет, Россия там ударит по Германии, по Польше, еще куда-то нападет. А потом, после организованной провокации, они скажут, ну вот же мы говорили, что Россия нападет, вот она напала, значит, мы должны сделать то-то, то-то и то-то. Поэтому действительно потенциал эскалации нарастает, и чем сильнее мы будем давить на Украине, тем выше будет потенциал такой эскалации. Действительно, это так.
0: Ну и что, Польша с твоей точки зрения может полностью включиться? Ну, не полностью, частично, не знаю, там. Еще какое-то слово.
1: Ну, опять же, с точки зрения передачи вооружений, они так все, ну, что они могут? Оставшиеся МиГ-29, которые, ну, мало что поменяют, могут передать. Все, что они там могли ценного, но ненужного передать, они в основном передали. Финансировать их в кредит им тяжело, потому что они даже перевооружаются сейчас в кредит. Все вот эти корейские танки, САУ, Хаймарсы, это все на кредитные деньги. Поэтому, ну, опять же, сценарий, связанный с блокадой Калининграда или даже нападением на Калининградскую область, никто не отменял. Они постоянно проигрываются на военных учениях и отрабатываются, в том числе в плане нанесения ударов по территории Калининграда. Но, опять же, это мы, как мы уже говорили, это сценарий, чреватый ядерной войной.
0: Угу. Ну, если там в процентном соотношении, вероятность, ты бы, как так сказать, вот вероятность бы оценил?
1: Ну, прямое нападение после эскалации, ну, процентов 20-25. То есть более вероятно, что они будут стремиться в течение осени, зимы как-то там нарастить поставки ракет, ПВО, каких-то ДРК, непонятно где, но будут пытаться, и увеличить поставки дронов для ударов по нашей стране. Также будут сильно вкладываться в рост производства реактивных дронов, то есть ликвидировать это отставание, которое стало для них неожиданным. То есть еще где-то в начале июля они были полностью уверены, что они лидируют беспилотно войне, но вот как оказалось, что, скажем так, наши ВПК смотрел дальше, и мы, скажем так, обошли их на повороте. Они будут стремиться при помощи Европы это отставание ликвидировать, а по возможности даже где-то обойти нас. Поэтому нам как бы тоже здесь стоять на месте нельзя. Европа будет играть все большую роль в снабжении Украины дронами.
0: Угу. Так, ну и вот, тоже мы, так сказать, не можем не обсудить вот этот удар по которым там в Европе не было СМИ, которые бы там об этом не написала. Значит, удар близ поезда с политиками из Европы. Каллас обвиняет Россию в атаке беспилотника на поезд на границе Украины и Польши. Вот это все. Видео широко разлетелось по соцсетям. Вот тоже давай разбираться. Но раньше-то железнодорожная инфраструктура, насколько я понимаю, не подвергалась обстрелу?
1: Ну, во-первых, уже даже европейские СМИ признали, что никто там Джонсону там не угрожал, прилетело совсем по другому поезду, и ничего там близко с Джонсоном не падало. Это такой же был вброс, как вброс про покушение на кокаинового фюрера в аэропорту Кишинева, куда он летел в Норвегию, и там заявили, что вот там российский дрон там хотел, там или рядом где-то пролетал, там рядом с Кишиневым. По факту выяснилось, что там он в 160 километрах там находился, и оно вот это ровно такая же история, чистый прогрев, там, что вот там дроны свистели над головой, там, как опасно. По факту никто по вот этому поезду, который прекрасно там известен спецслужбам, то есть там при желании по нему там могли уже 100 раз ударить, если бы была политическая отмашка. Такой политической отмашки нет, поэтому по нему никто не бьет. Как и по железнодорожному вокзалу в Киеве, куда они все приезжают. Попасть туда кинжалом или Искандером, ну, вообще никакого труда не составляет. Но это, опять же, вопрос не военных, а политических решений. По железной дороге бьют уже, ну, не первый год, просто в этом году все заметили, как изменилась комплексность этих ударов. Теперь идет методичный вынос всех локомотивов, до которых дотянутся. То есть каждый день уже на протяжении нескольких месяцев идет уничтожение локомотивов. Это уже системная кампания, которая сначала начиналась на севере и юго-востоке Украины. Потом она переместилась в центральную Украину, и вот недавно она дошла уже и до западной Украины. Пока это еще не привело к коллапсу украинской системы железнодорожного сообщения, но суммы уже поезда перестали принимать, то здесь уже работа выполнена, ну, ее надо закреплять, чтобы туда ничего не пыталось доехать, но это осложняет логистику противника на севере Украины. Безусловно, если так системно работать по западной Украине, там тоже начнутся проблемы, потому что количество локомотивов ограничено, их не по ним ремонтировать. А если еще бить по депо и по ремонтным станциям, проблема в течение там 3-4 месяцев начнет приобретать системный характер. По задержке поездов, срыв военной логистики, то есть там масса последствий отложенных, но которые накапливаются. Именно поэтому такая вот реакция последовала на вот эти удары. Они просто поняли, что это не разовая акция, это не некий ответ на какой-то ответ. А это вот без относительно того, что делает Украина, просто идут методично по списку. Это гораздо опаснее для них, поэтому и такая истеричная реакция.
0: Так, ну и про реакцию тоже давай поговорим. Вот эта история с Кравченко, генпрокурором, и НАБУ, значит, под покровом ночи свалил на служебной машине, как сказал, в официальную командировку для того, чтобы информировать, значит, западных партнеров. А там вообще какая-то, короче говоря, типа они подконтрольны антикоррупционной политике, да, вот что-то такое.
1: А там уже в Европе уже сказали, что это он заявил, он сам себе выписал разрешение на выезд с Украины, да. Завершение на конференцию. Конференции сказали, что мы его там не ждем, мы вообще не знаем, чего это он туда собрался. То есть это, опять же, ну, идет как бы это между собойчики, продолжающиеся между ГУР и СБУ, теперь между, а потом было между СБУ и НАБУ, теперь между генпрокуратурой. Ну, прокуратура пытается отмазаться, потому что вскрылась эта схема, что, по сути, генпрокуратура крышевала мошеннические колл-центры, какую-то часть из них, потому что часть этих колл-центров контролируют СБУ, часть контролируют Буданов. Соответственно, это передел рынка, в том числе вот таких мошеннических колл-центров. Естественно, вот этот Кравченко, он не захотел становиться крайним, и, видимо, он рассчитывал, что если вот он начнет выступать против НАБУ и САП, которые копают под кокаинового фюрера и вот воюют с СБУ, что это даст ему какие-то политические там преференции, что, допустим, у СБУ и кокаиновый фюрер его прикроют. Вот. Ну, а по факту сегодня он его слил через Верховную Раду. Ну, а те, ну, по кого он обвинил, вот этот НАБУ и САП, их, безусловно, будут прикрывать американцы, потому что это их инструмент, благодаря которым, ну, они корректируют украинские так называемые элиты. То есть они, ну, потому что эти ведомства тесно связаны с американскими спецслужбами, через, ну, публично через ФБР, ну, опять же, имея такие инструменты, то есть ты постоянно можешь держать руку на пульсе украинских элит и людей, которые, допустим, тебе по каким-то причинам нужно их убрать, вот, с помощью НАБУ и САП можно убирать, ну, это же борьба с коррупцией, ну да, остальные, почему же у вас там этот ваш фюрер, сам там глава всей этой коррумпированной пирамиды, но почему-то убирают людей, которые вокруг него, да, он один, как бы такой вот, как он утверждает, он ничего не знал, он не запятнанный, ну да, ну да.
0: Но вот мы сегодня тоже с Магином Тигранчичем Даряном там на эту тему говорили. Он не верит, что будет какая-то реакция от европейских политиков, ну, из Европы. А ты как думаешь, будет или нет?
1: Ну, они закрыли, они, вот если брать коррупционные вопросы, они также закрыли глаза на то, как выгораживали Ермака. То есть Ермака же не посадили, его как бы вывели за скобки, но при этом он остается там в пределе, при этом он по-прежнему косвенно принимает участие в управлении украинской колонией. То есть он не исчез, он сохраняет определенное влияние. То есть и на это закрыли глаза, и там, кстати, даже публично некоторые заявляли, что несмотря на коррупцию, мы все равно должны поддерживать Украину, потому что если мы будем там все вот разоблачать, всех там сажать, то это будет на руку Путину. То есть мы должны мириться. Ну, точно так же, как мирились с коррупцией режима Южного Вьетнама, точно так же, как мирились с коррупцией режима Хамида Карзая, а потом Ашрафа Гани в Афганистане, где там, или как, сколько денег разворовал марионеточный американский режим в Ираке. То есть, когда надо, они прекрасно терпят эту коррупцию, воровство, потому что это как бы, ну, их, это наши сукины дети, да, то есть где-то мы готовы закрыть глаза. Ну, пока они убивают русских, то есть, ну, ладно, мы не будем слишком сильно акцентировать внимание на том, что они воруют наши деньги.
0: Ну, судьба-то у Кравченко какая? Что ему, оставаться в Европе, возвращаться на Украину? Если возвращаться, Зеленский сказал, ну, он вот уже отстранил от должности, как ты справедливо сказал, там, по-быстрому через Раду. Как будто бы Кравченко путь на Украину закрыт.
1: Ну, опять же, смотря какой ему правовой статус, потому что формально-то главой этой ОПГ был один из его подчиненных, глава департамента кибербезопасности генпрокуратуры, то есть формально обыски-то проходили, но ему какой правовой статус у этого генпрокурора? Вы сказали, что он член этой ОПГ? Пока нет. То есть, ну, в ближайшие дни я не удивлюсь, что после вот этих заявлений внезапно нарисуется обвинение, что прокурор Кравченко знал, и он был на самом деле главой этой ОПГ, потому что там многие так позывные в этих записях называются, но не все фамилии, которые за этими позывными в записях раскрываются. Главное, кажется, что именно генпрокурор Кравченко был главным бандитом. И тогда как это будет выглядеть, что глава, которого поставил кокаиновый фюрер, он оказался главой ОПГ. Как это будет выглядеть в Европе? То есть это, опять же, сильный козырь тем политическим силам в Европе, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины. Это, конечно же, козырь для нашей пропаганды, если события пойдут по этому пути, без разницы, посадят Кравченко, не посадят. Для нашей работы с европейским общественным мнением это будет хорошее подспорье. То есть они говорят, что мы там боремся с коррупцией, смотрите, у вас тут один из главных борцов с коррупцией сам оказался коррупционером и бандитом. То есть это хороший аргумент, мы должны его, безусловно, использовать.
0: Так, еще про Трампа. Смешные тут всякие есть. Значит, во-первых, ООН приветствует любые шаги по улучшению ситуации между Россией и Украиной. Об этом говорит зампредседателя Генсека организации Ферхан Хак после заявлений Трампа. Но Трамп еще сегодня рассказал про, вот сейчас 19:37, вот я смотрю тут новости, значит, про Иран. Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится скоро, после чего цены на нефть обрушатся. Кажется, что, так сказать, все должно произойти ровно наоборот. Ну, это такое не экспертная оценка. И еще... Да, Борь, прости, пожалуйста. Да, пожалуйста.
1: Просто когда Трамп говорит, что вероятность мирного соглашения 99,9%,
0: да, все.
1: Скорее всего, будет 0,1%, вот этот сценарий будет реализован.
0: Да, действительно, похоже на то. И еще из любопытного, но это не первый раз, но каждый раз почему-то у меня эти новости вызывают улыбку. Значит, Трамп говорит, что страны, которые не принимали участие в атаке на Иран, страны, которые не помогли войне с Ираном, должны возместить США расходы, говорит Трамп. Нефть поступает...
1: Ну, это прогрев такой, да, ну, обида, что, да, во время войны, ну, то есть он-то понимает, что войне-то он увяз, и, безусловно, идет поиски виноватых. Кого переназначить? Мы-то завязли не потому, что я влез в эту авантюру, а потому, что нам не помогли. Вот если бы нам помогали, если бы испанцы нам помогали, которых вот он сейчас постоянно там чмырит публично, если бы Британия нам нормально помогала, а не только базы давала. Отсюда же вот эти нападки, ну, поддержка вот этого вторжения в Сеуту, где вот, собственно, они против этого премьера Санчеса активно работают. Эти же, вот отсюда же прогревы, что надо пересмотреть подход США к оценке принадлежности Фолклендских островов. То есть, ну, на что Милли настаивает, что США должны поддерживать возвращение Фолклендов в Аргентине. Отсюда же и прогревы насчет того, что Северная Ирландия должна
0: объединиться, да.
1: И, собственно, это, опять же, можно обратить внимание, тайминг. Только вот 2 дня назад Трамп заявил про необходимость вот этого объединения Ирландии, и сегодня уже вот это соглашение там подписывают Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, то, что они хотят выйти из состава Британии посредством референдума. Там не факт, ну, не факт, что выйдут, то есть, ну, как бы тенденция очевидна, да, хотят выйти. И Трамп вот эти идеи, связанные с деструкцией Британии в текущих границах, поддерживает. То есть, опять же, для него это способ как бы немножко так досадить британцам за то, за их позицию во время войны на Ближнем Востоке. И, допустим, это способ давления, да, показывает, что при необходимости США могут поддерживать сепаратистские тенденции в рамках неких вот этих внутриатлантических торгов, да, и в точке зрения давления на глобалистов, игра вот с этими сепаратистскими тенденциями в Европе, это тоже важно. Сначала этот козырь создают, а потом его могут где-то разыграть. Давайте мы не будем поддерживать сепаратизм в Британии, а вы дадите нам то-то и то-то. Тоже, а почему рабочая тактика?
0: Ну да. Слушай, знаешь, какая мне пришла в голову мысль? Вот смотри. Значит, пока только Зеленский отреагировал на заявление Трампа. И вот как он отреагировал. Напомню, я уже читал дословно, но, так сказать, немного, может быть, туповато, или медленно мыслю, или еще что-то. Только сейчас мне пришло. Вот смотри, Трамп говорит исключительно об энергетике. А Зеленский говорит, если партнеры готовы обеспечить реальное стремление России не наносить удары по нашей электросети, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, ну и дальше, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов. А скажи, пожалуйста, помнишь разговоры про комплексный обед, там, это все вместе, или можно брать частями, типа компот берем, а гречу с котлеткой, так сказать, отложим? Потому что Зеленский в одну кучу смешал все, не только энергетику, и критическую инфраструктуру, и движение продовольствия, и так далее, и тому подобное.
1: Ну, кто, во-первых, все это начинал? Кто начинал инфраструктурную войну этим летом? Кто наносил удары по нашим судам в Азовском море, хвастался этими картинками?
0: Справедливо. Вот давай сейчас, я предлагаю сейчас, знаешь как, вот у нас 4 минуты осталось. Вот сосредоточься не на том, там, так сказать, кто этот, а на вероятности, что... А может ли случиться такое... Что, например, конфликт будет идти только в зоне конфликта, типа на линии соприкосновения. Ну, типа, по лицу не бьем, прическу не портим, в живот тоже не бьем. А вот тут деремся, а вот тут не деремся, например.
1: Они же так и хотят. И Катерина Фюрер так заявляет, и Европа так заявляет. Давайте мы ограничим территорию войны, потому что это меньше фронт, его проще снабжать. Соответственно, в тылах тогда можно спокойненько разворачивать производство. Раз по тылам не бьем, зачем разворачивать производство? Можно прямо на Украине, чтобы быстрее вести. Очень удобная война, которую можно десятилетиями...
0: Бой, но просто эти тезисы, вот то, о чем ты говоришь, вот я смотрю там, например, иногда читаю, почитываю, значит, все эти западные СМИ, но ровно те же аргументы европейцы, упрекают Россию и говорят, вот нельзя сейчас останавливать, почему, потому что Россия возьмет время на переоснащение, на перегруппировку, на усиление и будет использовано это время для усиления производства и прочее, ровно те же самые, ожидания, страхи, там, риски и так далее. Они видят.
1: Ну, так если сейчас смотрите, вот вся Европа заявляет, что нужно разблокировать Одесский порт, прекратить удары по энергетике, прекратить удары особенно по логистике на Западной Украине. То есть это вот текущая позиция стран НАТО. То есть ретранслируют сначала Киев, потом они подхватывают, что это надо прекратить. А у нас же, обращаю внимание, как изменился подход в течение лета. Путин заявляет, что вы открыли этот ящик Пандоры. Да? Да, и мы, соответственно, и сейчас вы увидите, они часть последствий уже увидели, а им анонсировали еще. При этом этом они отмечают, что Россия произвела огромное количество вот этих реактивных дронов, и уже часто выросло там на 700%, а дальше, они же сами говорят, будет еще хуже. Естественно, в таких условиях они заинтересованы в получении оперативной паузы. Просто когда это возобновится, у нас вот этого преимущества, которое есть сейчас, и у нас его может уже не быть, допустим, к марту-апрелю следующего года усилиями Европы. Почему нет? То есть, безусловно, решение примет Путин, на основании там, данных о производстве, данных Генштаба. То есть, Лёс, нравится нам это, не нравится. То есть, мы как бы примем это решение, потому что Путин и Герасимов ведут войну, им как бы виднее, как это, да. У меня вот такая позиция. Кто-то скажет, нет, там есть другие какие-то факторы, они как бы, их тоже надо учитывать. Да, такое тоже возможно. То есть, с моей субъективной точки зрения, нам это перемирие сейчас невыгодно.
0: Так, хорошо. Ну, что тут еще? Давай, может быть, расскажем меньше минуты у нас остается, о движениях на фронте, где вот наиболее интенсивно, если какие-то
1: У нас продолжается, если основные наши успехи последнее время на севере Харьковской области, где там продолжается борьба по ликвидации этого Резниковского котла. Также у нас есть продвижение в районе Доброполья, на Славянском направлении. У противника последние, успехи, это вот давление на фланг в районе Красного Лимана. Там они продолжают за счет снятых резервов с Харьковского и Сусловного направления долбить нам во фланг, пытаясь нас оттеснить от Красного Лимана. Там, да, у нас есть объективные оперативные сложности, они там не смертельные, но неприятные. Но, опять же, целую общую динамику на фронте это, конечно же, не меняет.
0: Угу. Все. Спасибо большое, Борь. Спасибо. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграммы Макс Каналов «Колонель Кассат». До следующего понедельника. Пока-пока.

0: Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство поручило усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте. Евродепутаты усомнились в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева. Польша готовится ужесточить использование воздушного пространства на востоке страны. Теперь подробнее. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в мелкооптовом сегменте. Кроме того, Новак отметил необходимость более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех регионах страны, своевременно предлагать конкретные механизмы решения возникающих вопросов, а также обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры. Рост мировых цен на топливо в основном вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана. Так считает президент США Дональд Трамп. В конце июля глава Минэнерго США Крис Райта заявил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке. Возможности европейских институтов обеспечивать контроль за средствами, направляемыми Евросоюзом Украине, вызывают вопросы. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он рассказал, что некоторое время назад он обратился во все структуры с просьбой разъяснить возможности их присутствия и деятельности на Украине. Ответы, по его словам, были разочаровывающими. Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Польские военные готовятся к дальнейшему ужесточению правил использования воздушного пространства над восточными районами страны. Отмечается, что подобное решение может вызвать недовольство среди представителей гражданской авиации. В настоящее время на востоке Польши действует временная зона ограничения воздушного движения, введенная по требованию военных. Она распространяется от уровня земли до высоты 3 километров. Ограничения не затрагивают пассажирские рейсы, выполняющиеся на большей высоте. Покалеченные боевики ВСУ, имеющие посттравматическое стрессовое расстройство, стали нападать на медицинских работников, которые, по их мнению, виновны в том, что не оказали им должной медпомощи. В российских силовых структурах рассказали, что такой инцидент произошел в военном госпитале в Запорожье. В помещение ворвался бывший пациент в состоянии наркотического опьянения, угрожал персоналу ножом и взял в заложницы медсестру. На место прибыла полиция и военная служба правопорядка и обезвредила нарушителя. Однако на следующий же день Рушизель снова вернулся с угрозами в адрес работников госпиталя. Выставка современных нижегородских художников открылась в Париже. Торжественная церемония открытия состоялась в Российском духовно-культурном православном центре на Парижской набережной Жака Ширака. Экспозиция объединит работы 18 художников и представит зарубежной аудитории многообразие художественных практик, сформировавшихся в регионе. Выставка будет доступна для посетителей до 1 ноября. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Это программа «Рассказы из русской истории». Уже на прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, рады вас приветствовать. Добрый вечер. А, так, коллеги сообщают, что в ближайшие минуты подключится к нам Владимир Ростиславович, но в то же время в студии историк Денис Шполянский. Денис, рад вас приветствовать.
3: Взаимно.
2: И Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, телеведущий, историк Москвы. Уже были у нас в студии, прекрасно помню, с превеликим удовольствием этот эфир состоялся. Поэтому давайте анонсируем тему, да, о чем будем или о ком будем сегодня говорить. Да,
4: мы говорим о человеке, которого называли Сава Великолепный. Это Сава Мамонтов. И его, в общем-то, конкурент, потому что у Савы был частный театр, у Станиславского был свой театр. В общем-то, конкурент, и по бизнесу они коллеги. Он писал совершенно доброжелательно в своих воспоминаниях, что в Москве сложилась такая практика, что все хорошее надо показать Мамонтову. Купил у антиквара какую-то интересную вещь, завезу. Отремонтировали старинную мебель тебе, мебельщики. Ну, заеду Мамонтову тоже покажу. Любую. Племянница, красотка, приехала из другого города, когда там у Мамонтова, да, вечер, приеду с ней, похвастаюсь, какая у меня родня. То есть он действительно был удивительный человек. Москва его ценила, любила. Про него так тоже, опять же, с любовью говорили, что он миллионщик, предприниматель, делец и артист во всем. Потому что чем Мамонтов только не занимался, он такой идеальный меценат, как мне кажется. Потому что быть меценатом можно по-разному. Можно покупать работы, и можно покупать их как Третьяков, но с каким-то таким далеко идущей идеей, с великим таким смыслом создать антологию русского искусства. Можно лечить художников, можно просто их устрицами кормить шампанским, и им будет приятно, они будут лучше работать, да? Вот, например, там не самый богатый человек у нас, вот тоже мой любимый персонаж, Гилеровский. Как-то кто-то удивился, что у него в картине, в квартире есть картины. Может, они не висят, а так у стены стоят. Некачественные, плохие. А он дружит там, ну, с первейшими художниками. Как так? Он говорит, а я, когда на выставку хожу в училище живописи войны и зодчества, я покупаю работу не те, которые вот прям видно, что человек талантлив, а вот второго круга. Они денежку получат, порадуются, и, может быть, работать лучше будут, учиться, стараться. Поэтому можно быть по-разному меценатом. А Сава Мамонтов, он придумывал, как сейчас бы сказали, проекты.
2: Mm. В каком контексте, да?
4: Ну, то есть художниками, да, нет.
3: Визионером.
4: Вот. То есть понятно, что и застолье, и вот. Но, например, у него домашний театр. И домашний театр у Мамонтова, там декорации рисует Коровин, Васнецов, Поленов. А потом Коровин уходит художником в Большой театр. Там Поленов тоже работает в театре. То есть это вот прям, ну, не то, что они начинали, но в том числе они пробовали там. Как-то весной разлилась вода, и они в Ходьковский монастырь не смогли попасть на богомолье, на праздник. Надо строить собственную церковь в усадьбе. Ну, и крестьяне окрестные будут ходить. Строят, все участвуют. Репин, Васнецов, Поленов, жена Репина рисует иконы. Жена Мамонтова там тоже вырезает по камню. В результате потом Поленов строит церковь Бехова возле своей усадьбы, да? А Васнецов расписывает Владимирский собор в Киеве. Он, может быть, и так его расписал, но все равно некое такое начало было положено. Да? В Италии Мамонтов знакомится с Антокольским, с Марком Антокольским, и берет у него уроки лепки. Несколько, но, тем не менее, рукомастера, вот он ему что-то, как бы, так сказать, куда-то его направил. Дальше, в следующее путешествие в Италию, он везет с собой работу серьезную, которую он гордится и, ну, считает, что, в общем, это можно показать своему учителю. Мне всегда вот было интересно, угадать очень сложно, вот что же сделал достаточно молодой, богатый купец, увлекшийся скульптурой, и он ездит с семьей, там и самовар с собой везут. Ну, какой самовар в Италии? А без самовара нельзя. Он сделал портрет отца. Это в стружках, и грузчики в том числе несут вот такой огромный ящик, чтобы он Антокольскому показал вот этот вот, да, гипсовый портрет отца. Потом строят мастерскую в Абрамцево, его друзья-художники лепят. Потом целый завод, Бутырский керамический завод, где все эти художественные вещи его друзей ставят на поток. Он нанимает очень хорошего технолога, который придумывает такую поливу мерцающую, металлизированную. И теперь у нас в каждом краеведческом или художественном музее стоит головка работы Врубеля. Потому что это вот на этом заводе, вот это вот увлечение, да, вот, то есть вот он создавал такие проекты. Или он же железнодорожник, и три железных дороги он построил. И, например, он строит Донецкую железную дорогу. Потом очень выгодно продает ее государству. И он заказывает Васнецову работы для вокзалов, для зала правления Донецкой железной дороги. Ну, это вот мы даже визуально можем представить себе зал Васнецова в Третьяковской галерее. Богатыри, естественно, перед нами. И слева три царевны подземного царства. И это для Донецкой железной дороги, потому что это уголь, железо, ну и там сопутствующие ископаемые. Справа у нас битва русских с половцами. Это прошлое Донецкого края. Тоже заказано для Донецкой железной дороги. Он считал, что, ну, Ярославский вокзал, да, им инициированный, построенный уже, когда он не управлял железной дорогой, но все равно первый был Кекушевский, не хуже. Не намного хуже, чем Шехтелевский. Он вообще считал, что все общественные здания должны быть построены и надежно, и качественно, и красиво. Он тянет железную дорогу за Ярославль, ну, Ярославская железная дорога в Архангельск. Ему нужны акционеры, ему нужны средства, чтобы привлекались. И он посылает в командировку Серова и Коровина своих друзей. Один помоложе, Коровин постарше. Они ездят, рисуют. И затем павильон «Крайний север», сделанный по эскизам Коровина, внутри там шкуры, что-то там поморские суда, в бочке живет морж. Николай II посетил и даже в дневнике отметил. Ну, все-таки зоопарки были не такие. Сейчас мы моржей видим, как они жонглируют, да, шарами. А
2: тогда... Уже не кажется чем-то, да, таким,
4: да,
2: а искушенный тогда современный зритель.
4: Николай II отметил, что он впервые увидел моржа вот в павильоне Савы Мамонтова. И там висят картины Серова и Коровина. Сейчас они, коровинские картины, на Ярославском вокзале. Ну, копии, понятно, подлинники в Третьяковской галерее. То есть вот я говорю проекты, когда вот это вот творческое начинание, оно, с одной стороны, это дружеская игра, дружеское соревнование, а с другой стороны, это серьезный проект, который потом выходит на улицы Москвы. Его Бутырский завод, половина керамики, которая у нас на фасадах Москвы, вот конец 19-го, начало 20 века, это Бутырский керамический завод.
2: Прерву, Михаил Юрьевич. Да? Коллеги сообщают, что автор программы Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, на прямой связи с нашей студией. Владимир Ростиславович, рада вас приветствовать. Добрый вечер.
3: Слава Богу, добрый вечер. Какие-то были сбои со связью, но теперь все нормально. Вот, пожалуйста. Давайте продолжаем тогда наш разговор. Я не буду перебивать. Я так понимаю, что мы начали о Мамонтове, да?
4: Мамонтове? Ну, я начал даже не биографию. Я рассказал, что у него были проекты. То есть со своими художниками, своими друзьями, вот этот Абрамский кружок.
3: Деньги семья Мамонтовых на чем зарабатывала?
4: Деньги? Ух ты, вы прям хотите истину узнать.
3: Это
4: правильно, с самого начала, да. Он, отец его крупный предприниматель, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, он строит железную дорогу, вот Ярославскую железную дорогу начал папа строить, но пока дотянул ее до Сергиева Посада. И это было, естественно, очень важно. Понятно, экономика, города нанизаны на эту железную дорогу. Потом она ушла в Архангельск когда-то. Но Троица Сергиева Лавра – это десятки тысяч паломников. Помимо того, что это подмосковные дачи, что тоже очень актуально, и эта железная дорога была нужна. То есть он железнодорожный.
3: Еще, ну, это понятно. А еще?
4: Еще, смотрите, у него было три гостиницы. Две я знаю, а третью нет. Понятно, что они покупаются, продаются. Одна была Москворецкая, она была там, где у нас гостиница «Балчук». Сейчас знаете, за Большим Москворецким мостом. Вот следующая рядышком. А вторая гостиница «Лоскутная» была прямо перед гостиницей «Москва» на этом освобожденной Манежной площади.
3: Гостиница – это не бизнес, это вложение. На этом денег не заработаешь.
4: Вы думаете?
3: Я знаю. Так, чтобы стать самым великолепным – нет.
4: Вот. Нет, это, смотрите, я согласен, может быть, тем более, что семья большая, и в какой-то момент он одного из своих сыновей селил в гостинице, ну, там говорил, что вот займешь первый этаж, и будет твоя квартира. То есть, в принципе, да, ну, то гостиница, а то сейчас отдадим родственникам, и они там будут жить. Наверное, это не самый большой бизнес. У него было шелковое производство и шелковая торговля, текстиль, да. Плюс, когда Савва тяжело учился, латынь за него сдавал, известно, другой человек по его документам. Он сначала учился в Институте гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, потом в Петербургском университете. Потом папа ему написал, сохранилось потрясающее письмо: «Ты вовсе обленился, перестал учиться классическим предметам, развлекался и предался непозволительным пустым столичным удовольствиям – музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе». Вот все то, за что мы любим, да, Савву Мамонтова, за оперу, за театр. Вот папенька поставил ему вину, и он послал его в Баку.
3: Можно понять.
4: Конечно.
3: На его месте вели себя точно так же.
4: Да, папенька, потом-то он еще в Московском университете поучился на юридическом, но папенька после вот этих его выкрутасов, может быть, там было что-то и посерьезнее, но биограф об этом не пишет. Музыкантил, да, и кувыркался в драматическом обществе. Он посылает...
3: А Савва был главным наследником капитала Мамонтовых или были другие?
4: Был брат еще, был брат. Но Савва наследник именно вот традиции строить железные дороги, а это большие деньги уже. И Савву посылают представителям фирмы в Баку. А дальше потом он идет с караваном в Персию. К нему прикрепили такого гиганта Абрека, обвешанного оружием. Савва тоже ходил, естественно, с револьвером, с кобурой через плечо. И вот он год там почти провел. Вот так на исправление его отправили. То есть он везет, открывает представительство, ну, факторию, да, как говорится, торговое представительство, он открывает в каком-то городе в Персии. То есть у отца были торговые интересы на юге Российской империи в сопредельных землях. А так как потом он Савву еще послал в Италию изучать шелковое производство, которое хорошее в Италии всегда было, то значит, у папеньки какие-то были интересы еще шелковым производством. Вот там Савва брал уроки пения, и ему даже предлагали попробовать себя на профессиональной сцене, но папенька как-то сумел его в письмах убедить, что лучше все-таки быть купцом первой гильдии, потомственным почетным гражданином в Москве, чем оперным певцом в Италии. Но зато...
3: Савва приумножил капитал отца или растратил?
4: Многократно приумножил. Савва построил три...

0: И когда ему говорили, ну что ж вы его ругаете-то, в общем, ваш, ну, близкий человек, сын вашего, там сказать, друга, компаньона, он говорил, а я ругаюсь, потому что хочу, чтобы все хорошо делалось. А он любитель во всем. Ну, мол, и в бизнесе, и в искусстве. Как вы понимаете, железная дорога в Кострому нужна, это даже не обсуждается в наше время. Но вот серьезный человек, железнодорожный магнат, был против. Потом тянули в Архангельск. Тянули одноколейку, тянули узкоколейку, потому что, ну, чтобы дешевле было построить. Но вот Сава хотел развивать регион, считал, что для экономики это нужно. И планы у него были абсолютно громадные. Он задумал северную железную дорогу. Все советские, постсоветские русские люди называют эту дорогу дорогой жизни. Вот это вот направление, да, горизонтальное, Санкт-Петербург, Вологда, Вятка. Вот это вот он хотел строить, и он Транссиб хотел строить.
1: Михаил Ильич, а
0: Да.
1: все-таки считается почему-то стереотип, что Сава Мамонтов под конец жизни разорился.
0: Это не
1: Разве это
0: стереотип,
1: неправда?
0: это его просто он был под судом, и его разорили, но до этого это был успешный предприниматель, который... Это акционерное общество, поэтому нельзя говорить, что это все его владелец, да, заводов, кого же он, контор пароходов, но это акционерное общество. Но помимо железных дорог, это Невский судостроительный завод, который потом, после уже Мамонтова, много военных кораблей строил, это вагоностроительный завод в Мытищах. У нас до сих пор станции на вагонах метро, шилдик такой, Мытищинский вагоностроительный завод.
1: Да. Это тот самый.
0: Да, это тот самый, это Мамонтово. И еще где-то на Урале, ну, я там не был, поэтому железноделательный завод. То есть он хотел не только, чтобы была железная дорога, чтобы у него был свой металл и свой подвижной состав. То есть размах колоссальный. Поэтому
1: Вертикально
0: сложно...
1: интегрированную компанию
0: Да,
1: строить.
0: сложно сказать, сколько вот личного капитала, я, в общем, ну, можно выяснить, я не занимался, да, но объединенный капитал, которым он, в общем, управлял и локомотивом вот этого движения бизнес-империи, которой он был, естественно, там были акционеры и были вкладчики, в общем,

0: Саву Мамонтова арестовали, его особняк находится, ну, недалеко от Сухаревой площади. Вот. А поместили его в Таганскую тюрьму. Таганская – это Новоспасский монастырь, она снесена, там сейчас здания стоят жилые, это чуть не доходя до Новоспасского монастыря. Я как-то взял карту, померил 5 километров. Так вот, современники говорили, что его повели пешком. Так вот, современники говорили, что его повели пешком. Может быть, это миф, придуманный даже тогда, но это показательный миф, который показывает просто, ну, феерическое удивление горожан, да, знакомцев, которые вот этого, ему 59, что ли, было лет, которого вот этого уважаемого совершенно, да, Саву Великолепного, человека, которого знает вся Россия, его пешком ведут в тюрьму. Хотя я уверен, что, конечно, ну, был экипаж, но вот, тем не менее, современники рассказывали вот так.
1: Это примерно начало 20 века, да?
0: Суд, по-моему, 1900 год, то есть это вот как раз, да, на самом
1: Да,
0: рубеже.
1: по-моему,
0: Он общается с Витте. Витте его... Они едут в Архангельскую область. Сава писал очень трогательно, жене, что ли, написал, что он был во втором вагоне, и там у него было купе, и было место у слуги. А потом Витте, узнав, что Сава Иванович едет в том же поезде, он пригласил его в свой вагон, в министерский. Поэтому он говорит, теперь я живу в купе еще с тремя людьми. Вот, ну, храни нас пуще всех печалей, да, и барский гнев, и барская любовь. Потом Витте решил поехать дальше по Белому морю и в скандинавские страны, и он пригласил с собой Мамонтова. И это был тоже знак уважения, и Витте умный человек, им есть о чем поговорить. И сохранилась такая малоизвестная широкой публике, она в Абрамцево, картинка, она миниатюрная, просто там, не знаю, 20-30 сантиметров, такой этюд в Врубеля. Там железнодорожники, Мамонтов сидит, какая-то скала, такой камень, валун, ну, север, и Витте стоит. Они узнаваемы очень, портрет сходства есть. Такой этюдик для картины, может быть, Сава намекал, что хорошо бы нарисовать, как мы с Витте, хорошую работу. Но она не была оформлена, а этюд есть, вполне они узнаваемы. То есть он был с Витте, общался, и, в общем, с подачи государства, министерств, он берет разоренный завод, вот этот Невский судостроительный, и Мытищинский тоже там был не очень, чтобы он их поднимал. Они частные, но тем не менее государство заинтересовано, чтобы, в общем, производство работало.
1: Это 90-е годы были,
0: Это
1: да?
0: конец 90-х годов, да. Для того,
1: Так,
0: чтобы их
1: давайте
0: поднимать,
1: все-таки к суду перейдем. А
0: а
1: что
0: я
1: тогда
0: вот и
1: суд?
0: говорю, для того, чтобы их поднимать, он нарушает формальное законодательство. Он из одного кармана перекладывает в другой. Он берет деньги железнодорожной компании своей и направляет их на завод. Незаконно. Но совершенно не берет ничего себе, понимая, что сейчас он вернет в кассу. И, в общем, акционеры об этом знают. Ну, догадываются, что не первый раз такое бывает. И дальше с подачи Виты ему дают концессию вот этой северной железной дороги. Москва, Вологда, ой, Москва, извините, Санкт-Петербург, Вологда, Вятка. Ему дают концессию, это он, у него запрос, Государственный совет рассматривает все документы, дает одобрение, ему дают эту концессию, под эту концессию он берет ссуду в одном из петербургских крупном банке. Вот. И концессию у него тут же отбирают. Концессию у него отбирают, к нему приходит финансовая проверка, находят нарушения бухгалтерские, акции тут же падают, банк тут же просит вернуть ссуду. Он брал ссуду под залог акций, которые после вот этого вот о том, что он объявляется не очень честным предпринимателем, тут же падают в цене. То есть он ссуду не может вернуть, то есть он попадает в ловушку. И дальше его двух старших сыновей, еще двух директоров, его сыновья работают с ним в компании, обвиняют в хищении 6 миллионов рублей, его помещают в одиночку. Это так звучит страшно, но я думаю, что, в общем, не очень хотелось Саве Мамонтову сидеть с кем-то из тех, кто еще сидел в таганской тюрьме. Ну, и кормили его хорошо, и гости к нему иногда приходили. Ну, все-таки это уважаемый человек. И о нем хлопочут. Известно, что Серов делает вот этот знаменитый портрет, знаете, такой за столом сидит в тужурке в серой, да, Николай II. Поясной портрет. И во время... Это был подарок императрицы. Они тайно встречались, чтобы она не знала, что это будет подарок. И как-то Серов говорит, что я не разбираюсь в деле, я не знаю, кто прав, кто виноват, но достойнейший человек. И вот он сидит. И Николай помолчал, это воспоминание Серова, и сказал, я знаю, я уже распорядился. Так или нет, но, в общем, через несколько месяцев из тюрьмы под домашний арест отпускают Саву Мамонтова. То, что это дело инспирировано, там много деталей, потому что сначала ему выставили залог 700, 63, по-моему, ты.

0: тысяча рублей, а потом 5 миллионов. И я, опять же, это писали современники. Что за залог в то время 5 миллионов рублей? Кто его мог дать за Саву Мамонтова? Это совершенно непонятно. Может быть, не хотели, чтобы он начал все-таки как-то утрясать дела, будучи на свободе. И на суде его защищал Плевака, других его сыновей и других директоров защищали другие адвокаты. И это превратилось, в общем, в такое чествование Савы Мамонтова, потому что публика была примерно та же, которая ходила на его оперы, слушать Шаляпина, которого открыл Сава Мамонтов. Они рукоплескали, кричали «Браво!». И не Плевака, а другой адвокат, защищая другого, говорил, что Саву надо не судить, а поставить ему 4 памятника в Донецке, в Архангельске, в Ярославле и на Театральной площади. А Плевака говорил, что вы судите военачальника, который ступился и проиграл одно сражение. Если бы дали ему продолжить, он выбрал бы всю компанию. То есть все понимали, что Савва не клал ничего в карман. Он развивал дело, но просто нарушая формально финансовое законодательство. Поэтому по суду он был выпущен, но вся его империя ушла в другие руки. И, ну, например, есть воспоминания очень прокурора московского Лопухина, очень нелицеприятный по поводу Виты, который описывает эту ситуацию, вот как я вам ее описал, в общем, в том числе с его слов. И вот это юрист. И там есть такие детали, что он намекает на то, что, возможно, это была борьба двух министерств, Министерства финансов и юридического. Ну, а чубы трещат, как известно, у холопов, да, когда паны дерутся. С другой стороны, это подминание частного бизнеса государством, потому что Ярославская железная дорога со временем ушла государству. Но при этом, возможно, самое простое объяснение. Хотели кушать и съели кука.
1: Давайте на этом как раз-таки небольшую паузу сделаем и продолжим после небольшого перерыва. Друзья, далее новости, оставайтесь с нами.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Суд в России заочно приговорил командира ВСУ Юрия Яцкевича, приказавшего атаковать акваторию порта Кавказ в 2024 году, к пожизненному сроку. Он объявлен в международный розыск. Правоохранителями установлено, что Яцкевич отдал приказ на пуск не менее 2 противокорабельных ракет «Нептун» по акватории порта Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате ракетной атаки были повреждены гражданская инфраструктура порта и 2 морских судна. Ряду гражданских лиц причинены телесные повреждения различных степени тяжести, один человек погиб. Все пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Карелии осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение. В пресс-службе Минздрава Республики добавили, что пострадавшие взрослые проконсультированы специалистами Республиканской больницы скорой экстренной медицинской помощи. Их состояние удовлетворительное, госпитализация им не потребовалась. Напомню, авария произошла в понедельник на 353-м километре автодороги Р-21. В результате происшествия пострадали 7 человек. Это водители и пассажиры микроавтобуса. Среди них 4 детей. Несмотря на все усилия американских властей по стабилизации цен на топливо, включая давление на Тегеран, цена на нефть растет. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Штаты многократно пытались разблокировать Ормузский пролив и выбрасывали на рынок нефти своих стратегических резервов, нещадно бомбили Иран, провели с Тегераном несколько раундов переговоров, пытаясь навязать свои условия, а также обещали уничтожить иранскую цивилизацию и даже подписали меморандум о взаимопонимании, который сами же и не выполнили. Правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая, который впоследствии может послужить основой для введения ограничений на уровне всего Евросоюза. По данным агентства Bloomberg, пакет мер охватывает такие сферы, как защита торговли, госзакупки, корпоративные цепочки поставок, критически важное сырье, проверку инвестиций и контроль над технологиями. Кроме того, власти Германии рассматривают возможность ужесточения экспортного контроля, в том числе в отношении передовых технологий искусственного интеллекта и оборудования для производства полупроводников. В России с 1 марта следующего года разрешат свободную продажу противогазов. Жители смогут покупать и гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, а также защитные камеры для детей. Ранее эти средства нельзя было свободно продавать. Теперь для них введут обязательную сертификацию, которая должна защитить покупателей от некачественной и контрафактной продукции. Пока это все к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
11: Рассказы из русской истории.
12: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В эфире «Рассказы из русской истории». Вторая половина программы. На прямой связи со студией автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, проверка связи. Владимир Ростиславович, пока не слышу вас, к сожалению. В студии, напоминаю, Михаил Юрьевич Жебрак, журналист или ведущий историк Москвы, историк Денис Шполянский, я ваш покорный слуга, ведущий Денис Воробьев. Озвучу номер телефона прямого эфира. Приглашаем слушателей к нашей дискуссии. +7 495 95 95 912. Продублирую. +7 495 95 95 912. Если что, комментарий тоже приветствуется. Михаил Юрьевич, пожалуйста.
13: Да, добрый вечер. Скажите, вы меня слышите?
12: Да, да. Да, вот сейчас слышим. Да, Владимир Вячеславович, да.
13: Значит, давайте тогда я буду просто в формате блиц. Что с Саввой Мамонтовым происходит после освобождения из тюрьмы? Его империю забирают, но сам он как себя чувствует?
14: Он был очень сильный человек. Станиславский говорил, что он вышел, и потеряв состояние из тюрьмы, но удестерив любовь и уважение москвичей. Такие у него были сказаны слова. Ну, Абрамцев записан на жену, что-то еще на жену. Особняк стоит опечатанный, и кто-то из журналистов пробрался туда через 2 года, не помню. И с удивлением говорил, что там картины висят уникальные. Но он же был все-таки коллекционер, в том числе и друзья дарили и покупал. И, ну, хотя бы продайте их, почему это все должно гибнуть, писал этот журналист в каком-то очерке. У него остался завод керамический, продолжал быть его собственным. Ну а в каком он был состоянии, наверное, об этом говорит такой факт. Практически сразу после окончания суда он поехал на Парижскую выставку. Всемирную Парижскую выставку, где Серов получил медаль за «Девочку с персиками». Это картина нарисована. Да, Верочка, да, дочь Мамонтова. Где золотую медаль получила его Абрамцевская мастерская кудринской резьбы. Там сестра Поленова, его жена Елизавета, в общем, заведовали этой, в том числе, мастерской. И Врубель. И человек, который просто жил у него дома, они дружили, и он очень много сделал для Врубеля. Врубель получает тоже медаль, и его панно, преобразованное в камины, да, покупает в том числе французское какое-то правительство, по-моему, какой-то государственный орган. То есть вот его такие художественные начинания, они оценены в прямом смысле и в переносном. Вот. А он сам немножечко отдыхает после этого разорения, после тюрьмы в Париже.
13: Угу. Скончался Мамонтов в 18-м году.
14: В 18-м году, да.
13: В России?
14: Он в России разоренный, бедный, в общем, ну, такой влача довольно такое полуголодное существование. Ну, как очень многие в 18-м году, кто не мог добиться пайка, да, пенсии. Но возраст уже, поэтому... Может быть,
13: а семья? Семья.
14: Да. Смотрите, Савва ушел из семьи, и это, в общем, разорвало какие-то и дружеские связи. Серов на него был очень обижен, потому что у Серова рано потерял отца, и семья Мамонтова стала для него второй семьей. И он даже как-то в письме очень трогательно писал, что ему стыдно перед собственной матерью, что он Елизавету Григорьевну ценит больше. Но он не пишет слово «люблю больше». Кого ты любишь больше, да, папу или маму? Но вот он чувствовал, что вот прямо перед матерью у него какая-то есть вина. И Елизавета сумела создать вокруг вот действительно какую-то атмосферу не просто художественного кружка, да, абрамцевского, и таких совместных дел, а какой-то вот такой... И он тоже, он был очень заводной, очень такой активный человек.
13: А что с семьей?
14: Что с семьей? Он увлекся актрисой своего театра. И жена, в общем, тяжело это переживала, поэтому в какой-то момент они уже перестали жить вместе. И вот после выхода из тюрьмы он живет отдельно. Он живет отдельно.
13: Седина в голову, без ребров.
14: Да, в том числе и это. Какие-то проекты продолжают у него быть. Работает его керамический завод, соответственно, он этим занимается. Но, конечно, когда-то вокруг него была империя, все кипело. Друзья остались, не все, Кто-то от него отдалился, потому что не стало того количества денег. Кто-то просто, ну, жизнь их развела. Вот на Коровина он был обижен, что когда он был в тюрьме, он считал, что Коровин мог бы, в общем, как-то так отозваться, прийти. Много у них было совместных дел и вечеров, и дней, проведенных вместе. А с Врубелем
13: давайте перечислим основные фамилии в живописи, в театре, может быть, в литературе, людей, которые в значительной степени обязаны своим успехом и славой.
14: Врубель. Сави Мамонтова. Он у нас в учебниках архитектуры даже, потому что он построил флигель в московской усадьбе. Ну, нарисовал фасад флигеля. Ну, нарисовал, значит, архитектор. Врубель же заканчивал дни в психиатрической больнице. Есть потрясающий эпизод. Пришел Савва, корзина, там, еда. А тот смотрит в окно и вообще не реагирует. И ему доктор говорит: бесполезно, бесполезно, ну, что вы можете? Савва встал в позу и грянул арию Тореадора. Он же оперный певец, он умел петь, но пел, он молодец, он в своем театре не выходил на сцену, только часто, только у себя дома. Вот, и эта вот бравурная музыка неожиданная как-то вывела из задумчивости Врубеля. Он узнал Мамонтова, они сели, пообедали, поговорили. Врубель просто жил в семье и очень много...
13: Еще Серов.
14: Серов жил в семье, ну, Коровин, так. Поленов, Поленова, Репин, так. Вот три богатыря, там богатыри, да.
13: Репин тоже?
14: Да, Поленов, Мамонтов просто домики специальные построил, гостевые, чтобы можно было приезжать и останавливаться. И...
13: Ну, и плюс он ключевой покупатель и заказчик многих картин.
14: Конечно, и конь, на котором сидит Илья Муромец, это личный конь Мамонтова, сбоку сын его. Не помню, Всеволод. Так что это, в общем, Репин тоже туда же.
15: Получается, сын Алёшу изображал или Добрынёв? Кого из них двоих? Не помните?
14: Там одного, один автопортрет семьи. Алёша Попович. Нет, Добрынин Никитич — это собирательный образ семьи Васнецовых, а Алёша — это один из сыновей Саввы Мамонтова. Так что вот среди художников я, наверное, ну, Нестеров. Но Нестеров человек был такой гордый и поздно появился в компании. Он не жил, он всегда жил где-то отдельно, но приходил охотно. И видение «Отрока Варфоломея», легендарная картина, он нашел и пейзаж, это Воря, это долина Вори, это под, возле усадьбы Мамонтова. И девочку он нашел после болезни, то есть он Варфоломея писал с девочки. Она вышла такая к колодцу играть, ну, смотреть, как играют дети, потому что она после болезни, и такие синяки под глазами, и такая худоба.
13: Давайте, еще фамилия?
14: Шаляпин.
13: Шаляпин.
14: Это достаточно одного, потому что Шаляпин открыл, я не постесняюсь этого, Мамонтов. Шаляпин два года, по-моему, может, чуть меньше, пел уже на императорской сцене в Петербурге, и не шло. Вот дают какую-то большую роль, не очень, хотя харизма, голос, все, но вот не очень поставлено, не очень как-то он может, может быть, атмосфера тяжелая, потому что императорский театр, чиновники, ну, вот. Мамонтов послушал, посмотрел, договорился, неустойку будем платить, и Шаляпин получал 200 рублей в месяц в императорском театре, а Савва ему дал 7200 в год.
13: Сколько? То есть
14: 7200 в год. То есть взлет сразу, и это несколько окрылило художника, и потом Мамонтов с ним занимался, и сам, и он нанял учителей, то есть дыхание, вокал, Рахманинов одно лето занимался музыкой с Шаляпиным, потом известно, например, что они зашли в магазин, по-моему, Демиана, продавца, и они выбирали вместе с Мамонтовым костюм Мефистофеля, вот тот легендарный. Потом есть потрясающее воспоминание, есть такая картина, не картина, извините, фотография, Шаляпин в роли Алафорна. Он такой статично так лежит на ложе в таком каком-то головном уборе. И сохранится потрясающее воспоминание. На одном из обедов в доме Мамонтова Шаляпин попросил Серова рассказать, кто такой Алафорн, и вообще про Ассирию. Ну, потому что у Серова все-таки было классическое образование, а Шаляпин не так был образован. И тот, рассказывая, надел на голову чашу какую-то обеденную, ну, чтобы показать, что вот как они ходили, как разворот, какое искусство было. То есть все там занимались с Шаляпиным. И Шаляпин потом благодарно вспоминал, что, конечно, атмосфера была немыслимой. Ему сказали: Федя, все, что хочешь, любые оперы, только расти, только развивайся. И вот года
16: четыре... Еще Шаляпин, и еще кого?
14: Кого-то назовем. Смотрите, в целом можно сказать, что частная опера да, Савы Мамонтова, она была важным. Они не добирали залов, над ними посмеивались, не все было отработано. Ну, как будто в большом все было отработано. Вот, денег это не приносило, но у него пели и итальянцы, и русские. И это была конкуренция, и для большого это был вызов. В большом нельзя было иметь итальянцев в опере. Там можно было быть только на гастролях. Поэтому, знаете, четвертый год у нас гастролирует, но числится гастролеркой. Поэтому труппа смешанная, поющая при этом русский репертуар, он продвигал и Римского-Корсакова. То есть он вот развивал русский репертуар, но вот у него пели итальянцы и русские. И это, в общем, было важно вот для развития оперного, оперной культуры вот конца XIX века. Ну вот,
16: людей вот... сопоставимых по масштабу меценатства в том времени с Мамонтовым, кого могли бы назвать?
14: Ну, я не знаю даже. Это вот великий человек. Просто, ну, там есть какие-то мелочи. Понятно, что он дал Цветаеву чуть-чуть денег на музей, но кто не давал, да, на изобразительных искусств. И понятно, что первые журналы мира искусства — это Мамонтов. Но опять же, ну, дал бы другое. Это чисто деньги. Я скорее говорю о том, как он своей личностью, да, и своим административным талантом...
16: Продюсировал, по сути.
14: Да, он продюсер. При этом вот в опере я когда вот...
16: То без возьми, продюсер, который не зарабатывает, а тратит.
14: Нет, так вот создает, тратит. Более того, у него был потрясающий такт, потому что, ну вот это у тебя театр, ты поешь. У тебя, значит, дома поет Шаляпин с тобой, в оркестре у тебя сидят профессора консерватории, а декорации написал Коровин с Поленовым. И на собственной сцене он был переводчиком, режиссером, автором. Он работал с актерами. И никогда не вышел как певец. Никогда. Он понимал свое место, он купец, он босс. Вот, никогда. Как, может быть, ему не хотелось спеть перед публикой, а не только у себя на даче.
16: Редкий случай.
14: Да, редкий случай. Да, человек был со вкусом.
16: Но... Я бы сказал, единственный в своем роде.
14: Ну и, наверное, надо сказать, что Москва, во-первых, керамика московская, это вот Бутырский завод, очень много. Ну и «Принцесса Грёза» на гостинице «Метрополь». Вообще гостиница «Метрополь» — это такое альтер-эго Мамонтова. Оно, мне кажется, вот выражает его характер, потому что гостиница — это практическая вещь. Ну туда надо приехать, покушать, переночевать, да, потом переговоры какие-то провести. Но Мамонтов, он бизнес делает средствами искусства, а искусство превращает в серьезное дело, в бизнес-проект. Поэтому у него гостиница феноменальная. И на фасаде это самая большая работа, ну, в нашей стране уж точно, художника с мировым именем, да, Врубеля. И это тоже вообще такой удивительный феномен. Выставка, всероссийская выставка 96-го года. Если посмотреть на фотографии, 180, по-моему, павильонов, это вообще ВДНХ, может быть, и уступает размахом. Ну, шучу, ВДНХ гигантский комплекс. И был художественный павильон, это просто гигантское здание. И, как сейчас бы сказали, куратором художественного павильона попросили быть Мамонтова. Он подбирал туда работы. А купол центральный, и там есть паруса такие полукруглые. И вот он попросил Врубеля сделать два панно полукруглых. Одно русская история, ну, русская мифология, это Микула Селенинович, сказка, «Балина». А второе из европейской мифологии, это иллюстрация к Растану, к пьесе Растана «Принцесса Грёза». Рыцарь, уже умирая, но все равно стремится по морю к своей мечте. А комиссия должна принять. И пришла комиссия из Императорской академии художеств, и они забраковали двух художников. Есть репортаж Горького, который тогда был журналистом Нижегородской газеты. Одного художника я не помню, потому что я вообще его не знаю, фамилию забыл. А второй художник Врубель. Врубель сложный художник. Мамонтов его не понимал, но он умел доверять вкусу своих товарищей, и все говорили, что Врубель гений. Ну, гений, хорошо, человек хороший, я с ним дружу. Вот. И Мамонтов, после того, как ему повелели убрать эти две работы, он построил отдельный павильончик, и на Нижегородской ярмарке было два отдельных павильона. Один для Маковского, там, где Минин собирает деньги на народное ополчение, а рядом был такой же деревянный павильончик небольшой, где выставлялись работы Врубеля. И публика шла. И, например, Степан Эрзя, легендарный иконописец, который превратился в всемирно известного скульптора, он со своим руководителем иконописной мастерской из Казани, они приехали на Нижегородскую ярмарку. И после того, как он увидел «Принцессу Грёзу» Врубеля, ну и Микулу Селениновича, он сказал, что, извините, сейчас еще год поработаю, поеду в Москву получать профессиональное художественное образование. То есть туда ходили, и это оказывало колоссальное воздействие. Так что поместить на гостиницу «Метрополь» вещь, забракованную Императорской академией художеств, это некий московский вызов. Ничего.
16: А коллекция сегодня внутри «Метрополя», которая находится художественная?
14: Там новые работы. Нет, там новые.
16: Там новые. Мамонтовских нет, да?
14: Нет, Мамонтовский 23, по-моему, панно, Головин, и вот Врубель снаружи, Николай Андреев, это барельефы, его люди это сделали. Вот это вот, и более того, он планировал там оперный театр свой, он же снимал, он снимал разные театральные здания, и решил, что будет свое. Так что вот, если кто-то бывал в ресторане, вот этом под стеклянным куполом немыслимым, самый красивый, потому что самый бессмысленный ресторан, но такое гигантское пространство, это фойе оперного театра. Естественно, когда он разорился, то построили вместо, все там концертные залы, рестораны, все это сохранилось, но вместо оперного театра дополнительные номера гостиницы. Вот. Но фасады остались. Вот. И вот мы, чтобы еще раз, так сказать, вернуться про это разорение Мамонтова, современники были абсолютно уверены, что Витте знал, если не инспирировал, то, в общем, был заинтересован так или иначе в разорении Мамонтова, потому что потом проекты Мамонтова и построенные, и недостроенные взяли люди Витте, в том числе есть имена. Вот. Ну и есть простой человеческий интерес, который тоже никто не отменял, помимо там каких-то политических и серьезных экономических интересов. На суде один из защитников вызывает директора, нового директора завода Невского судостроительного, и говорит, сколько вы сейчас получаете? Ну, надо говорить правду, он говорит, 25 тысяч рублей. Он говорит, а ваш предшественник при Мамонтове? Он говорит, 6 тысяч рублей. Ну вот и все, вот и все. То есть просто простой человеческий интерес. Взять чужие активы. Ну, наверное, вот по именам, как вы просили, я не всех назвал, но кого-то, кто вот так вот известен в художественной среде, это вот они. Так что он очень много сделал. И опять же вернусь к тому, с чего я начал.
16: Абрамцева семья Мамонтов владела до самого конца, до революции.
14: И после там кто-то из детей, по-моему, Александра, дочь, была директором в советское время.
16: Не владела, уже была директором музея.
14: Была директором музея, да. Они купили в 70-м году у наследников Аксакова. Для него было важно, что это такая писательская усадьба, писательская дача, где Гоголь бывал, он, в общем, об этом помнил. И они хранили, семья жила там до 17-го года. Поэтому все и осталось. Вот, все артефакты там сохранились.
16: А когда Абрамцево превратилось в музей? Сразу же в числе первых?
14: Да, в числе первых, потому что, вот эта деятельность Луначарского и его сотрудников по спасению. Вот, рядом была усадьба Трубецких, сейчас вот в усадьбе Абрамцева стоят такие стулья, знаете, стулья из дворца. Они такие гнутые, из, естественно, карельской березы. И ты понимаешь, что Мамонтов не мог этого купить. Ну, это не потому, что ему не было денег, но это не стильно.
16: Другой стиль, да.
14: Другой стиль. Это вот из сгоревшего дворца крестьяне сожгли. Дворец Трубецких соседний был. И вот Луначарский с сотрудниками, они старались спасти. Где-то в усадьбах открывали музей творчества крепостных. Потому что, все это сделано в том числе крепостными, да? А где-то вот такие, как Поленово. В Поленово тоже вот родственники держали музей в Абрамцево. Вот, получали охранную грамоту и старались сохранить. Ну и потом там был дом отдыха художников, поэтому сейчас в Абрамцево не только работы Репина и Нестерова, какие-то этюды остались, да, Поленова. Там есть и всех последующих лет, потому что там построили. И в этом самом, в самих зданиях прошлых, и новый корпус построили. Там был дом отдыха художников. Потом, помимо Абрамцевского мастерской керамической, которая превратилась в целый завод, который обеспечивал Москву художественной керамикой, была вот еще Абрамцево-Кудринская резьба, потому что для девочек была открыта школа, и там рукоделие учили. Этим занимались женщины. Потому что приезжали надолго, и свои были женщины, и которые приезжали вот с художниками, жены, дочери. И была для мальчиков школа, обучение было раздельное, и там было столярное дело. И они выработали свою манеру. Васнецов с Поленовым делали образцы, что-то старое находили, то есть чтобы ее повторяли. Ее быстро стали подделывать. И у нас теперь во всех краеведческих музеях лежит вот эта вот геометрическая, очень узнаваемая резьба, но это не обязательно сделанная вот в Абрамцево, потому что это очень хорошо шло, это модный такой тяжелый стиль, такой ля-рус, да, ну, русский стиль, который Васнецов и развивал, и Аполлинарий, и Виктор, и подделывали, ну, что ж, подделывали, брали образец, и потом делали по всей России, что прекрасно, значит, это найдено, значит, это интересно. И вот и у моей бабушки, и во многих других домах почему-то вот сохранились, ну, столы там, да, у Лебединской такой на кухне стол стоял у писательницы, а вот у моей бабушки и во многих домах я видел почему-то аптекарский ящичек. Вот на входе обязательно такой ящичек там с полочкой открытой, ну, чтобы там, наверное, бинт, нашатырь стоял, да, и закрытая полочка. Вот, вот во многих домах висел вот оттуда именно аптекарский сундучок такой настенный. Повыше вешали его, чтобы дети не доставали, но вот предметы первой необходимости для оказания помощи там были.
16: Какая судьба девочки с персиками?
14: Я, честно говоря, вот не расскажу Веры. И я помню, что как бы они рисовали, вот. Ну, вот я вот всегда вот ограничивался именно жизнью Савы, поэтому вот мне было любопытно, что Серов, например, он не обладал вокальными данными. И когда они ставили спектакли, то рядом с Шаляпиным он не пел даже в хоре. Но зато он блестяще танцевал, в том числе сольные партии. Ну, да, в домашних спектаклях. Не только он Веру с персиками рисовал. Поэтому, ну, вот у меня такой круг интересов, я всегда вот то, что было при жизни, меня интересует. А дальше...
16: А что, у вас есть экскурсии, ну,
14: я снимал, нет, я для канала «Культура», когда существовала программа «Пешком», было снято два документальных фильма. Один был, снимался полностью в «Метрополе», и мы как раз рассказывали, он есть в архиве, естественно, канал «Культура», его можно посмотреть, в интернете найти.
16: В интернете есть,
14: да? Да, да, да. Мы рассказывали как раз вот о тайне его разорения, и передача была посвящена не только ему и «Метрополю», «Метрополю» как, в общем, ну, такому портрету Савы Мамонтова. И была передача, ну, помимо того, что я люблю его упоминать по месту и не по месту, но была отдельная передача, снята в Абрамцево, где мы, в общем, все показали, все рассказали, и там интересные, в общем, детали, например, что они там в конце апреля уже едут в Абрамцево, а в сентябре уезжают, там, или даже в начале октября, и она едет рожать. То есть насколько, как долго семья, или, например, они приезжают из Италии, очень часто, как только была возможность, уезжали надолго в Италию, и бизнес Мамонтова позволял ему, если не каждый год, но периодически надолго уезжать в Италию. И, например, они приезжают из Италии и, не заезжая домой, перегружают багаж на поезд и едут в Абрамцево. То есть это вот действительно часть их жизни, это очень большая часть и любимая. Когда дети подросли, конечно, в гимназии, и там уже надо было уезжать к сентябрю, а так, в принципе, погода хорошая, и до октября живем. То есть вот там много чего было такого интересного, мне кажется, мной рассказано, и про их бытование, и то, как они куролесили и встречали в маскарадных костюмах своих друзей, когда знали, что приедут на дачном поезде. Дачники, конечно, там шарахались.
16: Вот. Из всех русских меценатов от конца 19-го, начала 20 века, Мамонтова, Морозова, Пятикова и так далее, все-таки на ваш взгляд, какое место занимает Сава Мамонтов?
14: Третьяков весьма строг был характером, и у него тоже открытый дом, и тот же Васнецов говорил, что если бы не музыкальные вечера у Третьякова, я бы не стал вложился как художник, потому что мне вот как творческая личность очень важна музыка. И он ходил на концерты домашние. Но вот Сава создал такой кружок, который был и большой, и очень творческий, и каждый находил там какое-то свое дело, и он, в общем, инициировал, мне кажется, что он вот, ну, с ним было хорошо, и сыто, и сарай большой построили, чтобы богатырей рисовал Репин, да, и, в общем, он и помогал материально, если надо, но главное, это вот такой вот постоянный творческий, Сава был, ну, он был безумно энергичный человек, он орал, кричал, он не договаривал слова, он брызгал слюной, особенно по молодости, и поэтому он очень любил соревнования. Например, они там взяли портновский метр у жены и стали мерить, у кого больше лысина. Но уже в возрасте.
12: К сожалению, вынуждены прощаться, но заинтересованные слушатели знают, где смотреть продолжение.
14: Да.
12: Михаил Жебрак, Владимир Мединский, Денис Шполянский, Денис Воробьев. Для вас всего доброго.
17: Узнать за 90 секунд.
0: Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
11: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23.00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Таиланд обсудили перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере. Профсоюз ФРГ призвал работников автопрома выйти на протесты против сокращений в отрасли. Еще более 1,5 миллиарда рублей выделено на ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар-Олы. Теперь подробнее. Два мирных жителя Донецка получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее стало известно, что за прошедшую неделю на территории ДНР в результате атак ВСУ 79 человек, в том числе 3 детей, получили ранения. Еще 15 человек, среди которых один ребенок, погибли. Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть рухнут после завершения конфликта с Ираном, и это произойдет в скором будущем. Напомню, несмотря на достигнутое в июне соглашение о прекращении боевых действий, конфликт остается неурегулированным. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к росту мировых цен на топливо. Замминистра энергетики России Роман Маршавин и министр энергетики Таиланда Аканат Прамбхана обсудили перспективы расширения энергетического сотрудничества стран, в частности, в газовой сфере. Минэнерго сообщает, что Россия готова и далее развивать взаимовыгодное энергетическое сотрудничество, в том числе по линии поставок энергоресурсов, реализации инфраструктурных проектов и технологического взаимодействия. Крупнейший профсоюз Германии призвал сотрудников немецких автомобильных заводов выйти на протестные акции против массовых сокращений в отрасли. Там указали, что сейчас сокращение рабочих мест, перенос производств и закрытие предприятий стали тенденцией в промышленности страны. Только в прошлом году руководители компании сократили более 50 тысяч рабочих мест в автомобильной сфере. В частности, местные СМИ писали, что Mercedes-Benz Group оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. Европейская комиссия 17 сентября представит законопроект, предусматривающий установление единого возрастного ограничения для доступа к соцсетям для всех стран Евроблока. По данным газеты «Политика», инициатива также предусматривает введение единых по ЕС требований к безопасности дизайна онлайн-продуктов. Предполагается, что ограничения будут действовать в отношении соцсетей, платформ для обмена видео, онлайн-игр, чат-ботов, цифровых компаньонов, но не для образовательных инструментов. Отмечается, что этот законопроект также включает ряд инструментов для родителей и опекунов. Дополнительные 1,6 миллиарда рублей выделили на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар-Олы. По данным Минтранса, на данный момент взлетно-посадочная полоса готова на 70%. Специалисты продолжают устройство покрытия и нарезку деформационных швов для его прочности и долговечности. Кроме того, возводится командно-диспетчерский пункт, совмещенный с аварийно-спасательной станцией. Завершение работы запланировано на следующий год, после чего аэропорт сможет принимать самолеты типа Boeing 737-800, Airbus A320 и сухой Суперджет 100. Пока это все. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич с нами на прямой связи. Добрый вечер. Так, а что-то я вас плохо слышу, Герман Сергеевич. Вижу хорошо. А
3: вот... Так, два, три.
2: Так. Ну, вот как, вот как тут с перебоями. Может, попробуем, да, вот как и коллегам обращаюсь здесь. Давайте со звуком что-то решим. Вот, потому что вопросов много. Вопросы разнообразные. И тем у нас тоже предостаточно. Но я не хочу раскрывать сразу все карты. понимая, возможно, какой вопрос ожидает меня Герман Сергеевич, учитывая, что мы обсуждали очень активно в последнее время и 5G, и тему с грядущей, ну, теперь уже по факту состоявшейся презентации Apple. Герман Сергеевич, еще раз проверяем звук.
3: Здесь, здравствуйте, жду.
2: Вот, все, сейчас все хорошо. Да, да, здравствуйте еще раз. Я думаю, вы знаете, что я у вас прошу сразу первым делом. Предзаказали Duo, признавайте.
3: Опять же, что-нибудь такое, то есть, знаете, какое-то.
2: Нет, ну презентация Apple состоялась, Герман Сергеевич. И еще раз.
3: Да. Состоялась, да, да, да, ну да, это да, есть такая история.
2: Ну, то есть...
3: Состоялась. Но я еще не купил. Я еще как-то, я в здравом уме, твердой памяти, я борюсь с собой. Я хочу раскладушку, но уговариваю себя взять раскладушку от Samsung 8. Потому что соотношение цен вообще, конечно, совершенно неприличное. Ну, сейчас, по крайней мере, пока. Mm-hmm. Я знаю, что в мэрию известного нам с вами большого города, не будем никого кидать пальчиками, в качестве подарка привезли несколько аппаратов по цене единичка.
2: Вот,
3: слухи. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Тут я не готов выступать в роли. Вот такой, знаете, вот. А да, еще хотел бы заметить, что форм-фактор сейчас, который, вот вы знаете, вот Apple опаздывал, но оказалось, что последний и Xiaomi выпустил такой же форм-фактор, и Samsung выпустил такой же форм-фактор. И вот у меня сейчас начинается, конечно, деньги решают. Знаете, все-таки фанатизм, вот в чем нас обвиняют маководов, фанатизме, но все-таки фанатизм, но деньги деньгами. Да? Все-таки, конечно, дороговато надо отдать должное. Посмотрим, если за месяц не уляжется, я не удержусь и, наверное, все-таки возьму 8-й Samsung. Надеюсь. Ну, если так. Но вообще хочу дождаться нормальной цены на iPhone.
2: Ой, что ж, ну тут, конечно, сейчас много вопросов вокруг него, и кроме цены, в целом, как-то, знаете, то и до дизайна докопались. Ну, понятно, что фанаты...
3: Нет, это там, я посмотрел, все это исключительно зависть андроидофилов, конечно, зависть. Все-таки, вот честно скажу, давайте так скажем. Вот и раньше я позволял себе, мог позволить себе покупать прямо вот с прилавка, это называлось, да, то есть, условно говоря. Вот сейчас, конечно, вот такой разброс цен, потому что давно не было хороших обновлений, потому что айфоны последние там 4-5 лет, они как-то шли, ну да, следующая серия, и полностью выпали из инновационной линейки, да, потому что инновации на уровне там новое приложение, да, это, конечно, не инновации. Инновации это вот двухстворчатый, трехстворчатый, ну и так далее, да, то есть... А там, конечно, есть какая-то косметика в наушничках, там якобы переводчик туда можно теперь встроить. Но вот все остальное, оно идет в обычном ряду, да. Вот. А вот, конечно, раскладушка – это вещь такая. То есть, вот, и я послушал, знаете, там появились сразу 10 недостатков раскладушки iPhone. Понимаете? Это, знаете, это тут, когда в семейных отношениях там вот возникает, ты меня ругаешь или хвалишь, да, то есть все-таки, то есть определить показания. Так вот эти недостатки, ну, в общем-то, давайте так скажем, в общем-то, в целом имеют больше отношения, ну, придумал там себе такой товарищ. Ага, вот недостаток, знаете, как 10-й был, нет, точнее, 1-й, что Apple обманул, и все-таки полоска видна. Знаете, вот все-таки полоска, именно вот раскладная вот эта полосочка, значит, они обещали, что да, но оказалось под светом, под уклоном, вот видно. То есть, понимаете, это ужасная, конечно, история, это колоссальный недостаток. Но в целом, конечно, честно говоря, самый большой недостаток – это то, что мы отключены от App Store, и что Apple нас, в общем-то, сейчас забанил, по большому счету, да, то есть вот. И ситуация стала чуть сложнее, чем с Google, на самом деле. Раньше было наоборот, можно было платить, и в целом все было полегче, да. Сейчас, когда мы сами отказались от платежей сотовых телефонов, и деньгами непонятно как, ну, понятно, конечно, как, но криво, давайте так скажем. А кривизна – это, ну, вот все-таки вот Apple – это, в первую очередь, продукция такой красоты неописуемой. А как платить криво или платить, знаете, вот в МТС предложил тут пополнять напрямую, да, только раньше пополнял 1000 в 1000, а сейчас 1600 в 1000, да, то есть, ну, вот вопрос, что это вообще такое, ну, куда это вообще годится? Вот, ну, поэтому жаба мучается.
2: Ну, понятно, денежку хочется заработать, понятно, здесь эти вещи не то чтобы даже имеет смысл комментировать, но тема сама по себе интересна, потому что вы вот и наушники упомянули, русский язык поддерживаться не будет, судя по всему, да, там же был вот этот перечень языков, русского, к сожалению, нет, это же касается и Siri. Но это все еще более интересно в контексте запуска 5G. И знаете, вот сколько ни говорим, мнения расходятся. Дожидаться ли, не дожидаться ли владельцам айфонов заветного 5G? Хочется ваше мнение услышать, значит, Герман Сергеевич.
3: Слушайте, тут очень просто. Никакой, вот как цифровой рубль, знаете, вот у 5G и у цифрового рубля очень много похожего, да? Не очень понятно, зачем это частному лицу. Вообще не очень понятно. То есть цифровой рубль нужен центральному банку, 5G нужен роботам, да? То есть нам с вами будет загружаться файл там 0,1 секунду или 0,2 секунды. В общем-то, честно говоря, совершенно нет никакой разницы. В Москве достигнута, с точки зрения, мне кажется, сети нирвана полная. Если бы не вот эта вся ерундистика, которая сейчас происходит с VPN-ами и с запрещенными сайтами, вообще бы проблем бы не было. Вот 5G никак не поможет преодолеть и улучшить доступ к Ютубу. 5G никак не решит нашу проблему с доступом к нейронным сетям. Поэтому я не вижу вообще повода, если вам хочется iPhone, купите iPhone. Хотите 18-й, хотите половиночку, да, то есть вот этот раскладушечку, да, то есть, но рассчитывать на 5G, я хочу напомнить, это прям, ну, это же была история, когда 4G было, и тоже пришлось это на выход айфона, и они мотивировали, не было никогда таких санкций тогда, они, наоборот, нас любили, и тем не менее задержка была связана с тем, они объяснились, мы гарантируем качество из-за плохих характеристик частотных там каких-то, там может что-то не то произойти, не готов повторить, о чем шла речь. Но, тем не менее, они, по-моему, недели две тестировали и потом включили. Как будет сейчас, не знаю, честно говоря. Но единственное, что знаю, что от того, что 5G у москвичей будет, оно куда денется, оно будет, да, они, если iPhone включат, не заметим. Кроме вот этой, знаете, вот то, что здесь появится 5G. Вот у меня сейчас, кстати, я смотрю, что у меня здесь сейчас... 4G. У меня 4G. Я вообще я из-за этого не страдаю совершенно, потому что у меня одновременно идет сотовая связь, одновременно стоит Wi-Fi. Да? То есть он, где зависимость от того, как ему хорошо живется, туда и бежит. Поэтому я бы не обращал сейчас внимания на то, какая на самом деле. Более того, я сейчас больше того скажу. 5G запущен на мощностях 4G. То есть мы сделали из двухполосной роскошной дороги четырехполосную, но суженную. Такое делали на МКАДе, когда его ремонтировали. Да? Это было не очень прилично ехать, потому что тесновато так достаточно. Там же надо как-то развернуться. И понятно, что 5G будет отъедать периодически, или 4G у 5G будет отъедать, или наоборот. Вот операторам придется там выпендриваться. Сейчас 5G – это в первую очередь значок на экране вашего сотового телефона. Если вам это доставляет удовольствие, ну, тогда надо с покупкой айфона подождать, да. Если вам, еще раз, только значок, только вот циферка, да. Я бы на самом деле, между прочим, в свое время в Мерседесах шильдики были. Кузов был 140-й, и там было 300, 400, 500, 600, да. И вот люди брали 300-й, по-моему, да, и вешали 600. Это было настолько... А меня всегда интересовал вопрос, зачем? Ну, у людей, видимо, самоощущение. Поэтому я думаю, что рано или поздно появится шильдик 5G. И можно будет покупать iPhone. В конце концов, можно перерисовать там, знаете, так. Некрасиво будет, но почему нет?
2: Самое страшное, когда на китайский автомобиль шильдик Mercedes ставишь. Но это уже вообще, на мой взгляд, кощунство, при всем уважении. Но вот именно с точки зрения, я не знаю, самопозиционирования в этой жизни. Но все ведь действительно намного проще. Просто это будет плюс дополнительный балл держателям андроидов, которые вот в этой вечной войне с яблочниками могут вот этот аргумент железобетонный применять. У нас есть вот этот 5G, у вас нет, понимаете? Ну, наверное, существенным образом, да, действительно, наверное, никак...
3: Это самое важное, да, что это никоим образом сейчас нам не мешает и не помогает. Да? Связь не становится лучше, связь не становится хуже. Просто вот вы еще можете вот как-то вот так. Практика... Еще раз, я согласен с вами в одном. Это как, знаете, когда спорят люди, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. От того, что она там есть, или от того, что ее там нет, нам же от этого не жарко и не холодно. Так же и здесь. 4G, 5G. Я думаю, кстати, если 5G вдруг случайно заведется где-нибудь в регионах, там есть сейчас тестовые полигоны, да, там разница будет заметна. А вот москвичам, честно говоря, не надо не беспокоиться ни о чем, у них и так все хорошо.
2: И дабы закрыть эту тему, хочется вот тоже тут исключительно ваше субъективное услышать. Почему раскладушка? Ну вот чем она вас так привлекает?
3: Меняет просто формат потребления. У вас появляется мобильный, по сути, iPad с собой не потаскаешь, да, то есть, хотя он удобен очень, да, но уже на ней сложить ты не сложишь, да. А раскладушка получается такого размера, что очень комфортно писать письма, очень комфортно что-то делать, коммуницировать. Ну и давайте сразу скажу, возраст, глазки устали, да, а тут как бы экранчик побольше, да. Вот, поэтому, соответственно, раскладушка просто меняет формат потребления очень сильно. У меня вот iPad стоит, но он мне не нужен в дороге. Если я сажусь в машину, я открываю раскладушечку, у меня там все нормально. То есть я полноценно... То есть все-таки на телефоне, давайте скажем, некоторым образом, я бы не сказал слово гигиенично, да. Я, если бы был врачом-офтальмологом, я бы, наверное, это сказал. Mm-hmm. А, но на айфоне почту читать не очень хорошо, да. Больше того я вам скажу. На айфоне или на андроиде обычном размера, да, очень сложно эксплуатировать нейронные сети, да. То есть я еще немножечко занимаюсь, там, пишу программирование, какие-то еще задачки, вот, и экранчик вот этого терминала становится очень мизерным, да, то есть, и только на раскладушке это примерно превращается в какую-то историю. Я долго думал над трехстворчатой историей, но она как-то все-таки три раза складывается, то есть, так, понимаете, форм-фактор совпал для того, чтобы расширить просто по удобству употребления, все. Но, к сожалению, вернуться, то есть, я так завзятый айфонофил, да, но у меня сейчас iPhone используется в виде веб-камеры. С 14-й версии, по-моему. Вот я сижу с раскладушкой, потому что... Ну, а что его таскать с собой? Вот раскладушечка удобна.
2: Слушайте, интересно. Единственное, тут есть важная мысль, но давайте попробуем со связью решить все-таки. Да, я вижу, немножко картинка отстает. Давайте переподключимся. Ничего страшного, в этом нет фактора прямого эфира. Да, поэтому вот коллеги подсказывают. Да, давайте попробуем наладить связь. Мне больше всего, честно говоря, понравились мемы в интернете вокруг раскладушки, потому что это идеальный... Простите за англицизм, девайс для зумеров, особенно тех, кто страдает СДВГ. Ну, что неважно, по надуманным причинам или действительно такой недуг присутствует, потому что, с одной стороны, можно бесконечно листать ТикТоки, с другой стороны, я не знаю, вести переписку. Но, в общем, сейчас это такая история, поэтому интересно посмотреть. Вот, с одной стороны, Герман Сергеевич говорит о том, что ну, с вполне здравой позиции, с позиции здоровья в том числе, но насколько это популярно как раз будет у супермолодежи, даже не то, что у зумеров, у

0: один из ведущих создателей своих нейронных сетей выступает за создание Международного центра сотрудничества по применению искусственного интеллекта. У Штатов, я так полагаю, политика несколько иная. Герман Сергеевич, вот вижу вас сейчас хорошо.
1: Я уже здесь.
0: Вот, все, теперь все прекрасно, замечательно. Спасибо вам, спасибо коллегам, безусловно. Вы слышали, да, мою реплику по искусственному интеллекту новости, которую вот сейчас озвучил, да, по позиции Китая?
1: Да.
0: Действительно ли вот сегодня нет консенсуса по не то что применению, а самой технологии искусственного интеллекта? Вот есть Китай, который вроде бы готов делиться с союзниками, а есть Соединенные Штаты, которые вроде бы Anthropic свой Европе то запрещали, то разрешали, и это становилось предметом там разбирательств, скандалов и прочего. Вот этот консенсус, он есть или его еще только предстоит разработать, создать? Если создавать, то кому?
1: Вы знаете, мне кажется, его не просто нет, а с каждым днем все больше и больше расходятся точки зрения, точнее, позиции у стран расходятся. Китай занимается подрывной деятельностью. Он бесит Америку, потому что выкладывает бесплатные решения, демпингует жесточайшим образом. И вся история между Америкой и Китаем сейчас напоминает очень сильно Microsoft и Linux. Microsoft сформировал рынок, он действительно сформировал рынок, а потом появился Linux и его парнифицировал, давайте так скажем. Бесплатные версии выложены, программисты разработали. То же самое Китай делает с искусственным интеллектом. Текущую истерику, называется она «Остановитесь», да? Давайте остановитесь и подумайте, особенно накануне IPO Anthropic по оценке 2 триллиона, выглядит, согласитесь, очень странновато, если не задумываться о том, что обычно такие истории происходят, как это было с ядерными державами, которые, когда мы устаканились, мы собрались сказать, все, больше никому не надо, только нам. Вот это максимально сейчас описывает подробные события. Я думаю, что с каждым днем государство все серьезнее понимает ценность и понимает важность изменений. И я думаю, что сейчас будет большая битва за то, чтобы заморозить развитие интернета везде, кроме тех, кто уже выпрыгнул выше какой-то позиции. Да? Вот. А при этом, я думаю, Китай, с одной стороны, будет не против включиться в эту же борьбу. В конце концов, он же тоже участник. Да? С другой стороны, будет выторговывать себе, как обычно, разнообразные плюшки. Как я понимаю, Америка будет заставлять Китай не демпинговать. Но я так понимаю, Китай видит в искусственном интеллекте колоссальный шанс отомстить белышам, да, снежкам, не знаю, как их назовите, как они вас называют. Японцы называются годзиллами, китайцы не знаю, как называют. Отомстить и занять рынок, потому что этот шанс у них действительно есть. И так как OpenAI заявились колоссально дорого, там, если помните, какая была история, они заявили, что они стоят 500 миллиардов, Трамп выступил, чтобы инвестировать 500 миллиардов, потом Китай выпустил DeepSeek, который реально подпирает сейчас снизу. Да, у него там есть какие-то платные опции, которые в 10-20 раз дешевле, чем американская история, а основная масса DeepSeek сейчас захватывает мир, потому что она бесплатная, и она не ограничивается никакими VPN-ами, никакими сервисами. В России работает, в Иране работает, где угодно, везде работает. Поэтому Китай сейчас на самом деле, я думаю, будет показывать фигу в кармане, но при этом занимать позицию такого, знаете, добряка. Типа, ребята, давайте жить дружно. Вот. Но хочу отметить, что искусственный интеллект это не нефть. Нефть, она добывается, она счетная, она баррельная, она переправляется в танкерах, да. Танкеры можно топить, простите, ну, я так вот, терминологично. У нас может образоваться какой-нибудь пролив, который перекрыли, и таким образом можно каким-то образом пытаться балансировать. Даже можно балансировать, но не очень уже удачно, дебирс, бриллианты, да, то есть тяжело идет процесс, да, там он как-то сейчас, знаете, посматривать или нет, не все просто в дебирсе, да, странно тоже, и мы, кстати, не очень хорошо себя ведем, там бриллианты выкидываем на рынок, да, но тем не менее как-то держится. Искусственный интеллект, две особенности. Первая особенность – это то, что государства всегда отстают. Я уверен, что даже сейчас представление всех государств, там, даже те, кто продвинулся, они сильно отстают от того, что искусственный интеллект может. Да? И когда они приступят все-таки хоть к какому-то регулированию, искусственный интеллект уже убежит там, знаете, туда, как антилопа гну, куда-нибудь вдаль. Да? То есть будем видеть только заднюю точку. Вот. А вторая часть – это то, что виртуальное пространство. Непонятно, как. Ну, еще раз повторю, баррели измеримы, бриллианты измеримы, что у нас там, что пытался в мире регулировать.

0: тоже измеримо, таможенные границы здесь непонятны. Поэтому я думаю, что разговоров будет много. Все поделится все-таки по деньгам. Обратите внимание, как вздувается история. Нужны дата-центры, нужны энергетики. И уже очевидно, что условно мелкие страны сюда не попадают ни при каких обстоятельствах. Попадают в страны, у которых есть, ну, типа как у нас. У нас-то вообще хорошо. У нас, наконец-то, мы нашли применение мерзлоте нашей, да, то есть, которая там морозит все, там же надо остужать много, да. У нас все прекрасно с плавающими атомными станциями, расставим их по Северному морскому. Это сейчас я не выдаю секреты, я так, знаете, как предполагаю, поставить станции по Северному морскому пути, бесконечное количество снега, все хорошо, теплоотделение, заодно растопим.
1: Приблизим глобальное потепление. Простите.
0: А нам как-то, я вот, знаете, я честно нахожусь в категории, у нас мы по-разному с господином Хазиным видим апокалипсис, да? Он где-то его видит, а я вижу такое удовольствие сплошное, понимаете? Когда где-то в Европе 40, ну, вы же меня не осудите за то, что у меня, ну, как-то, ну, хорошо, да, хорошо, а можно было бы и 45, да? То есть, если жара идет на них, да, так, а у нас есть куда отступать. Слушайте, у нас есть Мурманск. У нас есть прекрасные места, у нас вся Сибирь к нашим услугам. Там только останется победить комаров и мошку, а все остальное там, пожалуйста.
1: Москвичи негодуют, но это я уже так, да, лирическое отступление, да, как Сталин-то.
0: Мы будем ее на хребте переносить. Мы там, знаете, как-то, мы не поступим как Казахстан, столицу просто, мы с Москвой все вместе туда переедем.
1: Хорошо. Это, конечно, с одной стороны, вот вроде удивительно звучит, с другой стороны, ну вот, это же реально перспектива. Нет, ну вот с точки зрения размещения и технологии охлаждения всего, вот то, о чем вы говорите, это же действительно, это уже создается по факту.
0: У Гугла есть несколько барж, кстати, которые в воде плавают, да, то есть... Там, на самом деле, там две проблемы. Там, знаете, как напоминает очень старый анекдот из «Советский мир», у женщин советских две проблемы. Где достать пожрать и как похудеть? У наших дата-центров тоже две проблемы. Первая – откуда найти электричество, да, и потом как остыть. Это, кстати, именно поэтому Маск, когда говорит о том, что он запустит, ему все это надоело, он запустит миллион спутников, и они там будут наверху, учитывая вакуум, учитывая... то, что это будет теплоотделение идти, да, то есть оно будет входить в космос, отопить космос, кстати, вообще не жалко, он явно не перегреется, да, уж, по крайней мере, точно не нашими объемами, да. И в этом плане Маск по-своему прав, потому что, еще раз повторюсь, вот есть энергия, но ее же потом надо куда-то давать, и поэтому, кстати, дата-центры неожиданно оказались в том объеме, который они сейчас заказаны. Я экологов, честно, не люблю, давайте сразу скажем, потому что вот эта их истерия постоянно, это отдельная история. Но экологи, которые математикой дружат, они говорят, знаете, парадоксально получается, ваши дата-центры очень вредны. Они воду остужают, перемалывается вот этот весь экологический цикл, горячая вода, остужение, вот, все это очень не очень хорошо, короче, по их мнению. И они считают, что это даже вреднее, чем там какой-нибудь, ну, не ТЭЦ, конечно, ТЭЦ это с углем ничего не сравниться не может, да, ну, а вот какие-нибудь другие истории, источники питания. То есть дата-центры – это такая, может быть, даже угроза экологии миру, да, но это когда еще будет, давайте так скажем. Вот. Поэтому вот как-то так и живем.
1: Ну, а все-таки притормозить-то надо или нет мировому сообществу, понимая, какие возможности есть у ИИ? А с другой стороны, ядерное оружие вспомнили, так у нас сейчас кризис и по договору о запрещении ядерного оружия. Там-то не можем договориться, что говорить про...
0: Предельно просто. Человечество никогда ни с кем не договаривалось, да? Всегда есть конкуренция. И когда вы спрашиваете у профдеформированного человека, типа меня, да, то есть, конечно же, не надо. Я как бы, мы стремимся вас захватить, закабалить, заменить, подвесить на ниточки, да, то есть, как матрица, там что-нибудь куда-то впихнуть куда-то там, да, то есть, вот, и заботиться о вас всячески, заботиться, вот, вы понимаете, всегда нас в чем-то обвиняете, но, если говорить серьезно, я вижу истерику, но, честно, не вижу пока, я сейчас вот прямо как снизу профессионал, мне сложно себе представить, что завтра, то есть OpenAI какой-нибудь сойдет с ума или у меня появится разум. Нам пока до этого далековато. То есть и так уже впечатление хорошо, знаете, выше крыши впечатление. Вот, но никаких ужасов не жду.
1: Хорошо, это вселяет определенный оптимизм. Мы прервемся на новости и продолжим. Герман Сергеевич, друзья, оставайтесь с нами.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Коррупционный скандал на Украине со сбежавшим из страны генеральным прокурором Русланом Кравченко показывает, что киевский режим, который привели к власти западные страны, прогнил насквозь. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он добавил, что на Украине сейчас нет конституционной власти, а гуманитарная помощь Запада в виде денежных траншей и вооружения разворовывается. Депутат заключил, что деньги западных избирателей, которые тратятся на Украину, по сути выбрасываются на ветер, по мнению Красова. Западным странам следует попытаться наладить диалог с Россией. Посол России в Турции Сергей Вершинин обсудил с губернатором Измира Сулейманом Эльбаном и мэром города Джемилем Тугаем перспективы развития торгово-экономических, туристических и культурных связей между Измиром и российскими регионами. Собеседники также подчеркнули важность осуждения всего комплекса экономических вопросов на очередном заседании смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в ноябре в Стамбуле. Отдельное внимание было уделено развитию побратимских связей Измира с Волгоградом и Нижним Новгородом, а также установлению контактов с другими крупными российскими городами, активно участвующими во внешнеэкономической деятельности. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне объявления о нехватке у Вашингтона боеприпасов заявил, что Штаты рекордными темпами производят ракеты, в том числе для систем Патриот, Томагавк и других. Глава государства добавил, что производимые сейчас вооружения ежедневно направляются на Ближний Восток и в другие регионы. Газета «Нью-Йорк Таймс» ранее выступила с утверждением, что за время конфликта с Ираном Соединенные Штаты практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Томагавка и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем «Патриот». 5 пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Пермском крае остаются в больнице. Они в состоянии средней степени тяжести. Один человек выписан. В краевом Минздраве уточнили, что врачи оказывают им всю необходимую помощь. Напомню, 12 сентября на трассе у поселка Чолова столкнулись автобусы и легковые автомобили. Авария произошла после того, как у иномарки лопнуло колесо. В результате ДТП погиб один человек, 22 пострадали, в том числе 6 оказались в стационаре. По факту аварии с участием рейсового автобуса было возбуждено уголовное дело. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Тамбова, Пензы и Саратова. В Росавиации уточнили, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. К данной минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Клименко советует.
6: Эфир на радио «Спутник» продолжается. Вместе с ним и авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Он с нами на прямой связи. Напоминаю и приветствую всех слушателей, кто только настроился на нужную волну. И зрителей, безусловно, тоже. Герман Сергеевич, «Брикс Пэй». Что это за покемон такой, учитывая сказанное Кириллом Дмитриевым? Вот как бы механизм понятен с точки зрения трансграничных платежей, и это обсуждалось, обсуждается, разрабатывается, но когда речь идет о физических лицах, не совсем понятно, что это, как это внедрять, что вам известно на этот счет?
7: Мне известно, что во всех видах межгосударственных объединений за последние 10 лет так или иначе с приставкой Pay появлялись разные темы. И в крипторешениях, и в СНГ Pay было, и в Евразес Pay, и БРИКС Pay, хотя там не только мы участвуем, но и многие другие страны. Причем давайте сразу скажем, говорить-то можно о чем угодно, но знаете, как и слово... Счастье нельзя сложить слово там какое-то другое, да, одной буквы не хватает, да. Вот. Также здесь, когда мы говорим про БРИКС Пэй, мы должны понимать, там есть Китай. У Китая очень жесткая позиция по отношению к своей программе. Они сразу в свое время сказали давно, это очень хорошо помню, присоединяйтесь к нам. То есть Китай воспринимает всего две системы платежных. Это американскую, по сути, назовем это SWIFT, да, и себя. У них есть... разделенная на внутренний юань и на внешний юань, чтобы их не могли затерроризировать, как нас затерроризировали, когда мы были открыты к миру, наша биржа МВБ, любой американский инвестор мог купить у нас там, именно на нашей бирже, доллары, рубли, там что-то продать,
6: акции. А на китайской бирже вроде этот гонконгский доллар, нет? Может, я ошибаюсь, конечно.
7: Ну, Гонконг — это Гонконг, это еще раз, это тут разные истории, да, то есть, Китай мудр, у них хватает некоторой мудрости, имеет некоторые дырочки, да, но еще раз повторюсь, основная история Китая про то, что их, причем объемы китайской платежной системы, как мы с вами догадываемся, да, то есть они, в общем, существенные, да, поэтому БРИКС всю жизнь с момента создания, когда пытался биться на тему платежей, я чувствовал себя неуютно на встречах, да, потому что можно было сказать, я однажды сказал что-то про Китай, и было неудобно, понимаете, потому что меня все так посмотрели, но так же хорошо сидели, да, поэтому, с одной стороны, пытаются появиться некие механизмы взаиморасчетов между странами, причем сальдированные, то есть сальдированные – это сводные, да, то есть это не конкретные переводы конкретных банков, да, чтобы их не было видно американским цензорам, вот, а чтобы это были просто, вот знаете, собрали с Индии платежи в пользу России, там, допустим, миллиард, состоящий из 1000 платежей, собрали платежи из России в пользу Индии, на тот же миллиард провели взаимозачет и один платеж провели. Это есть такая действительно история, они пытаются это сделать. БРИКС Пэй для частных лиц мне представляется предельно сомнительным. Вот предельно сомнительным, да? Да, безусловно, у нас есть с вами пример Visa и MasterCard, да, которые обеспечивают универсальность. Но это, во-первых, колоссальными трудами надо это должно сделать. Мы их не любим за то, что они нас кинули, отказались нас обслуживать. Но давайте попробуем представить себе практику. Десятки тысяч банков, обеспечиваются платежи, конверсионные истории, процентные истории. Я думаю, что это словесная финансовая интервенция, честно говоря. Давайте вот так скажем. Да? То есть я не понимаю, как она может быть осуществлена для частных лиц, учитывая, плюс ко всему, разные, принципиально разные финансовые возможности граждан. В Китае одни, у нас другие, у индусов третьи, именно в правовом смысле. Да? За что можно платить, за что нельзя платить. Как можно конвертировать, потом у нас есть святость, у нас только рубль для внутренних расчетов и так далее. А в разных странах очень разное законодательство. Как их свести в единый платеж? Ну, давайте так скажем, Visa и MasterCard занимались десятилетиями, да, то есть вот просто десятилетиями. Я чуть-чуть в курсе, как, например, идут все эти 4 года платежи между Алиэкспрессом и нами с вами. Ну, так легко, кнопочку нажал и купил себе белушечку, да? Но это же мы платим рублями, Китай должен получить юанями, Оно, конечно, все здорово напрямую, да, я вас уверяю, это здорово. Но на самом деле это все идет через конверсионные разные платежи. И там доллар, кстати, участвует. Возможно, иногда евро участвует. Это все очень длинные цепочки. И как можно здесь сделать BRICS-Pay для частных лиц? То есть, еще раз повторю, зачетами между странами, я это понимаю, не очень понимаю, зачем, но понимаю. То есть, ну зачем, давайте так скажем, если мы действительно заморачиваемся, что мы не хотим эту информацию отдавать Свифту, чтобы они не видели, в каком отношении находится, например, Россия и Индия, кто кому должен. Допускаю такую возможность, наверное, в этом что-то есть. А вот частные лица, ну прям вот, прям, вы знаете, вот еще раз, как заголовок в СМИ вижу, как список поговорить тоже вижу, а как практика вообще не вижу. То есть, ну потому что оно либо должно войти в противоречие с местным законодательством, но я с большим уважением отношусь, в отличие от господина Хазина, к госпоже Набиуллиной, она не съедет. Она, как вот, она четко ведет свою политику, и БРИКС не БРИКС, у нас свой рубль, она за него отвечает. Пока она у власти, она будет его жестко держать, и никаких изменений под БРИКС именно подстраиваться не будет. А Китай под нас не подстроится. А у них, я уверяю, у них там есть масса, я уверен, наверняка тонкости с правами частных лиц платить за там что-то. Да? То есть я сомневаюсь, что Китай будет счастлив, если гражданин России сможет платить гражданину Китая легко и непринужденно. Ему это не очень надо.
6: Но если продолжить разговор о частных лицах, а нам вообще это нужно? Ну вот непонятно. Вот Visa, MasterCard были, пользовались, и больше это в контексте, наверное, да, вот поездок за рубеж, потому что где-то да, система да. Мир работает, где-то нет, а где-то она работает периодически, да, ну то есть вот все сводится именно к этому, потому что вот, ну, например, внутри России есть какой-то резон, да, вот возросший спрос иметь на аналог Visa и MasterCard.
7: Ну, во-первых, мы его уже, конечно, заменили. Люди выяснили, что им совершенно все равно внутри России, платить ли карточкой МИР или телефоном, или еще чем-то, да. Там же больше было про удобство. Более того, мы уже видели, как телефоны шли на замену карточками, да. Более того, сейчас у нас же есть тысячи способов платить лицом, и люди к этому привыкают, кстати. Я думаю, возможно, даже привыкнут. То есть сами все карточки как объекты, да, то есть они будут выпадать из этой истории именно физически. Там сама технология, скорее всего, адаптируется. И более того, по-моему, насколько я помню, Visa и MasterCard, первые платежи, которые тестировались до момента, пока они прекратили с нами сотрудничать, улыбкой и там еще чем-то, это все было через них. Они просто давали готовые уже решения. Тут надо рассматривать их даже уже не как платежную историю, как технологическую историю, юридически технологическую историю. Это большая сложная история. Честно говоря, в реальной жизни, знаете, вот меня спрашивают все чаще и чаще, там 5G в частной жизни, частному лицу или цифровой рубль в частной жизни – оно не про это. И платежи БРИКС тоже не про это. Они больше про как купить в Китае дроны, да, и при этом, чтобы это не отслеживалось по платежам, да, то есть, чтобы это проходило не по каналам, которые доступны Америке, да, которые можно было бы зашифровать. Я сейчас максимально утрирую, да, вот, то есть, это про вот эту часть истории, а она, ну, не находится в сфере наших компетенций. Ну и обратите внимание, мы 4 года как-то живем, как-то платим, да. Как-то, может быть, нефтью платим, может быть, газом платим. Я не знаю, как мы это делаем. Да? То есть, возможно, ценами, возможно, мы играем ценами на газ, мы отдаем подешевле, они идут там где-то навстречу. Как это все выглядит, непонятно. А я думаю, что я бы даже больше сказал, что когда это, если вдруг удастся это стандартизировать, то как раз эта дырочка в договоренностях закроется. Деньги – это деньги, с ними нельзя там сильно похулиганить. Вот, поэтому я думаю, что разговоры о валюте единой будут вестись всегда, но я не уверен, что мы к этому придем, давайте так скажем, вот в обозримом времени этого точно не случится. Время очень быстро сейчас идет, поэтому я думаю, 5 лет – это очень большой срок, ну, с точки зрения всех наших финансовых годов, развития там, интернета, технологий. Я не думаю, что в течение 5 лет это хоть куда-то сдвинется.
6: Ну, я тут...
7: Я сейчас объясню. Можно создать комиссию. Дело в том, что у БРИКС есть бюджет, да, и его можно там бесконечность, вот знаете, нанять с каждой страны по 10 человек, возить их по конференциям, делиться опытом. Я вас, слушайте, ну, вы же, наверное, помните, как мы мучительно вступали в ВТО. Все уже вступили, и мы туда бились. У нас был институт по вступлению в ВТО. Адвокаты, которые это делали. Зачем? Никто не знает, потому что мы были последними. Последний вступающий всегда лох, понимаете, да? То есть вот мы 18 лет, представьте, 18 лет люди зарабатывали деньги. Как ни парадоксально, я думаю, во многом наше вступление в ВТО вызвано не экономической необходимостью для страны, а вот необходимостью адвокатским конторам получать деньги.
6: Знаете, тут все понятно, почему мы вообще это обсуждаем. При всем уважении к Кириллу Дмитриеву, но было сказано, да, для, значит, физических лиц, поэтому обсуждаем. Хотя так-то вопросов, да.
7: С большим уважением. Я просто понимаю, почему иногда приходится что-то говорить. Еще раз повторюсь, есть такое понятие словесная интервенция. Помните, когда была паника, Центральный банк запустил, что мы будем следить, сколько вы телевизоров покупаете, да? Вот был просто безумный взрыв комментариев. Я говорю, коллеги, успокойтесь. Центральный банк, это нафиг не надо, это словесная интервенция. Просто остановить панику. Вот и здесь я думаю, что, ну да, многое. Вообще, слушайте, ну Кирилл Дмитриев не так же, как, помните, Владимир Владимирович про своего пресс-секретаря, как сказал, да? Кирилл Дмитриев гораздо лучше репутация, может себе позволить порассуждать.
6: Да. А мы прокомментировать, ну и даже, возможно, даже немного по этой части и объективно высказаться, пофантазировать. Но вот следующая новость действительно, наверное, больше соприкасается с фантазиями, потому что будем обсуждать роботов. Те, в свою очередь, доставили уже 1 000 000 заказов. И понятно, мы можем сейчас разные там сюжеты киберпанка вспоминать, но может ли доставка роботами полностью вытеснить человеческий фактор? Или, ну вот, на перспективу, понятно, что сейчас у нас есть эти прекрасные роботы, которыми умиляются москвичи, но это очень ограниченная зона их работы, но, я так полагаю, пользователи далеко не все эту опцию выбирают.
7: Я так понимаю, вы целенаправленно разжигаете ненависть к москвичам как классу специальному, да? Я даже больше что скажу. У меня на Студенческой улице, на Киевской, точнее, улице, стоянка для роботов появилась, понимаете? Они там не просто стоят, они там, знаете, как проезжаешь мимо, они так прям куда-то туда шустро мотаются. Раньше так не было, да?
6: Нет, я то исключительно объективно, потому что где у нас все основные технологические мощности с точки зрения этих самых роботов? Я не знаю, насколько эта практика распространена в регионах. Ну, тут вот
7: интересно. То есть, нет, Яндекс где-то, по-моему, в Нижнем Новгороде или в Великом Новгороде пытается внедрять, и, наверное, тоже будет внедрять. Там же достаточно должна быть, так как роботы не антропоморфные, а катающиеся на колесиках, у них очень хорошо должно быть с дорогой. Uh-huh. Вот, поэтому, но это про эту часть истории. Вторая часть истории, наверное, я думаю, что можно утверждать, что на протяжении как раз понятного срока времени роботы составят серьезную конкуренцию курьерам. Серьезную конкуренцию. Да? То есть, вот, это просто очевидно. И здесь роботы, там же целая цепочка. Курьеры бог с ними. Да? То есть, а это фасовка. Да? Ну, вот я купил здесь себе там небольшой, короче, мне пришел пакет из Китая за 120 рублей. Еще раз, он оттуда пришел сюда за 120 рублей. Вы понимаете, какая должна быть нулевая стоимость логистики, чтобы он приехал. И эти роботы, которые кажутся смешными, когда они фасуют и там их сканируют, там же надо посканировать. То есть вопрос в автоматизации. Если можно весь цикл автоматизировать до момента попадания в пункт выдачи, слушайте, но это она и так уже роботизирована, доставка, то есть осталась последняя миля. То есть, условно говоря, она и так едет. Она может ехать, вы даже видели эти треки выклады. То есть сумасшедшая история. Из Китая приехала в Москву, из Москвы поехала в Владивосток, из Владивостока в Казань, и только потом ко мне приехала в Ярославль. Но как ни парадоксально, учитывая стоимость выгрузки и погрузки, ну, положили куда-то в конец. Да? И вот она поездила, а потом только переместилась. Но зато доставка оказалась стоит рубль, например. Поэтому здесь я думаю, что я верю больше в курьеров даже, чем в беспилотные автомобили. Потому что беспилотный автомобиль – это сложная история. Это дороги, это прям транспорт, это безопасность, это весь город надо прям как-то. Ну, а то, что курьер не довезет вам бургер, да, ничего страшного не случится, да, поэтому.
6: Ну, кстати, беспилотную фуру доводилось уже видеть, это тоже интересно. Ну, под них я так полагаю, да, отдельную будут трассы.
7: Нет, не на замкнутых, а на понятных участках, например, на перевозках Москва-Санкт-Петербург, там, например, или Москва-Ростов, безусловно, беспилотные автофуры могут ездить. Но мы сейчас говорим с вами о массовой истории, поэтому я думаю, что курьеры – это прям хорошая история для последней мили. И Яндекс, я думаю, следующим будет. И я уверен, что они сейчас будут пихать. Они заявили, что, по-моему, 1500 роботов в месяц будут ставить. Это хорошо, да? Вот. А они же первыми начнут испытывать антропоморфных роботов. Это когда будут ходить. Потому что сейчас основная проблема вот с этими роботами, то, что они к подъезду приводят, но на этаж не поднимаются. А мы же любим сервис, да, то есть, а нам надо, чтобы были ножки. А колесики, знаете, когда ручек, нет конфеток, да, то есть вот поэтому робот приходит, нужно выйти, встретить. Я специально заказал, там можно в разных приложениях говорить, хочу робота, да, то есть вот прям вот ко мне приехал робот, пришлось выходить, я не подумал, вы знаете, да, то есть вот он пищал очень так жалобно. Вот, но то, что роботы составят конкуренцию курьерам, я абсолютно уверен, потому что их уже стало, неприлично много, это очень стал, то есть, конкурентный рынок, и, кстати, от этого же стоимость робота и становится оптимальной, да, то есть поднялась цена на курьеров, службы доставки смотрят, сколько стоит робот-доставка, да, оказывается, и еще, конечно же, люди должны пользоваться, это очень важно, да, если люди вдруг пользуются, то все хорошо, как я понял, эксперименты Яндекса над москвичами закончилось тем, что москвичи неплохо пользуются доставкой роботами, может, даже нравится. Вот. И вот сейчас просто такое идет. Вот у меня вот весь Драгомиловский район, он сейчас весь вот. То есть мы были безопасны. Ну и еще, конечно, хочу добавить отличное впечатление, что, конечно, робот, он такой вежливый, в отличие от курьера на этом велосипеде, от которого я уже раза три за последние пару недель уклонялся, да, и все думал, господи, какое счастье, что я хоть прыгать могу, да, ну вот, но в этом плане он едет, пищит, кстати, пищит и объезжает, он вежлив, он по определению меня любит, надеюсь.
8: Так же, как и искусственный интеллект, все эти нейросети, да.
7: Мы пока не знаем, мы посмотрим, как. Но... Ну, пройдет количество времени, мы узнаем. Это же все попадает в сети, все, что мы сейчас с вами говорим, потом нам и предъявят.
8: Вы здороваетесь с искусственным интеллектом, говорите ему спасибо.
7: Слушайте, я каждое утро выхожу из дома, такая наушнички, пешочком иду на работу, говорю привет, а он мне говорит привет. И говорю, мы как обычно, а я ему говорю, как обычно. И он начинает мне зачитывать сводку новостей, и мы с ним общаемся. Тут вопрос, я сейчас объясню, в чем. У меня есть несколько количество психиатров знакомых, я к ним сперва долго приставал, все ли со мной хорошо. А потом они говорят, Гер, наверное, с тобой точно все хорошо, с остальными плохо, с теми, кто не здоровается.
8: Они первые, если что, в списке, да?
7: Конечно. Мне кажется, здороваться... Жмонит прекрасный анекдот про Вовочку, там говорит, поругай Бога, да? Он говорит, да зачем? Если он есть, будет неприятно, а если его нет, зачем сотрясать воздух? Да, так же и здесь, да? То есть ничего страшного поздороваться я не вижу, да? Вот, потому что потом на каком-нибудь распределении благ вот, скажут, а вот вы не поздоровались. А я весь такой...
8: Кстати говоря, тут же вопрос еще культуры по отношению к этим самым роботам. Есть же огромное количество видеороликов, конечно, как зимой героически, какая-нибудь бабушка, у нее в одной руке пакет, другой рукой она, значит, вытаскивает этого бедного пищащего робота из сугроба. Это, конечно, очень весело, забавно. В целом люди, да, по большей части, ну, для кого-то это уже привычно и рутинно. Кто-то достает телефон, снимает, фотографирует. Но в целом, знаете, я вот там актов вандализма лично не видел. Но в целом у нас вот может сложиться такое отношение... Ну, человеческое банально, человеческое по отношению к роботу. Это, конечно, сейчас удивительно звучит, но в целом, да, вот принять это настолько, что ты воспринимаешь робота как, ну, условно, равноправного участника движения хотя бы, и вот в этом контексте.
7: Ну, вы задаете философский вопрос, конечно, в первую очередь, да? Отчасти, но да. Я хочу посмотреть следующим образом. Проблему поджигающихся кнопок пластиковых в лифтах решили очень простым. Ставят металлические, да? То есть человечество склонно, как это говорится, употребляю, практикую и использую. Да? То есть нет света, нет возможности проконтролировать, обязательно что-нибудь произойдет. Да? Поэтому, конечно же, насколько я, кстати, знаю у Яндекса, там колоссальный эмпирический опыт у них, они могут лекции читать часами, как обеспечить, чтобы роботы не вандалили. Вот при этом они понимают прекрасно, что все происходит. Посмотрите, как люди относятся вот к самокатам. Мы их тоже с вами не любим, кстати, да? Мы как их бросают, как они...
8: Да, ну, то
7: есть,
8: да.
7: Есть так... Слушайте, другой вопрос, что при определенном уровне все-таки контроля некоторое определенное нормальное отношение, адекватное, наблюдается, да? То есть, условно говоря, если человек знает, что за ним идет контроль... спасибо, Сергею Семеновичу, за наше счастливое детство и видеокамеры... Москва сейчас в центре, люди могут, мне кажется, машину уже не закрывать. Я не призываю не закрывать, потому что вдруг там что-то угонят. Но я помню времена, когда вот я давно здесь живу, в районе Кутузовского проспекта, когда оставить машину с дворниками было идиотизм. Просто идиотизм. То есть можно было любую сумму ставить, но их точно утром не будет, да? И еще машины с колес слетали, да? Сейчас все стоят, и даже Мерседесы стоят с этими своими вот этими треугольничками, да, то есть в целом. Поэтому здесь я думаю, что вы просто должны уточнить, если выключить свет, что будет с роботами, да? К сожалению, с роботами будет плохо. Вот. Но при включенном свете и работающей видеокамерами, я думаю, с роботами будет все хорошо, и мы постепенно привыкнем к их присутствию в нашей жизни.
8: Да, история тоже, на мой взгляд, очень оптимистичная и классная. Посмотрим, как это... Да это уже на практике реализуется, честно говоря. Из таких более, если позволите, прямых классических новостей поговорим про ключевую ставку немножечко, да, самую малость. Центробанк сохранил ее на уровне 14% годовых. И, с одной стороны, ожидания и прогнозы такие были. С другой стороны, вот нарушен этот символизм определенный, когда вот на чуть-чуть, но все равно снижали, и как-то это вот вселяло определенный, да, оптимизм на будущее. Как вы считаете, вот что-то поменялось? Какая у нас картина-то может к концу года сложиться? Или это слишком сейчас сложно прогнозировать?
7: Ну, во-первых, это, конечно, территория господина Хазина. Как бы он не попрекнул за это все, естественно, да, то есть особенно за мнение.
8: Это умышленная провокация, Георгий Сергеевич.
7: Центрального банка, безусловно, очень сложная позиция. Чем ниже процентная ставка, тем накопленные деньги гражданами могут вылиться на рынок. Да? Причем они могут вылиться на рынок не туда, куда она не принесет дикой инфляции, она у нас и так достаточная, да. То есть, ну, представьте себе, что если сейчас все эти триллионы выпадут, люди начнут перекладываться, неважно куда, это, наверное, не самая лучшая история. Да? Поэтому не снижать тоже достаточно плохо. Но я хочу обратить внимание на другую историю. Мы поспорили здесь на некоторое количество бутылочек с товарищем. Владимир Владимирович на Восточном экономическом форуме, ему жаловался какой-то бизнесмен, и он говорил, конечно, надо снижать. Ну и люди побежали, все, снизят. Как Владимир Владимирович сказал, так и будет. Я сказал, что, слушайте, это как я когда был советником, я давал советы, Владимир Владимирович совершенно не был обязан им следовать. Да? Точно так же и Центральный банк, ему дают советы, а Владимир Владимирович, я уже 100 раз повторяю, он здесь не приказывает. Он, ну да, он так же, как и я. Я тоже считаю, что надо бы снизить. И я уверен, вы считаете, что надо бы снизить. Да? Но на самом деле вопрос гораздо серьезнее. Наши с вами желания, они немножечко... Там, по-моему, у Сбера, если сравнивать начало вот этих резких повышений ставок и окончания, денег стало в 2 раза больше на счетах у людей, там накопилось практически накопленных денег. И у всей банковской системы количество депозитов выросло колоссально. Если они все вырвутся, то куда? На ипотеку? Хороший вопрос. Да? То есть, ну, тогда мы должны пожертвовать, в общем-то, ценами на недвижимость, которые взорвутся до небес. Да? А если в шоколадке, то у нас тогда будет дичайшая инфляция здесь. И вот, а санкции пока висят. У нас товаров нельзя быстро закупиться, логистика же разрушена. Mm-hmm. Раньше было очень хорошо. То есть, что такое? Откуда берется инфляция? Человек хочет что-то купить, товара нет, он бежит в следующее место и покупает его подороже чуть-чуть. Вот. Поэтому здесь у ЦБ сложная история. Я еще раз повторюсь, я вам как-то говорил на передаче, отрасль банковская всегда регулировалась по сравнению с другими, прекрасно.
8: По поводу банков, ради бога, простите, пожалуйста, Герман Сергеевич, срочная новость сейчас передают информационные ленты. Минфин США внес ВТБ в санкционный список по Ирану. Как считаете, чем-то удивительна эта история? Тут вот в формате комментария, если можно.
7: Она не удивительна, она, я вот чуть-чуть завидую, мы так не умеем, да, мы если дружим, то дружим, если ругаемся, то ругаемся, да. Я удивляюсь американцам, как они одновременно делают хорошие дела, ну, совместные, да, там мы летаем на МКС, еще что-то делаем, и одновременно решают какие-то свои узкие задачи. Никто не говорит, там, коллеги, только не вносите санкции в ВТБ, ну, например, да, потому что мы там где-то дружим, да. Вот в этом плане искренне могу позавидовать. А так объективно, мне, конечно, это не нравится, я считаю, что это плохо. То
8: есть, действуют в своих интересах тут, да, понятно. Да. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я ведущий Денис Воробьев, также с вами прощаюсь. Всего доброго.

0: Выборы в Конгресс США. Контекст. Предстоящее голосование для правящей партии критически значимо. Ее рейтинги на фоне событий на Ближнем Востоке падают. Доверие к Дональду Трампу тоже. В этих условиях республиканская партия решила мобилизовать избирателей. Это показал ее съезд, прошедший в Далласе. Дональд Трамп призвал сограждан голосовать так, словно они выбирают его лично. И пообещал по $5000 каждому американцу, который в бюллетене поставит галочку напротив представителя республиканской партии. В противном случае, по мнению президента, Америка станет коммунистической, а ее жители – обездоленными. Страна потеряет границы и перспективы. Политическая картина в США сейчас напоминает лоскутное одеяло. Демократы ведь тоже потеряли доверие после проигрыша на президентских выборах. Некоторые члены этой партии выступают на стороне Трампа, а ряд его однопартийцев, напротив, дистанцируется от главы государства. В своем выступлении на съезде он обошел тему Украины, а вот Ирану пообещал всыпать по первое число. Выборы республиканцам надо выигрывать, кровь из носу. Если они потеряют контроль даже над нижней палатой парламента, все инициативы Трампа будут превращаться в бесконечную волокиту и борьбу.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные сбивают до 70 дронов ВСУ в сутки на Днепропетровском направлении. Демократы предложили выделить Киеву 15 миллиардов долларов в рамках закона о санкциях против России. Шествие молодежи мира в Екатеринбурге собрало 10 тысяч участников. Подробности далее. Российские подразделения и посты воздушного наблюдения в среднем сбивают около 50-70 украинских беспилотников в сутки на Днепропетровском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Даниил Казаков. По его словам, в зоне ответственности подразделений действует разветвленная система постов воздушного наблюдения и ФПВ ПВО, которые поражают различные типы украинских беспилотников. Казаков уточнил, что среди целей встречаются разведывательные, ударные БПЛА, гексокоптеры, а также различные баражирующие боеприпасы. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Саратова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Посол России в Турции Сергей Вершинин обсудил с губернатором Измира Сулейманом Эльбаном и мэром города Джемилем Тугаем перспективы развития торгово-экономических, туристических и культурных связей между Измиром и российскими регионами, сообщает Дипмиссия. Там отметили, что стороны также подчеркнули важность обсуждения всего комплекса экономических вопросов на очередном заседании смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в ноябре в Стамбуле. Отдельное внимание уделили развитию побратимских связей Измира с Волгоградом и Нижним Новгородом, а также установлению контактов с другими крупными российскими городами, активно участвующими во внешнеэкономической деятельности. Соединенные Штаты внесли российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций, заявили в американском Минфине. ВТБ уже находится под блокирующими санкциями США в рамках ограничений против России. Таким образом, речь идет не о первоначальном введении санкций против банка, а о добавлении к его санкционному досье нового основания, связанного с Тегераном. Группа демократов предложила включить статью о выделении 15 миллиардов долларов на пакет военной помощи Украине в одобренный Сенатом законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Это следует из карточки документа Комитета по регламенту Палаты представителей США. Авторами инициативы выступили конгрессмен-демократы Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли. Ранее сообщалось, что на этой неделе американская палата представителей приступит к рассмотрению законопроекта о санкциях против России и Ирана, который ранее был принят Верхней палатой. Шествие молодежи мира на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге собрало 10 тысяч участников, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Там отметили, что каждый участник представил культуру своего народа, демонстрируя тем самым самобытность родной страны. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте, Алёша Тимофеев, Генри Сардарян. Ну что, как выходные, как все это?
3: Нормально, ничего, вполне себе стандартно, все хорошо, жаловаться не на что.
2: Это да, жаловаться не на что, и хвастаться тоже нечем, да, как это? Ну, так там что-то нам надо Украину какую-то обсудить.
3: А, да?
2: Да.
3: Что-то случилось?
2: Ну, в смысле, Кравченко, генпрокурор, уехал Ну, под покровом ночной темноты.
3: Сначала обвинил Набу в коррупции.
2: Нет, минуточку. Сначала уехал,
3: а потом обвинил. Ну, и точнее, вышла сначала новость о том, что он обвинил,
2: да.
3: А потом вышла новость, что он уехал. А, видимо, события, да, были наоборот.
2: Совершенно верно. Значит, генпрокурор ночью смеркалось. Значит, да, генпрокурор взволнованный. Внутренне, но спокойный наружно, сел в машину, значит, и на служебном авто выехал за пределы страны, после чего начал обвинять НАБУ. А мы знаем, да, там есть вот эта генпрокуратура одна, есть специальная прокуратура другая, есть НАБУ, и он обвиняет, и обвинения, честно говоря, какие-то, ну, не то что странные. Короче говоря, он обвиняет главу национального вот этого антикоррупционного бюро в том, что тот откосил от мобилизации фиктивным...
3: Ребенком.
2: Фиктивным усыновлением.
3: Ну, типа того, да.
2: Да.
3: Вот. Нет, там знаешь что, там на самом деле обвинение строится у него на том, что тот дал какие-то 90 тысяч гривен, и так как ему грозила, значит, тюрьма, то он мог попасть под амнистию, только если у него был бы несовершеннолетний ребенок, и он попытался найти женщину с несовершеннолетним ребенком для фиктивного, значит, брака, усыновления и всего прочего. Вот какая-то такая схема.
2: Неправомерные выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении для уклонения от суда. Да. Вот как это, да. Вот. Ну, что тут есть, что комментировать? Но мы просто... Нет, тут можно подвязать. Мы помним ГУР и... С кем они там стрелялись-то в Киеве?
3: С СМБ местным.
2: Да, значит, теперь...
3: С СБУ, точно.
2: С СБУ, да. Теперь НАБУ, генпрокуратура. Ну, что-то...
3: Ну, мы точно, абсолютно точно знаем, что у них сейчас идет... внутриполитическая борьба, потому что НАБУ – это инструмент именно внутриполитической борьбы, который просто руководствуется кураторами, людьми, которые находятся вне Украины. Коллеги там спорят, одни говорят, это штаб-квартира ФБР, другие ЦРУ, еще что-то. Ну, по факту мы понимаем, что у НАБУ, на Зеленского и на каждого из его соратников папка есть примерно с первой недели их пребывания в должностях. И вот первой недели вполне достаточно для того, чтобы каждого из них с этих должностей снять. И в нужный момент они папку достают. Иногда они ее приоткрывают. Иногда, когда человек не понимает, очевидно, открывают уже на полную. И используется это все исключительно в политических целях. Почему в политических? Потому что целью этих коррупционных расследований и всего прочего является снятие либо назначение на политические должности тех или иных лиц. Вот так было с Ермаком, так было с Миндичем. В настоящий момент уже появилась информация, что начато предварительное расследование в отношении террориста-экстремиста Буданова, который тоже возглавляет офис президента Украины. Все исключительно в политических целях. Прокурор, который уезжает из Украины и оттуда что-то пишет про НАБУ, тоже это делает не потому, что он борец за справедливость и все прочее. Понятно, что события, произошедшие в каком-то 2008 или 2009 году, ну, это как бы повод для того, чтобы попытаться выдать себя непримиримым борцом, значит, с НАБУ и со всем прочим. Ну, действительно, ничего общего с этим не имеет. Он, видимо, должен был стать очередным объектом в этой череде расследований НАБУ, решил таким образом защититься лично. Другой вопрос, что мы-то можем, конечно, на это внимание не обращать, но за последние несколько месяцев эта череда вот этих домино, вот таких падающих, которые друг за другом, то, значит, он снимает Федорова. Федоров говорит, нет, вы должны снять Сырского. Он в итоге снимает и Сырского тоже. Назначать новых людей на эти должности. Прокурор убегает из страны. Ну, в принципе, вполне
2: себе... Но говорит, на самом деле, тут надо сказать, что говорит, что типа рабочая командировка у него. Рабочая командировка. Но...
3: Ну, я, если честно, прочел, сегодня еще был комментарий, если не ошибаюсь, как раз офиса Зеленского, который сказал, что обвинение в адрес НАБУ – это сумасшествие. Uh-huh. Я читал такой комментарий. То есть явно как какое-то есть рассогласование между ними.
2: Сам Кравченко говорит, да, называет свой отъезд официальной командировкой, цель которой – проинформировать международных партнеров об узурпации власти.
3: Очень рабочая. В принципе, с этой целью наши военные находятся в рабочей командировке на территории Украины. Они тоже, ну, знаешь, мы в командировке.
2: И неконтролируемом влиянии, подожди, не пойму. неконтролируемое влияние антикоррупционных органов Украины. То ли выходные, хотя и выходные ничего не этот. Я не пойму, что это значит.
3: Ну, то есть влияние есть, но оно какое-то неконтролируемое. Вот он хочет, чтобы влияние было, но мог его контролировать, скажем, Зеленский. Или он как прокурор. А тут вообще никто это влияние не контролирует.
2: Но ну, какая-то кривая формулировка, нет?
3: Прокурор там не очень прямой, судя по всему, потому что взял, свалил. А говорит, я куда поехал? Я поехал в командировку. А я в командировку поехал, чтобы рассказать об узурпации власти. Вы понимаете, что значит узурпация власти?
2: Да, захват власти.
3: Это захват власти путем. Это уголовное преступление, вообще карается страшным образом. И, может быть, он так дойдет до того, кто вообще в целом власть в этой стране узурпировал. Даже если он хочет остановиться только на НАБУ, когда прокурор, он действующий прокурор еще, он говорит про узурпацию власти, ты что поехал за границу, у тебя получается в стране тихчайшее преступление против конституционного строя произошло, ты вместо того, чтобы прямо сейчас арестовать всех виновных в этом, поехал за границу и говоришь, вы знаете, у меня в стране захватили власть. Ты
2: что, проинформировать международных партнеров. Проинформировать международных партнеров об узурпации власти.
3: Вы слышали? Мы на Украине узурпировали власть.
2: Информирую. Тук-тук-тук, да. Ну, такая, да. Значит, Зеленский осудил действия Кравченко, заявив, что у того есть только один путь увольнения. Внес в Верховную Раду, оперативно внес в Верховную Раду представление о немедленном отстранении и увольнении генпрокурора. В окружении Зеленского действия Кравченко назвали несогласованными. Несогласованные, да. Ну, такое любопытное. Ну, посмотрим.
3: Ну, это вообще генпрокурор – это одна из 5-6 важнейших должностей для любого главы государства. Из таких, в зависимости, ключевых, важных должностей. Если этот человек несогласованно уезжает, говорит, что власть в стране захватили, что, значит, какое-то неконтролируемое влияние. Но это правда говорит об агонии политического режима, потому что он не может существовать в условиях, когда что-то министров обороны вот так вот чехарда идет. То глав офиса президента одного за другим задерживают за коррупцию, и президент только, очевидно, не в курсе, да, об этой ситуации. А затем в конце еще и генпрокурор говорит, что в стране захватили власть. Это уже бакханалия какая-то политическая.
2: Ну, что-то там такое, да. Так, ну ладно, будем наблюдать, как говорится, посмотрим, куда это все кривое выведет. И потом, слушай, ну, со стороны, глазами Запада, как бы тоже давай посмотрим на ситуацию. Ну, вот он поехал информировать, значит, партнеров. Я думаю, что часть партнеров, конечно же, в курсе всего, что происходит. Точно совершенно. Вот даже, может быть, в большей степени, чем сам генпрокурор.
3: Она то же это все знает. И организовала.
2: Совершенно. Может быть, и не организовала, но так все под контролем. Все руки на в этих теплых, так сказать,
3: местах.
2: Да. Но они должны же тоже как-то, ну, то есть, если это обращение направлено к ним, очевидно, что это политический скандал. Понятно, что Украина по-прежнему остается, может быть, не в самом там центре информационного внимания, но так или там не на периферии точно, значит, вот где-то посерединке между центром и периферией. Значит, да, большой политический скандал. Большой политический скандал. Это уже не отставки, ничего, а вот прямое обвинение от генпрокурора, да? Значит, им надо реагировать же как-то или нет?
3: Ну, я думаю, нет. Они вообще какое-то время назад, до начала специальной военной операции, играли в игру, которая нам не очень сильно нравилась, мы часто ее критиковали, но она выглядела примерно так. У нас есть принципы, они для нас чрезвычайно важны, но мы в каких-то случаях их используем, а в каких-то случаях мы их просто умалчиваем об их нарушении. И мы все время говорили, вы вот до нас что-то докопались, а вы на Саудовскую Аравию посмотрите, а вы с ними дружите, вы нам что-то говорите, а вот, а там вот в этой стране. Это было тогда. Сейчас, в настоящий момент, они абсолютно в открытую уже сколько времени заявляют или ведут себя таким образом, что этих принципов нет в принципе. То есть проблема не в том, что они где-то настаивают на том, что это должно соблюдаться, а где-то нет. Они теперь говорят просто у нас, нам это выгодно, нам это нужно, и это плохо для России. Поэтому мы это поддерживаем, вне зависимости от того, демократично, не демократично. Есть верховенство права, нет его. Вот была ситуация с НАБУ, когда Зеленский пытался его то ли закрыть, то ли ограничить. вдруг на улицах появились картонками протестующие, которые до этого не появлялись, когда, допустим, он снимал главкома ВСУ с должности или во всех иных случаях. А здесь они появились. И сразу же все публичные лица, представляющие Европейский Союз, посчитали необходимым выступить и сказать, что это очень плохо, они выступают против этого, он должен, значит, от этого отступить. Забыв про то, что там есть какой-то вроде как суверенитет, за который они говорят, все должны умирать, потому что именно за это, за независимость и свободу борются украинцы, оказывается, что они даже не могут решить, какой орган государственной власти в стране должен быть, какой нет, даже это не им решать. Вот. И относительно других стран ровно то же самое. Больше даже нет вот этой попытки сыграть в блюстителя демократии, прав человека, свободы и всего прочего. Есть четко у них такой четкий тезис, что главная задача – это противостояние России в этом, это именно у европейцев. В этом противостоянии все, что помогает противостоянию России, это хорошо, все, что никоим образом с этим не соотносится, это не важно, а все, что мешает противостоянию России, должно быть уничтожено на корню. Поэтому он здесь приедет, скажет, что вы знаете, НАБУ, у них вот такой, они послушают, скажут да. И, скорее всего, даже никакой реакции не последует.
2: Но смотри, они, во-первых, так сказать, все-таки дали разрешение на въезд. Это ж, ну...
3: потому что я думаю, генпрокурор-то тоже для них человек не чужой.
2: Не чужой совершенно. В
3: нынешних условиях
2: я... Да, именно поэтому я и говорю, что...
3: Ну, вот он приедет, ему скажут, ну, все.
2: Смотри, как... дальше. Зеленский моментально снимает. Мы знаем, что часть украинского, вот это дурацкое слово, политикума находится на Западе. В том числе и как ее секретарша, против которой санкции там Зеленский вел.
3: А? Это какая именно? Их там уже нет. Там есть эта госпожа Мудрая, в отношении которой возбуждено тоже дело. Есть его, вот это вот, которое все время комментирует.
2: Комментирует, но тоже да. В отношении ее там что-то это. Но я к тому, что там тоже собирается, так сказать, вполне себе...
3: Мендель, по-моему.
2: Мендель, Юлия Мендель, да. Мендель, да. Ну, я к тому, что там собирается тоже некая... Ну, некое, хорошо, можно сказать, там представители, бывшие экс-представители власти, которые по-прежнему, конечно, имеют какой-то политический вес и могут в какой-то момент...
3: Мне кажется просто, что...
2: Или
3: за,
2: не могут.
3: За, не, спросю Ленина. Это все зависит от политического момента, и учитывая, что в действительности это не... пропаганда, не попытка внушить какие-то, значит, тезисы насильно населению. Ну, в действительности, вот если есть пример, управляемый извне страны, вот государство, в котором ключевые решения принимаются субъектом, который находится вне этого государства. Это Украина, потому что ни органы государственной власти поменять не могут, ни принять решение о войне или мире, ни распоряжаться собственными ресурсами, ничего, ни один из этих вопросов не относится к суверенным каким-то органам, которые находились бы на территории Украины. И в этих условиях могут начинаться расследования в отношении одних, других, третьих, но учитывая, что все они в той или иной степени являются агентурой различных западных спецслужб, их главная задача – доехать. Потому что в тот момент, когда доехали, да, может быть, на должность человека больше не вернут, и, может быть, не все имущество удастся спасти,

0: вот этих центров принятия решений. А есть уровень вопроса? Вот кто будет генпрокурором? В конечном счете, конечно, решаться будет по согласованию, но вот снять или нет этого генпрокурора, это не вопрос, который для них является настолько чрезвычайно важным. Прям.
1: Ну ладно, значит, остаемся с многоточием, продолжаем следить. Идем дальше. Итоги. Итоги саммита БРИКС предлагаю обсудить. Значит, это был у нас 18-й саммит БРИКС в Нью-Дели. Но если коротко, коротко, ключевые итоги и решения. Реформа глобального управления. Мы помним эту историю. Мы помним, что мы даже, так сказать, да, формулировки давали, расшифровывали, что значит это самое глобальное управление. На реформировании которого настаивает Си Цзиньпин. У него своя программа там и прочее, прочее. Значит, участники выступили за незамедлительное расширение присутствия развивающихся стран или стран с развивающейся экономикой, чтобы, так сказать, никого не обижать, Азии, Африки, Латинской Америки, в Совбезе ООН, и за реформирование ВТО и Бреттон-Вудских институтов. МВФ, что там у нас еще?
0: Банк, финансовая развитие, глобальная инфраструктура.
1: Значит, дальше. Финансовая независимость. Подтвержден курс на углубление расчетов в нацвалютах, развитие альтернативных каналов платежей независимой трансграничной инфраструктуры без привязки к доллару. В декларации подчеркнута приоритетность мирного регулирования конфликтов. Индия успешно выступила посредником для снижения напряженности между там, странами Ближнего Востока. Одобрена инициатива в сфере продовольственной безопасности, зерновая биржа. Короче, что самое главное?
0: Самое главное, что они встретились. Си Цзиньпинь приехал, хотя давно его там, с 2019 года, но не совершал визиты в Индию. И не так давно был визит и Моди тоже, хотя у них очень напряженные отношения с 2020 года. Есть общение, это хорошо. Была принята окончательная декларация. Она достаточно безболезненная, такая, там нет вообще никакого упоминания Украины, СВО и всего прочего, это тоже хорошо. Остальные упоминания, которые есть, достаточно такие дружественные, нормальные. Это, я думаю, пока что максимум. Я не хочу, то есть, создать впечатление, что вот, наконец-то, прорыв страны. Да. Я не считаю, при всем огромнейшем уважении, я считаю, это чрезвычайно важно. Прекрасно, что есть такой формат, и что Россия одна из основоположниц этого формата. Это прекрасно. Но я уже не говорю про оставшиеся страны, там, про Египет, всех прочих. Элементарно, вот Бразилия, ой, Россия, Индия и Китай. У нас очень разный взгляд на Запад. Он очень сильно отличается. В случае с нами мы говорим, мы по этим правилам вашим больше никогда играть не будем. Нам необходимо сесть, выработать принципиально новые правила. Вы должны нас воспринимать по-другому. И мы требуем изменения всей архитектуры безопасности. Китайцы говорят, нас эти правила очень сильно устраивают. Все прекрасно. Пожалуйста, соблюдайте те правила, которые вы сами обозначили. Мы хотим играть по этим правилам и выигрывать. Примерно с момента первого пришествия Дональда Трампа Китай себя позиционирует как главного защитника свободы торговли, глобализации и всего прочего. Он говорит, вот то, что было до Трампа,
1: Те правила, по которым я начал играть, это
0: ужасные правила, необходимо с этим всем бороться, это плохо. У Индии вообще дилеммы нет с Западом. Индия с нами в прекрасных взаимоотношениях. Индия нас очень уважает, создает самые различные возможности, но Индия при этом с Западом, у нее нет даже той степени конфликтности, которая есть у Китая. Это совершенно максимум, что их может не устраивать, когда им говорят, вот там санкции, не торгуйте с этой страной. Индия говорит, ну я хочу перечислять свои деньги, значит, буду их перечислять, что значит не торгуй. Ну это все. Плюс к этому, наше участие на этой платформе, оно еще чем отличается? Индия для Китая очень важна, это крупнейший потребительский рынок, фантастический рынок для их товаров. Китай очень важен для Индии, это фантастический уровень технологий, который туда импортируется постоянно, в большом объеме, и не только технологии, товары и все прочее. Каков вес России здесь? Геополитически огромный. Как страна, которая сегодня единственная находится на острие борьбы против этой однополярной модели мира, тоже мы и Иран, больше никого в реальности в настоящий момент нет. Тоже очень важно. Но вот их взаимоотношения сопоставить с нашими, я думаю, все-таки нереалистично. В Индии, я вчера в передаче приводил эти данные, в Индии в прошлом году

0: смартфонов было продано, как в России население. 145 миллионов смартфонов было продано в прошлом году. На мой взгляд, феноменальная цифра.
1: А, по-моему, конечно, немного.
0: 145 миллионов, конечно, в год?
1: Но в год.
0: Мне кажется, это огромное.
1: Не, но при полуторамиллиардном населении 145 так, миллионов...
0: Это тебе и говорит о рынке. 10%. Ну, это в нашем случае 15 миллионов телефонов каждый год, если бы обновлялись. Это вот примерно. Но там в абсолютных цифрах 145 миллионов. На мой взгляд, огромная цифра. Товарооборот там по электронике, по этим вещам в таком количестве нулей исчисляется, что страшно их называть. Разный вес у всех, разный характер взаимоотношений. Что для меня в этом вопросе принципиально важно, мы это как-то обсуждали, мы когда про глобальное управление, да, говорим, реформа ООН, да, очень хорошо, все согласились, что, наверное, уже несправедливо, когда обделены, а какие страны будут туда входить, уже решено, не могут сойтись никак вокруг этого. Почему?
1: Развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.
0: Их же много разных, да? Вот те пять, которые в настоящий момент в Совбезе постоянное место имеют, это страны-победительницы Второй мировой войны, несмотря на то, что там есть Франция. Вот почему и как должны туда входить другие страны, тоже какой-то принцип должен быть. Uh-huh. Вокруг него очень сложно договориться. Более того, положа руку на сердце, ни одна из стран, членов Совбеза ООН, просто так размывать свой статус страны, которая может наложить вето там и все прочее, она не в состоянии и не хочет, чтобы как там ни говорилось. Поэтому, конечно, мы за то, чтобы более справедливое представительство было и все прочее, но принципы для этого пока не выработаны. Это второе. Третье, что очень важно здесь, Леха, я считаю, это то, что для любой международной организации и архитектуры новой нужно целеполагание, нужно понять, а зачем? Вот мы отказываемся от ООН, он нас не устраивает, он не работает, потому что ООН, состоящий в том числе из России, США, Франции, Китая, Гватемалы, Гваделупы и всех остальных, не справляется. Давайте создадим не ООН, а НОО, и туда войдут все те же самые страны, которые были там. Что от этого принципиально поменяется? Главная проблема в том, что наш баланс во взаимоотношениях, он еще не установился в такой степени, чтобы мы могли какую-то хотя бы международную организацию, инфраструктуру использовать эффективно.
1: Значит, смотри, здесь еще такая ключевая вещь в рамках вот этих вот итогов БРИКСа. Это согласованное создание новой инвестиционной платформы. Главный-то вопрос. А деньги будут поступать в Россию или нет? Вот эти, так сказать, инвестиционные деньги, которые будут собираться под объединение наднациональное, они могут попасть в Россию или нет? Потому что сейчас, так сказать, не попадают. А это ключевая вещь. Все, это тоже, что касается конкретики, да, конкретного БРИКС.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
8: Мне кажется, что ты...
9: Это проекция.
8: Но я хочу...
9: А это зацикленность на себе.
8: Нет, дело не в этом.
9: Вытеснение и отрицание.
8: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал клоунады слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией. По его словам, польские власти всегда вынашивали агрессивные планы в отношении Москвы, рядясь в овечью шкуру. Ранее Сикорский заявил, что если бы Россия напала, то Польша довольно быстро бы ее победила. В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова Сикорского русофобии головного мозга. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России, и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении его пресс-службы. Кроме того, отмечается, что несколько предпринимателей на встрече также выступили против возможной приостановки выдачи туристических виз гражданам России в Италии и других странах Евросоюза. По их мнению, такая мера стала бы дополнительным наказанием для граждан, не имеющих отношения к конфликту, нанесла бы дополнительный ущерб итальянской экономике. Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны должны будут компенсировать Вашингтону затраты на обеспечение безопасности и поддержание транзита нефти через Ормузский пролив после урегулирования конфликта с Ираном. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Позднее КСИР заявил, что нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузу. Из-за эскалации конфликта между Штатами и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран. Доступ в очередь к мощам святителя Спиридуна Тримифунского в Москве закрывается в 20 часов с 15 по 19 сентября и в 14.00 20 сентября. Об этом рассказал журналистам руководитель информационной службы Московской епархии Русской Православной Церкви священник Александр Волков. В связи с этим он призвал паломников приезжать заранее. Ковчег с мощами святого Спиридуна Тримифунского разместили в столичном храме Христа Спасителя этим вечером. Доступ к святыне для паломников будет организован с 15 по 20 сентября. Там же в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября находится частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Как уточнили в РПЦ, очередь к мощам Спиридона Тримифунского и Дмитрия Донского будет общей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
1: Я Леша Тимофеев, Генри Сардарян в студии. Про БРИКС мы говорим, про итоги. Там Россия выдвинула инициативу в качестве одного из итогов 18-го саммита БРИКС. Значит, Россия предложила создать на базе вот этой структуры общую инвестиционную платформу с использованием цифровых активов для привлечения долгосрочных капиталов в экономике стран участницы, их партнеров, причем там не только страны, но не только страны, но и частные инвесторы. Значит, я напомню, что БРИКС, он как бы банк БРИКС, он инвестирует в Россию. Ну, новый банк развития, НБР. Банк профинансировал в России ряд инфраструктурных региональных инициатив, включая выделение 205 миллионов евро. Ну, это такие копейки. Но хочется, чтобы больше.
0: Тут инфо-цыгане налогов не платят на большие суммы.
1: Совершенно верно, да. Хочется, чтобы было больше. И вот новые инициативы, цифровые и прочее. А от чего будут зависеть вот эти инициативы, инвестиции пойдут или не пойдут в Россию?
0: Ну, во-первых, мне, конечно, наверное, для этого лучше позвать экономиста, но на мой такой дилетантский взгляд, мне кажется, в первую очередь это будет зависеть от предсказуемости нашего будущего, когда люди... Это не обязательно значит, что жить как вчера. Это может быть совершенно иная картина будущего, но картина, при которой понятно, чего ты ждешь, во что ты вкладываешься. Должны быть условия созданы для того, чтобы человек был заинтересован вкладывать эти деньги в производство, еще во что-то, потому что в нашем случае в настоящий момент сложно вкладывать нашим собственным гражданам, куда там иностранным. Условия какие? С такими ставками, с значит, этой системой? Ну, объективные причины.
1: Немножко я, значит, про другое. Значит, вот смотри. Вот собрались все и говорят, мы, значит, до основания, а затем, старый мир разрушен, до основания, а затем, многополярность, все прочее. Они не вкладывают инвестиции, почему из НБР не идут в Россию? Ну, из-за боязни санкций, все ж просто. Да. Вот они строят новую, но, так сказать, вот как-то очень аккуратно.
0: Да. Я, в принципе, мне кажется, да, очевидно вполне, и не просто из-за боязни санкций, а из-за того, что с той стороны, с политической точки зрения, есть очень понятная картина будущего. Она может нас раздражать, может нам не нравиться. Но там есть Европейский Союз. Он говорит, вот эти 27 стран-членов Европейского Союза, у них единая внешняя политика. Мы вам сейчас говорим, будет там Орбан или в Словакии Фица будет. Это ни на что не повлияет. Вот сейчас они там не дают продлить один из режимов санкций в отношении физлиц, потому что Фицо против и просит снять санкции в отношении ряда бизнесменов. Снимут, проголосуют, заставят, сделают. Они говорят, вот мы будем существовать таким образом. Любой из этих инвесторов, он понимает, что с той стороны у него вот есть такое предложение, единый рынок, значит, единое политическое управление в лице Еврокомиссии и в целом этой евробюрократии. Правила, которые не сильно будут внутри меняться. Ну и очевидная конфронтация с Россией, у которой вот мы сами внутри страны все время для себя решаем, а вот как мы будем, а будем ли туда возвращаться, или мы не будем туда возвращаться, будем что-то новое строить. Вот на мой взгляд, я исхожу из того, что если вы создаете такие невыносимые тяжелые условия для нас, ну логично же, что мы должны, значит, против вас бороться. Как мы можем против вас бороться, если мы сами вас легитимируем? Вот 1000 раз мы эту тему обсуждали. Но мне кажется, вот ни разу я не говорил, прекращайте дипломатические взаимоотношения с какой бы то ни было из стран. Почему? Потому что я очень хорошо понимаю, что это канал связи. Очень хорошо понимаю, что страны эти никуда не денутся. И сегодня будет одно правительство, завтра другое. Нам нужны рабочие каналы связи. Вопросов нет. Европейский Союз вам зачем нужен? Вот зачем, чем занято в настоящий момент представительство Европейского Союза на стране? Оно что делает? Какая у него роль вообще в нашем государстве? Организация говорит, мы все ресурсы стран-членов должны аккумулировать, мобилизовать и направить против России. Мы должны 500 миллиардов вложить в ВПК для того, чтобы использовать против России. Я ни разу еще не слышал, чтобы они деньги собирали против Алжира, Марокко или...
1: Но справедливости ради надо сказать. Но слушай, хочется выразить надежду, что... поменяется ситуация.
0: В Евросоюзе не поменяется, старик. В европейских странах железно.
1: В Евросоюзе
0: нет. Я просто могу объяснить, почему. Потому что в этом смысл Евросоюза как структуры. Это глобалистская леволиберальная структура, которая создана именно для того, чтобы выполнять роль, о которой говорил в свое время Генри Киссинджер, человек с очень крутым именем и большим послужным списком. Он говорил, кому мне позвонить, если я хочу поговорить с Европой. Вот для этих целей была создана такая наднациональная структура, что тебе достаточно позвонить Урсуле, задать те вопросы, которые тебя интересуют, а она дальше сама должна разбираться вроде как со странами-членами. Если во главе Европейского Союза встанет ультраправый популист, или просто ультраправый, или просто популист, как угодно, это очень быстро перестанет быть Европейским Союзом и развалится само по себе. Потому что ни один ультраправый не может мириться с тем, что внешнюю политику моей страны будет определять кто-то другой, режим работы границ будет определять кто-то другой, что у меня деньги будут забирать, отдавать в Восточную Европу, там что-то финансировать. Они сразу же начнут ставить эти вопросы один за другим, и как только эти вопросы будут ставиться, автоматом начнет рассыпаться вся эта конструкция. Поэтому она дееспособна до тех пор, пока там находятся левые либералы.
1: Неужели они против там общих границ? Я думаю, да, что...
0: Любой правый, он приходит на какой теме? Антимигрантской.
1: Да.
0: В Германию, насколько я вот себе представляю географическую карту, она не сильно поменялась, доплыть на лодке очень тяжело. Да. Приходится доплывать до Лампедузы чаще всего, либо до южных берегов Испании. Там, значит, выбрасываться на берег, садиться на поезд, на поезде добираться до границы, которой нет, и оттуда уже постепенно рассасываться. Я очень хорошо помню цифры десятилетней где-то давности, когда Матео Сальвини показывал, что, вот, говорит, в прошлом году к нам в страну прибыло энное количество людей, для простоты, скажем, 500 тысяч. Из 500 тысяч 300 пропадает сразу, они даже не знают, куда они делись.
1: Но про мигранта вообще нет никаких речей. На автобане из Германии во Францию, например, да, долететь, так сказать, без препятствий, я думаю, что ни один бюргер там или они один...
0: Вот теперь смотри, классный вопрос. Если ты задашь вопрос немцу, тебе сейчас, в нынешних условиях, лучше на автобане долететь до Франции без проверок, без всего, или гарантировать для себя, что больше нелегальных мигрантов не будет. Если до тех пор, пока они отвечали положительно на первую версию, на выборах побеждали более-менее предсказуемые мейнстримовые партии. Потому что они обеспечивали вот это вот без проблем пролететь по автобану, образование, которое для всей Европы одинаковое, Эрасмус и все прочее. Ровно в тот момент, когда начала побеждать АДГ, когда начали побеждать правые набирать голоса, это начало значить, что уже плевать на ваши автобаны, плевать на все эти радости жизни, которые дает единое пространство. Лучше закроемся, но не будем сталкиваться с вот этой массой. Я тебе вот не только из цифр, еще счет. У меня за последний месяц 6 моих друзей, знакомых, коллег, которые кто по работе, кто просто по отдыху, решили поехать в Европу, и причем в города, которые они очень любят, и там по каким-то причинам, вот из-за того, что летать тяжело, еще что-то, не были уже лет 5. Вот они сейчас были в Барселоне, те ужастики, которые они мне рассказывали, причем это люди, которые такие, ой, блин, как плохо, вот жалко. Они улетели, и у меня было впечатление, что они больше жизни туда не полетят. Потому что, они говорят, и тогда-то мигрантов было много, но сейчас такое ощущение, что кроме них нет в принципе никого в городе. То есть где бы ты ни шел, на какой бы улице ни был, у тебя ощущение, что ты попал в страну третьего мира, и тебя сейчас либо застрелят, либо ограбят, либо еще что-то. И это чисто эмпирическое ощущение человека, который приехал. А что говорит о человеке, который там живет?
1: Я думаю просто, что с моей точки зрения, это большая натяжка увязывать, безусловно, слушай, миграционный кризис, ну что тут, что мы не видим или кадры, или не понимаем, или не можем себя представить там на их месте, да, конечно, да, но я думаю, что одно с другим увязывать...
0: С другим это что с чем?
1: Ну, имеется в виду, ну, например, отсутствие границ в Европейском Союзе для европейцев и миграционный кризис.
0: Смотри, старик, вот живет немец, он мог бы прийти к своему правительству и сказать, сукины дети, у меня во двор невозможно выйти, там у меня сборная там, Африки, я не знаю кого, я не могу больше вообще своего ребенка отпустить во двор. Ему первый ответ, который следует, говорит, ты думаешь, они к нам приехали? Они приехали в Италию, в Испанию, во Францию. Вот куда они могли доплыть? Они доплыли, а мы не имеем права закрыть с ними границу. Рано или поздно эта логическая цепочка приводит к тому, что я буду обвинять свое правительство, когда оно будет в состоянии закрыть границу. До тех пор, пока оно границу закрыть не может, я ничего не могу с этим поделать, понимаешь?
1: Может быть, я дашь...
0: Сальвини в свое время как договорился?
1: Я думаю, что просто... Я тебе скажу, для них все равно общеевропейская, это, конечно, ценность. Общеевропейская.
0: Безусловно.
1: И там целый будет набор вот, вопрос... объединяющих всех вещей, при том, что миграционный кризис тоже, как бы, миграционная повестка тоже, ну, ценность минус для всех.
0: Ценность 100%, просто, знаешь, какая ценность? Это вот как в пирамиде Маслоу, они не могут ценить то, что на третьем уровне, если у них не обеспечен первый. Безопасность. Это то, взамен на что человек откажется от чего угодно. Если человек не уверен, что его не пристрелят, не убьют, там еще что-то, он в жизни не будет думать о том, интересно, смогу ли я получить докторскую степень по философии в этот момент. Это не то, что его беспокоить будет. Его в первую очередь беспокоит безопасность, возможность выжить, там все прочее. Вот сегодня дошло до... Они голосуют за АДГ, они голосуют за правых не потому, что у них блестящие экономические планы, феноменальные прорывы в социальной политике, и потому что это люди вот прямо яркие харизматики будущего. По одной единственной причине. Потому что ни одна из других партий не обещает фактически разрушить европейскую интеграцию в том виде, в котором она существовала последние десятилетия. Вот кто сегодня выходит с тезисом, что я уничтожу Евросоюз в том виде, в котором вы к нему привыкли, тот набирает популярность. Кто выходит и говорит, ничего, мы справимся, мы же европейцы, мы этих людей интегрируем, ассимилируем, все, его дальше не слушают. И именно поэтому все поле политическое в этих странах разделилось на одну партию, которая резко справа, и все остальные. Вот у них нет больше никого рядом. Именно по этой причине, потому что все остальные, они пытаются мыслить в рамках того, что все равно Евросоюз никуда не денется, надо быть внутри. И поэтому они не получают поддержки. А кто выступает с резкой критикой, именно на их стороне вот этот рост популярности. Он, может быть, встанет. Может быть, эта цифра не превзойдет, я не знаю, 45%, и вот так вечно будет 45%. Может быть, мне сложно сказать, но на то не похоже, если честно.
1: Так, у нас две еще таких больших, два блока. Ну, давай, с чего? Ну, давай, значит, Трамп опять вроде перекрасил волосы. Я под кепкой, я его видел последний раз в кепке, в беленькой причем.
0: В боулинге вы были.
1: В боулинге?
0: В боулинге. Ты так сказал, я его последний раз видел в кепке.
1: В беленькой кепочке стоял.
0: Трамп был в Зеленограде, да, он заезжал. На шашлыки приезжал к себе.
1: Да, как этот, господи, Стас Михайлов, так сказать, вот посюда. Но нет, Стас Михайлов, конечно, гораздо более изящный с его, так сказать, пестрыми рубашками в огурцах.
0: Кстати, Трамп именно так и просил его писать, он говорит, можно мне образ как Стаса Михайлова, пожалуйста.
1: Только без огурцов. Только без огурцов, да. Значит, расстегнутая до пупа белая рубашка, белая бейсболка. И волосы, выбивающиеся из-под этой бейсболки, вроде бы вот того цвета, которые были до каштанова. Значит, говорит, ему бы дико подошло слово «соляра». «Соляра», понимаешь, да. Но он говорил про дизельное топливо и про то, что Украина наносит. Значит, вот все, он говорит, все неплохо, но если бы Украина не наносила... Значит, по дизелю удары по российскому, вот, было бы лучше. А Кушнер при этом, зять, говорит, что практически все согласовано для... Большая часть соглашения по Украине...
0: Ну, да, кроме одного такого вопроса, как территории, все остальное говорит согласие. Я, во-первых, вчера предложил, чтобы Кушнеру не было обидно, потому что его уже который год называют «зять Трампа», «зять Трампа», «зять Трампа», «зять Трампа». Должности нет, функции нет у человека. Просто «зять Трампа». Я теперь буду называть Трампа тестем Кушнера. Буду говорить тесть Джареда Кушнера, Дональд Трамп. Ну, то, что он там говорит, не бейте по дизелю, это там на что-то влияет. Ну, мы можем по той же самой логике, я не знаю, какой-нибудь организации, с которой в конфликте находятся американцы, сказать, то, что вы уничтожаете их корабли, допустим, это очень хорошо, желательно, чтобы вы не били вот по этому району, потому что там у нас просто свой какой-то интерес. Но этим самым Трамп дает понять, что... Это, понимаешь, вопрос в том, с чем сравнивать. Если сравнивать с победными реляциями и боевыми криками администрации при Байдене, каждый раз, когда упоминалась Украина, там говорили про Украину, они говорили, что Украина имеет право на все, она подверглась агрессии, это страшные русские, и поэтому мы все вместе, все демократии мира. Сейчас обсуждение на уровне, ну, дизель меня интересует, остальное меня не интересует. Ну, можете, делайте, не можете, не делайте. Как-то вот очень отстраненно себя они ведут. А вот то, что касается согласовано все, кроме территорий, я боюсь, что это тот вопрос, в котором, если бы не было согласовано ничего, кроме территорий, это было бы все еще очень близкое к подписанию соглашения. То есть можно было бы его подписать за сутки. Вот вопрос территории согласовали, а оставшиеся еще 30 вопросов можно было бы за сутки согласовать, можно было бы не согласовывая подписать, и это в рабочем порядке постепенно регулировалось бы одно за другим. А вот в ситуации, когда не согласована тема территории, все остальное бессмысленно. Ну вот нет темы территории, хорошо, мы будем останавливать боевые действия, нет. Нет темы территории, кто-то будет снимать санкции с нас, не будет никто санкции снимать. Нет темы территории, возобновятся нормальные переговоры, диалог там с какими-то новыми украинскими властями, выборы пройдут. Вот нет темы территории, говорят, но при этом желательно провести выборы. Очень хорошо, но какой территории? Где эти выборы должны пройти? В каком случае они легитимны, в каком нет? С чем могут выступать кандидаты? Они что, все собираются воевать за эти территории или они собираются отдавать? Это абсолютно бредовая ситуация, в которой понятно, что можно еще 50 новых инициатив дать. Самый главный вопрос – территориальный. По территориальному вопросу нет никакой возможности договориться по трем причинам. Первая причина очень субъективная, очень связанная с конкретной личностью. Эта проблема в том, что там Зеленский. У Зеленского, даже если он внутри души хотел бы отдать и эти территории, и Одессу, и Николаев, и просто вот остаться за рамками этого, вот то, что остается на том берегу, он не может этого сделать. Для него это невозможно
1: осуществить. Ни для какого политика это
0: невозможно? Нет, вот я тебе скажу. Для Залужного вообще без проблем.
1: Я
0: тебе говорю, он уже несколько раз выступил с вещами, которые, если бы произнес Зеленский, его бы посадили на кол и водили бы по различным городам Западной Украины, как пугало. В случае с Залужным у него рейтинг только растет от этого. Это нормальная политическая ситуация. Почему? Потому что Залужный, он военный, он не вызывает никаких сомнений в том, что он этому делу предан, он все, что мог, сделал, но он сейчас честно говорит, что я вам, как военный, говорю, лучше отказаться. Ничего с ним не случится. Если это будет условный Порошенко, Тимошенко, кто угодно, кто-то из них, у них нет шанса выйти к населению и сказать, я сейчас прихожу, чтобы отдать вот эти территории, но зато на этом завершить конфликт. Им скажут, что ты кто, ты где был, у нас парни погибали. Ты не можешь главкому сказать, у нас парни погибали. Ну, вот так устроена эта система. Я думаю, именно поэтому...
1: Я думаю, что ты, что это можно говорить, пока ты не действующий политик. Как только ты вступаешь в должность, значит, вступаешь в полномочия, ты не... Ну, просто это, так сказать, ни один из политиков не хочет... Не захочет войти в историю, как человек, который отдал территорию.
0: Хотеть никто не хочет, но ты можешь войти в историю, как человек, который остановил жутко кровопролитную войну, начал процесс восстановления государства. Это раз. Во-вторых, не стоит...
1: Порошенко террорист, надо сказать. Да. Спасибо большое. Да.
0: Да. Во-вторых, не стоит переоценивать суверенность всех этих процессов. Понятно, что в тот момент, когда будет достигнут консенсус между Россией, США, и США смогут обеспечить воплощение этого решения со стороны Европейского Союза и стран Европейского Союза, и в том числе, а также Великобритании. В этот момент начнутся внутриполитические процессы на Украине. Если кто-то не будет понимать сигналов, кто-то будет слишком сильно возражать, будет доставаться одна папка на БУ, вторая, третья, пока не поймут. Но решение это будет вырабатываться на этом уровне. Почему оно сегодня не вырабатывается? Потому что у американцев нет ощущения, что в случае, если не принять наши условия, последствия могут быть ужасающими. Они так не думают. Они думают, что если мы не примем, это неприятно, но ничего страшного. А для европейцев это вообще еще и выгодно в настоящий момент. Это вот первое. То есть решение на их уровне должно быть. Дальше реализовывать они будут его уже самостоятельно. Я говорю, что с чисто политтехнологической точки зрения Зеленский не может после того, как проходил в свитшоте все это время, не брился и... значит, из разных бункеров записывал видос, он не может выйти и сказать, ну, вы знаете, был вариант отказаться у меня от двух территорий в 2022 году, ну, я погубил там больше миллиона человек и отдам четыре. Ему скажут, ты идиот, а ты зачем вообще это все делал? А любой другой человек, который не ассоциируется с переговорным процессом, который не принимал политическое решение продолжать военные действия, он может выйти и сказать, я бы их отстал еще в 22-м, но я старый солдат, я выполнял поручения и поэтому сделать не могу. Такой типаж спокойно с этим может справиться. Второй момент, помимо субъективного, почему невозможно об этих вещах всех в настоящий момент договориться, Он связан как раз с тем, что я сейчас говорил, что у наших западных противников, у них нет в настоящий момент убежденности в том, что за ответом «нет» стоит прямо жутчайшая эскалация, которая может за собой повести худшие последствия. Самое страшное, что может быть, ну, через полгода или через год Украина потеряет остаток Донбасса, допустим. Не сильно это важно для британцев или американцев. Это полгода военных действий, в которые будет затянута Россия, это полгода концентрации ресурсов, полгода в любом случае и потерь, и многих других вещей. Это их вполне устраивает. Более того, скажу, когда Украина потеряет Харьковскую область, им тоже на это по барабану. И Сумскую область, им тоже на это по барабану. Вот что может быть их не сильно так тревожит, что может быть их сильно потревожит.
1: Ну,
0: это
1: доступ
0: к Черному морю, да, там понятно. Это все понятно. Вот все остальное для них один регион сюда, один туда, это
1: давай
0: второстепенно.
1: Про британцев 3 минуты у нас осталось.
0: Уэльс, Северная Ирландия,
1: Шотландия. Совершенно верно.
0: Значит, они могут забрать наши жизни, но им не забрать нашей свободы, крикнул Уильям Уоллес.
1: Да,
0: да. Настал этот день.
1: Лидеры 3 кельтских автономий Великобритании, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сегодня подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании и праве на самоопределение. Что важно? Что важно? Значит, во-первых, ну, нет юридической силы. Ну, меморандум, да? Значит, дальше. Это не регионы подписали, а подписали партии.
0: Ну, да, да.
1: Политические
0: пришедшие
1: партии.
0: К власти.
1: Да, пришедшие к власти. Значит, для проведения референдумов на этих территориях необходимо лондонское согласие. Даст согласие Лондон?
0: Лондон уже сказал, что нет. Нас это тоже вполне устраивает. Складывается ситуация, в которой в регионах люди проголосовали за партии, которые, будем откровенны, в первую очередь хотят сделать эти территории частью Европейского Союза. Да. Это главная тема для них.
1: Вот это тоже к разговору, кстати, да, о том, хотят ли европейцы сохранить.
0: Какие-то хотят, да, какие-то, да, не, да, хотят, да, но это факт. Как бы. Вот, угу, скажем, итальянцы не сильно хотят, угу, в экономическом, финансовом плане, но есть какие-то гуманитарные ништяки, за которые хотят. Эти регионы изначально, вот, скажем, англичане не хотели быть частью, да, Европейского Союза, а шотландцы хотели. Да, да, да, у шотландцев наоборот было. Тут как бы они могут рядом жить и хотеть разного. Значит, эти регионы в первую очередь ставят вопрос о членстве в Европейском Союзе. Северная Ирландия говорит об объединении с Ирландией, и она так станет. А Шотландия и Уэльс как новые члены планируют. Мы понимаем, есть народная воля. Люди сказали, мы хотим референдум. Есть целый ряд соглашений различных, в том числе, значит, Страстной Пятницы и других, которые прямо диктуют, что, допустим, в Северной Ирландии референдум должен быть проведен, если большинство населения за выход из состава Великобритании. Это уже, как бы, ты не можешь против этого попереть. Поэтому, я думаю, сейчас будут попытки торга. Да, Уэльс будет приезжать, говорит, слушайте, ну, я готов оттуда соскочить, если вы мне сейчас дадите преференции по торговле, по таким вещам, чуть больше налогов оставите, тогда, возможно, я от этого откажусь. И Бёрнам пойдет им навстречу. Потом приедут северные ирландцы, скажут, а мы хотим вот это. И тут вопрос в том, что либо рано или поздно Бёрнам не сможет уступать и скажет, я не могу пойти на эти условия, вы разрушаете вообще конструкцию финансовую,
1: да,
0: фискальную,
1: да,
0: все. И как только он это сделает, возникнет противоречие. Либо если он окажется конченным идиотом, и он просто начнет жестко выступать против, то у нас будет ситуация, когда в регионах большинство населения выступает против членства в Соединенном Королевстве, центральная власть борется с ними, это очень близко к гражданской войне будет. А если еще и учитывать, что Трамп так симпатизирует и сказал, что я хочу видеть Ирландию, да, да, единой, да, дай вам Бог здоровья, то вот это очень-очень хорошее пространство, на котором было бы неплохо помочь,
1: отвлекутся
0: поддержать.
1: Отвлекутся британцы сейчас на...
0: Безусловно, это сейчас будет одна из топовых тем там.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном.

страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб, еще 4 мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ВСУ. Вучич подаст в отставку 27 сентября. Более 15 тысяч человек примут участие в чемпионате высоких технологий. Подробности далее. Один человек погиб, еще 4 мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали сегодня из-за атак ВСУ, сообщил глава Денис Пушилин. Кроме того, он отметил, что в результате ударов украинских войск повреждены 12 домов, 3 объекта гражданской инфраструктуры, 2 тепловоза, 2 грузовых и 2 легковых автомобиля в городском округе Донецк, Волновахском, Великоновоселковском, Красноармейском, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах. Встреча гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене была плодотворной. Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Генконференция МАГАТЭ открылась в Вене сегодня и продлится до 18 сентября. В ходе нее государства-участники МАГАТЭ рассматривают деятельность агентства, обсуждают ключевые вопросы в ядерной сфере и принимают решения о его работе и приоритетах на предстоящий год. Ранее «Росатом» информировал, что Лихачев встретился с Грусси на полях 70-й генеральной конференции МАГАТЭ. Система общественного контроля к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва в полной готовности. Об этом сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Он напомнил, что Общественная палата ранее подписала соглашение с 8 политическими партиями о сотрудничестве и взаимодействии в ходе наблюдения за выборами и отметил, что политсилам были представлены методики и накопленные инструменты общественного контроля. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся на этой неделе. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. 11 числа он сообщил, что подаст в отставку с поста главы государства 25-26 сентября по возвращении из Генеральной Ассамблеи ООН. Срок его президентских полномочий истекает весной будущего года. Он говорил, что готовится подать в отставку. Выборы по закону должны состояться через 90 дней. При этом руководство правящей сербской прогрессивной партии в начале сентября проголосовало за то, чтобы нынешний президент стал кандидатом на пост главы сербского правительства на предстоящих парламентских выборах. Свыше 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 дружественных государств примут участие в чемпионате высоких технологий. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Великом Новгороде сегодня состоялась торжественная церемония открытия финала чемпионата высоких технологий 2026 года. Победители и призеры, а также их наставники получат премии, установленные правительством в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч за второе место и 100 тысяч за третье. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. Эфир с Кариной Александровной Геворкян, востоковедом, политологом. Карина Александровна, добро пожаловать.
3: И я вас усиленно приветствую.
2: Еще некоторое время назад, несколько месяцев назад, когда, уже много месяцев назад, когда начался конфликт, от горячей фазы конфликта США и Ирана, говорили, вот Иран сейчас перекроет Ормузский пролив, а если потом еще и хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, говорили об этом как о некой перспективе. И вот, пожалуйста, полгода прошло, И мы видим то, что видим. Мы видим, как хуситы перекрыли Бабельмандебский пролив. Мир в панике. Наступление хуситов. Газопровод или нефтепровод? Нефтепровод как бы перестал функционировать. И ситуация...
3: И Саудовская Аравия, уточняется, да.
2: Запасной такой путь. И ситуация еще более, так сказать, она эскалирована до предела. Ну и первый вопрос. Мы, так, я открою маленькую тему.
3: Чем сердце успокоится?
2: Да, чем сердце теперь успокоится? Вообще он успокоится?
3: Знаете, я вот вам до эфира сказала, что у меня тут есть ряд предположений и сомнений. Сегодня должно было бы состояться совещание региональных стран в Омане относительно эксплуатации Ормузского пролива. До этого оно позиционировалось как соглашение между Тегераном и Маскатом. И вот стало ясно, что там должны были бы присутствовать и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия. Сейчас народ скажет: Карина Александровна, что у вас с головой? Тут про хуситов спросили, а вы про это. Рассказываю. Значит, Саудовская Аравия и Эмираты на территории несчастного Йемена воюют между собой. Это раз. Саудовская Аравия дистанцируется от Израиля. Эмираты, в принципе, с Израилем поддерживают достаточно близкие отношения и подписали соглашение Авраама, как вы помните, наверное. Там разные несколько позиций, и между ними существует борьба. Что, в общем, надо сказать, довольно грамотно использовали те же хуситы при своем наступлении. Конечно, друзья, полностью верифицировать то, что там произошло на земле, я, разумеется, не могу. Я только сопоставляю источники. Но как бы то ни было, понятно, что хуситы вышли к побережью. И здесь это вопрос не только позиции, скажем, проиранских сил на этом побережье. Здесь вопрос связан с тем, что многие уже забыли, что именно... И больше Саудовская Аравия обеспечивала блокаду хуситов, что, в общем, создавало большие проблемы для населения, в том числе проблемы, связанные с продовольствием и голодом. Все уже забыли, да, что и ООН отправлял туда гуманитарную помощь и так далее. То есть народ там страдал. Поэтому у хуситов и свои собственные соображения, по которым для них было важно открыть для себя путь к побережью и к портам на этом побережье. Взяли они еще и острова в узком месте Бабель-Мандебского пролива. Мне сегодня прислали очень забавное видео. Я не знаю, с какого фильма. Там Евстигнеев и еще один известный актер, простите, фамилию забыла. Вот, и Евстигнеев спрашивает: вот ты мне скажи, что такое Бабель-Мандебский пролив? Какой-то старый советский фильм.
2: Знакомое, да. Может быть, нам слушатели подскажут.
3: Да, а тут говорит: я моряк. Да, говорит, да, ты моряк, а я бухгалтер. Ты мне объясни, что такое Бабель-Мандебский пролив. И моряк отвечает: знаешь, говорит, самое гиблое место на земле. Ну, это так, это, чтобы вы посмеялись. Можете найти, наверное, в интернете где-нибудь этот отрывок. Он сейчас, по-моему, будет распространяться. Вот. Что еще? Вот эти переговоры в Маскате отложены. А есть сообщение о том, что наследный принц Саудовской Аравии обращался за помощью к Трампу. Трамп ему отказал, правда, послал помощников. И по моим данным, из моих источников, некая военная помощь, то есть самолеты военно-транспортные в Саудовской Аравии, американские, приземлились. Вот. А с другой стороны, там присутствует более 5000 пакистанских военных, но об этом я много писала на своем канале, все время упоминала, что Турция и Пакистан, которые подписали с Саудовской Аравией так называемые Мекканские соглашения в отношении, ну, как бы это сказать, ближневосточного или как ближне-средневосточного НАТО, вот, они как-то так умыли ручки, надо сказать. И МИДы их заявили, что типа не наше дело. Это я так упрощенно говорю. Тогда Бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии, якобы обратился к Израилю. Вот здесь я бы хотела это дело прокомментировать. То, что у Эр-Рияда какие-то контакты, пусть опосредованные, прямые, разные, существуют и с Тель-Авивом, я не сомневаюсь. А то, что, несомненно, какие-то консультации проводятся, я тоже не сомневаюсь. Но не могу себе представить, что Бен Сальман вот так вот прямо обратился за помощью. Мне кажется, это ложь. То есть не совсем так. Вот просто кто-то слил эту информацию, усилил ее, как бы в своем осмыслении, да, дал ее и так далее. И вот теперь очень интересно, когда будут, на какую дату будут назначены соглашения. В Омане это будет касаться и Баб-эль-Мандебского пролива. И еще одна деталь, которую бы я хотела подчеркнуть. Дело в том, что сами хуситы, насколько мне известно, хотели бы на безопасности прохода зарабатывать.
2: А это же вентиль, по сути.
3: Как я понимаю, да, они, конечно... Те суда, которые под флагом Израиля, или грузы, которые будут идти в Израиль, пропускать вроде бы не собираются, хотя кто его знает. Но в любом случае это вопрос, связанный со страховкой. Пока страхованием занимаются Ллойд и разные другие сити в Лондоне. Я прошу прощения, тут сразу вспомнилось про то, что там происходит на этих островах.
2: Это, да, пожалуйста,
3: что
2: да,
3: сегодня потом, там, да, Ирландия, Уэльс, да, Шотландия и Северная Ирландия там собираются, да, заявить о том, что... Ну, не Ирландия, само собой, угу. Там просто присутствует в качестве поддержки. Вот, о том, что они хотят провести референдум о независимости. И в этом смысле знаменитая фраза про англичанку, которая гадит, тут как-то дальше перестает быть насыщенной теми смыслами, которые в нее вкладывал российский император. А как-то получается, что я прошу прощения, это очень неаппетитно, и, в общем, мне не очень свойственно, но как-то эта англичанка, похоже, это делает под себя. Вот. Тут, но фактор, я почему в связи с нашей темой это затронула, все-таки именно вот эта глобалистская, ситиевская агентура в этом регионе сохраняется, и она играет немалую роль. Поэтому в качестве вот этой третьей, четвертой, пятой силы, а провокации под чужим флагом для того, чтобы создать проблемы и тому же, той же администрации Трампа, и многим-многим-многим другим, я думаю, она, невзирая на все эти события на островах, она будет продолжать этим заниматься. И еще, мы как-то игнорируем фактор Китая. Но по некоторым источникам у хуситов существует какое-то, не знаю, негласное соглашение, или гласное, или тайное, или еще какое-то, о том, чтобы Китайская Народная Республика, вернее, частные компании, частные субъекты Китайской Народной Республики поставляли бы соответствующую спутниковую и иную информацию хуситам. И я не исключаю, что это было.
2: Таким образом, получается, что...
3: Как-то я путанно все рассказала, но я надеюсь... Вы меня сейчас понимаете, что эту ситуацию упростить до того, что вот хуситы, извините, что перебила... Иранские прокси и вот действуют по указке Ирана, при том, что Иран заявил, иранское руководство уже заявило, что оно не имеет никакого отношения к ударам по вот этому нефтепроводу Саудовской Аравии.
2: Здесь сразу несколько вопросов, конечно, возникает, и я, наверное, с последнего начну. Даже если, вернее, не просто без даже, а если Иран не имеет отношения к вот этой военной деятельности хуситов, о которой говорилось давно как о вероятном сценарии...
3: Нет, в основном имеет. И советники иранские, там они даже не скрывают,
2: не было что прямого они там указания. Есть. Да, вот они же об
3: Но
2: этом
3: не было
2: говорят.
3: Прямого указания, связанного с ударами по территории самой Саудовской Аравии.
2: Вот о чем хотел спросить. Да? Если представить, что Иран вот именно к этой части эскалации прямого отношения не имеет, но при этом говорилось о том, что такой вариант вероятен, что хуситы попробуют и успешно установят контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, получается как бы два уровня разговора. Один уровень локальный, на котором хуситы решают, как вы сказали, свои проблемы, зарабатывают на проливе, открывают калитку, закрывают калитку, кто-то, кто проходит, платит, кто не проходит, тот не проходит. С другой стороны, с точки зрения общей геополитики, мир лишился там какого-то невероятного количества объемов нефти и газа, да, то есть ресурсов, которые проходят через эти проливы. А это удар по всей мировой экономике, вне зависимости от... И тогда получается, что хуситы, локальные проблемы, бог бы с ними. Но кто-то их к этому
3: научил. А что реально проходит? Смотрите, да. Лишается Европа.
2: Да.
3: Китай в свое время, еще до нападения коалиции Эпштейна на Иран, хорошо запасся. Очень. Это не значит, что этих запасов навечно хватит, но, тем не менее, у Китая не подгорает в этом смысле.
2: Ну и Россия есть.
3: Чуть-чуть подгорает, или не чуть-чуть, у Индии. Это правда. Чтобы вы понимали, друзья, зарабатывают и на Армузе, и на Баб-эль-Мандебе вот те самые страховые британские компании, Сити, Глобалисты и траля-ля. Вот. Им это вот прямо бальзам на душу. Честно вам скажу. Я, чтобы вы понимали, какая они там третья сила. Вот. И они-то и будут играть в самые разные игры для того, чтобы с теми же хуситами договариваться о том режиме, который они установят. Вот, те пока... Они и раньше, хуситы, на тех участках, где они могли это сделать и препятствовать прохождению судов, они брали за это плату, и им платили. Вот так.
2: Из черной кассы, назовем это так.
3: Да, теперь на этом же фоне Израиль усилил свою дипломатию в направлении Эфиопии, вот, у которой свои дрязги с Сомали. Вот, все это там же, посмотрите. И Израиль поднял вопрос о том, что выход Эфиопии к Красному морю категорически необходим, иначе это, прям скажем, безобразие, потому что существует в согласии с международным правом, нельзя препятствовать стране, которая не имеет выходов к портам, нельзя препятствовать и создавать ей сложности для товарообмена. Да.
2: Ну, да.
3: Это существует. Тут Израиль опирается на международное право, надо сказать. Ну и Эфиопия всякий раз тоже поднимала этот вопрос. Вот как будет эта вся картинка вертеться?
2: Дико интересно. И вот тут хочется связать и перейти к другой теме, связав все то, что происходит в Баб-эль-Мандебском проливе, с саммитом БРИКС. Потому что там Иран, потому что там Эфиопия, потому что там Нью-Делийская декларация, потому что там новый глобальный мировой порядок, и там главный, когда же глобалисты утверждают, многие сейчас, во всяком случае их издания, новый мировой центр силы. Уже, не новый, но я имею в виду, что...
3: Это очень интересно. То, что утверждают глобалисты, я с последнего начну. Глобалистам, конечно... Очень важна Индия, которая была инициатором движения неприсоединения, в свое время очень модного и влиятельного, я скажу.

0: В случае у Индии появляется шанс возродить движение неприсоединения. И мне вот представляется, что что-то подобное будет происходить. Воланс Ноланс хочет этого Моди или нет? Вот, ну, условно
1: Моди-то
0: говоря.
1: Моди-то стремится пожать руки Путину
0: и
1: Си.
0: И разумеется. И более того, понятно, что противоречие между Индией и Китаем, поскольку страны это огромные и очень серьезные, прежние противоречия отходят на задний план в нынешних условиях. Поэтому поведение Моди столь приветливое, понятно. Оно и искренне вполне, и он рад был действительно, что оба эти лидера приехали. Для него это, конечно, серьезная и большая честь. Но у него появляется и возможность какое-то новое слово сказать на международной арене. Но вот здесь у меня возникают некоторые сомнения, которые связаны не с Индией, не с ее перспективами, а как раз с ролью Бразилии. Потому что, учитывая то, что происходит, я сейчас вообще перепрыгну на тему, по сути, ну, условно говоря, США, Трампа отводится роль главного в западном полушарии,
1: к чему Трамп
0: и снижается
1: стремится.
0: Роль США в восточном полушарии. Вот. Причем именно в, как это по-разному, Афроевразия, Еврофразия, по-разному, да, такой неустоявшаяся терминология. Вот. Но, как я понимаю, именно Китай, Индия и Россия, им примкнувший к ним Иран, который явно совершенно показал возможности свои, которые выше просто региональной державы с 92 миллионами населения. То есть он занимает такую геостратегическую позицию, что стал ключом и замковым камнем в этой евроафразийской системе. Вот что интересно. Поэтому у Ирана особая геостратегическая роль, в том числе связанная с континентальными коммуникациями. А сейчас Соединенные Штаты, наложив такие жесткие санкции на Иран, они подстегивают упомянутые мной державы развивать континентальные коммуникации, и они строятся. В том числе сам Иран, не дожидаясь, когда будет создан этот 3ПП на территории Армении, уже строит эти самые туннели, пробивает иранская компания, вот, в том числе для того, чтобы диверсифицировать все эти маршруты север-юг и иметь возможность через Армению и Грузию выхода к Черному морю. Отсюда интересное заявление властей Грузии, которое последовало за заявлением МИДа Китая о том, что им по барабану эти санкции американские в отношении Ирана. И тут же почему-то то же самое заявила Грузия. Вот я просто объясняю. Поэтому США сами подстегивают развитие континентальных коммуникаций. Это очень интересно, если вспомнить Маккиндера, я имею в виду географическая ось истории его работа, да, и он, где он разделяет державы на талассократию и телурократию. Талассократия — это власть властей моря. Вот возьмите там Британская империя, да, теперь США — это власть властей моря. Угу. Ну, условно, мы понимаем, да.
1: Морские державы.
0: У США,
1: да,
0: на самом деле, может быть, и своя телурократия, соответственно, в восточном полушарии, они тоже будут развивать эти коммуникации. Так вот, где-то перегрета эта морская составляющая, и маятник пошел в сторону телурократии, то есть власть властей континентальных.
1: Земли.
0: Да, и это выгодно Китаю, который с точки зрения морской, конечно, не очень удобное положение занимает. Тут важно, значит, если Китаю там перекрывают Малакский пролив, Тайваньский пролив и так далее. Ну, то есть вот эта зависимость от этих морских калиток для Китая очень высока, и поэтому развитие наземных коммуникаций и севморпути, хотя это морской путь, понятно, да, вот для Китая важно для того, чтобы тоже диверсифицировать свои возможности.
1: А нет у вас, вот, может быть, было ощущение, что Китай.

0: Индия, Россия, где-то Иран, где-то Эфиопия, ну, не знаю, как насчет Бразилии, ну, вот во всяком случае, вышеупомянутые страны, что такой сценарий развития событий был заложен в сценарии развития БРИКС. То есть то, что мы сейчас имеем в связи с развитием БРИКС, подразумевал вариант такого конфликта на Ближнем Востоке. Ну, потому что все эти коммуникации начали строиться до того, как горячая фаза конфликта случилась.
1: Ну, знаете, вследствие того, не значит,
0: можно
1: по причине
0: да,
1: того.
0: Ну, конечно,
1: ну, естественно,
0: что геостратегически
1: допустимо.
0: Просчитали эту ситуацию.
1: Допустимо, я думаю. Но мне почему так не кажется, и я так немножечко скептически к вашему предположению отношусь. Потому что изначально, если вспомнить идею БРИКС, то это, в общем, британская идея. Вот.
0: Повисла пауза.
1: Нет, ну это так. Ну, народ, просто покопайтесь в интернете, и вы поймете, что это так. Вот. Я не говорю о том, что британцы там прям сидят по самые уши. Нет, я не это имею в виду совершенно. Вот. Но дело в том, что мы уже сейчас видим обострение конфликта Лондон-Вашингтон, да, и вот он, Трамп-то поддерживает эти инициативы, да, распада Великобритании на Мелкобританию, да,
0: да.
1: Поддерживает.
0: Да, Ирландию поддержал.
1: Я о том и говорю. Говорит, что Ирландия должна быть
0: единой,
1: целостной.
0: Да.
1: Вот. Вот, собственно, вам и вся картинка, да. Вот. И понятно, что где-то для британцев, для тех, кто с этой стороны замысливал этот проект, а это так и было. Это не значит, что у них эту идею не отняли, и, да, и дальше все развивалось само по себе. Но, тем не менее, какая-то там частица, вот как бы это сказать, этого алгоритма британского-то, в общем, сохраняется. Именно поэтому я выразила сомнение относительно того, что активным членом БРИКС останется Бразилия. Я не говорю, что она выйдет из БРИКС. Но вот это первое «Б» может как-то так превратиться в РИКС.
0: Да, ну тогда, а может быть, просто Британия, как это у Джека Лондона было, слишком большой кусок закваски? Может быть, она просто сама и не смогла это все проживать?
1: А это называется? Вопрос не, как бы это сказать, не национальных британских властей, а глобалистских. Вот этого километра квадрата, условно, конечно, я все упрощенно сейчас говорю. Который ему вообще глубоко, извините за выражение, пиливать на ту самую Мелкобританию. Вот, потому что то, что там происходит, и то, с чем сталкивается народ, это ужас.
2: Прямой эфир с Карине Геворкян. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное – аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщил Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло авиагавани. Российский банк ВТБ после включения в связанный с Ираном санкционный список оказался в числе финансовых структур под наиболее масштабными американскими ограничениями, сообщил Минфин США. Ведомство предупредило, что взаимодействие с банком может повлечь высокие санкционные риски со стороны американских структур. Ранее офис по контролю за иностранными активами Минфина штатов добавил ВТБ в санкционные списки по Тегерану. Российский банк при этом уже несколько лет находится под ограничениями со стороны США. Принципиально отличие новых санкций от предыдущих не уточняется. Протестные акции из-за резкого роста цен на топливо продолжаются в Сирии, охватили новые города. В частности, акция проходит в окрестностях Дамаска, сообщает местный телеканал. Отмечается, что демонстранты, недовольные выросшими на 40% ценами на топливо, перекрыли накануне ключевую трассу М5 в Сирии и жгут покрышки. Также протесты разразились в воскресенье в городе Ракка. Посол России в Турции Сергей Вершинин ознакомился в Измире с выставкой, посвященной Назыму Хикмету. По его словам, творчество выдающегося турецкого поэта стало связующим звеном между народами России и Турции. Экспозиция «Романтика. Путешествие длиною в жизнь», открытая сегодня в Измире, подробно рассказывает о жизни и творчестве Назыма Хикмета. Среди представленных материалов – свидетельства о 12-летнем периоде пребывания поэта в России. Участников Международного фестиваля молодежи не удастся обмануть враньем про Россию. Для молодых людей она стала родной, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в эфире Первого канала. Ранее Росмолодежь информировала, что шествие молодежи мира на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге собрало 10 тысяч участников. Каждый представил культуру своего народа, демонстрируя тем самым самобытность родной страны. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17. 17 сентября в Екатеринбурге. В нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Сразу 5 львят родились в долине Тигра в Карачаево-Черкесской республике. Сообщается в соцсетях зоопарк. Отмечается, что пол детенышей пока неизвестен. Ранее львица Венера уже приносила потомство, однако обычно у нее рождались по 3-4 львенка. 5 детенышей за один раз стали для львицы рекордом. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
0: Начиная вторую часть нашего эфира, нашей программы...
1: Хотел... Нашего марлезонского балета.
0: Нашего марлезонского, да. Хотя он, может, уже и не марлезонский, да, совсем.
1: Да.
0: Хотя там он у них, да, как-то балет заканчивается. Хотелось бы вернуться к Ирану в связи с очень такими боевыми высказываниями лидера Ирана Масуда Пезешкиана, который в том числе... Я просто сейчас объясню вопрос, как... Так, интерпретирую. Призвал воевать США с иранской армией, а не с мирным населением. Чем дальше вот в этот лес этого конфликта, тем жестче высказывания Ирана, они становятся более агрессивными, они становятся уже не такими. Приходите, мы тогда вот, мы дадим вам отпор, мы никого не боимся и так далее. А теперь Иран говорит, иди сюда. Ну, то есть уже вот так, просто прям вот это так выглядит. Мы будем решать, мы готовы. Нет, ты иди. Ну, то есть высказывания становятся все более жесткими, я бы сказал, такими диктующими. То есть Иран говорит, мы не то, что вас не боимся, нам мало того, что мы сейчас делаем, мы еще будем, и мы, то есть позиция становится такой наступательной, агрессивно-наступательной в риторическом вот, вербальном
1: поле. Значит, иранцы в лице достаточно авторитетных людей уже заявляют, что ядерное оружие нужно будет 24 часа, только пусть фетву отменят. А при этом господин Нетаньяху крутит уже, да, и на это очень интересно, Трамп сказал, что если бы у них было ядерное оружие, то мы бы сказали, да, господа, давайте как-то договариваться. Значит, тут Нетаньяху крутит всю ту же, да-да, Трамп это сказал. Вот. А Нетаньяху теперь крутит не ядерную тему, что через 2 недели, потому что иранцы, ну, все, просто этот козырь у него из рук вынули. Он с 80-х годов это все, шарманку эту крутил, что через 2 недели у них будет ядерное оружие. Вот при том, что у иранцев не было носителей тогда, но это ладно. А как они бомбу бы доставили? Самолетов соответствующих нет, и это самое, в общем, ладно. Но теперь Нетаньяху продолжает крутить то, на что он поймал Трампа, что только ткни, режим рассыплется. Значит, в самом Иране своя драматургия, потому что Пезешкиан, он реформатор, он из стана реформаторов, Рухани, там, Джавад Зариф и так далее. Их в Иране всякие патриоты, не говорю турбопатриоты, ругают почем зря в парламенте. То есть картинка, что в Иране все строем ходят, да, в общем-то, совсем не соответствует действительности. Вот, и явно совершенно Пезешкиан этим заявлением хочет добиться симпатии мирного населения, потому что его рейтинг падает все-таки. Ибо даже те, кто его поддерживал, понимают, что ситуация такова, что сейчас на кону стоит все. Или пан, или пропал, да, то есть у Ирана появляется возможность как минимум все-таки серьезно зарабатывать. И надо сказать, что на экспорте нефти отмечено, что, в общем, ну, для, конечно, это не спасает такую большую страну, но и тоже цифры немалые за эти последние годы, вот месяцы, которые прошли. Все-таки иранская нефть поступала по разным каналам своим заказчикам. Вот. А он пытается внутри как бы вот повысить свой рейтинг и симпатии к себе, потому что, да, но все это более-менее понятно. Но теперь после этого заявления как-то Трамп, это самое, у которого своих проблем хватает, включая Канаду, да, у него же почти такая холодная война с Канадой сейчас идет. А ему есть чем заняться, у него выборы на носу, иранцы все очень так красиво рассчитывают. Вот. А плюс ко всему, ему очень хочется, как я понимаю, там свои проценты получать, в том числе и с Армуза, из Баб-эль-Мандеба. Вот. И в этом смысле он не случайно Оману пригрозил бомбовыми ударами, непонятно за что. Вот. То есть он тоже хочет там... И, может быть, ему даже что-то достанется. Потому что иранцы скажут, едь отсюда, вот, получите там свою долю, потому что у вас Диего Гарсия, база в Индийском океане. Ладно уж, получите. Вот. Но больше не суйтесь. Вот, и не мешайте тут.
0: Получается просто парадоксальная картина. Пока не было этого заявления Трампа. Трамп перед этим, ну, при этом говорил... Вот у вас нет ядерного оружия, и мы не дадим вам его получить, будем вас бомбить. Теперь он говорит, а вот если у вас есть ядерное оружие, то мы вас не будем бомбить.
1: Да, конечно. Теперь он, значит, ну для того, чтобы как-то смягчить вот то свое заявление, не, ну вполне логично. Он говорит, слушайте, иранцы, а что? Ну это на публику он работает. Давайте мы вам будем обогащенный уран поставлять. Стоп.
0: Ну приехали, да.
1: Как это так? Ты сам-то у России покупаешь. Так иранцы уже на эти грабли наступали, потому что ты же отменил СВПД, да? Угу. Иранцы сказали, да погодите, мы России валютой за это дело платим. Вы отменили это дело, у нас нету или не будет валюты. И нам чего, блоки, что ли, останавливают? Вы совсем с ума сошли, с глузду съехали? Вот, и стали обогащать уран. Это был их аргумент, достаточно трезвый, между прочим.
0: Логично,
1: ну,
0: да,
1: понятно, все. Что и лукавства в этом было немало, да? Вот, поэтому они центрифуги не останавливали, обогащали и прочее. Вот, а дальше сказали, обогащали и будем обогащать. А дальше я все время задаю вопрос. Байден покупал тяжелую воду у иранцев. Ну, это же сопутствующая это часть этой системы, да,
0: для реактора.
1: Мирного атома, да, в Иране. А сейчас покупает, а у кого Соединенные Штаты покупают? А вот это у меня большой вопрос. Почему-то молчание полное по этому вопросу. Поэтому вот, понимаете, одно дело, как моя дочь говорит, сказал мазал, понимаете, а другое дело реальная ситуация.
0: Таким образом, мы получаем такую странную ситуацию, при которой Трампа все устраивает из того, что происходит сейчас, в данный момент. Уж коль скоро он отказал Саудовской Аравии, кому или Эмиратам, по поддержке.
1: Саудовская Аравия, да.
0: Отказал в поддержке в конфликте с хуситами, сказав, что нет. Вот, и с Ираном он вроде как теперь даже готов о чем-то разговаривать, но к статус-кво достигнут, Баб-эль-Мандебский пролив не функционирует, то есть бесконтролен, ну, я имею в виду относительно США бесконтролен, про Армуз и говорить нечего. И как бы все, а я пошел Канадой заниматься.
1: Не, ну время от времени, это же не дружба, вы понимаете, ну, время от времени они друг друга там... А, извините, друг друга какашками бросаются, да, то есть то ударят по одному, да, судну то по-другому и так далее. То там кажется, что вот уже будет эскалация. Причем интересно, что на эскалацию как раз идут иранцы в этой ситуации больше. Но и они вовремя притормаживают и так далее. То есть, ну, все, понимаете.
0: А Нетаньяху-то что делать?
1: А?
0: А что делать Нетаньяху в этой ситуации?
1: А вот смотрите, сколько времени уже не Израиль... Он и раньше это говорил, он на это Трампа ловил, да? И это был главный аргумент,
0: вы
1: что сейчас народ выйдет, да, и все снесет.
0: Всех
1: а сейчас
0: убили.
1: Он сейчас опять это говорит, что еще чуть-чуть поднажать, и все дело падет. Я думаю, что для иранцев, у которых нет общей границы с Израилем, сейчас важно ослабить позиции Израиля вблизи своих границ. А это Ирак и постсоветский Азербайджан, где есть израильские объекты, мягко говоря, несмотря на то, что вот Алиев даже в суд подал на «Нью-Йорк Таймс» и «CNN», за то, что они опубликовали данные о том, что есть израильские базы на территории постсоветского Азербайджана.
0: Ну, это... А с экономической точки зрения, каково в данный момент Израилю в первую очередь? Я имею в виду с точки зрения поставок нефти, газа и всего остального. Все же это дорожает, так или иначе, все же это подконтрольно.
1: Ну, что касается газа, то Израиль сам поставляет газ, между прочим, Египту. Вот так что с газом,
0: скажем,
1: может,
0: все
1: и не
0: порядке.
1: Так все плохо. А вот что касается нефти, то 60% обеспечивает нефтепровод Баку-Джейхан. Вот, поэтому я как-то слабо пока верю в драку реальную между Турцией и Израилем. И Турция на этом зарабатывает, Азербайджан, естественно, зарабатывает, азербайджанская нефть.
0: Но поползновения были такой драки.
1: Вот понимаете, если кто-то, пока неизвестно кто, создаст проблемы этому нефтепроводу, вот тогда можно о чем-то говорить. Но пока, как мне представляется, у Израиля таких проблем нет. Потому что... Ну, уже де-факто порт Эйлат, да, там на Красном море, он не работает. Он обанкрочен, он не работает. Вот. А вот то, что Израиль укрепляет свои позиции в Восточном Средиземноморье своим договором с Грецией и Кипром, это факт.
0: А это тот самый шельф, про который говорили?
1: Ну, конечно.
0: Левиафан?
1: А Турции это очень больно, потому что... и Эрдогана там нет, и он настаивает, чтобы его включили. Может быть, я не исключаю, что у него будет...

0: будет возможность договориться. Поэтому пока он ждет и хочет договориться. Поэтому он там называет Нетаньяху Гитлером, а Нетаньяху его называет Гитлером.
1: Но при этом статус-кво не меняется. Вот, да.
0: Кто так обзывается, тот сам так называется. Да.
1: Понятно. А, тогда еще там еще одна страна, которая там присутствует, ну, в каком-то смысле ее квазигосударством теперь называют, я Сирию имею в виду. Да и я так понимаю, что не она одна страдает от повышения цен на энергоносители. Я уж про Европу молчу в этом смысле. Получается, что есть стороны в этом конфликте, чем дальше вот я слушаю у вас, ощущение, что есть те стороны, у которых все есть, и они готовы хоть обзываться, хоть все что угодно делать, но выстраивать свои отношения.
0: Ой, Александр, вот давайте я признаюсь, я не знаю. Мне кажется, что в Сирии какая-то проблема с НПЗ,
1: а
0: не с самой нефтью должна быть. Но я могу ошибаться, поэтому, к сожалению, честно и ответственно ответить на этот вопрос, я не могу, извините за тавтологию. Вот. Потому что там как раз дефицит дизеля и бензина. Вот. Видимо, как-то поставки с НПЗ не осуществляют.
1: Мне там просто хочется, Карина Александровна, вот всякий раз, когда мне...
0: Да, кстати, бунтуют те христиане и алавиты, сидят тихо, то есть бунтуют как раз... лояльная Ашара часть общества, да.
1: Мне все время хочется найти мегаинтересантов вот в разговоре с вами, вот этой ситуации, тех, кто контролирует ее, то есть тех, кто сидит на этом высоком холме и холмах.
0: Это конспирология называется.
1: Ну, хотя бы просто понять, как вот эта ситуация, как она разыгрывается. Ее же кто-то разыгрывает, она же не стихийно развивается.
0: Там много субъектов, вы поймите.
1: Ну, да.
0: И они то, вот как химический процесс.
1: Такие многосторонние шахматы.
0: Да, они то объединяются, то воюют друг с другом, понимаете? Там вот идет такой вот химический процесс образования новых сущностей, распада сущностей и так далее. То курды были против Ашара, а сейчас там идут какие-то, например, это не единственный пример во всем макрорегионе Ближнего и Среднего Востока, я это хочу сказать. Ну просто даже на этом примере. Это все временные союзы. Потому что динамика-то общемировой турбулентности повышается. И если был у нас доминант, да, после распада Советского Союза, то сейчас понятно, что ну, он едет с ярмарки, этот доминант. Понятно, что чего хотят от этого доминанта с его мощью все-таки США как государство, территория, со всем своим комплексом. Это очень серьезно, да, это... Не абы что. Вот. Ну, понятно, что мне с самого начала было понятно, что глобалисты хотели бы эту мощь использовать как частную военную кампанию для контроля над коммуникациями во всем мире и прежде всего в Восточном полушарии. Это понятно. И понятно, что Трамп этого не хотел. Он сказал, кого рожна, я с вами должен тут делиться, все мне мое, понимаете? Вот. Не получается. Ни у тех не получается толком, ни у этих не получается. И динамика турбулентности нарастает. А в этих условиях начинаются, как бы это сказать, поминки непослушания. Знаете, есть праздник непослушания. То есть хороним старый мировой порядок, да, вот старую систему взаимодействия. А новая, ну вот все это промежуточный переходный период.
1: Ну вот, если, может быть, чуть, простите за такую формулировку, можно ли здесь вообще так проще это объяснить? Вот выдвигает Иран условия США. Угу. Вот Иран, как мы уже сказали, призывает США, то есть иду на вы, воюете с нашей армией, а не с мирным населением. То есть ведет себя вполне
0: да,
1: себе
0: они,
1: жестко.
0: Да, они, кстати, объявили как бы такую гражданскую мобилизацию.
1: США-то, то есть мы понимаем, что для США они неприемлемы, США их, наверное, не примет. А значит, ситуация патовая, Ормузский пролив закрыт, и в ближайшее время, как это говорили раньше, да, пива нет и не будет. Ну, то есть нефти нет и не будет. И все, и оно из него не выйдет, из этого пролива. И США это вроде как устраивает сейчас, судя по словам Трампа. И Иран это устраивает, потому что он контролирует эту область. То есть и ситуация каким-то образом замораживается вот уже в новом, вот такой вот в такой новой реальности.
0: Ненадолго. А не может быть заморожен просто.
1: Не удалось мне. Как это...
0: Не, она не... Понимаете, да. Это все вот днями происходит. И все время эта вот бедная лодка, того и гляди, перевернется, да, она вот так вот качается страшно на этих высоких волнах, да. Вот, стабильности нет, да. Понимаете, цитирую из другого советского фильма известного, да. Вот, и, или как мне понравился один автор западный, как раз написал это, постструктуралистская неопределенность, он назвал это.
1: В смысле, старой структуры нет, а новая не возникла?
0: Конечно, да.
1: Имею в виду это. А, сразу хочется спросить, ну кто-то же ее разрушил? Вот прям у меня сразу вопрос. Кому-то же надо было ее разрушить, эту структуру?
0: Да
1: и
0: нет.
1: И ввергнуть эту ситуацию?
0: Это объективные процессы.
1: А, просто.
0: А когда объективные процессы становятся понятными активным и субъектным людям, тем более обладающим доступом, к рычагам власти, они начинают этим пользоваться. Поэтому, опять же, тут тавтология, поэтому совершенно понятно сейчас, что идет борьба за реальные активы. У нас же виртуальность была, и финансовая система, 90% этих долларов ничем же не были обеспечены. Вот. Одно только доверие. Все строилось на доверии. Но сейчас эта система-то летит... Тартарары, причем всем невыгодно, чтобы она летела стремительно. Вот.
1: А теперь вам нефть перекрыли, и вы вспомнили, что она... Как же Путин говорил, да, бумажками будете топить, да?
0: Ну конечно, ну, да. Или за дровами в Сибирь ходить, да.
1: Да. Ну и, наконец, поскольку это уже слова руководителя пресс-службы нашего президента Дмитрия Пескова о риске мегаэскалации в районе Бабуль-Мандебского пролива, я сейчас с дипломатического языка, если перевести на обычный вопрос, о какой мегаэскалации говорит Дмитрий Песков? Раз. И второе, а Россия в этой ситуации, поскольку Пезешкян все-таки был на саммите БРИКС, а не в Вашингтоне, и не в Тель-Авиве, и не в Лондоне, значит, какое место вот в этой конфигурации занимает на сегодня Россия?
0: Я отошлю вас к заявлению Ушакова относительно того, что переговоры, связанные с Украиной, могут пройти в Абу-Даби, и наследный принц уже подтвердил, что они готовы принять эти переговоры. У нас хорошие отношения со всеми странами Аравийского полуострова, это правда. Вот. Но тут, я не знаю, можно трактовать эти слова Пескова как то, что, ребята, понимаете, что мы лучший арбитр в этой ситуации.
1: А, вот арбитр, ключевое слово.
0: Мы, конечно, правда, лучший арбитр в этой ситуации. И мы можем выступить этим арбитром для того, чтобы, в общем-то, я трактую это так. Это не столько, с моей точки зрения, мегаэскалация, сколько, ребята, пока частично как-то удается все-таки контролировать эти процессы, пусть и очень опасные. Но в любой момент эта ситуация может сорваться в штопор, и тогда не пойми, что будет. Давайте как-то это не допустим. Я думаю,
1: а мы готовы быть арбитром.
0: Да, да. В данном случае, мне кажется, может, он этого не имел в виду, может, это я так хочу прочесть, да, его намеки. Вот. Но вот мне так представляется. И действительно, в реальности мы очень удобный арбитр.
1: У нас 30 секунд осталось. Я вот сказал, то мне самому нравится метафора про шахматы, в которых 18 цветов. Я только понял, что я никогда не смог быть востоковедом. Потому что играть в шахматы с 18 цветами, я не понимаю. Правда, как в этой ситуации, которая вечно находится в ситуации неопределенности, понять, кто в какой последовательности ходит?
0: Не, понимаете, вот если строго.
1: Да.
0: За одним столом. Вот там разные столы играют в шахматы, за другим в покер. Там кто-то в бридж. Кто-то в го.
1: В нарды, да.
0: Да, и так далее. Все играют какие-то разные игры. Вот, поэтому... А потом начинается перетасовка, да, участников соревнований. Вот, получается совсем ерунда. Но тенденции, они были объективными.
1: Спасибо большое, Карина Александровна. Я вспомнил, попьем чай и пересаживаемся, как было у Льюиса Кэрролла. Да? Спасибо огромное. Оставайтесь на радио «Спутник». Ну, а мы скоро продолжим.
2: Прямой эфир с Кариной Геворкян. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
2: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Запуск сети 5G в России. Контекст. 50 городов до Нового года получат доступ к высокоскоростному интернету нового поколения. Крупнейшие мобильные операторы обеспечат необходимые технические условия для подключения к сети. Она уже работает в 16 крупных населенных пунктах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Самару. Сервисами могут пользоваться более 10 миллионов обладателей устройств на платформе Android. С 2027 года предусмотрен постепенный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 года. В правительстве отмечают, что объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. По этой причине развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на связь наиболее высокая. Эта технология нужна не только гражданам, но и экономике в целом. Сети пятого поколения могут применяться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. В разных странах идут работы над технологией 6G. Ее внедрение позволит достичь гигантских скоростей передачи данных. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Ульяновской Самары. Норовирус выявили у школьников, отравившихся на Кубани. Новый этап танцевальной увертюры мира представили в Москве. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ульяновской и Самары, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В офисе генерального прокурора Украины опровергли предъявление обвинения главе Украинского национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Соответствующие отметки также исключили из государственного реестра. В ведомстве подчеркнули, что в рамках обсуждаемого уголовного производства ни одному лицу обвинений не предъявлялись. Накануне генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение Кривоносу в подделке официальных документов и эффективном усыновлении, а также приближенному к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Обвинение касается влияния на судьбу высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды, а также содействия в уклонении от мобилизации. Позже Кравченко сообщил, что покинул Украину. Ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке. Необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки, заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что на Украине могут начаться задержки соцвыплаты из-за дефицита бюджета. Нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу, сообщил корпус стражи исламской революции Ирана. При этом в Центральном командовании вооруженных сил США сочли это заявление недостоверным. По данным американских военных, танкер в прошлом месяце был поражен якобы иранской ракетой и выведен из строя. А в эти выходные Тегеран, как утверждается, якобы вновь нанес удар по танкеру с помощью беспилотника, когда судно находилось в водах у побережья Омана. Норовирус выявили у школьников, отравившихся на Кубани, сообщила пресс-служба Каневского района Краснодарского края. Там отметили, что риск распространения инфекции низкий, состояние школьников, которые находятся на амбулаторном лечении, оценивается как удовлетворительное. Уточняется, что в школе провели дезинфекцию, очаг инфекционного заболевания локализовали. Занятия в школе идут по обычному расписанию. 10 сентября пресс-служба прокуратуры края заявляла, что в Каневском районе Кубани произошло массовое отравление учеников. Отмечалось, что четверо детей госпитализировали, 17 проходили лечение амбулаторно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Новый этап международного культурно-образовательного проекта «Танцевальная увертюра мира 2.0» представили в Театре «Русская песня» в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, участниками вечера стали представители России, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Китая, студенты российских и зарубежных вузов, артисты и представители дипломатического корпуса. Одной из задач проекта стало развитие культурных связей между странами БРИКС через совместные выступления. Первый международный этап танцевальной увертюры мира прошел в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Китае и Индии. Новый маршрут проекта охватит Эфиопию, ЮАР и Бразилию. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
6: Меня зовут Алеша Тимофеев. Мы рады приветствовать не первый раз в гостях священника отца Владислава Берегового. Отец Владислав, салют, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Алексей. Мир вашей студии, вашим зрителям, наушникам и микрофонам.
6: Спасибо большое. Да, и микрофоном понадобится. Значит, что мы хотели обсудить и начать? Ну, вы знаете наверняка, да, появилась сначала информация по поводу... Нет, давайте с общего. Значит, Троица...
7: Давайте поздравим вас с Новым годом, между прочим. Сегодня церковное новолетие, индикт, есть такое умное слово церковнославянское. И сегодня на какой-то 7335 год, я уже не помню какой. Но самое главное, что сегодня? От сотворения мира, во как.
6: 7335. Вот как с этим быть, батюшка? Вот как с этим быть? Значит, ну, а с археологией куда мы будем девать?
7: Вот, я уже подготовился. Вот у меня тут гирлянда, да. Шарики, вот еще один шарик. Так что отмечаем, празднуем.
6: Археологию куда будем девать?
7: Конечно же, арбузово-тыквенный смузи. Куда же без него?
6: Да. Я говорю, археологию вот в этом смысле куда девать? Ну вот 7335 от Рождества Христова. При том, что мы говорим, и мы с вами, кстати, в прошлый раз, когда беседовали, говорили, что мы не в состоянии понять, да, потому что, да, написано, Господь там за 7 дней сотворил небо и землю. Но мы не знаем, что это за день был, да, сколько он длился и прочее, прочее. Нам просто так сказать, перевели, чтобы нам было, так сказать, удобно считать и понятно. Но при этом все равно 7335. Но археология говорит, чуть-чуть больше.
7: Земля, ягодка опять.
6: Человечество чуть больше. Что нам с этим делать?
7: Что с этим делать? С этим ничего делать особо не надо, потому что откуда берется эта цифра? Ну, посчитали, сколько приблизительно лет жил Адам, Енох, Тим, Хам, Иофет и все-все-все потомки Адама от Адама до Христа. Ну, и получилось приблизительно 5000 лет. Ну, и замечательно, вот так и считаем. Вот. Это летописная цифра. Угу. Цифра жизни людей. Не просто на планете, а которые так или иначе интересны для изучения и для нашего спасения. А все вот эти истории с диплодоками, динозаврами, трилобитами, аммонитами, всякими всевозможными палеозийскими и юрскими периодами, и эрами, и миллиардами, это уж другая история. Потому что Библия — это не учебник по палеонтологии, не по истории, не по географии, не по геологии. Он не об этом. Поэтому, с одной стороны, история спасения человечества, а с другой стороны, собственно, история планеты Земля и как она формировалась со всеми этими гондванами и с ними. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
6: Хорошо, но с одной стороны. Но с другой стороны, мы, значит, всех, ну, знаем, там и денисовских людей находили там в пещерах на нашей территории и прочее, прочее. А с этим вот как быть? Как это объясняет церковь и религия?
7: Ну, даже Дарвин говорил о том, что не о том, что человек от обезьяны произошел, а о том, что обезьяна человек — общий предок. Ну, всякое может быть. Все эти гомо-сапиенсы, мы ничего против не имеем. Археологических раскопок, в том числе по отношению к людям. Ведь надо сказать, что человек, вышедший из рая, он не только был духовно изображен, не изображен, искажен, ну и телесно, естественно, когда ты попадаешь в рабство сатане, то ничего хорошего тебя не ждет. Собственно, зачем Бог стал человеком? Для того, чтобы, умерев, сойдя в ад, как Бог и человек, вытащить все человечество из рабства сатаны. Вот. И дать возможность человеку после смерти не автоматически в ад попадать, всем-всем-всем до единого, а иметь какой-нибудь все-таки выбор, все-таки ж не зря у нас создавался свободой воли. Ведь когда ты попадаешь безоговорочно в ад, вне зависимости от того, как ты живешь, ну какая же тут свобода. Но, тем не менее, слава богу, вот эту проблему, которую создал нам Адам, решил, теперь как бы сам действительно несет каждый человек свою ответственность. Ну, а то, что человечество было, человеческая природа, конечно, извращена и максимально там унижена в каком-то смысле, все-таки в раю мы были немножко другими, ну, вот такой очевидный факт. Ну, были немножко похожи на животных. Если почитать вообще историю древнего мира, да даже библейскую историю, ну, это очевидно, что человек был скорее на животное похож давно-давно, там, 3-4 тысячи лет назад, нежели на человека. Ведь если бы, я уже закончу...
6: Давайте, нет-нет, это, вообще... это очень... Мне кажется, интересный на самом деле разговор, да, вот для того, чтобы понять и разрешить вот эти противоречия, потому что в конечном счете, в конечном, ну, то, типа по гамбургскому счету, конечно, это мы сейчас опять можем прийти там к противоречиям или противопоставлению, да, там, науки и религии.
7: Так, куда пропали?
6: Нет-нет, я вас слышу и вижу.
7: Так, что хотел важно сказать. Так, вот прямо из головы вылетело. Что Бог же любит человека. И если бы была возможность спасти Адама и в его лице все человечество сразу же после того, как он вышел из рая, то он сразу же как-то Господь это бы и придумал бы. То есть вот эта вся история человечества нужна была для того, чтобы Адам и Ева, потомки, чтобы человечество смогло воспринять слова Бога и его действия свободно, без какого-либо насилия, потому что если уж ты создаешь некоторое свободное существо, то предполагается, что это существо без принуждения, в том числе чудом, принимает тебя добровольно. Поэтому понадобилось, чтобы философы древнегреческие появились, да Сократики, Платон, там ниже с ними, и все-все те, которые научили человечество быть хотя бы людьми. Вот. И чтобы человечество научилось размышлять по законам логики. И тогда уже Бог вот становится человеком тогда, когда уже появляется, во-первых, такая девушка, которая может воплотить Бога, а во-вторых, люди наконец-то могут, услышав заповеди Божии, их по-настоящему соблюдать. Вот.
6: Ох, да, но до соблюдения как будто бы еще не это мы.
7: Ну, намного лучше, на самом деле. Нам кажется, мир кажется катится к чертям, но на самом деле мы сейчас намного лучше, чем каких-то 2000 лет назад.
6: Это да, в этом нет сомнений. Ладно, давайте вот про что поговорим. Вот с общего тоже начнем. Значит, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, батюшка, икона Рублева должна находиться в музее или в храме?
7: Где писали, для храма или для музея?
6: Но что-то...
7: Ее писал директор Третьяковской галереи или монах? Святой или Петровский?
6: Но
7: хотя,
6: так...
7: может быть, Петровский тоже святой, кто его знает. Да, но...
6: Хитренький вы, хитренький, отец Владислав. Значит, какие-то статуэтки, вот я посмотрел там культурные, например, культурные останки на территории России, датируемые там 50 тысяч лет. Значит, какая-то там лошадка, например, вырезанная. Она же тоже для дома, кто-то ее вырезал, для дома в качестве амулета, да, или просто, чтобы носить с собой. Но она попала в музей. Как достояние, как нечто красивое, что должны увидеть все люди. И в этом смысле, как достояние человечества. И в этом смысле, конечно, икона Рублева – это тоже достояние человечества, безусловно.
7: Ну, одно дело, когда человек потерял какую-то вещь, и нет наследников на эту вещь. Если придет какой-нибудь неандерталец или какой-нибудь еще доисторический человек, скажет, это Насе мое, то, наверное, надо будет отдать ему эту игрушку, сказать, хорошо, да, только документы предъявите, заявленные, заверены от какого-нибудь первобытного нотариуса. Да? Как предъявите, так мы и отдадим. Здесь, в общем-то, как говорится, все вот на виду. Вот наша история, вот наш храм, вот наша икона, которая была экспроприирована вместе с храмом. Хорошо, что не сожгли. Спасибо, что отреставрировали. Спасибо, что сохранили. Нижайший поклон всем нашим музейщикам. Кто знает, что бы оно было бы, если бы не они. Вообще, в конце концов, мы знаем, какую огромную работу проводили верующие реставраторы, музейщики, которые не давали на растерзание те церковные ценности, которые представляли еще историческую ценность. Ведь мы знаем, что, ну, в конце концов, мы потеряли огромное количество древнейших икон, древнейших храмов, я уже молчу про людей. И Синайский кодекс, между прочим, на который скидывался весь туманный Альбион несколько месяцев, чтобы суметь его выкупить у большевиков. Но это другая история, что, вот как с иконой. Мы что, правопреемники, живы вроде бы как. И храм, в котором он стоял, стоит, и окошечко-то пустое, и почему бы действительно не восстановить историческую справедливость, при этом с нашей стороны, как я понимаю, вечно максимально аккуратная, скажем так, эксплуатация. И когда, как я понимаю, возник какой-нибудь вопрос, ведь никто не запрещает сотрудникам Третьяковской галереи, научным сотрудникам следить за состоянием иконы, то сразу же мгновенно этот вопрос решается. Поэтому, мне кажется, вот эта новость из пальцев высосана. Если они каждый день мониторят, смотрят, как там этот ковчег, как поддерживается ли там температурный режим, а не нарушается ли там световая атмосфера, не снимают ли вдруг окошко, не целуют ли икону прямо в лике. Там же есть ответственные люди, которые за этим смотрят. И когда возник какой-нибудь вопрос, а сейчас, к примеру, возник, его сразу оперативно решают. И, как мне кажется, обращать внимание на технические моменты, связанные с сохранением иконы как исторической ценности, имеет такой же смысл, как... После каждого заседания Центробанка рассуждать о том, что же, какое значение имела брошка
6: Эльвиры Набиуллиной. Да. Она, кстати, в последнее время уже несколько лет не носит эти броши, чтобы никого не смущать. Значит, с одного, когда вы говорите, что, ну да, вот Третьяковка имеет право сверять сохранность Троицы Рублева, об этом говорят в РПЦ. И вы говорите, значит, вот следить. Но ведь не следить, а проверять, понимаете? Следить-то должна РПЦ, коль скоро взяла на себя эту, так сказать, обязанность. В том числе...
7: Филология, следить, проверять,
6: как изучать, нет, и контролировать. Не, никакой мутной, так сказать, никаких мутных формулировок. Значит, речь идет о том, что есть слухи, я не знаю, так это или нет, что вот эта камера, в которой хранится или должна была храниться икона, она не работала. Что может привести, так сказать, к плохим последствиям для самой иконы. И следить-то за этим, по идее, должна РПЦ. А как раз Третьяковка проверяет, соответствуют ли условия хранения тем нормам, которые позволят сохранить эту ценность человечества.
7: Ну, слухи-то комментировать не могу, это раз. Во-вторых, то, что проверяют, это уже хорошо. То, что следят все, кто... хочет, чтобы эта святыня сохранилась не только для наших детей и внуков, но и правнуков, тоже замечательно. Я как бы не вижу, на самом деле, предмета дискуссии. Вот. Главное, что есть две стороны, которые любят эту икону, хотят, чтобы она сохранилась для потомков, и тесно соработничают друг с другом. И нет никакого конфликта, на самом деле. Ну, работаем, так, братья.
6: Так бывает, например, когда родители при разводе делят ребенка. Вроде все любят и хотят, чтобы ребенок был счастлив, все заинтересованы в этом. Но, к сожалению, так сказать, суды и прочее, для того, чтобы выяснить, а с кем он будет жить, а на чем обеспечение там и прочее. Вот, мне кажется, действительно схожая аналогия. Все хотят, чтобы действительно это сохранилось.
7: Да, может быть, аналогия была бы правоприемлемой, вообще приемлема бы, и когда эта вся история только начиналась, и дискуссия была яркая, острая, жесткая, я бы даже сказал. А сейчас что? Ну, уже как есть, так есть, мы говорим о том, что происходит. А происходит штатный момент работы.
6: Ну, тут штатный момент, но если выяснится вдруг, я не знаю, как это может подтвердиться или нет, если выяснится, например, ну, давайте предположим, что инструментов, технологий и ресурсов у музейного сообщества для сохранения иконы, больше, чем у РПЦ. Вы бы, лично вы, не с точки зрения Русской Православной Церкви, так сказать, да, и одного из, а вот как священник, как человек, вы бы передали ее, например, на музейное хранение, если бы точно понимали, что в музее она лучше сохранится для потомков, наших внуков, правнуков и так далее.
7: А у меня нет традиции обсуждать вопросы, которые могут никогда и не произойти, потому что зачем говорить о том, о чем чего может и не быть. Тем более это будет выглядеть для слушателей и зрителей так, как будто это уже практически произошло. Ведь раз об этом говорят, значит, наверное, не зря же об этом говорят. Но надо просто привыкнуть всем нам, что если в СМИ что-то о чем-то говорят, это не значит, что об этом вообще стоило говорить, и это может вообще когда-либо произойти. В какой-нибудь гипотетической мультивселенной может и произойдет. Но вам тогда, ребята, на Человека-паука и Доктора Стрэнджа, а не на Радио Спутник.
6: Ну, батюшка, ну, я понимаю, давайте с 18-й стороны все-таки. Важнее, где она находится или чтобы она сохранилась? Вот так вот давайте.
7: В данной ситуации все происходит так, что она находится в правильном месте, в нужной сохранности. Угу. То есть,

0: источник или по достоверной информации, ну, конечно, без каких-либо отсылок. Поэтому
1: Угу.
0: обсуждать то, что не имеет никаких оснований, в принципе, я не сильно люблю. А то, что если что-то зависит от механизмов, которые можно починить, то значит, это чинится и все работает, как и прежде, даже лучше. Ведь я уж уверяю, я убежден, что через 5-10 лет какие-то новые технологии будут, где-то придумывают такие капсулы, которым всем капсулам капсула, которые не ломаются десятилетиями, которые выдержали, и все возможные нагрузки даже в космос слетали. Ну, куда-то поменяют на новую совершенную капсулу, а через 30 лет на другую капсулу. Поэтому и это нормально, это не будет говорить о том, что что-то не то происходит, что та была хуже. Мы согласны тем технологиям, она была на пике технологий. Сейчас другая. Поломалась, починили. Не чинится, не ломается.
1: Вы меня, батюшка, простите ради бога, да, вот за эти сослагательные наклонения, значит, я ничего личного, что называется, да, только в рамках вот как бы профессионального общения. Значит, но все-таки еще одно, я позволю себе с вашего разрешения. Вот сотрудники Третьяковки сейчас проверяют состояние иконы. Проверяют. Если
0: Ну, кому ж
1: вы...
0: проверять-то, не мне ж?
1: А?
0: Ну, кому ж проверять? Не мне ж-то проверять.
1: Ну,
0: У меня
1: верно, да.
0: образования
1: Значит,
0: нет, поэтому
1: Третьяковка
0: нормально.
1: подтвердила изъятие Троицы для проверки. Если выяснится, например, вот эти сотрудники Третьяковки, что сохранность иконы нарушается или была нарушена, что тогда?
0: А, ну тогда будем говорить о том, что дальше делать. А пока так не сказали, то об этом говорить смысла нет никакого, потому что а вдруг не скажут. А если не скажут, то зачем говорить о том, что может никогда не совершиться?
1: Ладно, я понял. Короче говоря, вот судя по вашим ответам, это очень чувствительный и политический вопрос для Русской Православной Церкви. Вот какой,
0: Нет.
1: вот какой вывод могут сделать слушатели из нашей с вами беседы.
0: Ой, слушайте, я много бесед провожу в последние годы, и я понимаю, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и из твоих слов могут сделать что угодно, и омлет, и статую свободы. И шутку воспринять совершенно серьезно, серьезную вещь могут воспринять как иронию, а то, что ты говоришь максимально выверено, вывернуть так, что просто не... диву будешь даваться. Поэтому уж если говорить, то говорить о том, что свершилось, и комментировать то, что действительно имеет какую-то основу. А думать о том, что будет, ах, если бы, не жизнь была бы, а песня бы. Вы знаете, да, если бы ДКБ, да, во рту росли грибы. Оно у нас наш разговор, в принципе, вот вокруг,
1: Не,
0: да
1: ну
0: около,
1: я вам
0: этой,
1: вполне
0: этой
1: безобидный
0: поговорки.
1: там и конкретный задавал, даже без сослагательных этих наклонений, что для вас важнее, например, да, сохранность или место. Вы тоже и тут, так
0: А вы
1: сказать.
0: меня ставите, а вы видите, вы ставите меня перед выбором, который не надо выбирать. То есть для меня важно, чтобы в том месте, где икона находится, она была сохранена.
1: Угу. Ну да.
0: А вы предлагаете какой-то третий вариант, который мне совершенно не устраивает.
1: Ну да, так хотелось бы, но мы же
0: Ну,
1: понимаем,
0: так оно
1: что...
0: и будет, я вас
1: Ну,
0: уверяю.
1: хорошо, будем надеяться, да. Ну давайте теперь без сослагательного, а то, что, так сказать, случилось. Случились у нас несколько крестных ходов. Во-первых, по Москве. В Москве разные оценки, от 100 до 200 тысяч человек вышли на улицу и прошлись крестным ходом.
0: Ну, я и побольше слышал.
1: Ну, хорошо, пусть будет больше. Но это много, вот с вашей точки зрения?
0: Ну, что такое много? Да, по сравнению с чем? Я считаю, что любое количество человек – это много, если их больше двух. Это предел совершенству. И, может быть, я хотел бы, чтобы все улицы города были заполнены. Но мало ли что хочу, потому что это же необходимо как-то их защитить от вражеских
1: Ну
0: дронов, от
1: да.
0: пиратов. А знаете, неприятелей у нас очень-очень много. Я все лето, весной и осенью, участвую постоянно в каких-то мероприятиях, и буквально там за день, за два приходится что-то переформатировать, отменять, менять, потому что звонят ребята, говорят, слушайте, знаете, есть опасность некоторая, да, и она не голословная. Давайте как-то уменьшим количество людей, давайте как переведем в другую плоскость, давайте там не будем об этом говорить там на афишах. Поэтому мы живем в военное время, и то вообще

0: что город позволит прийти всем, кто мог прийти, вообще это очень круто и здорово. И слава богу, что все сработали оперативно, четко, профессионально. Все живы, все здоровы и все счастливы. Потому что все, кто был, они еще, как говорят, даже на Пасху только радость не ощущали. Uh-huh. Видно даже по видео, как едет эскалатор 200 метров. Там все поют символ веры, Христос воскрес. Вся электричка, метро, все станции. Это, конечно, с каждым годом, я думаю, будет все больше, больше, больше людей. Совершенно какое-то сакральное, переживаемое вот, торжество нашей веры.
1: Принято говорить, что вера – такая вещь интимная. Вот так принято говорить, что это же твои
0: личные... Мы так не говорим. Это так говорят те, кто хотят заткнуть, те, кто хотят о вере своей говорить.
1: Не говорят так, что вера. Но это же отношения твои персональные, это с Господом или нет? Вот тут разъясните нам.
0: Ну, сейчас попробуем этот торт разделить на ингредиенты. Потому что одно дело, когда я в клете сердца своего вот, молюсь, там, созерцаю нетварный свет, пытаюсь славить Господа Бога, отложив всякое земное попечение. И это действительно внутреннее, сокровенное. А другое дело, вот радость от обретения смысла жизни, радость от обретения Бога, которого ты не знал, которого ты не чтил, которого ты не любил, которому ты не стремился и не понимал, куда жить. И эта радость, она не может молчать. Она так или иначе предполагает жизнь как миссию. И естественно, что церковь, которая миссионерская по природе своей, у каждого из нас вообще стоит вот задача исполнить одну из заповедей Спасителя, сказанной в Евангелии от Матфея: «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что заповедовал вам, крестя их в имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть это над каждым человеком вообще есть такая миссия. С одной стороны, есть внутренние отношения с Богом, которых я никому, кроме как духовнику, не говорю. А другое дело, есть радость обретения веры, о которой я благовествую, к месту и не к месту, как писал апостол Павел, и говорил он: «Горе мне, если я не благовествую». А крестный ход – это форма некоторой миссии, свидетельства.
1: Вот давайте, батюшка, что... давайте тут поставим многоточие. Крестный ход – это миссия, это миссия. Вот тут давайте остановимся и скоро продолжим. Не переключайтесь.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Вечер на радио «Спутник».
1: Меня зовут Алёша Тимофеев. В очередной раз с радостью представляю вам нашего гостя, священник, отец Владислав Береговой, с нами на связи. Батюшка, еще раз здрасте.
0: Приветствую вас и всех наших зрителей. Нет, слушателей. Нет, и тех других.
1: И зрителей, и слушателей. Если есть слушатели и зрители, дорогие, если есть вопросы, комментарии, ну, пожеланий не надо. Вопросы и комментарии. Давайте телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте, там, где идет наша трансляция, и Рутюб. Есть возможность задать вопрос? Пожалуйста, мы переадресуем. Переадресуем эти вопросы батюшке. Итак, мы говорили про крестный ход, который состоялся и в Москве, и в Питере. Разные оценки. В Москве от 100, даже больше, чем до 200 тысяч, а может быть, еще больше. Значит, разные оценки. В Питере вроде бы 90, но тоже, так сказать, все разнятся в оценках. Значит, про что это? О чем это? Что, в чем как бы символизм? Батюшка говорит, что... Это я, так сказать, предыдущую часть коротко пересказываю. Это, в том числе это миссионерство, да, это миссия.
0: Да, нам важно показать о том, что мы есть, ребята, мы есть, нас много, мы классные, мы не унылые, мы не в черных платках, мы не о том, чтобы все запастились до смерти и 48 часов стали на богослужение, бросив всякое земное попечение. Смотрите, мы разные, мы интересные. Вот дети, вот подростки, вот участники СВО, вот бабушки, вот там русская община, а вот вам, братья чернорусы, студенты, множество наших семинарий. Да-да-да, есть и такие. И нам здорово, нам хорошо вместе, нам хорошо с Богом. И нам не стыдно свидетельствовать об этом, что, во-первых, Бог есть, что это не какой-нибудь Заратустра или Хара Кришна, это Христос. И смотрите, как нам хорошо с Ним. Вот. В первую очередь, это свидетельство веры на самом деле. И просто такая классная совместная молитва. Потому что, в первую очередь, конечно, это некоторый телесный подвиг. Потому что пройти там, каким-нибудь великокорецким крестным ходом несколько суток, или 17 километров, как сейчас был буквально несколько дней назад, крестный ход в Листе. Между прочим, в этом году исполнилось 80 лет со дня явления Христа в Листе. Слышали об этом?
1: Да.
0: Даже. Тоже здоровенный крестный ход был. Это Калмыкия благословенная. Вот брат наш калмык, очень, между прочим, даже православный, не только буддист. Вот. И каждый год теперь этот ход будет ходить. 17 километров, потому что там один из людей, через которого этот крестный ход организован, столько километров ходил в храм от дома своего по воскресным дням. Ну да ладно, короче говоря, крестный ход – это торжество православия. Вот.
1: Тогда, ну ладно, я не знаю, тут там... У меня работа такая цепляться, но имеется в виду. Ну, торжество православия, значит, 200 тысяч человек, даже если это больше, значит. Ну, в Москве, агломерации там московской, ну, больше 20 миллионов. Вот это число, которое вышло, все-таки, так сказать, можно ли там, я не знаю, ставить вопрос, а почему не было больше, например, людей? Понятно, вы уже сказали про вопросы безопасности, это по-настоящему важный и, может быть, один из ключевых действительно вещей. А еще какие критерии могут повлиять на количество людей, пришедших на крестный ход?
0: Да какие угодно. Кто-то заболел, кто-то беременный, кто-то кормящий, кто-то не может так много пройти, кто-то понимает, что без воды я не выдержу так много, или без еды, или еще без чего-нибудь. Кому-то далеко ехать. Трансляцию быть, что смотрят больше, чем нас на самом ходе бывает. Я тоже, допустим, служу не каждый день. Да, но это не значит, что вот раз батюшки нет во вторник или в среду в храме, то все уже конец православию. Вот, батюшки сегодня в храме нет, храм пуст. Потому действительно, ну, не все могут. Я, допустим, приехал вчера в Волгоград. Ребята, кто хочет встретиться, приезжайте. Ну, человек 50 написали. Я только там, я на дачу уехал, а я в Москву уехал, а я заболела, да как же так, вот батюшка, вот единственный первый раз там за 5 лет приехал, я не могу прийти развиртуализироваться. Какой же кошмар. Поэтому, ну, люди живые, ну, действительно, не все могут прийти, даже если бы сильно хотели. Вот я хотел бы сегодня дома спать, а нет, надо было на регистратуру топать. Ну вот, а кто-то не пришел, потому что заболел и счастлив, по дому полежал. Ну, у всех все обстоятельства. Ну, масло масляное, вода мокрая, трава зеленая.
1: Ну, понятно,
0: если
1: да.
0: Если кто-то не пришел, то просто не пришел.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь и как вы понимаете девиз или слоган, не знаю, кому как будет удобнее. «Мы русские, с нами Бог».
0: Ну, а с кем еще?
1: Ну, евреи говорят с ними еще, честно говоря, там. Но я думаю, что армяне, может быть, не говорят, но думают примерно в этих же категориях. Да, ну, а ваши вот отношения?
0: Ну, а мы единственные, кто не заблуждается в этом убеждении.
1: Серьезно?
0: Ну, а что, вы сомневаетесь?
1: Ну, мне кажется, Бог со всеми, честно говоря. Ну что, ну так сказать, а Бог не с калмыками, что ли, или что, или не с татарами, даже с этой, ну не знаю.
0: Как. Нет, ну смотрите, там, Бог с русскими, татары, если с русскими, то Бог и с ними.
1: Ага.
0: Что тут непонятно. Но на самом деле, шутки шутками, прибаутки прибаутками, но Бог с теми, кто хочет с ним быть. Uh-huh. Он не может быть с тем, кто с ним быть не хочет, потому что он никого не заставляет, создав человека со свободной волей, соответственно, с возможностью выбора, в том числе выбора безбожия. И даже чудом не принуждает к вере, потому что это тоже некоторое насилие. Вера, она вот как раз должна быть основана на абсолютной любви, на абсолютном доверии. Вот. Поэтому тот, кто откликается на его призыв, с тем он и есть. А кто не откликается, ну, будет чуть попозже, когда откликнется.
1: А как вы отвечаете на вопрос? Я думаю, что вам его задают регулярно. А хороший, ну, в смысле, вам с морально-этической точки зрения атеист попадает в рай или нет?
0: Так он же ему не нужен.
1: А?
0: Не, у него отсутствие ценности и рая нет.
1: А, значит, он попадает в ад. Или нет?
0: Ну, так и ада для него нет. У него на повестке дня вообще такой вопрос не стоит. Зачем нам переживать о людях, которые не думают о загробной жизни, куда же они там попадут? Почему мы должны переживать за тех, кто вообще не переживает? Это как бы у психолога, я уверяю, есть какой-то диагноз на эту тему. А, даже знаю, мессианский синдром, да. Когда пытаешься спасать тех, кто спасаться не собирается.
1: Ну да, ну такое как бы, это просто, с моей точки зрения, вот важный тоже, любопытный такой вопрос. Вот попадает ли, ну хорошо, но это же мы не про жизнь уже говорим, а про жизнь вечную, мы не про бренную, про ту, которую сейчас он проживает, этот хороший человек, атеист, а уже потом. Ну и, конечно, а почему мы не должны за него переживать? Он хороший, он делал добрые дела, может быть, помогал и верующим там, и еще кому-то, чего же нам не переживать за него, если он хороший человек? Почему нам должно быть безразлично?
0: Ну, если бы можно было
1: спастись
0: добрыми делами, то Иоанн Креститель не попал бы в ад, как мне кажется, да? Авраам, Моисей, все пророки Ветхого Завета, они тоже бы в ад не попали. Уж особенно Моисей. Ну, нет. Да? Есть даже притча. Притча разная интересная. Даже слова есть и Иакова. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова, Иакова родил Иосифа, братьев его. Так вот, когда он услышал, что его любимый сын умер, он так и говорит, что сниду сына к моему сету его ад. Да, это, извините, отец всех 12 колен Израиля. Кстати, знаете, что будет, если 6 евреев сядут задним столом?
1: Ой, что-то у нас какой-то...
0: Да-да.
1: Какая завода у нас пошла? Прям религиозно-мистическая такая. Я думаю, что некоторые люди испытали сейчас какие-то переживания. Не-не-не, друзья, это техника. Техника иногда шалит. Поэтому мы иногда проводим профилактику. Там спиртиком протираем всякие проводочки, что там, лампочки и прочее. Вроде бы все наладили, батюшка. Да. Что вы? Да.
0: Да, это, наверное, знак о том, что не надо в эфире «Радио Спутник» рассказывать анекдоты про евреев.
1: Да, нет, мы все-таки, так сказать, несмотря на знаки, давайте, да?
0: Да-да-да. Катя не верила ни в какие знаки, да, но, тем не менее, за штраф все равно пришлось оплатить.
1: Да.
0: Ну, анекдот звучит очень коротенький. Что будет, если 6 евреев сядут за одним столом? 12 колен Израилев.
1: Да. Смешно.
0: Так вот, короче говоря, да, очень смешно, вот, особенно тем, кто в теме, а кто не в теме, вообще не понимает, о чем речь. Вот. Но для приличия можно посмеяться, даже если не смешно. Едем дальше. Короче говоря, если бы вопрос был в добрых делах, ну тогда бы зачем Богу становиться человеком? Вот зачем? Если все добренькие, все хорошие, праведный Иов ни одного греха не совершил, вот вообще ни одного, он как бы возмущался, чего-то страдает, я все делаю правильно, греха не совершил, но в общем было очень много таких мощных аскетических праведников в Ветхом Завете, даже вот без Божьей благодати, вот на своем только лишь дерзновении, силе воли. Почему они все в аду? А потому что спастись можно только через крещение, причащение и Христа. Именно Христос, как Бог и человек, восстановил связь между Богом и людьми. И спастись можно по-настоящему только через Христа и никак иначе. Вот. Ну, а дальше возвращаемся к тому, с чего мы начали. Бог стал человеком для того, чтобы сойти в ад и разрушить его как место постоянного обитания всех тех, кто умирал до Христа, и вывести оттуда всех тех, кто хотел. Тут тоже никакого детерминизма нет. И если раньше для каждого человека ад — это был нормой жизни после смерти, то теперь это некоторая опция. К чему ты стремишься, то этот вектор движения будет тебя направлять и дальше. Или в преисподнюю, или в Царство Божие. И если человек ко Христу не шел, не стремился, не любил, может, даже боролся, ну, как бы, и бесы веруют и трепещут, пишет апостол Яков. То есть зачем ему Христос, который ему никогда не нужен был? То есть, у меня вопрос, да? Вот. Не будет тот... ли рай для него адом? Вот, понимаете? Вот, я, вот это очень важный момент. Вот, для людей, безбожников, негодяев, которые там сидят в каких-нибудь офисах, так называемых, в колл-центрах, и бедных наших бабушек раздевают, и людей на преступления толкают. Вот, они же, столкнувшись когда-нибудь с ними, столкнувшись лицом к лицу с Богом, они не смогут просто эти муки совести выдержать. Они скажут, где спрятаться от этой Божьей любви, которая меня попаляет. Ну вот есть прохладное местечко, да, но там Бога нет. Спасибо, спасибо, дайте, покажите быстрее, где здесь Бога нет. Да? Ну а почему здесь, кстати, нет? Он что, не всемогущий? Нет, он просто сознательно оградил свою вот силу, свое всемогущество, себя самого вот от тех, кто его терпеть не может. Просто ненавидел при жизни, ненавидит после смерти. Вот. Ой, спасибо, спасибо, все, мы пошли. Кто-то скажет, это ж без Бога ж быть в вечности, когда смерти нет, ты живешь там всегда. Это ж просто ж, это ж ужасные муки. Ну, для праведников, для тех, кто Христа любил и любит, ну, это очевидно. Но для них как бы нет, потом всех отправляю. Клайву, Стэплзу, Льюису, великому английскому писателю.
1: А вот смотрите.
0: Его идеальные книжки «Расторжение брака», где описывается психология грешника. Почему он хочет быть в аду, а не в раю.
1: А обратная история, когда ну, какой-нибудь просто жуткий злодей, Гитлер, значит, только не покончился.
0: Другой,
1: хорошо, не знаю, жуткий какой-то. Но покаялся, типа покаялся, раскаялся, и, может быть, даже искренне. А он попадет в рай. Жуткий просто злодей.
0: Вы же в теме евангельских историй. Кто первый в раю?
1: В смысле, когда то есть это в Эдеме или когда в Христа распяли, вы про, про разбойника?
0: Который не Эдем, он закрыт навсегда, да. Вот
1: да.
0: После,
1: ну, разбойник, вы про разбойника, да.
0: Да. Причем разбойник, который заслужил смертную казнь, это не просто мелкий жулик, который по карманам динарии и лепты тырил, а это рецидивист, который жизнь отнимал. И вот здесь мы видим чистосердечное покаяние, более того, без возможности реализации плодов покаяния. Тем не менее, Господь, видя намерение сердечное и вот, возможность исполнения желаемого при сохранении жизни, ему пообещал Царство Божие сегодня же. Да? В конце концов, у нас есть притча о мытаре фарисее, о благочестивейшем, да, исполнившем все до заповеди. Yeah. Человеку, который говорит, спасибо тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь, я тебе десятину даю, я там все заповеди исполняю, я красавчик, а вот этот вот это чмо. Вот, спасибо, что я не такой, как вот, вот это оно. А тот стоял как бы такой весь скукоженненький, глаза даже к небу боялся поднять, и говорит, Господи, прости меня грешного. Вот, все. И тот ушел более оправданным. Ну, короче, вообще оправданным, в отличие от праведника, у которого добрых дел было полный кузовок. А у того как бы... Но покаяние — это штука, которая все лечит. Поэтому я не хочу сейчас говорить о фамилиях, о именах, о конкретных людях. И опять предполагать о том, что может быть вот с Николаем Васильевичем, да, или там с Сигизмундом Александровичем. Вот. Но я знаю, что Бог пришел спасти не мнимых праведников, а настоящих грешников.
1: Да,
0: вот. И поэтому
1: да.
0: место для покаяния остается всегда. Да. И ну, вопрос только, знаете, вот я просто вот важную вещь скажу. Есть такой стереотип, так елки-палки, я буду жить как хочу, вот все, разврат, декаданс, злодействовать буду злодейски, а потом перед смертью покаюсь. Ну, во-первых, вот те, кто вот так рассуждает, я ни один священник не видел никогда. По одной простой причине. Во-первых, человек смертен и смертен внезапно. Ты просто не успеваешь. А дьявол на тобой смеется, понимает, что ты все равно к смерти идешь таким образом жизни, и все равно придешь к нему без покаяния. А во-вторых, человек, который в грехе живет долго, он вступает в такой некоторый внутренний когнитивный диссонанс. Совесть говорит, и вообще какое-то вот внутреннее христианское мировоззрение, внутри которого мы выросли все там, со школы, ведь русская литература — это вся христианская литература. Русская культура, она основана на христианстве, она им дышит, она ищет Бога, она говорит о Боге, даже когда ни слова о Боге не говорит. Вот. И тебе совесть говорит: слушай, брат, не надо так, вот что-то не то. Говоришь: не-не-не, это как бы все нормально, все правильно, да, вот выгодно как минимум, пусть неправедно, но вот разочек, другой, третий. А клубочек становится еще шире и шире и шире, больше и больше, и ты в конечном итоге становишься неспособным жить иначе. Ты оправдываешь себя всю свою подленькую, гаденькую жизнь. Ведь это просто не возникает покаяния. Для меня, вот закончу, очень показательный пример, вот я прямо вот кайфанул, простите, от фильма Мартина Скорсезе, имя которого забыл.
1: Ну, какой? Последний. «Таксист» там и что, какой?
0: Не последний. С Робертом Де Ниро, Аль Пачино, про киллера. 4 часа идет практически. Netflix снял.
1: Ирландец. Ирландец, да-да-да. Где вот. Де Ниро молодой с помощью ИИ, да.
0: Ну, да. Вот. Ну, как надо, любить Мартина Скорсезе, как минимум, вот, быть немножко не зумбером, потому что там фильм очень такой непростой, но и быть как минимум христианином для того, чтобы понять, что он хотел сказать. Вот. Он просто филигранно показал отсутствие покаяния в такой ситуации, когда даже невозможно не покаяться. Да? Это просто фантастически, красиво, если честно. Да. Вот. Ты остаешься тем, кем ты есть, тебе нечем каяться, тебе некуда жить. То у тебя уже нет этого органа, который мог бы даже задуматься о том, что ты делаешь что-то не так. Часть системы. Система выше совести, система выше каких-либо нравственных идеалов. И
1: вот знаете, в этой дискуссии, конечно, неизбежно возникнет у обывателя, типа меня, вопрос, про справедливость там, или даже не про справедливость, ладно, вот справедливо ли это, что, значит, раскаявшийся грешник... Вот. Да, совершенно верно. И несправедливо. Всегда можно сказать о милосердии, да, милосердие выше справедливости. Там. Мы это помним. Но разве это
0: милосердие? Я перебью. Маленькую фразу скажу. Это очень важно сказать. Вот, мы постоянно думаем о том, как Бог будет нас судить. Добрые дела, злые дела, вот, и что-нибудь еще в таком духе, чисто юридическом. Вот. Но слава Богу, что Бог будет судить нас несправедливо, а по милосердию. Вот он и прокурор, и адвокат одновременно. Вот.
1: Хорошо. Так, давайте несколько еще у нас есть. Про этот поговорим, телефон доверия для детей. Значит, фонд поддержки детей опубликовал материал о работе детского телефона доверия. Значит, это телефон доверия для детей. Там не будет определяться номер, в смысле, чтобы была сохранена анонимность и прочее. Вот главная ценность службы в сохранении доверия детей к разговору. Ребенок в кризисной ситуации должен быть уверен, его выслушают без осуждения и нравоучений. На этом сделала акцент Елена Федюнина. Задача консультанта – снять напряжение, установить контакты и помочь найти выход. Как вы к подобного рода инициативам относитесь?
0: Я просто стоя рукоплещу. Всегда это нужно было, надо прямо сейчас и давно нужно было. Тем более на местах, всегда, честно говоря, уже кое-как реализовывалось разные молодежные организации в рамках своей деятельности. Телефоны доверия создавали, то же самое движение первых, в конце концов, я точно хорошо знаю, они давно это практикуют. А то, что теперь это стало повсеместным, это здорово и замечательно. Другое дело, у нас нет культуры общения с психологом, и у подростка может возникнуть вопрос, и, я что, там, я что с ума схожу, что без психологов общаться. Если еще кто-то узнает, подумает, что я там, в дурке, что ли, будут потом унижать все время, обзываться. Поэтому действительно должно быть максимально, максимально анонимно. А то, что у нас нет культуры общения с психотерапевтами, тоже большая проблема. Мне вспоминается анекдот, когда встречаются два друга, один другому говорит: слушай, ты знаешь, я вообще в дурке лежал несколько месяцев. Говорит: как? Ты же самый адекватный из всех моих друзей. Ну, потому что я пролечился.
1: Угу.
0: Так что я бы хотел всех призвать не бояться психотерапевтов, психиатров, хороших кризисных психологов и, в конце концов, батюшек, которые делают тоже очень правильные вещи и умеют работать и с голов... не только с душой, но и с головой. Не все, но, тем не менее, умеют.
1: Правда, слушайте, а с вашей точки зрения, вот причина все-таки, ну, смотрите, что такое, говорю, там, телефон, это доверие, да, это он не нашел, вот этот маленький человек, он не нашел поддержки ни дома, в семье.
0: А у нас больше половины отцов нет, где ты ее найдешь, а мама там затюкана,
1: ну, напитана, мама
0: есть. Выполняет две функции, она не имеет права выполнять две функции, но вынуждена, вот, и воспитывают его по-женски, а нельзя так, да, то есть, короче, хочешь, психика будет уже немножечко там не такая. А бывает отец самодур, там, пьяница, бывает просто все работают во благо ребенка, и ребенка не видит, и ребенок только с гаджетами и со своими...
1: Не, ну, знаете, у нас есть школа, у нас есть, ну, да-да, там, у него же не только там мама, ну, бабушки, дедушки, там, еще надеюсь, да, там, понятно, что каждый...
0: А дедушку уже ни у кого нет, уже давно-давно. Как бы, этот институт пропал еще в моем детстве.
1: Но есть школа, в каждой школе... Есть школы, в каждой школе есть этот самый школьный психолог, там, и прочее, прочее. И все равно... Но
0: ну, это... вот, нет, все равно узнают, я ходил к школьному психологу. То есть это страшно-страшно ходить к тому, кто, если может кто-то заметить, куда ты идешь.
1: То есть вам понятно, почему. Ну, слушайте,
0: Да, это очень круто, очень здорово. Ну, дети сейчас максимально одиноки, им никто не дает любви, внимания, общения, обнимашек. Друг к другу они как-то особо не контактируют, если честно. Вот, они все в своих соцсетях, и это вызывает только вот лавинность одиночества и бессмыслия жизни. Учителя, с учителями сложные отношения, очень сложные. Друг с другом просто практически нулевые. Поэтому если есть... И не хочется жить совершенно. То есть я постоянно сталкиваюсь с тем, что подростки как-то, которые не при делах, которые там...
1: А там интерес просто... Вот это перебил. Тоже мы хотели об этом поговорить, но у нас минута остается, значит, про вот эту историю там с смартфонами, гаджетами и прочее-прочее. А с моей точки зрения очень очевидный ответ там, да. У меня трое, например, мальчиков, там, сыновей уже, взрослый один, в 19 лет в этом году будет, а младшему 10. И я понимаю, почему им в гаджетах интересно. Там лучше, там интереснее. Там лучше, чем, так сказать, в окружающем мире там, войны, кровопролитие, насилие. А там как-то им спа. Вот с этим-то что нам делать, батюшка?
0: Быть с ними, просто быть. Потому что 10 минут, проведенные, ну, час проведенный с родителями, это лучше, чем 10 дней в самых крутых гаджетах, в каких-нибудь самых продвинутых играх. Просто надо с ними быть. Вот это
1: а что это значит? Это давайте еще у нас полминуты. А что значит быть?
0: Отложить телефоны, отложить гаджеты и просто на рыбалку сходить. Просто поговорить, пообщаться, поспрашивать его, чем он действительно живет. А не как дела, что там в школе было. Да? Поговорить о смысле жизни, в конце концов, о любви, рассказать истории своей жизни, вот, бабушек, родителей. Просто не менторить, не назидать, не бубнить, не душнить, а просто показать, что ты что для тебя ребенок имеет огромную, колоссальную ценность, вот, самую важную в жизни. Нет никого роднее и не будет.
1: Спасибо огромное. Спасибо вам большое, священник. Отец Владислав Береговой был с нами на прямой связи. Надеюсь, еще не раз услышимся в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно SPAM. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
7: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
8: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
9: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
9: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Выборы в Конгресс США. Контекст. Предстоящее голосование для правящей партии критически значимо. Ее рейтинги на фоне событий на Ближнем Востоке падают. Доверие к Дональду Трампу тоже. В этих условиях республиканская партия решила мобилизовать избирателей. Это показал ее съезд, прошедший в Далласе. Дональд Трамп призвал сограждан голосовать так, словно они выбирают его лично. И пообещал по $5000 каждому американцу, который в бюллетене поставит галочку напротив представителя республиканской партии. В противном случае, по мнению президента, Америка станет коммунистической, а ее жители – обездоленными. Страна потеряет границы и перспективы. Политическая картина в США сейчас напоминает лоскутное одеяло. Демократы ведь тоже потеряли доверие после проигрыша на президентских выборах. Некоторые члены этой партии выступают на стороне Трампа, а ряд его однопартийцев, напротив, дистанцируется от главы государства. В своем выступлении на съезде он обошел тему Украины. А вот Ирану пообещал всыпать по первое число. Выборы республиканцам надо выигрывать, кровь из носу. Если они потеряют контроль даже над нижней палатой парламента, все инициативы Трампа будут превращаться в бесконечную волокиту и борьбу.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Дроны Днепра за неделю уничтожили в Херсоне до 10 станций РЭП «Птиц Мадьяра». Россия не получала от Армении обращений относительно вывода базы из Гюмри. Оперштаб развернули в преддверии выборов президента в Южной Осетии. Подробности далее. Российские беспилотники уничтожили за неделю в оккупированном ВСУ Херсоне до 10 станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, предположительно принадлежащих подразделению украинских боевиков «Птицы Мадьяра», сообщил РИА Новости военнослужащий войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Виски». По его словам, одна из целей была размещена среди городской застройки, поэтому точечный удар был нанесен ночью, благодаря чему никто из местных мирных жителей не пострадал. Судьба Владимира Зеленского может проясниться к Новому году, поскольку приезжающие в Киев американцы, скорее всего, обсуждали вопросы о выборах. Об этом заявил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепов. Он подчеркнул, что перестановки внутри украинского режима все больше указывают на то, что старые схемы больше не работают. По словам депутата, о постоянной отставке, новые назначения не меняют результата. Люди на фронте продолжают гибнуть, а Зеленский тянет время, заменяя попытки переговоров популизмом. Чепа также отметил, что положение Зеленского усложняется коррупционными скандалами. На фоне растущих требований о дополнительном финансировании выполнено лишь треть обязательств от Евросоюза. Россия не получала от Армении обращений относительно вывода военной базы из Гюмри, заявил в газете «Известия» замглавы российского МИД Михаил Галузин. Он подчеркнул, что в Москве продолжают исходить из того, что эта военная база является важным элементом архитектуры безопасности Армении и Южного Кавказа. Президент Владимир Путин 1 сентября заявил, что если Ереван считает, что база России в Гюмри не нужна, то российская страна уйдет хоть завтра и навязывать никому ничего не будет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы, если Россия выразит такое желание. Истребители НАТО были подняты в небо в Литве из-за обнаружения дрона в воздушном пространстве близ Вильнюса. БПЛА сбит. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на Национальный центр управления кризисами. В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Оперативный штаб для мониторинга был создан в преддверии досрочных выборов президента в Южной Осетии и выборов в Госдуму России. Он будет координировать действия ведомства, а также реагировать на любые провокации. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-службы МВД Республики Вида Бестаева. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. Этот день объявлен выходным. В республике также с 18 по 20 сентября пройдут выборы в Госдуму России. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. К разговору, к эфиру присоединяется эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграммы «Макс-канала», колонель Кассат Борис Рожев. Салют, привет.
3: Всех привет. Всех приветствую. Технические неполадки были.
2: Ага. Так, ну все наладили, все хорошо, все работает. И если есть вопросы, друзья, давайте, вы все знаете, да, Телеграм, Рутюб, ВКонтакте под трансляцией. Там идет прямая трансляция, во-первых. Во-вторых, есть возможность написать, задать вопрос, прокомментировать. Давайте, присоединяйтесь. Так, мы буквально несколько минут назад стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Это пост в True Social написал Трамп. По словам Трампа, Украина согласилась прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, а Россия взяла на себя аналогичные обязательства. А помните, хочется спросить мне, еще в прошлом году зимой я говорил, так что ж плохого-то в энергетическом перемирии? Но люди не страдают по обе стороны, так сказать, это ж хорошо. А помню я, что Борис Александрович, наш уважаемый, многолюбимый, говорил, нет, это не очень хорошо. А теперь?
3: Ну, и у меня позиция не изменилась. Ну, как бы люди продолжат умирать, в том числе и гражданские, в том числе благодаря усилиям США. Они это делают каждый день. Это никак не меняется. Это раз. Второй момент. Трамп у себя в соцсетях много каких сделок заключил, много чего контролирует. Ну, и Армузский пролив он контролирует. И сделку с Ираном он заключил. И победил он Иран. То есть, опять же, к любым заявлениям Трампа в соцсетях надо, во-первых, относиться... мягко, давайте скажем так, скептически. То есть вот когда будут какие-то заявления у нас официальные, да, тогда уже можно будет, что какие-то решения приняты. Это второй момент. Относительно энергетического перемирия, видно, кому оно сейчас было больше нужно. Оно нужно Украине, которая прямо угрожала отключение части энергосистемы в течение зимы, потому что они не вывозят текущий этап беспилотной войны, где мы сейчас превосходим противника, и мы действительно вот этой зимой могли очень много чего в плане энергетики вынести, тем более соответствующий приказ Путин в августе публично отдавал, я напоминаю, именно нанести комплексные удары, вот примерно такой же комплексности, который сейчас наносится по логистике и складам. Вот все видят отличие обычных ударов, которые наносились в прошлые годы, от комплексного подхода, когда просто идет последовательно вынос по списку всего. Это и то же самое, очевидно, вот давалась команда готовиться к выносу украинской энергетики. А почему? С одной стороны, Украина клянчила уже достаточно давно вот это энергетическое перемирие, потому что изначально они-то хотели как принудить Россию за 40 дней к какому-то там миру такими ударами по инфраструктуре. Сейчас всем понятно, что эта стратегия провалилась, а ответные меры они не вывозят. И второй момент, текущая ситуация на рынке с топливом, где в США наблюдается рекордный рост цен на дизтопливо и бензин, вынуждает Трампа искать способы как-то сбить или хотя бы вербально вот этой игрой на котировках. То есть, с одной стороны, он заявляет, что вот сейчас прекратятся удары по энергетике. Несколько дней назад, вчера или позавчера, он заявлял, что Украина должна перестать бить по производству дизтоплива в России. Также он там постоянно прогревал всех, что вот скоро-скоро мы заключим сделку с Ираном. Сейчас всем понятно, что не заключим. Венесуэла в силу особенностей производства топлива не спасает. Соответственно, ему надо каким-то образом за оставшееся время до выборов сбить цену на топливо. То есть понятно, почему это нужно Трампу, понятно, почему это нужно Украине, не совсем понятно, зачем это нужно нам. Потому что очевидно, что Украине нужно перемирие, чтобы хотя бы там 3-4 месяца не били по энергетике, а как потеплеет, сразу начнут лупить снова и по НПЗ, и по всему, когда и к тому времени они смогут подыскать какие-то способы борьбы, попытаться, по крайней мере, с реактивными дронами, в то же время нарастить свое производство реактивных дронов, чтобы более эффективно бить по нашим НПЗ, ТЭС, нефтебазам и так далее. У нас сейчас преимущество перемирия сейчас, с моей точки зрения, субъективной, оно невыгодно России. То есть, для России то будет перемирие, точка зрения не менялась и не меняется. Я считаю, что оно невыгодно.
2: Я бы все-таки каждый раз при слове перемирия добавлял вот это вот прилагательное там энергетическое, да, потому что это важно. И мы помним действительно в прошлом году ситуацию в приграничье, зимой имеется в виду, не в прошлом году, а этой зимой. Впереди еще одна зима. Ты сам знаешь прекрасно, как, например, обстоят дела там с бензином, с топливом в Крыму. Но что ж плохого-то в том, что, так сказать, появится бензин и будет стоить чуть дешевле? Я надеюсь, что будет стоить чуть дешевле, что АЗС не оставят эти цены.
3: Кто вам сказал, что прекратятся удары по тем же фурам на трассе Новороссия? Они, конечно же, не прекратятся. Это раз. Удары по Зафрагу. поправкам не прекратятся. То есть, если кто-то думает, что прекратятся, это большая иллюзия. Удары прекратятся, ну, будут продолжаться. То есть, в этом плане, Трамп же прямо сказал, что вы перенацеливаете удары на что-то другое. То есть, не значит, что прекращаете удары. Нет, они просто вот эту массу дронов перенаправят на другие объекты, которые...
2: Ну да, это правда.
3: Эскалации, в ту плоскость эскалации, которая это выгодна им, а не нам. А нам выгодно переводить уничтожение их энергетики, уничтожение их логистики. То есть зачем? То есть, по сути, мы отдаем свой козырь, при этом война не прекращается, и мы мало что получаем. При этом у нас как гибли мирные жители, так и продолжат гибнуть. Те, кто думает, что этого не будет, ну, а это люди...
2: Но мирные жители гибнут с обеих сторон, то что говорить, значит? И удары, конечно, наносятся, значит, я вот только с этой логикой, да, что да, наверное, будут...
3: Специально не бьем по мирным жителям, а противник сознательно атакует гражданских.
2: Перенаправлены. А давай попробуем предугадать. А куда могут быть перенаправлены эти удары, значит, на сэкономленных, на энергетической инфраструктуре дронах? Вот они
3: ну,
2: куда?
3: Склады, на те же склады Озон, Вайлдберрис, ДНС и так далее. Это раз. Административные здания, мосты, всякие объекты, там, МТС, там, ЦОДы. Ну, масса вариантов есть, куда можно перенаправить дополнительные удары, то есть, которые, конечно же, будут. При этом поддержаны по возможности удары крылатых и баллистических ракет, которые они будут производить, либо их будут передавать с Европы. Поэтому, ну... Да какая уж тут забота о людях, да? На фоне продолжающегося.
2: Но если хотя бы один нас спасем, то есть уже будет неплохо. Или людей в нашем приграничье, еще раз, которые страдали, значит, без газа, там...
3: А что, удары по Шебекино прекратятся, да, по Белгороду прекратятся удары или по Брянску, он там в Белгородской области каждый день там по FPV дронами просто по машинам с гражданскими бьют, просто убивают женщин, детей каждый день.
2: Так, ну ждем, короче говоря, справедливо тоже Борис отметил, что, так сказать, Трамп только написал. Официальной реакции ни со стороны Киева, ни со стороны Москвы не было. Мы ее ждем, эту официальную реакцию, чтобы подтвердить или опровергнуть слова Трампа. Так, идем дальше. В НАТО, тут что-то мы давно, Марк Рютте, не слышали, генсека НАТО. Ну как давно, ну что, каких-то таких интересных заявлений. Так-то он говорит что-то каждый день наверняка. А здесь говорит, что Североатлантический альянс разработал целый ряд вариантов действий для противодействия. Действий для противодействия России. Однако подчеркнул, что часть этих мер останется засекреченной. Значит, прямая цитата. У нас есть все варианты ответа. Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем именно они заключаются. Значит, по его словам, одни шаги будут публичными, а другие не публичными. А что это за непубличные? Что это за секретики, так сказать? Есть ли необходимость, не то слово. Короче говоря, можем ли мы рассуждать там о каком-то секретном оружии НАТО?
3: Ну, у них часть мер, которые они предпринимают, естественно, они не секрет, что под этим мерой подразумевается. То, что есть сейчас, это не анонсированные поставки различного оружия, партий там, боеприпасов, ракет, дронов, помимо тех, которые объявляются публично, это раз. Это задействованы территории Украины, регуляров и нерегуляров стран НАТО, специалистов по кибервойне. Это осуществление кибероперации против нашей сетевой инфраструктуры, которые идут постоянно. Это различные там, помимо всякие пропагандистские кампании влияния, различные подготовки, осуществление терактов руками Украины, масса того, что делается. Это также организация различных провокаций на границе с Финляндией, Польшей. Опять же, они даже не скрывают для чего. Они хотят, чтобы вот этот рост там, напряженности на Балтике, в Северо-Западной Европе вынудить Россию перебрасывать больше войск на север. Запад, и как минимум тем помочь Украине, чтобы меньше войск Россия направляла на Украину. То есть это они, это вот кто там, Туск вчера об этом прямо открыто так и говорил, что надо еще сильнее угрожать России, чтобы она держала здесь больше войск. Ну и само собой они отыгрывают различные варианты эскалационных сценариев, связанных с конвенциональной, неконвенциональной войной в северо-восточной Европе, которая подразумевает какие-то атаки на Калининград, которые, ну, собственно, там они отрабатывали ядерные удары по Калининграду, потому что они почему-то уверены, что в случае войны Россия не применит ядерное оружие. Это очень такая опасная иллюзия у них. Но, тем не менее, это сподвигает их идти все дальше и дальше в своих агрессивных заявлениях. Обусловлено все вот это их публичная агрессия тем, как разворачиваются события на Украине, где ситуация разворачивается, прямо скажем, не в пользу Украины, поэтому сейчас они, как они считают, им очень важно усилить давление на Россию, чтобы как-то помочь Украине, как они считают.
2: Так, тут Финляндия присоединилась к французской инициативе. Инициатива называется «Инициатива передового ядерного сдерживания». Значит, о чем идет речь? Это идея, выдвинутая Макроном в этом году. Идея предусматривает тесный диалог по ядерным доктринам, совместные учения, а также возможность временного, ситуативного развертывания элементов французских стратегических военно-воздушных сил на территории союзников. Кто сейчас участвует в проекте? Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Нидерланды, Польша. И вот теперь Финляндия. Финляндия присоединяется к этой инициативе. Давай разбираться. Да, ядерная французская инициатива по ядерному сдерживанию. Понятно, что для России, наверное, возникают какие-то новые дополнительные угрозы и вызовы в связи с тем, что соседняя страна присоединяется к этой инициативе. Что делать?
3: Ну, опять же, я помню, в свое время размещение американского ядерного оружия в Турции привело к Карибскому кризису и к угрозе ядерной войны. Сейчас американское оружие частично находится на территории Турции на авиабазе Инжерлик. Также часть его вывозилась в свое время на территорию Румынии. Также сейчас есть вероятность, что ядерное оружие противника может быть развернуто на территории других приграничных к нам стран, то есть ситуация становится еще более критической, чем в 1962 году, потому что подлетное время ядерных ракет резко сокращается. Понятно, что там не будет большого количества, но, допустим, даже если там появится 10-15 ядерных боеголовок, размещенных на воздушных носителях, это более чем серьезная угроза, потому что они могут нанести критические ущерб нашим жизненным центрам. Понятное дело, ну, что мы можем сейчас делать, когда разрушены все элементы ядерного все элементы договоров, которые ранее ограничивали подобные шаги. Ну, только укреплять как бы нашу ядерную триаду и деятельно доводить до противника, что любое военное столкновение сразу приведет к ядерной войне, где, ну, это единственное, кстати, где у нас есть серьезное преимущество перед НАТО, если не брать США, где мы имеем очень серьезный перевес над европейской частью НАТО по количеству ядерных блоков и их носителей. Ну, то есть, как бы, в ядерной войне, ну, у нас, как бы, да, мы европейскую часть НАТО гарантированно можем уничтожить, но надо ли нам такое, учитывая, что и мы получим очень серьезный урон.
2: Ну вот смотри, справедливо ты, конечно, вспомнил и Карибский кризис, который, кстати, который завершился подписанием договоров после этой ситуации. Значит, можно еще вспомнить 80-е годы, там евракеты, першинги, пионеры и прочее, прочее, прочее. Когда тоже вроде бы эскалация, а потом раз, и ДРСМД появились, и появился договор и прочее. И в Карибском кризисе, и в 80-е годы, понятно, что, так сказать, холодная война, и, к сожалению, там развал Советского Союза, трагедия, все так. Но вот эта история, она же ведь привела к появлению как раз новых договоров, которые позволили деэскалировать ситуацию и привести к прозрачности.
3: Ну как, им было выгодно, потому что они-то хотели победить Советский Союз без ядерной войны, поэтому они своей цели добились привести конфликт в удобное им русло, где сняты риски прямой ядерной войны, но при этом они могли вести свою, реализовывать свою стратегию, направленную

0: Лет продержались уже неплохо. Ну а что? Ну что плохого-то? Ну тридцаточку-то продержались, Борь.
1: Ну правильно, пока они действовали в условиях американской гегемонии, которые закрепляли текущую американскую гегемонию, да, они им выгодны, конечно. А как только выгода исчезла, ну вот, это, собственно, судьба всех таких договоров, потому они смотрят на любые договоренности с нами исключительно с точки зрения своей
0: личной. Вот смотри, и, значит, еще одно ключевое различие. И тогда в Карибский кризис и в 80-е годы советская пропаганда, да, мы помним, ядерному взрыву нет-нет-нет, но мы помним это все. Значит, какой-нибудь телемост, там, я не помню, Ленинград-Бостон, значит, с кто там-то был, Рой Медведев там был Левада-старший, там был Ролан Быков, а с их стороны, кто тоже. Короче говоря, начиналась антиядерная риторика. И в Карибский кризис, вот в рамках пропаганды. Сейчас ее нет. Сейчас как будто бы наоборот, ядерная пропаганда начинается с обеих сторон. То есть возникает угроза, а мы говорим, да, класс, угроза, мы будем вам угрожать еще больше, чем вы нам. И как будто бы в этом нет ни конца, ни края, что ли. Почему, во-первых, нет, вот с твоей точки зрения, антиядерной пропаганды ни у них, ни у нас? И, во-вторых, а к чему может привести вот отсутствие такой точки зрения, такого взгляда на ситуацию?
1: Ну, во-первых, есть, ну, какая вот, допустим, у нас может быть ядерная пропаганда, если ядерное оружие, это, по сути, единственное, что еще удерживает НАТО от нападения на Россию. Уберите из уравнения ядерное оружие, мы бы уже сейчас по самую макушку бы находились в горячей войне с НАТО. То есть только ядерное оружие удерживает. Ни договора, там, ни то, что какого-то там, не размеры вооруженных сил, а только ядерное оружие. Это вопрос о том, вредно ли или не вредно ядерное оружие. То есть вот ядерное оружие во многих моментах действительно является гарантом мира, потому что она удерживает некоторых агрессоров от некоторых необдуманных шагов. Нет всех, потому что научились, как можно воевать даже против ядерных держав, не переходя от конвенциональной войны к неконвенциональной. То есть можно, допустим, было... Вот, наносят же удары по ядерному государству России? Наносят. Наносят ли... Наносили США удары по Пакистану? Ну, наносили. Наносят ли Иран удары по ядерному государству Израиль наносят. То есть видим, как ядерное оружие не является абсолютной гарантией, потому что есть способы обойти и это. Но во многих моментах является. Поэтому, конечно же, в текущих реалиях, когда нет международного права в привычном понимании, когда любые договора очень легко нарушаются, и когда границы государств плывут и перекраиваются, конечно, о каком ядерном разоружении в такой период может идти речь. Вот когда появится некие уже некое понимание, что дальше эскалация проведет уже только к ядерной войне, там уже стороны будут заинтересованы договариваться, вот как договорились после Карибского кризиса. Вот как, ну, один из способов выйти на некие договоренности — это новый условный Карибский кризис и выход на некие договоренности, некие новые правила игры. Но без кризиса каких договоренностей в США никакого желания заключать такие договора не испытывают. Китайцы недавно вот прямо отказались. Мы будем штамповать сколько надо нам ядерных боеголовок и ракет. Потому что, во-первых, они хотят ликвидировать диспропорцию. А во-вторых, ну кто сейчас в здравом уме доверяет США? То есть они вот там этих иранских переговорщиков убивали и рассказывали, как это отлично. Ну, о каком доверии такому контрагенту может быть идти речь в текущих реалиях? Вы доверяете человеку, который готов при случае вас убить, если это вам покажется выгодным?
0: Но тут доверяй, но проверяй. Очевидно, что доверие будет выстраиваться на фундаменте силы. Как бы, да, в доверии между сильным и слабым меньше, чем доверие между сильным и сильным.
1: Конечно, опять же, как говорится, США уникальная, исключительная страна, Россия уникальная, но не исключительная. Вот их логика. Соответственно, при таком подходе, о каком они априори не воспринимают Россию как равноправного партнера, они Китай даже таким, ну, пытаются не считать, ну, как и Россию. То есть обстоятельства, да, мир меняется, они вынуждены что-то признавать, но, конечно же, они хотели бы вернуть прежнее доминирующее положение, где они стоят над всеми. Ну, так же становится с каждым годом действовать все

0: сложнее. И в какой-то момент, когда вот этот предел их силы будет достигнут, они будут вынуждены договорами фиксировать новое положение дел. Это возникнет после целой серии войн, массового кровопускания, многих ужасов, которые мы видим и которые еще предстоит увидеть в ближайшие годы. Без крови, без войн они свою гегемонию не уступят. Поэтому войн будет становиться только больше. Это борьба за сферы влияния в прекрасном новом мире. Поэтому и Ближний Восток полыхает, и Украина, и уже собрали все дрова для того, чтобы Юго-Восточную Азию пожечь там с Бигфордовым шнуром на Тайване. То есть это как бы тоже мы, скорее всего, увидим относительно скоро.
1: Слушай, а вот если вернуться к тому, что инициатива французская, усиливает ли присоединение вот разных стран к этой инициативе саму Францию, или политическое влияние, или вес, значит, Пятой Республики?
0: Франция, таким образом, безусловно, они ведут еще свою игру, то есть они пытаются за счет вот этого ядерного зонтика, потому что ну, в Евросоюзе, по сути, только одна страна имеет свое собственное ядерное оружие, это Франция. Британия не член Евросоюза, соответственно, в самом блоке только Франция может предоставить формальный ядерный зонтик. Соответственно, когда появляются новые страны, где могут быть размещены истребители, ну, бомбардировщики с ракетами и атомными бомбами, ну, то есть это, условно, страны Скандинавии.
2: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Вечер на радио «Спутник».
1: Продолжаем. Борис Рожин, автор телеграм Макс канала «Клан Элька Ассад». Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Мы начали с новости о Трампе, который заявил, что значит, достиг сделки по энергетическому перемирию между Россией и Украиной. Но и об этом написал Трамп в True Social. Значит, вот пришло не подтверждение, а заявление Зеленского. Зеленский. Если партнеры готовы обеспечить реальное стремление России не наносить удары по нашей электросети, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов. Мы ожидаем от партнеров конкретных предложений. Вот, Зеленский.
0: Ну, ключевое слово «если». То есть, так опять же, к вопросу о договоренностях. То есть, все, что там заявляет Трамп, надо, особенно в вопросах энергетики, нефти, надо смело там делить на 10. Потому что, ну, и опять же, есть вопрос о том, что кто-то еще никаких гарантий не предоставлено, и кто-то что-то хочет. То есть, пока мы видим желание Трампа как-то сбить цены на топливо и желание кокаинового фюрера как-то пройти через зиму в ожидании выполнения приказа Путина, который дал в августе приказ начать системно выносить украинскую энергетику. Ну вот, посмотрим.
1: Ну да, ждем. Ну, наверное, уже завтра будет или про подтверждение, или опровержение. Что-то будет. Так, ну что, про Польшу давай тоже поговорим. Значит, Дональд Туск, это премьер-министр Польши, допускает эскалацию конфликта с Россией. Они что-то вообще там в выходные, что-то тоже они там еще что-то сказали, что мы сильны там. Ну, в общем, поляки...
0: Получили сигнал уже после ударов по Западной Украине, по этим переходам, там, поездам, заправкам. Там же Сибига истерил, что вот Европа она как-то должна ответить вот, на эти варварские удары, что-то сделайте, там, введите еще большие санкции, выгоните всех россиян из Европы. Ну вот, как бы в ответ на эту истерику, вот новая порция, там, и Рюты снова выпал, и Туск там, что вот он там Россию будет побеждать. И, ну, эти прибалтийские лимитрофы, там целой тоже серии подобного там также отметились. То есть, ну, вот эта реакция, то есть им очень не понравились эти удары, и они боятся, что они, это будет не разовая какая-то акция, да, а что они станут повторяться постоянно. И тогда начнет рушиться логистика уже на Запад. Не рушится, но начинать испытывать серьезные проблемы, повышая издержки не только для Украины, но и для Европы. Кто-то же должен все это оплачивать. А многие вещи там оплачивают отнюдь не Украина. То есть, они же вот сейчас клянчат, дайте нам еще 27 миллиардов. Мы за полгода сожгли годовой военный бюджет, нам нужно еще, помимо того, что вы нам обещали. А они те деньги с трудом согласовывали, а надо еще в этом году. А в следующем еще 80-90 миллиардов. То есть кто это будет финансировать? Результаты на выборах вот в Германии очень наглядно показывают последствия вот этой политики для многих правительств. Там следующая весна будет очень интересная в Европе.
1: А нам известно, говорит Туск, мы можем ожидать, что в ближайшие недели или месяцы станут периодом очень интенсивной активности России. И, к сожалению, мы не можем исключить, что эта эскалация затронет и нашу территорию. Возможно, и худшие сценарии. А может затронуть территорию Польши?
0: Ну, вряд ли Россия будет целенаправленно бить по Польше. Там, скорее, вероятно, какие-то провокации, типа, набрали там каких-то там упавших гербер, снова там обстреляли Польшу в расчете на что-то. То есть, какой-то провокация в стиле Глявица, ну, вполне возможно, опять же, чтобы интенсивнее втянуть Европу в войну. И они вот этими заявлениями, они заранее готовят почву. То есть, виновный заранее назначен, это Россия. То есть, они постоянно говорят, что Россия нападет, Россия там ударит по Германии, по Польши, еще куда-то нападет. А потом, после организованной провокации, они скажут, ну вот же мы говорили, что Россия нападет, вот она напала, значит, мы должны сделать то-то, то-то и то-то. Поэтому, действительно, потенциал эскалации нарастает, и чем сильнее мы будем давить на Украине, тем выше будет потенциал такой эскалации. Действительно, это так.
1: Ну и что, Польша, с твоей точки зрения, может полностью включиться? Ну, не полностью, частично, не знаю, там. Еще какое-то слово.
0: Ну, опять же, с точки зрения передачи вооружений, они так все, ну, что они могут? Оставшиеся МиГ-29, которые, ну, мало что поменяют, могут передать. Все, что они там могли ценного, но ненужного передать, они в основном передали. Финансировать их в кредит им тяжело, потому что они даже перевооружаются сейчас в кредит. Все вот эти корейские танки, САУ, Хаймарсы, это все на кредитные деньги. Поэтому, опять же, сценарий, связанный с блокадой Калининграда или даже нападением на Калининградскую область, никто не отменял. Они постоянно проигрываются на военных учениях и отрабатываются, в том числе в плане нанесения ударов по территории Калининграда. Но, опять же, это мы, как мы уже говорили, это сценарий, чреватый ядерной войной.
1: Угу. Ну, если там в процентном соотношении, вероятно, ты как так сказать, вот вероятность бы оценил?
0: Прямое нападение после эскалации, ну, процентов 20-25. То есть более вероятно, что они будут стремиться в течение осени, зимы как-то там нарастить поставки ракет, ПВО, каких-то ДРК, непонятно где, но будут пытаться, и увеличить поставки дронов для ударов по нашей стране. Также будут сильно вкладываться в рост производства реактивных дронов, то есть ликвидировать это отставание, которое стало для них неожиданным. То есть еще где-то в начале июля они были полностью уверены, что они лидируют в беспилотниках, беспилотной войне, ну, вот как оказалось, что, скажем так, наш ВПК смотрел дальше, и мы, скажем так, обошли их на повороте. Они будут стремиться при помощи Европы это отставание ликвидировать, а по возможности даже где-то обойти нас. Поэтому нам как бы тоже здесь стоять на месте нельзя. Европа будет играть все большую роль в снабжении Украины дронами.
1: Так, ну и вот, вот тоже мы, так сказать, не можем не обсудить вот этот удар, по которым там в Европе не было СМИ, которые бы там об этом не написали. Значит, удар близ поезда с политиками из Европы. Каллас обвиняет Россию в атаке беспилотника на поезд на границе Украины и Польши. Вот это все. Видео широко разлетелось по соцсетям. Вот тоже давай разбираться. Но раньше-то железнодорожная инфраструктура, насколько я понимаю, не подвергалась обстрелу.
0: Ну, во-первых, уже даже европейские СМИ признали, что никто там Джонсону там не угрожал, прилетело совсем по другому поезду, и ничего там близко Джонсону не падало. Это такой же был вброс, как вброс про покушение на кокаинового фюрера в аэропорту Кишинева, куда он летел в Норвегию, и там заявили, что вот, там российский дрон там хотел, там или рядом где-то пролетал, там рядом с Кишиневым. По факту выяснилось, что там он в 160 километрах там находился, и оно вот это ровно такая же история, чистый прогрев, там, что вот там дроны свистели над головой, там, как опасно. По факту никто по вот этому поезду, который прекрасно там известен спецслужбам, то есть там при желании по нему там могли уже 100 раз ударить, если бы была политическая отмашка. Такой политической отмашки нет, поэтому по нему никто не бьет. Как и по железнодорожному вокзалу в Киеве, куда они все приезжают. Попасть туда кинжалом или Искандером, ну, вообще никакого труда не составляет. Но это, опять же, вопрос не военных, а политических решений. По железной дороге бьют уже, ну, не первый год, просто в этом году все заметили, как изменилась комплексность этих ударов. Теперь идет методичный вынос всех доступных локомотивов, до которых дотянутся. То есть каждый день уже на протяжении нескольких месяцев идет уничтожение локомотивов. Это уже системная кампания, которая сначала начиналась на севере и юго-востоке Украины. Потом она переместила в центральную Украину, и вот недавно она дошла уже и до западной Украины. Пока это еще не привело к коллапсу украинской системы железнодорожного сообщения, но суммы уже поезда перестали принимать, то здесь уже работа выполнена. Погну ее надо закреплять, чтобы туда ничего не пыталось доехать, но это осложняет логистику противника на севере Украины. Безусловно, если так системно работать по западной Украине, там тоже начнутся проблемы, потому что количество локомотивов ограничено, их необходимо ремонтировать. А если еще бить по депо и по ремонтным станциям, проблема в течение там 3-4 месяцев начнет приобретать системный характер. По задержке поездов, срыв военной логистики, то есть там масса последствий отложенных, но которые накапливаются. Именно поэтому такая вот реакция последовала на вот эти удары. Они просто поняли, что это не разовая акция, это не некий ответ на какой-то ответ. А это вот без относительно того, что делает Украина, просто идут методично по списку. Это гораздо опаснее для них, поэтому и такая истеричная реакция.
1: Так, ну и про реакцию тоже давай поговорим. Вот эта история с Кравченко, генпрокурором, и НАБУ, значит, под покровом ночи свалил на служебной машине, как сказал, в официальную командировку для того, чтобы информировать, значит, западных партнеров. А там вообще какая-то, короче говоря, типа они подконтрольны антикоррупционной политике, да, вот что-то такое.
0: А там уже в Европе же появились, сказали, что это он заявил, он сам себе выписал разрешение на выезд с Украины, да. Завершили эту конференцию, конференции сказали, что мы его там не ждем, мы вообще не знаем, чего это он туда собрался. То есть это, опять же, ну, идет как бы это между собойчики, продолжающиеся между ГУР и СБУ, теперь между, а потом было между СБУ и НАБУ, теперь между генпрокуратурой. Ну, прокуратура пытается отмазаться, потому что вскрылась эта схема, что, по сути, генпрокуратура крышевала мошеннические колл-центры, какую-то часть из них, потому что часть этих колл-центров контролируют СБУ, часть контролирует Буданов. Соответственно, это передел рынка, в том числе вот этих мошеннических колл-центров. Естественно, вот этот Кравченко, он не захотел становиться крайним, и, видимо, он рассчитывал, что если вот он начнет выступать против НАБУ и САП, которые копают под кокаинового фюрера и вот воюют с СБУ, что это даст ему какие-то политические там преференции, что, допустим, у СБУ и кокаиновый фюрер его прикроют. Вот. Ну а по факту сегодня он его слил через Верховную Раду. Ну, а те, ну, по кого он обвинил, вот этот НАБУ и САП, их, безусловно, будут прикрывать американцы, потому что это их инструмент, благодаря которым, ну, они корректируют украинские так называемые элиты. То есть они, ну, потому что эти ведомства тесно связаны с американскими спецслужбами, через, ну, публично через ФБР, ну, опять же, имея такие инструменты, то есть ты постоянно можешь держать руку на пульсе украинских элит и людей, которые, допустим, тебе по каким-то причинам нужно их убрать, вот, с помощью НАБУ и САП можно убирать. Ну, это же борьба с коррупцией. Ну да, остальные, почему же у вас там этот ваш фюрер, сам там глава всей этой коррумпированной пирамиды, но почему-то убирают людей, которые вокруг него, да, он один как бы такой вот, как он утверждает, вот он ничего не знал, он не запятнанный. Ну да, ну да.
1: Но вот мы сегодня тоже с Магином Тигранычем Даряном там на эту тему говорили. Он не верит, что будет какая-то реакция от европейских политиков, ну, из Европы. А ты как думаешь, будет или нет?
0: Ну, они закрыли, они, вот если брать его коррупционные, просто они также закрыли глаза на то, как выгораживали Ермака. То есть Ермака же не посадили, его как бы вывели за скобки, но при этом он остается там в пределе, при этом он по-прежнему косвенно принимает участие в управлении украинской колонией. То есть он не исчез, он сохраняет определенное влияние. То есть и на это закрыли глаза, и там, кстати, даже публично некоторые заявляли, что несмотря на коррупцию, мы все равно должны поддерживать Украину, потому что если мы будем там все вот разоблачать, всех там сажать, то это будет на руку Путину. То есть мы должны мириться. Ну, точно так же, как мирились с коррупцией режима Южного Вьетнама, точно так же, как мирились с коррупцией режима Хамида Карзая, а потом Ашрафа Гани в Афганистане, где там, или как сколько денег разворовал марионеточный американский режим в Ираке. То есть, когда надо, они прекрасно терпят эту коррупцию, воровство, потому что это как бы, ну, их, это наши сукины дети, да, то есть где-то мы готовы закрыть глаза. Ну, пока они убивают русских, то есть, ну, ладно, мы не будем слишком сильно акцентировать внимание на том, что они воруют наши деньги.
1: Ну, судьба-то у Кравченко какая? Что ему, оставаться в Европе, возвращаться на Украину? Если возвращаться, Зеленский сказал, ну, он вот уже этот отстранил от должности, как ты справедливо сказал, там, по-быстрому через Раду. Как будто бы Кравченко путь на Украину закрыт.
0: Ну, опять же, смотря какой ему правовой статус, потому что формально-то главой этой ОПГ был один из его подчиненных, это глава департамента кибербезопасности генпрокуратуры, то есть формально обыски-то проходили, но ему какой правовой статус у этого генпрокурора? Вы сказали, что он член этой ОПГ? Пока нет. То есть, но в ближайшие дни я не удивлюсь, что после вот этих заявлений внезапно нарисуется обвинение, что прокурор Кравченко знал, и он был на самом деле главой этой ОПГ, потому что там многие так позывные в этих записях называются, но не все фамилии, которые за этими позывными в записях раскрываются. Главное, кажется, что именно генпрокурор Кравченко был главным бандитом. И тогда как это будет выглядеть? Робби, что глава, которого поставил кокаиновый фюрер, он оказался главой ОПГ. Как это будет выглядеть в Европе? То есть это, опять же, сильный козырь тем политическим силам в Европе, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины. Это, конечно же, козырь для нашей пропаганды. Если события пойдут по этому пути, без разницы, посадят Кравченко, не посадят. Для нашей работы с европейским общественным мнением это будет хорошее подспорье. То есть они говорят, что мы там боремся с коррупцией. Смотрите, у вас тут один из главных борцов с коррупцией сам оказался коррупционером и бандитом. То есть это хороший аргумент, мы должны его, безусловно, использовать.
1: Так, еще про Трампа. Смешные тут всякие есть. Значит, во-первых, ООН приветствует любые шаги по улучшению ситуации между Россией и Украиной. Об этом говорит зампредседателя генсека организации Ферхан Хак после заявления Трампа. Но Трамп еще сегодня рассказал про... Вот сейчас 19:37, вот я смотрю тут новости. Значит, про Иран. Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится скоро, после чего цены на нефть обрушатся. Кажется, что, так сказать, все должно произойти ровно наоборот. Ну, это такое не экспертная оценка. И еще... Да, Борь, прости, пожалуйста. Да, пожалуйста.
0: Просто когда Трамп говорит, что вероятность мирного соглашения 99,9%,
1: да, все.
0: Скорее всего, будет 0,1%, вот этот сценарий.
1: Да, действительно, похоже на то. И еще из любопытного, но это не первый раз, но каждый раз почему-то у меня эти новости вызывают улыбку. Значит, Трамп говорит, что страны, которые не принимали участие в атаке на Иран, страны, которые не помогли в войне с Ираном, должны возместить США расходы, говорит Трамп. Нефть поступает...
0: Ну, это прогрев такой, да, ну, обида, что, да, во время войны, ну, то есть он-то понимает, что война, в войне-то он увяз, и, безусловно, идет поиски виноватых. Кого переназначить? Мы-то завязли не потому, что я влез в эту авантюру, а потому, что нам не помогли. Вот если бы нам помогали, если бы испанцы нам помогали, которых вот он сейчас постоянно там чмырит публично, если бы Британия нам нормально помогала, а не только базы давала. Отсюда же вот эти нападки, ну, поддержка вот этого вторжения в Сеуту, где вот, собственно, они против этого премьера Санчеса активно работают. Эти, вот отсюда же прогревы, что надо пересмотреть подход США к оценке принадлежности Фолклендских островов. То есть, ну, на что Мичумили настаивает, что США должны поддерживать возвращение Фолклендов в Аргентине. Отсюда же и прогревы насчет того, что Северная Ирландия должна
1: объединиться с Ирландией. Да.
0: И, собственно, это, опять же, можно обратить внимание, тайминг. Только вот 2 дня назад Трамп заявил про необходимость вот этого объединения Ирландии, и сегодня уже вот это соглашение там подписывают Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, то, что они хотят выйти из состава Британии посредством референдума. Там не факт, ну, не факт, что выйдут, то есть, ну, как бы тенденция очевидна, да, хотят выйти. И Трамп вот эти идеи, связанные с деструкцией Британии в текущих границах, поддерживает. То есть, опять же, для него это способ как бы немножко так досадить британцам за то, за их позицию во время войны на Ближнем Востоке. И, допустим, это способ давления, да, показывает, что при необходимости США могут поддерживать сепаратистские тенденции в рамках неких вот этих внутриатлантических торгов, да, и в точке зрения давления на глобалистов, игра вот с этими сепаратистскими тенденциями в Европе, это тоже важно. Сначала этот козырь создают, а потом его могут где-то разыграть. Давайте мы не будем поддерживать сепаратизм в Британии, а вы дадите нам то-то и то-то. Тоже, почему рабочая тактика.
1: Ну да. Слушай, знаешь, какая мне пришла в голову мысль? Вот смотри. Значит, пока только Зеленский отреагировал на заявление Трампа. И вот как он отреагировал. Напомню, я уже читал дословно, но, так сказать, немного, может быть, туповато, или медленно мысли, там, или еще что-то. Только сейчас мне пришло. Вот смотри, Трамп говорит исключительно об энергетике. А Зеленский говорит, если партнеры готовы обеспечить реальное стремление России не наносить удары по нашей электросети, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, ну и дальше, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов. А скажи, пожалуйста, помнишь разговоры про комплексный обед, там, это все вместе, или можно брать частями, типа компот берем, а гречу с котлеткой, так сказать, отложим? Потому что Зеленский в одну кучу смешал все, не только энергетику, и критическую инфраструктуру, и движение продовольствия, и так далее, и тому подобное.
0: Ну, кто, во-первых, все это начинал? Кто начинал инфраструктурную войну этим летом? Кто наносил удары по нашим судам в Азовском море, хвастался этими картинками?
1: Справедливо. Вот давай сейчас, я предлагаю сейчас, знаешь как, вот у нас 4 минуты осталось. Вот сосредоточься не на том, там, так сказать, кто этот, а на вероятности, что... А может ли случиться такое... Что, например, конфликт будет идти только в зоне конфликта, типа на линии соприкосновения. Ну, типа, да, по лицу не бьем, прическу не портим, в живот тоже не бьем. А вот, вот тут деремся, а вот тут не деремся, например.
0: Они же так и хотят. И Карина Фюрер так заявляет, и Европа так заявляет. Давайте мы ограничим территорию войны, потому что это меньше фронт, его проще снабжать. Соответственно, в тылах тогда можно спокойненько разворачивать производство, раз по тылам не бьем, зачем разворачивать производство? Можно прямо на Украине, чтобы быстрее вести. Очень удобная война, которую можно десятилетиями поддерживать.
1: Но просто эти тезисы, вот то, о чем ты говоришь. Вот я смотрю там, например, иногда читаю, почитываю, значит, все эти западные СМИ. Но ровно те же аргументы европейцы упрекают Россию и говорят, вот нельзя сейчас останавливать. Почему? Потому что Россия возьмет время на переоснащение, на перегруппировку, на усиление и будет использовано это время для усиления производства и прочее. Ровно те же самые ожидания, страхи, там, риски и так далее. Они видят.
0: Ну так, если сейчас смотрите, вся Европа заявляет, что нужно прекратить разблокировать Одесский порт, прекратить удары по энергетике, прекратить удары особенно по логистике на Западной Украине. То есть это вот текущая позиция стран НАТО. То есть ретранслируют сначала Киев, потом они подхватывают, что это надо прекратить. А у нас же, обращаю внимание, как изменился подход в течение лета. Путин заявляет, что вы открыли этот ящик Пандоры. Да. И мы, соответственно, и сейчас вы увидите они часть последствий уже увидели, а им анонсировали еще. При этом они отмечают, что Россия произвела огромное количество вот этих реактивных дронов, и уже часто выросло там на 700%, а дальше, они же сами говорят, будет еще хуже. Естественно, в таких условиях они заинтересованы в получении оперативной паузы. Просто когда это возобновится, у нас вот этого преимущества, которое есть сейчас, и у нас его может уже не быть, допустим, к марту, апрелю следующего года усилиями Европы. Почему нет? Угу. То есть, безусловно, решение примет Путин, на основании там, данных о производстве, данных генштаба. То есть, Илюс, нравится нам это, не нравится. То есть, мы как бы примем это решение, потому что Путин и Герасимов ведут войну, им как бы виднее, как это да. Ну, у меня вот такая позиция. Кто-то скажет, нет, там есть другие какие-то факторы, они как бы, их тоже надо учитывать. Да, такое тоже возможно. То есть, с моей субъективной точки зрения, нам это перемирие сейчас невыгодно.
1: Так, хорошо. Ну что тут еще? Ну давай, может быть, расскажем меньше минуты у нас остается, значит, о движениях на фронте, где вот наиболее интенсивно, если какие-то
0: У нас продолжаются, если основные наши успехи в последнее время на севере Харьковской области, где там продолжается борьба по ликвидации этого Резниковского котла. Также у нас есть продвижение в районе Доброполья на Славянском направлении. У противника последние, все успехи, это вот давление на фланг в районе Красного Лимана. Там они продолжают за счет снятых резервов с Харьковского сельского направления долбить нам во фланг, пытаясь нас оттеснить от Красного Лимана. Там, да, у нас есть объективные оперативные сложности. Они там не смертельные, но неприятные. Но, опять же, целую общую динамику на фронте это, конечно же, не меняет.
1: Все. Спасибо большое, Борь. Спасибо. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграммы Макс Каналов «Колонель Кассат». Пока-пока.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.
2: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Временные ограничения введены в 4 аэропортах. Россия и Китай обсуждают запуск трансграничного маршрута для авиабеспилотников. В РПЦ будут сообщать о длине очереди к матчам Спиридона каждые 2 часа. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россия ведет активные переговоры с Китаем о запуске трансграничных маршрутов авиабеспилотников. Пилотный проект планируется запустить в Благовещенске. Об этом рассказал РИА Новости глава Росавиации Дмитрий Ядров. Президент Владимир Путин в начале сентября сообщил, что Россия открыта для взаимодействия со всеми партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для формирования новых трансграничных маршрутов беспилотных транспортных средств. Генеральный консул России в турецком Трабзоне Александр Кантемиров и мэр города Ахмет Метин Генч обсудили накануне ситуацию в Черноморском регионе, сообщили РИА Новости в генконсульстве. Отмечается, что стороны подтвердили настрой на поддержание регулярного диалога и наращивание сотрудничества в различных областях. Министерство финансов США на этой неделе проведет встречи с представителями международных финансовых организаций для обсуждения кампании по оказанию экономического давления на Иран. Об этом говорится в заявлении ведомства. При этом не уточняется, с представителями каких именно институтов будут встречаться американские чиновники и кто именно будет представлять Штаты на этих встречах. Хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Тегерана. Он назвал ее изоляцией беспрецедентной масштаба и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Около 700 сотрудников милиции будут в усиленном режиме следить за порядком во время досрочных президентских выборов в Южной Осетии, а также на выборах в Госдуму России, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД Республики Вида Бестаева. Отмечается, что правоохранители будут патрулировать городские улицы, а также районы республики. Службы будут нести дополнительные наряды милиции. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. Этот день будет объявлен выходным. В республике также с 18 по 20 сентября пройдут выборы в Госдуму России. Информацию о длине очереди к мощам святителя Спиридона в храме Христа Спасителя и времени ожидания в ней будут обновлять на официальной странице принесения мощей святого Спиридона в ВКонтакте. Об этом рассказал журналистам руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Ковчег с мощами святого Спиридона Тримифунского разместили в столичном храме Христа Спасителя накануне вечером. Доступ к святыне для паломников будет организован с 15 по 20 сентября. Там же, в храме Христа Спасителя, с 7 по 20 сентября находится частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Как уточняли в РПЦ, очередь к мощам Спиридона Тримифунского и Дмитрия Донского будет общей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Рассказы из русской истории». В студии историк Денис Шполянский. Денис, рад вас приветствовать.
3: Взаимно.
2: И Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, телеведущий, историк Москвы. Уже были у нас в студии, прекрасно помню. С превеликим удовольствием этот эфир состоялся. Поэтому давайте анонсируем тему, да, о чем будем или о ком будем сегодня говорить. Да,
3: мы говорим о человеке, которого называли Савва Великолепный. Это Савва Мамонтов. И его, в общем-то, конкурент, потому что у Савы был частный театр, у Станиславского был свой театр, в общем-то, конкурент, и по бизнесу они коллеги. Он писал совершенно доброжелательно в своих воспоминаниях, что в Москве сложилась такая практика, что все хорошее надо показать Мамонтову. Купил у антиквара какую-то интересную вещь, завезу. Отремонтировали старинную мебель тебе, мебельщики. Ну, заеду Мамонтову тоже покажу. Любую. Племянница-красотка приехала из другого города, когда там у Мамонтова, да, вечер, приеду с ней, похвастаюсь, какая у меня родня. То есть он действительно был удивительный человек. Москва его ценила, любила, про него так тоже, опять же, с любовью говорили, что он миллионщик, предприниматель, делец и артист во всем. Потому что чем Мамонтов только не занимался, он такой идеальный меценат, как мне кажется. Потому что быть меценатом можно по-разному. Можно покупать работы, и можно покупать их как Третьяков, ну, с каким-то таким далеко идущей идеей, с великим таким смыслом создать антологию русского искусства. Можно лечить художников, можно просто их устрицами кормить шампанским, и им будет приятно, они будут лучше работать, да? Вот, например, там не самый богатый человек у нас, вот тоже мой любимый персонаж, Гилеровский. Как-то кто-то удивился, что у него в квартире есть картины. Может, они не висят, а так у стены стоят. Некачественные, плохие. А он дружит там, ну, с первейшими художниками. Как так? Он говорит, а я, когда на выставку хожу в училище живописи войны и зодчества, я покупаю работы не те, которые вот прям видно, что человек талантлив, а вот второго круга. Они денежку получат, порадуются, и, может быть, работать лучше будут, учиться, стараться. Поэтому можно быть по-разному меценатом. А Сава Мамонтов, он придумывал, как сейчас бы сказали, проекты.
2: Mm. В каком контексте, да?
4: Ну, то есть художниками, да, нет. Визионером.
3: Вот. То есть понятно, что и застолье, и вот. Но, например, у него домашний театр. И домашний театр у Мамонтова, там декорации рисует Коровин, Васнецов, Поленов. А потом Коровин уходит художником в Большой театр. Там Поленов тоже работает в театре. То есть это вот прям, ну, не то, что они начинали, но в том числе они пробовали там. Как-то весной разлилась вода, и они в Ходьковский монастырь не смогли попасть на богомолье, на праздник. Надо строить собственную церковь в усадьбе. Ну, и крестьяне окрестные будут ходить. Строят, все участвуют. Репин, Васнецов, Поленов. Жена Репина рисует иконы. Жена Мамонтова там тоже вырезает по камню. В результате потом Поленов строит церковь Бехова возле своей усадьбы, да, а Васнецов расписывает Владимирский собор в Киеве. Он, может быть, и так его расписал, но все равно некое такое начало было положено. Да. В Италии Мамонтов знакомится с Антокольским, с Марком Антокольским, и берет у него уроки лепки. Несколько, но, тем не менее, рукомастера, вот он ему что-то, как бы, так сказать, куда-то его направил. Дальше, в следующее путешествие в Италию, он везет с собой работу серьезную, которую он гордится, и, ну, считает, что, в общем, это можно показать своему учителю. Мне всегда вот было интересно, угадать очень сложно, вот что же сделал достаточно молодой, богатый купец, увлекшийся скульптурой, и он ездит с семьей, там и самовар с собой везут. Ну, какой самовар в Италии? А без самовара нельзя. Он сделал портрет отца. Это в стружках, и грузчики в том числе несут вот такой огромный ящик, чтобы он Антокольскому показал вот этот вот, да, гипсовый портрет отца. Потом строят мастерскую в Абрамцево, его друзья-художники лепят. Потом целый завод, Бутырский керамический завод, где все эти художественные вещи его друзей ставят на поток. Он нанимает очень хорошего технолога, который придумывает такую поливу мерцающую, металлизированную. И теперь у нас в каждом краеведческом или художественном музее стоит головка работы Врубеля. Потому что это вот на этом заводе, вот это вот увлечение, да, вот. То есть вот он создавал такие проекты. Или он же железнодорожник, и три железных дороги он построил. И, например, он строит Донецкую железную дорогу. Потом очень выгодно продает ее государству. И он заказывает Васнецову работы для вокзалов для зала правления Донецкой железной дороги. Ну, это вот мы даже визуально можем представить себе зал Васнецова в Третьяковской галерее. Богатыри, естественно, перед нами. И слева три царевны подземного царства. И это для Донецкой железной дороги, потому что это уголь, железо, ну и там сопутствующие ископаемые. Справа у нас битва русских с половцами. Это прошлое Донецкого края. Тоже заказано для Донецкой железной дороги. Он считал, что, ну, Ярославский вокзал, да, им инициированный, построенный уже, когда он не управлял железной дорогой, но все равно первый был Кекушевский, не хуже, не намного хуже, чем Шехтелевский. Он вообще считал, что все общественные здания должны быть построены и надежно, и качественно, и красиво. Он тянет железную дорогу за Ярославль, Ярославская железная дорога в Архангельск. Ему нужны акционеры, ему нужны средства, чтобы привлекались. И он посылает в командировку Серова и Коровина своих друзей. Один помоложе, Коровин постарше. Они ездят, рисуют. И затем павильон «Крайний север», сделанный по эскизам Коровина, внутри там шкуры, что-то там поморские суда, в бочке живет морж. Николай II посетил и даже в дневнике отметил. Ну, все-таки зоопарки были не такие. Сейчас мы моржей видим, как они жонглируют, да, шарами. А
2: тогда... Уже не кажется чем-то, да, таким, да, а искушенный тогда современный зритель.
3: Николай II отметил, что он впервые увидел моржа вот в павильоне Савы Мамонтова. И там висят картины Серова и Коровина. Сейчас они, коровинские картины на Ярославском вокзале. Ну, копии, понятно, подлинники в Третьяковской галерее. То есть вот я говорю проекты, когда вот это вот творческое начинание, оно с одной стороны это дружеская игра, дружеское соревнование, а с другой стороны это серьезный проект, который потом выходит на улицы Москвы. Его Бутырский завод, половина керамики, которая у нас на фасадах Москвы, вот конец 19-го, начало 20 века, это Бутырский керамический завод.
2: Прерву, Михаил Юрьевич. Да? Коллеги сообщают, что автор программы Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, на прямой связи с нашей студией. Владимир Ростиславович, рад вас приветствовать.
5: Слава богу, какие-то были сбои со связью, но теперь все нормально. Вот, пожалуйста. Давайте продолжаем тогда наш разговор. Я не буду перебивать. Я так понимаю, что мы начали о Мамонтове, да?
3: Мамонтове? Ну, я начал даже не биографию. Я рассказал, что у него были проекты. То есть со своими художниками, своими друзьями, вот этот Абрамский кружок.
5: А деньги семья Мамонтовых на чем зарабатывала?
3: Деньги? Ух ты, вы прям хотите истину узнать. Правильно, с самого начала, да. Он, отец его крупный предприниматель, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, он строит железную дорогу, вот Ярославскую железную дорогу начал папа строить, но пока дотянул ее до Сергиева Посада. И это было, естественно, очень важно. Понятно, экономика, города нанизаны на эту железную дорогу. Потом она ушла в Архангельск когда-то. Но Троица Сергиева Лавра – это десятки тысяч паломников. Помимо того, что это подмосковные дачи, что тоже очень актуально, и эта железная дорога была нужна. То есть он железнодорожный.
5: Так, еще, ну, это понятно. А еще?
3: Еще, смотрите, у него было три гостиницы. Две я знаю, а третью нет. Понятно, что они покупаются, продаются. Одна была Москворецкая, она была там, где у нас гостиница «Балчук». Сейчас знаете, за Большим Москворецким мостом. Вот следующая, рядышком. А вторая гостиница «Лоскутная» была прямо перед гостиницей «Москва». На этом освобожденной Манежной площади.
5: Гостиница – это не бизнес, это вложение. На этом денег не заработаешь.
3: Вы думаете?
5: Я знаю. Так, чтобы стать самым великолепным – нет.
3: Вот. Нет, это, смотрите, я согласен, может быть, тем более, что семья большая, и в какой-то момент он одного из своих сыновей селил в гостинице, ну, там говорил, что вот займешь первый этаж, и будет твоя квартира. То есть, в принципе, да, ну, то гостиница, а то сейчас отдадим родственникам, и они там будут жить. Наверное, это не самый большой бизнес. У него было шелковое производство и шелковая торговля, понятно. Текстиль, да. Плюс, когда Сава тяжело учился, латынь за него сдавал, известно, другой человек по его документам. Он сначала учился в Институте гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, потом в Петербургском университете. Потом папа ему написал, сохранилось потрясающее письмо: «Ты вовсе обленился, перестал учиться классическим предметам, развлекался и предался непозволительным, пустым столичным удовольствием. Музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе». Вот все то, за что мы любим, да, Саву Мамонтова, за оперу, за театр. Вот папенька поставил ему вину, и он послал его в Баку.
5: Можно понять. Конечно. На его месте вели себя точно так же.
3: Так, да. Папенька, потом-то он еще в Московском университете поучился на юридическом, но папенька после вот этих его выкрутасов, может быть, там было что-то и посерьезнее, но биограф об этом не пишет. Музыкантил, да, и кувыркался в драматическом обществе. Он посылает...
5: А Сафа был главным наследником капитала Мамонтовых или были другие?
3: Был
5: или
3: брат там, еще, был брат. Но Сава наследник именно вот традиции строить железные дороги, а это большие деньги уже. И Саву посылают представителям фирмы в Баку. А дальше потом он идет с караваном в Персию. К нему прикрепили такого гиганта Абрека, обвешанного оружием. Сава тоже ходил, естественно, с револьвером с кобурой через плечо. И вот он год там почти провел. Вот так на исправление его отправили. То есть он везет, открывает представительство, ну, факторию, да, как говорится, торговое представительство, он открывает в каком-то городе в Персии. То есть у отца были торговые интересы на юге Российской империи в сопредельных землях. А так как потом он Саву еще послал в Италию изучать шелковое производство, которое хорошее в Италии всегда было, то значит у папеньки какие-то были интересы еще шелковым производством. Вот там Сава брал уроки пения, и ему даже предлагали попробовать себя на профессиональной сцене, но папенька как-то сумел его в письмах убедить, что лучше все-таки быть купцом первой гильдии, потомственным почетным гражданином в Москве, чем оперным певцом в Италии. Но зато...
5: Сава приумножил капитал отца или растратил?
3: Многократно приумножил. Сава построил три железных дороги.
5: Предпринимался.
3: Да. Он построил Донецкую железную дорогу и очень выгодно продал ее в казну. Он построил Ярославскую железную дорогу. Потом от Ярославля он ушел в бок на Кострому. И дальше совершенно потрясающий факт. Был такой ученый, математик и бизнесмен, ну и государственный деятель, Чижов. Вот так редко, но бывает, когда ученый еще и государственный деятель, и бизнесмен. Вот. И он был компаньон отца, и они строили, вот начинали Ярославскую дорогу, Чижов из Костромы. И вот как интересно жизнь поворачивалась, Чижов отговаривал Савву строить туда железную дорогу. И когда ему говорили, ну что ж вы его ругаете-то, в общем, ваш ну, близкий человек, сын вашего, так сказать, друга, компаньона, он говорил, а я ругаю, потому что хочу, чтобы все хорошо делалось. А он любитель во всем. Ну, мол, и в бизнесе, и в искусстве. Как вы понимаете, железная дорога в Кострому нужна, это даже не обсуждается в наше время. Но вот серьезный человек... железнодорожный магнат, был против. Потом тянули в Архангельск, тянули одноколейку, тянули узкоколейку, потому что, ну, чтобы дешевле было построить. Но вот Сава хотел развивать регион, считал, что для экономики это нужно, и планы у него были абсолютно громадные. Он задумал северную железную дорогу. Все советские, постсоветские русские люди называют эту дорогу дорогой жизни. Вот это вот направление, да, горизонтальное, Санкт-Петербург, Вологда, Вятка, вот это вот он хотел строить, и он Транссиб хотел строить.
5: Михаил Ильич, да. Все-таки считается почему-то стереотип, что Сава Мамонтов под конец жизни разорился.
3: Это не стереотип, это его просто, он был под судом, и его разорили, но до этого это был успешный предприниматель, который... Это акционерное общество, поэтому нельзя говорить, что это все его владелец, да, заводов, кого же он, контор пароходов. Но это акционерное общество. Но помимо железных дорог, это Невский судостроительный завод, который потом, после уже Мамонтова, много военных кораблей строил. Это вагоностроительный завод в Мытищах. У нас до сих пор станции на вагонах метро, шилдик такой. Мытищинский вагоностроительный завод.
5: Это тот самый.
3: Да, это тот самый, это Мамонтово. И еще где-то на Урале, ну, я там не был, поэтому железноделательный завод. То есть он хотел не только, чтобы была железная дорога, чтобы у него был свой металл и свой подвижной состав. То есть размах колоссальный.
5: Поэтому сложно... интегрированную компанию строить.
3: Да, сложно сказать, сколько вот личного капитала, я, в общем, ну, можно выяснить, я не занимался, да, но объединенный капитал, которым он, в общем, управлял и локомотивом вот этого движения бизнес-империи, который он был, естественно, там были акционеры и были вкладчики, в общем, общий объем колоссальный. И, в общем, такой размах сыграл с ним злую шутку, его подставили. Это, в общем, знали современники, это пишут современные авторы.
5: Что история? Что значит подставили, что за суд, и как он был разорен, каким образом?
3: Опять же, есть какие-то мифы, но, тем не менее, современники говорили, когда Саву Мамонтова арестовали, его особняк находится, ну, недалеко от Сухаревой площади. Вот. А поместили его в Таганскую тюрьму. Таганская – это Новоспасский монастырь, она снесена, там сейчас здания стоят жилые, это чуть не доходя до Новоспасского монастыря. Я как-то взял карту, померил 5 километров. Так вот, современники говорили, что его повели пешком. Может быть, это миф, придуманный даже тогда, но это показательный миф, который показывает просто, ну, феерическое удивление горожан, да, знакомцев, которые вот этого, ему 59, что ли, было лет, которого вот этого уважаемого совершенно, да, Саву великолепного, человека, которого знает вся Россия, его пешком ведут в тюрьму. Хотя я уверен, что, конечно, ну,

0: Я живу вкупе с еще с тремя людьми. Вот, ну, храни нас пуще всех печалей, да, и барский гнев, и барская любовь. Потом Витте решил поехать дальше по Белому морю и в скандинавские страны, и он пригласил с собой Мамонтова. И это был тоже знак уважения, и Витте умный человек, им есть о чем поговорить. И сохранилась такая малоизвестная широкой публике, она в Абрамцево. Картинка, она миниатюрная, просто там, не знаю, 20-30 сантиметров, такой этюд в Рубеле. Там железнодорожники, Мамонтов сидит, какая-то скала, такой камень, валун, ну, север, и Витте стоит. Они узнаваемы очень, портрет сходства есть. Такой этюдик для картины, может быть, Сава намекал, что хорошо бы нарисовать, как мы с Витте, хорошую работу. Но она не была оформлена, а этюд есть, вполне неузнаваемый. То есть он был с Витте, общался, и, в общем, с подачи государства, министерств, он берет разоренный завод, вот этот Невский судостроительный, и Мытищинский тоже там был не очень, чтобы он их поднимал. Они частные, но тем не менее государство заинтересовано, чтобы, в общем, производство
1: это,
0: работало.
1: Это 90-е годы были,
0: это
1: да?
0: Это конец 90-х годов, да. Для того, так, чтобы их поднимать...
1: Все-таки к суду перейдем.
0: А я вот и говорю, для того, чтобы их поднимать, он нарушает формальное законодательство. Он из одного кармана перекладывает в другой. Он берет деньги железнодорожной компании своей и направляет их на завод. Незаконно. Но совершенно не берет ничего себе, понимая, что сейчас он вернет в кассу. И, в общем, акционеры об этом знают. Ну, догадываются, что не первый раз такое бывает. И дальше с подачи Витте ему дают концессию вот этой северной железной дороги. Москва, Вологда, Санкт-Петербург, Вологда, Вятка. Ему дают концессию, это он, у него запрос, Государственный совет рассматривает все документы, дает одобрение, ему дают эту концессию, под эту концессию он берет суду в одном из петербургских крупном банке. Вот. И концессию у него тут же отбирают. Концессию у него отбирают, к нему приходит финансовая проверка, находят нарушения бухгалтерские, акции тут же падают, банк тут же просит вернуть суду. Он брал суду под залог акций, которые после вот этого вот о том, что он объявляется не очень честным предпринимателем, тут же падают в цене. То есть он суду не может вернуть, то есть он попадает в ловушку. И дальше его двух старших сыновей, еще двух директоров, его сыновья работают с ним в компании, обвиняют в хищении 6 миллионов рублей, его помещают в одиночку. Это так звучит страшно, но я думаю, что, в общем, не очень хотелось Саве Мамонтову сидеть с кем-то из тех, кто еще сидел в таганской тюрьме. Ну, и кормили его хорошо, и гости к нему иногда приходили. Ну, все-таки это уважаемый человек. И о нем хлопочут. Известно, что Серов делает вот этот знаменитый портрет, знаете, такой за столом сидит в тужурке в серой, да, Николай II?
1: Да-да-да.
0: Поясной портрет. И во время... Это был подарок императрицы. Они тайно встречались, чтобы она не знала, что будет подарок. И как-то Серов говорит, что я не разбираюсь в деле, я не знаю, кто прав, кто виноват, но достойнейший человек. И вот он сидит. И Николай помолчал, это воспоминание Серова, и сказал, я знаю, я уже распорядился. Так или нет, но, в общем, через несколько месяцев из тюрьмы под домашний арест отпускают Саву Мамонтова. То, что это дело инспирировано, там много деталей, потому что сначала ему выставили залог 763, по-моему, тысячи рублей, а потом 5 миллионов. Опять же, это писали современники. Что за залог в то время 5 миллионов рублей? Кто его мог дать за Саву Мамонтова? Это совершенно непонятно. Может быть, не хотели, чтобы он начал все-таки как-то утрясать дела, будучи на свободе. И на суде его защищал Плевака, других его сыновей и других директоров защищали другие адвокаты. И это превратилось, в общем, в такое чествование Савы Мамонтова, потому что публика была примерно та же, которая ходила на его оперы, слушать Шаляпина, которого открыл Сава Мамонтов. Они рукоплескали, кричали «Браво!». И не Плевака, а другой адвокат, защищая другого, говорил, что Саву надо не судить, а поставить ему 4 памятника в Донецке, в Архангельске, в Ярославле и на Театральной площади. А Плевака говорил, что вы судите военачальника, который ступился и проиграл одно сражение. Если бы вы дали ему продолжить, он выбрал бы всю компанию. То есть все понимали, что Сава не клал ничего в карман. Он развивал дело, но просто нарушая формально финансовое законодательство. Поэтому по суду он был выпущен, но вся его империя ушла в другие руки. И, ну, например, есть воспоминания очень

0: прокурора московского Лопухина, очень нелицеприятный по поводу Виты, который описывает эту ситуацию, вот как я вам ее описал, в общем, в том числе с его слов. И вот это юрист. И там есть такие детали, что он намекает на то, что, возможно, это была борьба двух министерств, Министерства финансов и юридического. Ну, а чубы трещат, как известно, у холопов, да, когда паны дерутся. С другой стороны, это подминание частного бизнеса государством, потому что Ярославская железная дорога со временем ушла государству. Но при этом, возможно, самое простое объяснение. Хотели кушать и съели кука.
1: Давайте на этом как раз-таки небольшую паузу сделаем и продолжим.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребята.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Рассказы из русской истории.
8: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В эфире «Рассказы из русской истории», вторая половина программы.
9: Значит, давайте тогда я буду просто в формате блиц. Что с Саввой Мамонтовым происходит после освобождения из тюрьмы? Его империю забирают, но сам он как себя чувствует?
10: Он был очень сильный человек, Станиславский. Говорил, что он вышел, и потеряв состояние из тюрьмы, но удестерив любовь и уважение москвичей. Такие у него были сказаны слова. Ну, Абрамцев записан на жену, что-то еще на жену. Особняк стоит опечатанный, и кто-то из журналистов пробрался туда через 2 года, не помню. И с удивлением говорил, что там картины висят уникальные. Но он же был все-таки коллекционер, в том числе и друзья дарили и покупал. И, ну, хотя бы продайте их, почему это все должно гибнуть, писал этот журналист в каком-то очерке. У него остался завод керамический, продолжал быть его собственным. Ну, а в каком он был состоянии, наверное, об этом говорит такой факт. Практически сразу после окончания суда он поехал на Парижскую выставку, Всемирную Парижскую выставку, где Серов получил медаль за «Девочку с персиками». Это картина нарисована, дочь. Да, Верочка, да, дочь Мамонтова. Где золотую медаль получила его Абрамцевская мастерская кудринской резьбы. Там сестра Поленова, его жена Елизавета, в общем, заведовали этой, в том числе, мастерской. И Врубель. И человек, который просто жил у него дома, они дружили, и он очень много сделал для Врубеля. Врубель получает тоже медаль, и его панно, преобразованное в камины, да, покупает в том числе французское какое-то правительство, по-моему, какой-то государственный орган. То есть вот его такие художественные начинания, они оценены в прямом смысле и в переносном. Вот. А он сам немножечко отдыхает после этого разорения, после тюрьмы в Париже.
9: Угу. Скончался Мамонтов в 18-м году.
10: В 18-м году, да.
9: В России?
10: Он в России разоренный, бедный, в общем, ну, такой влача довольно такое полуголодное существование. Ну, как очень многие в 18-м году, кто не мог добиться пайка, да, пенсии. Но возраст уже, поэтому... Может быть,
9: семья.
10: Смотрите, Савва ушел из семьи, и это, в общем, разорвало какие-то и дружеские связи. Серов на него был очень обижен, потому что у Серова рано потерял отца, И семья Мамонтова стала для него второй семьей. И он даже как-то в письме очень трогательно писал, что ему стыдно перед собственной матерью, что он Елизавету Григорьевну ценит больше. Но он не пишет слово «люблю больше». Кого ты любишь больше, да, папу или маму? Но вот он чувствовал, что вот прямо перед матерью у него какая-то есть вина. И Елизавета сумела создать вокруг вот действительно какую-то атмосферу не просто художественного кружка, да, абрамсовского, и таких совместных дел, а какой-то вот такой... И он тоже, он был очень заводной, очень такой активный человек.
9: Что с семьей?
10: Что с семьей? Он увлекся актрисой своего театра. И жена, в общем, тяжело это переживала, поэтому в какой-то момент они уже перестали жить вместе. И вот после выхода из тюрьмы он живет отдельно. Он живет отдельно.
9: Седина в голову, без ребро.
10: Да, в том числе и это. Какие-то проекты продолжают у него быть. Работает его керамический завод, соответственно, он этим занимается. Но, конечно, когда-то вокруг него была империя, все кипело. Друзья остались, не все. Кто-то от него отдалился, потому что не стало того количества денег. Кто-то просто, ну, жизнь их развела. Вот на Коровина он был обижен, что когда он был в тюрьме, он считал, что Коровин мог бы, в общем, как-то так отозваться, прийти. Много у них было совместных дел и вечеров, и дней, проведенных вместе. А с Врубелем
9: давайте перечислим основные фамилии в живописи, в театре, может быть, в литературе, людей, которые в значительной степени обязаны своим успехом, славой.
10: Врубель. Он у нас в учебниках архитектуры даже, потому что он построил флигель в московской усадьбе. Ну, нарисовал фасад флигеля. Ну, нарисовал, значит, архитектор. Врубель же заканчивал дни в психиатрической больнице. Есть потрясающий эпизод. Пришел Савва, корзина, там, еда. А тот смотрит в окно и вообще не реагирует. И ему доктор говорит, бесполезно. Ну, что вы можете? Савва встал в позу и... грянул арию Тореадора. Он же оперный певец, он умел петь, но пел, он молодец, он в своем театре не выходил на сцену, только у себя дома. Вот. И эта вот бравурная музыка, неожиданная, как-то вывела из задумчивости Врубеля. Он узнал Мамонтова, они сели, пообедали, поговорили. Врубель просто жил в семье и очень много...
9: Еще Серов.
10: Серов жил в семье, ну, Коровин, так. Поленов, Поленова, Коровин, Репин, так. Вот три богатыря, там богатыри, да.
9: Репин тоже?
10: Да, Поленов, Мамонтов просто домики специальные построил, гостевые, чтобы можно было приезжать и останавливаться. И...
9: Ну, плюс он ключевой покупатель и заказчик многих картин.
10: Конечно, и конь, на котором сидит Илья Муромец, это личный конь Мамонтова, сбоку сын его. Не помню, Всеволод. Так что это, в общем, Репин тоже туда же.
11: Вообще, сына Алёшу изображал или Добрынину? Кого из них двоих? Не помните?
10: Там один автопортрет семьи. Алёша Попович. Нет, Добрынин Никитич – это собирательный образ семьи Васнецовых, а Алёша – это один из сыновей Саввы Мамонтова. Так что вот среди художников я, наверное, ну, Нестеров. Но Нестеров человек был такой гордый и поздно появился в компании. Он не жил, он всегда жил где-то отдельно, но приходил охотно. И видение отрока Варфоломея, легендарная картина, он нашел и пейзаж, это Воря, это долина Вори, это возле усадьбы Мамонтова. И девочку он нашел после болезни, то есть он в Варфоломее писал с девочки. Она вышла такая к колодцу играть, ну, смотреть, как играют дети, потому что она после болезни, и такие синяки под глазами, и такая худоба.
9: Еще фамилия?
10: Шаляпин. Это достаточно одного, потому что Шаляпин открыл, я не постесняюсь этого, Мамонтов. Шаляпин 2 года, по-моему, может, чуть меньше, пел уже на императорской сцене в Петербурге, и не шло. Вот дают какую-то большую роль, не очень, хотя харизма, голос, все. Ну, вот не очень поставлено, не очень как-то он может. Может быть, атмосфера тяжелая, потому что императорский театр, чиновники, ну, вот. Мамонтов послушал, посмотрел, договорился, неустойку будем платить, и Шаляпин получал 200 рублей в месяц в императорском театре, а Савва ему дал 7200 в год.
9: Сколько?
10: То есть 7200 в год. То есть взлет сразу, и это несколько окрылило художника. И потом Мамонтов с ним занимался и сам, и он нанял учителей, то есть дыхание, вокал. Рахманинов одно лето занимался музыкой с Шаляпиным. Потом известно, например, что они зашли в магазин, по-моему, Демиана, продавца, и они выбирали вместе с Мамонтовым костюм Мефистофеля, вот тот легендарный. Потом есть потрясающее воспоминание, есть такая картина, не картина, извините, фотография, Шаляпин в роли Алафорна. Он такой статично так лежит на ложе в таком каком-то головном уборе. И сохранилось потрясающее воспоминание. На одном из обедов в доме Мамонтова Шаляпин попросил Серова рассказать, кто такой Алафорн и вообще про Ассирию. Ну, потому что у Серова все-таки было классическое образование, а Шаляпин не так был образован. И тот, рассказывая, надел на голову чашу какую-то обеденную, ну, чтобы показать, что вот как они ходили, как разворот, какое искусство было. То есть все там занимались Шаляпиным. И Шаляпин потом благодарно вспоминал, что, конечно, атмосфера была немыслимой. Ему сказали: Федя, все, что хочешь, любые оперы, только расти, только развивайся. И вот года четыре.
12: Еще Шаляпина, и еще кого?
10: Смотрите, в целом можно сказать, что частная опера. Да, Саввы Мамонтова, она была важна. Они не добирали залов, над ними посмеивались, не все было отработано. Ну, как будто в большом все было отработано. Вот, денег это не приносило, но у него пели и итальянцы, и русские. И это была конкуренция, и для большого это был вызов. В большом нельзя было иметь итальянцев в опере. Там можно было быть только на гастролях. Поэтому, знаете, четвертый год у нас гастролирует, но числится гастролеркой. Поэтому труппа смешанная, поющая при этом русский репертуар, он продвигал и Римского-Корсакова, то есть он вот развивал русский репертуар, но вот у него пели итальянцы и русские. И это, в общем, было важно вот для развития оперной культуры вот конца XIX века. Ну вот,
12: людей, сопоставимых по масштабу меценатства в том времени с Мамонтовым, кого могли бы назвать?
10: Ну, я не знаю даже. Это вот великий человек. Просто, ну, там есть какие-то мелочи. Понятно, что он дал Цветаеву чуть-чуть денег на музей, но кто не давал, да, на изобразительных искусств. И понятно, что первые журналы мира искусства – это Мамонтов. Но опять же, ну, дал бы другой. Это чисто деньги. Я скорее говорю о том, как он своей личностью, да, и своим административным талантом…
12: Продюсировал, по сути.
10: Да, он продюсер. При этом вот в опере я когда вот…
12: Но без возьми, продюсер, который не зарабатывает, а тратит.
10: Нет, так вот создает
12: и тратит.
10: Более того, у него был потрясающий такт, потому что, ну вот это у тебя театр, ты поешь, у тебя, значит, дома поет Шаляпин с тобой, в оркестре у тебя сидят профессора консерватории, а декорации написал Коровин с Поленовым. И на собственной сцене он был переводчиком, режиссером, автором, он работал с актерами. И никогда не вышел как певец. Никогда. Он понимал свое место, он купец, он босс. Вот, никогда. Как, может быть, ему не хотелось спеть перед публикой, а не только у себя на даче.
12: Редкий случай.
10: Да, редкий случай. Да, человек был со вкусом.
12: Ну, я бы сказал, единственное в своем роде.
10: Ну и, наверное, надо сказать, что Москва, во-первых, керамика московская, это вот Бутырский завод, очень много. Ну и «Принцесса Грёза» на гостинице «Метрополь». Вообще гостиница «Метрополь» — это такое альтер-эго Мамонтова. Оно, мне кажется, вот выражает его характер, потому что гостиница — это практическая вещь. Ну, туда надо приехать, покушать, переночевать, да, потом переговоры какие-то провести. Но Мамонтов, он бизнес делает средствами искусства, а искусство превращает в серьезное дело, в бизнес-проект. Поэтому у него гостиница феноменальная. И на фасаде это самая большая работа, ну, в нашей стране уж точно, художника с мировым именем, да, Врубеля. И это тоже вообще такой удивительный феномен. Выставка, всероссийская выставка 96-го года. Если посмотреть на фотографии, 180, по-моему, павильонов, это вообще ВДНХ, может быть, и уступает размахом. Ну, шучу, ВДНХ гигантский комплекс. И был художественный павильон, это просто гигантское здание. И, как сейчас бы сказали, куратором художественного павильона попросили быть Мамонтова. Он подбирал туда работы. А купол центральный, и там есть паруса такие полукруглые. И вот он попросил Врубеля сделать два панно полукруглых. Одно русская история, ну, русская мифология, это Микула Селенинович. сказка, былина. А второй из европейской мифологии – это иллюстрация к Растану, к пьесе Растана «Принцесса Грёза». Рыцарь, уже умирая, но все равно стремится по морю к своей мечте. А комиссия должна принять. И пришла комиссия из Императорской академии художеств, и они забраковали двух художников. Есть репортаж Горького, который тогда был журналистом Нижегородской газеты. Одного художника я не помню, потому что я вообще его не знаю, фамилию забыл. А второй художник Врубель. Врубель сложный художник. Мамонтов его не понимал, но он умел доверять вкусу своих товарищей, и все говорили, что Врубель гений. Ну, гений, хорошо, человек хороший, я с ним дружу. Вот. И Мамонтов, после того, как ему повелели убрать эти две работы, он построил отдельный павильончик, и на Нижегородской ярмарке было два отдельных павильона. Один для Маковского, там, где Минин собирает деньги на народное ополчение, а рядом был такой же деревянный павильончик небольшой, где выставлялись работы Врубеля. И публика шла. И, например, Степан Эрзя, легендарный иконописец, который превратился в всемирно известного скульптора, он со своим руководителем иконописной мастерской из Казани, они приехали на Нижегородскую ярмарку. И после того, как он увидел «Принцессу Грёзу» Врубеля, ну и Микулу Селениновича, он сказал, что «извините, сейчас еще год поработаю, поеду в Москву получать профессиональное художественное образование». То есть туда ходили, и это оказывало колоссальное воздействие. Так что поместить на гостиницу «Метрополь» вещь, забракованную Императорской академии художеств, это некий московский вызов. Ничего.
12: А коллекция сегодня внутри метрополя, которая находится художественная?
10: Там новые работы. Нет,
12: там новые. Там новые. Мамонтовских нет, да?
10: Нет, Мамонтовский 23, по-моему, панно, Головин, и вот Врубель снаружи, ну, Николай Андреев, это барельефы, его люди это сделали. Вот это вот, и более того, он планировал там оперный театр свой. Он же снимал, он снимал разные театральные здания и решил, что будет свое. Так что вот, если кто-то бывал в ресторане, вот этом под стеклянным куполом немыслимым, самый красивый, потому что самый бессмысленный ресторан, но такое гигантское пространство, это фойе оперного театра. Естественно, когда он разорился, то построили вместо, ну, все там концертные залы, рестораны, все это сохранилось, но вместо оперного театра дополнительные номера гостиницы. Вот, но фасады остались. Вот. И вот мы, чтобы еще раз, так сказать, вернуться про это разорение Мамонтова, современники были абсолютно уверены, что Витте знал, если не инспирировал, то, в общем, был заинтересован так или иначе в разорении Мамонтова, потому что потом проекты Мамонтова и построенные, и недостроенные взяли люди Витте, в том числе есть имена. Вот. Ну и есть простой человеческий интерес, который тоже никто не отменял, помимо там каких-то политических и серьезных экономических интересов. На суде один из защитников вызывает директора, нового директора завода Невского судостроительного, и говорит, сколько вы сейчас получаете? Ну, надо говорить правду, он говорит, 25 тысяч рублей. Он говорит, а ваш предшественник при Мамонтове? Он говорит, 6 тысяч рублей. Ну вот и все, вот и все, то есть просто простой человеческий интерес взять чужие активы. Ну, наверное, вот по именам, как вы просили, я не всех назвал, но кого-то, кто вот так вот известен в художественной среде, это вот они. Так что он очень много сделал. И опять же вернусь к тому, с чего я начал.
12: Абрамцева семья Мамонтов владела до самого конца, до революции.
10: И после там кто-то из детей, по-моему, Александра, дочь, была директором в советское время.
12: Ну, не владела, уже была директором музея.
10: Была директором музея, да. Они купили в 70-м году у наследников Аксакова. Для него было важно, что это такая писательская усадьба, писательская дача, где Гоголь бывал, он, в общем, об этом помнил. И они хранили, да, семья жила там до 17-го года. Поэтому все и осталось. Вот, все артефакты там сохранились.
12: А когда Абрамцево превратилось в музей? Оно сразу же в числе первых?
10: Да, но в числе первых, потому что, вот эта деятельность Луначарского и его сотрудников по спасению. Вот, рядом была усадьба Трубецких. Сейчас вот в усадьбе Абрамцева стоят такие стулья. Знаете, стулья из дворца. Они такие гнутые из, естественно, карельской березы. И ты понимаешь, что Мамонтов не мог этого купить. Но не потому, что ему не было денег, но это не стиль.
12: Другой стиль, да.
10: Другой стиль. Это вот из сгоревшего дворца крестьяне сожгли. Дворец Рубинских соседний был. И вот Луначарский с сотрудниками, они старались спасти, где-то в усадьбах открывали музей творчества крепостных, потому что, ну, все это сделано в том числе крепостными, да? А где-то вот такие, как Поленово, в Поленово тоже вот родственники держали музей, в Абрамцево, вот, получали охранную грамоту и старались сохранить. Ну и потом там был дом отдыха художников, поэтому сейчас в Абрамцево не только работы Репина и Нестерова, какие-то этюды остались, да, Поленова, там есть и всех последующих лет, потому что там построили и в этом самом, в самих зданиях прошлых, и новый корпус построили, там был отдыха, дом отдыха художников. Потом, помимо Абрамцевского мастерской керамической, которая превратилась в целый завод, который обеспечивал Москву художественной керамикой, была вот еще Абрамцево-Кудринская резьба, потому что для девочек была открыта школа, и там рукоделие учили. Этим занимались женщины. Потому что приезжали надолго, и свои были женщины, и которые приезжали вот с художниками, жены, дочери. И была для мальчиков школа, обучение было раздельное, и там было столярное дело. И они выработали свою манеру. Васнецов с Поленовым делали образцы, что-то старое находили, то есть чтобы ее повторяли. Ее быстро стали подделывать. И у нас теперь во всех краеведческих музеях лежит вот эта вот геометрическая, очень узнаваемая резьба, но это не обязательно сделанная вот в Абрамцево, потому что это очень хорошо шло, это модный такой тяжелый стиль, такой ля-рус, да, ну, русский стиль, который Васнецов и развивал, и Аполлинарий, и Виктор, и подделывали, ну, что ж, подделывали, брали образец, и потом делали по всей России, что прекрасно, значит, это найдено, значит, это интересно. И вот и у моей бабушки, и во многих других домах почему-то вот сохранились, ну, столы там, да, у Лебединской такой на кухне стол стоял у писательницы, а вот у моей бабушки и во многих домах я видел почему-то аптекарский ящичек. Вот на входе обязательно такой ящичек там с полочкой открытой, ну, чтобы там, наверное, бинт на шатырь стоял, да, и закрытая полочка. Вот, вот во многих домах висел вот оттуда именно аптекарский сундучок такой настенный. Повыше вешали его, чтобы дети не доставали, но вот предметы первой необходимости для оказания помощи там были.
12: Какая судьба девочки с персиками?
10: Я, честно говоря, вот не расскажу Веры. И я помню, что как бы они рисовали, вот. Ну, вот я вот всегда вот ограничивался именно жизнью Савы, поэтому вот мне было любопытно, что Серов, например, он не обладал вокальными данными. И когда они ставили спектакли, то рядом с Шаляпиным он не пел даже в хоре. Но зато он блестяще танцевал, в том числе сольные партии. Ну, да, в домашних спектаклях. Не только он Веру с персиками рисовал. Поэтому, ну, вот у меня такой круг интересов, я всегда вот то, что было при жизни, меня интересует. А дальше...
12: А что, а у вас есть экскурсии, ну,
10: я снимал, нет, я для канала «Культура», когда существовала программа «Пешком», было снято два документальных фильма. Один был, снимался полностью в «Метрополе», и мы как раз рассказывали, он есть в архиве, естественно, канал «Культура», его можно посмотреть, в интернете найти.
12: В интернете есть,
10: да? Да. Мы рассказывали как раз вот о тайне его разорения, и передача была посвящена не только ему и «Метрополю», «Метрополю» как, в общем, ну, такому портрету Савы Мамонтова. И была передача, ну, помимо того, что я люблю его упоминать по месту и не по месту, но была отдельная передача, снята в Абрамцево, где мы, в общем, все показали, все рассказали, и там интересные, в общем, детали, например, что они там в конце апреля уже едут в Абрамцево, а в сентябре уезжают, там, или даже в начале октября, и она едет рожать. То есть насколько, как долго семья. Или, например, они приезжают из Италии, очень часто, как только была возможность, уезжали надолго в Италию, и бизнес Мамонтова позволял ему, если не каждый год, но периодически надолго уезжать в Италию. И, например, они приезжают из Италии и, не заезжая домой, перегружают багаж на поезд и едут в Абрамцево. То есть это вот действительно часть их жизни, это очень большая часть и любимая. Когда дети подросли, конечно, в гимназии, и там уже надо было уезжать к сентябрю, а так, в принципе, погода хорошая, и до октября живем. То есть вот там много чего было такого интересного, мне кажется, мной рассказано, и про их бытование, и то, как они куролесили и встречали в маскарадных костюмах своих друзей, когда знали, что приедут на дачном поезде. Дачники, конечно, там шарахались.
12: Вот. Из всех русских меценатов вот конца 19-го, начала 20 века, Мамонтовы, Морозовы, Топтяковы и так далее, все-таки на ваш взгляд, какое место занимает Сава Мамонтов?
10: Третьяков весьма строг был характером, и у него тоже открытый дом, и тот же Васнецов говорил, что если бы не музыкальные вечера у Третьякова, я бы не стал ложиться как художник, потому что мне вот, как творческая личность, очень важна музыка. И он ходил на концерты домашние. Но вот Сава создал такой кружок, который был и большой, и очень творческий, и каждый находил там какое-то свое дело, и он, в общем, инициировал, мне кажется, что он вот, ну, с ним было хорошо. И сыто, и сарай большой построили, чтобы богатырей рисовал Репин, да, и, в общем, он и помогал материально, если надо, но главное, это вот такой вот постоянный творческий. Сава был, ну, он был безумно энергичный человек, он орал, кричал, он не договорил слова, он брызгал слюной, особенно по молодости. И поэтому он очень любил соревнования. Например, они там взяли портновский метр у жены и стали мерить, у кого больше лысина. Но уже в возрасте.
8: К сожалению, вынуждены прощаться, но заинтересованные слушатели знают, где смотреть продолжение.
10: Да.
8: Михаил Жебрак, Владимир Мединский, Денис Шполянский, Денис Воробьев. Для вас всего доброго.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
13: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
13: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
13: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
14: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник».
15: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
17: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей. Морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась «АГОГЭ». Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют «лаконичной». В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Запуск сети 5G в России. Контекст. 50 городов до Нового года получат доступ к высокоскоростному интернету нового поколения. Крупнейшие мобильные операторы обеспечат необходимые технические условия для подключения к сети. Она уже работает в 16 крупных населенных пунктах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Самару. Сервисами могут пользоваться более 10 миллионов обладателей устройств на платформе Android. С 2027 года предусмотрен постепенный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 года. В правительстве отмечают, что объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. По этой причине развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на связь наиболее высокая. Эта технология нужна не только гражданам, но и экономике в целом. Сети пятого поколения могут применяться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. В разных странах идут работы над технологией 6G. Ее внедрение позволит достичь гигантских скоростей передачи данных.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Трое бойцов удерживали позиции под плотным огнем под Клещеевкой в 2024 году. Оппозиция в Молдавии осудила власти за проверки дров у сельчан на фоне энергокризиса. В РПЦ рассказали, что будут раздавать у мощей святого Спиридона Тримифунского в Москве. Подробности далее. Трое российских бойцов в 2024 году под Клещеевкой в ДНР несколько часов находились под плотным огнем противника и при угрозе окружения продолжали удерживать позиции до подхода подкрепления. Об этом сообщил РИА Новости ветеран СВО, кавалер ордена мужества Максим Шилов. Он отметил, что выдержать подобные ситуации военнослужащим помогают психологическая устойчивость и понимание своей задачи. Минобороны России информировала об освобождении Клещеевки в Донецкой Народной Республике 22 мая 2024 года. Попытки